0: есть на каждой доске, но вот в той версии, которую Игорь приносил, они сделаны в виде ямочек, а у нас, получается, они в виде точечки, и вот через черные камни их можно нащупать как дополнительные ориентиры, это тоже помогает.
1: Да, то, что изначально задумывалось для исключительно семейного применения в рамках семьи Ларисы, в рамках семьи Малышкиных, в общем, получилось настолько удачным, коробочка получилась, то есть вообще набор получился и портабельный, да, и с устойчивыми камнями, у камней появилась структура, их стало проще изготовлять эти доски, потому что, ну, как сказать, официальные наборы, вот эти вот точки, про которые Лариса говорила, на каждом камне, они напаивались как-то вручную, требовалась помощь волонтеров. В общем, целое дело. А переход на дырочку позволил сделать это более, ну, технологично более простым таким вариантом. Да, легко, портабельно, устойчиво. И потому такие доски, они стали максимально так популярны среди вот незрячих, слабовидящих игроков в Москве на данный момент. Вот, но, да, Лариса доски изготовляет, но как бы Надежда тоже, да, является энтузиастом этой игры, тоже делает свои доски. Кстати, у нас тут несколько производителей инвентаря спортивного есть, но только у Нади международный такой вариант уже. Если Лариса отталкивалась от образца, который сделал этот клуб «Кубь без границ», да, в соавторстве с институтом стали и сплавов, то Надежда уже ориентировалась на международные доски. Вы тоже, наверное, можете рассказать, в чем отличаются ее доски, ее производство.
2: Да, Надежда.
3: Да, когда я заинтересовалась ГО, у меня такой спортивный азарт проснулся, и я начала смотреть, ну, на каких досках играют, да, вот, играют на досках 9×9 наши ребята, это они, в общем-то, для обучения, для решения задач, а профессиональные доски, они 19×19 линий, то есть, если в соревнованиях официальных участвовать, то, конечно, нам уже нужны доски, вот, 19×19 и промежуточные доски 13×13 линий. А такие тоже есть там. Вначале сначала на 13×13 детки играют где-то на соревнованиях, а потом уже переходят на большие доски. Вот. И в тот момент вот Лариса с Женей, со своим супругом доработали, сделали доски 9×9, но мне-то хотелось большую доску иметь. Сразу 19×19.
1: Да, когда Надя в клуб «Без границ» принесла доску 19×19, у меня, конечно, максимальный шок это вызвало, потому что это огромная такая штука во весь стол.
3: Да.
1: Так вот, играть на ней вслепую, задача такая.
2: Она складывается?
3: Да, она складывается. В общем, когда я начала изучать эту тему, я сначала нашла доски японские, они называются «Айго». Из четырех частей они состоят. Все доски тактильные во всем мире, они сделаны из четырех частей и собираются. Потому что доска 19×19, она размером там 43×46 сантиметров. Огромная, да? Ну, такую носить в сумке не очень удобно. Вот. И мы с сыном, еще одним молодым человеком, который занимается 3D-моделированием, сели и разработали свою доску 19×19 линий, вот эту промежуточную 13×13, она у нас цельная, доска целая, не складная, тоже удобно, но она там 33×33, это сантиметра, это более-менее, да. Вот, значит, и разработать-то разработали, а на чем печатать? И сын сейчас всегда смеется, говорит: мама захотела играть в ГО, сыну пришлось купить два принтера. Мы купили 3D-принтер пластиковый, чтобы вот делать доски, и второй принтер мы купили из смолы, делать камни. Они камни пахнут даже смолой, так интересно. Мы сделали другой вид камней, вот такие, как у японцев. Они круглые камешки, белые ровные, а черные с пупырышечкой такой там, я не знаю, 3 мм, наверное, и высотой 2 мм. Но они тоже хорошо прощупываются. Вот. И когда мы разработали доску 19×19, первую, я так подумала, что, ну, что-то как-то процесс обучения-то довольно долгий будет. Надо что-то придумывать и усовершенствовать. И мы сделали на наших досках цифры и буквы по Брайлю, координаты прописали каждой линии. Это, конечно, колоссально ускоряет процесс обучения. И в процессе игры это помогает. Помогает почему? Потому что, когда мы играем, допустим, без координат, соперник говорит: вот я поставил в левый нижний угол. А где левый нижний угол? К нему этот левый нижний угол относится? Или мой левый нижний угол? Или берет мою руку и показывает: вот сюда я камень поставил. Ну, это не совсем удобно. А здесь ты говоришь координату. Ну, кстати, это не наше новшество, что координаты там на доске Го есть. Они в компьютере так и прописываются.
2: Вот как вот. И в шахматах есть.
3: Да, свои, как да? в шахматах, да-да-да, A, B, C, D. И, но просто 19 линий – это буква Т, последняя Т. То есть, ну, 19 линий, 19 букв. Там буква I пропускается, потому что она похожа на цифру 1, да? И так по стандарту ее не пишут, не прописывают такую линию. Вот, и мы все доски... Значит, прописали тактильные у нас цифры и буквы. И мы с Игорем, когда недавно обучали, показывали, это громко сказано, что обучали, но показывали деткам незрячим эту игру Го, то девочка, которая заинтересовалась, стала... В общем, Игорь ее обучал. И когда Игорь, ну, и что-то, какое-то недопонимание немножко было. Но когда Игорь сказал: а ты знаешь английский алфавит? Она говорит: да, конечно, нас там уже несколько лет учат. Он говорит: а вот посмотри, здесь же английские буковки и циферки есть. Она говорит: о, да, точно. И она стала ему говорить координаты. Процесс, конечно, обучения пошел быстрее, и понимание четкое произошло. И девочка прям ей очень понравилось. Даже. Скажем тихонечко, что она его, Игоря, выиграла.
1: Разгромила меня.
3: Да. И когда мы сказали, что Игорь у нас чемпион Москвы, и вот она выиграла, да, неофициальный, и она его выиграла, девочка была очень довольна.
2: Приятно.
3: Да, конечно, приятно.
2: А то есть подписана координатами доска?
3: Да, координатами доска, и мы еще сделали... у нас вот теперь три набора. Набор также 9 на 9, затем набор 13 на 13 линий, и большой набор, мы сделали его комбинированный, в котором есть коробка, в ней лежит доска 19 на 19 линий, а сверху крышка в виде доски 9 на 9 линий. То есть, когда ты берешь в руки вот этот большой набор, у тебя сразу... И доска 9 на 9 для обучения, для решения задачек, и большая профессиональная доска 19 на 19 линий. То есть человек сразу понимает, к чему ему надо стремиться и на чем, в принципе-то, вот все люди в мире играют, на каких досках.
2: Mm-hmm. Ну, в целом становится все понятнее и понятнее, что это такое игра Го. А я предлагаю прерваться на песню.

0: Молодежный эфир.
1: А мы продолжаем в эфире радио ВОС программа «Молодежный экспресс». И мы сегодня говорим про очень увлекательную игру «Го». Наш звукорежиссер также с недавнего времени увлекся этой игрой. Также есть какой-то комментарий.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Да, действительно, я вот буквально сегодня стал счастливым обладателем замечательной доски от производства Ларисы и компании. Да, так что огромная благодарность от меня лично. Вот. И да, я в своей жизни сыграл 3 партии уже. Первую вот с Надеждой. Это вот Игорь Сергеевич, он несколько раз уже пытался меня привлечь в эту компанию, неформально мы их называем гошниками, вот, и как-то нет, не хочется, но тут на
3: отнекивался до последнего.
2: Да, на одном из мастер-классов вот я попал под обаяние Надежды и ее замечательного друга
1: Сириуса.
2: Сириуса, да.
1: Вот. Сириус сегодня тоже с нами в студии.
3: Сириус, голос.
1: Не надо.
3: Дайте Сириус
4: не
3: микрофон.
4: Умеет он, не умеет.
2: Вот, мы сыграли первую партию, конечно, мне очень понравилось. Но вот вы говорили здесь о технической, так сказать, составляющей этой игры. А меня вот образность немножко зацепила и увлекла, так сказать. То есть это не для тех, кто никогда не щупал, не пробовал, не играл. Это не просто там камушки там расставляешь, как крестики-нолики. Здесь все китайская, древняя китайская философия, дипломатия, тактика, стратегия. Здесь все переплетено. Вот образность форм, то есть формы из 2 камней, формы из 3 камней. Там такие названия интересные, японские. Ну, кстати, да, терминология в основном японская. Вот. Там чего стоит только форма кошка, форма голова тигра, форма цапля. Ну, можно только вот этим, знаешь, формы раскладывать по доске и разбираться, как там, да, как они выглядят, там, как с ними взаимодействовать. Вот. Ну и основное, наверное, это то, что тактически и стратегически эта игра тебе предлагает несколько вариантов. То есть, если в шахматах ты рано или поздно все равно столкнешься как бы в боестолкновении, то есть там нельзя разойтись краями и дипломатией, то в Го партии мастеров порой заканчиваются вообще практически без каких-то стычек именно. То есть это больше похоже на договоренность каких-то очень мудрых дипломатов таких. Вот, может быть, немножко наши вот опытные гости поподробнее вот эту тему раскроют для слушателей, ну и для меня тоже.
3: Спасибо. Я в продолжении темы терминов всевозможных и формы добавил еще, что Алишер же, помимо плотных занятий Го, еще не менее плотно играет в теннис, и когда забивает гол, теперь кричит «двойной атари», забивает другой, кричит «бамбуки». Немножко терминологии перемешались. Ну да, красиво. В теннисе такой гол и гол, а тут тебе и пасти, куча зверей. Про пасть лошади я первый раз слышал. Наверное, не самая опасная форма, потому что пасть лошади тоже так, наверное, по сравнению с тигриной так себе. Да, но термины красивые, да, их много.
1: Существует стереотип, что игра Го — это вот больше для математиков и стратегов, но подходит ли она гуманитариям? Ну вот, исходя из того, что мы сейчас услышали, ну это практически тогда игра для художников и поэтов.
3: Ну вот, наверное, есть какая-то магия в игре Го, поэтому затягивает всех. И физиков, и лириков, и, в общем, все, кто под руку подвернется, попадет под обаяние доски, либо мастера Надежды, как в нашем случае. Да, проводили небольшой мастер-классик с Надей для детей, но заинтересовались больше взрослые, да, сотрудники МГУ, в частности, Алишер, приобщился, загорелся, сейчас приобрел доску, тоже вступил в нашу секту гошников, как Алишер выразился.
1: Вот, кстати, да, вопрос по популярности и распространению движения Го в Москве. Вот кому больше заходит? Детям, молодежи, там, зрелым людям? Наблюдали какую-то вот статистику?
3: Пока что статистика в пользу музейных работников и теннисистов. А так вообще многие люди приходят. Вот мы, я, в частности, мы их, в общем-то, и знать не знаем. Просто приходят какие-то какой-то поток незрячих, слабовидящих ребят, приходят, при этом я говорю про библиотеку молодежи, то есть откуда взялись, ну вот кто-то остается, кто-то уходит. Но, в принципе, движение только набирает обороты. Ну, интересно, на старте уже очень большой. Кто-то, конечно, будет отваливаться потихонечку, но ну, прям точно-точно эта история дальше будет развиваться. И, опять же, повторюсь, хотелось бы, чтобы за рамки МКАДа она вырвалась. Она, собственно, уже вырвалась. Да, обращаются к продюсеру проекта «Го без границ» Татьяны Заборовской. Да, кстати, отец-основатель клуба «Го без границ» Вадим Филиппов. И обратил внимание на незрячих слабовидящих игроков, как раз-таки, когда играл в шахматы, вот где-то тут в парке на Каусине, видимо, напротив КСРК.
1: Угу.
3: То есть увлекся этой идеей, много лет ее вынашивал. Идея о том, что можно как-то ИГО адаптировать. И изначально клуб «Го без границ» был сфокусирован на людей, скажем так, с проблемами слуха. И потихонечку, ну да, достаточно быстро, параллельно, можно сказать, взял в работу, так сказать, и незрячих слабовидящих игроков. И вот, да, стартовал такой проект. «Го без границ» исполнилось недавно 2 года. Была проведена определенная работа, но, к слову сказать, вот, да, к разговору о такой новаторстве вообще всего этого движения, именно тактильного ГО, ГО для незрячих слабовидящих, эта штука достаточно уникальная. Вот Надя говорит, что играет в мире, на чем играет в мире. Вот, но на самом деле в мире вслепую, ну, можно сказать, не то, что прям сильно как-то играли. В Азии максимально эта игра распространена. И вот только, по-моему, в Южной Корее, что ли, в том году был проведен первый чемпионат именно для людей с нарушением зрения. Вот, а так, в общем-то, в Европе играют. В Азии вообще играют так мощно. В Европе, по-моему, россияне являются чемпионами Европы. Вот, где-то официально это вид спорта, есть страны, да, так же, как и в России, по-моему, во Франции, в Турции. Ну, тут могу ошибаться, но как-то так.
4: В Америке вот тоже играют незрячие. То есть ГО идет по миру, ГО идет.
3: Да, но вслепую вот так вот прям-таки вот официальному виду спорта, если я не ошибаюсь, именно для незрячих игроков он нигде, если я не ошибаюсь, не признан. И Россия может стать первым, кто вот официально утвердит это в качестве спортивной дисциплины по виду спорта спортслепых. Мы все это ждем. И так потихонечку в рамках, по мере своих возможностей, тоже постараемся. Как-то песни этот день мы приближали как могли. Тоже немножечко стараемся приблизить этот день.
1: А расскажите вот о своем опыте участия в соревнованиях, турнирах по ГО. Насколько это сложно и напряженная борьба идет?
3: Ну вот недавно прошел кубок, открытый кубок города Котельники, на котором Надя и Ларис принимали как раз участие. Вот о последнем турнире, я думаю, могут они рассказать как непосредственные участники.
4: Да, это были соревнования в прошлую субботу. Федерация Московской области проводила соревнования в, как это называется?
1: Мир детства,
4: значит, в городе Котельники. И нас пригласили сыграть на этих соревнованиях, но это, можно сказать, такие выездные наши соревнования были. То есть там были профессионалы, которые играли на досках 19x19, были детки, которые играли на досках 13x13, и вот мы на своих маленьких, пока малюсеньких досточках 9x9 линий. Но уже было 13 человек наших незрячих ребят, которые участвовали в этих соревнованиях.
3: Да, на первом турнире было 11, поэтому тенденция прогресса налицо.
4: Да. Ну, 11 было здесь в КСРК, всем удобно, да?
3: Да, но это были выездные соревнования.
4: Да, здесь выездные, в Котельнике. Надо было собраться рано утром, поехать. Весь день были соревнования. 4 тура там было. Вот президент Федерации Московской области Наталья Шальнева нас пригласила туда. Конечно, эмоции зашкаливали, волнение тоже было, как это обычно бывает на соревнованиях. Но мне очень понравилось. И, конечно, мы не играли с людьми, ну, потому что на 9x9-то не играют в основном там зрячие. Ну, мы пока вот начали с наших маленьких досок. Надеемся, что на следующий год мы на доске 13x13 перейдем и будем уже там где-нибудь в Москве, в московских соревнованиях или Московская область нас снова пригласит, мы уже примем участие на средненьких досках.
3: Да, многие игроки прям рвутся, у них зуд прям играть на больших досках, 13 на 13, 19 на 19. А, вот, но... Я лично из тех и скромных пользователей досок, я считаю, что на 9 на 9 еще не паханное поле.
4: Игорь, но там же, понимаешь, там же совсем другая игра. То есть, если ты научился играть на доске 9 на 9, это не факт, что ты сядешь за доску 19 на 19 и начнешь так же хорошо играть. Там совсем другая стратегия.
3: Я в этом уверен абсолютно.
4: А доска 13 на 13 — это вот комбинированное. Что-то между маленькой доской, ну и уже можно какие-то джасеки разыгрывать на доске 13 на 13. Джасеки — это то же самое, что дебюты в шахматах, можно сказать.
1: Угу. Кто еще готов поделиться опытом участия в турнирах?
0: Я еще участвовала, тоже мне очень понравилось. Я считаю, что это хорошее начало для того, чтобы продолжать историю с официальными соревнованиями. И это здорово, что в этом году уже получилось нам поучаствовать на таком мероприятии. Мне, конечно, как бывшей спортсменке по пауэрлифтингу, очень приятно вернуться в спорт. Это у меня в крови, лишь бы где-нибудь поучаствовать в спортивных мероприятиях. Ну, у меня прям сильных, больших, амбициозных целей не было. Было просто желание поучаствовать на самих соревнованиях. Мне очень понравилось, как все было организовано. Атмосфера прям такая хорошая, официальная, прям это очень приятно. И очень хочется верить, что продолжение этого следует, и как можно скорее, и даже в этом году.
3: Кстати, да, по голосу не скажешь, но Ларис у нас мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, да? Кто бы мог подумать,
1: ух ты,
3: услышав голос.
1: Игорь, а ты стал как чемпион. Что у тебя за неофициальный титул в игре Го?
3: Неофициальный титул — это означает то, что да, так сложилось, что выиграл тот самый первый стартовый исторический турнир в КСРК. Прошел он, по-моему, 15 февраля. Кстати, кому интересно, вот буквально вчера, что ли, вышел третий номер звукового журнала «Диалог», где опубликован материал о первом историческом турнире по Го. Вот я выиграл, поэтому вроде бы как такой неофициальный чемпион, но понятное дело, что такие немножко разные вещи, официальный, неофициальный. То есть, чтобы это стало официальной дисциплиной в рамках спорта слепых, нужно пройти определенную процедуру, турнир должен соответствовать определенным требованиям, должно состояться некое количество турниров с квалифицированными судьями, и так далее, чтобы можно было как-то подать и превратить все-таки наши такие турниры около фестивального плана в разряд таких спортивных соревнований.
2: Уважаемые гости, от меня еще 5 копеек. Расскажите, пожалуйста, о такой теме, которая лично меня тоже очень беспокоит. Как дело обстоит с доступностью методических каких-то пособий, обучающих материалов, программ, может быть, каких-то ботов?
1: Вопрос из рук звукорежиссера.
4: Да, здесь совсем все катастрофически выглядит, но об этом может Игорь рассказать поподробнее.
3: Ну, могу, то есть каждый может рассказать об этом в силу того, что рассказывать особо нечего. Методические материалы, они такие исчисляются тоже каким-то образом. Образ можно призвать из серии «Кот наплакал». То есть отсутствуют какие-то задачи, доступные именно для незрячих пользователей. То есть все задачи представляют собой, просто по сути, картинку. Как правило, это доска такая 19 на 19, на которой раскиданы 5-6 задач. Такое тоже бывает. Мы играем на досках 9 на 9, и у ребят в основном на руках доски 9 на 9. А никому особенно в голову не приходило никогда, что создавать какие-то прям учебники для досок 9 на 9 или задачи адаптированные для досок 9 на 9. ну, как бы нечего, в общем-то, адаптировать, по большому счету, потому что профессионалы играют на досках, да, 19-19 там, или 13-13. В общем, даже обычная какая-то стандартная задача, она, то есть ее надо как-то выбирать отдельно, отсеивать, вот, сжимать, чтобы она влезла на доску 9-9. И, в общем-то, чтобы создавать какой-то сборник задач, это нужен ручной труд, да, профессионала. Есть программы-конвертеры, которые легко, ну, достаточно легко конвертируют либо партии профессионалов, либо вот самые задачи, но они просто не влазят чисто технически на наши доски. И вот мы, конечно, все горюем и скорбим от того, что нет методического пособия, нет задач, вот, но процесс, в общем-то, эволюционно не стоит на месте. Есть определенные подвижки в этом направлении, и вот есть желание получить и финансирование какое-то некое на подготовку именно методического материала. Пока же это все копится путем такого точного труда энтузиастов. Вот Надя у нас, да, вот можно рассказать о своем опыте посещения там клубов, каких-то составления задач вручную. То есть накоплено какое-то количество задач, не знаю, может, максимум пару десятков. Вот Лариса что-то сделала, что-то искусственный интеллект на ушко нашептал, где-то Наде что-то подсказали, где-то мне, вот мой
0: друг. Ну, у меня дети ставят, да, мне вот эти задачи, и я их потом записываю вручную, координаты этих задач, и скидываю ребятам, чтобы тоже порешали эти задачи.
3: Да, ну, какого-то, да, сборника задач, к сожалению, нет такого централизованного, но в процессе, и когда-нибудь мы до него доживем. А дело, если говорить о взаимодействии с роботом, то здесь все тоже достаточно грустно, потому что шашки-шахматы уже давно адаптированы в силу особенностей этого вида спорта. То есть есть поля, куда можно внести понятную систему координат, там, да, там конь Е2, там пешка, там Б4. Вот, здесь в ГО немножко все сложнее в силу того, что любая партия по ГО, она представляет собой, ну, вот, исключительно нечто такое графическое, там диаграмма какая-то, да, и сложно играть, сложно взаимодействовать с роботом, всего того, что это мышкой тыкается, камни они там то ли пронумеровываются как-то, либо второй вариант стрелочками показывается, как, какой ход состоялся после какого, но в целом все это недоступно в силу того, что нечего озвучивать, как бы, да, ни джозом, ни НВДА, ни специальными скриптами, всего, ну, сложности вот этого процесса. Вот, но тут какое-то такое по счастливому стечению обстоятельств, вот тот человек, который 10 лет назад показал мне Go, я уже сказал, да, у нас был самым талантливым на курсе, и музыкант, и он открыл себе таланты программиста не так давно, пошел вот на работу официальную в качестве программиста, и плюс вот у него была идея, так же, как вот у Ларисиного мужа, сделать что-то такое для семьи своей, да, вот такую портабельную доску, это пошло в массы. И моего вот друга зовут его Евгений Гамес Родригес Луисович, не просто так вот, человек серьезный. И, да, и он сделал абсолютно уникальную такую штуку, пока это в таком неком тестовом варианте находится, но он на свой сайт, он загрузил профессионального робота Катаго и придумал такую прослойку, accessibility, да, как называется, которая позволяет в определенном поле вводить свои ходы в шахматной системе координат и уже в другом соответствующем поле получать от робота ответ, от профессионального робота. И вот я впервые попробовал как раз это в музее. Вы уже поняли, да, мы не в курсе возьмем, мы в ГО играем в нашем музее. И когда я впервые как раз-таки, да, в музее попробовал поиграть с роботом, у меня был такой шок, то есть как будто бы какие-то марсиане ответили, вот, и получилось по взаимодействию с профессионалом. Это очень-очень ценно для нас, потому что вслепую особо никто не играет, да, с профессионалами нам сложно как-то столкнуться с одной доской, а сами мы, в общем-то, как слепые котята, тыкаемся, ставим камни так очень-очень интуитивно. Вот, то взаимодействие с роботом, это, конечно, очень-очень большое подспорье, потому что ты, ну, просто понимаешь, как должен профессионал играть. Конечно, это не заменит, наверное, уроки с профессионалом, но все равно очень круто. Там на сайте есть возможность получать оценку текущей партии, когда ты делаешь плохой ход, но пусть он не говорит, почему, но он тебе сообщает в очках, что вот такой-то ход проигрышный. Может, не объясняет, но все равно это очень большое подспорье. Плюс он своей игрой показывает тебе, как нужно все-таки вот окружать, как наступать, как раскидывать камни. Тоже без пояснений, но все равно это вот по нашим меркам очень-очень здорово. И вот к разговору о методических материалах. Задача потихонечку копится. Появился вот этот такой робот, он пока не масштабируется, на нем отсутствуют настройки. Я вообще хотел бы этот сайт превратить в такую полноценную платформу, где незрячий пользователь мог скачать и программы для конвертации, и поиграть с роботом, где были бы информации о ГО-клубе, ГО без границ, и, в принципе, там о досках, ну, вообще, в принципе, о всей нашей такой культуре, субкультуре гошной. Так что все в процессе. Потихонечку к Новому году, я думаю, будут уже будет презентован и робот полноценный, с полноценными настройками, с возможностью выбора и цвета камней, и размера досок. Так что все желающие могут 19 на 19 поиграть, если есть доска, есть желание. Вот. Ну и задачами тоже мы верим, что будет лучше. И, конечно, нам еще бы хотелось, чтобы открывались еще дополнительные точки какие-то, где можно было бы именно учиться игре в Go. Если все будет хорошо, возможно, осенью какие-то очаги развития также будут открыты и проводиться турниры в рамках уже нового очажка развития.
4: Да, я вот хочу добавить, что когда я столкнулась с тем, что диаграммы, задачки не читаются, и оказывается, если в шахматах или в шашках могут задачки написать спокойно, там, белые шашки на таких-то координатах стоят, черные на таких-то, да, там, ход черных, то в Go такого нет. И я активно начала обучать искусственный интеллект, все искусственные интеллекты, которые мне там были доступны, Perplexity, DeepSeek, Gemini, что там я еще, ну, Яндекс, и тоже пыталась, и активно вот им закидываю фотографии, сделаю скрины на телефоне и мучаю робота, ругаюсь, ну, чаще всего с Gemini, чтобы он мне описывал, допустим, где стоят камни белые, черные, какая эта задача там на жизнь-смерть, нужно убить или не убить, или окружить, или самому спастись. И он периодически...
1: Про это мы еще не слышали, кого там убивают.
4: Ну да, ты же когда окружаешь противника, ты фактически его убиваешь. То есть ты съедаешь эти окруженные камни. Может, там один камень быть, два, четыре, пять. Ну, много-много, может, большая группа быть. Ты окружил, и эти камни противника снимаются с доски. Вот. И таких задачек очень много.
1: Ну, вот с искусством... А ранить можно?
4: Ранить, да.
3: Можно взять в плен.
2: Есть неубиваемые группы еще, да?
4: Да, есть неубиваемые группы. Это в плен ты берешь, и ты говоришь: Атари, значит, следующим ходом я тебя убью, если ты... В общем, это как шах. Вот, и что-то нужно противнику твоему делать. Или спасаться, или все, или уже там и спасение невозможно. Ну вот, искусственный интеллект со мной беседует, порой он мне врет. Допустим, там стоит 17 камней, 10 черных, 7 белых, а он мне говорит, что их 19. Но благо, что есть дома помощники, я супругу говорю: посмотри, пожалуйста, проверь, правильно ли он мне координаты назвал. Он говорит: нет, 2 камня лишних убирает, но тогда я задачку решаю и записываю ее в наши закрома, складываю, чтобы потом, если что, Игорю, Ларисе это все перекинуть, как-то, и чтобы они тоже порешали.
3: Да, в один переплет хотелось бы все это как-то уже определить. Пока в процессе.
1: Наш эфир неуклонно движется к своему завершению. И давайте обозначим, где же в Москве можно прийти, приобщиться к этой игре для незрячим людям.
3: Значит, ну, во-первых, это музей темноты. Это так, немножко шутка. Ну, а в целом 2 раза в неделю по...
0: Месяц.
3: Да,
4: два раза в месяц, Игорь.
1: Хотелось бы 2
4: раза в месяц.
3: Это я желаю.
1: Ну, да. Где вас, сколько?
3: Да, многократно уже был упомянут. Клуб, инклюзивный клуб «Го без границ», он, в принципе, позиционируется именно как инклюзивный, то есть для всех, для зрячих, для, если плохо слышащие тоже, может быть, незрячие тоже все туда. Вот. Клуб «Без границ» открывает свои двери в библиотеке для молодежи, это метро Преображенская площадь, на каждый каждый второй, четвертый понедельник месяца, правильно?
4: Да, в 19:00.
3: Да, да.
0: С 19 до 22.
3: Ждут всех, лично всех встречает Татьяна Зборовская. Да, то есть вход достаточно свободный. Единственное, желательно состоять в сообществе, в WhatsApp, либо в ВК и предупреждать о своем визите. Количество незрячих игроков, которые может принять клуб, оно несколько лимитировано в силу ограниченного количества волонтеров. Вот, но в целом всех ждут, всем рады. Есть отдельные квоты для новичков, так что если ты новичок, так вообще просто ковровая дорожка будет постелена на тебе в приоритете. Именно всегда квота прям отдельно именно для начинающих игроков предусмотрена.
1: И онлайн-сообщество, наверное, да, какие-то можно найти?
4: Ну, я начала активно обзванивать клубы Москвы, чтобы нас тоже приглашали. Или была у нас доступность ходить играть с профессионалами. Вот. Клуб «Итерация», который метро Беляева находится, они откликнулись. В этот раз я неделю или две недели назад ездила к ним туда поиграть. Первый раз, был первый опыт. Конечно, людям интересно, может быть, поиграть там разочек-другой на маленьких досках. Но все так смотрят на большие доски. И, конечно, когда вот мы начнем на больших досках, вот тогда, наверное, все клубы Москвы для нас будут открыты. Но был очень интересный и забавный случай, когда я позвонила в один из клубов Москвы, сказала, представилась, что я не зрячая, я бы вот хотела прийти к вам поиграть, когда вы собираетесь. Был ступор у человека с той стороны, и он говорит... Простите, но у нас очень мало места. То есть я так поняла, что, видимо, я три стула занимаю, а не один стул. Тут отговорка была очень интересная, забавная. Но он не подумал, не сказал, что хорошо, да.
1: Наше время, да, истекло. Спасибо большое, что вы сегодня пришли и за такую увлекательную беседу. Сегодня в студии были Лариса Малышкина, Надежда Серова, Игорь Михайлов, ведущая Мария Цвит, звукорежиссер Алишер Цвит. Всем пока.
5: Молодежный экспресс. Актуальное интервью на Радио ВОС.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, добрый день. На этой неделе отмечался Общероссийский день библиотек. Этот день, конечно, связан в первую очередь с литературой крупным шрифтом и адаптированной для незрячих. Владимир Васильевич, как вы считаете, сегодня насколько велика доступность литературы для незрячих, что для этого делает Всероссийское общество слепых и как выстроены взаимоотношения с российскими государственными библиотеками для слепых?
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина Петровна. Ну, как всегда, мне всегда очень приятно бывать на Радио ВОС. И очень хорошая команда. Ну и, конечно, Марина Петровна всегда очень приветливо и здорово начинает разговор. И мне это нравится. Поэтому, дорогие друзья, да, я еще раз хочу поздравить всех работников библиотек, этих хранителей знаний и, наверное, дающих нам очень много различных пониманий жизненных процессов, истории и развития общества, и, конечно, тех великих произведений, которые, в общем-то, хранятся в этих библиотеках. Поэтому всем хочется пожелать еще раз здоровья и мира, и чтобы было солнышко, и было много-много новых и замечательных произведений, как художественных, так и документальных, так и различных других жанров. Поэтому еще раз, дорогие хранители, с праздником вас! Всего вам самого доброго! Ну, а что сказать по библиотекам? Да мы всегда прекрасно с ними взаимодействовали. И, наверное, вот вы мне задаете вопрос, а я всегда начинаю вспоминать ту Красноярскую библиотеку, которую, в принципе, вот удалось построить благодаря, наверное, какому-то упрямству, упорству и в общем-то, помощи администрации города Красноярска и Красноярского края. Поэтому она сегодня действует, она очень доступна, она современна, это хорошее здание. В принципе, все то, что, наверное, соответствует сегодняшнему дню и тем задачам, которые она решает. Поэтому Красноярской библиотеке особый респект, конечно, Павлу Юрьевичу Пермякову. Я его очень уважаю, всей его команде. Ну и главное, что взаимодействие у нас всегда было замечательно. Здесь, на федеральном уровне, мы тоже взаимодействуем с библиотекой, прекрасно взаимодействуем. Началось хорошее взаимодействие с Министерством культуры и с кураторами. вот этого направления работы. Поэтому я думаю, что нам нужно только это развивать. И развивать в хорошем, в замечательном варианте. Я думаю, что прежде всего в ближайшее время мы постараемся организовать какие-то встречи на уровне библиотеки и поговорить о концепции развития, в том числе и библиотечного дела, ну, проецируя его на развитие ВОС, на концепцию развития ВОС на следующие 5 лет после съезда. И, конечно, я думаю, что работник библиотек Минкультуры придут, наверное, на наш съезд, и мы, в принципе, услышим, наверное, те хорошие предложения и варианты, которые войдут и в решение 24-го съезда Всероссийского общества слепых.
6: Владимир Васильевич, вчера мы с вами были на экскурсии в Музей Победы. Конечно, в первую очередь могли бы вы рассказать свои впечатления. И, конечно, скажите о том, что теперь наши радиослушатели из всех регионов могут видеть в том числе и вклад незрячих в Победу. Мы, конечно, говорим о незрячих слухачах. Какие у вас остались впечатления от этой встречи и, в принципе, от музея?
7: Вы знаете, я не первый раз там уже. Мы были 30 апреля этого года по акции «Честь имею». Проходили немножко другую, правда, экспозицию, но тоже очень такую, знаете, чувствительную. А здесь я могу сказать, что мы встретились с заместителем директора музея, вице-адмиралом Смуглиным Федором Савельевичем, который очень радушно нас принял. Он сам из Санкт-Петербурга, будем говорить, ленинградец, у него много блокадников среди родственников. И когда мы вот вручили ему нашу статуэтку слухача, вы знаете, я так понял, что у него комок к горлу подошел. И вот этот фильм «Они слышали смерть». Ну и главное, наверное, наша историческая книга, трехтомник, который мы вручили тоже. А там ведь очень много и документов, подлинных, настоящих документов деятельности Всероссийского общества слепых в военные годы, именно в Великую Отечественную войну. И это, конечно, я думаю, будет тем, наверное, очень хорошим вкладом в экспозиции вот этого музея, вот этой жизни тех военных лет, когда даже наши незрячие делали все для фронта, все для победы. И мы старались, в общем-то, помочь нашему государству, Советскому Союзу, и, в общем-то, тогда отдавали не просто вот трудовые будни, но и свои жизни на то, чтобы спасать жизни других. Вот как наши доблестные слухачи и наш исторический памятник этим людям, которые сегодня в городе-памятнике Санкт-Петербург. Я могу сказать, это один из важнейших, наверное, реальных моментов жизни Всероссийского общества слепых за последние 5 лет. Это история, которая будет, ну, в веках. И это главное. Мы сделали этот памятник для того, чтобы никто не забыт и ничто не забыто. Этот девиз звучал в России еще более уверенно и еще более четко. И мы понимаем, что это будет надолго. И это поможет тем незрячим людям, которые узнают об истории этого памятника. Я думаю, что там будут свои акции, наверное, свои мероприятия, которые будет проводить Санкт-Петербургская организация, будет проводить Всероссийское общество слепых, будет проводить та же самая Санкт-Петербургская библиотека, которая находится рядом. Поэтому это важнейшее, наверное, историческое событие в жизни Всероссийского общества слепых. Я считаю, наверное, на уровне той великой государственной награды, которую мы получили к своему 50-летию. Вот к столетию мы сделали этот прекрасный и замечательный памятник как знак доблести слепых и их служения Родине.
6: Владимир Васильевич, несмотря на такую насыщенность событиями, все-таки во Всероссийском обществе слепых продолжается отчетно-выборная кампания. Уже совсем немного регионов остались, где еще они не прошли данные мероприятия. Как вы оцениваете результаты? отчетно-выборной конференции. И что вы можете уже сегодня рассказать о подготовке к съезду и к тому форуму, который будет предшествовать самому важному событию этого года в нашей организации?
7: Ну, вы знаете, Марина Петровна, отчетно-выборная кампания, ну, наверное, это проекция того общества, которое у нас сегодня живет в России. И тех, наверное, вопросов, проблем, конечно, ее проведение. То есть есть разные мнения, есть разные, наверное, технологии предвыборные, которые, в общем-то, и у нас тоже демонстрируются, особенно в социальных сетях, в интернете. Ну, я бы хотел сказать только одно. Я прошел многие конференции лично сам. Я сам, в общем-то, разговариваю с избранными председателями, как правило, их поздравляю. Поздравляю людей, которые, в общем-то, на этих конференциях работали с этими большими событиями, которые есть у нас. Ну и главное, что мы уже провели 84% всех отчетно-выборных конференций, избраны. Вот вы знаете, так получилось, что 84 делегата на 24-й съезд. Люди это разные, люди со своими мнениями, выражениями своих, так сказать, вариантов чувств, наверное, знаний, и которые, в общем-то, стремятся все, чтобы в обществе было лучше, в том числе и во всероссийском нашем обществе было лучше, чтобы мы могли развиваться. Я очень хорошо понимаю эту ситуацию, и, в принципе, у меня нет никогда никакой ни обиды, ни мести или еще чего-то к людям, которые, в принципе, критикуют какую-то мою позицию, хозяйственную деятельность и все остальное, вплоть до каких-то различных там на государственном уровне и на всяком. Наверное, это отчетно-выборная кампания. Я могу сказать, она идет планово, четко. Мы достаточно подработали документов, и даже вот по тому уставу, который так широко не обсуждался, как вот устав 20, который мы будем принимать на 24-м съезде, в общем-то, реально у нас пока все идет очень спокойно. Есть вопросы, возникают, как и с Минюстом бывают, там вот возник такой вопрос, что человек был отстранен нашей, так сказать, службой налоговой, да. Но вот реально нашли выход, уже исполняющий обязанности работает и, в общем-то, делает свое дело, также и в других вариантах. Но главное, что делегаты избраны, главное, что избран руководящий орган, постоянно действующий, есть исполняющие обязанности, которые приведут к тому, что, я думаю, пройдут дополнительные конференции отчетно-выборные и решится вся проблема, которая, в общем-то, возникла из-за каких-то, бывает, естественных причин, ну и так далее. То есть вот варианты такие. Поэтому работа, я могу сказать, нормальная. Крымская конференция вот недавно прошла. Поддержка Владимира Васильевича Гутовского 100%. Прошла Севастопольская, такая же история. Вот, ну, я хочу сказать, что на новых территориях прошла Запорожская конференция отчетно-выборная в Запорожье. 100% избрали Примака и, в общем-то, на съезд выдвинули, я считаю, очень достойного человека, директора предприятия Мелитопольского. Это важный, наверное.

0: на момент. В общем-то, там есть проблемы с собственностью, с имуществом. И, наверное, вот эти люди должны до нас донести все вопросы. Сегодня готовятся конференции в Донбассе, ну и, естественно, в Луганской республике. Я думаю, все пройдет штатно, и особых проблем не будет. Да, сегодня конференция в Херсоне еще Петра Ивановича Булгакова. Мы с ним разговаривали, ну, все нормально, там Юрий Серафимович и Иван Станиславович Захарченков, вот директор Мелитопольского предприятия, они туда выехали, и там, в общем-то, работают сегодня, я думаю, тоже все сложится как надо.
1: В завершении интервью, Владимир Васильевич, хотела бы вам задать такой вопрос. Много дискуссий сегодня ведется по вопросу цифровых технологий и искусственного интеллекта. Могли бы вы немного приоткрыть завесу тайны для наших радиослушателей? Какие сервисы, какие приложения используете лично вы? Какие ваши самые любимые сервисы? И как часто вы используете искусственный интеллект в своей работе?
0: Вот вы знаете, с искусственным интеллектом у меня не все в порядке. Я еще как-то к нему отношусь с настороженностью, потому что реально, ну, использовать его, говорят, он иногда выходит из-под контроля и может от твоего имени там наделать всяких сообщений таких, что, в общем-то, не хотелось бы. Наверное, тем людям, которые это получают, и не хотелось бы и мне, чтобы они были. Поэтому я вот здесь могу сказать, я осторожничаю, пока только знакомлюсь, понимая, что, наверное, это пока вот, знаете, такое предварительное знакомство. А с приложениями, ну, вы знаете, я пользуюсь нашей библиотекой АВ-3715, Яндекс.Книги, и очень хорошо сделано, и, кстати, вот на тарифе, который мы от общества слепых распространяем, это библиотека бесплатная Яндекс.Книги. И очень хорошая, я могу сказать, здесь заслуга нашего Анатолия Попко, который очень много сделал для этой библиотеки. Очень хорошая подборка литературы, очень доступна. Мне очень нравится, я могу сказать. И сами записи книг такие, вы знаете, сопровождаются музыкальными различными вариантами. Это не просто начитывание. И там можно почитать, чисто полистав странички и строки, а можно и аудиокниги почитать очень хорошо. Я под впечатлением, мне нравится. Ну и наша библиотека замечательна тоже, АВ-3715, она хорошо звучит, хорошо работает, и слава богу, что она есть. Но я тоже помню, что там Анатолий Попко тоже стоял у ее истоков. Поэтому то, что касается книг, ну, Логос ВОС у нас старается, и мы, в общем-то, всегда добиваемся того, что «Единая Россия» поддерживает все наши инициативы. Даже Валентина Ивановна Матвиенко, Володин, вот руководители федеральных, так сказать, законодательных органов, всегда очень трепетно относятся к тому, что там какие-то деньги урезаются, а потом все это сразу буквально восстанавливается. И мы очень благодарны этим людям, что они заботятся о нашей грамотности, зная, что незрячие очень много читают. Это, наверное, самая читающая часть населения России, и мы, в общем-то, в этом вопросе, конечно, работаем. Ну и хочется сказать, что очень много, вот, кстати, в Яндекс.Книгах Владимира Медынского, его передач, и, вы знаете, вот исторических таких моментов я просто вот восхищен, и мне очень нравится он как рассказчик, как человек, который доносит, наверное, те исторические определенные процессы до своих слушателей. Это очень здорово. Вы знаете, я просто всегда и на телевизоре смотрю его передачи, и вот в Яндекс.Книгах я тоже очень много читаю про разных исторических деятелей России в разные годы, вот это все дает очень хорошую информацию. А так, VoiceOver, ну, в Максе я живу уже сегодня, и каналы у меня есть там в Максе, и православные, и новостные. Ну, и, естественно, стараюсь с утра отправить всем с добрым утром, что у нас все нормально, у нас все нормально, президент действует, и, в принципе, люди тоже мне

0: разбираемся. Что касается еще цифровых технологий, сегодня готовится новый стандарт от Риакомпа. Там участвуют в разработке очень хорошие наши айтишники. Я думаю, что мы его сделаем нормальным, хорошим вариантом для того, чтобы все-таки он соответствовал букве сегодняшнего времени и, наверное, был немножко на перспективу прописан тоже для того, чтобы, ну, в принципе, по нему прожить хотя бы какие-то годы впереди. Вот таким образом. Ну и нужно сказать, что у нас есть такая интересная новость, что в январе месяце Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в техническом перечне средств реабилитации, ну, в общем-то, сделали очень хороший момент. 7 лет пользования строкой Брайля. Раньше она была бессрочна. Вот как Робин, как другие, там есть еще некоторые моменты, а теперь на 7 лет. Ну, то есть человек, закончив там какое-то предварительное, наверное, образование, школу, уже может рассчитывать, что для работы, если он избирает вот этот вариант, брайлевская строка будет ему выдаваться обновленная через каждые 7 лет.
1: Это хорошая новость. Что бы вы, Владимир Васильевич, пожелали нашим радиослушателям в начале летнего сезона?
0: А вы знаете, лето — это маленькая жизнь, как говорится, да? Ну, естественно, это, наверное, самые замечательные и светлые воспоминания об отдыхе, о тех прекрасных теплых деньках, о цветах, о фруктах, ну, и, конечно, о море. Ну, наверное, кто, в общем-то, какой отдых любит. Но я хочу сказать, это просто должно быть очень радостно, приятно и, знаете, создавать такое чувство счастья у человека, что он живет, что он радуется этому миру, солнцу, небу, этому теплу, ну и всем тем радостям, которые несет нам летний прекрасный теплый период. Период отпусков, период отдыха. Ну и, конечно, те, кто работают, тоже успевают наслаждаться, наверное, и в вечернее время, и днем в каких-то моментах, в общем-то, этим прекрасным временем. Поэтому я считаю, что, дорогие мои, всем прекрасного лета 2026, ну и до встречи где-то осенью в конце сентября месяца на форуме, который будет посвящен концепции, прежде всего, развития Всероссийского общества слепых на следующие 5 лет и уставу ВОС. И там будут заседания Центрального управления и Совета директоров, и мы, в общем-то, с вами пообсуждаем всю ту проблематику, которая нас ждет впереди.
1: Владимир Васильевич, это интервью будет звучать в эфире Радио ВОС 1 июня, День защиты детей. Конечно, не можем вас не попросить обратиться.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: В Калининграде переизбран председатель областной организации ВОС. В Чебоксарах завершилось первенство России по легкой атлетике спорта слепых. В Нижнем Новгороде прошел Всероссийский кубок команд интеллектуального современного искусства КИСИ. Московские незрячие теннисисты завоевали золото и серебро на турнире в Орехово-Зуево. В Забайкалье дети с нарушением зрения представили бизнес-проекты на фестивале «Молодежь и дети». В Екатеринбурге презентовали бесплатный курс «Универсальный мобильный помощник для незрячих». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 10 июня Калининградская областная организация Всероссийского общества слепых провела 26-ю отчетно-выборную конференцию. На заседании присутствовали 23 делегата, представляющие 5 местных организаций. На учете в областной организации состоит 1495 человек. В конференции принял участие президент ВОС Владимир Сипкин, а также полномочный представитель президента ВОС по северо-западному округу Алексей Колосов и представители министерств. За отчетный период привлечено 5 субсидий на общую сумму более 8 миллионов рублей. Прошли лечение 187 человек, трудоустроен 71 человек, в том числе 21 в системе ВОС. Проведены яркие мероприятия – фестиваль «Не ограничивая возможности», межрегиональный фестиваль «Янтарное ожерелье», кубок «Янтарный сет» по настольному теннису, кубок «Янтарный страйк» по боулингу и другие. По итогам голосования председателем областной организации вновь избран Владимир Андреевич Харабан. Он же будет делегатом на 24-м съезде ВОС.

0: С 17 по 21 мая в Чебоксарах на стадионе Олимпийский проходило первенство России по легкой атлетике спорта слепых. Борьбу за медали вели 81 спортсмен из 16 регионов страны. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. Заслуженный тренер России Сергей Мануилов отметил высокие результаты, установлены личные рекорды. Расул Мадаев пробежал 100 метров за 11,77 секунды. Надежда Яковлева пробежала 200 метров за 27,52 секунды. Яна Горбачева пробежала 400 метров за 1 минуту 84 секунды. Тимофей Умеренков пробежал 100 метров за 11,59 секунды. По итогам тренерский совет формирует список перспективных юниоров для пополнения сборной России. 6 июня в Нижнем Новгороде состоялся Всероссийский кубок ВОС команд интеллектуального современного искусства КИСИ. В событии приняли участие 18 команд из 17 региональных организаций. Программа состояла из двух этапов – творческое приветствие команд и интеллектуальная викторина. Первая премия досталась команде «Эврика» Кировской региональной организации, вторая премия – команде «Железная роща» Нижегородской областной организации, третья премия – команде «Ума-Палата» Татарской региональной организации. Еще 6 команд получили поощрительные премии. Кубок КИСИ учрежден Центральным правлением ВОС в 2003 году для развития интеллектуальных и творческих способностей инвалидов по зрению. 6 июня в Орехово-Зуево состоялся дружеский турнир по шоу-дауну, на котором собрались 6 команд из Подольска, Орехово-Зуево, семейного центра имени Мещерякова и Москвы. Московскую городскую организацию ВОС представляли 2 команды. В финале встретились обе московские команды. Золото завоевала команда в составе Алексея Черемуша, Юрия Прозорова и Дарьи Карелиной. Серебро досталось команде Станислава Пичуева, Ольги Степановой и Анастасии Рыбаковой. Третье место заняла команда Подольска. 5 июня в Забайкальске в рамках фестиваля «Молодежь и дети. Все в твоих руках» прошла масштабная деловая профориентационная игра. В ней приняли участие дети с нарушением зрения из Читы, Чернышевского, Сретенского, Агинского, Читинского, Улетовского и Петровско-Забайкальского районов. Ребята защищали свои бизнес-проекты перед учениками средней школы, которые выступали в роли экспертов и клиентов. Команда «Сэндвич Тач» из Петровско-Забайкальского открыла настоящее кафе. Команда «Лисий хвост» организовала мастерскую по изготовлению магнитиков и брелков. Дельфины создавали цветочную арку для фотозоны. Цветочные феи обучали созданию украшений из фетра. Победителем стала команда «Сэндвич Тач», завоевавшая 11 жетонов качества. Лучшим наставником признана Татьяна Токмакова, лучшим директором – Юлия Юдина. 2 июня в Екатеринбургской городской местной организации ВОС состоялась презентация обучающего курса «Универсальный мобильный помощник», организованная совместно с Нижегородским центром «Камерата». Курс включает 12 бесплатных индивидуальных занятий для незрячих и слабовидящих пользователей смартфонов. Тренер центра «Камерата» Татьяна Зюликова, сама незрячая с детства, наглядно продемонстрировала, как смартфон помогает в повседневной жизни от настройки будильника и приготовления завтрака до поездки на транспорте и заказа продуктов. Участники получили контактные данные для записи на обучение. И коротко о других событиях. 23 июля в Москве в культурном центре «Меридиан» состоится спектакль «Свет в темноте. История взросления, силы духа и пути к себе». В постановке участвуют молодые люди с инвалидностью и без нее. 19 июня в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве пройдет молодежный вечер «Дискотека в русском стиле». Гостей ждут конкурсы, танцы и общение. Начало 18 часов. 4 июня в Центральной местной организации ВОС Волгограда Екатерина Шустова провела для детей познавательную встречу со своей собакой-проводником. Она рассказала ребятам о правилах взаимодействия с такими животными и показала, какие сложные команды умеет выполнять ее четвероногий помощник. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radiosobaka.radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт.
4: Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
5: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
4: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
5: Выход из транспорта. Кнопка.
6: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
4: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
7: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
4: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.

0: Там, где мы сейчас живем и работаем, земли нет. Нет привычной всем нам с детства мягкой, нежно пахнущей земли. Нет травы, низко стелющейся под свежим ветром. Нет высоких деревьев. Нет алых закатов и нежных восходов солнца. Есть суровая, непривычная человеку планета Альфа-3. Одна из лун солнечной системы созвездия Абу-Киви. Сюда нас привел долг ученых. Мы здесь живем. Мы – это я и моя жена Люка. Маленькая ячейка громадного человечества, осуществляющего сейчас вековую мечту лучших умов – освоение мирового пространства. Ах, если бы вы знали, как тоскуем мы по нашей дорогой земле. По рокоту прибоя ее морей и океанов, по ветрам, по облакам, несущимся по небу. Если бы вы знали, если бы вы только знали.
1: Говорит Кронос, говорит Кронос. Космическая база, корабль первого класса Кронос вызывает станцию «Осьминог». Вызываем осьминог на Луне Альфа-3 в системе четвертой планеты двойного кольца. Вызываем осьминог. Вызываем осьминог. В третий раз пытаемся обнаружить вас. Если радиоконтакт нарушен вследствие магнитной бури, просим запустить радиозонд в направлении базы. Повторим сигналы экстренного вызова через час бортового времени. Желаем удачи. Конец.
2: Асмо, Асмо, ты меня слышишь? Я думаю, нам пора кончать. Почему молчишь? Отвечай, Асмо.
3: Да-да, слышу. В чем дело?
2: Я сказала, нам пора уходить.
3: Погоди, мне осталось проверить только 2 сейсмографа. А ты за это время успеешь взять пробу бериллия в квадрате 111-13. Вчерашняя проба была недостаточно чистой, надо повторить.
2: Мы и так слишком долго задержались здесь. Почти 5 часов. Это нарушение устава космической службы.
3: Ну не волнуйся, скоро кончим. Возьми пробу и принеси сюда бериллий.
2: Хорошо. А потом я иду к станции. Пойдешь ты или нет, все равно я пойду.
3: Посмотрите-ка на этого блюстителя устава космической службы. Она собирается отправиться к станции одна.
4: А как же устав? Разве это не серьезное его нарушение?
2: Мне не до шуток, Асмо. 43-й день мы болтаемся здесь, в этой безжизненной пустыне. Ни деревца, ни атмосферы, одни камни, сплошные камни, камни, камни.
3: Ну, не волнуйся, Люка. Как только мы выполним программу, мы сразу же вылетаем на базу.
2: Мы давно уже все закончили, но ты никак не угомонишься.
3: Но это зависит не от меня, ты это прекрасно знаешь. Мы должны исследовать залежи минералов на планете. Но данные, полученные нами, противоречивы, и картина запутана. А ведь, может быть, мы накануне открытия. Какого, я пока не знаю.
2: Ты об этом твердишь уже 2 недели. Мы накануне открытия, накануне открытия. Какое может быть открытие? Обыкновенная луна, камень и следы железа. Таких в здешней системе 1000.
3: Ну, может быть, ты и права. Но я в этом окончательно еще не убедился. А потому я прошу тебя, слышишь, прошу. Ну, дай мне возможность довести измерение до конца.
2: Слушай, Асмо, я больше не выдержу. Я хочу домой.
3: Домой?
2: Домой. На базу.
3: Ну, Люка, прошу тебя, не теряй головы.
2: Не теряй головы, не теряй головы. Я не могу больше быть разумной. Я погибну здесь, понимаешь?
3: Люка, дорогая, подумай о своем долге. Ну, продержись еще несколько дней, и все будет в порядке.
2: Я должна держать себя в руках. Я должна держать себя в руках. Я должна...
3: Что? Что ты говоришь, Люка? Я не слышу. Люка!
2: Да?
3: Стой, Люка! Люка! Ты куда?
2: За пробой бериллия.
3: Оставайся в пределах видимости. В пределах видимости, Люка!
2: Ты напомнил мне о моем долге. Напомнил нашу клятву. Да, конечно. Будем действовать... Так, как подсказывает совесть, изо всех сил. А если необходимо, рискуя самой жизнью, на пользу науки, на благо человечества, Да, конечно. Только так мы оправдаем все расходы.
3: Люка, Люка, немедленно возвращайся. Я тебя не вижу.
2: Я поднимаюсь по крутому склону кратера. Рыхлая каменистая порода. Трудно удержаться на ногах. Ох, ничего. Потихоньку вперед, вперед.
3: Люка! Люка, я иду к тебе!
2: Не нужно, Асмо! Я уже сейчас... Нет, подумать только. Нет, это невозможно.
3: Что? Что там? Что невозможно, Люка? Черт возьми, да скажи наконец, что случилось?
2: Не кричи на меня. Я тебе уже сказала. Нет, ты не поверишь. Асмо, ты не поверишь. Этого еще не хватало. Оно прокручивается.
3: Что такое? Что такое? Ну, конечно, я тебе поверю.
2: Там внизу, в кратере, дворец из прозрачного голубоватого хрусталя. Двери отворяются широко-широко. Ступени.

0: Сейчас музыка. Я слышу музыку, чудесную музыку. Я никогда такой не слышала, никогда. Я не могу противиться, не могу. Я должна подойти поближе, поближе.
1: Стой, стой, Люка, погоди же. Я уже близко, стой, не двигайся, ты упадешь, возвращайся.
0: Музыка, чудесные, неземные звуки, ступени гладкие, как лед, они сверкают, как во дворце снежной королевы. Я скольжу, скольжу, нет, я парю. Стучит в висках, как больно голова разламывается. Я астма, астма.
2: Я здесь. Ты ранена?
0: Как ранена? Со мной ничего. Где мы? Я ничего кругом не вижу.
2: Я знаю столько же, сколько и ты.
0: Погоди, дай вспомнить. Да, конечно, я видела строение. Большое строение вроде дворца из прозрачного голубоватого хрусталя. А потом эта странная чудесная музыка. И вдруг этот шум в голове.
2: Ну, успокойся. Ты не думай ни о чем, забудь.
0: Я постараюсь. Астма, ты пошел за мной. Ты рискнул жизнью, чтобы выручить меня.
2: Перестань, ты сделала бы для меня то же самое. А ну-ка посмотрим, что нас здесь может ожидать. Странно. Наши скафандры исчезли.
0: Здесь воздух. Обычная земная атмосфера.
2: Да.
0: Чудесно. Чудесно. Фу. Ты что-нибудь понимаешь?
2: Нет, пока ничего.
0: Откуда здесь этот странный свет?
2: Это светится пол. Да, пол. Ты можешь подняться?
0: Кажется, могу, если ты поможешь.
2: Ну, о, ты не очень твердо стоишь на ногах.
0: Уже прошло. Посмотри на стены. Кажется, это фиолетовый берилл.
2: Да. Первоклассный материал. Твердость минимум 8.
0: Да, материал первоклассный. Ни паза, ни трещины. Хорошую ловушку они для нас соорудили.
2: Ловушку?
0: А ты еще не понял? Оглянись вокруг. Мы в плену. Где выход? Ты видишь?
2: Ну, мы в каком-то коридоре. Сзади все закрыто. А дорога вперед свободна. Так давай пойдем вперед.
0: Они чего-то от нас хотят. Иначе бы они нас сюда не впустили.
2: Кто они? Кого ты имеешь в виду?
0: Ну, те, кто строил все это. Разумные существа. Или ты полагаешь, такое возникает само собой?
2: Не обязательно. Мы не должны делать легкомысленный вывод о присутствии здесь разумных существ.
0: Но...
2: Да нет, подожди. Может быть, это все давно уже кем-то покинуто? Мне кажется, здесь все мертво. Ты не встретишь здесь даже... Ты не встретишь здесь даже летучей мыши.
0: Если бы они хотели убить нас, они могли это сделать и снаружи.
2: Да почему ты приписываешь им все время недобрые намерения?
0: Они взяли нас в плен. Значит, вывод напрашивается. Или нет?
2: Ну, хорошо. Они хотели нас захватить живьем.
0: Да.
2: Да. Надо же им чем-то питаться, верно?
0: Тихо. Ты видишь? Там что-то движется.
2: Да. Вижу.
0: Что? Что это?
2: Не знаю. Ну, подойдем поближе и посмотрим.
0: Нет. Я боюсь.
2: Боишься чего?
0: Я не знаю. Я... Мы не знаем, как здесь себя вести. Может быть, мы подвергаем их опасности. И в наказание они хотят уничтожить нас.
2: Ну, предположим, что они что-то хотят от нас. Это твоя идея, помнишь? Ну, тогда они должны пощадить нас. Потому что если они нас убьют, то ничего и не получат. Это ясно. Кроме того, ты утверждаешь, что все это дело рук разумных существ. Или ты уже теперь сомневаешься в этом?
0: Нет, не сомневаюсь.
2: Дальше. Разумные существа, достигшие высокого технического уровня, не могут по своей природе быть агрессивными. Иначе они давно бы уже погибли. Они умны и осторожны. В противном случае их здесь бы не было. Они бы давно уничтожили друг друга своим же оружием. Так что, поверь мне, они сумели бы защититься от двух безобидных геологов.
0: Да, да, конечно, но...
2: Ну так пошли.
0: Смотри-ка, вращающаяся дверь. Ну, мы пойдем дальше?
2: Конечно. Для чего же делаются двери? Сначала я. А ты за мной.
0: Сталактитовая пещера. Да. Что-то здесь не пахнет высокоразвитой техникой.
2: Напоминает скорее нечто вроде аттракциона.
0: Да-да-да.
2: Подземелье с привидениями.
0: Здесь, наверное, целую вечность никто не был.
2: Почему ты так решила?
0: Видишь? Видишь паутина.
2: Но я не вижу и признаков какого-нибудь паука.
0: Естественно. Здесь нет для него пищи.
2: Что ж, логично.
0: Очень логично.
2: А зачем же им тогда... паутина?
0: Не трогай. Ничего не трогай.
2: А что может случиться? Это не паутина, Люка. Это металл. Может быть, это скорее антенны? Как ты полагаешь?
0: Антенны? Слушай, а ты захватил лазер?
2: Нет.
0: А где он?
2: В сейфе на станции.
0: Да, там он в безопасности. Знаешь, что ты там не говори, здесь что-то не в порядке. Что это такое?
2: Ты дрожишь. Дай-ка руку, трусишка.
0: Асма, не подумай ничего плохого. Я не хочу действовать тебе на нервы. Но мне кажется, что-то нас подстерегает.
2: Что значит подстерегает?
0: Что-то страшное. Я чувствую это.
2: А! Ну, успокойся, Люка. Успокойся. Ну, пойдем дальше.

0: придаст уверенности, ну, убежище какое-нибудь, что ли. Астма, я боюсь. Что это? Что это?
1: Это же какая-то колымага из Средневековья. Нет, погоди, больше похоже на танкетку. Я знаю, такие были в раннюю атомную эпоху.
0: Смотри-ка, орудие поворачивается. Он хочет стрелять?
1: Вперед, в укрытие!
0: Видишь, на башне цифры белые, 512.
1: Готов поклясться, что эта штука с нашей земли. Хотел бы я знать, как она здесь появилась. Ей здесь никак не место.
0: Ты чувствуешь, чем пахнет? Выхлопные газы.
1: Да.
0: Да.
1: Это дизельный мотор. Допотопная штука.
0: О, они хотят отравить нас.
1: Погоди-ка. Дизель-мотор. Это же ранний период классической механики. Первая стадия развития механического привода.
0: Да, да.
1: Да, не зависящего от мускульной силы. Так, кажется, говорится в учебниках.
0: Да, убирайся. Убирайся прочь, проклятая колымага.
1: Вот видишь, она тает. Исчезла.
0: Исчезла?
1: Странно.
0: Нет, надо отсюда выбираться, пока не поздно. Какая ужасная пещера.
1: Мне тоже кажется ужасно глупым лежать ничком.
0: Да.
1: Вставай.
0: Ой.
1: Это призрачное нападение. Мне кажется, они хотели над нами позабавиться. Шутка.
0: Ничего себе шутка. Если мы пойдем дальше, произойдет еще и не то. Вот видишь.
1: Никак не могу понять, что значит вся эта чертовщина.
0: Могу себе представить, что ты не понимаешь.
1: А ты понимаешь? Понимаешь, что означает вся эта чепуха?
0: Это не чепуха. Да нет, ты не поймешь. У тебя ведь трезвый, аналитический ум, опирающийся на достижения науки. Но женщины устроены тоньше мужчин. У них больше фантазии, у них бывают предчувствия.
1: Ну и что же?
0: Да ничего.
1: Нет. Ну что-то же это должно все-таки означать. О, я так полагаю, что тут дело в тебе, Люка.
0: Да.
1: Или мне кажется? Это... Постой. Это какие-то картины, запечатлевшиеся в твоей памяти, да?
0: Может быть. А как ты догадался? А хочешь, сейчас здесь появится Паганини?

0: Кто это?
1: Паганини, как я тебе и обещала.
0: А почему он в пижаме?
1: Ты видишь пижаму, а не слушаешь, что он играет.
0: Погоди. Да нет, этого не может быть. Это же Сен-Санс.
1: Да.
0: Почему Сен-Санс? А, ты хочешь, чтобы он играл Сен-Санса, и он играет Сен-Санса?
1: Да.
0: Стоп, у него меняется лицо. Это мое лицо, Люка. Почему у него мое лицо? Где Паганини? Прекрати!
1: Я подумала, и у него изменилось лицо.
0: Так вот в чем дело. Ты думаешь о чем-то, и оно появляется наяву.
1: Я только что сама об этом догадалась. Не знаю, как это у меня получается. Я ни при чем.
0: Убери ко всем чертям этого парня. Я не могу его видеть. Он действует мне на нервы.
1: Почему? Он так хорошо играет.
0: Пусть убирается.
1: Ладно.
0: Так, ну а теперь спокойно поразмыслим, что произошло. Во-первых, нити паутины.
1: Да.
0: Да, нити паутины. Они улавливают токи мозга. Во-вторых, они передают их на вычислительное устройство. В-третьих, что же в-третьих? А, устройство это генерирует наши мысли и преобразует их в материю. Превращает фантастические представления в реальность. В-четвертых, вывод. Вывод. Все это защитная психологическая система. Она служит для отражения чужеземцев теми же средствами, которыми мы атакуем здешний мир. Ты понимаешь, что это значит?
1: Мы их вовсе не хотели атаковать.
0: Ну, если бы мы захотели, разве мы тогда бы так дешево отделались?
1: Асмо! Я поняла, почему появилась эта отвратительная танкетка.
0: Конечно. Ты видела ее в документальном фильме на борту станции, верно?
1: Да.
0: Свежее впечатление. И вот...
1: Помнишь? Она появилась среди огня и дыма и показалась мне такой надежной.
0: Ах, вот если бы ты раньше об этом догадалась, сколько времени и нервов мы бы сберегли.
1: Время, нервы, хо! Неужели тебе не бывает скучно, когда ты все знаешь с самого начала?

0: Асма! Какая прелесть! Деревья! Цветы! Ручей! Ручей! А воздух! Дыши, дыши! Асма! Ох, какое чудо, чудо! Скажи, разве тебе это могло прийти в голову?
1: Слушай, а я имею право что-нибудь пожелать?
0: Вот уж не доверила бы тебе этого. Ты здесь натворил бы такое.
1: Ну, может быть, все-таки что-нибудь и получше твоей танкетки.
0: А я и не спорю. Я только думаю, что мои мечты получше. Слушай, а ты не голоден? Тогда можешь вообразить себе буфет с холодными и горячими закусками.
1: А, нет, может быть, лучше наваристый куриный бульон.
0: И мороженое.
1: Хорошо, я попробую. Пускай будет мороженое со сливками. Но только, пожалуйста, не вмешивайся в мои мысли, а то получим бульон с мороженым.
0: О, получилось. Так, открываем кастрюлю. О, аромат. Высший класс кулинарного искусства.
1: Ну, так давай приступим.
0: А ты знаешь, мне вовсе неохота больше ползать там, наверху, по поверхности. Здесь внизу гораздо... Что это? Похоже на робота.
2: Странно. Я заказывал нечто иное.
0: Что же?
2: Я хотел вступить в переговоры с творцами этого чудесного мира.
0: С творцами?
2: А ты как думала, надо же нам отсюда выбираться?
0: Как раз сейчас, когда стало так чудесно. Погоди, Асма.
2: Максимум через час мы должны быть на станции, иначе автоматы пошлют сигнал бедствия на Кронос. Ты же знаешь нашего командира? Чтобы найти нас, он разберет на части всю эту луну. А это значит катастрофа.
1: Стоп! Герман!
0: А почему ты его назвал Германом?
2: Какая разница? Это самодвижущийся вычислительный центр с аудиовизуальными устройствами. Сейчас мы ему зададим несколько вопросов.
0: Жестяная коробка и живот как бочка. О, бедная, бедная фантазия.
2: Внешность не играет роли.
1: Отвечай, Герман! Ты кто?
3: Первый мыслящий автомат по желанию моего повелителя Асмо, являюсь в настоящее время самодвижущимся. Меня зовут Герман.
2: Ах, какой умница.
0: Слушай, Асмо, этот говорящий металлолом должен помочь нам. Ну попробуй, Асмо.
2: Да вряд ли он сможет.
0: Герман!
3: Пап.
2: Герман, доставь нас на станцию.
3: Что такое станция?
0: Небольшой космический летательный аппарат.
3: Прошу прощения, где находится этот небольшой космический летательный аппарат?
0: Он находится на поверхности вашей Луны.
3: Прошу прощения, я не понимаю.
0: Ну что ты не понимаешь?
2: Он увиливает от ответа. Очевидно, срабатывает предохранитель.
0: Да.
2: Да, так ничего не выйдет у нас.
0: Герман, так говорят все, кто не знает, как нужно поступать. Соберись, выражайся яснее.
3: Хорошо, собираюсь. Садитесь мне на руки.
0: Асмо, мы заходим слишком далеко.
2: Ладно, ладно. Давай я тебе помогу.
0: Я боюсь. Мне страшно. Асма.
2: Успокойся, Люка, успокойся. Твои страхи просто смешны. Я полагаю, Герман абсолютно надежен.
1: Как, Герман?
3: Мы у цели. Прошу спуститься.
0: Ты что-нибудь видишь?
2: Ничего, хоть глаза коли.
0: Ага.
2: Герман, обеспечь свет.
3: Прошу прощения, здесь достаточно светло.
0: Ха, ты ошибаешься. Здесь жарко, но темно. Асма, я задыхаюсь. Я больше не выдержу.
2: Теплоизлучение становится для нас вредным. Обеспечь нужные условия жизни.
3: Я понимаю, нужны более высокие частоты. Они запрещены табу. Они нарушают сон спящих.
2: Опусти руку до пола, чтобы мне было удобнее сойти.
3: Повинуюсь.
2: А ты сиди, Люка. Я хочу посмотреть, как все это здесь выглядит.
0: Прошу тебя, не уходи. Ну, прошу тебя, мне страшно. Не оставляй меня одну.
2: Я сейчас вернусь. Я буду сообщать тебе о каждом своем шаге.
0: Я хочу поскорее уйти отсюда. Скорее, сейчас же.
2: Возьми себя в руки.
0: Я возьму. Я уже взяла себя в руки.
2: Ну, вот и хорошо. Я пошел.
0: Что? Что случилось?
2: Я стукнулся головой о что-то твердое.
3: Ага. Вы разоблачены.
2: Что это значит?
3: Это значит, что вас создали искусственно, только по конструкции вы куда несовершеннее меня.
2: Откуда ты взял эту бредовую идею?
3: Вы слепы. Ваши неполноценные органы чувств не в состоянии реагировать на инфракрасные волны.
0: Слушай, а не спятил ли наш друг Герман?
3: С этого момента повелевать буду я. Приблизься ко мне, создание, которого твой творец называет по имени Асмо. Я уничтожу обоих одним ударом моего гидравлического поршня.
2: Быстро ко мне!
0: Ой, он меня не отпускает! Я сижу как в ловушке.
2: Немедленно отпусти ее, или ты пожалеешь о своем решении.
3: Герман никогда не принимает ошибочных решений и ни о чем не жалеет. Он вас раздавит.
2: Ты знаешь законы робототехники?
3: Автомат, покушающийся на жизнь более совершенного существа, должен быть уничтожен.
2: Так вот и повинуйся! Немедленно отпусти мою жену!
3: Сначала докажите, что вы более совершенные существа, что вы все видите.
2: Мы не слепый осел, ты этакой железный. Мы ослеплены. Дай мне мои защитные очки.
0: Асма, он сейчас меня раздавит. Мне трудно дышать.
3: Где защитные очки?
2: Они у моей жены на поясе, в металлическом футляре.
3: Пусть она передаст тебе очки. Я освобожу ее немного.
0: Вот твои очки. Держишь?
2: Держу. Так, Герман, а теперь вот тебе и доказательства. Очень жаль.
3: Высокие частоты, это не защитные очки.
2: Нет, конечно, дурачок ты эткий. Это генератор высокочастотных импульсов.
3: Это нарушение закона.
2: Ты сам этого хотел, дружок.
3: Смиряюсь. Вы сильнее меня. Простите. Мои силы на исходе. Я погибаю.
2: Прыгай, Люка! Он падает!

0: Ой, а что же теперь? Голубоватый свет. Какое-то животное, смотри.
1: Нет, это не животное, Люка.
0: Оно светится чем-то голубым, как будто внутри у него лампочка.
1: Наверное. Теперь главное, мы должны найти самые нужные слова.
0: Видишь, у него хохолок на голове, как шапочка, на лбу светящаяся полоска. Да это же глаза и хобот. Ужасно смешно.
1: Интересно, какими выглядим мы в его глазах?
0: У него крылья. Прыгает, скачет, отталкивается, скользит к нам. Он похож на громадную летучую мышь.
1: Да тихо же, тихо, Люха. Если эта летучая мышь нас понимает, мы выглядим ужасно глупо.
2: Приветствую вас обоих, чужеземцы. Пусть ваши мысли и чувства будут мирными.
3: Мы тоже хотим успокоиться.
2: Вы звали меня? Я здесь. Мне так угодно, потому что вы далеки от злых умыслов.
0: Позвольте спросить вас.
2: Нет, вы поняли, конечно, что я предстаю пред вами в том обличии, которое выбрала сама. Однако, если это обличие смешно, прошу прощения.
1: Вот видишь, говорил же я тебе.
2: Я вижу, мы отлично понимаем друг друга. Хотя аппарат, переводящий сигналы, скрадывает некоторые тонкости. Среда моего языка – свет. У меня глаза имеют сотовую конструкцию. 287 сот, которые могут сиять различными оттенками радуги. Мое имя, как бы вам сказать, состоит из серии 93 световых нюансов. Если произнести это имя на вашем языке, это потребует 5 минут. Так что называйте меня для краткости так, как подсказало вам первое впечатление. Летучая мышь.
0: Мы тебя поняли, летучая мышь. Нас зовут...
2: Прости, ваши имена мне известны. Скажите мне, с какими намерениями вы явились в наш мир?
1: У нас научная программа.
2: Программа?
1: Мы ведем исследовательские работы, разведку Солнечной системы и Абукири. Так сказано в нашем задании.
2: Скажите, какая нужда заставила вас покинуть вашу родную землю?
0: Нет, любознательность, стремление к знанию, открытиям.
2: А что вы надеялись здесь открыть?
0: Жизнь принимает разные формы.
2: Значит, вы пустились в поиски живой материи?
0: Ничто не говорило о том, что Альфа-3 – обитаемая планета.
2: Хорошо, я призываю вас только к осторожности, я не грожу. Большое могущество требует большой мудрости.
1: Жизнь невозможна без риска. Организм, который не пополняет знания, останавливается в развитии и погибает.
2: Не забывайте, что и в вашем бытии есть чудеса. Столько мудрости, сколько ее накоплено в ваших генах, вряд ли вы сыщете во всей Вселенной.
0: Мы должны жить, ибо наше представление о счастье – это бесконечный путь вперед, вперед и выше. Видеть, как расцветает жизнь, чувствовать, что наше бытие оправдывается лишь в наших делах. Счастье для нас – это совершать усилия ради других.
2: Ради других. Хорошо. Будьте осторожны и живите по своим законам. Но почитайте и чужие.
0: О, как жалко. Она исчезает. Она тает.
2: Не волнуйся. Посланница мира.

0: Где я? Как я попала сюда? Астма, что случилось?
1: Да ничего, ничего, Люка. Ты просто упала в кратер.
0: Да? Помоги мне. Я хочу подняться. Нам пора на станцию, быстро.
1: Тихо, тихо, только не торопись.
0: Я все время думаю о сигнале экстренного вызова.
1: О сигнале ничего, он потерпит. Ты не ранена?
0: Странно. Солнце стоит на том же самом месте.
1: Конечно, куда же ему деваться?
0: Помоги мне подняться. Скажи, я долго была без сознания?
1: Нет, всего несколько секунд.
0: Всего несколько секунд?
1: Да.
0: Хорошо. Тем не менее, отчет о случившемся мы должны отправить на Кронос.
1: Как хочешь. А что ты там напишешь?
0: Боюсь, что они не поверят ни одному моему слову.
1: Почему же? Разве мы...
0: Они скажут, что у меня были галлюцинации. Типичный случай иллюзии узнавания. Вот что они скажут. Но я-то точно знаю.
1: Прошу тебя, Люка. Прошу тебя, милая, не волнуйся, не волнуйся. Это моя ошибка. Я слишком загрузил тебя. Нам надо прервать работу на Альфе Третьей.
0: Нет, нет, нет. Мы завершим нашу программу. Она ведь не права. Я же знаю, она не права.
1: Кто не прав? О чем ты говоришь? А-а-а.
0: Вот оно что. Хорошо, я расскажу тебе все, как только мы вернемся на станцию.

0: Говорит Кронос. Говорит Кронос. Вызываем осьминог на Луне Альфа-3 в системе четвертой планеты двойного кольца. Вызываем осьминог. Вызываем осьминог.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.

0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
1: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
2: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
3: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Книга ворот.
2: Всем добрый день. Книговорот, очередной эфир. И Василий Дрожин, Федор Замыцкий, Глеб Новоселов у микрофона. Ребят, привет.
3: Привет.
4: Привет всем.
2: Ну что же, мы наконец-то, уже практически перебрав 200 тем, добрались до классического произведения не менее классического автора, который, как ни странно, мне кажется, звучит в нашем эфире впервые. Речь про Николая Лескова, который, наверное, большинству среднестатистических слушателей знаком, конечно, по произведению «Левша», но сегодня мы взяли другое известное произведение автора, поговорим про роман «Хронологию Соборяне». Ну и, не знаю, традиционно, Федь, давай я тебе слово передам, как человеку, который кинул эту идею, наверное, познакомился раньше, чем все остальные с этой книгой. Расскажи, почему ты ее выбрал и с какими эмоциями она у тебя связана.
3: Ну, как раз с романом «Соборяне» я познакомился достаточно поздно. Вообще, у Лескова еще, кстати, в этом году юбилей, ему 195 лет, это так дополнительно, правда, в феврале был. Я, когда рос, ходил в школу, ходил в школьную библиотеку, я был из тех наивных людей, которые полагали, что в школьной программе собраны лучшие произведения русской классики. Я подозревал то, что есть еще что-то. Мне казалось, что все это по иерархии немножечко ниже. Вот. Лесков, конечно, в школьной программе присутствовал, кроме «Левши» еще был «Очарованный странник», совершенно замечательный роман, который обычно учителя литературы, ну, во всяком случае, вот сколько я там общался там со своими братьями и сестрами, там, со своими друзьями. Тот роман, который прочитал, зачитался «Очарованным странником», мне он так очень сильно понравился. Я потом во взрослом возрасте

0: пересчитывал и пересчитывал не зря. И вот для меня Лесков, наверное, наряду с Салтыковым-Щедриным, это та русская... Для меня Лесков, наверное, наряду с Салтыковым-Щедриным, это та русская литература, которая, ну, как мне кажется, немножко обойдена таким вниманием. Оно, конечно, нет, у профессионального сообщества оно есть. Там Лесков еще и экранизируется, кстати, на Западе больше, чем у нас. Очень неплохо, да? Вот. И оно, это внимание есть. Но причем внимание какого-то массовой публики они не сыскали. Мне кажется, что это не заслуженно. Есть определенный пул больших романов, тот же «Очарованный странник», те же «Господа Головлёва», Салтыкова-Щедрина, ну вот и «Соборяне» Лескова в один ряд с ними попадают, а предложил я их, ну, наверное, потому что я как раз с ними познакомился, во-первых, позже всех, а во-вторых, недавно мне пришлось по работе его перечитать, и я в очередной раз убедился, что это роман, ну, как бы очень большой, о котором можно поговорить, в котором очень много тем, и который, ну, так скажем, не повторяет какие-то темы, в которые есть в других романах из русской литературы, а, может быть, на привычные темы смотрит, ну, не то чтобы с другой стороны, но это отдельный роман, который как отдельная тема, как для разговора существует, безусловно.
1: Да, действительно, здесь есть о чем поговорить, и, наверное, Лескова стоит отметить как автора, знатока такой провинциальной жизни, и тема, ну, в каком-то смысле, духовенства, да, может быть, даже типажи людей, которые связаны с христианством, здесь представлены в разных вариациях. Ну, и являясь выходцем из семьи священников, Лескову эти контексты тоже были близки, хотя вот сегодня немножко углубившись в его биографию, такой поздний Лесков, он уже как-то немножко в другую сторону смотрел, и вот в конце 19 века он писал, что вот в текущей точке он бы уже «Соборян» не написал. Ну, наверное, здорово, что этот роман все-таки увидел свет именно в таком варианте, и несмотря на отношение автора уже позднего периода, я думаю, здесь действительно есть много примечательных моментов. Глеб, как тебе произведение? Какие эмоции в целом у тебя после прочтения, и на что ты в первую очередь обратил бы внимание?
2: Ну, я сейчас, наверное, буду говорить какие-то банальные вещи. Сейчас я объясню, почему. Потому что так получилось, признаюсь, наверное, в таком, не то чтобы преступлении, но, в общем, вещи, наверное, в которых мне не очень удобно признаваться. Так получилось, что Лесков – это был автор, который был мной вот до сих пор каким-то образом обойден. При том, что я человек достаточно всеядный с точки зрения литературы, я, в общем-то, с интересом отношусь там, и к разным жанрам, и к разным эпохам, и так далее. Но так вышло, что Лесков, помимо, кстати говоря, там, того же Левши, вот, потому что, по-моему, «Очарованного странника» либо как-то вообще мимо меня проскочил, либо в мою бытность в школе он так подробно не обсуждался, как-то он мимо меня проскочил. И вот сейчас я входил в этот текст не только как в новый текст, но и как в нового автора. Да? И мне сейчас, как неофиту, с одной стороны, наверное, немножко страшно сказать совершенно банальные вещи. Вот. С другой стороны, мне, наверное, интереснее было бы даже послушать Федю, как человек, который, ну, в данном случае в Лескова погружен гораздо больше и, может быть, сравнить какие-то свои такие неофитские ощущения, да, с его уже вот таким продуманным, вычитанным мнением, да, потому что я, собственно, закончил этот текст только сегодня. И многие вещи еще, скажем так, не утряслись. Ну, вот о чем, наверное, хотелось бы сказать прежде всего, что меня зацепило в произведении, и вот то, что действительно, наверное, меня, скорее всего, заставит еще к какому-то роману Лескова вернуться, может быть, в ближайшем, может, в ближайшее время, это как раз то, что уже Вася сказал, это описание провинции. То есть, ну, по сути, сам по себе есть роман, такой набор картинок провинциальной жизни. И что меня порадовало, что здесь нет, или, по крайней мере, почти нет вот этого какого-то столичного чванства, которое даже у самых лучших авторов, там, включая того же Гоголя, присутствует при описании провинциальной жизни. То есть вот тут нет этой какой-то снисходительности. То есть иногда присутствует насмешка, сразу же, наверное, так вот спойлернул, да, как вот в истории вот с этой госпожой Безюкиной, да, то есть, но здесь скорее насмешка как раз над теми, кто презирает провинцию, да, и преклоняется перед всем столичным. Вот, но в остальном это именно вот такой неспешный, очень плавный, очень вдумчивый текст, описывающий жизнь провинции, ну, некое даже ощущение провинциальности, которое здесь не воспринимается как некий недостаток, а просто как некая форма жизни, да, которая отличается, скажем, там, от жизни столичной. И вот этот момент меня, безусловно, восхитил. Вот. Ну, отдельно, конечно, нужно говорить о героях, да, но давайте... В общем, наверное, пойдем по порядку, да, то есть вот первое, что ты, Вась, спросил, да, это что прежде всего впечатлило, ну, а дальше, наверное, давайте по очереди обсуждать какие-то еще темы.
1: Ну, давайте вернем тогда мячик Феде и уже поговорим про такие контексты, которые проходили в этом вымышленном городе Старгороде, и поговорим уже про, наверное, период, в который проходили события, хотя тут охватывается, наверное, там даже, может быть, десятилетие, условно говоря. Вот, расскажи, Федь, твои ощущения, что тебе показалось наиболее примечательным, интересным, описание, исторические контексты или, не знаю, стилистика какая-то еще?
0: Про эту насмешку, про которую говорил Глеб, над провинцией, у меня почему-то совпало по ощущениям с насмешкой в Евгении Онегине, помните, где он тоже практически так же насмехался, где... две пары прямых ног не встречал. Вот какая-то такая там строчка была, и вот здесь что-то очень сильно похоже. Вот. По поводу контекстов каких-то, вообще у меня такая русский, наверное, спор, взгляд, там, я не знаю, на вообще, ну, не то, что на будущее, на настоящее в русской литературе очень долго складывался, ну, не складывался, а такой квинтэссенцией всего были два текста, которые я очень сильно люблю, оба из них, это второй половины 19 века, это «Дым» Тургенева и «Грок» Достоевского. Мне казалось, что это такая вот квинтэссенция того спора, который, в общем-то, вот среди русских писателей существовал. И вот для меня «Собрян» я прочитал прям сильно позже, чем эти два текста, и, наверное, тогда я уже, ну, был более опытный, и, наверное, чуть, не знаю, звучит более опытный так себе, конечно, вот, но чуть больше, наверное, понимал, вот, и, конечно, когда я прочитал «Собрян», при всем при этом я Лескова там до этого и «Очарованный странник», и «Леди Макбет» читал, мне почему-то как раз вот этот текст, именно этот текст, вклинился в тот самый спор между Тургеневым и Достоевским, который, ну вот, я не знаю, в моей голове, кстати, он все время ведется, он там, и вот помните эти речи, там, на открытии памятника Пушкину этому, и он как будто вот сквозь всю вот русскую литературу 19 века вот этот вот какой-то вот спор вот в этих двух романах ведется. И вот тут приходит Лесков, который говорит, ну, если вот так очень грубо, то вы там, конечно, красивых картин понастроили оба, а в реальности оно все вот так. И в реальности там, помните вот этот вот прекрасный момент, где, значит, вот эти вот политические расхождения у Савелия и у вот этого поляка, который там приезжал. И, значит, они там такие кровные враги, там во всем там разошлись, все, там западники и славянофилы, и снова мы с этим встречаемся. А потом выясняется то, что они вынуждены жить друг с другом. И они сосуществуют. И вот это вот сосуществование, потому что в теории можно картины строить любые, за столом в прекрасных гостиных петербургских или там чего хуже, каких-нибудь венских, можно обсуждать все, что угодно. А вот в реальности вот так вот люди, там, при том, что они как будто бы там кровные там, враги, по идее, должны быть и вообще должны ненавидеть друг друга, они друг с другом сосуществуют. И сосуществуют вот в этой вот реальности. И вот в эту вот реальность перестраивающегося государства и вот этого, не знаю, архаического, правильно-неправильно, вот того, что осталось, вот то, что олицетворяет как раз священнослужители, оно вот сталкивается на бытовом уровне. И, наверное, для меня вот самое крутое — это вот этот вот бытовой уровень, когда они же там оба прекрасны. Вот эту сцену, помните, когда на кладбище диакон Ахилла, Данилка, это же потрясающая сцена. Это два человека, которые олицетворяют ну, как бы два мира, но на каком-то таком вот низшем уровне, уровни, и они вот сошлись. То есть вот там, еще раз, в петербургских гостиных люди ведут большие споры, а вот здесь вот, на вот этом вот деревенском кладбище, они сошлись вот в этом вот овраге, вот в том виде, в каком они сошлись. И это, мне кажется, потрясающая иллюстрация вообще всего, что происходило в умах, в головах, да и, наверное, того, что происходит сейчас, потому что как будто эта сцена очень-очень актуальная. Вот. И она, ну не знаю, меня она просто покорила, она совершенно прекрасно сделана.
1: Ну, для меня вообще это очень сильный текст именно про духовность. Да, безусловно, здесь можно обращаться и к там, каким-то описаниям вот этой провинции и посмотреть какой-то исторический контекст и вспомнить, в какую эпоху это происходило, и что действительно большое количество перемен пришлось на 60-е годы, да, когда в основном и писался этот роман. Но для меня вот здесь больше все-таки, наверное, интересны как раз вот эти типы личностей, которые здесь представлены вот в лице этих священнослужителей. Да, и в целом здесь, наверное, каждый из них, он является вот вариантом того, как можно эту веру в себе нести. И, по сути, эта вера, она в поступках, она не в показных каких-то вещах, она вот внутри, и ее очень можно проявлять по-разному, и все вариации, они имеют право на жизнь, и как будто бы нет правильного и неправильного варианта, да, несмотря на то, что Савелий, он, ну, как будто приковывает больше внимания, он является таким апологетом совести, и там, не знаю, для него это важнее, чем успех, да, или еще что-то такое, да, нравственная ответственность, человек, у которого есть последователи, да, и вот Захария — это такой антипод, хотя в целом они друг другу не противопоставлены, но чисто по настроению он совершенно другой. Тихий, совершенно неконфликтный, и как будто вот этот вариант покорности и смирения, да, он тоже имеет право на жизнь. И вот еще один тип, да, который здесь прорисован, ведь это огромное количество людей, да, которые вот по этому механизму и привыкли действовать, да, то есть скорее реагируют на то, что происходит. Ну, сделали, да, хорошо, но ничего, мы пережили и это переживем, и, собственно, будет и дальше что-нибудь. Ахилла, ну вот, с одной стороны, да, Федь, ты его вот назвал таким человеком, который олицетворяет все такие, ну, не совсем, может быть, идеальные вещи, но, по сути, он символ такой непосредственности, искренности, ну и верности, в том числе, своим идеалам. Да, они все три этих типа, они имеют какие-то недостатки, они никак не идеализируются, но вот, наверное, как раз вот если говорить про, ну, некую типологию христианских личностей, да, или про в целом, ну, население, то здесь вот эти типажи, как мне кажется, очень четко отрисованы. Вот. Ну, если не противопоставлять их какому-то сословию чиновничества, да, которое здесь представлено, по сути, не таким большим количеством героев, то, в общем, для меня, наверное, это самый такой примечательный момент. Ну, не знаю, как вот вам, насколько это откликнулось с этой точки зрения. Глеб, давай к тебе вернемся.
2: Ну да, я тоже по героям выскажусь, потому что на самом деле, опять же, вот по моему ощущению, конечно же, соборяне — это не только такой набор картинок, да, но это набор портретов, причем портретов, именно написанных как бы не в действии, вот в каком-то в развивающемся действии, да, а именно вот в портретах в каких-то мимолетных поступках, да, то есть вот выхватывается какой-то образ, да, в каком-то определенном моменте, да, и через это нам показывают вот этих самых героев, да, и здесь, да, ну, безусловно, Савелий Туберозов — это центральный персонаж, с одной стороны, но мне почему-то вот он, наверное, наименее интересен, может быть, ну, пока, по крайней мере, оказался наименее интересен, может быть, из-за какой-то своей такой, не то что лубочности, но что ли такой предсказуемости, традиционности описания вот такого идеального героя, образа Христа, образа такого чистого, светлого, ни перед чем не склоняющегося, да, такого некоего идеала, да, И здесь вот я читал тоже некоторые отзывы о том, что его сравнивают с Аввакумом, но вот эта аввакумовская тема как раз мне, наверное, здесь понравилась меньше всего, как раз вот этой своей вычурностью. Помните там, когда за ним, значит, как раз после этой его самой проповеди приехали чиновники из города, там, значит, накладывать на него там какие-то наказания. Вот он вышел, там, сказал своей жене, что, значит, жизнь заканчивается, начинается житие. То есть уж больно вычурно. Вот. И второй, наверное, образ, который здесь мне в связи с ним вспоминается, да, это почему-то образ Дон Кихота такого. Да? То есть человек, который немножечко борется с ветряными мельницами, потому что вот эта вот его проповедь, которая, собственно, все население всколыхнула, да? Ну, по сути, это такая, и есть такая некая борьба с ветряными мельницами. Ну и здесь, кстати, еще да, на Дон Кихота наводит как раз-таки Ахилла, да? Потому что Ахилла это и есть, с одной стороны, такой верный оруженосец, а с другой стороны, ну, вот такой, наверное, некий лучший ученик, да, то есть лучший ученик в том плане, что вот он, ну, это вот опять же, как вот у Булгакова, как Левия Матвея Христа, да, который вот просто повторяет какие-то вещи, да, за своим учителем, но даже не до конца понимает, что он делает. И в этом смысле он гораздо более мил, потому что ну, Ахилл это такой трикстер, да, и он часто ведет себя как трикстер. Вот эта самая сцена, которую как раз Федя упоминал на кладбище, где он, значит, якобы встретил черта, да. То есть, ну, это такой вполне себе даже, ну, такой иронический эпизод отчасти, который можно читать где-то с улыбкой. Вот, поэтому, наверное, Ахилл из всех персонажей мне наиболее симпатичен.
0: По поводу вот Саверия, по поводу того, что за ним приедет, у нас же вот есть такая особенность, опять же, русской литературы, она немножко, ну, как будто немножко, не знаю, как это назвать, но раз уж у нас есть вот эти западники, славянофилы, западоцентричные, то есть нас все время выставляется так, что только люди с прогрессивными взглядами были жертвами гонений каких-то, да? Ну, даже там Достоевский, он же все равно за такие взгляды был гоним, да, потом он уже, да, вот Толстой, мы все это знаем. А вот здесь вот как будто бы вот эта вот тема, то, что на самом деле вот эти вот люди, они тоже существуют, и они тоже, тут, в общем-то, с такими же ощущениями, тоже испытывают на себе гонения. Это такая непривычная мысль, которую как бы, ну, мы достаточно редко встречаем, да. Вот. Ну, и еще один такой момент, который меня, ну, для меня, наверное, самый такой большой вопрос остался после Соборян. Это, ну, я вот, ну, наверное, себя, ну, во всяком случае, пытаюсь считать человеком какого-то такого, ну, как сказать, просвещенным, непросвещенным, не знаю, как мягче сказать это, но человеком, который все-таки какое-то такое научное познание ставит в центр всего. То есть мне важно, чтобы это как-то соизмерялось с, там, я не знаю, с законами физики, еще с чем-то. Да? Вот как раз история Ахилла для меня вот немножко рушит картину мира в этом смысле, потому что, ну, я понимаю, что он в этой истории святой. Но я понимаю, что с точки зрения моей прогрессивной картины мира, вот в моей голове, я бы не смог этого доказать. То есть вот моей системы координат восприятия действительности недостаточно, чтобы увидеть святость Ахилла. А Савелий эту святость увидел, и он ее почувствовал. И вот это вот для меня самая такая штука, которая меня, ну, даже до сих пор, вот мы сейчас обсуждаем, она мне покоя не дает. Я это не могу, не то чтобы объяснить, тут, наверное, не требуется объяснение. Получается, что мне вот свою какую-то систему восприятия действительности надо куда-то подвинуть, а у меня вот как-то вот не находится вот в этом место того, что существует что-то еще за пределами вот этого, ну, наук центричного, наверное, мира, где можно, нужно почувствовать, увидеть и направить, наверное, святость Ахилла, потому что его энергия, она же действительно искренняя, она же действительно добрая.
2: У любого юродивого, по сути, да, энергия тоже добрая, может быть, да, но он все равно остается юродивым. То есть он в той мере святой, как свят, наверное, любой там русский юродивый, да, вот именно, кстати, в описании часто классической литературы.
1: Мне кажется, здесь как раз больше Савелий выступает таким нравственным ориентиром, даже не с точки зрения, может быть, поступков, а с точки зрения носителей смыслов, да, потому что вот даже сейчас там мы понимаем, что кризис смыслов, он все время появляется, да. А здесь вот этот период, который описывается, он тоже вполне себе для там, обычного среднестатистического жителя провинции, он имел огромное количество вызовов, да, потому что там, с одной стороны, нигилизм, который ослабляет веру, с другой стороны, там, прогресс, да, и все это для, там, ну, условно говоря, среднестатистического ума, это было, ну, серьезным вызовом. И как раз вот эти соборяне, они и были теми людьми, которые, ну, выступали как неким маяком нравственным, да, который подсказывал, как себя в этом, ну, определенном водовороте того, что происходит вокруг, сохранить, да, потому что, наверное, из нашего 2026 года это выглядит немножко иначе, но я думаю, что для человека той поры это было очень важным моментом, и действительно то, как себя вести, и вот эти стратегии, они действительно, ну, вот были такими вполне себе важными моментами. Ну, и то, как это здесь описано, да, на примере такого романа, мне кажется, очень классно сделано, и несмотря на то, что сам Лесков себя же критиковал уже потом, но я думаю, это больше скорее дань тому, что он сблизился с Толстым, и немножко там тоже его взгляды под этим впечатлением были изменены. Вот. Ну что, давайте, наверное, финализировать как-то свои ощущения, впечатления от этой книги. Со своей стороны, действительно, хочется, во-первых, всем пожелать познакомиться более детально с творчеством Николая Семеновича Лескова, если вы до сих пор ограничивались только школьной программой, а может быть, даже ее подзабыли, вот, и это никогда не поздно освежить. Ну и в целом, наверное, конкретно с соборянами тоже познакомиться, почитать и получить удовольствие, как, собственно, мы с моими партнерами по этому эфиру сделали совсем недавно. Ну что, друзья, хотите ли вы что-то добавить или будем на этом завершать?
0: Ну, я бы хотел сказать то, что в книге есть еще, кроме трех вот священнослужителей, есть еще много классных героев. Есть замечательный карлик Николай Иванович, которого тоже можно обсудить. Есть отношения Савелия с богатой барыней, которая ему денег сужала. Тоже вот эти вот какое-то такое местечковое меценатство. И еще вот про провинциальность, про которую говорили, я бы еще сказал то, что да, некоторые вещи выглядят вычурно, но там вот и подчеркивается то, что эти люди, они же сталкивались на, ну, как в поле вот с этим вот. И у них не было никаких ни методичек, ничего, как быть. И они действительно, эта история про то, как люди на земле решали вот эти вот вопросы, очень сложные социальные вопросы, которые их настигли. К чему они точно не готовились? Их учили очень простым вещам. И они их действительно решали, как умели.
1: Ну что же, знакомьтесь с произведением, читайте хорошие книги. И спасибо, что этот эфир провели с нами. Федор Замыцкий, Глеб Новоселов, Василий Дрожжин. Через 2 недели услышимся, как и всегда. Всем счастливо.
3: Книговорот.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
5: Остановка троллейбуса. Станция метро Невский проспект. Четная сторона улицы Невский проспект, дом 30.
4: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
3: Радио ВОС.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
1: Доступная среда. Алексей Упшинский. Доступность – это выгодно.
2: 26 марта 2026 года на площадке веб-школы региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» прошел вебинар на тему «Магазины и кафе. Почему инклюзивный сервис повышает лояльность клиентов?». Ведущая мероприятия – Анна Жукова, специалист отдела по универсальному дизайну в РОУИ «Перспектива». Приглашенный эксперт – Иван Борщевский, генеральный директор компании «Local Film», тифлокомментатор и специалист по цифровой доступности. За его плечами создание тифлокомментариев к множеству фильмов и сериалов, руководство отделом цифровой доступности в компании «Руфилмс» и соавторство методики создания тифломаршрутов на станциях московского метро. Кроме того, он – автор проекта «Медицина в стране глухих» и пособий по аудиодескрипции и безбарьерной среде на транспорте.
3: Я для начала опишу себя. Я мужчина 50 лет, почти лысый, с остатками русых волос, которые уже поседели. У меня серые глаза, круглое лицо, прямой короткий нос. На мне сиреневая рубашка. Во всем мире насчитывается около 1,5 миллиарда людей с инвалидностью. И эта большая аудитория часто проходит незамеченной для бизнеса. И многие просто предпочитают не замечать, а некоторые просто не знают, что люди с инвалидностью также посещают театры, кино, музеи, магазины, кафе, рестораны. Для многих людей удивительно, как, например, незрячие люди читают в интернете. Просто часто приходится видеть такие удивленные вопросы в различных социальных сетях. Для многих удивление, что люди с нарушением опорно-двигательного аппарата могут путешествовать, и причем путешествовать на очень большие расстояния. И вот владельцы бизнеса тоже часто этого не понимают. На самом деле и люди с ограниченными возможностями здоровья, и люди, которые занимаются бизнесом, могут очень успешно взаимодействовать, это будет приносить пользу и тем, и другим. Однако, к сожалению большому, даже люди, которые специализируются на помощи людям с инвалидностью, зачастую игнорируют потребности той аудитории, тех людей, к которым они обращаются.
2: Почему владельцам магазинов и кафе стоит задуматься об инклюзивном сервисе? И с чего начинать движение к настоящей, а не формальной доступности?
3: Инклюзивный сервис – это такой подход, при котором услуги и товары становятся доступными для максимально широкого круга людей. Это не благотворительность, то есть не надо это путать. Да, инклюзивный сервис – это когда все люди вокруг стараются сделать мир максимально комфортным для окружающих, независимо от особенностей этих окружающих. Целевой аудиторией инклюзивного сервиса являются люди с нарушениями зрения и слуха, люди с ограниченной мобильностью, пожилые люди, родители с детскими колясками. Мы почему-то иногда не думаем о том, что у таких людей тоже есть такая потребность в инклюзивном сервисе. Но если вы когда-нибудь пробовали спустить по рельсам, проложенным в пешеходных переходах, коляску с ребенком, то вы понимаете, что не всякий чемпион мира по какому-нибудь бобслею сможет спуститься безопасно по такому очень наклонному пандусу, по таким наклонным рельсам. Люди, у которых нарушено понимание текста в той или иной степени или по той или иной причине. Кто это? Это, во-первых, дети, поскольку у детей очень бедный словарный запас, и они еще не весь текст понимают. Это иностранцы, которые только учат русский язык и которые тоже не понимают текст. Это представители вообще нашей многонациональной страны, в которой около 1,5 сотен языков, и не все люди владеют русским языком в той степени, чтобы понимать это. Те же пожилые люди, у которых тоже идут уже когнитивные нарушения с возрастом. Ну и, в принципе, все мы, когда мы встречаем текст, который написан на малопонятном нам языке, например, медицинское заключение или какой-нибудь юридический текст, юридический договор. Ну и все, кто сталкивается с временными ограничениями, например, после травмы. Даже если это ограничения временные, тем не менее люди нуждаются в инклюзивном дизайне. Как видим, это огромная аудитория, и она не ограничивается только лишь людьми, у которых есть официально признанная инвалидность, скажем так, в медицинском смысле, у которых есть справка, которые состоят на медицинском учете, как люди с инвалидностью. Аудитория очень большая, и бизнесу было бы неплохо повернуться стороной и к таким людям, которые нуждаются в таком дополнительном инклюзивном сервисе.
2: Один из ключевых тезисов вебинара – инклюзивный сервис – это не благотворительность. Это уважение к клиенту и здравый бизнес-расчет. Иван Борщевский выделил несколько ключевых аспектов доступности.
3: Физическая доступность – это первое, о чем можно подумать. Пандусы, лифты, широкие проходы, доступные туалеты. А вот интересно, что бывает так, что бизнес ориентирован на определенных людей с ограниченными возможностями здоровья, а потребности других учитываются меньше. У меня был такой интересный случай, когда в социальных сетях какой-то группе, где общаются люди с инвалидностью и их родственники, был задан вопрос, какая гостиница в Москве наиболее приспособлена для нужд людей с инвалидностью. Я был в нескольких гостиницах в свое время, и вот одна из гостиниц, я там находился со своим незрячим другом, и она была очень хорошо приспособлена для незрячих. То есть там был персонал, который знал, как помогать, там были таблички, которые дублировались шрифтом Брайля, там были голосовые помощники в лифтах и так далее, и я, не сомневаясь, сказал, что вот это гостиница. На что автор вопроса мне написала, что мы были в этой гостинице, но поскольку мы пользуемся инвалидным креслом, то эта гостиница для нас не приспособлена. То есть вот интересный момент, что бизнес, приспособленный для одной группы, может быть мало приспособлен для другой. Понятно, что очень трудно в каких-то, например, исторических зданиях установить дополнительные пандусы, расширить проходы, поставить лифты. Понятно, что это может быть ограничено в силу непреодолимых причин. Однако, если представители бизнеса задумываются о том, чтобы сделать бизнес доступным для всех, то заранее, когда все это планируется, можно подумать о физической доступности.
2: Понятие доступности не исчерпывается физическими факторами.
3: Информационная доступность – это четкие указатели, аудиогиды, меню с крупным шрифтом или в электронном формате. Это всего лишь несколько примеров. А также это, например, указатели и объявления, написанные так называемым ясным языком. Это упрощенный язык в сочетании с картинками, пиктограммами, которые будут пояснять, что нужно делать и где человек находится. Вы, возможно, видели такие картинки. Они часто бывают в метро, в различных учреждениях, где в виде комиксов таких небольших показано какое-то действие и описано, что нужно делать. Ну, например, инструкция по использованию огнетушителя. Там нарисована картинка, значит, взять огнетушитель, выдернуть кольцо, нажать на рычаг и направить струю огнетушащего порошка на огонь. И все это снабжается картинками и краткими пояснениями. Это вот тот самый перевод на ясный язык. И опять не надо думать, что перевод на ясный язык – это только для людей с интеллектуальными особенностями. Нет, потому что перевод на ясный язык необходим иностранцам, детям, а также, скажем, жителям других регионов. Коммуникативная доступность. Очень важен вежливый и понимающий персонал, который готов помочь без навязчивости. Понимаем, что есть инклюзивный словарь, и было бы важно, чтобы сотрудники заведения, которое рассчитано на инклюзивный сервис, знали, как общаться с людьми, чтобы они не навязывали свои услуги. Например, если в кафе входит незрячий, чтобы они не хватали его за руку или, не дай бог, там за белую трость, куда-то там не вели. То есть это тоже очень важно.
2: Но что, если есть пандус? А пользоваться им не просто неудобно, а опасно. Или табличка шрифтом Брайля убрана под стекло. Или все вышеперечисленные факторы учтены, а персонал боится подойти к человеку с ограничениями здоровья, потому что не знает, как с ним общаться.
3: И еще функциональная доступность. Это удобные кассы, прилавки оптимальной высоты, возможность заказать доставку и многое-многое другое. Сюда включаются еще и малоучитываемые потребности целевой аудитории. Например, когда сервис, например, да, какой-то бизнес адаптируется для незрячих, то опять нет такого обобщающего понятия незрячий. Да? То есть есть люди с разной степенью нарушения зрения, с разным возрастом наступления таких нарушений. Также есть люди, которые ориентируются в пространстве с опорой на разные элементы. Например, люди с остаточным зрением ориентируются на световые пятна. Есть люди, которые ориентируются с помощью белой трости. Есть люди, которые ориентируются с помощью собак-проводников. И вот про собак-проводников стоит сказать особо, потому что, хотя сейчас по закону собаки-проводники допускаются в учреждении культуры и бизнеса и так далее, но не все представители бизнеса понимают, что это не просто животное, да, это и друг, и напарник, и тот, кто помогает ориентироваться. И помимо того, что допускается собака-проводник в различные учреждения, еще очень важно предусмотреть, например, для такой собаки водичку и лужайку. Вот это было бы тоже очень неплохо. В одном из музеев прямо на входе стоит большая миска с водой, тазик, и надпись: «Уважаемые собачки-проводники, пожалуйста, не стесняйтесь пить воду». Понятно, что эта надпись собакам-то ни о чем не говорит, как и, собственно, их незрячим друзьям. Тем не менее, музей оповестил, что есть вода, и собаки могут этой водой пользоваться. Поэтому это тоже из того разряда, что делает наш бизнес более привлекательным и более, скажем так, дружелюбным для людей с различными особенностями здоровья.
2: С чего начать, если бизнес еще не готов?
3: Ну, во-первых, необходимо провести аудит доступности с привлечением экспертов и людей с инвалидностью. Вот здесь есть тоже несколько подводных камней, поскольку не существует, как я говорил, обобщенного человека с инвалидностью. И вот здесь очень важно, что когда вы привлекаете экспертов, имейте, пожалуйста, в виду то, что все равно найдется кто-то, кто будет, может быть, недоволен, но просто потому что одинаковых людей, даже с похожей инвалидностью, не существует. Тем не менее, эксперты в той или иной сфере могут дать нужный совет, чтобы создать более-менее универсальный дизайн. Дальше, что нужно? Обучение персонала принципам инклюзии, конкретному взаимодействию с людьми с ОВЗ. Постепенные изменения, то есть надо начинать с того, что очень критично: пандусы, туалеты, навигация, и потом уже делать весь бизнес доступным. Вот если применительно к магазинам, то здесь, конечно, есть проблема. Мы знаем, что во многих магазинах есть такой маркетинговый ход, когда товары постоянно перемещают по магазину, то есть, например, хлеб в этом месяце был в одном углу магазина, а через два месяца будет в другом углу магазина, вот именно потому, что так выгодно для владельцев магазина, чтобы человек проходил большее расстояние в поисках нужного товара и, может быть, что-то бы еще купил. Но, например, для людей с нарушениями зрения или для людей с расстройствами аутистического спектра такая перемена будет серьезной проблемой. Здесь трудно это совместить, потребности вот разместить товар в разных частях и навигация, но, тем не менее, об этом подумать можно и нужно. Обратная связь очень важна. Еще важное, да, это партнерство с НКО, которое помогает людям с инвалидностью. Как можно сделать навигацию доступной? Это написание так называемых тифломаршрутов. Тифломаршруты позволяют самостоятельно посещать общественные места, экономить время, снижают нагрузку на волонтеров и персонал, соответствуют принципам инклюзии, Конвенции ООН и российскому законодательству, которое как раз предписывает такой важный момент. И сами тифлокомментарии должны быть простыми, ясными, конкретными, последовательными и учитывать ориентиры.
2: Почему бизнесу стоит в это вкладываться?
3: Какую пользу инклюзивный сервис может принести бизнесу? Ну, здесь связь прямая, причинно-следственная, потому что инклюзия рождает лояльность. Люди, для которых строится инклюзивный сервис, действительно очень лояльны и готовы приходить в это заведение все чаще и чаще. Расширение аудитории, положительный имидж, эмоциональная привязанность, рекомендации, снижение барьеров – все это приводит к тому, что идет рост доверия, становится больше клиентов, клиенты приходят повторно. Но стоит какому-то бизнесу хотя бы однажды проявить, ну, скажем так, недостаточное внимание к лояльным клиентам, то лояльность очень легко потерять. Поэтому это не просто какое-то разовое мероприятие, это политика, которой стоит придерживаться. Вы, вероятно, слышали и читали очень много различных случаев в интернете, когда, например, какая-нибудь авиакомпания или заведение питания проявляет, может быть, вполне законно обоснованную, но морально необоснованную жесткость какому-нибудь клиенту, и это получает отклик в интернете очень большой, и люди начинают массово отказываться от услуг той или иной компании. Ну, например, был случай, когда какого-то слишком толстого кота не разрешили проводить самолет, и это вызвало большие нарекания со стороны клиентов. Такое происходит и когда идет такое плохое отношение к людям с особенностями здоровья, которые тоже нуждаются в этом особом внимании.
2: Это и есть главный ответ. Человек, которого встретили доброжелательно, которому было удобно, он вернется и расскажет друзьям. В мире, где конкуренция огромна, лояльность клиента – это самое ценное.
3: Ну и выводы, которые можно сделать. Инклюзивный сервис – это не затраты, а инвестиция в будущую репутацию. Доступность для одних создает удобство для всех. Я знаю, что в Новосибирске, например, директор библиотеки для незрячих имеет очень большой авторитет, и он очень сильно продвигал идею доступного для незрячих метро и других сервисов. Я сам был в Новосибирске, и как мне говорили, что вот его усилия сделать среду доступной для незрячих привели к тому, что город стал вообще более доступным и для людей с нормальным зрением. Лояльность клиентов – это прямой результат заботы и уважения, но и инклюзия строит общество равных возможностей. Многие думают о том, что инклюзивный сервис – это вопрос, может быть, там комфорта, удобства, но это вопрос достоинства и независимости. Но и когда бизнес учитывает потребности людей с ограниченными возможностями здоровья, то это формирует прочную эмоциональную связь и вызывает благодарность. Это тоже немаловажно по нашим временам.
2: Инклюзивный сервис – это не социальная нагрузка. Это инвестиция в лояльность, уважение к каждому клиенту и просто хороший бизнес. И речь здесь не о гигантских затратах, а о внимании, обучении и готовности меняться. Полную запись вебинара вы найдете в приложении к номеру.
0: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
4: Вы слушаете Радио ВОС.
5: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных

0: Главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Калининграде переизбран председатель областной организации ВОС. В Чебоксарах завершилось первенство России по легкой атлетике спорта слепых. В Нижнем Новгороде прошел Всероссийский кубок команд интеллектуального современного искусства КИСИ. Московские незрячие теннисисты завоевали золото и серебро на турнире в Орехово-Зуево. В Забайкалье дети с нарушением зрения представили бизнес-проекты на фестивале «Молодежь и дети». В Екатеринбурге презентовали бесплатный курс «Универсальный мобильный помощник для незрячих». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 10 июня Калининградская областная организация Всероссийского общества слепых провела 26-ю отчетно-выборную конференцию. На заседании присутствовали 23 делегата, представляющие 5 местных организаций. На учете в областной организации состоит 1495 человек. В конференции принял участие президент ВОС Владимир Сипкин, а также полномочный представитель президента ВОС по северо-западному округу Алексей Колосов и представители министерств. За отчетный период привлечено 5 субсидий на общую сумму более 8 миллионов рублей. Прошли лечение 187 человек, трудоустроен 71 человек, в том числе 21 в системе ВОС. Проведены яркие мероприятия – фестиваль «Неограничивая возможности», межрегиональный фестиваль «Янтарное ожерелье», кубок «Янтарный сет» по настольному теннису, кубок «Янтарный страйк» по боулингу и другие. По итогам голосования председателем областной организации вновь избран Владимир Андреевич Харабан. Он же будет делегатом на 24-м съезде ВОС. С 17 по 21 мая в Чебоксарах на стадионе Олимпийский проходило первенство России по легкой атлетике спорта слепых. Борьбу за медали вели 81 спортсмен из 16 регионов страны. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. Заслуженный тренер России Сергей Мануилов отметил высокие результаты, установлены личные рекорды. Расул Мадаев пробежал 100 метров за 11,77 секунды. Надежда Яковлева пробежала 200 метров за 27,52 секунды. Яна Горбачева пробежала 400 метров за 1 минуту 84 секунды. Тимофей Умеренков пробежал 100 метров за 11,59 секунды. По итогам тренерский совет формирует список перспективных юниоров для пополнения сборной России. 6 июня в Нижнем Новгороде состоялся Всероссийский кубок.

0: Буквоз – команда интеллектуального современного искусства KC. В событии приняли участие 18 команд из 17 региональных организаций. Программа состояла из двух этапов – творческое приветствие команд и интеллектуальная викторина. Первая премия досталась команде «Эврика» Кировской региональной организации, вторая премия – команде «Железная роща» Нижегородской областной организации, третья премия – команде «Ума-Палата» Татарской региональной организации. Еще 6 команд получили поощрительные премии. Кубок KC учрежден Центральным правлением ВОС в 2003 году для развития интеллектуальных и творческих способностей инвалидов по зрению. 6 июня в Орехово-Зуево состоялся дружеский турнир по шоу-дауну, на котором собрались 6 команд из Подольска, Орехово-Зуево, семейного центра имени Мещерякова и Москвы. Московскую городскую организацию ВОС представляли 2 команды. В финале встретились обе московские команды. Золото завоевала команда в составе Алексея Черемуша, Юрия Прозорова и Дарьи Карелиной. Серебро досталось команде Станислава Пичуева, Ольги Степановой и Анастасии Рыбаковой. Третье место заняла команда Подольска. 5 июня в Забайкальске в рамках фестиваля «Молодежь и дети. Все в твоих руках» прошла масштабная деловая профориентационная игра. В ней приняли участие дети с нарушением зрения из Читы, Чернышевского, Сретенского, Агинского, Читинского, Улетовского и Петровско-Забайкальского районов. Ребята защищали свои бизнес-проекты перед учениками средней школы, которые выступали в роли экспертов и клиентов. Команда «Сэндвич Тач» из Петровско-Забайкальского открыла настоящее кафе. Команда «Лисий хвост» организовала мастерскую по изготовлению магнитиков и брелков. Дельфины создавали цветочную арку для фотозоны. Цветочные феи обучали созданию украшений из фетра. Победителем стала команда «Сэндвич Тач», завоевавшая 11 жетонов качества. Лучшим наставником признана Татьяна Токмакова, лучшим директором – Юлия Юдина. 2 июня в Екатеринбургской городской местной организации ВОС состоялась презентация обучающего курса «Универсальный мобильный помощник», организованная совместно с Нижегородским центром «Камерата». Курс включает 12 бесплатных индивидуальных занятий для незрячих и слабовидящих пользователей смартфонов. Тренер центра «Камерата» Татьяна Зюликова, сама незрячая с детства, наглядно продемонстрировала, как смартфон помогает в повседневной жизни от настройки будильника и приготовления завтрака до поездки на транспорте и заказа продуктов. Участники получили контактные данные для записи на обучение. И коротко о других событиях. 23 июля в Москве в культурном центре «Меридиан» состоится спектакль «Свет в темноте. История взросления, силы духа и пути к себе». В постановке участвуют молодые люди с инвалидностью и без нее. 19 июня в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве пройдет молодежный вечер «Дискотека в русском стиле». Гостей ждут конкурсы, танцы и общение. Начало 18 часов. 4 июня в Центральной местной организации ВОС Волгограда Екатерина Шустова провела для детей познавательную встречу со своей собакой-проводником. Она рассказала ребятам о правилах взаимодействия с такими животными и показала, какие сложные команды умеет выполнять ее четвероногий помощник. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
3: Коллеги, доброе утро. Рад вас всех приветствовать. Сегодня мы начинаем наш семинар. Он немножко необычный. Потому что это семинар по тематике конкретной, а именно социальный туризм как новый инструмент социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. И он на сегодня пройдет в очном и онлайн формате, будет смешанный семинар. Но по традиции, коллеги, как всегда, звучит гимн Всероссийского общества слепых.

0: Спасибо. Уважаемые коллеги, перед началом нашего семинара у нас есть активные члены Московской городской организации Всероссийского общества слепых, которые реализовывают грант в области образования и информационных технологий для незрячих людей. И как раз они меня попросили проанонсировать выпуск методического пособия по изучению операционной системы Linux, которая сегодня внедряется во многих организациях и предприятиях. Соответственно, она еще не очень доступна для незрячих людей, но, тем не менее, наши коллеги, это члены организации работников интеллектуального труда в основном, подготовили такое методическое пособие при поддержке фонда президентских грантов. Вот, если в ваших организациях будет интерес к этому пособию, то мы всегда готовы предоставить эту книжку вам. И вот, пользуясь случаем, что сейчас подошел к нам Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор КСРК ВОС, а все прекрасно знаем, что в КСРК есть учебный центр, где учатся незрячие люди со всей нашей страны, мы бы хотели это методическое пособие презентовать Андрею Владимировичу. Держи, пожалуйста. Значит, по Брайлю будет чуть попозже. Коллеги, значит, начинаем нашу работу. Сегодня мы проводим семинар «Круглый стол» по социальному туризму как инструмент, как новый инструмент социокультурной реабилитации незрячих людей. Хочется сказать, что, безусловно, тема очень актуальная для наших подопечных. Например, Московская городская организация уже более 15 лет занимается социальным туризмом, разрабатываются маршруты по Москве, Московской области, городам Центрального федерального округа. И представитель как раз фирмы, с кем мы сотрудничаем, будет обязательно выступать в нашей программе. Вот. Также очень активно ведут свою деятельность наши друзья и коллеги из культурно-спортивного реабилитационного комплекса. Вот с приходом Андрея Владимировича в качестве генерального директора в КСРК был создан отдел как раз по социальному туризму, который разрабатывает специализированные маршруты в городе Москве для инвалидов по зрению и собирают информацию, формируют базу данных о доступных продуктах по всей нашей стране и не только, и дружественным странам в том числе. Поэтому я думаю, что будет сегодня интересно. Мы сначала послушаем наших спикеров. Проведем сегодняшнюю конференцию Ольга Викторовна Конопатова и ваш покорный слуга. Ну, а сейчас, чтобы долго время не тянуть, я хочу предоставить приветственное слово генеральному директору КСРК ВОС Мочалину Андрею Владимировичу.
1: Спасибо, Антон Викторович. Ну, действительно, друзья мои, в последние годы мы активно взаимодействовали с МГОБО, с другими региональными организациями в плане такого точечного проекта по реализации отдельных маршрутов туристических. Но так вот случилось, что в нашем коллективе появились люди, которые взяли на себя работу системно в этом плане. И Геннадий Васильевич, Лариса Карцев, Лариса Овцинова взяли на себя эту работу нелегкую, непростую, во многом на общественных началах. Сначала мы для этого, конечно, старались им предоставить условия, но только вот год последний работает у нас, как уже Антон Викторович сказал, уже отдел. Отдел, который целевым образом занимается туристическими программами, пока он состоит из двух человек. Но, безусловно, дальнейшее его развитие будет, наверное, сопровождаться и расширением и его сфер деятельности, и, может быть, даже и количественного состава. Но что тут важно, на мой взгляд? Туризм – это настолько многоплановая, настолько разносторонняя сфера, и включающая в себя от спортивного туризма с элементами экстрима, какие-нибудь сплавы, например, или горные восхождения, до тихих посещений музейных экспозиций. И вот весь этот спектр, он может представить нашим членам Всероссийского общества слепых широчайшие возможности для реализации их интересов. Тут тебе и спортивный туризм, и исторические какие-то вещи, и культурный, художественный. И полностью его освоить – это огромная и очень перспективная задача. Мы понимаем ее важность. Руководство Всероссийского общества слепых поддерживает наши инициативы. Хочется отдельно сказать спасибо Александру Ивановичу Коняеву и Владимиру Васильевичу Сипкину. Наши инициативы нашли поддержку, в том числе и финансовую. Благодаря этому мы сейчас вот как раз и работаем над тем, чтобы систематизировать эту работу, создать какую-то единую всероссийскую структуру, создать, возможно, единый ресурс в интернете. Ребята работали над грантами пока, к сожалению, не очень удачно, но эту работу мы все равно будем продолжать, потому что, естественно, понадобятся инструменты, понадобятся цифровые инструменты. Это все затраты, мы понимаем с вами. Но в современное время без этого жить, конечно, сложно, и мы в эту сторону тоже обязательно будем думать. И я думаю, что в следующую вот в осеннюю кампанию попробуем еще раз реализовать заявку, поработаем ошибки и подадимся на фонд президентских грантов, наверное. В общем и целом, очень радостно, что инициативы, наши инициативы Московской городской организации поддерживаются у нас в России. Мы видим, как развивается туризм в регионах, появляются компании, которые поддерживают эту работу. Это очень приятно. Я не сомневаюсь, что впереди у нас с вами много интересных, разнообразных проектов, идей, которые будут реализованы во благо инвалидов по зрению. Спасибо, друзья мои. Я желаю удачи вашему круглому столу и уверен, что все у нас с вами получится. Спасибо.
0: Давай, ага. Спасибо, Андрей Владимирович. Ну и сразу же мы переходим уже к основной части нашей программы. И уже мы неоднократно говорили, что в КСРК создан отдел по социальному туризму. Вот как раз специалиста отдела Ларису Овцинову я приглашаю выступить. Помимо того, что Лариса и Геннадий разрабатывают доступные маршруты по Москве и анализируют доступность маршрутов по нашей стране, Лариса является уже дипломированным и лицензированным экскурсоводом, что с точки зрения вот отсутствия зрения, наверное, уникальная история. Поэтому Лариса сейчас нам подробно про это все расскажет.
2: Здравствуйте, уважаемые коллеги, партнеры, гости. Как уже Андрей Владимирович сказал, наш отдел организован недавно, но, тем не менее, опыт у нас в этой сфере доступного туризма или тифлотуризма, туризма доступного для людей с нарушением зрения, был и ранее в реализации программы «Действуй без барьера», в частности. Не один раз мы участвовали с нашими туристическими программами. Ну и сейчас в первую очередь расскажу о тех туристических продуктах, которые могут получить москвичи и гости столицы. Это в первую очередь пешеходные экскурсии, адаптированные именно пешеходные экскурсии, которые разрабатываются в нашем отделе. Я их сама провожу. Ну, в чем заключается, собственно, адаптация? Это два столпа. На двух столпах она держится. Это на тактильном материале и тифлокомментарии. То есть тактильный материал мы используем как и объемные модели, и рельефную графику, и все, что можно вживую потрогать. Архитектурные элементы, элементы памятников, ну все, что доступно на маршруте. И, конечно же, это подробное тифлокомментирование. Конечно, мы работаем с тифлокомментаторами и дополняем это собственными впечатлениями. И таких маршрутов адаптированных у нас уже 5 штук. Это в первую очередь, конечно, наш центр, сердце нашей столицы, Красная площадь и Александровский сад, ну и прилегающие территории, вот Манежную площадь сейчас тоже осваивается. Затем это центральный район, Пушкинская площадь, Тверской бульвар, наша Тверская главная улица. Это путешествие по театральной Москве, Маховая и Большая Никитская улица со созвездием театров. Это путешествие от Триумфальной площади до сада Аквариума и до Булгаковского дома. И эти все экскурсии, в общем-то, в любое время, доступные по погоде, например, конечно, можно получить, позвонив к нам в отдел и, в общем-то, изъявив желание, заказав, можно сказать, эти экскурсии, и мы с вами совершим эти путешествия. Ну, так как у нас задачи две, не только туристическая, но и реабилитационная. Это, так что туризм — это не только новые знания, эмоции, впечатления, но и, конечно же, освоение каких-то новых навыков. Собственно, это актуально для всех людей, без исключения. То есть, когда люди отправляются в путешествие, они осваивают какие-то, например, новые приложения какие-то. Также это актуально и для людей с нарушением зрения, только немного другие акценты. В частности, это пространственная ориентировка. Кроме туристических маршрутов у нас разработаны по вот тем локациям, которые я назвала, и по шаговые маршруты, то есть отдельные маршрутизаторы, по которым, пользуясь которыми человек с нарушением зрения и даже совершенно незрячий человек может пройти по ним самостоятельно. Либо это послушав заранее маршрут и пользуясь и туристической частью маршрута, либо просто в качестве изучения города, потому что комментируются не только и объекты туристические, экскурсионные, но и пространство. То есть, если это площадь, какой она формы, что она из себя представляет, и какие улицы, полностью с названиями улиц, переулков, что мы проходим, как они расположены в пространстве относительно друг друга. Таким образом, человек может и впоследствии уже построить собственный маршрут, основываясь на вот этих пошаговых инструкциях. И все это у нас имеется в разных форматах. Это в аудиоформате, и даже экскурсии некоторые уже выложены в библиотеке АВ-3715. И затем это текстовый, конечно, формат, и некоторые маршрутизаторы у нас изданы по Брайлю. Так что в нашем отделе можно получить всю эту информацию. Следующий этап нашей работы, вернее, часть работы — это работа с музеями. Музеи многие сейчас имеют инклюзивные отделы, разрабатывают адаптированные программы тоже с тактильными моделями, с полным тифлокомментарием. Мы узнаем об этих программах, тестируем, то есть приходим сами, смотрим, как это действительно происходит, и потом уже можем рекомендовать это в полной мере нашим членам. И, кроме того, организуем посещение в такие музеи, потому что есть музеи, которые очень хорошо адаптированы и хорошие экскурсии адаптированные проводят. Есть музеи, которые только еще на пути к этой адаптации, где-то ее вовсе нет еще. Поэтому мы всю эту информацию можем предоставить и организовать посещение таких адаптированных музеев, экспозиций и экскурсий. Ну, кроме этого, у нас есть экскурсия уже от нашего отдела. Это в Покровский собор, Покров Пресвятой Богородицы на Красной площади, больше известный как храм Василия Блаженного. Это тоже музей, он имеет статус музея, поэтому может причислено посещение его к посещению музея. Это тоже моя экскурсия, проходила я курсы от Государственного исторического музея, от собора. И теперь можно, собственно, тоже практически в любое время организовать посещение собора с экскурсией, адаптированной экскурсией. Следующий этап работы уже такая услуга, как камерные экскурсии. На самом деле не всегда мы можем выйти на местность. Это в первую очередь погодные условия, конечно, ну, может еще какие-то ограничения в передвижениях. И в таком случае к нам на помощь приходит камерная экскурсия, то есть экскурсия.

0: помещений, но с тактильными моделями, с теми же тифлокомментариями и с звуковым оформлением. То есть мы погружаемся, собственно, практически аудиоэкскурсия, только вживую. Мы с вами встречаемся вживую. И это тоже можно организовать по договоренности. И из этой формы возникла совершенно новая форма — спектакль-экскурсия, которая объединяет в себе и творческую составляющую, переработку материала экскурсионного, и в то же время это экскурсия. Сейчас у нас есть в активе одна такая экскурсия, которую вы сегодня в спектакле эту экскурсию увидите. И в этой экскурсии задействован наш актив нашего отдела, нашего клуба «Тифлотур» при нашем отделе. Так что после кофе-паузы просим всех присоединиться к просмотру нашей интерактивной литературно-музыкального спектакля экскурсии. Что еще мы можем предложить? В нашем активе имеется достаточно много тактильных моделей, которые мы не можем просто взять с собой на маршрут в силу их объема. Но мы можем их показать и рассказать о них, и дать о них представление в нашем отделе. Как, в частности, например, тактильная модель большая зрительного зала театра имени Моссовета. Это и в принципе представление о зрительном зале, и представление о зрительном зале конкретно этого театра, потому что, имея представление, вот такой план зала, уже гораздо легче сориентироваться в нем вживую. Ну и много архитектурных моделей и памятников моделей тоже, которые мы можем показать и дать к ним пояснение. Кроме того, у нас вот сейчас завязывается сотрудничество с архитектурным институтом МИГАИК, которые ребята, будущие профессионалы, они готовы разрабатывать программу, чтобы погрузить людей с нарушением зрения в мир архитектуры. То есть они тоже делают модели, они поясняют архитектуру, особенности стилей именно архитектурных, и такие занятия тоже планируется проводить. Кроме того, мы разрабатываем туристические программы для москвичей и гостей города. Ну, для москвичей вот я уже рассказала о наших услугах, но для гостей города это особенно актуально. Приехал кто-то к вам в гости, нужно человеку показать Москву. Или вот уже были прецеденты много достаточно раз, что люди обращаются, приезжают в Москву, особенно летом, из разных уголков страны. И, конечно же, они нуждаются в составлении программы туристической, именно адаптированной, потому что не знают, где что адаптировано и вообще где что расположено. Мы такие программы составляем. И здесь я подхожу как раз к той базе данных, о которой тоже уже говорил Андрей Владимирович, потому что это такая программа туристическая, она актуальна не только для Москвы, но и для любого другого города. Когда люди отправляются в самостоятельное путешествие, не все эти путешествуют организованно. Есть у нас отчаянные люди, которые путешествуют самостоятельно. И, конечно же, очень желательно, чтобы человек мог найти на ресурсе, на электронном, открыв какой-то сайт, например, какой-то ресурс, и посмотреть, что же есть адаптировано в конкретном городе. Мы вот к этому идем, к сбору, собираем информацию уже сейчас, и идем именно к организации этой базы данных. А пока у нас для этого есть передача авторская «Туристоскоп» на Радио ВОС, где мы рассказываем об адаптированных локациях для людей с нарушением зрения. Это и музеи, это и природные локации, это и пешеходные экскурсии, это и туры адаптированные, многодневные, То есть в эту передачу мы приглашаем корреспондентов из разных совершенно уголков страны и людей, которые уже побывали где-то и сами прочувствовали на себе прелести, когда все организовано, все адаптировано, и ты знаешь, куда конкретно направиться. И эта передача у нас вот уже 76 выпусков есть, так что, в общем-то, любой, у кого есть информация об адаптированных экскурсионных объектах, может стать ее героем, гостем. Так что всех приглашаем. Но и мы не останавливаемся в поиске форм туристической деятельности. В феврале прошла первая интеллектуальная игра под названием «Москватека». Интеллектуальная игра, которая призвана изучать нашу столицу, нашу Москву в форме такой интеллектуальной игры. И, конечно же, будут следующие ее этапы. В общем-то, она планируется быть регулярной. Вот в сентябре уже планируется следующая Москватека. Так что готовьтесь, слушайте экскурсии, приходите на наши экскурсии, заказывайте что-то, какие-то занятия в нашем отделе, и вы будете победителями на Москватеке. Здесь еще хотелось бы сказать об одной стороне реабилитационной работы в сфере доступного туризма. Это трудовая реабилитация, поскольку сейчас форматы туристические позволяют незрячему человеку стать экскурсоводом. Конечно, это, ну, будем объективны, это не будут большие группы, такие вот спонтанные группы, это не будут автобусные экскурсии, но и с индивидуальными группами, и с индивидуальными именно экскурсантами, и с небольшими группами. Это вполне возможно, и уже есть прецеденты. Ну, собственно, я этим занимаюсь уже вот несколько лет, и есть прецеденты в других городах. В частности, это и Петербург, это Липецк, это такой небольшой город, как Касимов, где девушка у нас с очень небольшим остатком зрения проводит экскурсии по своему городу, и существует такой ресурс, как Tripster, то есть она выставила свои экскурсии на этом ресурсе, и они пользуются определенным спросом. То есть прецеденты есть. Ну, не буду подробно рассказывать сейчас о них, потому что у нас, опять же, в передаче «Туристоскоп» была посвящена и Касимову, и Липецку, и, конечно же, я думаю, что будут и другие прецеденты в этой сфере. Поэтому вот последний проект, кстати, «Действуй без барьеров», был как раз направлен на воспитание, на получение первичных навыков для деятельности незрячих экскурсоводов. И несколько человек из этого проекта у нас проявили и способности, и интерес к этой деятельности, и, собственно, вот планируем летом с их участием организовать экскурсии. Кроме того, аудиоэкскурсии у нас были по этому проекту сделаны нашими же участниками незрячими, поэтому их тоже можно послушать вот на ресурсе вскоре АВ-3715 и в туристоскопе. Кстати, туристоскоп у нас есть, можно его скачать, передачи в архиве Радио ВОС, так что все к этому можно вернуться и послушать. Так что звоните в наш отдел, приходите, давайте сотрудничать все вместе и делать одно большое общее дело по развитию доступного туризма, адаптированного для людей с нарушением зрения. Или тифлотуризма, как уже сейчас появился такой термин. Спасибо за внимание.
1: Спасибо, Лариса. У меня вопрос. А есть ли у вас на сайте, либо, я не знаю, может быть, какая-то рассылка, системная информация вот о тех продуктах, что вот уже доступно? Ну, условно говоря, председатель местной организации нашей московской, чтобы мог зайти, выбрать экскурсию, да, вам позвонить и заказать это все.
0: Некоторая информация на сайте КСРК ВОС есть в разделе о нашем отделе, нашего отдела. Ну, конечно, мы ее будем совершенствовать и добавлять новые маршруты, ну, все, что у нас нового происходит. Ну, и, конечно же, звоните, обращайтесь к нам.
1: Какие-то контакты оставишь, чтобы...
0: Да, конечно. Да, это в первую очередь, ну, попроще, напрямую можно связаться по мобильному телефону, вот моему, 964-624-35-38. И можно позвонить через именно официальный телефон КСРК ВОС, соединиться с секретарем и попросить соединить с отделом социального туризма. Или добавочный у нас телефон 365. Вот, боюсь, в озвучивании официального телефона 495. Антон Викторович, подскажете?
2: Не, я не подскажу.
0: Не подскажете? Даже, да? Ну, да, вот как-то я... Да. Ну, в первую очередь в наш отдел. И Геннадию Васильевичу тоже можно, конечно, звонить. 968-090-73-42. Ну, а официальный телефон секретариата, его, конечно, я думаю, найти легко в справочнике вот как-то своего учреждения. Телефон, я вот просто в одной цифре боюсь ошибиться, не буду называть. Поэтому...
1: Коллеги, есть вопросы?
0: Говорите. Да, вопросы какие-то есть еще дополнительные. Геннадия, телефон 968-090-73-42. Мой, успели записать, да? 964-624-35-38. И приходите, заглядывайте, когда будете здесь, в КСРК, в личном общении тоже можно что-то прояснить. 303 кабинет. Пока 300, во всяком случае, 303.
1: Спасибо.
0: Да. Спасибо большое. До новых встреч.
1: Коллеги, значит, Всероссийское общество слепых несколько лет назад подписало рамочное соглашение с программой «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Наука, искусство и спорт». И мы приглашали сегодня представителей этого фонда для участия в нашем семинаре. В частности, должна была выступить с нами Марта Любимова, но, к сожалению, вот прислала смс-ку буквально, что заболела, но сказала, что есть якобы представители от нее и от этого фонда. Кто-то есть в зале? Просто в регистрационном листе у нас никого нету, к сожалению. Если нет, тогда мы продолжаем дальше нашу повестку дня. Как я уже упоминал на открытии, что Московская городская организация более 15 лет развивает социальный туризм и проводит экскурсии по Москве, по Московской области, по городам Центрального федерального округа нашей страны для наших подопечных местных организаций. И мы очень плотно сотрудничаем с туристической фирмой «Маруся». И мы пригласили директора Меломед Марию для того, чтобы она тоже поделилась своим опытом работы с нашими подопечными. Мария, вы здесь?
3: Всем. Приятно с вами познакомиться наконец-то. А то все по телефону, да. Ну вот теперь вы мне все выскажете. Что у вас накопилось? Я работаю в туризме более 25 лет, и все это время организую экскурсии. И я считаю, что экскурсия — это прекрасная форма познания, расширения своих горизонтов, переключения, успокоения. И для людей с нарушением зрения это, конечно, прекрасная возможность неформального общения в необычной обстановке, порой очень необычной. Я знаю, что вот последняя поездка, многие из вас ездили в Ивангород и поднялись по огромным лестницам средневековым. Я просто вами восхищаюсь, вы большие молодцы. И вопрос о доступности среды для людей с нарушением зрения. Можно, конечно, об этом говорить много. И вот предыдущий спикер очень интересно рассказывал о Москве. В Москве действительно много для этого делается, но мы всегда хотим куда-то туда, где мы еще не были, где нет таких возможностей, где не так все доступно. И моя задача — построить маршрут так, чтобы он был для вас более-менее удобен, насколько это возможно, и найти гидов в каждом городе, которые бы любили свое дело, знали бы город, обладали бы правильной речью, были бы отзывчивыми и могли бы вам в доступной форме рассказать об этом городе. Конечно, перед каждой экскурсией я всем говорю, что нужно давать описательный рассказ, больше этому уделять внимание, по возможности что-то трогать, если есть какие-то тактильные модели, трогать, если есть памятники архитектуры, к ним прикасаться. Но, наверное, судить вам больше, получается это или нет, потому что вы все это проходите на себе, и, наверное, вы даете возможность регионам развиваться в этом отношении. Например, я могу сказать о Ярославской области. Многие из вас были в Ярославле и работали с Андреем Юрьевичем Даниловым, прекрасным экскурсоводом, историком, кандидатом исторических наук. Он продвигает активно туризм Ярославской области, и в том числе благодаря ему в Ярославской области уделяют такое внимание построению тактильных моделей в городах и Угличе, и Переславле-Залесском, и Ростове, и Ярославле. И он специально готовит гидов, которые бы могли работать с людьми с нарушением зрения. А начиналось все с работы с вами. Те, кто были в Вологде, там есть замечательная экскурсовод Елена Прудникова, которая тоже специализируется на работе с слабовидящими. И я совершенно случайно с ней познакомилась. Она сотрудник Вологодского Кремля, и она уже неоднократно для ваших групп проводила там экскурсии по городу. То есть вот моя задача — вот эти жемчужинки в каждом городе находить, и складывать их, и собирать, и передавать другим вашим группам. Все остальное, наверное, вам уже рассказали о Москве, как бы такую официальную информацию вы уже получили. Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, предложения, идеи, я буду очень вам благодарна. И хотела бы вас попросить, мне очень важна от вас обратная связь после каждой поездки. Где-то что-то получается, где-то не очень, где-то вам понравился гид, где-то суховат, где-то питание вкусное, где-то курица сухая. Это все очень важно, и я буду вам благодарна за любую конструктивную критику, потому что это, в общем-то, продвигает наше общее дело и позволяет нам двигаться в правильном направлении. Спасибо вам большое за внимание.
1: Коллеги, есть ли вопросы к Марии, пока вот она к нам пришла в гости сегодня? Подождите, давайте микрофон дождемся, да. Ага.
4: Здравствуйте, Зеленоград.
5: Здравствуйте.
4: Надежда Титаренко.
5: Да-да-да.
4: Ну, во-первых, спасибо вам большое за Ивангород. Вообще вот эта экскурсия изумительная. Экскурсоводы были просто на высоте в любом городе, где мы побывали. Ну, а в Старой Руси это вообще вера. Это нас покорило просто своим вниманием, своей эрудированностью. Вообще молодцы вообще все. Но нам бы хотелось вот Рыбинск-Тутаев разработать экскурсию, если это возможно.
3: Конечно, мы проводили такие экскурсии Рыбинск-Тутаев.
4: Ну, нам ее как-то не дали, сказали, что нет такой.
3: А вы поэтому... сами предлагаете?
4: А, к вам... вам...
6: Тутаев не пойдет на 2 дня, наверное.
3: Были, почему? Были.
4: Очень... Очень хотелось
3: кто-то
4: бы
3: ездил.
4: Туда съездить. Хорошо,
3: и не
4: будем,
3: раз, и
4: будем
3: не
4: ждать,
3: раз.
4: Будем ждать.
3: Хорошо.
4: Спасибо большое.
3: Возьму на заметку. Но, в принципе, Рыбинск-Тутаев проводить можно, но только в летнее время, наверное. Там очень большая проблема с Тутаевым, потому что 2 берега, смотря какой Тутаев иметь в виду. Но... Там есть нюансы с дорогами. Но, в принципе, мы эти экскурсии проводили и не раз. В том числе даже переправлялись с одного берега на другой. Так что давайте в следующий раз...
7: Здравствуйте, Мария Ефимовна.
3: Здравствуйте.
7: Это Измайлова, председатель Салих Валентина Николаевна.
3: Очень приятно.
7: Я вот хочу присоединиться к высказываниям Надежды Георгиевны. На самом деле, вот эта последняя экскурсия, ну просто замечательный экскурсовод, замечательный. Я бы хотела просто поблагодарить экскурсовода Кристину Суворову, это которая у нас...
3: В Ивангороде.
7: Да, вот просто вот она настолько внимательная. Мы поднимались, я вот совсем человек без зрения, и она вот с таким вниманием, с пониманием относилась к этому. Это вот очень важно. Потому что, конечно, когда зрячий экскурсант, это одно. А когда незрячий, не всегда вот это вот понимание, оно как бы нам способствует в восприятии материала. Поэтому вот огромное-огромное спасибо. И я хотела бы пожелать, чтобы побольше было экскурсий, этнографических таких вот экскурсий. Вот, может быть, разработать все-таки какие-то вот эти
3: пункты. В прошлом году... Я не знаю, вы ли конкретно, но ваша группа ездили на 5-дневку с посещением Йошкар-Олы.
7: Да,
3: и
7: да,
3: у вас там
7: был момент.
3: Этнографический элемент, но меня за него не похвалили. Мне сказали, что не очень.
7: Нет, нормально.
3: Да. Понравилось. Да,
7: очень-очень. Да? Это так важно. Нам это тоже познавать, эту сторону. Спасибо огромное, Мария Ефимовна.
3: Будем стараться, но мы, к сожалению, ограничены рамками. Вот если 2-дневная экскурсия, это определенный километраж. А все, что вокруг Москвы, там этнографии не так уж и много. Это надо чуть-чуть подальше поехать.
7: Да, да.
3: То есть если... Ну, если вам разрешат чуть-чуть подальше поехать, там будет больше этнографии, потому что Поволжье... Это сплошная этнография. На самом деле очень интересно знакомиться с культурой и чувашей. Ну, вы в Чувашии некоторые из вас тоже были, да?
7: Да.
3: Да, и марийцев, и так далее.
7: Ну, что в ваших возможностях.
3: Да, поняла. Спасибо большое. Буду иметь в виду.
8: Мария Ефимовна.
1: Сейчас. Сначала Наталья Александровна.
8: Добрый день.
3: Здравствуйте.
8: Лаврова Наталья Александровна.
3: Здравствуйте.
8: Это тот самый председатель, который всегда требует, чтобы были десерты. У меня люди молодые, они покушать любят.
3: Им еще можно.
8: Им еще можно, да. Я тоже присоединяюсь, конечно, к нашему 5-дневному туру. Слова благодарности. Но я хочу сказать немножечко другое. Я знаю, что вы работаете или с вами работает наш гид, который ведет путевую информацию.
3: Михаил.
8: Михаил, да. Михаил. Огромная благодарность, что вы эту изюминку нашли в виде его. гениальный экскурсовод, честно. Он настолько влился в нашу семью. То есть вот мы с ним встречаемся, уже обнимаемся. Он всех знает, не только председателей, но и членов нашей организации, которые часто ездят. Спасибо вам вот за этого сотрудника. Но надо выращивать еще. Одного Михаила мало. Да.
3: Вы мужчин хотите в основном?
8: Нет, ну почему? Мы просто хотим, чтобы...
3: Наталья люди... Александровна, вот в этот раз с вами будет работать Юлия Григорьевна. Она вам тоже... Вы ее тоже одобрили?
8: Да. Она с нами в Кусково.
3: Она с вами в Кусково, да, и она вас, да, с вами, да, еще куда-то ездила.
8: Да, да,
3: вот,
8: да,
3: в этот раз, да, вы с ней поедете.
8: Хорошо.
3: Поэтому, видите, вашу просьбу сразу же...
8: Спасибо. Да. Спасибо. И еще у меня есть пожелание. Дело в том, что вот многодневные экскурсии, это, конечно, замечательно. Это прекрасно. Но у нас их бывает очень мало.
3: Угу.
8: В основном двухдневные и однодневные. А ведь вот однодневные и двухдневные мы можем даже иногда позволить себе, ну, так скажем, за свой счет поехать. Mm-hmm. Да? Но, опять же, вот эти рамки расстояния, они остаются. И это не наша прихоть. Мы тоже хотим на два дня уехать
3: далеко,
8: в Казань.
3: Да.
8: Угу. По платной дороге. Но этого нельзя.
3: Угу.
8: Поэтому автобусы не наши, и мы должны придерживаться этих правил.
3: Да.
8: И их не нарушать.
3: Согласна.
8: Вот. И вот побольше вот таких вот ёмких маршрутов, конечно, ну и интересных. А вот однодневные экскурсии, я понимаю, что мы уже, наверное, все Подмосковье проехали не по одному разу, но с каждым годом что-то открывается новое, там, ну и не знаю, в общем, ну как-то вот над этим еще можно поработать.
3: Ну, пока ваше руководство, у меня однодневные экскурсии в этом году не запрашивало.
8: Да,
3: если,
8: да,
3: запросят, мы это обсудим.
8: Ну, считаю, не только что... руководство может попросить, мы тоже можем попросить,
3: тоже,
8: если это будет на коммерческой основе. Да? Я понимаю, что можно будет сделать там и письма, и все. Вот. Просто вот уже не знаешь, уже открываешь карту Московской области и не знаешь, куда людей повезти. У вас, конечно, больше информации.
3: Вы знаете, проводится в последнее время в Подмосковье очень много выставок интересных. Были ли все в новом музейном комплексе «Манеж» в Звенигороде?
5: Постоянно.
3: Неделю раз. Молодцы. В Серпухове регулярно проводится. На все выставки.
8: Но ведь дело в том, что выставки для незрячего человека... Вот я, например, делаю экскурсии,
3: угу,
8: и ориентируюсь, конечно, не на слабовидящего человека, а на незрячего.
3: Незрячего.
8: Вот если незрячему человеку будет все понятно, то слабовидящий все равно дотянет до...
3: Я поняла.
8: До того, чтобы было понятно.
3: Ну, может
8: понятно.
3: Быть, вам, вас больше...
8: А говорить природы. Так, чтобы... Знаете, ребят, вот вы не видите, вам это будет неинтересно, вы не ездите. Нет, нельзя. Надо ориентироваться именно на то, ну вот чтобы незрячий человек это понял. Ну, в общем, вы поняли. Вот. А уже слабовидящий он дотянет, он увидит, а что не увидит, мы ему подскажем.
3: А скажите, пожалуйста, вот в Подмосковье какие направления вас интересуют? История,
8: ну, это, животные? Это же, это чтобы было красиво.
3: Красиво.
8: Там усадьбы, например, новые какие-то. Да?
3: Новых усадеб быть не может.
8: Ну, я имею в виду отреставрированные и неруинные. Неруинные. Вот.
3: Понятно.
8: Ну, это на будущее. Это вам как наказ.
3: А в театре Гонзаги в Архангельском были?
8: Прекрасно. Вот видите, сразу, что мы хотим, а вы нам предлагаете. Это же прекрасно.
3: Просто вы меня застали врасплох. Все мои знания куда-то разбежались.
8: Но я люблю так.
3: Да, да, я поняла. Я буду стараться.
8: Спасибо вам большое за вашу работу.
3: Спасибо.
8: Спасибо.
1: Так, по-моему, Ольга Евгеньевна, да, хотела?
9: Мария Ефимовна, большое вам спасибо за экскурсии. Мы, я, в общем, это местная организация «Красносельская». Мы очень всегда рады У нас была великолепная экскурсия в Смоленск. Я знаю, что Марья Ефимовна одна и Марья Ефимовна другая имели неприятности по этому поводу, но мы получили массу удовольствия. И спасибо большого Виталию Олеговичу. Ну, просто гениальный экскурсовод. И Михаилу Геннадьевичу спасибо. Знаете, Марья Ефимовна, мне бы хотелось... При возможности все-таки оставляйте время на вот, ну, на какое-то отдых. Знакомство с городом. Понимаете, вот у нас была эта пятидневная экскурсия, великолепная. Но я вот Марье Ефимовне звонила, и вам могу сказать, она мне объяснила, почему мы едем в Санкт-Петербург. Потому что из Санкт-Петербурга очень легко добраться до Ивангорода. Но приехать в Санкт-Петербург, просто ночевать, для меня это было как-то очень грустно. Далее мы приехали в город, понимаете, времени бывает очень мало, чтобы просто была бы пешеходная какая-то небольшая экскурсия, чтобы мы прошлись по улицам, чтобы мы почувствовали дома. Вот, а вот в плане незрячих, ну, может, в чем-то Наталья Александровна права, но с другой стороны, все зависит еще от экскурсовода. Я не помню имя экскурсовода в художественной галерее Рыбинска, но она была настолько великолепна, что я практически ничего не видела. Но так ярко, так четко, так музыкально представила все, что она рассказывала, что, честное слово, я до сих пор, а это было 3 года тому назад, я до сих пор это помню. Понимаете, поэтому вот вам большое спасибо за то, что вот практически в каждом городе экскурсоводы просто с искрой Божьей. Вот. И, конечно, хотелось бы, вот, чтобы вот этих экскурсий было вообще побольше. А что касается Подмосковья, я думаю, что и в Архангельске, и даже в Абрамцево, которые мы знаем, может быть, стоит поехать еще раз. Потому что...
3: Они же... Я, кстати, вот, простите, прошу прощения, в конце мая ездила в Сергиев Посад. Ну, казалось бы, кто не был в Сергиевом Посаде? Меня водили именно по комплексу Конный двор, он называется. То есть я просто... Там так потрясающая выставка, посвященная Сергию, идет, новая, которая в том числе адаптирована частично и для слабовидящих, потому что там можно много аудиоэффектов. И как бы если вы были в этом городе, это не, то есть все же меняется, все развивается. Ризница открылась после обновления. Она вы, вот вы говорите, мы хотим все красивое. Я такой красоты не видела в своей жизни. И в отличие от оружейной палаты московской, где нельзя фотографировать ничего, там можно фотографировать все. Ну, извините, перебила.
9: Ну что вы, как раз это то, что я хотела, поэтому, может быть, и в Мураново можно, хотя мы там были. Понимаете, поэтому, в общем, это все, всегда интересно, побывать даже в тех местах, потому что каждый раз встреча с прекрасным и с великолепными экскурсоводами, это всегда
3: праздник.
9: Ну, восторг. Ну, практически всегда. А вот с экскурсоводом действительно это вот хорошо. Так что если Виталию Олеговичу низкий поклон, мы его помним. Спасибо вам большое.
3: Спасибо.
1: Спасибо. Конечно, вам можно даже 5 целых.
3: Ну, поскольку я уже до вас дошла. Сначала несколько слов по поводу условной экскурсии в Ивангород. Почему такой маршрут? Понимаете, мы эту программу формировали несколько недель. Мы никак не могли договориться, потому что хотелось посмотреть больше городов. Одней не хватало. И поэтому, ну, как бы Питер просто он удобен был действительно с точки зрения ночевки. Но если ехать в Санкт-Петербург, надо ехать в Санкт-Петербург отдельно. А если бы мы остались там на какое-то время, значит, вы бы что-то не увидели, то, что вы увидели. А у вас был маршрут, в принципе, уникальный, потому что, ну...
10: Очень тяжелый.
3: Тяжелый, согласна. Тут как бы...
11: Интересно.
10: Ольга Сальникова, Отрадная. Что я вам хочу сказать? Во-первых, большое спасибо, действительно. Там, где бывала наша организация совместных поездок с другими, да, мы все очень благодарны. Во-первых, это большой труд, я на себе знаю, потому что сама разрабатываю все маршруты, которые мы ездим. Вот. И по Подмосковью я хочу сказать

0: деревянный. У них будет скоро два музея, они их сделали.
1: Бушарина?
0: Да, Бушарина, прям рядышком. Мы там оттуда тоже не вылезаем, да.
1: Угу.
0: Там есть таежные дачи, которые мы поедем сейчас смотреть. Для нас они делают бесплатно эту экскурсию. Там очень много музеев. Вот именно дачно, даже называется отель-музей. Поэтому, если посмотреть, то можно будет очень-очень много найти. Талдом, неизведанный Талдом.
1: Ваши несколько групп были в Талдоме, но, понимаете, еще должно от вас желание туда ехать, потому что, я вас перебью чуть-чуть, mm-hmm. есть музей первого ряда. Все хотят, чтобы было красиво, старинное, красивое, праздничное. А Талдом — это все-таки небольшой городок, то есть, ну, как бы, это на любителя. Чуть-чуть.
0: Вы знаете, я не знаю. Мы там были и в монастыре, и были у друга в музей Клокова. Вот. Нам, например, очень понравилось.
1: Понравилось.
0: Да, mm-hmm. авиастанция какая там. Великолепнейшая. Мы специально заказывали экскурсию, чтобы был прилет и отлет журавлей. Mm-hmm. И они нам показывали. И по болотам возили. И было очень интересно. Вот вам этнография тоже. География. Поэтому я не знаю, почему, кто вам сказал, что это неинтересно. Там, кстати, сделали уже много новых музеев. Вот. Ну, а вот по этому поводу вот этой экскурсии большой, да, она очень насыщенная. Очень много. Но переезды очень большие. Это очень трудно. Это мое личное мнение. Но я думаю, что и некоторые тоже присоединяются к этому. И особенно большая благодарность за старую Руссу.
1: Mm-hmm.
0: Вот старая Русса, в отличие от всех остальных, прекрасная обзорная экскурсия. Я считаю так, что куда бы мы ни приезжали, нужно брать обзорную экскурсию по городу, чтобы мы познакомились со всем, что там есть, коротко. И брать, конечно, отдельные какие-то моменты. Вот там был экскурсовод великолепнейший. Великолепные два музея, посвященных Достоевскому. Я просто не помню, кто у нас вел, но он доктор наук, что ли? Философских. Вот. И он вел экскурсии. Вы знаете, как он рассказывал? Да, Сергей Леонидович мне подсказывает. Мы его даже заказали благодаря Марии Ефимовне, да, нашей Хамониной, чтобы он провел нам и вторую экскурсию. Это действительно вот... Вы знаете, после этого нам захотелось еще раз туда побывать.
1: Второй раз.
0: Это зависит от экскурсовода.
1: Конечно. Я с вами
0: вот.
1: Согласна.
0: А, конечно, на мой взгляд, эту экскурсию пятидневную нужно было разбивать. Потому что переезды туда-сюда, менять гостиницы, вот, это очень тяжело. Поэтому лучше несколько раз съездить, но посмотреть то, что мы хотели. Псков мы фактически не увидели. Псков мы очень хотим, вот для, например, если нас будут собирать сейчас и просить, какие экскурсии Псковско-Печерскую лавру. Пусть она будет двухдневная там. Мы же проехали семь...
1: Вам не дадут на два дня ее.
0: Ну, трехдневную. Понимаете? Потому что это очень интересно. И мы фактически ничего не увидели.
1: По поводу Псково-Печерской лавры. Тут произошло небольшое непонимание. Мне заявили Псков, а Лавра находится в Печерске. Это 60 километров от Пскова. И просто Печерск, он не вписывался, в Печорок, вернее, он не вписывался в этот маршрут. Тогда не надо было в Псков ехать. А по поводу этого монастыря. Последние годы благословения на посещение пещер не дают. То есть надо это понимать.
2: Я успел.
1: Ну, вот какая-то группа ваша, две группы ездили в Печоры. Да, и вам давали с большим трудом, это получилось сделать. Сейчас они не дают. Поэтому, ну, какие будут поступать от вас запросы, такие будем стараться реализовывать.
3: Спасибо.
1: Спасибо за науку. Буду все учитывать.
3: Мы продолжаем нашу работу. Значит, вот сейчас мы обсуждали наши массовые экскурсии в рамках МГУ ВОС, которые осуществляются при финансовой поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Но

0: Я хочу сказать, что среди незрячего сообщества формируется уже определенный кластер людей, которые самостоятельно готовы тратить на себя деньги, покупать специализированные туры. И как раз в нашем семинаре мы хотели тоже отразить эту тему. Мы пригласили две организации, которые у нас выступают сегодня онлайн, так как они находятся в других регионах. И сейчас, если технически мы готовы, я бы хотел предоставить слово представителям компании Liberty, город Санкт-Петербург. Есть у нас возможность?
1: Видно ли меня? Слышно ли меня?
0: Да, слышно.
1: Добрый день, дорогие коллеги. Успела заслушать предыдущий доклад. Очень интересно, сколько вы ездите, сколько вы путешествуете. Молодцы какие. Просто здорово. И хочу рассказать про нас. Меня зовут Мария Бондарь. Специализированная туристическая компания для инвалидов Liberty из Питера. Liberty – один из самых старых проектов в сфере социального предпринимательства и первая и самая старая специализированная фирма для людей с инвалидностью. 22 года мы делаем туры для путешественников на инвалидных колясках. И последние где-то 5 лет мы делаем специализированные туры для незрячих путешественников. Что интересно есть у нас в программе? Конечно, Петербург – это традиционный пятидневный тур. В этом году он уже прошел, обычно в мае у нас проходит. Да, включаем самые и, конечно, и Франции, и ФАК, и Екатерининский дворец слушания. Ну, не только такие вот известные в всей стране, но еще и небольшие локальные музеи. Я музей Ахматовой, Дачинный Петербург. А почему мы их включаем? А потому что вот эти музеи умеют делать специализированные экскурсии для незрячих. Они используют специальные такси, рельефно-графические пособия и делают реплики своих экспонатов, адаптируют тексты экскурсионные. Поэтому мы идем именно так. То есть мы не смешиваем группу в разные нозологии, мы не делаем общие туры для колясочников, потому что они требуют разного подхода. Правильно? Они требуют разные методики подготовки. И то, где может пройти колясочная группа, то совершенно не нужно, может быть, группе незрячих туристов, потому что незрячие объекты могут иметь продукты специализированного для туристов, которые не видят. Поэтому это разные программы, и разные объекты мы подбираем. Где-то они пересекаются, а где-то они различные. Ну вот, если питерский тур уже прошел, то что же у нас впереди в этом году? Впереди традиционный тур в Калининград. Он пройдет 10 августа. И там есть еще несколько дней. Успевать, то надо, потому что билеты нужно подобрать еще в Калининград. В основном самолеты, конечно, летают в Москву. Мы делаем группы звездные из разных городов, спокойно. Люди прилетают, приезжают, да, прилетают на самолеты из разных городов, собираются в определенном месте, будь это Питер или Калининград, или Ереван, или Казань, и заселяются в одну гостиницу, мы катаем общую программу. Как правило, всегда тур в проживание, двухразовое питание, экскурсионная программа, транспорт, гид, билеты, все экскурсионное обслуживание. И путь до места сбора экскурсанты подбирают себе сами и обращаются к нам за помощью. Мы можем посодействовать тоже, помочь подобрать билеты. Мы включаем билеты в стоимость, потому что из самых разных городов. Ну вот, в Калининграде пятидневная программа шикарная. Мы ее очень любим, потому что она сочетает и историю города старого, и очень много природы, и много прогулок. Это же заповедник, и Куршская коса, и Янтарь. Вот эти все особенности насыщают экскурсию, конечно. замечательно. Много тактильного материала, и музеи подготовлены, и наши люди уже умеют работать с незрячими группами, использовать много звуков, много предметов, которые можно трогать, адаптируют свои тексты. Советую пробовать. Новое в этом году – это экскурсия в Армению. Благословенный край. Экскурсия пройдет с 8 по 13 октября. Билеты в Ереван можно бронировать и выкупать. Разные компании летают.
0: Мария, мы просим прощения. Все-таки какая-то очень сложная связь. Вы вот пропадаете, и, к сожалению, наша аудитория не очень четко вас слышит. Может быть, как-то пересоединиться вам попробовать?
1: А мне кажется, что я слышу хорошо свой голос, который звучит в зале. Вы меня плохо слышите?
0: Да, вы пропадаете, как будто, вот, знаете, как вот сейчас слова, что-то слышно, что-то нет.
1: Если... Надо же, и сейчас пропадаю.
0: Да, если есть возможность пересоединиться как-то.
1: Или давай, ближе...
0: Или ближе к микрофону попробуйте. Ну да, это связь все-таки больше.
1: Давайте я перезайду.
0: Давайте, да, мы пока предоставим следующему спикеру. Коллеги, сейчас, да, у нас летний период начинается, люди хотят поехать на юг, и тоже одно из направлений туристических достаточно интересно, это Кавказ, и я хочу предоставить слово Ирине Сидельниковой, она расскажет про туры по Кавказу. Пожалуйста, Ирина, вы на связи?
2: Да, я на связи. Как меня слышно? Здравствуйте.
0: Вот, вас хорошо слышно, да.
2: Ну, вас приветствует Республика Дагестан. Мы с 23-го года занимаемся инклюзивным туризмом. Я являюсь руководителем клуба «Особого туризма Кавказ». Я являюсь лауреатом премии правительства Российской Федерации за вклад развития туризма, как раз-таки за разработку методики проведения туристических экскурсионных программ. По горному Дагестану или в условиях горной среды для людей с инвалидностью зрения. Мне кажется, у вас что-то фонит. Я тоже себя плохо слышу. Вам нужно что-то отключить или микрофон в зале, чтобы один микрофон остался. Так, хорошо. Так вот, у нас, конечно же, туризм городской. У нас абсолютно отличается, так скажем, и по формату, и по методам проведения наших программ от таких вот классических туристических экскурсий по городам. Мы в основном специализируемся на активных турах. Но это не значит, что мы не знакомы с правительствами народов Дагестана. Мы за короткий период, так сказать, за 5 дней, можем познакомиться с несколькими этносами Дагестана, посетить их, познакомиться с своими культурами, поучаствовать в мастер-классах, потом в различные тире. За несколько дней мы пробуем кухню разных. На сегодняшний день у нас разработано буквально 6 программ, все они разные. У нас есть и этнографические программы, исторические, и ознакомительные, и даже есть конные программы по красотам Дагестана. В процессе этих программ у нас участники приобретают навыки конной верховой езды и знакомятся с традициями, с конными традициями народов Дагестана. Пропадаю я, да, я вот себя не слышу. Сейчас слышно меня?
0: А мы вас, наоборот, лучше слышим.
2: Да? Так вот, есть у нас и очень активные туры. Мы сплавляемся по рекам, мы ездим на квадроциклах, мы катаемся на зиплайнах. То есть мы себе ни в чем не отказываем. Мы буквально стираем все границы, для нас нет никаких преград. Но мы работаем с несколькими музеями здесь, на территории горного Дагестана, и уже научили сотрудников музеев работать с незрячей аудиторией. Собственно, за это получили высокую награду правительства Российской Федерации. В этом году у нас, помимо Дагестана, мы стали работать с паломнической службой Русской Православной Церкви, и был организован тур в городец, в монастырь Феодоровской иконы Божьей Матери. Это отчина Александра Невского. И вот мы организовали трехдневный тур, поэтому я тоже вот хочу всех пригласить, пользуясь случаем, в такое интереснейшее духовно-просветительское путешествие по городцу. По Дагестану мы тоже расширяем свои границы. Помимо Дагестана мы осуществляем поездки в Чечню и планируем также привлекать уже и другие республики и сочетать исторические путешествия как по Дагестану, так и по другим республикам. Ну вот, собственно, если коротко, у меня все, готова буду ответить на все ваши вопросы. Что самое важное? Важно то, что к нам незрячие люди приезжают без сопровождения. То есть они буквально самостоятельно путешествуют. И вот уже у нас есть прецеденты, когда люди вообще сами приезжают, но с нашей помощью арендуют здесь какое-то жилье и буквально проводят целое лето здесь. Мы уже готовы, но пока еще не тиражируем, принимать людей с собаками-проводниками. Это очень важно для нас, соответственно. Почему я так говорю? Потому что нужно понимать, что Дагестан – особый регион. Нужно учитывать традиции народов Дагестана и их религию. И с собаками очень сложно, так скажем, найти жилье, и с собаками очень сложно зайти в кафе. Но это все как раз-таки связано с традициями, с культурой народов Дагестана. Но мы стараемся решать этот вопрос, и вот уже в этом году готовы принимать наших туристов и с собаками-проводниками, в частности, тоже. Но пока мы еще, повторюсь, это не тиражируем. Наши туристы абсолютно автономные туристы, путешествуют самостоятельно при нашей помощи и не чувствуют никаких преград перед собой. У меня все, собственно говоря, поэтому я приглашаю всех в путешествие по Кавказу, путешествие по Дагестану, будем рады всех видеть, и вы останетесь абсолютно довольны, получите кучу впечатлений, у нас нет ни одного недовольного туриста, к нам возвращаются снова, есть те люди, которые вот уже в этом году приезжают уже четвертый и пятый раз, именно на наши программы.
0: Спасибо, Ирина. Вопросы, пожалуйста, к Ирине из зала. Давайте попробуем.
3: Ирина, добрый день. Лаврова Наталья Александровна, председатель Организации работников интеллектуального труда. Скажите, пожалуйста, численность группы, если в этой группе есть тотально незрячий человек, без сопровождения, или это чисто индивидуальные программы?
2: Мы считаем, что мы ведем индивидуальную работу. Мы работаем с малыми группами, это 6-8 человек. Максимальное количество тотально незрячих туристов в наших группах было 6 человек.
3: Вот сколько было сопровождающих?
2: Нисколько. Все абсолютно автономно приезжали, и мы здесь уже самостоятельно их сопровождали. То есть это наша была абсолютно.
3: Они автономно приезжали к вам там на поезде или на самолете, это понятно.
2: Да,
3: меня
2: да,
3: интересует именно туризм. Вот 6 человек тотальников. Сколько сопровождающих на эту группу вы делаете?
2: У нас есть я в том числе сопровождающий. У нас водитель тур-тьютор, который также занимается сопровождением. И у нас есть еще один помощник, который также занимается сопровождением. То есть у нас на двоих тотально незрячих один сопровод. Вот так.
3: А вы предоставляете им и гостиницу, и, ну вот если человек захочет к вам приехать, то есть это будет тур вместе с гостиницей, все включается, кроме переезда, поездки до места назначения и обратно.
2: Да, совершенно верно.
3: А средняя цена примерно? Ну, например, 5-дневного тура.
2: 40 тысяч. Включают трехразовое питание. Да, у нас очень вкусное питание. У нас люди возвращаются домой с лишними килограммами, поэтому вы
3: питание
2: абсолютно...
3: замечательно. А вы их располагаете где? В нормальных гостиницах или в частных домах?
2: У нас гостевые дома, я не могу сказать, что это частные дома, у нас горные районы, в горных районах нет гостиниц, чтобы вы понимали, это гостевые дома уже, но вновь появившиеся и вновь выстроенные гостевые дома, с отдельными входами в каждом домике, так скажем, или в каждом апартаменте размещаем по 2 человека со всеми условиями, конечно же, внутри.
3: Ну, у вас группа размещается в одном отеле, да, или там в гостевом доме?
2: Конечно.
3: Или в разных?
2: Да. Нет, все в одном месте мы размещаемся. Ну, чтобы вы понимали, что такое гостевой дом. Гостевой дом – это, так скажем, вот отдельно стоящие 5 маленьких домиков на 2 человека. Mm. Вот мы в такой базе мы размещаемся.
3: Mm-hmm. Как туристическая база, да. Понятно.
2: Да.
3: Спасибо.
0: Mm-hmm. Еще вопросы есть к Ирине? Так, вопросов нет. Ирина, мы вас благодарим. Я так понимаю, что подробную информацию можно о вас узнать вот как раз в отделе социального туризма при КСРК ВОС, который создан, правильно?
2: Да, можно. У нас есть свой сайт, у нас есть свои сети, мы абсолютно открыты, и нас легко, в принципе, можно найти.
0: Спасибо.
2: И, конечно же,
0: Спасибо. Через
2: ваш отдел,
0: да.
2: В частности, тоже.
0: Давайте сейчас мы попробуем вернуться в Санкт-Петербург. Там начали рассказывать про экскурсию в Армению, я так понимаю. Это уже наше ближнее зарубежье. Мария, вы на связи?
4: Я на связи. Слышите ли вы меня?
0: Отлично, пока слышим.
4: О, я поменяла наушники.
0: Ну, видите, как помогло.
4: Да, будем надеяться. Так, называется, что повторить заново, что не услышали совсем?
0: Про Армению. Про Питер. Давайте вот про Армению вот с этого места начнем.
4: Армению. Да. Значит, Армения будет в октябре. Мы уже предвкушаем этот тур. Тур новый, классный, интересный. И Армения в октябре, ну, надо понимать, это фрукты, это теплый камень, это горы, пахнет разогретым солнцем городом. Конечно, надо туда ехать, чтобы слышать дудук, чтобы есть вот это все разнообразие, все, чего летом созрело, чтобы трогать хачкар. Группа пойдет, конечно же, и по старым монастырям, и в самые известные музеи, и пойдет слушать дудук. Представьте себе армянский дворик небольшой, вы слушаете музыку, разговариваете с мастером дудука, мастер-класс он вам проведет, фрукты кушаете вкусные, а потом едете в старинный монастырь, и там мастер хачкара, хачкар – это резной каменный крест, покажет вам, как он вырезает этот крест. Это один из символов Армении. Конечно, будет и обзорная экскурсия, и много-много интересного, все не успею рассказать. Как обычно, в тур входит и проживание, и двухразовое питание, и весь транспорт, и все экскурсионное обслуживание. Не входят только билеты до Еревана, потому что люди летят из разных городов, но, как правило, через Москву. Так, это Армения. И в работе сейчас тур в Казань. Мы его делаем вместе с Казанской библиотекой для слепых. И он планируется на конец августа, начало сентября. Точных дат нет, но буквально через неделю-две будет информация в нашей группе ВКонтакте. И вообще там все можно найти в нашей группе ВКонтакте. И анонсы, и количество свободных мест, и все цены. И с нами там можно связаться, а можно еще и по телефону. И спросить, куда же можно поехать, сколько оно стоит и так далее. Это если в 3 словах. Давайте скорее вопросы, потому что это же самое интересное.
0: Так, вопросы, пожалуйста, к Марии. Спрашивают про стоимость в Армению.
4: Так, стоимость в Армению. Приготовьтесь к армянским драмам. 377 тысяч армянских драм – это примерно 75 тысяч на человека по сегодняшнему курсу. Это недельный, богатый, хороший тур, насыщенный. Без дороги, конечно, потому что билеты, вот эта логистическая вся история с билетами, это отдельно нужно разруливать с каждым туристом.
3: Мария, скажите, пожалуйста, тур в Казань, что будет включать и сколько дней?
4: Тур в Казань планируем 5-дневный. Живем в самом центре, в отеле «Нагай». Это, ну, центрее некуда, это самый центр Казани. Вот. И, естественно, Казанский Кремль, там специализированная экскурсия разработана, и поедем город Град-Свияжск на теплоходе, туда и обратно на теплоходе. Очень много пешеходных экскурсий будет. Если вы знакомы с Гелиусей Закировой, то вот с ней как раз в содружестве мы это разрабатываем. И Казанское метро, и целый ряд казанских музеев, и Татарская Слобода, там, ну, в общем, много чего напридумывали. Очень хочется уже попробовать.
3: Ну, у вас в этот тур входит только Казань и Свияжск, да?
4: Мы просто не успеем.
3: Угу. Понятно.
4: В Казань настолько богатый город, что там можно делать две и три разных программы. Угу. Ну, это как Питер. В Питер не впихать все. Вот мы уже готовы сделать вторую программу по Питеру, отличную от первой, потому что новые музеи подключаются, делают хороший продукт, делают, ну, великолепно гидов своих готовят, и хочется альтернативную программу сделать, чтобы люди приезжали второй раз, и третий, и получали удовольствие.
3: И цена по Казани сколько примерно на сегодня?
4: Не могу сейчас сказать. Вот лучше врать не буду. Давайте через неделю этот вопрос еще раз нам задайте, и тогда ответим точно, чтобы никого вот не сбить с толку.
3: Понятно. Спасибо.
0: Где вас можно найти в интернет, сайт какой-то есть, где про вас информация?
4: Проще всего найти группу ВКонтакте, которая так и называется «Liberty – туризм для инвалидов». Там все отчетные фото за 22 года работы, все наши программы и набор в группы ведется именно там, и в колясочные, и в незрячие, в любые. Можно просто позвонить по телефону +7 921 306 85 63. Это мой рабочий телефон и личный. WhatsApp, Telegram, любые вопросы, смски, все расскажем.
0: Ну, я так понимаю, информация про вас тоже есть в нашем отделе КСРК ВОС, правильно?
4: Мне кажется, есть.
0: Ну, если да, это вот. Хорошо, спасибо, Мария.
3: Мария, скажите еще хорошо, один вопрос, давай. Последний. Вы работаете с группами только инвалидов или обычные группы у вас тоже есть?
4: Нет, наша специализация – это люди с инвалидностью. Изначально мы работали только с колясочниками. Последние 5 лет мы работаем с незрячими. Угу. Начинаем работать с людьми с ментальными особенностями. Вот сейчас в работе туры на ясном языке, но это, скорее всего, со следующего года запустим. А так редко, когда у нас бывают обычные туристы без Понятно. Инвалидности.
3: И вот в вашу группу сколько человек входит, если есть тотальники?
4: 8.
3: Ну, потому что слабовидящие и тотальники – это разные вещи.
4: Да мы понимаем.
3: У вас мы есть условия того, что если, например, человек тотально незрячий или даже слабовидящий, он должен ехать с сопровождением?
4: Нет, такого условия нет.
3: То есть
4: нет.
3: Вы можете сами сопровождать, да?
4: А мы привлекаем волонтеров. У нас студенты проходят часто практику, которые защищают дипломы или курсовые работы по инвалидному туризму. По инклюзивному туризму, там они как хотят, так и называют. И мы берем умных, хороших девочек-мальчиков, немного на группу, скажем, если 8 человек группа, не все там тотальники, кто-то, например, муж и жена едут, да, жена тотально незрячая, муж сопровождающий тоже там с остаточным зрением, например. С ними всегда гид и 1 или 2 волонтера в зависимости от конкретного экскурсионного дня. Если он посложнее, мы едем в Петергоф, это большой парк, да, там потеряться сложно, мы берем пару волонтеров. Кроме того, мы же используем радиогиды. Это оборудование экскурсионное, ну вот как у меня гидовская гарнитура и приемники, наушники у группы, они не потеряются. Ну, вот такие хитрости.
3: Спасибо.
0: Спасибо, Мария. Ждем всех. Да, спасибо. Переходим мы дальше к нашей работе. Хочу отметить такой факт, что Москва является очень гостеприимным городом, и в наш город едут люди с инвалидностью по зрению со всей нашей страны. Ну и, наверное, не побоюсь этого слова, что родоначальником этого проекта стала Скребец Светлана Александровна, генеральный директор спортивного реабилитационного гостиничного комплекса Всероссийского общества слепых. Светлана Александровна, прошу вас.
5: Добрый день, уважаемые коллеги, можно сказать. Очень приятно, что вот в вашем лице я вижу такое большое сообщество любителей туризма. И, конечно, Московская городская организация, вот, ну, насколько я уже 15 лет работаю тоже в этой теме, вижу, что вы очень активны, вы очень разнообразны, очень с большим интересом включаете в свою жизнь туризм.

0: который несет действительно нам и радость, и знания, и умение реабилитироваться в этих сложных городских, и вот уже присоединяются такие, как горные маршруты. Вот, очень приятно находиться в вашей аудитории. Спасибо, что пригласили. Я расскажу о той большой работе, которая идет с 2011 года. И вот, как вы уже говорили, вам 15 лет. И нам 15 лет. Вот в таком подростковом мы молодом еще, как говорится, состоянии. Сподвигла ВОЗ на эту программу, можно сказать, 2009 год, когда Юрий Михайлович Лужков объявил год равных возможностей, если помните. И вот из этой точки как-то немного дальше вперед пошло такое... что нужно Москву как-то организовать, создать определенные условия и в культурном пространстве, и в транспорте, и в других локациях, и приблизить Москву к тому, чтобы люди с ограниченными возможностями, ну, чувствовали себя более комфортно и пользовались этими условиями. И вот в 2009 году с отделом Департаментом культуры ЦП ВОС мы решили вот сами сначала обследовать, а что может нам предложить Москва. Ну и, как бы к удивлению, ну, столкнулись с тем, что не особо чего и можно было использовать. Но это было начало как бы нашего пути. И к 2011 году уже созрела как бы такая цель – все-таки открыть новое направление в ВОСе, вот, как социальный туризм. Ну, скажу, что Александр Яковлевич Неумывакин, в то время президент ВОС, активно, ну, поддержал эту идею, потому что мы представили уже определенные наработки, разработки, мы уже понимали, как это, что будет, привлекали музеи, пока в те годы это было на добровольной основе, добровольно с их стороны, когда им было тоже интересно в этом поучаствовать, хотя никто еще особого такого глубокого опыта не имел, не было еще инклюзивных отделов при музеях. Ну, в общем, как бы все вот было в таком вот состоянии, что если вот экскурсовод и директор музея возьмется за это, то, значит, состоится этот продукт, соберется он. Если не возьмется, ну, извините, мол, не обижайтесь. Идем дальше тогда искать новый объект. Ну и центральное управление приняло решение в 2011 году, что пилотному проекту «Социальный туризм» ВОС быть. И мы стартовали и начали свою работу. Что... как бы в этом положительно и выгодно то, что в Москве есть вот материальная база, ВОС ее использует, это средства проживания в СРГК, вот, свой транспорт. Естественно, мы подтягивали тоже любителей и желающих вести экскурсоведение и сопровождение группы. Было разработано положение о социальном туризме, в котором там все четко описано, кто в этом принимает участие, участие, на какой срок заезжает группа, могут ли вот тотально незрячих сопровождать инвалидов первых групп, имеют они право на сопровождающего, все как бы в этом документе описано. И в первый год, в общем, мы получили очень много заявок и начали работу. Кто наши участники? Это малые города России. И как мы столкнулись с той проблемой, что, да, на то время и даже, хочу сказать, и сейчас в малых городах России не так широко все это работает, не так широко все это представлено. Нет у них таких больших возможностей, вот как у нас в Москве. И вот ваша организация пользуется, да, многими и экскурсионными. Вот представители уже как бы есть у вас такой в лице Марии. Это очень, конечно, отрадно. Но в малых городах, к сожалению, это не так еще широко распространено. Участники этого проекта – это наши передовики производства, это наши активные деятели ВОЗ, это наши активные деятели, представители вот культуры, как я говорила, производство, наши ветераны. То есть они имеют возможность приехать на пятидневный тур в Москву бесплатно. А оплата дороги это осуществляется за их денежные средства. Вот. И когда организовался этот проект, был упор именно на то, чтобы наших таких дорогих людей все-таки поощрить, чтобы этот тур был бесплатный, чтобы он принес определенные знания, как бы элементы реабилитации, не буду повторяться, что и как, потому что многие уже говорили об этом, предыдущие выступающие. Вот. И мы, конечно, рады видеть и слышать положительные отзывы и отзывы о том, что не каждый незрячий человек может организовать и отправиться самостоятельно в путешествие, потому что есть разные семьи по своему составу. Кого-то могут сопровождать, кого-то не могут. Кто-то вообще ни разу не выезжал из своего города. И вот эта возможность объединиться в группу на основе территориально-региональной организации или местной организации, это вот как раз та возможность, которой можно воспользоваться и поехать. И участники подходили, говорили, что «Ой, я так собирался, мне так было страшно, но я все-таки как бы преодолел себя, потому что вот в группе там из такого-то цеха я знаю вот мужчину, вот он любезно согласился меня сопровождать, а там еще и реабилитолог с нашей местной организации поехал, и, в общем, как бы людей это сподвигает все-таки выйти из своей квартиры, из своего, как говорится, городского периметра». То есть, можно сказать, мы свою цель этим достигли. В процессе, как говорится, становления этой программы, естественно, она расширялась, она растет, и сейчас она продолжается. Владимир Васильевич Сипкин поддержал этот проект, он идет и по сей день. Хочу отметить, что в этой работе принимали участие и наш реакомп во главе с Ваншиным. В каком плане? Они написали и выиграли несколько грантов. Это 2012-2014 год, которые дали возможность собрать желающих экскурсоводов музея именно для адаптивной работы вот с нашей категорией. Вот. И это помогло как в московских музеях, так и в музеях тех городов, которые уже приезжали к Ваншину в реакомп для обучения экскурсоведению и дальше уезжали с этими знаниями к себе в города. Поэтому это тоже была очень большая работа. Хочу еще отметить, что также Реакомп выпустил много методических пособий, которые разошлись по музеям Москвы. Дарвинский музей очень активное, участие в этом принимал. Вот. И хочу отметить музей Москвы, директора Наталью Владимировну Потапову, которая одна из первых тоже с нами сотрудничала. Вот. Организованы были и сейчас они работают, эти программы для незрячих людей. Вот Лариса Овцинова, она тоже подготовила, используя ее творческие необыкновенные навыки. Вот. То есть за этот период мы уже состоялись и как бы продолжаем свою деятельность. Как говорится, готовилась к этому выступлению. Думаю, дай-ка я посмотрю, что же мы там за эти года наработали. Могу сказать, что с 2011 года мы собрали и пригласили, и работали. Мы пригласили 121 группу с России за этот период. Это 2031 человек инвалид по зрению. Из них у нас было 8 детских групп. Это дети-сироты из детских домов. Но в этих поездках нам помогал и брал на себя финансирование фонд «Живые сердца». Также одна группа была в 2014 году от Европейского союза слепых. Ну, когда у нас все еще было нормально в дружбе. Вот, это были представители иностранных государств. Им, конечно, было что рассказать нам. Мы показали им, что мы можем. Вот, они также отметили нас высокой оценкой. Вот, и сказали, что вот чего у нас нет, а у вас есть, это душевное отношение. Вот, это было, конечно, приятно слышать. Также мы собирали одну группу в 2013 году. Это были наши молодые специалисты, молодые люди из разных городов. И мы участвовали в Европейском молодежном форуме в Болгарии. Хочу сказать, что это мероприятие как бы раскрыло в некотором плане глаза и понимание наших ребят, которые вот воочию в прямом контакте с помощью переводчика и других приспособлений могли напрямую пообщаться. Вот. И мы оценили, насколько наш уровень культуры российский и наши возможности получить среднее и высшее специальное образование в России более высок, чем в европейских странах. Вот. И мы себя тоже, как говорится, в глазах европейской молодежи удивили тем, что и мы поняли, что о нас представление было совершенно другим. Вот. И когда мы уезжали, образовались, конечно, контакты личные между ребятами, и был прекрасно подготовлен с нашей стороны экспромтом концерт. Вот. Ну, в общем, была вот такая вот полезная работа. Ну, что могу сказать в заключение, что, конечно, эту работу мы осуществляем с душой, с полной любовью к этой теме. И мы, естественно, не туроператоры, мы не туристические агентства, мы в этой программе используем вот уже готовые продукты, которые адаптированы здесь, в Москве, в музеях, на выставочных площадках, для того, чтобы вот более ярче, точно показать нашу столицу, в которой, конечно, много всего интересного, и малые города стремятся ехать сюда, и это очень хорошо, что есть вот такое желание. Отрадно слушать и, как говорится, в процессе жизни, в том, что у нас все это получило огромное развитие. Вот в КСРК организовали такой отдел. И мы взаимодействуем с этим отделом. Цели наши едины. Методы и методики, конечно, разные, но очень хорошо, что вот Лариса Овцинова тоже разработала много пешеходных экскурсий, чего нам не хватало. И мы в этом плане очень друг друга дополняем. И это очень отрадно, что все это идет вперед, и все это развивается, расширяется и имеет спрос и интерес. Вот для чего, как говорится, все это и организовывалось. Ну вот, пожалуй, все. Хочу вам пожелать более хороших, новых экскурсий. Вот. Очень рада, что московская организация в таком интересе находится в этой теме. Вот. И чтобы вы от этого испытывали хорошее ощущение и радость жизни.
1: Спасибо Светлане Александровне. Вопросы есть, Светлане Александровне? Вопросов нету. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Коллеги, ну, мы очень много сегодня говорили об экскурсионном туризме, но туризм, он настолько многогранен, что есть разные направления. И одно из этих направлений тоже очень интересно. Это туризм с элементами спорта, спортивный туризм. И хотим вашему вниманию представить человека, который активно занимается спортивным туризмом в нашей стране с инвалидами по зрению. Это Ершов Игорь, руководитель спортивного клуба «Космос». Они, в частности, занимаются спортивным туризмом и сплавом по рекам Костромской области. Игорь, вы на связи?
2: Да. Меня слышно?
1: Да, сейчас слышно.
2: Да, добрый день. Добрый день всем. Ну, давайте начну с того, что мой турклуб называется «Космос» не случайно. Так совпало, что словосочетание «Кострома» и «Москва» как раз образует слово «космос». Почему у нас так получилось, такое совпадение? К нам начали ездить ребята из Москвы, с московского региона. Мы вначале не предполагали, что мы будем заниматься с людьми слабовидящими, слепыми людьми. То есть изначально у нас компания... Давно, с 90-х лет наш турклуб существует. И мы путешествовали везде, по всем регионам, по многим регионам, не по всем. И так получилось, что Москва почему-то дала нам такой толчок, и поэтому мы потом стали называться турклуб «Космос». Кострома, Москва. Мы так себя и сейчас позиционируем. Ну, начну с того, что началось все от того, что два человека слабовидящих у нас оказалось в группе, потом они порекомендовали другим, и в последующем мы начали об этом задумываться, как это делать безопасно, комфортно, и в последующем получилось, что у нас собирались уже очень большие группы. Ну, на мой взгляд, очень, потому что для спортивного туризма группа в 12 человек – это уже достаточно. Дальше, может быть, это немного дискомфортно. Ну, начнем с того, что мы организуем сплавы не только по Костромской области. У нас с незрячими людьми происходили уникальные сплавы в Карелии, на Урале, вдоль по побережью Черного моря нашего. То есть и такие походы уже были регулярными. Вот. Но в последнее время мы остановились все-таки на нашем регионе, потому что нам не хватает нашего сезона и времени. Мы поняли, что в Костромской области есть то, чтобы показать и посмотреть, и поэтому сейчас в основном водим по рекам Костромской области. Если говорить о моей компании, о нашей компании, то на сегодняшний день я сплавляю просто обычных, ну, значит, людей без вот этих проблем по зрению, порядка 100-150 человек в неделю. Вот. То есть это выстроено на профессиональном уровне с квалифицированными инструкторами-проводниками, кем я являюсь. Значит, это люди, которые проходят экзамены ежегодно, два раза в год. Мы, значит, входим в реестр инструкторов-проводников и так далее. Вот. Я, конечно, могу много рассказывать, ну, могу остановиться, значит, хотел бы остановиться на вопросах безопасности, потому что я думаю, что этот вопрос, он будет. Вот. Ну, начнем с того, что ходим на самых безопасных байдарках, это «Хатанга-3». Перевернуться на ней практически невозможно. Если у нас идут незрячие люди, у нас сидит один волонтер, значит, дальше сидит два невидящих человека, могут находиться в байдарке впереди. Также они с веслом, они работают и так далее. Если мы идем, ну, например, в Карелию, у нас идет, соответственно, 50 на 50. Ну, я про Карелию не буду останавливаться, это уже там отдельная тема. Туда ходят уже люди, которые несколько раз с нами ходили в путешествие. И практика у нас такая. Мы сначала берем человека, проверяем. То есть он у нас, значит, идет на один, на два дня. Ну, как правило, на два, потому что в Кострому приезжать из-за одного дня, наверное, смысла нет. Значит, и в дальнейшем, если мы понимаем, что этот человек подходит под туризм, что он наш, он работает дальше, вернее, мы его берем уже в наше путешествие. Вот. И, ну, хочу сказать про еще вопросы безопасности, значит, остановиться. У нас идет, значит, первое лицо, первая байдарка, ну, обычно это иду я, инструктор, проводник. Значит, третье у нас проверенное в плане безопасности, никаких препятствий, значит, криминальных, страшных нет. Все стоянки у нас обрабатываются от клеща. Дальше у нас, если идут вот слабовидящие, значит, делается по периметру ограждение веревкой. Это хотя бы останавливает. Значит, по поляне, на поляне, да. Дальше у нас на поляне стоит большой шатер. Да, также мы, значит, у нас идет машина сопровождения. Дальше мы регистрируемся обязательно в МЧС. У нас всегда идет обратная связь. Связь, значит, по непогоде и так далее. Они нас предупреждают, контролируют, приезжают на стоянки. Значит, дальше идет у нас замыкающий. Он никого не оставляет. И вообще у нас практика такая, что все суда идут в зоне видимости. Правило такое, если первая байдарка, вернее, если задняя байдарка, кто-то начинает отставать, мы все останавливаемся, полностью вся группа, и все стоим, ждем. То есть ситуация, при которой у нас может турист замерзнуть или при какой-то, ну, где-то оказаться в ситуации, когда у него там лодка сдулась и так далее, она фактически невозможна. Все люди находятся, значит, в спасательных сертифицированных жилетах. Ну, я сказал уже про сопровождение. Если у нас нет машины сопровождения, с нами идет большой моторафт, большая лодка, значит, она может вместить в себя 8 человек, соответственно, с грузом, со всем необходимым, ну и так далее. Ну, если вот говорить про стоянку еще, ну, о том, что, ну, не буду, наверное, говорить, такие мелочи, как, значит, это туалет, палатка обязательно. У нас идет, ну, вот сказал, большой тент-шатер, под которым можно разводить костер, то есть про то, что никто не замерзнет. Все вещи находятся в гермомешках, либо сопровождаются машиной. Ну, значит, вода только покупная, из реки не пьем, продукты только свежие, значит, мясо, как правило, тушенка. Ну, вот такое. И, значит, суда хорошие уже, повторюсь. Ну, и, может быть, в заключение своего первоначального знакомства скажу только о том, что происходило за эти годы и что происходит с людьми в наших путешествиях. Во-первых, многие из них просто ждут уже наших походов. То есть уже, вот представьте, с 2009 года люди с нами ходят. Значит, им это почему-то нравится. Знаю одно, что люди вот целый сезон зимний готовятся к нашим путешествиям, сплавам, и мы уже стали фактически друзьями. Вот, они уже приводят по рекомендациям своих друзей, и у нас так происходит. У нас образуются семьи, у нас люди просто ждут, мы уже созваниваемся, перезваниваемся. Я считаю, что это отличная психологическая разгрузка, и водный туризм, не надо как бы никому не говорить, просто нахождение на воде, это первые 10-20 минут, все плохие мысли уходят, вода забирает плохую энергетику, отдает хорошую. Ну, и вот в заключение, может быть, скажу, у меня, значит, есть слепой водолаз, вот, Андрей, и мы как-то лежали с ним в палатке в Карелии, я говорю, ну ты чего, как бы, твои ощущения вообще, зачем ты здесь оказался, ты же не видишь вот эту природу окружающую. А он говорит, я слышу, как чирикают птички, я слышу, как водичка шумит, мне важен шум костра, общение людей, разговоры и так далее. Я считаю, ну вот, например, мой туризм как водный туризм, однозначно я его буду, значит, продвигать, предлагать, и считаю, всем это надо попробовать, кто себя, ну, например, плохо видит. И плохо или совсем не видит. Так что вот на этом все, жду вопросов.
1: Так, кто-то в зале готов уже поехать сплавляться? Вопросы есть к Игорю? Водолазом и работает. Он не работает, это его хобби, скорее всего. Да, конечно, только микрофон, пожалуйста.
3: Здравствуйте, подскажи, пожалуйста, а возрастные ограничения какие?
2: Смотрите, возрастных ограничений фактически нет. Мы берем детей даже от 4 лет, но рекомендуем все-таки хотя бы с 5-6. Очень маленькие, они очень быстро устают. И это только однодневное. А по возрасту, пожалуйста, 60, 70, 80 с нами ходят каждую неделю. Если говорить про людей не слепых. Если это слепые, тоже ограничения нет. Мы смотрим по состоянию здоровья там.
1: Еще вопросы будут к Игорю? Вопросов нету. Игорь, спасибо большое за участие в семинаре.
2: Ждем в гости.
1: Коллеги, сегодня многие наши спикеры, рассказывая о различных турах, предложениях и по Москве, и в регионах, коснулись вопроса доступности музеев. Конечно, посещение музеев является неотъемлемой частью экскурсионных туров. И Московская городская организация, в свою очередь, тоже активно способствует тому, чтобы в Москве были доступные музеи, чтобы инвалиды по зрению беспрепятственно могли туда приходить. Несколько лет назад был реализован проект в рамках программы «Действуй без барьеров» о доступности музеев и культурный код. И сегодня у нас в зале представитель музея Николая Васильевича Гоголя Данила Рясов. Пожалуйста, Данила, вы в зале, да? Прошу вас.
3: Добрый день. Я сегодня, как вы видите, не один, а с Николаем Васильевичем Гоголем, с тактильным экспонатом, который мы активно используем в рамках наших экскурсий. И опишу его. Николай Васильевич Гоголь изображен в полный рост, стоя. У него коричневый сюртук, серые брюки, серый жилет, на шее черный платок, волосы русые, классическая гоголевская прическа с пробором, усы, румяное, улыбающееся, добродушное лицо, перо в правой руке. И вот как раз как пример с собой я его решил принести. Ну а если говорить в целом о нашем музее, то очень рад сегодня его представить, рад быть здесь, это большая честь. И надо сказать, что благотворительный фонд «Свет», как известно, реализует свою работу с 2021 года, и Дом Гоголя тоже принял решение поучаствовать, получить грант и все-таки заняться вопросами инклюзии. И для нашего музея это была тема крайне важная. Нам очень хотелось, чтобы незрячие и слабовидящие посетители тоже имели возможность полноценно приобщиться к истории Гоголя, о которой подробнейшим образом рассказывается в нашей экспозиции музея. Ну и тоже, чтобы люди с нарушением зрения могли участвовать и активно посещать наши мероприятия культурные, которые мы тоже проводим. Ну и если говорить о наших проектах, у нас их уже целых 3 накопилось. Я прошу, пожалуйста, переключить слайд. И мы несколько раз участвовали в конкурсе без исключения, 3 раза выигрывали, получали грант, вот как раз на слайде соответствующий презент даже, который мы получили. И надо отметить, что следующий слайд, пожалуйста, уже статистика представлена на слайде, как велась работа в 2022, в 2024 и 2025 году. Мы активно реализовывали наши проекты. И вот последний из этих проектов реализуется как раз с 1 апреля, что символично, поскольку это день рождения Николая Васильевича Гоголя. И тоже попрошу еще раз слайд переключить. Уточню, что, повторюсь, с 2022 года мы выиграли первый грант, и мы поставили перед собой конкретную цель. Как раз вот она на экране. Осуществить адаптацию мемориального пространства Дома Гоголя для незрячих и слабовидящих посетителей, как для самостоятельного осмотра, так и для экскурсионных групп. Ну и цель была поставлена. Пожалуйста, еще раз переключить, попросить. прошу. Ну и в результате первого гранта мы получили достаточно хорошее достижение. Во-первых, был проведен тренинг со всем нашим персоналом, коллективом. Провела его Евгения Малышко. Это была замечательная интерактивная программа. Сотрудники прониклись и приобщились к культуре общения с незрячими и слабовидящими посетителями. И сегодня уже уверенно чувствуют себя, всегда рады принять гостей. Кроме того, здесь тоже отражено, что прошли также два сотрудника курсы.

имеется словесное описание, разумеется, на Брайле также подробно все описано, и очень много экспонатов в этих журналах, вот их 5 на слайде, как раз помещено по всем нашим основным комнатам, по всем основным музейным залам. Есть описание ключевых экспонатов, и рельефная графика тоже дает их внешний вид. Так что можно изучать самостоятельно, но и в рамках экскурсий мы тоже активно эти многоформатные издания так или иначе задействуем. Да, тоже попрошу переключить. Вот как раз относительно навигации имеется экспликация помещений. Перед каждым залом она помещена. Опять же, используется Брайль, что очень удобно. На входе перед каждым залом музея имеется соответствующая такая табличка. Ну и снова попрошу слайд переключить. Имеется, опять же, поэтажный план. Он находится прямо при входе здания. Что интересно, экспозиция у нас как раз расположена на первом этаже, справа и слева, и, в принципе, ознакомиться с этим поэтажным планом тоже будет не лишним, чтобы лучше ориентироваться, поскольку и в правом крыле нашей старинной дворянской усадьбы, и в левой на первом этаже разворачивались различные события в жизни Николая Васильевича Гоголя. Прошу следующий слайд. Разумеется, имеется у нас и аудиогид, который тоже был адаптирован, специально подготовили тифлокомментарий, комментарии, записали их и по QR-коду, который помещен перед входом в экспозицию, можно перейти свободно и уже попасть на страницу с аудиогидом, снабженным тифлокомментарием. По каждому залу, по различным предметам этот аудиогид доступен, и мы его в том числе совершенствуем, о чем будет сказано чуть далее. Следующий слайд, пожалуйста. Тоже важный такой экспонат тактильный, который мы давно хотели и получили в рамках этого гранта, это миниатюрный памятник работы скульптора Николая Андреева, который находится в сквере нашего музея. Между двумя зданиями имеется памятник, он знаковый для Москвы, с интересными барельефами. Все это воссоздано, отсканировано и тактильно доступно. Все этот макет очень любят, и школьники его тоже привечают, но и, разумеется, во время наших экскурсий, во время индивидуальных посещений незрячие и слабовидящие посетители могут подробно с этим макетом ознакомиться. Так что такое знаковое приобретение. Далее попрошу переключить. Ну и, естественно, нам был важен отклик, как наша экспозиция была оборудована, и его мы получили. Фокус-группа имелась, учащиеся 10 класса школы-интернат номер 1 для обучения реабилитации слепых. Замечательные ребята, они были довольны увиденным, проведенной экскурсией, и была в итоге дана высокая оценка музея. Но подчеркну, что это был только первый проект, второй под названием «В гостях у Гоголя», пожалуйста, еще раз слайд переключите, был реализован уже в 2024 году, и мы учли все детали, которые требовали улучшения, какого-то дополнения, чтобы сделать наш музей еще более доступным. Был снова проведен тренинг, потому что все-таки коллектив меняется, меняются некоторые правила, и были закреплены, опять же, правила общения с посетителями незрячими и слабовидящими. Ну, а те, кто еще не был на тренинге, тоже приобрели соответствующий опыт. Еще двое наших сотрудников прошли обучение по программе тифлокомментирования, в том числе и ваш покорный слуга, и это, естественно, для нас тоже важно, чтобы готовить новые экскурсии и мероприятия. Да, тоже попрошу, пожалуйста, переключить слайд. Новые тактильно-рельефные изображения, новые методические пособия были подготовлены, то есть мы уже считаем необходимым работать по конкретным документам, которые сами разрабатываем, и по ним проводим и экскурсии, и мероприятия. Вот как раз о мероприятиях. На мероприятиях в рамках этого гранта и был сделан акцент особый, тоже прошу переключить. Что мы еще получили? Еще один макет очень важный, макет усадьбы. Я уже говорил, что макет памятника у нас есть. Теперь и макет обоих домов, которые входят в наш музей, в дом Гоголя, тоже у нас

0: имеется. И макет очень подробный, воссозданы мельчайшие детали, например, рустовка, имитация кирпичной кладки. И все это можно осмотреть очень внимательно и получить представление о усадебном комплексе. Вот попрошу тоже переключить, еще поближе можно разглядеть некоторые детали домов. Находится этот макет сразу при входе, что, опять же, очень и очень удобно. Ну и возвращаясь к нашим особо... Да, спасибо за уточнение, что мы опять провели. 6 экскурсий в гостях у Гоголя, 6 кинолекториев, лекцию, пешеходные экскурсии тоже у нас теперь появляются по району Арбата и прилежащим и ближайшим окрестностям, ну а также иммерсивная программа «Чайные истории». Чуть-чуть тоже я о них подробнее расскажу, тоже попрошу слайд переключить. Надо отметить, что посетило нас достаточно большое количество людей, но мы стремимся к еще более высоким результатам. Вот как можно заметить, 93 незрячих и слабовидящих посетителя у нас было в том числе. И, пожалуйста, следующий слайд. Иммерсивная программа «Чайные истории», то, чего нет ни у кого, ведет эту программу тоже тифлокомментатор высшей категории Светлана Владимировна Панченко. Программа отличается, во-первых, знакомством с тактильными экспонатами, с самоварами настоящими, которые были отдельно приобретены, новые, другие удалось раздобыть антикварные, и можно всецело познакомиться, можно сказать, с культурой питья чая и попробовать в том числе сам чай, который Светлана Владимировна готовит. И вот такая иммерсивная программа погружает как раз в историю, связанную с усадебной жизнью московской, потому что Николай Васильевич Гоголь, когда жил в здании нашей усадьбы, тоже любил с хозяйкой дома Анной Георгиевной Толстой на балконе попить чай. И программа тоже пользуется большой популярностью. Еще попрошу переключить, разумеется, экскурсия в гостях у Гоголя. Это уже моя разработка. Удалось написать методичку, и вот по ней я, собственно, все внимательно провожу. Уже знаю, что некоторые были из присутствующих на моей экскурсии. Тоже она достаточно подробная, детальная, и мы всегда прислушиваемся к нашим гостям, стремимся ее улучшать. Ну и о еще одном проекте хочу рассказать. Попрошу переключить. Кинолекторий, киносреды в доме Гоголя. У нас есть такой проект. Опять же, Светлана Владимировна, о которой я говорил, берет фильмы, которым, кстати говоря, тифлокомментарий еще не сделан. Например, вот картину «Мы из джаза» она комментировала. Это прямое тифлокомментирование. И, конечно, это тоже находит отклик у аудитории. И, разумеется, обо всех таких мероприятиях мы информируем нашу аудиторию с помощью сайта Дома Гоголя, который также, кстати говоря, оборудован с учетом помощи как раз, чтобы можно было незрячим и слабовидящим людям комфортнее на нем находиться. Ну и уже тоже завершаю я постепенно, попрошу переключить на следующий слайд. Сейчас мы как раз реализуем проект «В гостях у Гоголя 2.0», и здесь мы еще подключаем работу с людьми с ментальными особенностями, но, конечно, о людях с нарушением зрения мы тоже не забываем. Светлана Владимировна готовит новые пешеходные экскурсии, разрабатывает новые маршруты, и они вот сейчас уже в ближайшее время будут запускаться. Продолжаем совершенствовать и экспозицию, и другие рельефно-графические экспонаты заказывать. И еще у нас, не поверите, что появится манекен Николая Васильевича Гоголя в полный рост в историческом костюме, который можно тоже тактильно осмотреть. Так что призываю всех вас посетить Дом Гоголя, разные наши мероприятия, и надеюсь, что в рамках туризма Дом Гоголя тоже будет интересен. Большое спасибо. Жду вопросы.
1: Вопросы, пожалуйста. Вот Наталья Александровна уже тянет руку.
2: Будьте любезны, скажите, пожалуйста, ну, я так предполагаю, что у вас эти программы бесплатные, да, для инвалидов по зрению. Я знаю, чаепитие, у меня просто коллега уже была у вас, оно бесплатно было. И там экскурсию еще что-то проводили, в общем, много им делали. Но это все было в будний день. А у меня люди работающие. Можно ли будет заказать экскурсию, например, с тем же чаепитием в субботу?
0: Да, ну, в любом случае...
2: На бесплатной основе, конечно.
0: Да, спасибо за вопрос. Все можно спросить у наших коллег. Я думаю, мы в любом случае навстречу идем всегда. И если пожелания у наших гостей есть, то можно провести. Единственное, чтобы совместить чаепитие и экскурсии, возможно, это будет несколько утомительно, но это тоже можно обговорить, чтобы сократить какие-то детали... И все обсуждаемо, и на бесплатной основе тоже можно провести, конечно. Приглашаем, ждем, позвоните нам. У нас есть координатор Александра Панкратова, она как раз занимается вот этими логистическими вопросами. Можете позвонить как раз...
2: И сослаться на вас.
0: Да, да, и проведем.
2: Хорошо, раз, спасибо.
0: Да. Спасибо.
2: Спасибо
0: вам.
1: Еще вопросы?
3: Добрый день. А будьте любезны, озвучьте ваш режим работы.
0: Режим работы, да, музей работает, не работает в понедельник, то есть понедельник у всех учреждений культуры, выходной день. Но я все равно призываю посмотреть, всегда сверяться на сайте на всякий случай, потому что бывают праздники, какие-то исключения. Опять же, каждый последний вторник месяца – это санитарный день у нас. Ну а так, в будние дни музей работает с 12 до 19 часов, кроме четверга. В четверг он работает с 14 до 21 часа, а в субботу и воскресенье с 12 до 18, то есть на час короче. Вот. Но есть такие сложности. Четверг более такой длинный день, чтобы люди после работы тоже имели возможность посетить мемориальные комнаты. Да.
4: Ну, вот у нас на следующей неделе приезжает группа из Пскова. Вот, и мы как раз на 17 число к вам записаны. Вот, поэтому вот ждите наших, да, гостей из другого города. У нас будет 15 человек, и 4 человека будут тотально незрячих. Вот, поэтому мы с удовольствием тоже вот впервые в этом сезоне мы обратились в вас в музей по, как говорится, по рекомендациям тоже незрячих людей, которые уже прошли, вот, дали хорошую оценку. И вот теперь Псков даст вам свою оценку, поделиться своим мнением.
0: Большое спасибо. Вот как раз мы к теме туризма и подошли, что уже люди из других городов нас посещают. Мы искренне этому рады и очень ждем вас, дорогих гостей.
1: Спасибо, Данила. Я так понимаю, вопросов нет больше. Спасибо. Коллеги, на этом наша теоретическая часть семинара подошла. Да. К Даниле?
5: Нет.
1: Да, хорошо.
6: Местная организация Измайлова. Вот ко мне обратилась женщина, инвалид по зрению второй группы. Она попросила узнать, можно ли обучиться ей на профессию экскурсовода. Мы вот нашли центр подготовки туристических кадров. Это улица Киевская, метро Студенческая, Киевская, 22. Но там они не специализированы для того, чтобы обучать даже слабовидящих людей. Скажите, пожалуйста, общество слепых как-то связано с таким центром?
1: Ну вот сейчас, к сожалению, Лариса Овцинова ушла. Да. Экскурсоводов.
6: Да. Они выдавали документ, да? Или это просто как общественное? Она имеет в виду, чтобы именно документ был, как профессия экскурсовода из этого центра.
1: Сейчас нам ответит Светлана Александровна.
4: Лариса, к сожалению, вышла там готовиться. Но я знаю, что Лариса заканчивала именно аккредитованную организацию, которая готовит, ее в том числе готовила, и она пока была одна, но вот Лариса говорила, что еще девочку подготовили, и они выдают официальные документы. Аттестованные. Вот в КСРК тогда у Ларисы Ацвациновой в отделе инклюзивного туризма свяжитесь с ней, и она вам все скажет, объяснит. То есть, да.
1: Еще вопросы есть общие по семинару? Значит, коллеги, у нас наша теоретическая часть подходит к завершению. Я надеюсь, что информации сегодня было много полезной. И, вооружившись этой информацией, вы сможете дополнительно предоставить возможности вашим подопечным для туризма и в Москве, и в других регионах. Также, я считаю, продуктивное сегодня было общение, что к нам пришла Мария Меламед из компании «Маруся». Сейчас у нас по плану будет кофе-брейк в фойе малого зала. А потом у нас будет практическое занятие сегодняшнего семинара. Это театрализованная экскурсия по Москве с Пушкиным. Она будет в течение часа проходить. В 14 часов мы планируем закончить полностью наше мероприятие. Ага. Да.
5: Так, минуточку еще можно? Одну минуточку внимания. Друзья, вы сейчас пойдете на приятную кофе-паузу, но у нас в фойе есть столик сразу при выходе. В фойе с левой стороны, да, от дверей. Там у нас представил образцы тех тактильных моделей, которые у нас есть. Но это только образцы. Конечно, они далеко не все там. Это и объемные модели, и модель памятника Минину и Пожарскому, и рельефные изображения фасадов экскурсионных объектов, вот в частности на Красной площади. Так что, пожалуйста, подходите, знакомьтесь, что у нас имеется. Еще раз повторюсь, что это образцы. Я несколько минут буду тоже там находиться, что-то могу пояснить, если что-то заинтересует. Спасибо.
7: Выпуск новостей.
8: В Калининграде переизбран председатель областной организации ВОС. В Чебоксарах завершилось первенство России по легкой атлетике спорта слепых. В Нижнем Новгороде прошел Всероссийский кубок команд интеллектуального современного искусства КИСИ. Московские незрячие теннисисты завоевали золото и серебро на турнире в Орехово-Зуево. В Забайкалье дети с нарушением зрения представили бизнес-проекты на фестивале «Молодежь и дети». В Екатеринбурге презентовали бесплатный курс «Универсальный мобильный помощник для незрячих». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 10 июня Калининградская областная организация Всероссийского общества слепых провела 26-ю отчетно-выборную конференцию. На заседании присутствовали 23 делегата, представляющие 5 местных организаций. На учете в областной организации состоит 1495 человек. В конференции принял участие президент ВОС Владимир Сипкин, а также полномочный представитель президента ВОС по Северо-Западному округу Алексей Колосов и представители министерств. За отчетный период привлечено 5 субсидий на общую сумму более 8 миллионов рублей. Прошли лечение 187 человек, трудоустроен 71 человек, в том числе 21 в системе ВОС. Проведены яркие мероприятия – фестиваль «Не ограничивай возможности», межрегиональный фестиваль «Янтарное ожерелье», кубок «Янтарный сет» по настольному теннису, кубок «Янтарный страйк» по боулингу и другие. По итогам голосования председателем областной организации вновь избран Владимир Андреевич Харабан. Он же будет делегатом на 24-м съезде ВОС. С 17 по 21 мая в Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» проходило первенство России по легкой атлетике спорта слепых. Борьбу за медали вели 81 спортсмен из 16 регионов страны. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. Заслуженный тренер России Сергей Мануилов отметил высокие результаты, установлены личные рекорды. Расул Мадаев пробежал 100 метров за 11,77 секунды. Надежда Яковлева пробежала 200 метров за 27,52 секунды. Яна Горбачева пробежала 400 метров за 1 минуту 84 секунды. Тимофей Умеренков пробежал 100 метров за 11,59 секунды. По итогам тренерский совет формирует список перспективных юниоров для пополнения сборной России. 6 июня в Нижнем Новгороде состоялся Всероссийский кубок ВОС команд интеллектуального современного искусства КИСИ. В событии приняли участие 18 команд из 17 региональных организаций. Программа состояла из двух этапов – творческое приветствие команд и интеллектуальная викторина. Первая премия досталась команде «Эврика» Кировской региональной организации, вторая премия – команде «Железная роща» Нижегородской областной организации, третья премия – команде «Ума-Палата» Татарской региональной организации. Еще 6 команд получили поощрительные премии. Кубок КИСИ учрежден Центральным правлением ВОС в 2003 году для развития интеллектуальных и творческих способностей инвалидов по зрению. 6 июня в Орехово-Зуево состоялся дружеский турнир по шоу-дауну, на котором собрались 6 команд из Подольска, Орехово-Зуево, семейного центра имени Мещерякова и Москвы. Московскую городскую организацию ВОС представляли 2 команды. В финале встретились обе московские команды. Золото завоевала команда в составе Алексея Черемуша, Юрия Прозорова и Дарьи Карелиной. Серебро досталось команде Станислава Пичуева, Ольги Степановой и Анастасии Рыбаковой. Третье место заняла команда Подольска. 5 июня в Забайкальске в рамках фестиваля «Молодежь и дети. Все в твоих руках» прошла масштабная деловая профориентационная игра. В ней приняли участие дети с нарушением зрения из Читы, Чернышевского, Сретенского, Агинского, Читинского, Улетовского и Петровско-Забайкальского районов. Ребята защищали свои бизнес-проекты перед учениками средней школы, которые выступали в роли экспертов и клиентов. Команда «Сэндвич Тач» из Петровско-Забайкальского открыла настоящее кафе. Команда «Лисий хвост» организовала мастерскую по изготовлению магнитиков и брелков. Дельфины создавали цветочную арку для фотозоны. Цветочные феи обучали созданию украшений из фетра. Победителем стала команда «Сэндвич Тач», завоевавшая 11 жетонов качества. Лучшим наставником признана Татьяна Токмакова, лучшим директором – Юлия Юдина. 2 июня в Екатеринбургской городской местной организации ВОС состоялась презентация обучающего курса «Универсальный мобильный помощник», организованная совместно с Нижегородским центром «Камерата». Курс включает 12 бесплатных индивидуальных занятий для незрячих и слабовидящих пользователей смартфонов. Тренер центра «Камерата» Татьяна Зюликова, сама незрячая с детства, наглядно продемонстрировала, как смартфон помогает в повседневной жизни от настройки будильника и приготовления завтрака до поездки на транспорте и заказа продуктов. Участники получили контактные данные для записи на обучение. И коротко о других событиях. 23 июля в Москве в культурном центре «Меридиан» состоится спектакль «Свет в темноте. История взросления, силы духа и пути к себе». В постановке участвуют молодые люди с инвалидностью и без нее. 19 июня в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве пройдет молодежный вечер «Дискотека в русском стиле». Гостей ждут конкурсы, танцы и общение. Начало 18 часов. 4 июня в Центральной местной организации ВОС Волгограда Екатерина Шустова провела для детей познавательную встречу со своей собакой-проводником. Она рассказала ребятам о правилах взаимодействия с такими животными и показала, какие сложные команды умеет выполнять ее четвероногий помощник. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radiosobaka.radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
9: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
7: Музыкальные встречи на Радио ВОС.
10: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Сергей Носов. Продолжаем цикл передач, посвященных музыке прошлых лет. Наш сегодняшний выпуск посвящен творчеству Эдиты Станиславовны Пьехи. Будущая звезда советской эстрады родилась 31 июля 1937 года в шахтерском городке Нуаэль-Суланс на севере Франции в польской семье. В 1946 году вместе с матерью, отчимом и младшим братом уехала в Польшу, в шахтерский город Богушове в Силезии. Обучаясь в школе, учила польский язык, так как, живя во Франции, его знала лишь на уровне разговорного, пела в хоре, хотела стать учительницей, поэтому училась в педагогическом лицее и занималась спортом. В 1955 году, после конкурса в Гданьске, получила направление на учебу в СССР. Поступила в Ленинградский университет имени Жданова, который окончила в 1964 году. Занимаясь на отделении психологии философского факультета университета, учила русский язык, записалась в хор польского землячества, а позднее была приглашена руководителем ансамбля студентов консерватории Александром Броневицким в ансамбль. В новогоднюю ночь с 55 на 56 год выступила в Ленинградской консерватории с песней «Красный автобус». Первое же выступление стало триумфом польской студентки. Она 4 раза пела на бис, а буквально на следующий день о ней и о студенческом коллективе узнал весь Ленинград. Концерты мешали учебе в университете. И наоборот, Эдита добилась, чтобы ей разрешили учиться заочно. Стала солисткой ансамбля, который в 56 году получил название «Дружба». Это название придумала сама певица перед выступлением ансамбля 8 марта 1956 года в филармонии. Уже в 1956 году снялась в фильме-концерте артистов ленинградской эстрады и театров с песнями «Красный автобус» и «Гитара любви». В том же году на Ленграм-пластмассе были записаны первые ее грам-пластинки. В 1957 году с программой «Песни народов мира» ансамбль «Дружба» и Эдита Пьеха завоевали золотую медаль и звание лауреатов 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. После этого стал профессиональным коллективом «Лен-концерта». Вместе с «Дружбой» выступала в десятках стран мира, в том числе в Польше, Чехословакии, Финляндии, ФРГ, ГДР, Венгрии, Австрии, на Кубе, в Гондурасе, Боливии, Перу. Пела на сцене Олимпии в Париже, выступала в Монголии, США и Афганистане. В 1959 году ансамбль «Дружба» был расформирован за пропаганду джаза, за то, что певица коверкает русский язык, а музыканты ансамбля – стиляги. В новом составе ансамбль возобновил свою деятельность после смотра в Министерстве культуры СССР, благодаря Александру Броневицкому. Летом 1976 года певица организовала свой ансамбль, музыкальным руководителем которого стал выпускник Ленинградской консерватории Григорий Клеймец. Эдита Пьеха стала первой исполнительницей многих песен лучших советских авторов. Работала с композиторами Флерковским, Фельдсманом, Фраткиным, Петровым, Портновым, Пожлаковым, Успенским, Френкелем, Пахмутовой, поэтами Рождественским, Шафераном, Долматовским, Добронравовым и Львом Ашаниным. В 1964 году Эдита Пьеха записала песню Оскара Фельдсмана на стихи Евгения Долматовского «Венок Дуная» о крепкой, как тогда казалось, дружбе восточноевропейских стран. Слушаем и вспоминаем.

Эдита Пьеха знала многих советских космонавтов. С Юрием Гагариным злые языки ей даже приписывали роман. Но Эдита Станиславовна на эти домыслы лишь смеется. Кто я и кто Юрий Алексеевич? Вы о чем? В день космонавтики певица вспомнила о своих встречах с первым человеком, совершившим полет в космос. Центральный комитет комсомола устраивал встречи в Переделкино, где были космонавты, артисты и люди искусства, улыбается Эдита Станиславовна. Мы там играли в волейбол, баскетбол, потом все вместе пили чай. И вот играем мы так, помню, я разбежалась за мячом и подвернула ногу, упала. Юрий Алексеевич подошел ко мне, взгромоздил себе на спину и поволок меня в медпункт. Думали, что что-то страшное у меня. К счастью, оказалось, что просто вывих ноги. В медпункте мне обезболили ногу. Меня потом спрашивали: «Ну как же так? Вас Юрий Алексеевич нес, он же меньше ростом». А я говорю: «Да он же космонавт, ему это ничего не стоило». В исполнении Эдиты Пьехи Юрию Гагарину очень нравилась песня Александра Флерковского на стихи Роберта Рождественского «Стань таким, как я хочу». Слушаем и представляем.

Более 20 дисков гиганта было записано на фирме «Мелодия», песни из которых вошли в золотой фонд советской и российской эстрады. Многие песни были выпущены фирмами грамзаписи во Франции, Кубе, ГДР, Польше и других странах. Гастролировал более чем в 40 странах мира. На Кубе была удостоена титулом «Госпожа песня». Дважды выступала на сцене Парижского зала «Олимпия», в том числе 47 концертов подряд. Стала первой из советских эстрадных артистов, выступивших в Боливии, Гондурасе и Афганистане. В исполнении Эдиты Пьехи особенно проникновенно звучат нежные песни о любви. Одна из них — «Радуга». Музыка Александра Фалерковского, стихи Михаила Танича. Слушаем и наслаждаемся.

Еще одна песня о любви в репертуаре Эдиты Пьехи была написана Станиславом Пожлаковым на стихи Роберта Рождественского. «Зачем снятся сны?» Необычный текст, необычное звучание. Убедитесь сами.

Исполненная Эдитой Пьехой в 1964 году композиция «Песня остается с человеком» на музыку Аркадия Островского и стихи Сергея Острового на долгие годы стал гимном передачи «Песня года».

1968 году режиссер Петр Журавлев снял музыкальный фильм «У меня есть каравелла», в котором звучат песни в исполнении Эдиты Пьехи. Лично мне очень запомнилась песня «Грусть», музыка Владимира Шаповалова, стихи Кима Рыжова. Давайте просто послушаем.

В 1989 году в передаче «Песни года» Эдита Пьеха исполнила песню Игоря Корнелюка на слова Регины Лисиц «Белый вечер». Вокал Игоря Корнелюка слышится в припеве песни. Слушаем внимательно.

0: Наша передача подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно, и вы узнали что-то новое. Свои отзывы и предложения направляйте на почту «Радио ВОС» с пометкой «Для Сергея Носова». Нам очень важен живой контакт со слушателем. До следующей встречи с музыкой. Ваш Сергей Носов.
1: Музыкальные встречи на «Радио ВОС».
2: На черном фоне титры Национальной федерации слепых «Индия». Представляет крупно на весь экран глаз человека. Видение за пределами зрения. Сменяются черно-белые фото, незрячие индийцы на шествиях. Почти все мужчины. 50 лет Национальной федерации слепых Индии. 50 лет назад зародилась идея, через которую обрела силу Национальная федерация слепых Индии. Сантош Кумар Рунта, как ведущий за собой звезда, объединил силы ближних и дальних соратников по борьбе. За видение, за пределами зрения. Вид на современный город с плотной застройкой. За 5 десятилетий Национальная федерация слепых проложила необычайный путь, став свидетельством непоколебимой веры в себя, неукротимой решимости и триумфальных побед. Эта одиссея знаменует глубокую трансформацию от изоляции к интеграции, от благотворительности к заявлению о правах, от пассивной заботы со стороны общества к активному участию в его жизни, занятия в современном компьютерном классе школы для слепых детей. Изначально общество и правительство воспринимали слепых людей как бремя, как обязанность, что-то, что нужно скрывать в пределах семьи или учреждений. Политика того времени рассматривала инициативы в отношении людей с инвалидностью как простые меры социального обеспечения, а не как законные права, равные правам других людей, сменяя друг друга черно-белые фото незрячих индийцев на массовых демонстрациях с плакатами. 3 августа 1973 года на фоне неблагоприятных обстоятельств возникла Федерация слепых с решительной философией «Пусть слепые ведут слепых». Шествие массовое, участники воодушевлены, кто-то с тростью, кто-то ведет остальных. Путь начался, но это было не просто движение, а маяк надежды. Вооруженная верой в себя, Федерация стремилась к масштабным переменам. Переменам, которые изменили бы само восприятие общества слепых. Газетная статья с фото Сантош Кумар Рунта. Несмотря на огромные препятствия, Федерация мужественно боролась за то, чтобы слепых людей признали ценным активом, а не обузой. Они разбили оковы изоляции и открыли эру инклюзии, в которой слепые люди вышли на авансцену активной общественной жизни. Газетная статья про незрячих индийцев, требующих соблюдения их прав. Черно-белая кинохроника. Их путь выходил за рамки благотворительности. Они требовали предоставления слепым людям равных законных прав. С каждой новой победой Федерация запускала цепную реакцию перемен, которые затронули бесчисленное количество жизней. Приняв свет внутри себя, слепые люди взяли на себя ответственность, блистательно и решительно ведя за собой. Они разрушили стереотипы, доказав, что инвалидность не может определять их потенциал. Сегодня, когда мы отмечаем эту замечательную 50-летнюю годовщину, мы с восхищением смотрим на достигнутое. Национальная федерация слепых продолжает вдохновлять, расширять возможности и прокладывать путь к будущему, в котором барьеры будут разрушены, а возможности безграничны. Фото в газете. Незрячие на митинге кричат, подняв вверх руку, сжатую в кулак, на фоне флаг федерации. За 5 десятилетий Национальная федерация слепых превратилась из скромной группы из 15 членов-основателей в мощную организацию, объединяющую более 10 тысяч человек по всей стране. На карте Индии появляются красные шестиконечные звезды. Имея 22 отделения в разных штатах, эта необыкновенная организация отстаивает интересы слепых, способствуя расширению их прав и возможностей и повышая уровень осведомленности общества. С 1980 по 1995 год в истории прав людей с инвалидностью развернулась важная глава, свидетельствующая о неукротимом духе слепых людей под знаменем Национальной федерации слепых. 16 марта 1980 года, во Всемирный день инвалидов, Федерация организовала энергичную процессию, движимую единым стремлением к основным равным правам для всех. Это были право на образование, профессиональную подготовку и трудоустройство. Серьезные оговорки в отношении инвалидов категории C и D, обеспечение равных возможностей для безработных. Перенос ответственности, при котором Департамент образования будет отстаивать интересы слепых и других инвалидов так же, как и остальных граждан. доступ к профессиональному обучению в различных областях, расширение прав и возможностей слепых и других инвалидов в государственных учебных заведениях, принятие комплексного законодательства, признающего и предоставляющего права людям с инвалидностью, карикатура, осмеивающая нехватку рабочих мест для инвалидов, множество фото и газетных статей о демонстрациях незрячих. Однако на пути к прогрессу их встретили трудности. Шествие к резиденции премьер-министра было остановлено на парламентской улице. Делийская полиция, проявив безжалостность, прибегла к жестокому применению дубинок против мирных демонстрантов, требовавших встречи с премьер-министром. Этот инцидент вызвал резонанс и нашел отклик в сердцах людей по всей Индии и за ее пределами. Индийская и зарубежная пресса решительно осудили жестокость полиции. Это вызвало дискуссии в парламенте о необходимости срочных реформ в сфере образования, профессиональной подготовки и занятости людей с инвалидностью. Заголовок статьи о Старадинах. Призыв к принятию комплексного законодательства о правах инвалидов прозвучал громче. Перед лицом беды лидеры различных политических партий объединились, чтобы поддержать дело федерации. Такие выдающиеся деятели, как господин Атал Бихари Ваджпай, Рам Вилас Пасван и господин Мадху Дандавате, выступили на митингах, заявляя о своей солидарности с требованиями федерации. Фото встречи незрячих с Индирой Ганди. Ключевая встреча состоялась с премьер-министром Шримати Индирой Ганди.

и активного участия в правительственных комитетах, Федерация достигла исторического рубежа — принятия закона 1975 года о равных возможностях, защите прав и полном участии инвалидов. Это знаковое событие ознаменовало триумф их видения более инклюзивного общества. С непоколебимой решимостью, активно ведя правовую деятельность, Федерация расширила схему резервирования должностей для категории инвалидов А и Б и тем самым открыла двери для бесчисленных возможностей трудоустройства людей с инвалидностью. Ряд положительных судебных решений привели к созданию более 15 тысяч рабочих мест, в том числе для слепых. На фото заседания рабочей группы ООН. В зале много людей с инвалидностью разных нозологий, международные встречи, съезды представителей организаций слепых со всего мира. Resulting into employment to more than 15,000 vacancies, including blind. Влияние Федерации вышло за пределы границ благодаря ее генеральному секретарю, который сыграл важную роль в разработке Конвенции ООН о правах инвалидов. В дальнейшем их усилия подготовили почву для принятия закона о прогрессивных правах инвалидов 2016 года, который заменил предыдущий закон и обеспечил более комплексную защиту посредством обращения в суды. Федерация добилась преобразований в системе продовольственной безопасности, гарантировав адекватное снабжение лиц с инвалидностью, имеющих на это право, в соответствии с Национальным законом о продовольственной безопасности 2013 года. Они добились того, что никто больше не будет голодать из-за инвалидности. На фото писцы незрячих кандидатов заполняют анкеты. Федерация разрушила барьеры, открыв двери государственной службы для людей с нарушениями зрения. Важное достижение отмечено знаковым решением Верховного суда 23 марта 1993 года. На видео с Антошком Маррунтом мужчина лет 50 с темным цветом кожи и витилиго на лице, в темных очках и в строгом костюме дает интервью. Генеральный секретарь Федерации, направляемый силой вдохновения и перемен, продолжает нести службу в таких престижных комитетах, как Центральный консультативный совет и Комитет по идентификации рабочих мест в соответствии с законом RPWD 2016 года. Он вносит свой вклад и на международном уровне, будучи членом официальной делегации Индии в ходе проверки Комитета ООН по правам инвалидов. Специальные школы, страдающие от неадекватной инфраструктуры и нехватки квалифицированных учителей, не могли обеспечить инклюзивную учебную среду, которую заслуживали незрячие ученики. Но несмотря на эти трудности, Федерация стала ярым сторонником перемен в сфере образования. Черно-белые кадры кинохроники сменяются цветными, показана жизнь незрячих мальчиков в школах-интернатах. Вскоре Федерация приступила к преобразованиям, призывая правительство перенести образование слепых из ведения социальных служб в ведение престижного министерства образования. Их усилия в 80-81 годах принесли плоды. Им удалось убедить администрацию Дели взять под свой контроль Махавид Элай на Панчкоэн Роуд, а позже они добились аналогичного успеха со школой Раштрия Бриджанан. Эти вехи ознаменовали переход к инклюзивности и равным возможностям в области образования. На занятиях мальчики пользуются флешплеерами, тактильными учебными материалами. Позже непоколебимая решимость Федерации привела к революционному событию. Благодаря судебному иску в защиту общественных интересов, они добились передачи государственной средней школы для слепых мальчиков Сива Кутир Кингсвей Кэмп из Департамента социального обеспечения правительства Дели в Департамент образования. Это стало триумфом, вселяющим надежду на прогресс. Подростки в школьной форме идут по коридору школы-интерната, занимаются в компьютерном классе. Продолжая свой курс на развитие образования для слепых, Федерация возглавляет различные проекты и программы. Их преданность делу не знает границ, поскольку они стремятся преодолевать барьеры и открывать двери для слепых учеников, стремящихся к знаниям. Эти проекты и программы включают в себя школы-интернаты для слепых детей в Канпуре, Биласпуре и Джамму. Федерация управляет школами-интернатами для слепых детей в вышеупомянутых трех городах за счет собственных ресурсов. Незрячим ученикам предоставляются все удобства, включая проживание и питание, медобслуживание, бесплатные учебники по Брайлю и школьную форму. Школы — современные здания с просторными классами, полным оснащением, тренажерными залами. Школа-интернат для незрячих девочек имени Луи Брайля. 6 незрячих девочек-подростков, 2 в школьной форме, остальные в белых одеждах, сидят на ковре на полу музыкального класса и поют. С ними их учительница, молодая брюнетка в красном национальном платье. Они расположились вокруг индийского музыкального инструмента — гармоники. Корпус у нее деревянный, сзади него расположены ручные меха. Учитель нагнетает воздух левой рукой, а правой играет на клавишах.

0: современное светлое здание школы с зеленым двориком, коридоры школы. Занятия в классе. Тут всего 5 парт. Девочки сидят по одной. На белых стенах большие плакаты с крупными надписями на хинди. Зрячая учительница, молодая женщина, ходит по классу, участливо помогает одной из учениц читать по брайлю. Девочки в компьютерном классе. В спортивном зале осваивают боевые искусства. Используя специальные красные трафареты и стилус, старательно пишут по брайлю.
1: Kanpur Blind School for Blind Boys.
0: Школа для незрячих мальчиков в Канпуре. Желтый школьный автобус въезжает в ворота школы. Заезжает во двор. Мальчики выходят из автобуса. Учитель помогает им выстроиться друг за другом. Ученики во внутреннем дворике на зарядке. Учитель зачитывает им газетную статью. Дети сидят на скамейках. Им раздают еду. Школа тоже современная, большая. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, седой мужчина лет 70 с бородой, в светлом одеянии и длинном сером жилете, встречается с незрячими индийцами. Все позируют для общего фото. Ученик в классе, печатает на клавиатуре. Справа от него подключенный к клавиатуре смартфон. На его экране появляется напечатанный текст. Дети в столовой. Мальчик читает текст по брайлю. Он написан и плоскопечатным шрифтом тоже, на хинди. Подросток учится пользоваться смартфоном. Вновь зарядка во дворе. Ученики соревнуются в метании ядра. Играют в крикет. В шахматы. В настольную игру «Змеи и лестницы». Идут по двору с белыми тростями. Занимаются в компьютерном классе.

библиотека аудиокассет Андра Прадеш. Общежитие для слепых студентов колледжей в Дели, Пхопале, Джабалпуре и Индаури в Мадхья-Прадеш, где предоставляется бесплатное проживание и питание для слепых девушек и юношей соответственно, а также компьютерное обучение. Национальная федерация слепых. Компьютеризированная типография по системе Брайля в Бахадургархе, Харьяна, где печатаются книги. Брайлевская печать не только удовлетворяет потребности слепых студентов в учебниках в разных штатах, но и отвечает запросам незрячих в целом в литературе и других сферах. Торжественные мероприятия в Большом зале, где присутствует множество незрячих. К трибуне поднимается президент Индии Драупади Мурму. И вот на сцену поднимается уважаемый президент. Это женщина лет 60 с очень темной кожей. Она в желто-красном саре. Сердечно приветствую ее на этом мероприятии Национальной Федерации. Я рада быть сегодня здесь, с вами, по случаю празднования Дня независимости Национальной Федерации слепых. Чтобы продемонстрировать свои таланты, не нужны ни жалость, ни сострадание. Образование, надлежащая подготовка и трудоустройство, гарантии всего этого, ответственность за обеспечение достойной жизни незрячим братьям и сестрам лежит на правительстве и обществе в целом. Мы должны обеспечить всем людям с нарушениями зрения надлежащее образование, возможность трудоустройства, доступ к общественным местам, безопасную и лучшую жизнь благодаря технологиям. Чтобы для получения знаний нарушения зрения никогда бы не становились препятствием. Желаю вам всем счастья, процветания и успехов в жизни. Господин Сантош Кумар Рунта также является членом рабочей группы экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана, активно внося свой вклад в разработку оперативного руководства по реализации Джакартской декларации об Азиатско-Тихоокеанской декаде людей с ограниченными возможностями с 2023 по 2032 год. Цветные фото. На них Сантош Кумар Рунта в международных поездках на совещаниях. За 50 лет они прошли большой путь. Они все еще молятся за светлое завтра. Сердцем к сердцу они болеют за свое дело. Слепые люди, наделенные силой, навсегда. В мире, невидимом для глаз, рождается сила. Любовью и состраданием измеряется наша ценность. Путешествие продолжается. Будущее озаряет яркий свет Национальной Федерации слепых Индии. Вместе они преодолели все, с чем столкнулись. Благодаря любви и заботе Федерации ничто не осталось без внимания. В мире равенства их мечты сбываются, их видение выходит за пределы мира. Стена, выложенная пестрыми плитками со шрифтом Брайля и рельефным изображением Хелен Келлер. Перед стеной бюст Луи Брайля, титры, эмблема Национальной Федерации слепых Индии со словами «Безопасность, равенство и возможности». Видение за пределами зрения. Автор сценария и режиссер Мридул Саухни Рунгта. Сценарий Авирал Рунгта. Перевод с английского языка и тифлокомментарий Веры Февральских. Записано на студии Радио ВОС в 2026 году. Звукорежиссер Алишер Цвит.

0: Александр Казачинский. «Зеленый фургон».
1: Итак, сегодня мы подводим итоги литературного конкурса отдыхающих с санатория Гагры. Первую премию получает товарищ Пфайфер за свой прекрасный рассказ «Как я заболел мокрым плевритом».
2: Простите, можно мне, товарищ Патрик?
1: Да, пожалуйста.
2: Вам, конечно, как известному писателю, так сказать, и книги в руки. Рассказ товарища Пфайфера понравился всем. Но итоги подводить рано. Тем более, что шторм еще не кончился, а литературный клуб наш обязан своим зарождением, как мы все знаем, разбушевавшимся стихиям. И прежде всего, стихии скуки.
3: Можно вопрос?
1: Прошу вас, товарищ Нечестивцева.
3: Вы, товарищ Патрикеев, как литератор, были освобождены от писания рассказов.
1: Да.
3: Но на каком основании, спрашивается, молчит доктор Бойченко?
4: А в самом деле, да. Право же мне не о чем писать, друзья мои.
5: Не верьте. У него сюжетов больше, чем у любого из нас. Володь, а почему бы тебе не написать о зеленом фургоне?
4: О зеленом фургоне?
5: Да.
4: Ну, пожалуй. Только можно я просто расскажу? Писанины у нас у врачей хватает и в поликлинике.
5: Ну, начинай. Начинай, Володя, мы слушаем.
4: Зеленый фургон.

0: Это было летом 1920 года в Одессе.
1: Товарищ начальник Одесского уголовного розыска явился по вашей повестке.
2: Вольно, вольно, Володя, вольно. Я буду говорить с тобой неофициально, как старый друг твоего отца.
3: Слушаю, Григорий Михайлович.
2: Вот какое дело, Володя. Одесщина от белых освобождена. Но пока здесь осело много еще всякой нечисти. Ты ведь гимназию закончил?
3: Да.
2: Ну вот, человек со средним образованием, начитанный. Молодая Советская Республика нуждается в верных и честных людях.
3: Так чем же я могу?
2: Вот ты послушай. Ты послушай, Володя. Дело в том, что у нас сейчас совершенно нет специалистов по уголовному розыску. То я знаю, с детства увлекался детективами. Шерлоком Холмсом, Конан Дойли, да? Верно?
3: Ну, я даже учебник судебной медицины наизусть выучил.
2: Ну, вот видишь. Так вот что. В местечке Севериновка начальника сняли за взятки. А там конокрадство процветает. Самогонщики, бандиты, селянину убивают за пуд муки. Мы должны помочь трудовым селянам сбросить с себя последние иго. Бандитизм. Угу. Чтобы они могли мирно работать. Спокойно спать в своих хатах. Так вот, я хочу назначить тебя в Севериновку начальником уголовного розыска.
3: Меня?
2: Тебя.
3: Что, Григорий Михайлович? Да я не справлюсь.
2: Мы поможем. Есть у нас на примете старый типографский рабочий Шестаков Виктор Прокофьевич. Золотой человек, он коммунист. Будет при тебе вторым агентом.
3: Да может наоборот. Его начальником, а меня вторым агентом.
2: Не-не-не, нам лучше знать, Володя. Ты молодой, сильный, здоровый. Авторитет сам завоюешь, не бойся. А Виктор Прокофьевича подучишь маленько. Под твоим руководством он приобретет необходимые знания в кратчайший срок. Ну, согласен.
3: Постараюсь.
2: Ну, Герд, ты...
3: То есть,
1: рад служить, товарищ начальник.

0: Итак, летом 1920 года население местечка Севериновка Одесского уезда с нетерпением ожидало нового начальника районного уголовного розыска. Ну, Севериновка в те годы была пыльным торговым местечком. Процент самогонщиков и спекулянтов среди жителей местечка в те времена был настолько велик, что уголовный розыск являлся наиболее влиятельным учреждением в Севериновке. Никому из прежних начальников не удавалось надолго задержаться здесь. А последний вынужден был исчезнуть, не успев даже справить себе желтых сапог на высоком каблуке с носком бульдог, подколенными ремешками и маленьким раструбом вверху голенища. Севериновцами было замечено, что этот фасон притягивает к себе начальников с непреодолимой силой. И севериновцы умело использовали магическую силу желтых сапог. Как только в уезде узнавали, что очередной начальник не смог противостоять гибельной страсти и принял в дар желтые сапоги, его вызывали в Одессу, выгоняли из розыска и отдавали под суд за взяточничество. Ну, естественно, что личность нового начальника интересовала всех. К тому же откуда-то пошел слух, что начальство направляет в угрозыск работника твердого и особо подготовленного. Самогонщикам, спекулянтам и прочей нечисти пощады не будет.
1: Начальник.
2: Едет!
3: О, боже мой!
2: Едет, Анна Семеновна! Новый начальник едет на бричке, так и пылит.
3: Нюра, можно ли так врываться? И патлы хоть свои пригласить.
2: 7 минут, Анна Семеновна! Слышите? Подъезжает.
3: Да.
2: Он.
3: Дай-ка мне зеркальце. Не убрала бы ты лучше, право. Вон бумажки какие-то валяются.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ начальник. Меня зовут Анна Семеновна Мурашко. Я делопроизводитель.
4: Так?
3: А это Нюра, наш курьер. Ну, и она же уборщица.
4: Здрасте.
2: Здрасте, товарищ начальник.
3: Позвольте вам передать книгу ордеров на арест и обыск.
4: Так.
3: Вот круглая печать.
4: Ясно.
3: В распоряжении районного розыска находится бричка с 2 лошадьми.
4: Так, понятно.
3: А также младший милиционер Грищенко.
4: Где он?
2: Грищенко!
3: О, боже мой.
5: Тут я, товарищ начальник. Извиняюсь, находился при исполнении обязанностей на базаре.
4: Ясно. Книги и ордера в сейф.
3: Слушаю.
4: Ключи мне.
3: Прошу.
4: Грищенко, захвати винтовку, поехали на операцию.
5: Какую такую операцию, товарищ начальник?
4: Выявлять самогонщиков.
5: Пошли. Слухаю, товарищ.
2: Ой, Анна Семеновна, ну и начальник.
3: Да, деловой.
2: В кожанке, при оружии. Ух, револьвер. Вон бы 2 у пояса. Ружо. Зверь не человек.
0: Надо добавить, что помимо новенького карабина и 2 бомб-лимонок, предназначавшихся для обороны и нападения, новый начальник привез с собой увеличительное стекло для разглядывания следов, оставляемых преступниками на месте преступления, и карманное зеркальце. С его помощью можно было установить, не оглядываясь, не идет ли кто сзади. Ну, к сожалению, перед отъездом из Одессы он не сумел раздобыть париков и грима, которые, как он полагал, могли бы оказаться очень полезными в Севериновке. По молодости лет Володя еще ни с кем не воевал. Ни с белыми, ни с петлюровцами. А 2 свои бомбы-лимонки он выменял у знакомого пятиклассника на фотоаппарат, полученный от папы в день рождения. Но в первой вылазке новому начальнику не пришлось применить оружие. Застигнутые врасплох самогонщики беспрекословно отдавали свои орудия производства, именуемые в дальнейшем вещественными доказательствами.
2: Азеленно!
3: Ну что такое? Что так?
2: Грищенко с начальником с операции вернулись. От самогонщиков 3 аппарата одним словом, забрали!
3: Ой, Нюра, ну помолчи. Ну неужели нельзя потише?
2: Когда у меня голос такой, Анна Семеновна?
5: Нюра!
4: Так, здравствуйте, Анна Семеновна.
3: Добрый день.
4: Будьте добры, акт составьте, пожалуйста.
3: Пожалуйста.
4: Так, акт уничтожения.
3: Уничтожение?
4: Да.
3: Так.
4: Значит так, 3 самогонных аппарата.
3: 3 прописью?
4: Да, Анна Семеновна. И 1 бутыль самогона. Сейчас уничтожать будем.
5: А закуска, товарищ начальник, е?
4: Какая тебе еще закуска?
5: Как же, самогон без закуси пить не рекомендуется.
4: Ладно, Гриченко, отставить шуточки.
3: Вот, дайте. Прошу вас.
4: Ага. Угу. Так, все правильно. Все правильно. Подпишите акт, Анна Семеновна. Слушай, Грищенко, ты зачем сюда бутыль притащил? На улице разбивать будем.
5: То побойтесь Бога, товарищ начальник. Бить такой товар, да краще ж выпить его.
4: Пить? Вещественное доказательство?
5: А уничтожать, ну как можно? Такую ценную вещь.
4: Вещественные доказательства, товарищ Грищенко, лишены свойства обыкновенных вещей. Их нельзя ни продавать, ни дарить, ни тем паче отчуждать в свою пользу.
2: Вот это да!
3: Помолчи, Нюра. Товарищ начальник, а для больницы? А? Доктор Кожуховский давно просил. У него совсем спирта нет. Совсем.
4: Для больницы? Ну, вот для больницы... Для больницы совсем другое дело. Так, Анна Семеновна,
3: да.
4: Составьте, пожалуйста, другой акт.
3: С удовольствием.
4: Значит так. Для больницы под личную ответственность доктора Кожуховского.
3: Слушай.
4: Отныне весь изъятый самогон идет в больницу.
0: Как видите, новый начальник жаждал деятельности. Но за 3 месяца, кроме преследования самогонщиков до 2-3 пустяковых дел по краже гусей и уток, Володе ничего серьезного в Севериновке не подворачивалось. Начальник одесского розыска сдержал обещание, дал в подмогу Володе бывшего наборщика Виктора Прокофьевича Шестакова. За 3 месяца работы Виктор Прокофьевич успел прогреметь на весь уезд. Он разыскал и вернул потерпевшему 2 украденных лошадей, проявив в этом деле прямолинейность невежды. Просто поехал на конский рынок, где потерпевший опознал своих кобыл. Успехи Виктора Прокофьевича Володя отрицать не мог. Но применяемые им методы считал кустарными. Шестаков, между тем, ободренный удачами, задумал поймать знаменитого бандита Сашку Червня. Поимка Червня и была тем секретным делом, ради которого Володя встретился в Одессе с Шестаковым.
1: Володя, ты? Входи, входи.
4: Здравствуйте, Виктор Прокофьевич. Как здоровье?
1: Ой, здоровье. Это скучная история, Володя. Для такого, как ты, 18-летнего здоровяка. Сознайся, ты же не веришь в существование катара желудка, диабета и камней в почке.
4: Ну, у вас же совсем нездоровый вид. Не вставайте и полежите.
1: Да не хочу я нежить в постели свои болячки. Ой.
4: Что, Виктор Прокофьевич? Что, так больно, что ли?
1: Да катар проклятый забирает собака. Ну, да ничего. Слушай насчет Сашки Червня. Я уж и план набросал.
4: Ну, я был у начальника, обо всем договорился, Виктор Прокофьевич. Оказывается, Червень, он и есть бывший прапорщик Сашка Шварц.
1: Он самый.
4: Это ему принадлежит знаменитый афоризм: «Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним».
1: Да, я это слышал. Опаснейший бандит.
4: Да вы знаете, что он изобрел прием стрелять сквозь шинель. Руки, понимаете, всегда в карманах.
1: Угу.
4: В каждом кармане по пистолету, курки на взводе. И стреляет в живот врагу. Ему еще никто не успел сказать «руки вверх».
1: Знаю, знаю, Володь.
4: Но вы понимаете, Виктор Прокофьевич, какая перед нами серьезнейшая задача. И вы что ж, вы уверены, что можно положиться на Федьку Быка? Вы уверены, что он не будет вести двойную игру?
1: Ну, видишь ли, Володя, Федька Бык – мелкий вор, вор-неудачник. Ему же самому осточертела такая жизнь. Сам знаешь, сколько раз он попадался. Поэтому он обещал выдать червни и тем доказать, что порывает с преступным миром.
6: Ах, зря мы его выпустили из тюрьмы.
4: Вот уже неделю от него ни слуху, ни духу. Как сбежал, и все.
1: Не лезь, Володя, поперек батьки в пекло. То ты и дело, что есть известие от Федьки Быка.
4: Как есть? Ну что же вы молчите? Нет, Виктор Паркович, ну тут...
1: Давай все обсудим. Значит так. Гляди, вот мой план. Дорога на Ставки. Вот эта халупа, малина, червня. Завтра вечером у него там встреча с дружком. Вчера самолично я там побывал, видел и двор, и дом.
4: А вот это что за крест?
1: А, в этом месте, вот где крест, Федька Бык поставит у стены лопату. Это ежели червень будет в малине. Лопаты нет, ну, значит, червень не пришел или опоздал. Понял? Но только Бык говорит, что червень явится завтра туда беспременно.
6: Ох, Виктор Прокофьевич, слишком у вас все просто. Ну вот что значит без школы. Все равно, что красивое пение без учения. Это кустарщина, понимаете? Вот в учебнике судебной медицины...
1: Да штудировал я все, что ты мне давал, Володя. Но зачем усложнять? Зачем? Есть лопата, червень на месте. Нет лопаты, повернемся и уйдем. Вот и все.
6: Ну а если засада? Измена?
1: Федька ж сказал, червень будет вдвоем с дружком. А нас с Грищенко будет трое.
4: Так, договорились, Виктор Прокофьевич. Встреча завтра в угрозыске в кабинете Григория Михайловича.
1: Ночуешь у меня?
4: Нет, Виктор Прокофьевич. Вернусь в Северяновку. Есть там утром дельце небольшое. Отдохну малости, к 19:00 буду на месте. Будьте здоровы.
1: Постарайся выспаться, Володя.
0: Но отдохнуть Володе не пришлось. На рассвете они с Грищенко поехали в соседний хутор по мелкому делу о краже свиньи. Володя составил акты, бричка повернула обратно. Грищенко усердно подгонял лошадей. В этот день в Северяновке был базарный день, а Грищенко очень любил базары. Но не тот базар любил Грищенко, на котором продавали малопитательные и недефицитные предметы, так сказать, видимый базар. Нет, внутри этого базара существовал другой, невидимый, с торговлей из-под полы, вспышками паники, неожиданной стрельбой и конфискациями. Базар

0: 1920 года.
1: Стой, проклятые! Ось корниця, треба коней напувати, товарищ начальник.
2: Только поскорей, Грищенко, не задерживайся у колодца. К вечеру в Одессу поспеть надо. Слышишь? Что это за стрельба?
1: Чую. Зараз приедем и узнаем.
2: Ну, поторопись, поторопись.
1: А что? О, уже и не слыхать ничего. Напувайте, хлопці, коні.
2: Скорей, скорей, Грищенко.
1: Не лягайте сплачивать, а я піду.
2: Какой славный фургончик промчался.
1: Ага.
2: Парень лихой, до чего стоя правит. Я бы ни почем так не смог.
3: Товарищ начальник! Грищенко!
4: Чего тобі?
2: Что случилось, Нюра?
5: Скорей, скорей! Товарищ начальник, только что на глазах у всего народа.
2: Ну?
5: Ой!
2: А ну, в чем дело? Говори.
5: Одним словом, красавчик угнал фургон и пару лошадей.
2: Да какой красавчик?
5: Так Конокрад, вор знаменитый. Его весь район знает.
2: А стрелял кто?
5: Милиционер Жменя. Только не попал.
2: Так где стоял фургон?
5: На базаре.
2: На базаре? Грищенко, скорее на базар, пока толпа не затоптала следы. Они нам расскажут, куда скрылся красавчик.
1: Чу, красавчик? Да мы ж его бачили. До Одессы подался красавчик.
2: То есть, как бачили? А почему до Одессы?
1: Зелений фургон у криниці ми бачили. Бачили?
2: Ну-ну.
1: Хлопця на тому фургоні ми бачили. Бачили?
2: Ну і що?
1: Так то ж красавчик і був.
2: В погоню?
1: То в каку погоню? Коні у нас заморені, а його жеребці бачили свіжі.
2: Грищенко. Грищенко, я приказываю тебе немедленно отправиться со мной в погоню.
1: Слухаю, товарищ начальник. Ну, милицейская худоба, ну!
0: Грищенко был первым человеком в Северяновке, который разгадал характер нового начальника. От зоркого глаза Грищенко не укрылось, что каждый раз, когда молодому начальнику приходилось вступать в объяснение с Анной Семеновной Мурашко, на загорелом лице его проступала легкая краска, что он мучительно стесняется и избегает людей малознакомых. Грищенко понял, под грозной внешностью начальника скрывается натура робкая, доверчивая и деликатная. Таким образом, очень скоро и Грищенко, и Анна Семеновна Мурашко, и виднейшие самогонщики, любившие посудачить в свободные часы на крылечке уголовного розыска, называли нового начальника по имени Володей и поняли, что на этот раз дело обойдется даже без желтых сапог. Самогонные заводы, остановленные было на текущий ремонт, до выяснения характера нового начальника, задымили в Северяновке так, как они никогда еще не дымили.
1: Но, милицейская худоба. Чуете?
2: Что?
1: Якась зараза їде. Может, це красавчик?
2: Как ты слышишь? А я ничего не слышу. И не видать ничего. Понимаешь, хоть бы отпечаток какой-нибудь, ну, след или примета.
1: Та, приметы усі я бачив. От заднє колесо нове, спиці не крашені. На задку розочки, жеребці вороні, білі лисини, хвости стрижені. От ще що. О, коні не ковані. І все, кажись. На Одесу красавчик подався не іначе. Товариш начальник, ви поїли. О, от у мене книж з гречневої каші та со шкварками. Беріть половину.
2: Спасибо, Грищенко.
1: Беріть. Та все ж утро промотались і не ївши в путь. Це ж не діло. Їжте.
2: Спасибо.
3: Как же ты все успел увидеть и запомнить? Незаменимый ты человек, Грищенко.
0: Грищенко очень нравился Володе. Если бы природа захотела создать идеального младшего милиционера, она не смогла бы сделать его лучше. Грищенко обладал необыкновенными способностями в своем деле. К великому удивлению Володи, например, Грищенко, втянув ноздрями воздух, всегда уверенно направлял бричку в один из дворов, где они непременно обнаруживали самогонный аппарат. Замечательное обоняние было у Грищенко. К сожалению, из-за каких-то атмосферных помех оно отказывалось действовать в Севериновке. Чем только и можно было объяснить, что севериновские самогонщики до сих пор спасались от гибели.
1: Ну, милицейская худоба. Ну!
3: Ну, как... Как разгадать намерение преступника? Теория и практика розыска говорят, надо поставить себя на место преступника. Ну вот что бы ты, Грищенко, сделал на месте красавчика?
1: Объясню,
3: я бы теперь на месте красавчика заехал бы на какой-нибудь постоялый двор на окраине Одессы. Завтра утром надо осмотреть все подозрительные дворы на Балковской улице.
1: Да, верно. Якцы вы все соображаете, товарищ начальник. Вот следы у лупу рассматриваете, а что в ей увидишь?
3: Все. Все, брат, увидишь. Оттиски пальцев, папиросный пепел, волоски, прилипшие к орудиям убийств даже. Вот по отпечаткам подметок можно сделать заключение о размерах обуви, походке, характере, даже внешности преступника.
1: Ну, да, не задарма в уезде вас так хвалят.
3: Ну, а ты-то почем знаешь?
1: Сам слышал, начальство так судит. Нас, говорят, Володя, я извиняюсь, это они так вас зовут, Айен, говорят, необыкновенной проницательности.
0: Володя очень гордился не только своей работой, но и своими друзьями. Смельчаком Грищенко и верным Шестаковым. Но его очень огорчала неприязнь, которой питали друг другу эти превосходные люди. Ну, действительно, им трудно было сойтись. Уж очень они были различны. Шестаков был совершенно равнодушен к вещественным доказательствам, а Грищенко обожал обыски и конфискации. Шестаков был близорук, кособок и немного смешон. Грищенко был строен, могуч и ловок. И чем дальше, тем больше отдалялись друг от друга Володины друзья.
1: Ну, милицейская худоба, ну! Ну!
0: Наконец, около 16:00 Володя добрался до Одессы. Грищенко он пока отпустил, наказав ему быть в одесском угрозыске ровно в 19:00. Предупредил, что предстоит сугубо важная секретная операция, а сам отправился к Виктору Прокофьевичу Шестакову.
4: Володя, входи, входи. Что так рано прибыл-то, а?
3: Я потом все расскажу. Жутко спешу. Грищенко был у вас, да?
4: Был. Был. Вон, полную корзину оставил. Исхитрился и здесь, на базаре спекулянтов потрясти. Добро бы государству. А то в свою пользу. Эх, доберусь я до вашего Грищенки. Взяточник он.
3: Что же вы говорите, Виктор Прокофьевич? Да он этих спекулянтов за версту чует. А какое у него обоняние? Он безошибочно отличает запах дыма из труб тех хат, где гонят самогон, от тех, где пекут, например, хлеб. Вот только нюхнет и тут же определит, какой гонят самогон. Кукурузный, сливовый или пшеничный. Да что вы, это ж такой способный человек, просто незаменимый.
4: Ай, знаю я его способности. Давай не будем, а то поссоримся. На днях я делал доклад в комитете бедноты в Калиновке. Вот кого надо к работе в милиции привлекать в угрозыске. Ничего не возьмут и никого напрасно не обидят. Ты извини меня, Володя, но главное в нашем деле не ползание на четвереньках с увеличительным стеклом, а поддержка населения.
3: Я понимаю, но...
4: Кого больше, честных людей или жуликов?
3: Да, конечно, честных. Кто ж спорит?
4: Так вот, если все честные люди возьмутся нам помогать, мы скоро останемся без работы. Вот бы парочку тех ребят нам с собой прихватить на ставки. Ставки – это ж самые бандитские из пригородов Одещины.
3: Ну, ничего. Сами справимся. Ну, у нас все в порядке, без изменений, да?
4: Только что ушел Федька Бык, все подтвердил. Условия в силе, лопата на месте, значит, червень с дружком в малине.
3: Ясно.
4: А что случилось-то? Куда ты торопишься?
3: Да Конокрад один, красавчик прозвище, угнал фургон с лошадьми. Я успею проверить все постоялые дворы. Вы не бойтесь, я не опоздаю.
4: Ага, ну добро, добро. Что, значит, пальто-то мое, что, опять возьмешь?
3: Было бы здорово, Виктор Прокофьевич.
4: Да надевай, а не жарковато будет?
3: Да нет, что вы. Знаете мой девиз? Агент знает и видит все, но никто не знает и не видит агента. Мне ж через весь город шагать. Особенно район гимназии. Кишмя кишит знакомыми.
0: Подняв бархатный воротник, чтобы спрятать лицо, Володя быстро пошел по направлению к Балковской. В конце Морозлиевской улицы Володя поравнялся с высоким парнем. На нем были щегольские брюки-клеш и куртка, воротник которой был поднят, несмотря на жару. Его бронзовая твердая скула показалась Володе знакомой. Поймав на себе быстрый, рассеянный взгляд молодого человека, Володя с торопливостью, свойственной застенчивым людям, поклонился ему.
6: Здрасте.
7: А мое вам с кисточкой. Ваша карточка мне знакома, не запомню только, из какого она альбома.
8: Я вас сразу узнал. Мы были знакомы по футбольной команде «Черное море».
7: Вот оно что. Угу. Верно, верно, верно.
8: Нет, я-то играл от команды «Азовское море». Приятная встреча. Ну, привет, мне направо.
7: А и мне тоже. Так ты играл форвардом.
8: Точно, форвардом. Какая память. А вы вратарем у черноморцев.
7: Так я помню. Один раз ты взял очень красивый мяч с воздуха на подъем и прямо мне в руки. 2 года тому назад, а?
8: Да, точно, как в аптеке.
7: Ну вот.
8: Ну, простите, тороплюсь. Мне в этот переулок.
7: Но нам как раз по дороге. Ну, как ты живешь?
8: Ничего-то. Живу в деревне. Меняю вещи на продукты.
7: Смотри, я тоже в деревне. И тоже меняю на продукты. А где ты такое пальто оторвал?
8: Ну, это... отцовская. А где теперь ваш правый защитник, Звенчик?
7: Стал петлюровцем, его порубали белые. Тебе куда?
8: Мне налево.
7: Смотри, и мне туда же.
0: Так Володя с черноморским вратарем шли через весь город, говоря о футболе, и каждый раз оказывалось, что когда Володе требовалось повернуть налево, вратарю нужно было туда же. Это очень тревожило Володю, ибо вратарь мог помешать ему ловить красавчика. Он никак не мог отвязаться от этого человека, но на Дерибасовской улице их затолкала толпа. Бедро вратаря на секунду прижалось к Володиному бедру и совершенно явственно ощутило твердое тело Кольта, лежавшего в кармане Володиного пальто. Ну, после этого вратарь стал задумчивым и грустным и, попрощавшись с Володей, свернул направо. Наконец-то Володя остался один.
8: Так, ну вот и Балковская. Вывеска... Портной Г. Кравец. Так, что бы я сделал на месте красавчика? Я мог бы зайти к этому портному, чтобы заказать себе новый костюм. Я заплатил бы за него из денег, вырученных от продажи краденных лошадей.
9: Эй! Посторонись!
8: Да поосторожней ты! Что такое? Зеленый фургон. И приметы Грищенки все сходятся. А кто правит?
9: Эй, стой, тебе говорят!
8: Да это же вратарь с Черного моря. Он самый.
9: Послушайте, как ваша фамилия?
10: Моя фамилия? Эй!
9: Не шутишь, не уйдешь. Держи его! Стой, красавчик! Это ты, я тебя узнал!

0: Товарищ начальник, разрешите доложить. Известный конократ, преступник-красавчик, мною пойман и доставлен. Вот он!
1: Попался, наконец. Младшего милиционера.
2: Слушаю, товарищ начальник.
1: Уведите арестованного на допрос.
2: Слушаю, товарищ начальник. Арестованный. Налево кругом. Марш!
1: Ну, Володя, поздравляю. Как же это ты его, а?
0: Да так. Увидел фургон. Зеленый, розочки на задке. Бросился за ним. Ну, вцепился в задок. И очутился в фургоне.
1: Молодец, Володя, ну молодец.
0: Да что вы, Григорий Михайлович?
1: Да нет, я не ошибся в тебе, нет. Ну что ж, Шестаков и Грищенко уже здесь. Вам пора собираться на ставки, брать черня.
2: Товарищ начальник, я виновата.
1: Младший милиционер Сургучева, прекратите истерику, в чем дело?
2: Арестованный по дороге на допрос сбежал.
0: Да как же это так?
2: Только за ворота вышли.
1: Успокойтесь, товарищ Сургучева. Выйдите отсюда.
0: Ну,
1: прекратите истерику. Алло? Приказываю немедленно объявить розыск только что сбежавшего из-под стражи преступника-красавчика. Да.
0: Ну что же это такое, Григорий Михайлович?
1: Найдем, Володя, найдем, не тужи, найдем. До сих пор он был неуловим, никто его и в лицо-то не знал. А теперь обязательно найдем. Бандит Червень, это поважнее иконокрада.
0: Ну,
1: возьми себя в руки, Володя. Шестаков, Грищенко, заходите.
3: Явились по вашему приказанию, товарищ начальник.
4: Тут и мы.
0: Ну ладно, хорошо. Виктор Прокофьевич, вы наган проверили?
3: Проверил.
0: Так, Грищенко, твоя винтовка в порядке?
4: А як же, товарищ начальник?
0: Кольт Лимонки при мне. Ну, пошли.

0: Эх, Виктор Прокофьевич, ну зачем же вы надели свои деревянные сандали? Ну что вы будете делать со своими стуколками, когда нам придется подкрадываться?
1: Ну, хорошо, хорошо, Володя.
0: Что?
1: Я их сниму и буду подкрадываться босиком. На цыпочках. Долго ще йти, я вже притомився. Тут уже близко. Нехорошо идти гурьбой. Они догадаются, что мы идем на них облавой.
2: Та ще неизвестно, кто кому облаву готовить. Чи мы на их, чи вони на нас.
1: Я с Грищенко пойду вперед, а ты, Володя, отстань шагов на 30. Будешь, ну, так сказать, защищать тыл. Мы с Грищенко войдем первыми, а ты...
0: Ни за что. Уж не потому ли, что червень стреляет сквозь шинель?
2: Вот, уже и поцапались. Да я могу пойти сзади.
1: Ну что вы за человек такой, Володя? Вы обязательно хотите поймать всех бандитов сами.
0: Да не в этом дело.
1: Вы уж поймали красавчика, но хватит пока с вас. Дайте и старику раз в жизни поймать преступника.
0: Ну, ладно, Виктор Паркович. Будь по-вашему. Так, пошли.
3: Долго еще пробирались Шестаков, Грищенко и Володя сквозь дыры дощатых заборов, пока не дошли до облезлого двухэтажного дома с каменной подворотней. Это и была малина Сашки Червня. Володя шел сзади, проверяя по карманному зеркальцу, не выслеживает ли их кто-нибудь.

0: Перед тем, как скрыться в подворотне, Виктор Прокофьевич обернулся и кивнул Володе. Володя побежал. Лопата была на месте. Володя знал, что вход ведет в коридорчик, где справа дверь, за которой находится червень.
1: Дорогая, ведь ворон не ловят, только соловьи сидят по клеткам. Дорогая, ведь ворон не ловят, только
2: руки вверх! Не с места стрелять буду!
3: Черт, как их много! Бегут! Как бы прибереть дверь! Не ломайте дверь! Стрелять буду!
4: Председатель домкома. На свист прибежал.
3: Телефон далеко?
4: Да нет, за углом, рядом.
3: Бегите к телефону. Звоните в угрозыск дежурному по городу без номера. Повторите.
4: Так, дежурному по городу без номера.
3: Чтоб срочно выезжала летучка на ставки.
4: Летучку на ставки.
3: Они в курсе дела. Куда, поняли?
4: Понял.
3: Бегите, бегите, живо. А черт, сейчас дверь выломают. Держится на одних петлях.
0: Володя понял, что наступил решающий момент. Надо было во что бы то ни стало напугать бандитов. Потому что испуганный бандит – это побежденный бандит. Володя схватил одну из своих заветных лимонок, вырвал кольцо и бросил бомбу в коридорчик.
3: Сдавайтесь! Сдавайтесь, иначе все будете перебиты! Кто не подчинится, взорву!
5: Товарищ начальник! Товарищ начальник дозвонился!
4: Дозвонился, едут!
3: Спасибо,
4: едут.
3: Спасибо! Эй, вы, бандюги! Сдаетесь или нет?
6: Сдаемся!
3: Выходи безоружными, по одному с затылками вперед! Руки вверх! А? Так, сколько их? Считайте, товарищ.
4: Один, два, три. О, женщина. Четыре.
3: Становись тут, к стенке лицом.
4: Вот сюда, вот.
3: Руки не опускать. Все выходи.
4: Выходи. Пять, шесть, две женщины.
3: Эй, поживей.
4: Восемь, девять.
3: А еще, где червень? Не червень, не Виктор Прокофьевич. Неужели он убит? Кто-то еще выползает. Стой. Руки вверх. Кто-то отвечает! Червень, а?
7: Намекайтесь! Это я, товарищ начальник!
3: Грищенко! Да что ж ты руки-то поднял? Задом, как бандит, пятишься!
8: Это что, вы спирили, а у меня не шлёпнули?
3: Вот здорово! Цел! Ну что ж ты там делал внутри?
8: Да ничего. Як стали нашего Виктора Прокофьевича топтать, я собі подумав, пока спекуть книши, останешься без души, та й заховався під стіл за тішок.
3: Что? Где Виктор Прокофьевич? Ну что с ним?
8: Хіба ж я знаю, що я доктор.
3: Где твоя винтовка, Грищенко?
8: Винтовка? Та біс її знає.
0: В это время человек, лежавший в темноте за порогом комнаты, очнулся от контузии. Он нащупал чье-то ружье, тихо отвел предохранитель и приник щекой к прикладу. Мушка ружья остановилась как раз на уровне груди Володи. Володя стоял в светлом квадрате выхода. Над головой его висела красная луна. Человек переводил мушку с Володиной головы на грудь, из груди на голову.
3: Грищенко, я приказываю тебе полезть в комнату за вверенным тебе оружием.
8: Да, ну, як же я туда полезу, коли я чую, что там кто-то чухается. А может, там еще сам червы?
3: Грищенко, немедленно разыщи свою винтовку или...
9: Ну, на, получай свое оружие. Сдаюсь.
3: Кто это? Вылезай, тебе говорят. Кто это там еще сдается? Обыскать его?
4: Слушаюсь.
9: Отскочь, не прикасайся. Сами обыщите, гражданин начальник.
3: Да это ж красавчик. Ты-то как сюда попал?
9: Добрый вечер, гражданин начальник, еще раз. Мы с вами сегодня как нитка с иголкой. Куда вы, туда я, туда вы. Только прошу, гражданин начальник, я прошу отметить в протоколе эту винтовку. Из темноты я очень даже просто мог вас из нее шлепнуть. Только умный вор не пойдет на мокрое дело. За мокрое дело что? Шлепаю.
3: Разговорчики.
9: Но нет, нет у меня оружия. Но нет оружия. Винтовка чужая. Наверное, этот ваш герой его бросил. Отметьте, гражданин начальник,
3: винтовочку. Отмечу.
9: Винтовочку.
3: Но ты скажи откровенно, как насчет побегов? Будешь еще бежать или нет?
9: Да побей меня, Гром, разве ж это мой побег? Это ж был ихний побег. Дают мне конвой. Женщину-милиционера. Это же ж просто насмешка. Мы вышли за ворота, а я себе думаю, меня же ж люди увидят, знакомые. Может, мне даже этой свободы особенно не хотелось. Ну, чем вам доказать? Ну, вот могу дойти до тех ворот и обратно, хотите?
3: Незачем. Это не доказательство. Присоединяйся к арестованным.
7: Володя! Володя!
3: Я здесь!
7: Володя! Володя, доложи обстановку.
3: Товарищ начальник, задержано 9 человек.
7: Так.
3: Черня пока между них не обнаружено, но он наверняка здесь, живой элемент. Необходимо обследовать комнату. К сожалению, отлучиться пока я не имел возможности, но главное там Виктор Прокофьевич, я не знаю, что с ним. Разрешите, я...
7: Нет, Володя, ты мне здесь нужен. Бандитов обыскали?
3: Обыскали.
7: Хорошо. А ну, ребята, трое в помещении, живо! Остальные грузите бандитов в машину. Володя, ты сам-то цел?
3: Да я-то в порядке, товарищ начальник. Вот как Виктор Прокофьевич.
7: Выносят кого-то. Шестаков. Ранен?
3: Виктор Прокофьевич. Ну что с ним? Жив?
7: Жив, стонет. Сажайте его сюда. Он без сознания.
3: Кровь. Все лицо залито.
7: Доктора сюда, живо.
6: Иду.
3: Смотрите, Григорий Михайлович, Шестаков наган в руке держит, никак пальцы разжать не могу.
7: Вот пример доблести. Без памяти, голова пробита, а нагана отдавать не хочет.
6: Товарищ начальник, бандитов погрузили. Разрешите ехать?
3: Подождите! Грищенко. Дай-ка на минуту твою винтовку. Товарищ начальник, разрешите доложить. Младший милиционер Грищенко арестован мной за измену долгу.
7: Не возражаю.
3: Грищенко, твое место с бандитами. Занимай его согласно купленному билету. И ты, красавчик, что... Ждешь особого приглашения?
9: Гражданин начальник, очень вас прошу, разрешите на чистоту. Как мужчина с мужчиной.
3: Говори, только поскорее.
9: Да не так это просто выговорить, гражданин начальник. Ну да куда ни шло. Может, мы с вами никогда больше и не встретимся. Только мне нужно, чтобы вы знали. Ведь я что? Я очень даже просто мог пустить вас в расход из этой винтовки, гражданин начальник.
3: Поблажки за это ждешь? Не выйдет.
9: Да не к тому я, понимаете. Но только мысль у меня такая мелькнула. Понимаете, надо же делать выбор. Или-или, верно? Ну, пусть лучше я сижу, да потом человеком стану, думаю. А тут и вы повернулись, так? И я узнал бывшего форварда. Ну, да что говорить, больше не убегу. Ну, вот, ну, клянусь, ну, слово бывшего вратаря, поверьте.
3: Верю. Ну? В машину.
6: Поехали!
9: Товарищ начальник, винтовочку не забудьте, а?
6: Не забуду!
3: Доктор, как раненый?
10: Да рана не опасна. На месяц старика продержим. Полно стекла во лбу. Бутылкой, что ли, его трахнули? Череп как будто цел.
7: Еще кого-то выносит. Мертвый.

0: Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Калининграде переизбран председатель областной организации ВОС. В Чебоксарах завершилось первенство России по легкой атлетике спорта слепых. В Нижнем Новгороде прошел Всероссийский кубок команд интеллектуального современного искусства КИСИ. Московские незрячие теннисисты завоевали золото и серебро на турнире в Орехово-Зуево. В Забайкалье дети с нарушением зрения представили бизнес-проекты на фестивале «Молодежь и дети». В Екатеринбурге презентовали бесплатный курс «Универсальный мобильный помощник для незрячих». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 10 июня Калининградская областная организация Всероссийского общества слепых провела 26-ю отчетно-выборную конференцию. На заседании присутствовали 23 делегата, представляющие 5 местных организаций. На учете в областной организации состоит 1495 человек. В конференции принял участие президент ВОС Владимир Сипкин, а также полномочный представитель президента ВОС по северо-западному округу Алексей Колосов и представители министерств. За отчетный период привлечено 5 субсидий на общую сумму более 8 миллионов рублей. Прошли лечение 187 человек, трудоустроен 71 человек, в том числе 21 в системе ВОС. Проведены яркие мероприятия – фестиваль «Неограничивая возможности», межрегиональный фестиваль «Янтарное ожерелье», кубок «Янтарный сет» по настольному теннису, кубок «Янтарный страйк» по боулингу и другие. По итогам голосования председателем областной организации вновь избран Владимир Андреевич Харабан. Он же будет делегатом на 24-м съезде ВОС. С 17 по 21 мая в Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» проходило первенство России по легкой атлетике спорта слепых. Борьбу за медали вели 81 спортсмен из 16 регионов страны. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. Заслуженный тренер России Сергей Мануилов отметил высокие результаты, установлены личные рекорды. Расул Мадаев пробежал 100 метров за 11,77 секунды. Надежда Яковлева пробежала 200 метров за 27,52 секунды. Яна Горбачева пробежала 400 метров за 1 минуту 84 секунды. Тимофей Умеренков пробежал 100 метров за 11,59 секунды. По итогам тренерский совет формирует список перспективных юниоров для пополнения сборной России. 6 июня в Нижнем Новгороде состоялся Всероссийский кубок ВОС команд интеллектуального современного искусства КИСИ. В событии приняли участие 18 команд из 17 региональных организаций. Программа состояла из двух этапов – творческое приветствие команд и интеллектуальная викторина. Первая премия досталась команде «Эврика» Кировской региональной организации, вторая премия – команде «Железная роща» Нижегородской областной организации, третья премия – команде «Умапалата» Татарской региональной организации. Еще 6 команд получили поощрительные премии. Кубок КИСИ учрежден Центральным правлением ВОС в 2003 году для развития интеллектуальных и творческих способностей инвалидов по зрению. 6 июня в Орехово-Зуево состоялся дружеский турнир по шоу-дауну, на котором собрались 6 команд из Подольска, Орехово-Зуево, семейного центра имени Мещерякова и Москвы. Московскую городскую организацию ВОС представляли 2 команды. В финале встретились обе московские команды. Золото завоевала команда в составе Алексея Черемуша, Юрия Прозорова и Дарьи Карелиной. Серебро досталось команде Станислава Пичуева, Ольги Степановой и Анастасии Рыбаковой. Третье место заняла команда Подольска. 5 июня в Забайкальске в рамках фестиваля «Молодежь и дети. Все в твоих руках» прошла масштабная деловая профориентационная игра. В ней приняли участие дети с нарушением зрения из Читы, Чернышевского, Сретенского, Агинского, Читинского, Улетовского и Петровско-Забайкальского районов. Ребята защищали свои бизнес-проекты перед учениками средней школы, которые выступали в роли экспертов и клиентов. Команда «Сэндвич Тач» из Петровско-Забайкальского открыла настоящее кафе. Команда «Лисий хвост» организовала мастерскую по изготовлению магнитиков и брелков. Дельфины создавали цветочную арку для фотозоны. Цветочные феи обучали созданию украшений из фетра. Победителем стала команда «Сэндвич Тач», завоевавшая 11 жетонов качества. Лучшим наставником признана Татьяна Токмакова, лучшим директором – Юлия Юдина. 2 июня в Екатеринбургской городской местной организации ВОС состоялась презентация обучающего курса «Универсальный мобильный помощник», организованная совместно с Нижегородским центром «Камерата». Курс включает 12 бесплатных индивидуальных занятий для незрячих и слабовидящих пользователей смартфонов. Тренер центра «Камерата» Татьяна Зюликова, сама незрячая с детства, наглядно продемонстрировала, как смартфон помогает в повседневной жизни от настройки будильника и приготовления завтрака до поездки на транспорте и заказа продуктов. Участники получили контактные данные для записи на обучение. И коротко о других событиях. 23 июля в Москве в культурном центре «Меридиан» состоится спектакль «Свет в темноте. История взросления, силы духа и пути к себе». В постановке участвуют молодые люди с инвалидностью и без нее. 19 июня в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве пройдет молодежный вечер «Дискотека в русском стиле». Гостей ждут конкурсы, танцы и общение. Начало 18 часов. 4 июня в Центральной местной организации

0: ВОЗ Волгограда Екатерина Шустова провела для детей познавательную встречу со своей собакой-проводником. Она рассказала ребятам о правилах взаимодействия с такими животными и показала, какие сложные команды умеет выполнять ее четвероногий помощник. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radiosobaka.radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Актуальное интервью на Радио ВОЗ.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вам прослушать интервью с председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых Зуевым Ильей Олеговичем.
5: Илья Олегович, добрый день. Могли бы вы рассказать о последних мероприятиях, которые прошли в вашем регионе для инвалидов по зрению?
6: Добрый день. Да, конечно, у нас самое такое интересное масштабное мероприятие. Это 6 июня у нас состоялся День города, на котором мы представляли нашу площадку, а конкретно Иркутскую региональную организацию. Совместно с другими некоммерческими организациями мы подготовили инклюзивный концерт. Администрация города всячески нас поддерживала, помогала. И на этом инклюзивном концерте у нас были незрячие артисты со всей Иркутской области. Луна – народный ансамбль «Радуга», Сангарска – народный ансамбль «Лошкарей», «Разгуляй». И у нас были совместные композиции, выстроенные с помощью микса наших местных организаций, то есть наши артисты с Иркутской местной организации почти со всеми другими артистами. Да, там с Тулуном спели совместную песню, да, современную. Также с «Разгуляем» они создали тоже современную композицию, ну, точнее, некий такой кавер был. Но это очень было эффектно, они привлекли очень много внимания к нашей организации. Такое интересное мероприятие состоялось для жителей нашего города, и мы считаем, что такие мероприятия, они очень нужны и важны для того, чтобы формировать инклюзивную составляющую, да, чтобы другие люди знали о том, что есть незрячие в городе, и то, что они наравне с другими жителями также празднуют День города.
5: Илья Олегович, могли бы вы рассказать о первых успехах своих в качестве председателя региональной организации? Вот уже несколько месяцев вы работаете в этой должности. Что уже успели сделать?
6: На самом деле много чего мы уже реализовали. Начиная вот как раз с Дня города, что у нас там и инклюзивный квест в темноте для того, чтобы погрузить людей в атмосферу потери зрения, формировать толерантность к незрячим людям у жителей города. Выставка наша из бисера тоже на Дне города была представлена. В Братске мы проводили музыкальный квиз для северной части Иркутской области, для того, чтобы ребят объединить и показать, что ну, действительно они могут принимать участие. Братск мы выбрали не зря, это северная столица Иркутской области. И вот ребята с Тулуна, ребята с Тайши, это с Устилимом, приехали тоже в Братск, мы вот там провели такой музыкальный квиз. Я думаю, что для них это очень новый был такой опыт, им всем безумно понравилось. Это неотъемлемый фактор социализации и интеграции наших людей. Ну, соответственно, конечно же, и круглые столы разные, 40 представителями органов власти мы проводим. Мероприятия разные, спортивные мероприятия тоже проводим. В общем, организация живет яркой, полноценной жизнью. Сейчас мы подготавливаем мероприятия. Вот вам расскажу такую интересную новость. Это мотозабег по всей Иркутской области. От Иркутска до Устилима во всех местных организациях будет возможность, вот я сейчас веду переговоры с президентом байкерского сообщества, у всех будет возможность покататься на мотоциклах. То есть этот забег будет приурочен к какому-либо мероприятию, мы сейчас в процессе переговоров. И я думаю, что это будут такие яркие, необычные эмоции членов нашей организации. Я считаю, интересный тоже новый опыт будет для наших людей. 9 мая мы провели тоже достаточно такое интересное мероприятие, в котором возложили цветы в память о наших героях, павших во время Великой Отечественной войны, на полях сражений специальной военной операции. Ну, в целом, скажем так, мы делаем все для того, чтобы наши люди жили яркой и интересной жизнью.
5: Илья Олегович, наступил летний период, это, конечно, и не только время отпусков. Что сейчас планируете в регионе проводить в летний период для незрячих? Какие мероприятия готовитесь? И какие подготовительные мероприятия проводите, конечно, к съезду? Есть ли уже вопросы, которые вы обсудили с коллегами, которые вы хотели бы задать на съезде?
6: Ну, давайте по порядку. Начну с того, что мы к лету готовим мероприятия. Мы сейчас активно в Иркутске развиваем инклюзивный туризм. Нашлись благотворители, которые нам пожертвовали денежные средства, и мы приобрели радиогиды. Скоро начнем проводить выездные экскурсии. Это по Иркутской области, и будет охвачена вся Иркутская область. Для того, чтобы наши члены могли ознакомиться с культурной составляющей нашей области. Это вот одно направление, которое мы запланировали на лето. Да? Получается, у нас будут как и пешие экскурсии, так и выездные экскурсии по всей территории Иркутской области. Также мы планируем активно отметить День молодежи на открытом воздухе. Спортпарк «Поляна» у нас будет тоже нашими партнерами. Но по поводу съезда, конечно, у наших людей возникает вопрос. Сейчас это, наверное, наиболее острый и актуальный. Это по электронному сертификату для собак-проводников. К сожалению, не так много кормов, которые можно приобрести по электронному сертификату. Пока только сухие корма. Хотелось бы, конечно, чтобы и были и жидкие, ну и другие виды кормов. А так, в целом, да, действительно, у наших людей есть много вопросов. Мы постепенно собираем эту информацию и готовимся к съезду.
5: Спасибо большое, Илья Олегович. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям в этот теплый летний день?
6: Потрясающего настроения. И оставаться всегда веселыми, жизнерадостными, видеть только хорошее вокруг себя. И пусть каждый день будет новым, ярким и необычным.
4: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Зуевым Ильей Олеговичем, председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС. Оставайтесь в эфире.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
7: Трамвай низкопольный с параллелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь.
8: При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
7: Выход из транспорта. Кнопка.
9: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
8: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
10: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
8: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
11: Радио ВОС.

0: Беседка на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко. А в гостях у нас сегодня в студии Даниил Федосов.
2: Научный сотрудник МГУ, химический факультет.
1: Да, еще можно добавить, что папа трех детей, а еще...
2: Подопечный фонда «Спорт для жизни».
1: Любитель спорта, то есть плавание, бега. Давай постепенно будем еще рассказывать. Даниил, я думаю, что мы с тобой спокойно можем обращаться на «ты», тем более, что мы уже целый год вместе бегаем, плаваем.
2: Да, мы, занимаясь спортивными какими-то делами, у нас такие отношения сложились дружеские.
1: А для начала, конечно, так как у нас Радио ВОС, мы бы хотели узнать, что случилось со зрением и в каком возрасте?
2: Была производственная травма. Вот, это был несчастный случай. К сожалению, такое происходит. Как бы не старались, да, техника безопасности и так далее, но никто полностью не застрахован. Вот, и это произошло, получается, 9 лет назад со мной случилось. Химический ожог, ну, достаточно тяжелый, поэтому какое-то время... Наверное, несколько лет просто продолжалось такое интенсивное лечение. Это вот именно ожог роговицы обоих глаз. Я очень благодарен, конечно, нашим специалистам, нашим врачам, к которым я попал. Вот это НИИ глазных болезней и имени Гельмгольца. Там мной занимались много специалистов.
1: И сумели все-таки сохранить остаток, да?
2: Да, благодаря их вот, высокой квалификации, как бы и опыту, и умению, знаниям, все это помогло мне сейчас более-менее заниматься активно и спортом, и вести
1: работу. А главное
2: —
1: продолжать работу.
2: Да.
1: Вот интересно, а как удалось остаться на факультете и чем сейчас занимаетесь, точнее, даже чем раньше занимались и что сейчас? Что-то изменилось?
2: Да, поменялось, конечно. Ну, самое главное я бы выделил здесь, это моральная поддержка коллег, моральная и всяческая другая. И, конечно, в моей работе сейчас мне очень сильно помогают коллеги, друзья. До травмы много у меня было и экспериментальной работы. Сейчас больше я занимаюсь теоретическими какими-то вопросами со своей группой. То есть обсуждаем, планируем работу. Ну, то есть я выступаю там в качестве такого научного руководителя, консультанта для там аспирантов, студентов.
1: Да, скажи, пожалуйста, а в чем заключается твой научный труд? Чем занимался и занимаешься?
2: Я занимался исследованиями свойств катализаторов, разработкой материалов для катализа. В общем-то, это большинство химических процессов, которые происходят в окружающем нас мире, они так или иначе происходят при взаимодействии с так называемыми катализаторами, то есть веществами, которые позволяют протекать реакциям быстро, селективно, получать нужные продукты. Специализация как бы по этим направлениям у меня процессы нефтехимии, нефтепереработки, то есть вот катализаторы, которые используются там. И вообще неорганические материалы, которые могут так или иначе как-то способствовать ускорению химических реакций, в том числе неорганические мембраны, которые позволяют избирательно, да, пропускать какие-то компоненты, и это способствует увеличению выхода нужного продукта. Ну вот это область интересов. Такая, может быть...
1: Профессиональная, да.
2: Да. В целом, получается, да, вот такая достаточно востребованная ниша, поскольку, да, у нас достаточно развита, ну и требует постоянно инноваций нефтехимическая, нефтеперерабатывающая отрасль. Ну, достаточно сложная область. Там требуются знания, там, физика, химия, неорганика, органика. То есть, ну, практически все там химические науки, которые есть там, востребованы.
1: Данил, ты сказал, что поддержал тебя коллектив, да? И сейчас до сих пор помогают и понимают. И, в принципе, ты вполне справляешься со своими обязанностями, да, на работе?
2: Ну, я на это надеюсь. Да, коллектив меня полностью поддержал и способствовал моему скорейшему возвращению к активной деятельности.
1: А со студентами как ты общаешься?
2: Прихожу в лабораторию, да, мы назначаем там дни, да, для обсуждений. Вот. И, в общем-то, вполне обычно я использую технические средства, да, для того, чтобы какие-то материалы можно было обсудить, да, какие-то результаты, то есть программы озвучивания экрана, видеоувеличители, все вот это использую. В принципе, этого хватает, чтобы, ну, понимать, что мы обсуждаем, какие именно детали и так далее.
1: Теперь хотелось бы узнать о семье. Я знаю, что трое детей. Один родился совсем-совсем недавно, то есть в январе этого года. Да. А вот...
2: Кстати, в Татьянин день, день студенчества.
1: Да, ну прямо это символично. Папа научный человек, а супруга тоже из области науки.
2: Она закончила исторический факультет МГУ. Да, мы познакомились тоже в университете. Закончила аспирантуру. Да, исторического факультета, поэтому, да.
1: К науке тоже имеет отношение, да. В момент получения травмы как раз у вас была одна дочь, да?
2: Да.
1: А потом уже второго и третьего вы родили уже будучи вот
2: в новом статусе.
1: Да.
2: Да, все верно. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность супруге и всем своим близким, родственникам, потому что, конечно, это вот первые месяцы там, и годы после травмы, там тоже длительное такое восстановление, неопределенность, вот, и во всем, и в том числе и в работе мне помогали, вот, супруга особенно, она была моими глазами, и я вернулся к работе как бы вот с ее помощью тоже.
1: Да, и не только глазами, но и водителем, да?
2: Абсолютно, да.
1: Дети как воспринимают то, что папа...
2: Наверняка дочь переживала, да, ну вот ей было там 3 или 4 года вот в этот момент. Но, в принципе, так, по общению, ну, как общались, как бы, как вместе там гуляли, развлекались, так и продолжили. В общем-то, такой этот период был, ну, старались, в общем, как-то не акцентировать на этом внимание особенно.
1: Тем более, что остаток зрения все-таки есть.
2: Да. Ну, книжки, вот, например, я, да, с ней не читал, но мы с ней слушали аудиокниги. Мы прослушали, там, например, всего Гарри Поттера. Когда она еще сама, ну, особенно не читала, вот, ну, это были такие вот как раз аудиосказки. И мне удобно, и ей весело.
1: Ну да. Сейчас чем увлекаются, чем занимаются дети?
2: Старшая очень увлечена биологией. Даже я не знаю, откуда это взялось, но...
1: Не химия, не история.
2: Да. Ну... Прекрасно, я считаю, такое серьезное, причем у нее увлечение. Она специально вот хотела поступить в биологическую школу. Вот с 5 класса она учится в биологическом классе с углубленным изучением, да, вот естественных там предметов, биологии, в принципе. Записывается на все кружки по биологии, вот, которые есть. Она в московском зоопарке активный участник клуба юных зоологов. Ездит в экспедиции целью там изучать. То есть им действительно там показывают все принципы, подходы, как там работать, какую статистику вести и так далее. То есть
1: а очень... школа обычная?
2: Школа вот с углубленным изучением естественных предметов, вот биологии.
1: То есть это сначала был выбор, а потом школа? Или школа и поэтому выбор такой биологии?
2: Сначала все-таки она поняла, что ей очень интересна биология, поэтому мы стали, да, изучать, какие есть школы вот с такими направлениями, и попробовали вот после начальной школы сдавать экзамены в несколько, и вот на 192-ю школу поступила.
1: А младший сын? Вот, то есть старший уже сын получается, ну, да?
2: Да, он вот в этом году пошел в первый класс. В принципе, он там с детства, да, и очень увлекается всяким конструированием, моделированием, в общем, сборкой каких-то вот моделей и роботов и так далее, вот инженерными вещами. Вот его любимый кружок — это юный инженер во Дворце пионеров. Ну и преподаватель там очень хороший, и дети там не хотят уходить с этого кружка, допоздна засиживаются. Вот. Ну там столярничают, собирают механизмы роботов, и так далее. В общем, увлекательные занятия. Он еще танцует вот в бальных танцах, ну, как начальные, да, вот эти ступени у него. Такая вот активность.
1: Ну и, по-моему, еще заразился от папы бегом, да? Вот позавчера он пробежал свои первые...
2: 600 метров.
1: Да, круто.
2: Да, это вот в рамках полумарафона «Моя столица». Там очень здорово, что сейчас проводят такие детские забеги, да, вот во многих мероприятиях спортивных. Да, мне кажется, что ему понравилось. Он, в общем-то, понял, что это интересно, что можно там и соревноваться, и есть подарки, в общем. И атмосфера такая, ну, спортивного праздника, это все как бы привлекает.
1: Ну, а давай теперь поговорим о твоем спорте.
2: Ну, вот после травмы для меня было тяжело представить, что я не смогу как бы активно двигаться, да, то есть не было понятно, ну, как восстановится зрение и вообще, что можно будет делать, да, какие-то физические нагрузки давать, не давать. Там первое время мне родственники даже купили велотренажер. В общем, я как-то вот начал двигаться с помощью него, да, на, в принципе, зрение не нужно. Вот, сел, поехал. Вот, можно аудиокнигу поставить или что-то еще, и как бы, по крайней мере, есть движение. Вот, но по мере того, как зрение там позволяло, начал вот скандинавскую ходьбу, потом какие-то вот уже спортивные снаряды можно было поднимать, тяжести. Хотел вернуться к бегу, потому что до травмы я участвовал тоже там в любительских там забегах и просто тренировался там для себя, да, для поддержания тонуса такого. Узнал от друга, что вот есть программа «Марафон в темноте», и здесь есть волонтеры, которые проводят тренировки, проводят забеги, участвуют. И, конечно, это огромное такое счастье, что удалось влиться в это движение, вот, и участвовать.
1: А как в давно жизни. Ты пришел в этот спорт?
2: Ну, бегаю я со школы, можно сказать.
1: Нет, а вот в марафон в темноте, когда пришел?
2: Получается, там полтора года, может быть, ну да, полтора года назад.
1: О, так мы совсем с тобой недавно, оказывается. У меня завтра ровно год, как я первый раз пришла на стадион, да, на пробежку.
2: Да, здорово.
1: Меня всегда удивляет, где ты время находишь для занятий, при том, что все-таки есть работа, есть семья.
2: Тяжело, да, находить время. Вот, тем более сейчас с малышом надо помогать. Вот. И я стараюсь сейчас участвовать, ну, вот в мероприятиях, которые проводит фонд. А на тренировки мне уже времени не хватает выезжать, поэтому тренируюсь...
1: Вокруг дома, да?
2: Да, да, да. То есть как-то уже своими силами получается.
1: Но плавание радует то, что это всегда рано утром, поэтому пока семья спит, папа успевает поплавать. Так, наверное, да?
2: Все верно, да. Ну, плюс плавание еще не хочется пропускать, потому что у нас там замечательный тренер Татьяна, которая...
1: Дает все сложнее и сложнее задания.
2: Да, да, да. Ну, мне как раз вот это и нужно.
1: Но это круто.
2: Да, это все-таки какое-то развитие идет.
1: Ты сам себе не придумаешь такое.
2: Все так.
1: В каком состоянии пришел на плавание?
2: В общем-то, плаванием никогда профессионально тоже не занимался. Ну, просто как любитель плавал. Иногда вот у меня были какие-то периоды, там я ходил там полгода там в фитнес-центр и там ходил в бассейн. То есть, ну, кролем плавал. Опять же, у меня не было такой какой-то профессиональной техники, да, как сам представлял себе, так
1: да,
2: и плавал.
1: Да, как Бог на душу положит, называется, да?
2: Да.
1: Аналогично.
2: Вот, а, конечно, для там каких-то там результатов или просто для того, чтобы длительное время плавать, нужна техника обязательно. С тренером занятия, они очень ценны в этом плане. Конечно, поставить технику, это уже очень дорого стоит.
1: Да, а удается ли свои знания передать потом детям?
2: Ну, стараюсь, да. Дочь у меня плавала очень активно, вот в таком раннем детстве, если можно сказать, в начальной школе. Ну, мы ее рано отдали в бассейн, она научилась плавать. И дошла до школы Олимпийского резерва, там тренировалась. Вот. Ну, потом вот интересы поменялись, плавание ушло пока. Не знаю, может быть, потом вернется еще.
1: Но вот мы, наверное, скажем все-таки несколько слов о фонде «Спорт для жизни». И программа этого фонда «Марафон в темноте» проводит два раза в неделю тренировки на стадионе. Это незрячие люди бегают с волонтерами и занимаются тренировкой. А в бассейн раз в неделю по субботам, по утрам, часовое плавание в бассейне в Крылатском.
2: Там мы с тобой познакомились.
1: Да, да, да. Ну вот я просто хочу сказать, чтобы радиослушатели понимали, о чем мы говорим сейчас. Я думаю, что мы в ближайшее время обязательно пригласим к нам на радио руководителей этого фонда и наши программы, и они подробнее расскажут о том, как прийти туда и какие условия там.
2: Я хочу сказать, что очень важный и нужный проект и фонд, и вообще вот эта идея вовлечь людей вот с...
1: К здоровому образу жизни,
2: с проблемами,
1: наверное,
2: со
1: да.
2: зрением, да, к здоровому образу жизни и просто к спорту.
1: Нам всегда со слабым зрением очень непросто вообще прийти куда-то на стадион, пробежаться, заниматься. Все равно требуем какого-то особого к себе внимания, а тут вот все организовано настолько круто, настолько классно. А самое главное, что еще собирается такая команда. Мы уже стали друзьями. Те, кто ходит туда из числа незрячих слабовидящих людей, ну и волонтеры тоже стали нашими друзьями. Мы просто с нетерпением ждем очередную встречу, очередной особенно забег, где мы можем, во-первых, проверить себя, свои результаты, насколько вот улучшилось. Кстати, как вчера пробежал у Александра Панжинского.
2: Пробежал здорово. Ну, в смысле, нормально пробежал. Понравился очень сам забег, как организовано было. Семейная такая атмосфера у него всегда. Семейные забеги, детские забеги, эстафеты, команды.
1: Это такие инклюзивные забеги, где инвалиды, независимо от состояния здоровья, наравне со всеми бегут и тренируются. Ну, вы знаете, мы, наверное, про этот спорт можем бесконечно рассказывать, да, что там происходит и как. Я думаю, что мы лучше Александра Панжинского самого пригласим, и он нам тоже подробно расскажет о своих забегах. Но в целом результат можно узнать.
2: Ну, я улучшил свое время, чему очень доволен. Вот 10 километров я пробежал за 46:54.
1: Я тоже улучшила свои результаты. Они, конечно, поскромнее, чем твои, но все же саму себя превзошла.
2: Это самое главное.
1: Да, самое главное, что можно сказать, в фонде «Спорт для жизни» туда может прийти любой человек, независимо от уровня своей подготовки, и получить себе ровно то, на что он способен.
2: Да, и потом можно благодаря такой поддержке улучшать свои показатели, свое состояние, просто пообщаться с удивительными людьми. Вот я поддерживаю твои слова, что и волонтеры, и подопечные удивительные люди, которые преодолевают, которые побеждают, самое главное, какие-то свои страхи.
1: Да, наша Галя Дементьева, чемпионка наша, вот такая вот, она постоянно тоже занимает призовые места. Очень здорово.
2: Молодец, да. Просто, ну, вот, приятно, что знаком с такими людьми, спортсменами и со многими дружеские отношения.
1: Данил, скажи, пожалуйста, ты во Всероссийском обществе слепых состоишь на учете?
2: Да, состою, конечно. Это ломоносовцы, ну, соответственно, Ломоносовский округ. Такие судьбоносные, может быть, как-то влияющие на судьбу встречи. Я познакомился там, да, со всеми участниками нашей вот организации и начал принимать участие в мероприятиях ВОС, да, и благодаря вот этим знакомствам, расширению круга общения, да, и в том числе попал в фонд «Спорт для жизни», и получилось усовершенствовать свои навыки работы с компьютером, со смартфоном, пройдя курс вот здесь, в КСРК. Конечно, и экскурсии прекрасные, да, вот проводятся благодаря, опять же, вот, организации. Удалось побывать в интересных местах, побывать на экскурсиях, послушать наши исторические какие-то моменты. Ну, какой-то большой такой пласт социальной жизни восполнился. И это очень важно для нас, людей с инвалидностью, чувствовать себя полноценными участниками общества. Так что хочу выразить большую благодарность руководителям нашей организации.
1: Данил, спасибо большое, что ты пришел к нам в студию, рассказал о своей жизни, о своей семье, увлечениях. И в заключение нашей беседы хотелось бы попросить тебя озвучить пожелания для наших радиослушателей.
2: Самое главное — это верить в себя всегда, потому что человек способен очень на многое. Каждый из нас способен на большие поступки и свершения, и несмотря на какие-то трудности, все решаемо. И поэтому продолжаем двигаться, развиваться, верить в себя.
1: Спасибо большое, Даниил. Я восхищаюсь тобой, твоей семьей и твоими детьми, конечно. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Даниилом Федосовым, научным сотрудником химического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. С вами была Циндема.

0: Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
4: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
5: Радио ВОС. Музыка.
6: Удивительные традиции и обычаи народов мира.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Удивительные традиции и обычаи народов мира». Представим, что мы ненадолго с вами оказались в солнечном Уругвае. В этой программе вы узнаете, нужно ли снимать обувь в гостях, какой национальный напиток пьют жители этой страны, прилично ли звонить друзьям и приглашать их на ужин в полночь, и что является для всех уругвайцев предметом национальной гордости. Уругвай – одна из самых маленьких стран Латинской Америки, но, тем не менее, и здесь мы сможем найти много интересных традиций. Иногда Уругвай называют младшим братом Аргентины и Швейцарии Южной Америки. Жители этой страны отличаются радушием и гостеприимством. Здесь вас смогут пригласить на ужин совершенно незнакомые люди. Вообще, уругвайцы открыты, дружелюбны и не склонны к скандалам. Драки, ссоры в барах или на дороге в час пик – это очень большая редкость. А уж ругающихся соседей и подавно практически нигде и никогда вы не увидите. Жители Уругвая ведут спокойную и непринужденную жизнь. Можно даже сказать, что эта жизнь довольно расслабленная. Наверное, единственным минусом этой нации является их необязательность. О своих обещаниях они могут просто забыть. Если вы окажетесь в Уругвае и вас пригласят в гости, то вы увидите, что обувь тут никто не снимает. Так уж здесь заведено. Поэтому просто бессмысленно натирать полы до блеска. Все равно гости зайдут и не снимут обувь. Уругвайцы даже в своем собственном доме ходят именно так. У них не принято разуваться ни у себя, ни в гостях. Многим может показаться, что в этой стране всегда жарко и всегда светит солнце. Но это далеко не так. Иногда зимой в Уругвае бывает холодная и очень ветреная погода. К тому же центрального отопления в этой стране нет. Отсюда возникла еще одна традиция – топить камин. Именно камин помогает уругвайцам благополучно дожить до лета. Невозможно себе представить эту страну без знаменитого национального напитка, который называется мате. Это тонизирующий напиток из листьев и побегов парагвайского дерева. И если в России привыкли пить чай из чашек, то здесь для мате придумали специальный сосуд из тыквы, который называется колибас. Но это еще не все. Традиционный уругвайский напиток нужно пить только через металлическую трубочку. Она выполняет функцию фильтра, без которого мате пить очень сложно. Или, скорее, даже невозможно. Кроме колибаса, настоящий уругвайец всегда носит с собой термос. В нем горячая вода, ведь мате можно заваривать до 8 раз. В Уругвае очень много многодетных семей, и 4 ребенка – это абсолютно нормально. Отпуск по уходу за малышом здесь составляет всего лишь 3 месяца, поэтому в детский сад детей принимают уже с такого раннего возраста. Уругвай – совершенно нерелигиозная страна. Рождество или Пасха здесь проходят практически незаметно, зато Новый год отмечают как следует. Если попадете на Новый год в Монтевидео, то не удивляйтесь, что 1 января все улицы будут засыпаны листочками от календарей. Таков старый обычай – выкидывать их прямо из окна на улицу. От других жителей латиноамериканского континента уругвайцев отличает поедание огромного количества мяса. И это тоже одна из национальных традиций Уругвая. Для того, чтобы пожарить на гриле курицу или говядину, местным жителям не требуется дожидаться какого-то особого повода или праздника. Так выглядит их самый обычный обед или ужин. Кстати, распорядок дня в этой стране существенно отличается от привычного нам, от российского. Только в 9 часов вечера здесь открываются все рестораны, где можно по нашим меркам прилично поужинать. Но и в 9 часов там практически никого нет. Активная жизнь здесь начинается значительно позже. В Уругвае вообще считается нормальным позвонить знакомым в 12 часов ночи и пригласить их на ужин. И это вовсе не проявление дурного тона, а вполне привычная ситуация. Поэтому, если вас кто-то пригласил в ресторан, то будьте готовы вернуться домой часа в 2 ночи, не раньше. Говоря об Уругвае, нельзя не упомянуть о футболе, без которого не представляет свою жизнь ни один настоящий уругвайец. Футбол здесь самый популярный вид спорта. Сборная страны является предметом национальной гордости, за которую каждый уругвайец будет стоять стеной. Даже если команда играет откровенно плохо, жители этой страны ни в коем случае не позволят ее оскорблять. Уругвайцы очень преданы футболу, и это чувствуется при первом же общении с ними. В следующем выпуске мы поговорим о традициях Австралии. С вами была Елена Морозова, и до встречи на Радио ВОС.
8: Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
9: Амаду и Мэриэм. Супружеский дуэт музыкантов из Мали.

0: практически перебрав 200 тем, добрались до классического произведения не менее классического автора, который, как ни странно, мне кажется, звучит в нашем эфире впервые. Речь про Николая Лескова, который, наверное, большинству среднестатистических слушателей знаком, конечно, по произведению «Левша», но сегодня мы взяли другое известное произведение автора. Поговорим про роман «Хронологию Соборяне». Ну и, не знаю, традиционно, Федь, давай я тебе слово передам, как человеку, который кинул эту идею, наверное, познакомился раньше, чем все остальные, с этой книгой. Расскажи, почему ты ее выбрал и с какими эмоциями она у тебя связана.
1: Ну, как раз с романом «Соборение» я познакомился достаточно поздно. Вообще, у Лескова еще, кстати, в этом году юбилей, ему 195 лет, но это так дополнительно, правда, в феврале был. Я, когда рос, ходил в школу, ходил в школьную библиотеку, я был из тех наивных людей, которые полагали, что в школьной программе собраны лучшие произведения русской классики. Я подозревал то, что есть еще что-то. Мне казалось, что все это по иерархии немножечко ниже. Вот. Лесков, конечно, в школьной программе присутствовал, кроме «Левши» еще был «Очарованный странник», совершенно замечательный роман, который обычно учителя литературы, ну, во всяком случае, вот сколько я там общался там со своими братьями и сестрами, там, со своими друзьями. Тот роман, который был, зачитался «Очарованным странником», мне он так очень сильно понравился, я потом его во взрослом возрасте перечитывал, и перечитывал не зря. И вот для меня Лесков, наверное, наряду с Салтыковым-Щедриным, это та русская... Для меня Лесков, наверное, наряду с Салтыковым-Щедриным, это та русская литература, которая, ну, как мне кажется, немножко обойдена таким вниманием. Оно, конечно, нет, у профессионального сообщества оно есть, там Лесков еще и экранизируется, кстати, на Западе больше, чем у нас, очень неплохо, да? Вот, и оно, это внимание есть. Но причем внимание какого-то массовой публики они не сыскали. Мне кажется, что это незаслуженно. Есть определенный пул больших романов. Тот же «Очарованный странник», те же «Господа Головлёва» Салтыкова-Щедрина. Ну вот и «Соборяне» Лескова в один ряд с ними попадают. А предложил я их, ну, наверное, потому что я как раз с ними познакомился, во-первых, позже всех. А во-вторых, недавно мне пришлось по работе его перечитать. И я в очередной раз убедился, что это роман, ну, как бы очень большой, о котором можно поговорить, в котором очень много тем, и который, ну, так скажем, не повторяет какие-то темы, в которые есть в других романах из русской литературы, а, может быть, на привычные темы смотрит, ну, не то чтобы с другой стороны, но это отдельный роман, который как отдельная тема как для разговора существует, безусловно.
0: Да, действительно, здесь есть о чем поговорить, и, наверное, Лескова стоит отметить как автора знатока такой провинциальной жизни, и тема, ну, в каком-то смысле духовенства, да, может быть, даже типажи людей, которые связаны с христианством, здесь представлены в разных вариациях. Ну, и являясь выходцем из семьи священников, Лескова эти контексты тоже были близки, хотя вот сегодня, немножко углубившись в его биографию, такой поздний Лесков, он уже как-то немножко в другую сторону смотрел, и вот в конце 19 века он писал, что вот в текущей точке он бы уже «Соборян» не написал. Ну, наверное, здорово, что этот роман все-таки увидел свет именно в таком варианте, и несмотря на отношение автора уже позднего периода, я думаю, здесь действительно есть много примечательных моментов. Глеб, как тебе произведение? Какие эмоции в целом у тебя после прочтения и на что ты в первую очередь обратил бы внимание?
2: Ну, я сейчас, наверное, буду говорить какие-то банальные вещи. Сейчас я объясню, почему. Потому что так получилось. Признаюсь, наверное, в таком... Не то чтобы преступлении, но, в общем, вещи, наверное, в которых мне не очень удобно признаваться. Так получилось, что Лесков – это был автор, который был мной вот до сих пор каким-то образом обойден. При том, что я человек достаточно всеядный с точки зрения литературы, я, в общем-то, с интересом отношусь там, и к разным жанрам, и к разным эпохам и так далее. Но так вышло, что Лесков, помимо, кстати говоря, там, того же «Левши», вот, потому что, по-моему, «Очарованного странника» либо как-то вообще мимо меня проскочил, либо в мою бытность в школе он так подробно не обсуждался, как-то он мимо меня проскочил. И вот сейчас я входил в этот текст не только как в новый текст, но и как в нового автора. Да? И мне сейчас

0: как неофиту, с одной стороны, наверное, немножко страшно сказать совершенно банальные вещи. Вот. С другой стороны, мне, наверное, интереснее было бы даже послушать Федю, как человек, который, ну, в данном случае в Лескова погружен гораздо больше, и, может быть, сравнить какие-то свои такие неофитские ощущения, да, с его уже вот таким продуманным, вычитанным мнением, да, потому что я, собственно, закончил этот текст только сегодня, и многие вещи еще, скажем так, не утряслись. Ну, вот о чем, наверное, хотелось бы сказать прежде всего, что меня зацепило в произведении, и вот то, что действительно, наверное, меня, скорее всего, заставит еще к какому-то роману Лескова вернуться, может быть, в ближайшем, может быть, в ближайшее время, это как раз то, что уже Вася сказал, это описание провинции. То есть, ну, по сути, сам по себе есть роман, такой набор картинок провинциальной жизни. И что меня порадовало, что здесь нет, или, по крайней мере, почти нет вот этого какого-то столичного чванства, которое даже у самых лучших авторов, там, включая того же Гоголя, присутствует при описании провинциальной жизни. То есть вот тут нет этой какой-то снисходительности. То есть иногда присутствует насмешка, сразу же, наверное, так вот спойлерну, да, как вот в истории вот с этой госпожой Безюкиной, да, то есть, но здесь скорее насмешка как раз над теми, кто презирает провинцию, да, и преклоняется перед всем столичным. Вот, но в остальном это именно вот такой неспешный, очень плавный, очень вдумчивый текст, описывающий жизнь провинции. Ну, некое даже ощущение провинциальности, которое здесь не воспринимается как некий недостаток, а просто как некая форма жизни, да, которая отличается, скажем, там, от жизни столичной. И вот этот момент меня, безусловно, восхитил. Вот. Ну, отдельно, конечно, нужно говорить о героях, да, но давайте, в общем, наверное, пойдем по порядку, да, то есть вот первое, что ты, Вась, спросил, да, это что, прежде всего, впечатлило, ну, а дальше, наверное, давайте по очереди обсуждать какие-то еще темы.
1: Ну, давайте вернем тогда мячик Феде и уже поговорим про такие контексты, которые проходили в этом вымышленном городе Старгороде, и поговорим уже про, наверное, период, в который проходили события, хотя тут охватывается, наверное, там даже, может быть, десятилетие, условно говоря. Вот, расскажи, Федь, твои ощущения, что тебе показалось наиболее примечательным, интересным, описание, исторические контексты или, не знаю, стилистика какая-то еще.
2: Про эту насмешку, про которую говорил Глеб, над провинцией, у меня почему-то совпало по ощущениям с насмешкой в Евгении Онегине, помните, где он тоже практически так же насмехался, где две пары прямых ног не встречал. Вот какая-то такая там строчка была, и вот здесь что-то очень сильно похоже. Вот. По поводу контекстов каких-то, вообще у меня такая русский, наверное, спор, взгляд, там, я не знаю, на вообще, ну, не то, что на будущее, на настоящее в русской литературе очень долго складывался, ну, не складывался, а такой квинтэссенцией всего были два текста, которые я очень сильно люблю, оба из них. Это второй половины 19 века, это «Дым» Тургенева и «Игрок» Достоевского. Мне казалось, что это такая вот квинтэссенция того спора, который, в общем-то, вот среди русских писателей существовал. И вот для меня «Сабрян» я прочитал прям сильно позже, чем эти два текста, и, наверное, тогда я уже, ну, был более опытный, и, наверное, чуть, не знаю, звучит более опытный, так себе, конечно, вот, но чуть больше, наверное, понимал, вот, и, конечно, когда я прочитал «Сабрян», при всем при этом я Лескова там до этого и «Очарованный странник», и «Леди Макбет» читал, мне почему-то как раз вот этот текст, именно этот текст, вклинился в тот самый спор между Тургеневым и Достоевским, который, ну вот, я не знаю, в моей голове, кстати, он все время ведется, он там, и вот помните эти речи, там, на открытии памятника Пушкину этому, и он как будто вот сквозь всю вот русскую литературу 19 века вот этот вот какой-то вот спор вот в этих двух романах ведется. И вот тут приходит Лесков, который говорит, ну, если вот так очень грубо, то вы там, конечно, красивых картин понастроили оба, а в реальности оно все вот так. И в реальности, там, помните вот этот вот прекрасный момент, где, значит, вот эти вот политические расхождения у Савелия и у вот этого поляка, который там приезжал. И, значит, они там такие кровные враги, там во всем там разошлись, все там западники

0: славянофил, и снова мы с этим встречаемся. А потом выясняется то, что они вынуждены жить друг с другом. И они сосуществуют. И вот это вот сосуществование, потому что в теории можно картины строить любые, за столом в прекрасных гостиных петербургских или там, чего хуже, каких-нибудь венских, можно обсуждать все, что угодно. А вот в реальности вот так вот люди, там, при том, что они как будто бы там кровные там, враги, по идее, должны быть и вообще должны ненавидеть друг друга, они друг с другом сосуществуют. И сосуществуют вот в этой вот реальности. И вот в эту вот реальность перестраивающегося государства и вот этого, не знаю, архаического, правильно-неправильно, вот того, что осталось, вот то, что олицетворяет как раз священнослужители, оно вот сталкивается на бытовом уровне. И, наверное, для меня вот самое крутое — это вот этот вот бытовой уровень, когда они же там оба прекрасны. Вот эту сцену, помните, когда на кладбище диакон Ахилла, Данилка, это же потрясающая сцена. Это два человека, которые олицетворяют ну, как бы два мира, но на каком-то таком вот низшем уровне. И они вот сошлись. То есть вот там, еще раз, в петербургских гостиных люди ведут большие споры, а вот здесь вот, на вот этом вот деревенском кладбище они сошлись вот в этом вот овраге, вот в том виде, в каком они сошлись. И это, мне кажется, потрясающая иллюстрация вообще всего, что происходило в умах, в головах, да и, наверное, того, что происходит сейчас, потому что как будто эта сцена очень-очень актуальная. Вот. И она, ну не знаю, меня она просто покорила, она совершенно прекрасно сделана.
1: Ну, для меня вообще это очень сильный текст именно про духовность. Да, безусловно, здесь можно обращаться и к там, каким-то описаниям вот этой провинции и посмотреть какой-то исторический контекст и вспомнить, в какую эпоху это происходило, и что действительно большое количество перемен пришлось на 60-е годы, да, когда в основном и писался этот роман. Но для меня вот здесь больше все-таки, наверное, интересны как раз вот эти типы личностей, которые здесь представлены вот в лице этих священнослужителей. Да, и в целом здесь, наверное, каждый из них, он является вот вариантом того, как можно эту веру в себе нести. И, по сути, эта вера, она в поступках, она не в показных каких-то вещах, она вот внутри, и ее очень можно проявлять по-разному, и все вариации, они имеют право на жизнь, и как будто бы нет правильного и неправильного варианта, да, несмотря на то, что Савелий, он, ну, как будто приковывает больше внимания, он является таким апологетом совести, и, там, не знаю, для него это важнее, чем успех, да, или еще что-то такое, да, нравственная ответственность, человек, у которого есть последователи, да, и вот Захария — это такой антипод, хотя в целом они друг другу не противопоставлены, но чисто по настроению он совершенно другой. Тихий, совершенно неконфликтный, и как будто вот этот вариант покорности и смирения, да, он тоже имеет право на жизнь. И вот еще один тип, да, который здесь прорисован, ведь это огромное количество людей, да, которые вот по этому механизму и привыкли действовать, да, то есть скорее реагируют на то, что происходит. Ну, сделали, да, хорошо, но ничего, мы пережили и это переживем, и, собственно, будет и дальше что-нибудь. Ахилла, ну вот, с одной стороны, да, Федь, ты его вот назвал таким человеком, который олицетворяет все такие, ну, не совсем, может быть, идеальные вещи, но, по сути, он символ такой непосредственности, искренности, ну и верности, в том числе, своим идеалам. Да, они, все три этих типа, они имеют какие-то недостатки, они никак не идеализируются, но вот, наверное, как раз вот если говорить про, ну, некую типологию христианских личностей, да, или про в целом, ну, население, то здесь вот эти типажи, как мне кажется, очень четко отрисованы. Вот. Ну, если не противопоставлять их какому-то сословию чиновничества, да, которое здесь представлено, по сути, не таким большим количеством героев, то, в общем, для меня, наверное, это самый такой примечательный момент. Ну, не знаю, как вот вам, насколько это откликнулось с этой точки зрения. Глеб, давай к тебе вернемся.
2: Ну да, я тоже по героям выскажусь, потому что на самом деле, опять же, вот по моему ощущению, конечно же, Соборяне — это не только такой набор картинок, да, но это набор портретов, причем портретов, именно написанных как бы не в действии, вот в каком-то развивающемся действии, да, а именно вот в портретах в каких-то мимолетных поступках, да, то есть вот выхватывается какой-то образ, да, в каком-то определенном моменте, да, и через это нам показывают вот этих самых героев, да, и здесь, да, ну, безусловно, Савелий Туберозов — это центральный персонаж, с одной стороны, но мне почему-то вот он, наверное, наименее интересен, может быть, ну, пока, по крайней мере, оказался наименее интересен, может быть, из-за какой-то своей такой, не то что лубочности, но что ли, такой предсказуемости, традиционности описания вот такого идеального героя, образа Христа, образа такого чистого, светлого, ни перед чем не склоняющегося, да, такого некоего идеала, да. И здесь вот я читал тоже некоторые отзывы о том, что его сравнивают с Аввакумом, но вот эта аввакумовская тема как раз мне, наверное, здесь понравилась меньше всего, как раз вот этой своей вычурностью. Помните там, когда за ним, значит, как раз после этой его самой проповеди приехали чиновники из города, там, значит, накладывать на него там какие-то наказания. Вот он вышел, там, и сказал своей жене, что, значит, жизнь заканчивается, начинается житие. То есть уж больно вычурно. Вот. И второй, наверное, образ, который здесь мне в связи с ним вспоминается, да, это почему-то образ Дон Кихота такого, да, то есть человек, который немножечко борется с ветряными мельницами, потому что вот эта вот его проповедь, которая, собственно, все население всколыхнула, да, ну, по сути, это такая и есть такая некая борьба с ветряными мельницами. Ну, и здесь, кстати, еще, да, на Дон Кихота наводит как раз-таки Ахилла, да, потому что Ахилла — это и есть, с одной стороны, такой верный оруженосец, а с другой стороны, ну, вот такой, наверное, некий лучший ученик, да, то есть лучший ученик в том плане, что вот он, ну, это вот опять же, как вот у Булгакова, как Ливий Матвей у Христа, да, который вот просто повторяет какие-то вещи, да, за своим учителем, но даже не до конца понимает, что он делает. И в этом смысле он гораздо более мил, потому что ну, Ахилл — это такой трикстер, да, и он часто ведет себя как трикстер. Вот эта самая сцена, которую как раз Федя упоминал на кладбище, где он, значит, якобы встретил черта, да. То есть, ну, это такой вполне себе даже, ну, такой иронический эпизод отчасти, который можно читать где-то с улыбкой. Вот, поэтому, наверное, Ахилл из всех персонажей мне наиболее симпатичен.
0: По поводу вот Саверия, по поводу того, что за ним привет, у нас же вот есть такая особенность, опять же, русской литературы, она немножко, ну, как будто немножко, не знаю, как это назвать, но раз уж у нас есть вот эти западники, славянофилы, западоцентричные, то есть нас все время выставляется так, что только люди с прогрессивными взглядами были жертвами гонений каких-то, да? Ну, даже там Достоевский, он же все равно за такие взгляды
2: Ну
0: был
2: да.
0: гоним, да, потом он, потом он уже, да, вот Толстой, мы все это знаем. А вот здесь вот как будто бы вот эта вот тема, то, что на самом деле вот эти вот люди, они тоже существуют, и они тоже, тут, в общем-то, с такими же ощущениями тоже испытывают на себе гонения. Это такая непривычная мысль, которую как бы, ну, мы достаточно редко встречаем, да? Вот. Ну, и еще один такой момент, который меня, ну, для меня, наверное, самый такой большой вопрос остался после Соборян. Это, ну, я вот, ну, наверное, себя, ну, во всяком случае, пытаюсь считать человеком какого-то такого, ну, как сказать, просвещенным, непросвещенным, не знаю, как мягче сказать это, но человеком, который все-таки какое-то такое научное познание ставит в центр всего. То есть мне важно, чтобы это как-то соизмерялось с, там, я не знаю, с законами физики, еще с чем-то. Да? Вот как раз история Ахилла для меня вот немножко рушит картину мира в этом смысле, потому что ну, я понимаю, что он в этой истории святой. Но я понимаю, что с точки зрения моей прогрессивной картины мира, вот в моей голове, я бы не смог этого доказать. То есть вот моей системы координат восприятия действительности недостаточно, чтобы увидеть святость Ахиллы. А Савелий эту святость увидел, и он ее почувствовал. И вот это вот для меня самая такая штука, которая меня, ну, даже до сих пор, вот мы сейчас обсуждаем, она мне покоя не дает. Я это не могу, не то чтобы объяснить, тут, наверное, не требуется объяснение. Получается, что мне вот свою какую-то систему восприятия действительности надо куда-то подвинуть, а у меня вот как-то вот не находится вот в этом место того, что существует что-то еще за пределами вот этого, ну, наукоцентричного, наверное, мира, где можно, нужно почувствовать, увидеть и направить, наверное, святость Ахиллы, потому что его энергия, она же действительно искренняя, она же действительно добрая.
2: У любого юродивого, по сути, да, энергия тоже добрая, может быть, да, но он все равно остается юродивым. То есть он в той мере святой, как свят, наверное, любой там русский юродивый, да, вот именно, кстати, в описании часто классической литературы.
1: Мне кажется, здесь как раз больше Савелий выступает таким нравственным ориентиром, даже не с точки зрения, может быть, поступков, а с точки зрения носителей смыслов, да, потому что вот даже сейчас там мы понимаем, что кризис смыслов, он все время появляется, да. А здесь вот этот период, который описывается, он тоже вполне себе для там обычного среднестатистического жителя провинции, он имел огромное количество вызовов, да, потому что там, с одной стороны, нигилизм, который ослабляет веру, с другой стороны, там прогресс, да, и все это для, там, ну, условно говоря, среднестатистического ума, это было, ну, серьезным вызовом. И как раз вот эти события, варяне, они и были теми людьми, которые, ну, выступали как неким маяком нравственным, да, который подсказывал, как себя в этом, ну, определенном водовороте того, что происходит вокруг, сохранить, да, потому что, наверное, из нашего 2026 года это выглядит немножко иначе, но я думаю, что для человека той поры это было очень важным моментом, и действительно то, как себя вести, и вот эти стратегии, они действительно, ну, вот были такими вполне себе важными моментами. Ну и то, как это здесь описано, да, на примере такого романа, мне кажется, очень классно сделано, и несмотря на то, что сам Лесков себя же критиковал уже потом, ну, я думаю, это больше скорее дань тому, что он сблизился с Толстым, и немножко там тоже его взгляды под этим впечатлением были изменены. Вот. Ну что, давайте, наверное, финализировать как-то свои ощущения, впечатления от этой книги. Со своей стороны, действительно, хочется, во-первых, всем пожелать познакомиться более детально с творчеством Николая Семеновича Лескова, если вы до сих пор ограничивались только школьной программой, а может быть, даже ее подзабыли, вот, и это никогда не поздно освежить. Ну и в целом, наверное, конкретно с соборянами тоже познакомиться, почитать и получить удовольствие, как, собственно, мы с моими партнерами по этому эфиру сделали совсем недавно. Ну что, друзья, хотите ли вы что-то добавить или будем на этом завершать?
0: Ну, я бы хотел сказать то, что в книге есть еще, кроме трех вот священнослужителей, есть еще много классных героев. Есть замечательный карлик Николай Иванович, которого тоже можно обсудить. Есть отношения Савелия с богатой барыней, которая ему денег сужала. Тоже вот эти вот какое-то такое местечковое меценатство. И еще вот про провинциальность, про которую говорили, я бы еще сказал то, что да, некоторые вещи выглядят вычурно, но там вот и подчеркивается то, что эти люди, они же сталкивались на, ну, как в поле вот с этим вот. И у них не было никаких ни методичек, ничего, как быть. И они действительно, эта история про то, как люди на земле решали вот эти вот вопросы, очень сложные социальные вопросы, которые их настигли, к чему они точно не готовились, их учили очень простым вещам, и они их действительно решали, как умели.
1: Ну что же, знакомьтесь с произведением, читайте хорошие книги, и спасибо, что этот эфир провели с нами. Федор Замыцкий, Глеб Новоселов, Василий Дрожжин. Через 2 недели услышимся, как и всегда. Всем счастливо.
3: Книга ворот.
4: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
5: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
6: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «Разговор с психологом» и я ее ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня мы поговорим о таком очень важном понятии, как стрессоустойчивость. В жизни каждого человека стресс неизбежен. Дома ли это, на работе, по дороге, в общественном транспорте или личном автомобиле. А последние 2 года стресс стал для многих гораздо более частым и сильным. Мы сегодня хотим разобраться с тем, как не потерять психологическое и физическое здоровье и как научиться справляться со стрессом. И в этом нам поможет психолог, кандидат психологических наук Алена Зерко. Здравствуйте, Алена.
7: Да, добрый день, Наталья. Добрый день, дорогие слушатели. Я бы хотела еще сказать о том, что Наталья тоже психолог, то есть мы коллеги с тобой.
6: И встретились здесь для того, чтобы помочь нашим радиослушателям справиться со стрессом, который, безусловно, в жизни каждого человека занимает какую-то часть. Понять, расскажи, что же такое стресс, как вообще выявить, что человек находится в стрессе?
7: Ну, стресс — это изначально английское слово, да, и если прям буквально переводить по словарю, то это давление. Если уже говорить конкретно о стрессе, то это любая ситуация, которая вызывает у нас сильные переживания, когда нужно срочно что-то решать, когда нам трудно, когда нам нужно, ну, каким-то образом вот преодолеть то, что происходит с нами. И понять, что мы находимся в стрессе, можно по нескольким признакам, которые мы можем выявить в процессе такого самомониторинга или самонаблюдения, когда я, например, в стрессе, я волнуюсь, я могу постараться прислушаться к телесным сигналам. Сейчас очень много различных практиков, которые говорят об этих телесных сигналах, и о важном умении, о важном навыке человека эти сигналы почувствовать. Это то, как мы дышим, насколько глубоко, насколько сильно бьется наше сердце, это тоже можно почувствовать. Какие у нас руки, холодные или теплые, как мы опираемся на землю ногами, да, вот некая заземленность ногами, если мы сидим на стуле, то насколько мы чувствуем стул под ногами. И о стрессе, о волнении свидетельствует частое дыхание быстрое, такое более ускоренное сердцебиение, холодные, иногда мокрые от волнения руки, ноги, которые чуть слегка опираются на пол. Когда в стрессе первый момент, когда мы начинаем его преодолевать, это мобилизация. Мы мобилизовались и побежали решать. И вот когда вот такое состояние жуткой энергичности, когда мы несемся, вообще сметая все на своем пути, пытаясь что-то решить, или когда мы вот в таком ступоре, когда нам страшно, когда нам холодно, плохо, вот это явные признаки стресса и для себя, и мы можем увидеть это у другого человека, почувствовать его холодные руки, почувствовать, возможно, услышать дрожащий голос, услышать учащенное дыхание, и это... Или просто человек будет говорить о том, что кошмар, на меня столько всего навалилось, и по этим признакам мы поймем, что наш друг в стрессе.
6: Угу. И то есть получается, что бывают два типа реагирования, да? То есть кто-то впадает в ступор, а кто-то бежит решать проблемы.
7: На самом деле основных типов реагирования три. Их уже выделяют сейчас несколько авторов. Это убежать, наброситься и впасть в ступор. И эти типы, они не новы, они присущи были и животным, и эволюционно просто пришли к нам. Да, более слабые животные убегают, зайцы от волков, более сильные набрасываются, там львы, медведи, да, и есть животные, которые прикидываются мертвыми, сливаются с травой, и, в общем-то, ничего не изменилось и у нас.
6: Mm-hmm. Но вот вариант бежать и решать, это вроде как, ну, звучит же как что-то такое продуктивное. Человек действительно решает проблемы, или все-таки находясь в этом раздерганном состоянии, он не может именно продуктивно и качественно решить свои проблемы?
7: Здесь бывает очень по-разному. И на самом деле здесь я, наверное, обращусь к трем стадиям стресса, которые выделял вот Ганс Силье, наверное, такой один из основоположников вот этой теории стресса. И это то, что мы видим на практике, то есть это не сухие знания. Первая стадия — это мобилизация. Мы мобилизовались и побежали что-то решать, да, например. А вторая стадия — это активная борьба, когда силы уже кончаются, но мы продолжаем бороться. И если вдруг стрессирующий фактор не закончил свое действие, то может наступить момент истощения, когда мы уже никакие, мы выдыхаемся, и сил больше не хватает. И это часто клиенты, например, наших телефонов доверия. Вот я работаю на одном из телефонов доверия как психолог, и часто люди как раз попадают в состояние вот этого истощения. И также Лазарус, который создал очень хороший опросник, он, правда, старый, но им пользуется, он выделяет целых 8 стратегий борьбы со стрессом, и у каждой из этих стратегий есть положительные и отрицательные стороны. И получается, что нельзя, невозможно сказать, что есть какой-то вот, ты говоришь, человек побежал, решил, и это хорошо или не очень. А невозможно тут сказать.
8: хорошо ли это или плохо, потому что у каждой из стратегий есть свои положительные стороны, есть свои отрицательные. И, наверное, вот грамотное умение комбинировать, гибкость, умение слушать и слышать свое тело, слышать окружающий мир, слышать себя, понимать, что в этом мире я могу изменить, а что я не могу изменить, и как мне это принять, это как раз залог, ну, такой более здоровой жизни и более психологически здорового проживания себя в стрессе и, в принципе, и физически тоже, потому что, как известно, результатом такого длительного стресса и невозможности как-то вот наиболее продуктивно его прожить становятся заболевания, которые сейчас принято называть психосоматическими. Очень часто инсульты, инфаркты, язвы желудка, иногда даже онкология, возникают, ну, как говорят простые люди, да, все от нервов. Ну, не все от нервов, но очень многое от нервов, действительно.
9: А вот справиться с стрессом, да, помочь себе, это вот только пойти к психологу или есть еще какие-то варианты?
8: На самом деле вариантов много, и психотерапия, психологическое консультирование — это лишь один из вариантов борьбы со стрессом, который — это форма такого самопознания, самомониторинга, саморегуляции в дальнейшем. Она экологичная, и она помогает многим людям, но она подходит не всем. И есть люди, которым подойдет музыка, очень многие, и вот и очень многие люди, мы, да, у кого нарушено зрение, мы часто уходим в музыку, и чтобы играть, чтобы петь, и как-то выразить то, что мы переживаем внутри, и справиться с этим, и облегчить свое переживание. Это может быть спорт, и очень часто, например, когда люди звонят нам с паническими атаками, да, в результате каких-то стрессовых факторов, когда сердце колотится, когда плохо, когда страшно, когда люди звонят нам с, ну, таким околодепрессивным состоянием, то есть еще не депрессия, когда необходима уже иногда медикаментозная коррекция, а околодепрессивные состояния, помогает спорт, потому что это выделение эндорфинов, в простонародье гормонов радости, да, то, что как-то приводит нас в тело, и это и какие-то любимые хобби, любимые дела, там, начиная от уюта в доме, когда мой дом — это моя крепость, и никакой стресс мне не страшен. Это и друзья, это вот одна из копинг-стратегий по Лазарусу, это поиск социальной поддержки, когда мы обращаемся к друзьям, когда мы разговариваем об этом. Но, безусловно, психологическая помощь, и она может в разных видах, если захочешь, мы можем об этом подробнее поговорить. В разных видах она может быть, не только такое длительное консультирование. Это часто бывает продуктивно, потому что помогает не убежать от проблемы. Такое тоже часто бывает. Мы убегаем в творчество, мы убегаем в спорт, мы не решаем с помощью спорта, а как бы защищаемся. И тогда проблема остается. Здесь, в работе с психологом, если мы ходим к психологу, то мы действительно решаем проблему. Хотя и через творчество, и через спорт можно решить, а можно убежать. Тут уж ответственность каждого человека и осознанность.
9: Хорошо. Мы обязательно поговорим про психологическую помощь. Это очень важно и интересно, я думаю, будет для радиослушателей. Просто вот сейчас обозначь какие-то несколько методов или несколько техник, как человек может справиться со стрессом. Вот он попал вот в эту минуту в стресс, он чувствует, что ему плохо. Вот, может быть, какие-то есть техники, чтобы человек пришел в себя, успокоился?
8: Да, техник много, и некоторые психологи даже объединяют их в алгоритм. Я прям пройдусь по этому порядочку. Первое — это мониторинг своего тела, осознание, что в моем теле сейчас происходит. Второе — это заземлиться. Желательно сесть, поставить ноги на пол так, чтобы они были оперты. Если невозможно сесть, то где-то встать так, чтобы это было комфортно. Сделать несколько вдохов и выдохов. Причем внимательно, выдохи должны быть длиннее, чем вдохи, в несколько раз. И после этого попробовать осознать, что происходит сейчас, в данную минуту. Вот прямо сейчас. На это потребуется буквально 10 секунд. Здесь и сейчас я слышу то-то, вижу то-то, чувствую то-то, нюхаю то-то, ощущаю в своем теле то-то. Вот примерно, да, потому что то, что в стрессе, часто про будущее, а мы сейчас в настоящем.
9: И ну, затем... То есть смысл к реальности, да, перейти к реальности, что я здесь, да. Я сейчас.
8: Угу. Да, да, да. И затем уже в зависимости от ситуации посмотреть, что, на что мы можем повлиять, и тогда прям планирование, иногда жесткое планирование, строгое, в какие сроки, по часам, по дням я могу что-то сделать. Если смотрим что-то, я не могу изменить, кто может на это повлиять, к кому я могу обратиться, или как я могу жить с изменившимися обстоятельствами и жить наиболее продуктивно. И дальше уже после того, как преодолен вот этот момент, план прописан, и можно по плану действовать, либо где-то в промежутках, пока мы реализуем план, он, например, расписан там на месяц, мы срочно ищем, не дай бог, там какие-то обследования для родителей медицинские, там серьезно заболевших, и, я не знаю, там срочно ищем, с какими врачами договариваться, это не быстро. Но при этом есть несколько методов и способов, как себя расслабить, как позаботиться о себе, психологи это называют, позаботиться о себе, и дать себе возможность немножко выдохнуть и набраться новых сил. Как мы пошли поели, и у нас снова есть силы, а здесь мы что-то дали себе в психологическом смысле, и у нас снова есть силы работать дальше в этой стрессовой непростой ситуации. Если будет необходимость, можем об этом тоже поговорить.
9: Угу. Мы обязательно вернемся к этому вопросу после небольшой паузы.
10: Вы слушаете Радио ВОС.
9: Напоминаю, что мы говорим сегодня про стрессоустойчивость. С нами на связи кандидат психологических наук, психолог Алена Зерко. Алена.
8: Да, добрый день еще раз.
9: Да, добрый день.
8: Так, я немножко расскажу. Я, наверное, даже не совсем верный термин употребила — релаксация. Я бы сказала, назвала это, не знаю, копилка ресурсов, рюкзак ресурсов. У меня это часто был рюкзак ресурсов, да. Кто-то делает коллаж ресурсов, коробочку для себя, да. Вот что-то, что может дать нам силы. И очень часто, как психолог, я участвую, это называется такой круг ресурсов, когда мы, например, собираемся с коллегами, и так как у нас непростая работа, она бывает тоже стрессовой, мы садимся и обсуждаем, а что лично для нас, для каждого из нас дает силы. И здесь... Это помогает, потому что это помогает лично мне и каждому из моих коллег. И я думаю, что и любому там клиенту, и группе клиентов, если бы мы проводили это в группах, просто у меня больше индивидуальная работа сейчас, осознать сильные наши стороны, которые дают нам силы, с одной стороны, а с другой, когда мы делимся друг с другом тем, что нам, что у нас как бы нам помогает, а что нам, например, мешает, мы что-то можем подхватить от другого человека и подумать: «Вау, так это же и для меня тоже классно». Я, так как у нас сейчас нет возможности провести такой круг ресурсов, да, я скажу о нескольких, которые помогают лично мне, и которые, о которых я читала, и которые я рекомендую клиентам, с которыми работаю. И, Наташа, если ты захочешь, ты можешь тоже дополнить мой список ресурсов вот этих своими какими-то идеями. Ну, вот то, что для меня... Первое, как я говорила, это дыхание, и об этом мы уже поговорили, причем там куча модификаций этих дыхательных упражнений. Можно представлять проблемную ситуацию одного цвета, если цвета представляем, да, как выглядели или помним, как выглядели, а вторую ситуацию, когда мы были успешны, когда у нас все было хорошо, другого цвета. И вот мы вдыхаем один, выдыхаем другой цвет. Можем представлять, как будто бы в животе надувается шарик, и даже положить руки на живот. Здесь вот вокалисты поймут, и не только вокалисты, да, те, кто занимался когда-то пением, и спортсмены, я думаю, тоже поймут, что мы дышим не в грудь. Дыхание может быть ключичным, и тогда оно зажатое, напряженное, а может быть диафрагмальным. И наша задача — дышать в диафрагму, и именно это дает расслабление, заземление и ощущение собственного тела. То есть мы кладем руки на живот. Можно даже специально одну на живот, другую на грудь, и контролировать, что надувается у нас именно животик. Дальше по дыхательным техникам, наверное, это основные. Есть два вида интересной релаксации. Релаксация по Джекобсону, прогрессивная мышечная, и релаксация по Шульцу. Под Джекобсону мне нравится меньше, но я знаю людей, которые ее прям любят-любят. Это когда мы поочередно напрягаем разные мышцы в теле и потом их расслабляем. То есть, когда сильно напрягли, потом легче уйти на другой полюс, сильно расслабить. И это тоже дает возвращение в теле. А вот по Шульцу я обожаю, и я прям рекомендую клиентам, и тем, с кем на телефоне доверия разговариваю в разовых каких-то вот таких взаимодействиях. И просто друзьям, и сама регулярно делаю. Причем сейчас в Ютубе какое-то огромное количество людей выкладывают, они это называют медитациями. Но не пугайтесь, не думайте, что надо сразу становиться йогами, что это сразу вот что-то такое против, ну, противоестественное даже, да, для многих людей. Какой-то модный термин, который люди ввели, на самом деле все, что там делается, это аутотренинг, когда мы какие-то фразы себе повторяем, которые помогают нам расслабиться, и это релаксация. И вы можете прям послушать и выбрать для себя ту медитацию, ну, она так называется, да, которая вам больше всего подойдет, или сказать себе, как я представляю, как каждая часть моего тела, начиная от кончиков пальцев ног и заканчивая головой, но здесь и руки, и спина, и шея, последовательно проходимся, становится очень мягкой, теплой, и это помогает и уснуть, и расслабиться, и как-то выдохнуть. И у меня был период в жизни, когда я проводила исследования по диссертации, у меня было 40 человек в неделю через меня проходило, с каждым, ну там парами, группами, работали с каждой группой по 1.5-2 часа, и все это в разных концах Москвы 6 дней в неделю, и один день на отдых. И вот нужно было так вот мобильненько поработать, ну, 3-4 месяца где-то. И при этом это не просто работа, это у каждого человека свои переживания, свои какие-то состояния. Это все нужно было через себя тоже пропустить и как-то быть с каждым из тех, с кем я работала в рамках исследования. И когда вот ты едешь, ну, когда я ехала из одного конца города в другой, и вот там 2 часа на дорогу, привычная история, зима, мороз, куча там этих курток, шарфов, и вот сижу и медитирую, закрыв глаза. И это то, что давало мне силы на следующей встрече, там, к вечеру приехав куда-то еще, включиться и дальше быть с людьми, действительно поддерживать, действительно помогать.
9: И без этого могло быть выгорание эмоциональное.
8: Могло, наверное. Мне очень нравилось мое исследование, мне был очень интересен каждый участник, с которым я работала, но усталость была бешеная, и вот это помогало. Кстати, у меня тогда был с собой термос с чаем, и этот термос, он был очень метафорический. Это для меня было не только про горяченький вкусный чай, я люблю разные ароматы, разные травы, но еще и про некий дом, который я создала себе у себя на спине и который всегда дает мне уют и теплоту. Там еще была теплая толстовка, в которую можно закутаться, если там в каком-то из помещений, допустим, стало холодно. И вот такие вещи, там коробочка с сухофруктами была, и это был как не только перекус, но и символ такого заряда энергии, когда можно подзарядиться и подкормить участников, если кто-то тоже такой же умотанный, как я. И здесь, ну вот некие символы, которыми мы наделяем какие-то предметы, это не магия, это просто то, как мы ассоциируем что-то важное для нас. Это может быть, я не знаю, маленькая любимая игрушка, да, там маленький брелочек какой-то привезенный из путешествия и напоминающий нам о прекрасном времени на море, например. Мы берем его в руки и вспоминаем, как там было хорошо.
9: Очень то есть предметы эмоционально положительно заряженные.
8: Безусловно, что-то, что напоминает нам о чем-то, что дает нам что-то. Нам толстовка согревает, чай тоже согревает и дает какую-то бодрость, да, вот, ну, что дает нам силы. Хотела сказать еще о таком важном для меня способе пополнения своих ресурсов, и который я рекомендую тоже клиентам, это ароматерапия. Я, к сожалению, не так в этом разбираюсь хорошо, то есть я знаю, что есть люди, которые являются ароматерапевтами, которые знают, где покупать вот эти сертифицированные, действительно качественные аромамасла. Я такой ароматерапевт для себя, любитель. Да, абсолютно. И когда я предлагаю это людям, я предлагаю скорее найти, да, коллег, если будет нужна помощь, к которым люди могут обратиться. Но рассказываю об этом, потому что у каждого аромамасла есть свои свойства, там огромный перечень. Спроси ароматерапевта, он тебе прочитает двухчасовую лекцию. Но вот самые основные, которыми пользуюсь лично я и которые лично мне кажутся базовыми, и они, может, не совпадают с мнением ароматерапевта, но я вот рекомендую их там и людям тоже. Это мята и лаванда, которые помогают просто, правда, вот успокоиться, и все цитрусовые, которые помогают взбодриться. Вот для меня это работает так. И я тут все планирую купить какой-то нормальный доступный аромадиффузор для меня, чтобы нажал кнопку и понюхал вкусные запахи в комнате там 15-20 минут и порадовался. Потому что, ну, мне кажется, там очень заряжает, очень много сил дает. И я знаю людей, которые так же, как и я, носят с собой там баночку какого-нибудь аромамасла и нюхают, когда... Кстати, вот врачи, которые работали в каком-то тяжелейшем хосписе, да, хоспис — это место, где люди, к сожалению, в паллиативной помощи, когда им уже невозможно их вылечить, возможно, только немножко облегчить их страдания, которые, к сожалению, предсмертные. И, естественно, тяжело и пациентам, и медперсоналу. И я знаю людей, которые в белом халате, в карманах носили с собой вот эти вот маленькие флакончики и периодически заряжались какой-то радостью, бодростью и тем состоянием, которое они хотели себе дать с помощью масел.
9: Угу. Значит, действительно, это помогает многим. Значит, можно попробовать действительно это использовать. Вот еще из того, что может наполнить энергией, да, хотела тоже предложить это, во-первых, делать обязательно каждый день что-то, что тебе очень нравится, да, то есть обязательно приобретать положительные эмоции каждый день. Даже если очень большая загрузка, если очень много дел, все равно находить какое-то небольшое время, в которое сделать свое любимое дело, какое-то там хобби или даже что-то посмотреть, то, что тебе нравится, для того, чтобы получить положительные впечатления. Также движение, да, хотя там часто думаешь, что нет сил, да, но при этом если подвигаешься, там погуляешь, пройдешься, там кто-то зарядку сделает, энергия сразу появляется.
8: Здорово, да.
9: И также, да, вот эти методы тоже очень хорошо работают, тоже их использую в жизни, в которой без стрессов никак. И тоже для какого-то внутреннего подъема, да, это вот аффирмации, когда там стоишь и там, ну, кто-то перед зеркалом, да, там нам это не нужно делать перед зеркалом, ну, и в принципе это у кого как, да, внутри проходит. То есть когда говоришь себе, у меня все хорошо, у меня все решится, да, там, я смогу, я
8: решается
9: преодолею.
8: Решается в настоящем времени все-таки.
9: Да. Решается,
8: я
9: в настоящем.
8: Я сейчас.
9: Да, в настоящем действительно. Я справляюсь. Вот, и я умная, я красивая, там, ну, то есть что-то для самооценки тоже полезное. Вот, как думаешь, основные моменты в плане ресурсов мы проговорили, или у тебя есть еще какая-то идея?
8: Класс, Наташ, мне очень нравится вот то, чем ты поделилась. Но я как раз хотела про аффирмации дополнить. Такое умное, страшное слово, да, вы не пугайтесь, это просто какие-то фразы, которые вы вообще могли когда-то услышать от каких-то близких вам людей, и которые дают вам силы по сей день. Я думаю, каждый может вспомнить что-то такое из детства, даже там из школьных, институтских лет, университетских. А еще можно посмотреть в интернете, есть специально написанные фразы. Иногда читаешь, думаешь, ну бред бредом, а иногда действительно попадает в душу. И, например, был даже, по-моему, сайт, я сейчас его не помню, адрес, но нужно просто вот Google открыть, да, и поискать, где аффирмации были в виде песен, когда там можно напевать какую-то небольшую фразочку себе хорошую, приятную. Аффирмации в виде-то вот... Петрушин, музыкотерапевт Петрушин, он такой вот уже сейчас в возрасте, и несколько книг очень интересных написал по музыкотерапии. Он предложил такие аффирмации, Валентин Петрушин. И также есть аффирмации по работе с чувством вины, с чувством тревоги, с внутренним критиком. Это уже все до нас написано и можно найти. Ну и мы не сказали о важном моменте, об арт-терапии. ведение дневников, написание писем, и потом, если некомфортно с этим письмом в унитаз выбросить, да, сбросить, какие-то, может быть, рисование картин, если есть возможность. Я, когда потеряла зрение, я очень любила раньше рисовать, обожала краски, и мне очень этого не хватало. Ну что, я определителем цвета разложила пластилин по разным цветам, и потом сидела, рисовала пластилином на бумажке под музыку для себя, когда мне нужно было выразить то, что накипело у меня внутри, и то, с чем мне было трудно. Ну вот движение — это не только ходьба, это еще и танец. Можно включить себе классную музыку и так разрядиться, что потом тоже будет много сил, и не обязательно даже ради этого идти на дискотеку. Хотя иногда и часто это тоже помогает. А в Японии люди специально идут в караоке. У них же там маленькие квартирки, в которых нельзя там ничего не петь, ничего. И вот они идут туда, и там кричат, поют и отрываются по полной во многом, чтобы скинуть вот это напряжение своей жизни.
9: Очень полезные методы для наших радиослушателей. Мы надеемся, что обязательно их все попробуют. Очень, да, интересная тема, она очень полезна. Мы еще о многом можем поговорить, безусловно. Время, к сожалению, нашей передачи сегодня подошло к концу. Вот, мы обязательно встретимся еще раз. С нами сегодня была на связи Алена Зерко, психолог, кандидат психологических наук. До встречи в следующей передаче. И с вами ведущая была Наталья.

0: Сидельникова.
1: Да, всего доброго.
0: Всего доброго.
2: Разговор с психологом.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
10: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
12: В Казани переизбран председатель татарской региональной организации ВОС. Ансамбль «Васильки» Нижегородской области стал обладателем гран-при международного конкурса «Белые крылья». Стартовал прием заявок на соискание премии мэра Москвы имени Николая Островского.

0: и член Казанской местной организации Александр Антонов. За 5 лет инвалиды по зрению получили 4660 единиц технических средств реабилитации и 5 собак-проводников. Трудоустроено 480 инвалидов по зрению, из них 352 человека в системе ВОЗ. В 2025 году татарская организация ВОЗ стала победителем Всероссийского кубка ВОЗ за вклад в развитие физической культуры и спорта. Поддержка организации составила более 100 миллионов рублей. По результатам голосования председателем татарской региональной организации ВОЗ на ближайшие 5 лет вновь избран Владимир Алексеевич Федорин. Делегатами на 24-й съезд ВОЗ избраны Владимир Федорин и генеральный директор предприятия «Электроконтакт» Денис Темников. 7 июня ансамбль «Васильки» Лысковского филиала предприятия «Автопровод» Нижегородской области принял участие в международном конкурсе «Белые крылья» в Нижнем Новгороде. Коллектив недавно возглавила Елена Кондратьева, и сразу великолепный результат. Вокалисты стали обладателями гран-при этого вокального состязания. Артисты признались, что было очень волнительно. Новая сцена, строгое жюри, сотни талантливых участников. Но они постарались зажечь, и момент, когда объявили о победе, не забудут никогда. Руководитель Елена Кондратьева гордится своими участниками и верит, что это отличное начало общего яркого пути. Стартовал прием заявок на соискание премии мэра Москвы имени Николая Островского 2026 года. Заявочная кампания продлится до 14 сентября. Результаты объявят в декабре. Участниками конкурса могут стать художники, музыканты, писатели, дизайнеры и другие творческие люди с ограниченными возможностями здоровья, имеющие выдающиеся достижения в культуре и искусстве. Также могут участвовать люди без инвалидности, оказывающие существенную помощь и поддержку людям с инвалидностью. Премия присуждается в 10 номинациях. В 2025 году размер премии увеличился почти в 7 раз, со 150 тысяч до 1 миллиона рублей. Подать заявку можно в электронном виде на почту или очно в музее Николая Островского на Тверской улице. В тифлоиздательском отделе Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Тухватшина вышло в свет рельефно-графическое пособие «Легендарный разведчик, герой Великой Отечественной войны Даян Мурзин». Книга издана шрифтом Брайля для незрячих и укрупненным шрифтом для слабовидящих читателей, а также снабжена рельефно-графическими иллюстрациями. В книге рассказывается о создании партизанской бригады и деятельности советских разведчиков в 1944-1945 годах. Даян Мурзин – участник Великой Отечественной войны, отважный командир разведки в соединении знаменитого КФПК. Он удостоен звания Героя Чехословакии и стал почетным гражданином Уфы и 16 городов Чехии, Словакии и Моравии. Новое издание уже поступило в фонд главной библиотеки и будет распределено по филиалам в городах республики. 8 июня, в День Республики Карелия, члены Карельской республиканской организации ВОЗ возложили цветы к мемориальному комплексу «Могила неизвестного солдата» с вечным огнем славы. Участники почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Каждый положенный к подножию мемориала цветок – это личное слово благодарности от тех, кто сегодня живет под мирным небом. Возложение цветов у вечного огня стало напоминанием о том, какой ценой дался мир. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
1: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире «Радио ВОЗ» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

В Минске существует уникальный, единственный в Беларуси музей паралимпийской славы, который всесторонне рассказывает посетителям об истории и достижениях наших спортсменов с инвалидностью. Их жизнь часто напоминает остросюжетный фильм с неожиданными поворотами, приключениями, ежедневным выбором своего пути. Сочетанием пота и крови во время подготовки к соревнованиям и слезами от счастья после чемпионатов. Находится музей в средней школе номер 12. Я, Виктория Курилина, отправилась туда, чтобы поближе познакомиться самой с пространством и

0: коллекции и выставки. И, конечно, рассказать вам, дорогие наши слушатели, о самых ценных экспонатах, связанных с историей белорусского паралимпийского движения. О том, что подтолкнуло открыть такой музей, говорит заместитель директора по учебной работе средней школы номер 12 города Минска Ирина Кашевич.
1: В рамках единого образовательного пространства в нашей школе обучаются разные дети. И дети с особенностями со здоровьем, дети с нарушением поведения, дети с особенностями психофизического развития. И для нас, как для администрации, важно так организовать образовательный процесс для разных категорий детей, чтобы все они находились в комфортной для себя обстановке в нашей школе, чтобы каждый из них мог добиться успеха, чтобы они почувствовали себя нужными. И всему этому способствует музейная педагогика, которой мы пользуемся здесь как инструментом для интеграции всевозможных педагогических приемов в образовательном процессе. Хочу сказать, что в настоящий момент в нашей школе обучается больше 20 детей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. И именно поэтому было принято такое решение создать на базе нашей школы музей паралимпийской славы. Музей открылся в апреле 2016 года. Экспонаты мы собирали всем миром. И дети принимали участие, и педагоги и родители. Впервые тогда познакомились с Паралимпийским комитетом Республики Беларусь и сотрудничаем с ним до сих пор. Вот. Ну и хочу отметить, что вот такая музейная педагогика использует среду нашего пространства музейного. И учителя могут воздействовать на эмоциональные переживания детей, на их познавательные способности, на речевые возможности буквально каждого ребенка. И чаще всего вот это музейное пространство, музейный мир реализуется у нас на воспитательных мероприятиях, на коррекционных занятиях, ну и с успехом используется и в образовательном процессе. Главной целью создания музейной экспозиции было распространение знаний о паралимпийском движении Республики Беларусь среди молодежи, среди детей, ну и взрослого населения. Естественно, большое внимание уделяется организации встреч с нашими спортсменами-паралимпийцами, организации различных мероприятий совместно с Паралимпийским комитетом Республики Беларусь. И, наверное, самыми большими праздниками это и Паралимпийский день «Мы вместе», и ежегодный благотворительный праздник «Дни добра». Каждый год мы участвуем в различных мастер-классах, музейных посиделках.
2: Как вам кажется, почему важно не только показывать награды, медали спортсменов, но еще и ребят знакомить лично с этими людьми?
1: Наверное, каждый учится принимать и понимать людей всех. Неважно, какие возможности у них есть. Дети учатся толерантности, видят, что и среди них есть такие же сверстники, которые со временем тоже могут добиться определенных успехов. Один из примеров – наша выпускница Юлия Сугюдкевич, которая училась у нас в школе, девочка-колясочница, которая добилась больших успехов в спорте. Как правило, любая экскурсия организована таким образом, что сначала ребята просматривают какой-то тематический ролик и отвечают на вопросы экскурсовода. И здесь уже включается их возможность рассуждать. Дети смотрят на музейные экспонаты, трогают их руками, у них возникают вопросы, откуда это взято, как он попал в музей, кто был обладателем этой вещи. Ну и еще важным моментом является то, что в течение вот этих лет работы музея в школе было создано несколько групп детей, старшеклассников, которые являются активом и проводят экскурсии для наших малышей, присутствующих гостей, участвуют в различных конкурсах. И вот эти школьники не только могут информировать о том, что хранится в нашем музее, рассказать про экспонаты, но и могут наладить диалог с другими участниками, со своими сверстниками, со взрослыми посетителями музея.
0: Руководит работой Музея паралимпийской славы Екатерина Свиридович.
3: Наш музей расположен на первом этаже школы. При подходе к музею нас встречает Аллея Славы. Это коридор, который соединяет музейное пространство и школу. Начинается он с фотографий спортсменов-паралимпийцев, которые расположены на этой стене. Аллею Славы открывает Игорь Бойкий. Многократный чемпион мира по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения. Это самый титулованный спортсмен-паралимпиец Республики Беларусь.
2: Музейное пространство – это такое прямоугольное помещение,
3: Да, площадь 78 квадратных метров. Пространство музея разделено на две части. Зоны между собой разделены водопадом по стеклу. Называется водная стена, которая вносит динамику в нашу, так сказать, статичность. Встречает нас интерактивная зона, где расположен квест-лабиринт для детей на колясках. Интерактивные столы, стол для армрестлинга, стол для игры в шахматы и шашки для слабовидящих детей.
2: На этих столах реально размещены шахматы.
3: Конечно, можно сесть, поиграть, потрогать. Также на стене расположено баскетбольное кольцо. Можно попробовать закинуть мяч в кольцо. Гимнастические кольца закреплены к потолку музейного пространства. На стенах у нас расположены талисманы паралимпийских игр. Во второй зоне расположены вдоль стен витрины, в которых представлены медали, награды, кубки, сертификаты, грамоты, дипломы, личные вещи спортсменов-паралимпийцев, фотографии с различных чемпионатов. Также на стенах расположены стенды, на которых представлена история паралимпийского движения с 1948 года и до наших дней. Также на этих стендах кратко рассказывается о всех паралимпийских играх, о достижениях наших паралимпийцев. Имеется телевизор для просмотра каких-то фильмов, небольших роликов.
2: Во
3: второй зоне, да, на стене. Также телевизор используется для проведения различных презентаций, лекций, семинаров. И представлены элементы спортивных костюмов и парадная форма.
2: Расскажите, как открывали музей?
3: Торжественное открытие музея прошло в рамках празднования 65-летия Фрунзенского района. Также открытие совпало с 20-летним юбилеем Паралимпийского комитета Республики Беларусь. В открытии принял участие глава администрации района Борис Васильев, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Людмила Кубракова, депутат Мингорсовета Анна Старовойтова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталий Пригодич, а также спортсмены-паралимпийцы Ольга Зинкевич, это чемпионка по легкой атлетике, прыжки в длину, Александр Трипуть, чемпион по метанию копья. Кроме того, учащиеся школы и гости смогли посмотреть яркое выступление мастеров спорта международного класса, неоднократных чемпионов и призеров чемпионата мира и Европы по спортивным танцам на колясках Вероники Махортовой и Алексея Зухтикова.
2: С какими спортсменами были организованы встречи для ребят?
3: Мероприятий на самом деле за все время существования музея проходило очень много. Я расскажу, наверное, о самых таких значимых. В 2021 году к нам приезжал в гости Алексей Талай, посетил нашу школу, посетил наш музей, рассказал о своей жизни. В актовом зале проходило мероприятие, то есть провел лекцию для наших учащихся, для педагогов. 26 апреля 2024 года также в рамках акции, приуроченной ко Дню Добра, наш музей посетили Екатерина Шастина Комар, участница соревнований паралимпийских по лыжному спорту и биатлону, Эвелина Халилова и Никита Колосов. Это участники спортивных танцев на колясках. И также они в холле нашей школы выступили, показали свой номер, то есть все могли наблюдать. Ну и если говорить о последнем мероприятии, которое недавно у нас прошло, это вот 24 октября этого года, в рамках образовательно-практического семинара, то есть тренинга по реабилитации, посетили наш музей заместитель председателя Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников Владислав Гриб. Также он является мастером спорта международного класса. Занятия провели Денис Василевич, это тренер по легкой атлетике, и реабилитолог Инна Дегилевич.
2: Для ребят.
3: Не только для ребят. Это было мероприятие проведено для учителей-дефектологов нашей школы, для родителей и детей с ограниченными возможностями. То есть показали наглядно. Ну, в общем, провели тренинг. Ну и также посетили музей, оставили отзыв. Да, у нас в музее есть книга отзывов. Действует она с начала открытия нашего музея с 2016 года, где все посетители, гости, спортсмены могут поделиться своими эмоциями от посещения нашего музея. Ну и мы гордимся тем, что у нас есть записи Людмилы Волчук, Александра Трипутя, Юрия Голуба, Лидии Крафеевой.
0: А сейчас давайте познакомимся с тремя ученицами 8 В-класса средней школы номер 12, активистками Музея паралимпийской славы, которые наравне со взрослыми проводят экскурсии для гостей музея.
4: Я Полуяна София.
0: Как давно проводишь экскурсии?
4: Начиная с 5 класса. В первую очередь это интересно, ты узнаешь много нового. Это помогает тебе. Когда тебе хочется сдаться, думаешь, ну все, хватит, я устала. Ты вспоминаешь этих паралимпийцев, которые двигались несмотря ни на что, и ты получаешь новые силы двигаться дальше.
0: Часто гостями музея становятся настоящие паралимпийцы. Встречи с кем остались в памяти у тебя и почему?
4: Больше всего мне запомнилась Дарья Чайзова. Она приезжала к нам в школу, и мне она очень запомнилась, потому что они нас танцевали в холле, это было очень красиво.
0: Одно дело рассказывать о каких-то спортсменах, видеть их фотографии, показывать, а совсем другое — реально с ними встречаться.
4: Лично для меня это важно, потому что я сама занимаюсь плаванием, ну, на любительском уровне, и когда я вижу людей, слушаю о них, разговариваю даже с ними, то я понимаю, что я могу добиться большего и хочется стараться еще больше. Для других это тоже как мотивация, чтобы они тоже учились дальше, не боялись. И еще многие люди немножко сторонятся таких людей с этими особенностями, но чтобы они не боялись и разговаривали с ними, дружили, общались.
0: Расскажи, для кого, для каких посетителей, каких классов, возможно, да, вот ты проводишь экскурсии, и чем отличаются эти экскурсии для тебя, как для юного экскурсовода?
4: Мы чаще всего проводим начальным классом, даже 5 класс тоже кто-то приходил. Приходили к нам гости, взрослые люди. Для начальных классов это больше в детском формате, чтобы им было понятнее и интереснее. Для взрослых людей это более такой строгий формат, чтобы было...
0: Какая-то официальная информация, да,
4: не наверное? Не как с детьми, там, где больше игр или чего-то такого, но чтобы было как-то построже.
0: Любимая твоя часть проведения экскурсии какая?
4: Наверное, это... Тогда, когда я могу рассказать историю паралимпийц, это очень интересно.
0: Предмет, который находится в вашем музее, который всегда вызывает восторженные эмоции у тебя вот при входе. Какой?
4: В первую очередь лабиринт, и шапочки для плавания, и гребоке, и...
0: Пловца, кстати,
4: пловца,
0: тоже.
4: Пловца, да. И талисман Самаити.
5: Я Альса Дин Аль-Харири Анут. Музей сам по себе — это уже что-то интересное, что-то узнаешь новое. То есть того, чего могут и не рассказать в школе на уроках.
0: А расскажи о своих впечатлениях, когда впервые сюда попала, и когда это как было. Помнишь?
5: Это было 4 года назад. Сначала хотелось рассмотреть побольше, потому что я даже, если честно, не знала, что такое паралимпийцы, кто это такие, что это за люди.
0: Как тебе кажется, почему твои сверстники обязательно должны побывать вот в таком музее, что это даст в дальнейшем?
5: Думаю, что сейчас многие к паралимпийцам, у них присутствует какая-то жалость, что ли. Для меня кажется, что нужно восхищаться ими. Они добились всего, не имея или ног, или слабо видят.
0: Почему это важно, как тебе кажется, относиться к любому человеку без жалости?
5: Потому что любому человеку будет неприятно, когда кто-то к нему чувствует жалость. Это, что ли, для слабых.
0: Какого спортсмена, рассказанная вот в этом музее, больше всего тебе нравится, запомнилась?
5: Наверное, это Юлия Сагайдукевич. При инвалидности она прекрасно, изящно танцует, стала чемпионкой Республики Беларусь, участницей Кубка мира по танцам на инвалидных колясках. Мне кажется, что даже я такого не добьюсь, не имея никаких ограничений по здоровью.
6: Меня зовут Александра. Помогаю проводить экскурсии, что-то новое открываю для себя. Мотивация заниматься спортом.
0: А ты занимаешься спортом сейчас?
6: Да.
0: Чем ты занимаешься?
6: Биатлоном.
0: В музее как раз представлены, да, вещи, награды спортсменов, которые вот занимаются биатлоном. Когда ты впервые попала в этот музей и увидела вот все экспонаты, о чем подумала?
6: Я почему-то подумала о том, что это принесла Дарья Домбричева. Потом думаю, она же не одна спортсменка по биатлону. И начали уже знакомиться с экспонатами, с людьми, которые приезжали сюда. Поняли, что если человек действительно хочет продвигать свою карьеру, то у него все получится. Главное — верить.
0: История какого спортсмена больше всего тебя удивляет?
6: Людвига Гутмана. Он английский нейрохирург, который собрал в 1948 году британских ветеранов, которые вернулись после Второй мировой войны, и начал развивать вот эту вот карьеру с ограниченными возможностями, помогать людям продвигаться в спорте, что сейчас очень популярно, очень много людей, инвалидов, которые занимаются спортом.
0: Одним из экспонатов, которые хранятся в Музее паралимпийской славы, является сертификат об установлении мирового рекорда слабовидящим пловцом, паралимпийцем, чемпионом из Гомеля Владимиром Изотовым. Поговорили с ним по телефону.
7: Здорово, что подобное место существует, где отражены лучшие достижения. Это, в принципе, молодое поколение наверняка будет стимулировать, действовать. И те, чьи заслуги там отмечены, может быть, даже как кумирами станут в какой-то момент. И дети потянутся.
8: Почему вы в свое время пришли в плавание? Сколько вам было лет, когда только начинали?
7: В спорт родители привели. Они были сами по себе спортивные. Тогда же было общество. Вот Белтис было очень-очень много соревнований проводилось. Я в плане, что и областные проводились. Съезжались со всех белтизовских заводов, собственно. Я там вот маленький как-то даже поучаствовал несколько раз.
8: Сколько вам было лет?
7: 9, наверное. Вот. А после мать взяла инициативу и повезла меня на чемпионат республики. Вот с этого, собственно, все и началось. Чуть-чуть попозже я стал более профессионально заниматься. То есть, поскольку было видно, что все достижимо.
8: Себя кумиром считаете, учитывая, что ваш сертификат тоже есть в музее?
7: Нет.

0: Не считаю. Может быть, мотивации кому-то даст, скажут, ого, вот, он смог, и я смогу. Это лишь так.
1: Когда получаете ту награду, к которой стремитесь, какие эмоции всегда испытываете? И как долго нужно готовиться спортсмену к серьезным соревнованиям?
0: По эмоциям, что вам могу сказать? Что, в принципе, оно идет по нарастающей. То есть, когда-то ты берешь, к примеру, бронзовую медаль, и ты счастлив. Вот. Потом, в следующий раз, когда ты берешь бронзовую, уже не так счастлив, скажем так. И ты стремишься, собственно, завоевать высшую награду. И вот, когда ее завоевываешь, да, непередаваемые, то есть, ну, очень сильные эмоции относительно обычной жизни. Но перед этим еще прожит стресс. Да, вот вы про подготовку спросили. Подготовка все время занимает, чтобы быть в форме в любой момент и, ну, пытаться же развиваться еще стоит. Нет такой возможности, чтобы ты за 3 месяца взял и подготовился.
1: Расскажите подробнее, что это были за соревнования, в рамках которых был установлен ваш мировой рекорд?
0: В 2012 году это Лондон, собственно, Паралимпийские игры были. И это вот на моей основной дисциплине, 100 метров брасом, собственно, первая половина, взято время оттуда. Приятно было, естественно.
1: Сертификат, который находится в музее паралимпийской славы, не жалко было вот его отдавать? И не жалко ли, что это удостоверение профессионализма вашего вот находится сегодня не с вами, не у вас лично дома, среди других ваших побед, наград, медалей?
0: Там он несет гораздо больше пользы, чем он меня, он просто лежал. Кого-то он смотивирует, кто-то отметит и, собственно, будет продолжать идти с улыбкой по этому миру.
2: Часто в музее это что? Вот пришел, посмотрел на какие-то экспонаты и, в общем-то, все. А у вас есть много интерактивных зон.
3: Это на самом деле очень важно, потому что интерактивные зоны, они добавляют некой динамичности. То есть ты можешь не просто посмотреть глазами, но ты можешь к этому прикоснуться, ты можешь это потрогать, ты можешь поучаствовать в квестах. То есть это не обычная статичная какая-то вот обстановка, где ты просто пришел, как у нас обычно в музеях, руками не трогать, экспонаты не трогать, ни к чему не прикасаться. Здесь же все наоборот. Все, что не в зоне витрин, не внутри, все можно потрогать, ко всему можно прикоснуться. Но из витрины, если очень хочется, можно достать медаль, подержать. Ну как это не подержать медаль, настоящую золотая медаль паралимпийских игр, прикоснуться к этой драгоценности.
2: Лабиринт, расскажите, да, для кого он?
3: Да, у нас есть квест-лабиринт, он предназначен для деток с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. Это дети, которые передвигаются на колясках. Ну, задача пройти лабиринт. Мне кажется, это весело, эмоционально.
2: Бывает ли, что посетителями музея становятся как люди с какими-то ограниченными возможностями, так и без них? Да, и вот какую динамику вы замечаете в проведении именно таких вот совместных экскурсий?
3: Да, наш музей, он открыт для посещений не только детьми с ограниченными возможностями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с какими-то психофизическими особенностями развития. Но приходят и обычные дети, и родители, учащиеся нашей школы, учащиеся других школ. Двери нашего музея открыты для всех. Посетителями нашего музея даже являются и воспитанники детских дошкольных учреждений. Но я считаю это важно, потому что, когда встречаются в музее и здоровые дети, и дети с ограниченными возможностями, потому что наш музей — это прежде всего пространство для принятия детьми, детей не таких, как они. То есть учит дружить, учит жить.
2: Расскажите об удобстве музея для всех посетителей.
3: Да, музей у нас организован таким образом, чтобы люди с ограниченными возможностями могли тоже насладиться нашей экспозицией. Вот все наши витрины, они, во-первых, расположены низко, и сами витрины сделаны под наклоном. Это для того, чтобы люди на инвалидных колясках могли без всяких проблем подъехать, посмотреть, все увидеть, все прочитать, чтобы не доставляло это им никаких сложностей. Также вот все наши парадные костюмы, наши стоечки расположены на, ну, достаточно низком уровне, чтобы и люди с ограниченными возможностями могли все это прочитать, и учащиеся начальной школы невысокого роста, чтобы, в общем-то, все было удобно.
2: С какого возраста приглашаете в музей ребят?
3: С первого класса. Чтобы это было для них не в новинку, не какой-то диковинкой, а принимать, видеть, что есть вот и такие люди с ограниченными возможностями, что это такие же равноправные члены нашего общества.
2: А сколько экспонатов вот сегодня в вашем музее?
3: Постоянная экспозиция у нас присутствует более 100 экспонатов, и хранятся запасники фонда. То есть экспонаты, которые, ну, периодически где-то что-то можем, что-то убрать, что-то добавить.
2: У вас часто бывают люди на колясках. Угу. Готовы ли принимать посетителей с инвалидностью по зрению, да, и как можно было бы организовать вот эту экскурсию?
3: На сайте нашей школы 12 есть вся информация о нашем музее. Нужно будет связаться с нами, сказать, что вот есть такое желание посетить, вот услышали, посетить наш музей. И уже мы договоримся, обсудим время, дату, подготовим экскурсию.
1: Пространство Музея паралимпийской славы – это не только выставка, куда приходят посетители, но и интерактивная площадка для проведения внутришкольных тематических мероприятий.
4: Меня зовут Мурманцева Лейда Александровна. Я являюсь сотрудником Музея паралимпийской славы 12-й школы города Минска. По основной своей должности – библиотекарем данной школы. Мы в качестве сотрудников музея, заведующей музея Екатерина Сергеевна Свиридович, пребываем в этих должностях совсем недавно, с начала учебного года. И первое мероприятие, которое было проведено, это мероприятие интерактивное «Ко дню белой трости». Несколько лет назад, еще даже не подозревая, что я буду пребывать в этой должности и коснусь этой темы, я посещала пространство в Минске. Мероприятие проводила незрячая ведущая. Нас завели в темную комнату. Вся программа проводилась в этой комнате. И мы вышли из комнаты, и мы так и не увидели, что там было. Поначалу это было страшно, а потом ты чувствуешь дыхание другого, чувствуешь плечо, и уже включаешься, слышишь голос. Встреча тогда проходила по книге Астрид Лингрен «Ронни, дочь разбойника», а теперешняя встреча уже в 12-й школе проходила по произведению «Тося, Бося и темнота» Лины Жутауте. Эта книга очень востребована в нашей школе среди начальной школы, потому что она затрагивает известный страх, страх темноты. Мы проводили эту программу в полной темноте, немножко ставили подсветку, чтобы дети не пугались. Я непосредственно вела программу от имени девочки, и мы с девочкой проходили все ее преграды. Тося Бося боялась темноты. Она укладывается спать, а темнота приближается. К ней подходит мама, а мама всегда пахнет. И мы давали мешочки с разными наполнителями, с разными запахами. Мама у нас пахла кофе. И задача детей была угадать, чем пахнет мама. То есть мы по кругу пускали этот мешочек, и дети не озвучивали. Только уже в самом конце они проговаривали. Тот, кто угадал, он молчал. Вот. Потом бабушка приходила. Она пахла у нас лавровым листом, супом пахло. Приходила бабушка, она желала Тосе Босе сладких снов, и чтобы сны были еще слаще, она давала ей в руке вот шелестящую вкусную конфету, тоже дети это угадывали. А еще бабушка, чтобы Тосе Босе не было страшно, подкладывала ей под одеялко ее друга, тоже дети угадывали, что за друг и что бабушка подкладывала.
2: Мы передавали как бы каждому
4: ребенку, передавали
2: ребенку,
4: этот,
2: да?
4: Предмет, да, предмет шел по кругу.
2: Для каких учащихся?
4: Это были второклассники, дети, которые находятся в группе продленного дня. Было 7 человек. Мы прочитали эту книгу не глазами, как принято читать, а включили ушки, включили носы, руки. То есть нашими глазами были уже другие части тела. И, конечно же, наши сердца. Детям понравилось. Я думаю, что мы повторим. Было несколько задач. Первая из задач — это было познакомить ребят с историей праздника. Детям я рассказала о том, что есть такие же детки, как они, только они не могут видеть. И поэтому их глазками становятся носы, руки, ушки. И читают они этот мир не глазами. А вот они смотрят, дети, у тебя есть все. И для них это нормально, взять книгу и прочитать. А когда нет глаз, я говорю, прочитайте друг друга, прочитай, что тебе передал этот ребенок. И у нас был такой элемент чтения. Например, подходил ребенок, и он сжимал руку со всей силы. И второй ребенок должен был угадать, что передал, какое сообщение, послание тебе. Это или злость, это или страх, если дрожит рука, это или поглаживание, это если любовь. Вот, то есть рассказать об истории возникновения праздника была цель. Вторая цель — поработать со страхом темноты. Мне кажется, наверное, самый главный страх маленьких детей — эту темноту из себя вынуть и представить ее, например, в роли той же мышки, да, которую можно запихнуть в мешок, отстранить от себя. И, конечно же, самая главная глубинная задача, и она, мне кажется, все-таки она на перспективу. перспективу больше построена. Учиться понимать и принимать деток не таких, как ты, но таких же ценных, как ты. С таким же сердечком. Они радуются, они злятся, они удивляются. У них все то же самое. Важно согревать друг друга, светить друг другу, любить друг друга.
1: В апреле следующего года Музей паралимпийской славы встретит 10-летний юбилей с начала своей работы. Уже многое сделано, но, как и любое пространство, пропитанное энергией движения вперед, оно не может не развиваться. Руководитель музея Екатерина Свиридович в конце нашей встречи поделилась планами.
3: Планов на самом деле много, и далеко лежащих, и близко лежащих планов, конечно, в первую очередь это сбор, это поисковая такая работа, это пополнение фонда музея новыми экспонатами. Будем работать в этом направлении также. Внедрение каких-то новых материалов в нашу постоянную экспозицию. Хотелось бы нам еще вот создать мультимедийное портфолио нашей экспозиции. И в будущем хотелось бы, конечно, создать аудиогид на белорусском, на русском и на английском языке, чтобы была возможность у людей слушать без экскурсоводов. Возможно, в будущем создание какой-то передвижной экспозиции. Ну, это так, в таких далеких планах. Будем формировать творческие группы наших экскурсоводов. В планах создания разработка буклетов, рекламной продукции о нашем музее, чтобы могли люди узнавать, что вот существует такое у нас в республике, в городе. Ну и, разумеется, на постоянной основе это участие в различных конкурсах, проведение мероприятий, приуроченных к различным Дням добра, День инвалида.
2: Для вас что значит вот эта работа, связанная с Музеем паралимпийской славы? И в целом, как-то изменилось ли ваше восприятие после того, как вот вы стали именно сотрудником, да, непосредственно этого музея?
3: Ну, для меня эта стезя немного новая, только вот вступила в должность руководителя музея. Но мне очень интересно во все это окунуться. Со стороны на это всегда смотришь, где-то там по телевизору, вот что у нас есть Олимпийские игры, есть Паралимпийские игры, как-то всегда в это особо не вникала. А здесь это вот возможность узнать поподробнее. И плюс, конечно, ну вот как для меня, меня вот восхищает, когда я познакомилась с историей спортсменов поближе, Игоря Боке, Юрия Голуба и многих других, ну для меня это, конечно, восхищение. Восхищаюсь их силой, силой духа, стремлением, что с ограниченными возможностями, по сути, жизнь не заканчивается, что вот они нам показывают, что человек может.
1: А сейчас, дорогие наши слушатели, у вас есть уникальная возможность оказаться на аудиоэкскурсии, которую для меня провели во время знакомства с Музеем паралимпийской славы юные экскурсоводы средней школы номер 12.
5: Мы рады приветствовать вас в Музее паралимпийской славы. Первые паралимпийские игры, или их еще называют Стокмандевильские, были проведены в 1948 году. Был такой врач Людвиг Гутман, английский нейрохирург Стокмандевильского реабилитационного госпиталя. В 1948 году он взял и собрал британских ветеранов, вернувшихся после Второй мировой войны, для участия в спортивных соревнованиях. Это были бывшие солдаты, получившие травму позвоночника, парализованные колясочники. Определение «паралимпийские» первоначально было связано с именно термином «паралич», а игры являлись новой формой интеграции парализованных в общество. Позже, когда в играх стали участвовать уже не только ветераны войны, термин «паралимпийский» был переосмыслен и стал означать, что рядом вне Олимпиад проходит параллельно и наравне с ним. Таким образом, в определении «паралимпийский» заложена одна из главных ценностей игр – равноправие и равные возможности. Экспонаты Музея паралимпийской славы получены в дар от Паралимпийского комитета Республики Беларусь или непосредственно от спортсменов. В Республике Беларусь около 50 тысяч инвалидов занимаются спортом. Под крылом Паралимпийского комитета Республики Беларусь работают федерации инвалидного спорта. Более 25 клубов. 12 культурно-реабилитационных центров. 70 культурно-оздоровительных секций. Паралимпийские олимпиады подразделяются на летние и зимние в соответствии с летними и зимними видами спорта. В музее представлены те виды паралимпийского спорта, которые активно развиваются в Республики Беларусь. Наибольшее предпочтение отдано легкой атлетике, плаванию, стрельбе из лука, биатлону, мини-футболу, шахматам, шашкам, танцам на инвалидных колясках, велотандему и лыжным гонкам.
6: На стенде можно увидеть эмблемы паралимпийского движения. Логотип составляют расположенные вокруг центральной точки три полусферы. Цвета красный, зеленый и синий. Широко представлены в национальных флагах стран мира. Символизируют разум, тело, дух и их единство. Данная эмблема фигурирует на паралимпийском флаге. После того, как паралимпийский флаг поднят, спортсмен из команды страны, которая организует паралимпийские игры, поднимается на подиум и произносит клятву, держа в правой руке угол паралимпийского флага.
5: От имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем участвовать в этих соревнованиях, в паралимпийских играх, уважая и соблюдая правила их проведения. Обязуюсь состязаться без допинга и наркотиков в истинно спортивном духе во славу спорта и чести наших команд.
6: Потом играет паралимпийский гимн, гимн будущего.

0: олимпийский девиз «Дух в движении». Эти слова наиболее ярко и лаконично передают видение паралимпийского движения. А в финале экскурсии мы наглядно продемонстрируем движение спортивного духа к мечте, к жизни без ограничений. Обещаем, это будет красиво. Каждые паралимпийские игры имеют свои талисманы. Талисманами часто являются фигурки животных, обитающие в стране игр, или сказочные персонажи.
1: Юные экскурсоводы выступят от имени талисманов паралимпийских игр.
2: Привет, меня зовут Претей. Я морской конек и талисман летних паралимпийских игр в Афинах 2004 года. Символизирую вдохновение, силу, стремление к победе. А греческое слово «протос» означает «первый в чем-либо отличный».
3: Привет! Меня зовут Блейз. Я талисман летних паралимпийских игр в Атланте 1996 года. Я мифическая птица Феникс, которая восстает из пепла, возрождается из смерти. Символизирую силу, дальновидность, вдохновение и выживание.
4: Привет! Нас зовут Снежинка и Лучик, холод природы и тепло сердец, морозы, солнце, день чудесный. Мы талисманы игр в Сочи 2014 года.
5: Привет, меня зовут Мендвиль. Я талисман игр в Англии 2012 года. Назван в честь госпиталя, в котором работал английский нейрохирург Людвиг Гутман. Он собрал британских солдат-инвалидов, ветеранов Второй мировой войны, для участия в спортивных соревнованиях.
6: Привет, меня зовут Куачи. Я талисман игр в Ванкувере 2010 года. Я снежный человек. Не бойтесь меня. Я обитаю в канадских лесах и мечтаю стать хоккеистом.
7: В зависимости от физических нарушений, спортсмены-паралимпийцы подразделяются на 4 класса. Повреждение опорно-двигательного аппарата, ДЦП – это церебральный паралич, ампутанты и слабовидящие. Сегодня мы подробнее остановимся на видах спорта, адаптированных для лиц с нарушением зрения. Голбол – это вид спорта, специально разработан для людей с нарушением зрения. Три игрока в команде защищают свои ворота и стараются забросить мяч внутрь ворот соперника. Игроки ориентируются на звук мяча. Дзюдо – спортсмены с нарушением зрения могут участвовать в дзюдо наравне со зрячими благодаря тактильному контакту. Важной адаптацией является постоянный контакт с соперником, что помогает ориентироваться в пространстве. Легкая атлетика включает бег с поводырем, прыжки в длину и метание. Поводырь помогает спортсмену ориентироваться на трассе, действуя как его глаза. Плавание. Независимо от уровня зрения, вода предоставляет уникальные условия для физической нагрузки. Спортсмены ориентируются по звуку стартового пистолета или по касанию окончания бассейна поворотом. Панелями. Тандемный велосипед. На таком велосипеде два человека работают как одна команда. Зрячий пилотон ведет и контролирует маршрут, а незрячий спортсмен сидит позади и усиленно крутит педали. Таким образом, мы видим, как адаптирован спортивный процесс для лиц с нарушением зрения. Это тактильные и звуковые метки, звуковые сигналы, тактильные полосы на дорожках и шуршащие материалы, мяч с колокольчиком.
8: На стендах представлена история первых 5 летних и зимних паралимпийских игр, начиная с летних, которые происходили в Риме в 1960 году. Игры открыла супруга президента Италии Карло Гронки, а папа Римский принял участие в Ватикане. А первые зимние паралимпийские игры состоялись в 1976 году в Швеции. Соревнования для спортсменов с ампутированными конечностями и нарушением зрения были организованы на треке и в поле. Впервые демонстрировались соревнования в гонках на санях. На данном стенде представлено достижение белорусских спортсменов на паралимпийских играх разных лет. Начиная с 8-летних паралимпийских игр в Сеуле 1988 года. Тогда белорусские спортсмены завоевали в составе сборной команды СССР легкоатлет Олег Шепель завоевал 3 золота в прыжках в длину, в прыжках в высоту и в пятиборье. А на летних паралимпийских играх в Атлане 1996 года белорусские спортсмены впервые выступили самостоятельной командой. На Паралимпиаде было завоевано 13 медалей, 3 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых. Чемпионами Паралимпийских игр в Атлане стали Ирина Леонтьюк по прыжкам в длину, Олег Шепель в беге на 100 метров. Серебро завоевал Игорь Фортунов в прыжках в длину и в тройном прыжке. Ядвига Скоробогатая стала бронзовым призером по лыжным гонкам и биатлону. А первыми зимними играми, на которые белорусские спортсмены впервые выступили самостоятельной командой, стали Паралимпийские игры в Нагано, Япония, в 1998 году. В составе нашей команды приняли участие 3 спортсмена-инвалида по зрению и 3 спортсмена с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Ядвига Скоробогатая в лыжных гонках на 5 километров заняла 4 место, а на дистанции 10 километров – 5 место.
0: На данной выставочной витрине представлены командные и именные грамоты и дипломы соревнований по шахматам и шашках среди спортсменов с нарушением зрения. Ценный экспонат витрины – фотография участников Всесоюзного общества слепых по шахматам «Ленинград 1972 года» и медаль Белорусского общества слепых с республиканских соревнованиях по шахматам.
9: На следующей витрине можно видеть репортажные фотографии, сделанные непосредственно момент игры. На фото Игорь Росихин и Виктор Чайчиц, чемпионы Республики Беларусь по шахматам среди мужчин и инвалидов. Также на витрине расположены шахматы для слепых со специальными выемками для фигур. Это тактильные шахматы. Ключевая особенность различается в высоте полей. Черные поля приподняты над белыми, обеспечивая тем самым тактильное развлечение.
7: На следующей витрине экспонируется почетная грамота Олега Александровича Шепеля, пятикратного чемпиона мира и Европы по легкой атлетики среди инвалидов по зрению за спортивные достижения на летних паралимпийских играх в Сеуле 1988 года. Также представлен ковбелл – музыкальный инструмент в виде колокола без язычка, используемый для оповещения на спортивных соревнованиях. Он издает четкий, резкий звук. С английского переводится как «коровий колокольчик».
8: Пятая витрина – самая футбольная. Мы можем видеть фотографию чемпионов мира 1998 года и 2002. Национальную сборную команду Беларуси по мини-футболу среди слепых, а также оформленное в рамку поздравления с победой от президента страны. Я его зачитаю. Сердечно поздравляю вас с высоким званием чемпионов по мини-футболу среди инвалидов по зрению. Мы знаем, что ваша победа завоевана в напряженной борьбе с сильнейшими соперниками мира, национальными сборными Бразилии, Италии, Аргентины и Испании. Такой успех достигнут впервые в истории выступления белорусских коллективов в игровых видах спорта. От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья и спортивного долголетия. Обратите внимание на фото со спортсменами в момент игры. Некоторые в масках. Почему? Это сделано для равенства возможностей всех участников. Есть спортсмены тотально слепые, а есть с частичным сохранением зрения. И как раз они-то и надевают такие маски. Четвертая витрина – самая драгоценная. На витрине представлены медали различных достоинств, завоеванные белорусскими спортсменами на паралимпиадах разных лет и на других соревнованиях. К примеру, под номером 2 представлена памятная медаль Козлова Александра Николаевича, участников чемпионов мира по дзюдо Турция 2010 год. Медаль передана в дар от Елены Гвай, паралимпийской атташе. Вес медали 390 грамм. Под номером 7 самая памятная медаль.

0: медаль чемпионата мира по мини-футболу среди слабовидящих, проходившим в Англии в 2004 году. Экспонат также передан в дар от Елены Гвай.
1: На верхнем уровне следующей витрины можно видеть фотографию Юлии Сагайдукевич, чемпионки Республики Беларусь, участницы Кубка мира по танцам на инвалидных колясках и выпускницы нашей школы. На витрине также представлены спортивные снаряды Сергея Грибанова, бронзового призера 12-х летних паралимпийских игр в Афинах 2004 года. Это диск для метания. Вес диска 2 килограмма. Метание диска – очень древний вид спорта. В Греции его изготавливали из камня или бронзы. Вес диска составлял до 5 килограммов. Также мы видим ядро для толкания. Ядро весит чуть больше 7 килограмм. Тяжелое. По способу движения технически напоминает метание копья, что прослеживается. С войной, военными действиями. Кстати, после Великой Отечественной войны активно развивались именно военные виды спорта. Почему? На случай новой войны. Одна из заслуженных учительниц нашей школы, Гуревич Мария Петровна, в молодости занималась стрельбой, является мастером спорта, а ее муж продолжил спортивную карьеру, и в Минске есть специализированная школа его имени. Школа по стрелковому спорту имени Марка Гуревича.
2: На следующей витрине представлены награды и экипировка Юрия Голуба, бронзового призера Паралимпийских игр в Ханты-Мансийске 2022 года по биатлону и лыжным гонкам среди инвалидов по зрению. Бронзовая медаль спортсмена передана в дар от Шудейко Николая Николаевича, генерального секретаря Паралимпийского комитета Республики Беларусь, а также Юрий Голуб является чемпионом зимних Паралимпийских игр в Южной Корее в 2018 году по биатлону.
3: Данная витрина представляет достижения и спортивный путь Людмилы Волчок, паралимпийской чемпионки по лыжным гонкам в Ванкувере 2010 года и Турине 2006 года, а также серебряного призера Паралимпиады в Пекине 2008 года и бронзового призера игр в Лондоне 2012 года по академической гребле. Мы видим оформленный в рамку автограф пожелания спортсменки, фотографии с ней во время встречи, которая проводила в нашей школе в рамках благотворительного праздника «Подари жизнь детям». За плечами каждого спортсмена история жизни, трагический случай. А это, по сути, смерть прежней жизни, а потом начало, возрождение. Путь к себе, новому, через веру, любовь, терпение. Людмила Волчок получила травму позвоночника, когда забралась на крышу студенческого общежития, чтобы поправить антенну, и упала. И такие случаи за плечами многих паралимпийцев. Они все произошли при разных обстоятельствах, в разное время, но объединяет все эти истории. Путь преодоления, несмотря ни на что. Путь вверх, движение вверх. К жизни, радости, мечте.
0: На следующей витрине представлена медаль, сертификат участника Паралимпийских игр, аккредитационная карта, а также фото и стартовая майка Ольги Зинкевич, паралимпийской чемпионки по легкой атлетике, по прыжкам в длину и беге среди спортсменов с нарушением зрения. В качестве документального хроникального фона витрины выступает афиша открытого первенства по легкой атлетике Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Минск, 1992 год».
1: Следующая витрина посвящена Паралимпиаде в Пхёнчхане 2018 года. Мы видим фотографию национальной сборной команды, которая представляла Беларусь на данных играх, а также персональное фото участников игр Екатерины Шастиной-Комар и Валентины Шиц, трехкратной чемпионки Паралимпийских игр в Ханты-Мансийске 2022 года, серебряного призера Паралимпийского чемпионата мира по лыжным видам спорта 2022 года среди инвалидов-колясочников. Также привлекают внимание элемент спортивной экипировки, стартовая майка Екатерины Шастиной-Комар, памятные подарки и талисман Паралимпиады.
0: На следующей витрине красуется Игорь Бокий, 21-кратный чемпион по плаванию среди инвалидов по зрению. Нам представлены две золотые медали, а именно чемпионата Европы по плаванию Португалия 2016 год, этапа мировой серии по плаванию Египет 2024 год. Также мы видим очки для плавания и шапочку. Конечно, такие личные вещи максимально приближают к атмосфере атмосфере игр. А еще на витрине представлен самый свежий экспонат – автограф Игоря Бокова 17-х летних паралимпийских игр, которые проводились в Париже в 2024 году. Также на витрине представлено фото Андрея Проневича, чемпиона 15-х летних паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года по фехтованию среди инвалидов-колясочников и диплом еще одного участника игр в Рио Анастасии Костючковой, которая заняла 5-е место по фехтованию среди колясочников. Экспонаты, привлекающие наибольшее внимание посетителей музея, шпаги Андрея Проневича и Анастасии Костючковой, а также защитная маска Анастасии. Ну а на стене представлен фотодокументальный ряд. Можно ознакомиться и даже почувствовать через репортажные кадры атмосферу игр. Остановимся у выставки музея «Беларусь на мировой арене». Тут представлены парадная форма и спортивные костюмы национальной сборной для команды Республики Беларусь на паралимпийских играх разных лет. Общее для костюмов – это наличие гербовую символику. Самому взрослому костюму – 25 лет. Это парадная форма белорусских спортсменов на летних паралимпийских играх в Сиднее 2000 года. И можно смело утверждать, что данные экспонаты видели больше нас. Они видели достопримечательности стран, хозяек игр. В Сиднее костюм созерцал знаменитый оперный театр «Корабль с белоснежными парусами». В Пекине видел стадион в форме птичьего гнезда. На летних играх в Париже 2024 года костюмы видели Эйфелеву башню. Кстати, возродитель Олимпийских игр Пьер де Кубертен был французом, и потому после первых Олимпийских игр в Греции вторые Олимпийские игры были проведены во Франции в 1900 году и совпали с проведением Всемирной выставки в Париже. Именно к этой выставке и была построена Эйфелева башня. На летних играх в Лондоне 2012 года данный костюм видел часовую башню Биг Бен, лондонский глаз, это колесо обозрения и Тауэрский мост. На зимних играх в Сочи 2014 года парадный костюм сборной Беларуси видел Агурский водопад, Сочинский дендрарий, Олимпийский парк. В Токио, Япония, костюм созерцал Императорский дворец, а из современных достопримечательностей – музей аниме Гбилди. На зимних играх в Пхёнчхане 2018 года парадные и лыжные костюмы видели знаменитый горнолыжный курорт. В темное время суток он напоминает гору с извергающей лавой, живым олимпийским огнем. Если подробнее остановиться на костюме белорусских спортсменов с игр в Пхёнчхане, то на твидном пиджаке можно наблюдать гербовую символику. Не случайно пиджак серого цвета. Серый цвет для Беларуси – это зимний цвет. Он наилучшим образом показывает белорусскую туманную природу этой поры года. Сочетание серого и красного цветов смотрится гармонично. Красный цвет – цвет победы, огня – один из цветов нашего флага. Парадная мужская форма также включает клетчатые брюки, рубашку и пуховик. Отличительный элемент костюма – белорусский орнамент в виде снежинки. Он вобрал в себя символы оберегов матери, урожая и успеха.
3: На информационных табличках возле каждого костюма представлены сведения о количестве и достоинстве завоеванных на паралимпиадах медалей. Медали являются такими же важными паралимпийскими символами, как эмблема, гимн, флаг. Изготавливаются из позолоченного серебра, серебра или бронзы. Для каждого паралимпийских игр делаются свои медали. Общими для них являются эмблема паралимпийских игр в виде трех полусфер агитосов на одной из сторон. Музей паралимпийской славы содержит в своем фонде как командные, так и именные медали. Медали имеют большую ценность, поэтому музей имеет такие двери, каких нет больше в школе. Железные, прочные, для сохранности ценных экспонатов.
0: Влияние паралимпийского спорта на общество и сознание людей можно видеть в так называемом эффекте паралимпийских игр, когда после проведения соревнований внимание к инвалидам и их потребностям значительно возрастает. Безбарьерная среда, инклюзивное образование и доступность спортивных сооружений становятся все более востребованными и реализуются на практике. Кроме того, паралимпийский спорт стимулирует развитие новых технологий и медицинских достижений, которые могут быть полезными не только для спортсменов, но и для всех людей с инвалидностью. Руководство Республики Беларусь рассматривает физическую культуру и спорт среди инвалидов как важное средство их адаптации в обществе. Физической реабилитации и интеграции в мировое спортивное движение, здоровье людей, развитие спорта, приоритетное направление социальной политики государства. Спасибо за внимание.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: В эфире «Радио ВОС». Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, добрый день. На этой неделе отмечался Общероссийский день библиотек. Этот день, конечно, связан в первую очередь с литературой крупным шрифтом и адаптированных для незрячих. Владимир Васильевич, как вы считаете, сегодня насколько велика доступность литературы для незрячих, что для этого делает Всероссийское общество слепых и как выстроены взаимоотношения с российскими государственными библиотеками для слепых?
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина Петровна. Ну, как всегда, мне всегда очень приятно бывать на Радио ВОС, и очень хорошая команда. Ну и, конечно, Марина Петровна всегда очень приветливо и здорово начинает разговор, и мне это нравится. Поэтому, дорогие друзья, да, я еще раз хочу поздравить всех работников библиотек, этих хранителей знаний и, наверное, дающих нам очень много различных пониманий жизненных процессов, истории и развития общества, и, конечно, тех великих произведений, которые, в общем-то, хранятся в этих библиотеках. Поэтому всем хочется пожелать еще раз здоровья и мира, и чтобы было солнышко, и было много-много новых и замечательных произведений, как художественных, так и документальных, так и различных других жанров. Поэтому еще раз, дорогие хранители, с праздником вас! Всего вам самого доброго! Ну, а что сказать по библиотекам? Да мы всегда прекрасно с ними взаимодействовали. И, наверное, вот вы мне задаете вопрос, а я всегда начинаю вспоминать ту Красноярскую библиотеку, которую, в принципе, вот удалось построить благодаря, наверное, какому-то упрямству, упорству и в общем-то, помощи администрации города Красноярска и Красноярского края. Поэтому она сегодня действует, она очень доступна, она современна, это хорошее здание. В принципе, все то, что, наверное, соответствует сегодняшнему дню и тем задачам, которые она решает. Поэтому Красноярской библиотеке особый респект, конечно, Павлу Юрьевичу Пермякову. Я его очень уважаю, всей его команде. Ну и главное, что взаимодействие у нас всегда было замечательно. Здесь, на федеральном уровне, мы тоже взаимодействуем с библиотекой, прекрасно взаимодействуем. Началось хорошее взаимодействие с Министерством культуры и с кураторами вот этого направления работы. Поэтому я думаю, что нам нужно только это развивать. И развивать в хорошем, в замечательном варианте. Я думаю, что прежде всего в ближайшее время мы постараемся организовать какие-то встречи на уровне библиотеки и поговорить о конце

0: слушатели из всех регионов могут видеть в том числе и вклад незрячих в победу. Мы, конечно, говорим о незрячих слухачах. Какие у вас остались впечатления от этой встречи и, в принципе, от музея?
1: Вы знаете, я не первый раз там уже, мы были 30 апреля этого года по акции «Честь имею». Проходили немножко другую, правда, экспозицию, но тоже очень такую, знаете, чувствительную. А здесь я могу сказать, что мы встретились с заместителем директора музея, вице-адмиралом Смуглиным Федором Савельевичем, который очень радушно нас принял. Он сам из Санкт-Петербурга, будем говорить, ленинградец, у него много блокадников среди родственников. И когда мы вот вручили ему нашу статуэтку слухача, вы знаете, я так понял, что у него комок к горлу подошел, и вот этот фильм «Они слышали смерть». Ну и главное, наверное, наша историческая книга, трехтомник, который мы вручили тоже, а там ведь очень много и документов, подлинных, настоящих документов деятельности Всероссийского общества слепых в военные годы, именно в Великую Отечественную войну. И это, конечно, я думаю, будет тем, наверное, очень хорошим вкладом в экспозиции вот этого музея, вот этой жизни тех военных лет, когда даже наши незрячие делали все для фронта, все для победы. И мы старались, в общем-то, помочь нашему государству, Советскому Союзу. И, в общем-то, тогда отдавали не просто вот трудовые будни, но и свои жизни на то, чтобы спасать жизни других. Вот как наши доблестные слухачи и наш исторический памятник этим людям, которые сегодня в городе-памятнике Санкт-Петербург. Я могу сказать, это один из важнейших, наверное, реальных моментов жизни Всероссийского общества слепых за последние 5 лет. Это история, которая будет, ну, в веках. И это главное. Мы сделали этот памятник для того, чтобы никто не забыт и ничто не забыто. Этот девиз звучал в России еще более уверенно и еще более четко. И мы понимаем, что это будет надолго. И это поможет тем незрячим людям, которые узнают об истории этого памятника. Я думаю, что там будут свои акции, наверное, свои мероприятия, которые будет проводить Санкт-Петербургская организация, будет проводить Всероссийское общество слепых, будет проводить та же самая Санкт-Петербургская библиотека, которая находится рядом. Поэтому это важнейшее, наверное, историческое событие в жизни Всероссийского общества слепых. Я считаю, наверное, на уровне той великой государственной награды, которую мы получили к своему 50-летию. Вот к столетию мы сделали этот прекрасный и замечательный памятник как знак доблести слепых и их служения Родине.
0: Владимир Васильевич, несмотря на такую насыщенность событиями, все-таки во Всероссийском обществе слепых продолжается отчетно-выборная кампания. Уже совсем немного регионов остались, где еще они не прошли данные мероприятия. Как вы оцениваете результаты отчетно-выборной конференции, и что вы можете уже сегодня рассказать о подготовке к съезду и к тому форуму, который будет предшествовать самому важному событию этого года в нашей организации?
1: Ну, вы знаете, Марина Петровна, отчетно-выборная кампания, ну, наверное, это проекция того общества, которое у нас сегодня живет в России, и тех, наверное, вопросов, проблем, конечно, ее проведение. То есть разные мнения, есть разные, наверное, технологии предвыборные, которые, в общем-то, и у нас тоже демонстрируются, особенно в социальных сетях, в интернете. Ну, я бы хотел сказать только одно. Я прошел многие конференции лично сам. Я сам, в общем-то, разговариваю с избранными председателями, как правило, их поздравляю. Поздравляю людей, которые, в общем-то, на этих конференциях работали с этими большими событиями, которые есть у нас. Ну и главное, что мы уже провели

0: 84% всех отчетно-выборных конференций избраны. Вот вы знаете, так получилось, что 84 делегата на 24-й съезд. Люди это разные, люди со своими мнениями, выражениями своих, так сказать, вариантов чувств, наверное, знаний, и которые, в общем-то, стремятся все, чтобы в обществе было лучше, в том числе и во всероссийском нашем обществе было лучше, чтобы мы могли развиваться. Я очень хорошо понимаю эту ситуацию, и, в принципе, у меня нет никогда никакой ни обиды, ни мести или еще чего-то к людям, которые, в принципе, критикуют какую-то мою позицию, хозяйственную деятельность и все остальное, вплоть до каких-то различных там на государственном уровне и на всяком. Наверное, это отчетно-выборная кампания. Я могу сказать, она идет планово, четко. Мы достаточно подработали документов, и даже вот по тому уставу, который так широко не обсуждался, как вот устав 20, который мы будем принимать на 24-м съезде, в общем-то, реально у нас пока все идет очень спокойно. Есть вопросы, возникают, как и с Минюстом бывают, там вот возник такой вопрос, что человек был отстранен нашей, так сказать, службой налоговой, да. Но вот реально нашли выход, уже исполняющий обязанности работает и, в общем-то, делает свое дело также и в других вариантах. Но главное, что делегаты избраны, главное, что избран руководящий орган, постоянно действующий, есть исполняющие обязанности, которые приведут к тому, что, я думаю, пройдут дополнительные конференции отчетно-выборные и решится вся проблема, которая, в общем-то, возникла из-за каких-то, бывает, естественных причин, ну и так далее. То есть вот варианты такие. Поэтому работа, я могу сказать, нормальная. Крымская конференция вот недавно прошла. Поддержка Владимира Васильевича Гутовского 100%. Прошла Севастопольская, такая же история. Вот, ну, я хочу сказать, что на новых территориях прошла Запорожская конференция отчетно-выборная в Запорожье. 100% избрали Примака и, в общем-то, на съезд выдвинули, я считаю, очень достойного человека, директора предприятия Мелитопольского. Это важный, наверное, момент. В общем-то, там есть проблемы с собственностью, с имуществом. И, наверное, вот эти люди должны до нас донести все вопросы. Сегодня готовятся конференции в Донбассе. Ну и, естественно, в Луганской республике, я думаю, все пройдет штатно и особых проблем не будет. Да, сегодня конференция в Херсоне еще Петра Ивановича Булгакова. Мы с ним разговаривали, ну, все нормально, там Юрий Серафимович и Иван Станиславович Захарченков, вот директор Мелитопольского предприятия, они туда выехали, и там, в общем-то, работают сегодня, я думаю, тоже все сложится как надо.
1: В завершении интервью, Владимир Васильевич, хотела бы вам задать такой вопрос. Много дискуссий сегодня ведется по вопросу цифровых технологий и искусственного интеллекта. Могли бы вы немного приоткрыть завесу тайны для наших радиослушателей? Какие сервисы, какие приложения используете лично вы? Какие ваши самые любимые сервисы? И как часто вы используете искусственный интеллект в своей работе?
0: Вот вы знаете, с искусственным интеллектом у меня не все в порядке. Я еще как-то к нему отношусь с настороженностью, потому что реально, ну, использовать его, говорят, он иногда выходит из-под контроля и может от твоего имени там наделать всяких сообщений таких, что, в общем-то, не хотелось бы. Наверное, тем людям, которые это получают, и не хотелось бы и мне, чтобы они были. Поэтому я вот здесь могу сказать, я осторожничаю, пока только знакомлюсь, понимая, что, наверное, это пока вот, знаете, такое предварительное знакомство. А с приложениями, ну, вы знаете, я пользуюсь нашей библиотекой АВ-3715, Яндекс.Книги, и очень хорошо сделано, и, кстати, Вот на тарифе, который мы от общества слепых распространяем, это библиотека бесплатная Яндекс.Книги. И очень хорошая, я могу сказать, здесь заслуга нашего Анатолия Попко, который очень много сделал для этой библиотеки. Очень хорошая подборка литературы, очень доступна. Мне очень нравится, я могу сказать. И сами записи книг такие, вы знаете, сопровождаются музыкальными различными вариантами. Это не просто начитывание. И там можно почитать чисто полистав странички и строки, а можно и аудиокниги почитать очень хорошо. Я под впечатлением, мне нравится. Ну и наша библиотека замечательна тоже, АВ-3715, она хорошо звучит, хорошо работает, и слава богу, что она есть. Но я тоже помню, что там Анатолий Попко тоже стоял у ее истоков. Поэтому то, что касается книг, ну, Логос ВОС у нас старается, и мы, в общем-то, всегда добиваемся того, что «Единая Россия» поддерживает все наши инициативы. Даже Валентина Ивановна Матвиенко, Володин, вот руководители федеральных, так сказать, законодательных органов, всегда очень трепетно относятся к тому, что там какие-то деньги урезаются, а потом все это сразу буквально восстанавливается. И мы очень благодарны этим людям, что они заботятся о нашей грамотности, зная, что незрячие очень много читают, это, наверное, самая читающая часть населения России, и мы, в общем-то, в этом вопросе, конечно, работаем. Ну и хочется сказать, что очень много, вот, кстати, в Яндекс.Книгах Владимира Медынского, его передач, и, вы знаете, вот исторических таких моментов я просто вот восхищен, и мне очень нравится он как рассказчик, как человек, который доносит, наверное, те исторические определенные процессы до своих слушателей. Это очень здорово. Вы знаете, я просто всегда и на телевизоре смотрю его передачи, и вот в Яндекс.Книгах я тоже очень много читаю про разных исторических деятелей России в разные годы, вот это все дает очень хорошую информацию. А так, войсовер, ну, в Максе я живу уже сегодня, и каналы у меня есть там в Максе, и православные, и новостные. Ну и, естественно, стараюсь с утра отправить всем с добрым утром, что у нас все нормально, президент действует, и, в принципе, люди тоже мне отвечает, в том числе и вы, Марина Петровна. Так что я понимаю, что мы все на посту, и у нас идет работа. Что касается телеграмма, ну, к сожалению, вот у меня была телега, обновилась и пропала, так сказать. Ну, и телеграм тоже не работает. Ну, WhatsApp сейчас периодами вдруг начинает работать. Ну, вот по ситуации, и в нем иногда я тоже пользуюсь им, и, в общем-то, разбираемся. Что касается еще цифровых технологий, сегодня готовится новый стандарт от Риакомпа. Там участвуют в разработке очень хорошие наши айтишники. Я думаю, что мы его сделаем нормальным, хорошим вариантом для того, чтобы все-таки он соответствовал букве сегодняшнего времени и, наверное, был немножко на перспективу прописан тоже для того, чтобы, ну, в принципе, по нему прожить хотя бы какие-то годы впереди. Вот таким образом. Ну и нужно сказать, что у нас есть такая интересная новость, что в январе месяце Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в техническом перечне средств реабилитации, ну, в общем-то, сделали очень хороший момент. 7 лет пользования строкой Брайля. Раньше она была бессрочна, вот как Робин, как другие, там есть еще некоторые моменты, а теперь на 7 лет. Ну, то есть человек, закончив там какое-то предварительное, наверное, образование, школу, уже может рассчитывать, что для работы, если он избирает вот этот вариант, брайлевская строка будет ему выдаваться обновленная через каждые 7 лет.
1: Это хорошая новость. Что бы вы, Владимир Васильевич, пожелали нашим радиослушателям в начале летнего сезона?
0: А вы знаете, лето — это маленькая жизнь, как говорится, да? Ну, естественно, это Наверное, самые замечательные и светлые воспоминания об отдыхе, о тех прекрасных теплых деньках, о цветах, о фруктах, ну, и, конечно, о море. Ну, наверное, кто, в общем-то, какой отдых любит. Но я хочу сказать, это просто должно быть очень радостно, приятно и, знаете, создавать такое чувство счастья у человека, что он живет, что он радуется этому миру, солнцу, небу, этому теплу, ну и всем тем радостям, которые несет нам летний прекрасный теплый период. Период отпусков, период отдыха. Ну и, конечно, те, кто работают, тоже успевают наслаждаться, наверное, в вечернее время и днем в каких-то моментах, в общем-то, этим прекрасным временем. Поэтому я считаю, что, дорогие мои, всем прекрасного лета 2026, ну и до встречи где-то осенью в конце сентября месяца на форуме, который будет посвящен концепции, прежде всего, развития Всероссийского общества слепых на следующие 5 лет и уставу ВОС. И там будут заседания Центрального управления и Совета директоров, и мы, в общем-то, с вами пообсуждаем всю ту проблематику, которая нас ждет впереди.
1: Владимир Васильевич, это интервью будет звучать в эфире Радио ВОС 1 июня, День защиты детей. Конечно, не можем вас не попросить обратиться также к учащимся специальных школ для незрячих, детей незрячих, ну, всех, кто нас слушает, а также и активистов региональных организаций, маленьких, есть и такие в регионах, чтобы вы сказали детям.
0: Вы знаете, я хочу поздравить, наверное, всех наших детей, которые в нашей организации, а вообще детей России, с этим замечательным и прекрасным днем. Я знаю, в этот день, конечно, будет очень много различных прекрасных мероприятий, как и театральных постановок, как каких-то форумов, встреч и, конечно, общения. Поэтому что хочется пожелать? Чтобы детство было светлым, замечательным, чтобы мечты сбывались, и, конечно, был мир, и солнце, и счастье. И рядом всегда были мама и папа, и все любимые, родные, бабушки, дедушки, чтобы все в жизни сбывалось, дорогие мои деточки, чтобы вам было счастье в этом мире.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
2: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru
3: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Часто бывает, что композитор пишет музыку, песни, они звучат по радио, издаются на грампластинках, но имя этого композитора известно только коллекционерам. То есть если назвать имя автора, далеко не все сразу могут сказать, какие же песни написал этот автор. Хотя написал он песен немало. Вот наш сегодняшний герой именно такой. Звали его Зиновий Юрьевич Бинкин. Он написал свыше 100 песен и очень много инструментальной музыки. Были грампластинки, ноты, но об этом немножко впереди. И начнем мы с одной из его песен. Таких песен, как сейчас говорят, шлягеров, наверное, не было. Тем не менее, ряд песен Зиновия Бинкина стал популярным. Вот сейчас прозвучит песня «Двое рядышком идут» на слова Вадима Семернина. Песню эту пели и Мария Лукач, и Иосиф Кобзон. В нашей программе песня прозвучит в исполнении Аллы Ёшпы. Давайте послушаем, а потом я расскажу немножко об этом композиторе.

Итак, Зиновий Юрьевич Бинкин родился в 1913 году в Юзовке, ныне Донецк. То есть в этом году 105 лет со дня его рождения. С 15 лет он работал солистом-трубачом в симфоническом оркестре Донецкого радио. В 1934 году окончил Московский техникум имени Октябрьской революции по классу трубы, а в 1957 году Московскую консерваторию по классу оперно-симфонического дирижирования. Класс вел дирижер Борис Хайкин, очень известный дирижер, если кто-то не знает. С 1935 года Зиновий Бинкин – солист-трубач и инструментовщик, а затем дирижер особого образцово-показательного оркестра Наркомата обороны и уже известный композитор. Не знаю, писал ли он уже песни, но инструментальную музыку писал. В 1945-53 годах ссыльный в Салехарде. Там композитор создал джазовый оркестр. И с 1953 по 1956 годы после реабилитации добровольно оставался в Салехарде. Много сделал для культурной жизни этого города. С 1956 года и до конца жизни Зиновий Бинкин – редактор и заведующий редакцией духовой и эстрадной музыки в издательстве «Советский композитор». Пишет много инструментальной музыки и песен. Сейчас мы услышим с вами еще одну песню Зиновия Бинкина – на слова Вадима Семернина. Вот совсем недавно, в конце марта, пришло печальное известие о том, что ушел из жизни Олег Андреевич Анофриев, артист, певец. И он тоже пел песни Зиновия Бинкина. Вот мы сейчас послушаем с вами одну из них «Черемухи. Букет». Песня, правда, веселая достаточно, но Олег Андреевич был веселым человеком, в том смысле, что вот как-то все его творчество, то, что он записывал, достаточно веселые, оптимистичные песни. Я думаю, что всегда можно вспомнить человека хорошей песней, даже если она веселая. Итак, Зиновий Бинкин, Вадим Семернин, Олег Анофриев, «Черемухи. Букет».

Зиновий Бинкин писал много инструментальной музыки. Например, концерт для трубы и духового оркестра в 1980 году. И я об этом сейчас сказал, потому что вот сегодняшний наш выпуск уже подходит к концу, и в завершении мы с вами услышим романс Зиновия Бинкина, который прозвучит в исполнении оркестра, партию трубы исполнит Тимофей Докшицер. А на этом программа «Тряхнем стариной» с вами прощается. Желаем вам здоровья и всего доброго.

0: Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».

0: Оксана Лебедева. Доказано делом.
1: Мы работали, а деятельность была очень, как я сказал, широкая. Производственная, общественная, культурно-массовая, спортивная.
2: Это голос Феликса Ивановича Федосова. Запись 2014 года. 14 июня 2026 года. Ветерану Всероссийского общества слепых, члену Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Феликсу Ивановичу Федосову исполнится 90 лет. И это история длиной 54 года труда на предприятиях Всероссийского общества слепых и целая жизнь служения людям.
1: В феврале месяце 1953 года приняли меня на работу УПК номер 3 плетельщиком прикроватных сеток. Давали клубок шелковых ниток, челнок, линейку. И вот я плел прикроватные сеточки для детских кроваток.
2: Молодость Феликса Ивановича выпала на время, когда многое решалось не словами, поступками. И он собственным примером отстаивал новое представление о жизни.
1: Я был отчаянный человек. Например, вызвали в райком и просят меня: «Феликс, сходи, пожалуйста, с нашей бригадой вечером по улицам Смолинского района». А тогда проходила кампания по борьбе с попрошайничеством. Я говорю: «А почему я должен ходить?» «Ну вот когда мы подходим к попрошайкам, они нам говорят: вот вы здоровые ребята, вот окунитесь в наше положение, как вот вы будете себя чувствовать». Ну а я тут с ними нахожусь и говорю: вот я слепой человек, я не попрошайничаю, я деньги зарабатываю. Ну, иногда это действовало, а иногда приходилось услышать далеко не лестные ответы. Но все равно я какое-то время с этой группой наших комсомольцев с Смолинского района ходил.
2: В 1958 году Феликс Иванович перешел на предприятие УПП номер 5, и оно стало для него родным домом. А предприятие приобрело в лице Феликса Ивановича добросовестного, инициативного и ответственного сотрудника и общественника. Он избирался секретарем комсомольской организации, членом местного комитета профсоюзов, секретарем партийной организации предприятия, был редактором стенгазеты цеха, председателем совета клуба молодежи при Ленинградском правлении ВОС.
1: В Ленинград приехал с оркестром Эдди Рознер. Мы пришли к нему в гостиницу, попросили его выступить у нас и сказали, что мы вам можем оплатить только 5000 рублей, и то по безналичному расчету. А он нам отвечает: у меня к вам будет только одно условие. Вы нас на транспорте заберите и привезите к себе. Мы у вас выступим. Это будет у нас генеральная репетиция, и чтобы вы нас обратно отвезли. Ну, это нас устроило, и денег он с нас никаких не взял. Ну, можете представить, с каким восторгом прошла у нас встреча. А когда уже он выходил, был одет коричневая рубашка с подернутыми рукавами, выше локтя, серые брюки, лысая голова, и говорит: вот что это вот вы одни аплодировали, а еще шли какие-то шумы. А чего шумы? Такие шли шумы, вот сейчас вы все увидите. Он вышел, мы его окружили там, вопросы задавать. А он нас все поторапливал и до концерта, чтобы концерт начался. А когда мы его окружили, к нему подходят его работники: ехать надо, время в обрез. А он еще с нами очень много потратил время на беседу. Вот с 54 года и по настоящее время это у меня очень осталось в душе неизгладимое хорошее впечатление.
2: О Феликсе Ивановиче Федосове, как о незаурядном человеке, профессионале своего дела и общественнике, мы поговорили с Ниной Ивановной Ивановой, председателем местной организации УПП номер 5, Нина Ивановна возглавляла местную организацию, членом которой и является Феликс Иванович, с 1993 по 2021 год. Но их знакомство началось значительно раньше.
3: Но я все время была в каком-то активе на предприятии, он тоже всегда. Так что мы пересекались. Ну, во-первых, мы были оба коммунисты, поэтому и партийные собрания, и учеба коммунистическая, все это всегда были мы вместе. И потом вот эти общественные все наши ВОСовское бюро, там профсоюз, пересекались. В общем, по общественной работе мы с ним очень много пересекались уже и до 93-го года.
4: Каким вы видите Феликса Ивановича вот как личность, как человека? Как общественника?
3: Ну, во-первых, это очень активный человек. Это человек очень заинтересованный и очень преданный Всероссийскому обществу слепых. Ну, и, конечно, пятому УПП. Для него эта работа по жизни, в общем-то, я так понимаю, была главной.
1: Пригласили руководителей и говорят, вот скажите ваше мнение, как вот вы могли бы собирать такие мелкие детали. Ну, я говорю, сразу сказал, почему бы не собирать? Я не могу вам пообещать, что я за две рабочие смены научусь быстро собирать. Но то, что я их буду собирать, это абсолютно точно.
4: В своем интервью он рассказывает о том, что он принимал активное участие в строительстве УПП-5 на Елизарово. Или
3: раньше 5-й УПП у нас было разбросано по городу, то есть отдельные цеха. Но потом началось строительство уже капитальное на проспекте Елизарова, дом 40. И действительно он принимал очень активное участие. Я, правда, еще в те времена не работала, но он мне много рассказывал. Ну и просто люди рассказывали. То есть если в наше время, да и вот в перестроечное, была проблема у предприятий, куда сбыть свою продукцию, то как раз в те времена как добыть сырье, материалы, и строительные материалы, и производственные материалы. И, в общем-то, вот Феликс Иванович, он входил в такую группу добытчиков, что называется. Ну, мы еще называли вышибалами, выбивалами, потому что приходилось ездить даже в Москву, в министерство, чтобы попросить там, ну, либо вот кирпич для строительства, либо там еще какие-то материалы. Также точно и для производства, и порошок тоже был в дефиците, и другие материалы, металлы разные. У нас же производство было, полный производственный цикл. Завозили на предприятие сырье, материалы, и из предприятия уже выходили готовые изделия, потому что были все цеха заготовительные, и металлоштамповочные, и пластмассовые, и гальваника, и инструментальный цех. Поэтому мы все делали как бы сами. Но для этого нужно было, конечно, в нужном количестве иметь сырье, материалы, металлы.
1: Вот когда мы построили первый корпус, то там такие двери были, к ним пальцем и проткнешь, ну такие хиленькие. Говорят, надо сделать хорошие двери. Мы приехали с одним нашим товарищем в управление Лендревпром на Староневском. Можете верить, но я вам говорю от души. Пришли мы в кабинет, кабинет большой. Я палочкой нащупал у двери стул, сел и сижу. А товарищ стоит посередке кабинета такой, метр, наверное, 90 ростом, килограмм, наверное, 100 весом, сибиряк, танкист. Отдал письмо управляющему, тот прочитал, понятно. А скажите, пожалуйста, дуб у вас есть? Мой товарищ отвечает, есть. А сколько? Я один. Он помолчал, потом говорит, вот, я вам отдаю письмо. «Езжайте на улицу Тельмана, там-то отдадите письмо, вам там помогут». И мы так сдружились с этими организациями, что нам и Ленотдел строй, и механизации разные, УНРы очень даже шли навстречу. Особенно хочется вспомнить начальника глав Ленинградстроя Сизова Александра Александровича. Он меня лично так однажды отругал, но я заслужил. Если будете ко мне надоедать, я вам строить не буду. Но мои старшие товарищи едем, они меня ругают. Ну как же ты, да вот такой сякой розетки, что мы теперь будем делать? На другой день мы приехали на Исаакиевскую площадь управление Ленстройматериалы. Зашли к управляющему, он снимает трубку и звонит. Разговаривал, говорит, ты представляешь, оказывается, это те товарищи, за которых нас вчера Сизов ругал. Ну, когда закончил с разговором, мне же нужно себя реабилитировать. Если я задаю вопрос, скажите, а как вот он вас ругал? А говорит, не то слово ругал, а сказал, это стройка на моей совести, и попробуйте только подвести.
3: Да, он был не один, это у нас такая была группа, их там человека 4-5 было, вот таких умеющих поехать, доказать, выпросить, ну, даже иногда пойти на конфликт, но все равно добиться своего. И предприятие, конечно, работало благодаря вот и таким людям.
1: А давальческое сырье, это нужно было ходить и выпрашивать это сырье. В частности, нужно было шить так называемые в туфельном цехе спортивные тапки. Подходит начальник цеха Федосов, давай, бери своих молодцов, садись в машину. Мы грузимся в открытую машину, бортовую, грузовую, едем на фабрику «Скороход». Там подходим, куча обрезков кожаных. Мы их берем аккуратно, переносим обрезки, грузим в машину, привозим на улицу красных текстильщиков, разгружаем. Там уже женщины берут, и из этих обрезков шьют такие полотна. Потом, когда шиты, они берут такой инструмент, лекало, и выкраивают для этих спортивных тапочек подметки, верха. А мы уже инвалиды сшивали.
3: Это был период, когда вот 90-е годы начались, то многие наши предприятия, с которыми мы сотрудничали, перестали нам платить деньги за нашу продукцию. И, в общем-то, вот администрация создавала такие группы, которые ездили по всей стране, как бы добиваясь выплаты этих денег. Поэтому это была тоже очень нужная, полезная работа, потому что, в общем, сложные годы были, да.
1: В конце 80-х годов я приехал в Воронеж на завод кузнечно-прессового оборудования. Нам много денег задолжали. Ну, а замдиректора с нами нехорошо поговорил. Деньги я вам перечислять не буду. А наш начальник УТК, с которой я ездил, и говорит, а раз вы не будете нам деньги платить, а я вам не буду отсылать продукцию. Он и говорит, ну и не надо, я буду получать из Армении. Как работники зашумели от этого завода. Да вы что там, Сергей Сергеевич, нас только выручает ленинградская клемма. Она удобна в установке, она очень прочная и надежная в эксплуатации. Мы только и прибегаем во время трудных моментов вот к Ленинграду. Они так его стали упрашивать, чтобы он с нами не портил отношения. Поэтому вклад молодежи в обеспечение и изготовление продукции, помимо того, что они занимались общественной работой, самодеятельностью, спортом, вот еще выполняли такие задания.
4: Ну, а вот когда уже предприятие было построено и оно начало функционировать, то он какую деятельность вел?
3: Он, во-первых, уже стал руководителем. Сначала он был мастером, а потом он стал начальником цеха, и, в общем-то, ему достался как раз цех, который еще не перевели на территорию предприятия. Этот цех расположен был на Банковском переулке, ну, такое маленькое свое государство. И там, конечно, ему приходилось обо всем беспокоиться, о коллективе, ну, все вопросы решать, то есть и сантехнические, и доставка продукции и на предприятие из предприятия, и, конечно, трудоустройство инвалидов, самое главное, чтобы рабочие места были в порядке, и, в общем, чтобы работа была постоянная.
4: Ну и даже он беспокоился о том, чтобы сохранить это предприятие, потому что по его воспоминаниям видно, что был такой момент, когда это предприятие хотел город забрать. И он приложил все усилия, чтобы этого не случилось.
1: Лично мое самое яркое впечатление, как я уже говорил, меня наше производство Гиппер Александрович хотел выгнать. Дело дошло до того, что к нам приехал в цех на Банковский, дом 3, первый заместитель Ходырева Владимира Яковлевича Филонов Михаил Дмитриевич. Вот я вам скажу, был руководитель. Пришел ко мне в кабинет, я ей говорю, вас проводить не надо, дай мне возможность все осмотреть. Ну, ходил, наверное, минут 40. поговорил со многими, посмотрел, потом приходит и говорит: а у тебя еще есть площадь? Я говорю: в подвале, у меня есть два подвала. Скажи, чтобы меня отвели. Да я вас сам отведу. Вот я его привел в один подвал, открыл дверь, он спускается, я ему говорю: Михаил Дмитриевич, третья ступенька выбита, не споткнитесь. Он спустился, слышу, по полу шагает, а я стою вверху на ступеньках. Михаил Дмитриевич, осторожней, можете головой задеть обогревательную трубу, наклонитесь. Он остановился и так грозно: кто здесь, слепой, я или ты? Прошел, посмотрел, вернулись в кабинет, он и говорит: слушай, как тебе не стыдно, такие люди так работают, а у

0: тебя стыдно? И вот чем же стыдно. Над головами такие штуки висят. Посмотришь на стенках, провода болтаются. Ну, сделай ты, чтобы было прилично. Михаил Дмитриевич, через полгода приходите. Честное слово, все вот ваши замечания устранили. Я действительно добился, что мы устранили. Он к нам так и не пришел, но нас не стали ни выгонять, ни выжимать. Наоборот, к нам стали очень даже городские власти к банковскому хорошо относиться.
1: Когда какие-то новшества вводились на предприятии, то очень часто поручали это именно Феликсу Ивановичу. Но в частности, у него на банковском был создан участок для слепоглухих. Это тоже не такое простое дело. Но был человек, который мог общаться со слепоглухими, потому что были не только слепоглухие, они были еще и глухонемые. И, в общем-то, там достаточно, ну, количество, я уж сейчас не вспомню, сколько людей, но такой участок солидный был. Люди были обеспечены работой и, в общем-то, работали наравне со всеми остальными. А вот потом, когда уже началась перестройка, вот тут все, конечно, было очень непросто, потому что изделия наши покупать уже, ну, в общем, стали очень плохо. И мы были вынуждены все подключиться к тому, чтобы искать новые изделия. И Феликс Иванович в том числе тоже очень активно пытался где-то что-то добыть, где-то что-то внедрить. Потом получилось так, что нам уже стало невыгодно содержать вот такие отдельные участки, как вот на Банковском переулке, как на Васильевском острове. И эти цеха пришлось перевести на Елизарова 40. И тогда этот цех его уже как бы расформировали, а он сначала работал начальником надомного цеха, здесь уже на Елизарова 40. А вот потом, так как он активно занимался поиском новых изделий, но нужно было не только найти новое изделие, нужно было еще его внедрить, чтобы оно было доступно для труда незрячих, он как раз возглавил тифлоучасток. Это участок, где разрабатывали тифлоприспособления. То есть человек незрячий не любую работу может делать, но если грамотно разработать приспособление, то вполне он может справляться с той работой, которую делают зрячие. А так как изделий мы делали много, надо сказать, что очень много было изделий в эти 90-е годы, чтобы только загрузить чем-то людей. И, в общем-то, у него это получалось. У него был хороший слесарь, грамотный, который умел много что делать. А Феликс Иванович собирал предложения у рабочих, как лучше для них это все сделать. И вот они на участке разрабатывали приспособления, потом опробовали среди рабочих. Ну и, в общем-то, получалось, что они очень помогали, чтобы эти изделия задерживались на предприятии, и люди могли их собирать.
2: Нина Ивановна, ну а вот в дальнейшем, когда Феликс Иванович уже прекратил свою трудовую деятельность, я так понимаю, что он продолжал быть активным членом ВОЗ, общественником, и вот в этот период чем он занимался?
1: Ну, во-первых, он был и членом бюро ВОЗовского, и был председателем Совета ветеранов. То есть он всегда интересовался жизнью предприятия очень активно и чем мог, всегда помогал. Ну вот, будучи, допустим, председателем Совета ветеранов, он общался с ветеранами предприятия, он был в курсе их проблем и всегда доносил вот в бюро, если у кого-то что-то, какая-то нужда появлялась, нужно было либо съездить кого-то навестить, либо еще какие-то вопросы помочь решить. Поэтому он, в общем-то, никогда не оставался без дела. А потом мы его уже направили и в Совет ветеранов нашего правления. И тоже, в общем-то, он всегда был активен. Да он и сейчас до сих пор еще в меру своего состояния здоровья, он все равно не отстает от того, что происходит. Он еще занимался, в общем-то, и социальной работой. То есть в 80-е годы нас обеспечивали продуктовыми наборами. Предприятие, например, было прикреплено к некоторым магазинам, и нам периодически привозили продуктовые наборы, в которые входили дефицитные продукты. Так вот, Феликс Иванович умудрялся свой цех отдельно обеспечить. Помимо того, что от предприятия наборы шли, он еще ближайшие магазины сам там с помощницами своими обошел и договорился. И, в общем-то, мы иногда даже обращались к нему с просьбой: «Феликс Иванович, поделитесь, пожалуйста». Ну и потом, конечно, вот надо отдать ему должное. Он хорошо знал жизнь своих сотрудников. Если у кого случалась какая-то проблема, он тотчас обращался за материальной помощью, обосновывая, кому что нужно. Или кому-то нужно там какое-то кислосредство для чтения, магнитофон или еще что-то. Он всегда умел это как-то вот обосновать и получить. Так что он очень помогал людям вот в таких житейских вопросах. нашей региональной организации, что происходит на ОПП, живо этим интересуются. Сейчас единственная проблема стала, с ним стало трудно общаться по телефону, потому что слух у него сел. И поэтому, конечно, хорошо, когда мы его навещаем. Он по-прежнему активен, он еще молодец, он, в общем-то, все время слушает книги, созванивается там с кем может поговорить, и, в общем-то, еще пока не отстает от этой нашей ОСовской жизни. Для него, как я понимаю, активная жизнь такая ОСовская была и его жизнью, частью его жизни, большой частью.
2: Нина Ивановна, а может быть, вы вспомните какие-то случаи, может быть, забавные, может быть, ну, какие-то такие яркие, связанные вот с Феликсом Ивановичем и с общением с ним?
1: С ним общаться, это было всегда как-то ярко, потому что он человек такой неоднозначный, он умел и пошутить, он умел и потребовать, и поэтому вот сказать, что что-то такое вот запоминающееся было, ну, не могу сказать, потому что, в общем-то, каждый раз он приходил и всегда был очень внимательный, он входил в кабинет, всегда говорил какие-нибудь комплименты. Еще у него было любимое выражение, это когда мы были, если на заседании бюро там, или, в общем, какая-то группа вместе раз. «Дорогие мои братцы, братцы мои дорогие». Это действительно звучало приятно, потому что для него действительно всего ОСовцы – это братцы.
3: 54 года работы на предприятиях. Сотни людей и жизнь, которая не измеряется цифрами. В материале использована архивная запись 2014 года, сделанная Борисом Александровичем Спиваковым.
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
5: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут...
6: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
7: В Казани переизбран председатель татарской региональной организации ВОС. Ансамбль «Васильки» Нижегородской области стал обладателем гран-при международного конкурса «Белые крылья». Стартовал прием заявок на соискание премии мэра Москвы имени Николая Островского. В Башкирии издана книга о легендарном разведчике Даяне Мурзине шрифтом Брайля. В День Республики Карелия члены ВОС возложили цветы к вечному огню. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 3 июня в Казани состоялась 32-я отчетно-выборная конференция Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовал 51 делегат, представляющий 16 местных организаций. На учете в региональной организации состоит 5378 человек. В работе конференции приняли участие вице-президент ВОС Александр Коняев, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова, полномочный представитель президента ВОС в Уральском округе Мавзеля Юдина, а также участник специальной военной операции, член Казанской местной организации Александр Антонов. За 5 лет инвалиды по зрению получили 4660 единиц технических средств реабилитации и 5 собак-проводников. Трудоустроено 480 инвалидов по зрению, из них 352 человека в системе ВОС. В 2025 году татарская организация ВОС стала победителем Всероссийского кубка ВОС за вклад в развитие физической культуры и спорта. Поддержка организации составила более 100 миллионов рублей. По результатам голосования председателем татарской региональной организации ВОС на ближайшие 5 лет вновь избран Владимир Алексеевич Федорин. Делегатами на 24-й съезд ВОС избраны Владимир Федорин и генеральный директор предприятия «Электроконтакт» Денис Темников. 7 июня ансамбль «Васильки» Лысковского филиала предприятия «Автопровод» в Нижегородской области принял участие в международном конкурсе «Белые крылья» в Нижнем Новгороде. Коллектив недавно возглавила Елена Кондратьева, и сразу великолепный результат. Вокалисты стали обладателями гран-при этого вокального состязания. Артисты признались, что было очень волнительно. Новая сцена, строгое жюри, сотни талантливых участников. Но они постарались зажечь, и момент, когда объявили о победе, не забудут никогда. Руководитель Елена Кондратьева гордится своими участниками и верит, что это отличное начало общего яркого пути. Стартовал прием заявок на соискание премии мэра Москвы имени Николая Островского премии мэра Москвы имени Николая Островского 2026 года. Заявочная кампания продлится до 14.

0: тифлоиздательском отделе Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Тухватшина вышло в свет рельефно-графическое пособие «Легендарный разведчик, герой Великой Отечественной войны Даян Мурзин». Книга издана шрифтом Брайля для незрячих и укрупненным шрифтом для слабовидящих читателей, а также снабжена рельефно-графическими иллюстрациями. В книге рассказывается о создании партизанской бригады и деятельности советских разведчиков в 1944-1945 годах. Даян Мурзин – участник Великой Отечественной войны, отважный командир разведки в соединении знаменитого КВПК. Он удостоен звания Героя Чехословакии и стал почетным гражданином Уфы и 16 городов Чехии, Словакии и Моравии. Новое издание уже поступило в фонд главной библиотеки и будет распределено по филиалам в городах республики. 8 июня, в День Республики Карелия, члены Карельской республиканской организации ВОС возложили цветы к мемориальному комплексу «Могила неизвестного солдата» с вечным огнем славы. Участники почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Каждый положенный к подножию мемориала цветок – это личное слово благодарности от тех, кто сегодня живет под мирным небом. Возложение цветов у вечного огня стало напоминанием о том, какой ценой дался мир. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением,

0: положением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
1: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
2: Медиавоз представляет «Открытый диалог».
3: Ну что, дорогие друзья, всем здравствуйте. Мы продолжаем цикл программ, которые называются у нас «Открытый диалог». В этих программах мы общаемся с представителями структуры ВОЗ и общаемся на различные темы в формате живой беседы. Сегодня программу «Открытый диалог» проведут для вас начальник отдела культуры и спорта аппарата управления Всероссийского общества слепых Ярославна Буслакова.
4: И Александр Карпачев, начальник пресс-службы ВОЗ.
3: И сейчас мы хотим представить наших сегодняшних гостей и озвучить тему, на которую мы сегодня будем разговаривать.
4: Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ. Хайлединов Анатолий Николаевич, заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран труда, художественный руководитель КСРК ВОЗ. Смирнова Людмила Николаевна, начальник организационно-методического отдела КСРК ВОЗ. И еще один представитель КСРК, Сергей Васильевич Пищальник, начальник отдела по реабилитационной работе по Москве и Московской области. И сегодня также к нам из Пермского края присоединяется директор Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОЗ Юлия Федоровна Гельбич.
3: И сегодня наша беседа пойдет непосредственно про культуру, про то, как незрячие люди занимаются творчеством и несут это творчество, собственно говоря, в массы.
4: Ну, если говорить языком более правильным таким, речь пойдет у нас о социокультурной реабилитации. 2025 год юбилейный, 100 лет Всероссийскому обществу слепых. Год очень был насыщенный, и хотелось бы об этом поговорить поподробнее. Я, наверное, задам свой вопрос для начала Андрею Владимировичу. Если бы вам было нужно выделить каких-то 2-3 самых знаковых переломных мероприятия в этом году, которые действительно показали рост, сплоченность нашего общества слепых, то какие это были мероприятия и почему?
5: Друзья мои, прежде всего хочется сказать о фестивале самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению «Салют Победы». Он шел у нас с 23 по 25 год, и результаты, которые были показаны, они рекордные. Действительно, нам удалось добиться рекордного количества участников, рекордного количества зрителей. Коллеги на этом еще остановятся, потому что это, в этом большая заслуга нашего отдела культуры во главе с Анатолием Николаевичем. И тот факт, что «Салют Победы» достиг таких выдающихся показателей. Он говорит, во-первых, конечно, о том, что патриотический настрой наших людей, он с годами растет, а вкупе с правильной постановкой работы, с правильно выстроенной методикой, в целом мы достигли замечательных результатов, которые нам до сих пор, эти вершины были недоступны. Далее хотелось бы остановиться на Всероссийском реабилитационном конкурсе «ВОЗ. Наша региональная просто уникальная», который тоже, в общем, новый формат для нас относительно, потому что он создан был к столетию Всероссийского общества слепых. Три фестиваля у нас прошло, в которых участвовала 31 региональная организация. И здесь был честный и правдивый, яркий рассказ про свою работу. Каждый регион представил свои достижения в сфере социокультурной реабилитации. Это было очень интересно, дало нам возможность посмотреть, как развивается социокультурная реабилитация в регионах. Третье мероприятие, я бы, конечно, отметил Всероссийский фестиваль ВОЗ «Эстрадный калейдоскоп», в котором приняли участие авторы, незрячие авторы, слабовидящие авторы, поэты и композиторы. И здесь тоже было большое количество номинантов. Было 28 региональных организаций, 50 тысяч просмотров. Безусловно, этот жанр нашел своего слушателя, он развивается активно во Всероссийском обществе слепых. Ну и, конечно, наверное, следует отметить те мероприятия, которые у нас прошли, наши военно-патриотические мероприятия, я чуть попозже на них, наверное, остановлюсь, в которых нам удалось совместить яркую военно-патриотическую составляющую, включающую в себя возложение цветов, и военно-патриотические концерты, в которых принимали участие как инвалиды по зрению, так и приглашенные артисты. В целом это, безусловно, дало импульс и для регионов, которые тоже применили наши методические разработки. И в целом вот этот юбилейный год, ну, как нам сейчас вот кажется, он ознаменовался значительными успехами как в региональных организациях в работе по социокультурной реабилитации, так и КСРК ВОЗ. Но мы старались сделать для этого все возможное.
3: Сразу хочется вернуться к мероприятию, которое, к одному из, наверное, самых ярких мероприятий, которое вы упомянули, это «Салют Победы». У меня сейчас, наверное, вопрос будет к Анатолию Николаевичу, который являлся непосредственно самым, наверное, основным наблюдателем всех вот этих вот...
4: И
3: организатором всех вот этих, да, мероприятий. И, Анатолий Николаевич, вот расскажите про самые яркие и неожиданные, может быть, для вас открытия данного фестиваля.
6: Спасибо. Я, наверное, начну все-таки чуть-чуть с истории, потому что надо все-таки, наверное, вспомнить те самые начальные годы, когда фестиваль этот только задумывался, когда мне посчастливилось быть в оргкомитете этого первого фестиваля, который проводился в 1976 году, началась его подготовка. И вот с этого времени мы проводим фестиваль «Салют Победы». Этот фестиваль, он имеет общее название с фестивалем, который проводится по всей России, по всей нашей стране. И эти фестивали самодеятельного творчества, конечно, относятся не только к инвалидам по зрению или другим категориям, нозологиям инвалидов. Это, конечно, безусловно, фестиваль всего народа. И он проводится везде и повсюду. Но мы одновременно, так сказать, назвали этот фестиваль общим названием только потому, что имеем надежду, и сейчас его еще не потеряли, что наш фестиваль «Салют Победы» будет проходить, и наши участники фестиваля «Салют Победы» нашего фестиваля будут принимать участие в фестивалях, которые проходили по другим регионам, в конце концов, и наряду со всеми зрячими. И мы этого частично добились. Есть регионы, которые из раза в раз за все эти годы принимают такие участники. Вот к нему относятся вот таким регионам, например, Урал. Там это давным-давно проводится, и там наши незрячие участвуют наряду со зрячими и наряду с другими инвалидностями. Понимаете? И там это общий праздник. Но тем не менее наш фестиваль «Салют Победы», он существует еще и отдельной своей жизнью, потому что вот это понятие, социокультурная реабилитация, о которой мы сейчас поговорили, в самом начале скользнули по нему, по этому названию, оно до сих пор еще во многом находится в тумане. К сожалению, это так. Много лет мы об этом говорим. Книга Ломакина вышла в 2002 году, по этой тематике, по социокультурной реабилитации. Я ее буквально на днях по необходимости и по заданию аппарата правления присматривал, и я нашел там такую смутную характеристику и смутную формулировку понятия социокультурной реабилитации, что чувствую просто необходимость, и мы все это чувствуем, и я думаю, руководство аппарата правления чувствует такую необходимость все-таки разобраться с этим вопросом более тщательно и более досконально, что называется, относительно к незрячим людям, потому что это вопрос вопросов, и из-за этого мы сейчас много, я вот не зря сказал о том, что не везде нас еще даже в салюте победы принимают наряду со всеми зрячими. Так что это отдельное, так сказать, мое вступление. А сейчас, говоря об этом фестивале, я могу сказать, что мы наконец пришли к тому пониманию, что у нас есть две замечательные даты, которые мы обязательно отмечаем. Это победа в Великой Отечественной войне, и это всегда входило в программу фестиваля «Салют Победы», поскольку название это общее, но тем не менее совпало еще и с огромной датой столетия Всероссийского общества слепых. Поэтому это было бы и есть, остаются две огромные даты, которые мы не могли не отмечать. Теперь, что касается фестиваля «Салют Победы», который проходил. Все вы знаете, что было изначально задумано, что все регионы принимают в нем участие. Так вот, в нашем «Салюте Победы» уже мы пришли к тому, что почти все региональные организации, за исключением совсем малого количества региональных организаций, на уровне региональном, на втором этапе, принимали участие почти все региональные организации. Ну а далее, по выходу в зональный этап, там уже все зависело от творческой удачи, от того, как было подобрано все это дело. И не все региональные организации, безусловно, пришли на финал, на зональный этап, потому что не у всех там существует тот уровень, который требует выполнения на зональном этапе. Ну, и говоря уже в заключительном концерте, это было вот то, о чем там вопрос поставлен. Это, конечно, было одно из ярчайших мероприятий. Первые клубы зародились еще в начале 30-х годов, 31-й, 34-й. Вот эти годы, когда начали появляться первые предприятия, сразу же появилась так называемая наша художественная самодеятельность. Это люди находили, так сказать, свое отражение, свое творческое внимание, уделяли именно досугу своему, чтобы быть рядом друг с другом, получать общение друг с другом и так далее. Об этом можно много говорить, но тем не менее, вот эта тема, она осталась и здесь, и сейчас, и всегда, я думаю, будет присутствовать, потому что общение – это самое главное богатство для нас, незрячих людей. Спасибо.
4: Спасибо, Анатолий Николаевич. Да, я еще хотела немножко дополнить про «Салют Победы», потому что я была на трех финальных мероприятиях в Москве, в Ульяновске и в Красноярске. И хочу отметить такой подъем участников и творческий, и душевный, духовный такой. Ну, мощные были мероприятия. На всех трех присутствовал президент Всероссийского общества слепых, который привнес, на мой взгляд, старое и новое, предложив сделать церемонию возложения цветов, традиционные на заключительных салютах Победы. И во всех трех городах прошли красивые акции возложения цветов с привлечением администрации, с живой музыкой. Очень все трогательно. Как вот, Анатолий Николаевич, вы же были на возложении у могилы неизвестного солдата. У многих возникает вопрос. Тифлокомментатора в этот момент нет. То есть как вы, как человек, который ориентируется, привык ориентироваться на подсказки близких, да, тифлокомментаторов, семейных, так сказать, как вы себя комфортно ощущали? Было ли все-таки, была ли возможность вот проникнуться этой церемонией возложения цветов, несмотря там на какие-то сложности?
6: Я думаю, что вот говорить так вот, что комфортно или некомфортно, вообще это не тема, потому что это праздник, праздник большой, праздник всероссийский, всенародный, поэтому, конечно, безусловно, это праздничное настроение, оно никуда не ушло и никуда не уходило. А то, что вот появились такие новые ритуалы, это, безусловно, имеет большое-большое такое значение, потому что людям это врезается в память, потому что то, что было на одном, в том же Екатеринбурге, в Ульяновске, здесь, в Москве, и, в общем-то, это не могло не оставить своего теплого воспоминания, потому что, когда тебе поручают вручную класть цветы к памятнику, ты берешь на себя ответственность, и ты понимаешь, что ты

0: представитель вот той части людей, которые являются гражданами России, находится возможность помочь, находится возможность. Там этого даже многие не замечали, не зрячие, зрячие. Просто шли, клали цветы, и люди понимали, их самосознание определяло то, что они участвуют в большой-большой народной такой вот акции, которая, ну, незабываемая останется для потомков.
1: Так, ну а мы продолжаем дальше, и у нас следующая тема уже касаемо непосредственно реабилитации через культуру. Реабилитация через культуру. Это звучит достаточно масштабно, но вот хотелось бы углубиться в этот вопрос. Как на самом деле, на практике для человека, который, например, никогда не пел, не танцевал, вот с чего начать ему свой творческий путь в учреждении культуры ВОЗ, и какую поддержку он должен изначально получить вот в этом процессе? Я не знаю, мы, наверное, сейчас этот вопрос адресуем Сергею Васильевичу либо Людмиле Николаевне, вот как вот, вот, наверное, к вам.
2: Ну, я начну, если Людмила Николаевна дополнит. Здесь вопрос, он для каждого индивидуален. Каждый в сферу социокультурной реабилитации, да, я имею в виду инвалидов по зрению, приходит по-разному. Кто-то годами ходит на концерты, знает каждого участника, каждого коллектива и рано или поздно решается прийти, записаться в коллектив и тоже активно принимать участие в самодеятельности. Кто-то приходит, как говорится, с места в карьер и сразу говорит: «Я хочу петь» или «Я хочу танцевать» или «Играть в театре». Ну и здесь проходит прослушивание, и, как правило, тоже человек в коллективе появляется. Ну и что в итоге человек получает? Естественно, сразу начинаются с людьми занятия. Стараемся находить индивидуальный подход, по крайней мере, на начальном этапе точно. Уровень подготовки у всех разный, у кого-то его вообще нет. И человек не обделен вниманием, под вниманием руководителей коллективов, начинает развиваться в той сфере, в которой он хочет в своем темпе и по мере своих возможностей.
1: У нас сразу вот дополнительно, наверное, пойдет вопрос на эту тему. Он касается непосредственно уже проявления талантов. Да, вот как, по вашему мнению, вот этот вот самый талант в человеке прощупать? Потому что иногда человек просто приходит, начинает пробовать в итоге. Ну, допустим, мы берем, к примеру, тот же самый театр, да, внутреннее зрение, когда люди просто приходят пробовать, в итоге в процессе раскрываются в настоящих, вот, не побоюсь этого слова, звезд сцены. Как вот этот вот талант нащупать и как вот дать правильный вектор этому процессу?
2: Ну, если говорить о театре, здесь отдельная история. На самом деле я всегда преклоняюсь перед работой режиссера театра, потому что приходят вроде бы, на первый взгляд, ничем не примечательные слабовидящие или незрячие люди, и вообще непонятно, как можно человека, у которого мало опыта в сцендвижении, к примеру, он в жизни плохо ориентируется, как можно его интегрировать в спектакль. И здесь это уже благодаря фантазии режиссера находится каждому участнику театра находится его роль, которая этого человека раскрывает, которая заставляет его развиваться, так сказать, не выходя из зоны комфорта, ну и при этом, да, является каким-то двигателем. Если говорить о других коллективах, то талант здесь, ну, мне кажется, талантливого человека видно. И даже если он где-то и скромничает, то рано или поздно вот эта творческая сила, она его вытолкнет на поверхность, потому что человек не удержится и рано или поздно все равно себя проявит, скажет: «Я вот так могу, а я вот так могу». И как правило, наверное, талант и вот он над скромностью рано или поздно преобладает.
1: Вот существует такой момент, что, допустим, вот в коллективах мы наблюдали, что категория возрастная абсолютно разная. То есть есть и энергичная молодежь, и мудрые представители старшего поколения. Вот в чем проявляется разница вот в подходах к творчеству? И есть ли у этих людей чему поучиться друг у друга?
3: Я не вижу особой разницы в подходах к творчеству, потому что как среди старшего поколения есть люди, которые любят просто пенки снимать, им главное прийти, сказать, ну, я и так спою, мне не важно, я там заниматься не особенно буду, но мне главное на сцену выйти, да все будет хорошо. И есть люди среди молодого поколения, которые называют совершенно не рвутся на сцену, совершенно не уверены, что они такие, как говорится, молодцы, и что они предпочитают даже процесс репетиции процессу концертному. Поэтому тут это уже зависит, мне кажется, от характера, а разница просто возникает, возникает из того, что люди выросли на разной информации. И они общаются с помощью разных, ну, скажем так, разного понятийного запаса. И если у них есть общая задача с людьми старшего поколения, задача сотворчества, задача выпустить какой-то творческий продукт, то они начинают просто эту информацию делиться, и рано или поздно возникает некая общая среда, основанная на общих понятиях, на общих представлениях о чем-то. Люди друг друга нормально понимают, совершенно спокойно двигают вперед то дело, в котором они заинтересованы.
0: Смотрите, вот Сергей Васильевич у нас только что из молодежи пришел. Да, его коллектив все-таки артистки в таком серьезном уже возрасте, в большинстве своем. И его приход, он придал импульс их развитию как коллектива и личному развитию. Просто стало заметно, как его артистки помолодели на глазах, как они повеселели, как стали двигаться. Вот про то, что говорил Людмила Николаевна, вот эта синергия, да, мудрость, опыт и какой-то энергии такой молодой, она дает хороший эффект, и в этом мы видим как раз перспективу нашего развития. Привлекать молодежь, но и, безусловно, отдавая дань уважения старшему поколению, которое уже достигло определенных творческих высот. А вот все вместе – это как раз залог успеха развития и коллективов, и всей нашей организации в целом.
4: Спасибо большое. Андрей Владимирович, к вам вопрос. Тематические ваши концерты, посвященные Великой Отечественной войне, ваш проект. Расскажите, с какими сложностями столкнулись при подготовке? Как планируете продолжать этот проект? Вообще, какая команда работала над этим проектом?
1: Да, потому что, насколько мы помним, там были достаточно серьезные ресурсы задействованы. Это был и костюмированный вариант, это и видеоряд, и живое исполнение песен, и плюс это каждый вот этот вот концерт, он был приурочен непосредственно к какой-то истории привязан. Вот расскажите, пожалуйста, про это подробно.
0: Действительно, идея изначально, ну, если говорить об этом проекте, назовем его, да, безусловно, конечно, заключалась в том, что наши мероприятия в той или иной степени были привязаны к историческим датам событий Великой Отечественной войны, сражений, которые оказали значительное влияние на ход Великой Отечественной войны. И здесь, безусловно, работал весь коллектив. Здесь действительно были задействованы практически все наши ресурсы, и творческие, и материально-технические. И привлекали мы достаточное количество партнеров. И вот здесь, наверное, была самая большая сложность сложить эти усилия всех этих разных структур в одном проекте, потому что вот к добавлению к тому, что Саша уже назвал, можно сказать, у нас еще и была полевая кухня, как правило, еще у нас была интерактивная выставка оружия времен Великой Отечественной войны. Все это, безусловно, создавало такую ауру соучастия, ауру совместного празднования и совместной грусти о погибших, и это выражалось и в церемониях возложения, и пронзительное возложение в Оржеве было, когда Владимир Васильевич принимал участие. Было холодно, дул ветер, то есть это была зима, и грандиозный памятник, который там стоял. И церемония сама прошла скромно, но по вот духу, который витал в это время над участниками, ну и остальные возложения, конечно, которые тоже были сложные по логистике, потому что в Москве возложение – это, безусловно, уже и полиция здесь, и знаменная группа привлеченная, и, в общем, много было сложностей. Транспорт, стоянки и так далее. Да, ну вот и здесь у нас, и в Кремле все через это прошли. Но тот эффект, который моральный
5: такой патриотический воспитательный эффект, который оказали эти мероприятия на зрителей, его трудно переоценить. И надо сказать, что я был положительно, так сказать, удивлен, потому что я думал, что все-таки люди часто мероприятия зимой у нас проходили, и будут сложности, но нет, народ с большим увлечением принимал, несмотря на все трудности, принимал участие в наших мероприятиях, в этих возложениях было видно, как люди с какой душой, как трепетно они относятся к нашему, к нашей истории, к нашему боевому прошлому. И, конечно, мы продолжать этот проект будем. Вот уже Анатолий Николаевич частично это затронул, пятилетний цикл. И действительно, каждый год у нас это юбилей того или иного памятного события Великой Отечественной войны. И я считаю, что наш долг, как базовое учреждение Всероссийского общества слепых по реабилитации, он заключается в том числе и в непрерывном воспитательном воздействии, и в том числе и в основном сейчас на молодежь. И мы можем и должны эту традицию продолжить и отмечать великие даты великих побед в нашей Великой Отечественной войне нашими мероприятиями. Мы что-то не успели провести, вот у нас Волгоград остался, мы из-за пандемии его пропустили, но мы обязательно восполним то, что мы пропустили, и продолжим серию наших мероприятий, посвященных памятным событиям Великой Отечественной войны. И я уверен, что мы при этом, да, мы применяем различные и интерактивные формы, применяем информационные технологии, используем видеоряд по возможности. В общем, будем стараться делать все, чтобы эти мероприятия прошли на высоком организационном и художественном уровне. Я считаю, что это крайне важно. И внутри руководства Всероссийского общества слепых Владимир Васильевич, он нашу идею поддержал тогда изначально, и я не сомневаюсь, будет поддерживать ее и впредь.
1: А освежите, пожалуйста, в памяти вот та шикарная трилогия, которую мы наблюдали вот под, как раз под вашей эгидой в КСРК. Это вот команда «Джек». И вот напомните мне еще про «Дальний Восток». Вот было три шикарных вот концерта, которые именно вот про каждую историю вот в отдельности.
5: Да, «Битва за Москву». Да, вот это вот, да, да, три больших концерта, в которых вот принимали участие практически все здесь находящиеся, потому что весь коллектив творческий, КСРКОВОЗ, на его основе создавались эти творческие истории. Мы действительно, ну, делали такие композиции, наполненные смыслом, подключали регионы. Во всех трех мероприятиях принимали участие регионы. Принимали участие и наши друзья из Белоруссии, и Китая. И мы, безусловно, это будем продолжать, эти традиции, постараемся разнообразить формы, постараемся искать регионы, которые поддержат нас. А у нас впереди еще много-много таких мероприятий. Я надеюсь, что с освобождением наших российских регионов нам удастся провести мероприятие, посвященное, ну, например, освобождению Донбасса. Я уверен, что Донбасс будет освобожден в обозримом будущем, и мы сможем уже поднять наш флаг уже и над освобожденной территории Новой России.
1: Хотим спросить следующее. Вот участники СВО, которые потеряли зрение в ходе боевых действий, которые теперь занимаются и принимают участие вот в вашей самодеятельности. Это отдельная, конечно, история. Вот как вы считаете, что им дает вот повод для творчества? Возможность отвлечься, может быть, переосмыслить пережитое или найти новый способ общения с окружающим миром?
5: Прошедшие через СВО, ну, это, как правило, плюс-минус достаточно молодые люди, которые вот так вот внезапно, лишившись зрения, лишились в том числе опоры в жизни и веры отчасти в себя. И вот здесь вот поддержать человека, дать ему прежде всего это, дать ему веру в себя, дать ему веру в то, что он не один, что рядом с ним друзья, которые не оставят его в трудную минуту. Это важно, потому что, безусловно, у многих из них сложности с семейным положением, которые в результате этих ранений возникли. И государство сейчас поддерживает ребят, достаточное, в общем, количество помощи и медицинской, и финансовой, но оказать ему поддержку, вот этому раненому солдату, который проходит реабилитацию, именно социальную, дать ему возможность встать в коллектив, встать на сцену с микрофоном рядом со своими друзьями и вместе с ними исполнить произведение то или иное, еще лучше свое. Это, конечно, такая сверхзадача. И мы не можем пока похвастаться каким-то колоссальным охватом. Ребята только приходят, еще не так их много. Не все, конечно, из них сразу готовы как-то принимать участие и петь. Но то, что мы вот видим, мы понимаем, что для многих из них это шанс найти себя вот в этой новой жизни. И главное понять, что эта жизнь есть, она впереди у них долгая. И вполне может быть полноценный, удачный и счастливый. Да, для этого надо предложить и ему усилия, и нам усилия. Это долгий путь, мы еще находимся только в начале, но мы, безусловно, будем идти по нему и считаем, что это, конечно, одна из основных наших задач сегодня.
4: Спасибо. Ну, у нас сегодня в студии, так можно сказать, корифеи все, Анатолий Николаевич, Людмила Николаевна, Андрей Владимирович, вы отработали огромное количество лет в сфере ВОЗ и КСРК конкретно. Но сегодня у нас есть еще молодой руководитель учреждения культуры из Перми, Юлия Федоровна Гельбич. Ну, Юлия Федоровна, вы в ВОЗе-то побольше, чем с апреля 25 года, как стали руководителем. Что для вас социокультурная реабилитация, как вы себе это представляете? И, ну и расскажите немного о специфике, наверное, работы вашего пермского КСРЦ в этой сфере.
6: Ну, знаете, это достаточно сложный вопрос именно про социокультурную реабилитацию, потому что все-таки, ну вот я не успела высказать про СВО, да, сейчас...
4: Да, можете продолжить тему, конечно.
6: Ребята приходят, и это достаточно тяжелая тема, потому что у каждого по-разному проходит все-таки период принятия этой ситуации, да, то есть когда ты был много лет абсолютно здоровым, потом резко либо инвалидность, и это либо отсутствие зрения, либо это частичная потеря, это очень тяжело принять психологически. Но как раз если рассуждать с той точки зрения, чем мы можем похвастаться, то это как раз разнообразием различных мероприятий и кружков под именно любую категорию людей. То есть у нас помимо творчества и спорта достаточно много всего интересного. То есть вот сейчас на протяжении 5 месяцев у нас действует такой кружок, как кухня. То есть это то место, это полностью адаптированная кухня под незрячего или слабовидящего человека, где как раз наш преподаватель учит готовить незрячих, то есть как определять продукты, как пользоваться той или иной техникой, в каких пропорциях, как это правильно измерять, чтобы любой человек это мог принести себе домой. Для чего мы работаем? Для того, чтобы показать ту или иную работу, и чтобы человек это унес с собой, хотя бы какую-то частичку этого. Вообще многие те же ребята, которые пришли с СВО, они чаще всего до того, как стали и получили инвалидность, они занимались спортом. Вот как раз у нас только вступил мужчина, ему 45, и вот он после СВО пришел, у него полностью потеря зрения. И так совпало, что у нас сразу же был турслет. И он на него попал. То есть для него вообще было удивительно, что человек без зрения может вязать узлы, бежать трассу, грести на катамаране, перестегивать системы, румары. То есть для человека это было новшество, потому что все-таки в нашем обществе стереотип инвалида, и он существует. И, к сожалению, я думаю, что как раз именно полностью инклюзия, вот она сейчас только начинает входить в нашу жизнь. То есть здоровый человек только сейчас начинает принимать человека с инвалидностью как неотъемлемую часть этого общества, без которой уже никак наше общество существовать не будет. Я думаю, что лет через 10 как раз и поменяется менталитет людей, и люди станут воспринимать более-менее нормально, без колкостей, точно так же инвалида, как обычного человека. И вот как раз, возможно, здесь и социокультурная реабилитация поможет, только потому что, ну, опять же, чем мы отличаемся от других, да, у нас полностью инклюзия. То есть все наши мероприятия и часть кружков могут посещать как здоровые люди, так и люди с другими нозологиями. То есть как раз чтобы показать и доказать, что между нами нет барьеров. Мы все абсолютно одинаковые, мы все равны, у нас одинаковые права, обязанности. Понятно, что интересы в жизни могут отличаться, да, а так мы абсолютно равные. То есть вот как раз здесь, возможно, в социокультурной реабилитации и идет разграничение того, что каждый человек может выбрать, чем себя занять в жизни. То есть чем больше спектр как раз именно услуг, кружков и каких-либо занятий, тем выше шанс, что человек быстрее раскроется и найдет свое предназначение.
4: Хорошо, спасибо. Если еще говорить о вашей работе как руководителя, получается ли у вас удерживать молодых, активных сотрудников в вашем коллективе? Мы все понимаем, что вопрос финансовый очень сложный, непростой. Вот. Как у вас обстоит дело в коллективе?
6: Большинство из нас работает за идею.
4: Энтузиазисты.
6: Просто не остается выбора. Очень хочется, во-первых, принести что-то новое. Очень хочется замотивировать именно людей приходить к нам. Хочется, чтобы, во-первых, наш дворец стал местом притяжения, чтобы хотелось сюда вернуться и на какие-то концерты, на какие-то мероприятия. И как раз если вести диалог именно о сотрудниках, то люди тянутся к людям, люди идут на людей. Я думаю, что все-таки благодаря тому, что у нас разноплановость, и мы рады видеть всех, люди поэтому и держатся. То есть у нас получилось так, что достаточно сильно омолодился коллектив, но мы не попрощались ни с кем из старых кадров. Мы его просто глобально расширили, назовем это так. И получается, что вот как раз опыт прошлых, да, людей, которые работали, он перекладывается так или иначе на новых сотрудников. А новые сотрудники как раз приносят какую-то изюминку в то или иное мероприятие, и получается, что мы друг у друга учимся. И это достаточно хороший и сильный баланс. Ну, во-первых, как для новых сотрудников, так и для старых, да, потому что, ну, в любом случае мы друг от друга все можем черпать вдохновение. То есть вот я сейчас даже уже не вспомню месяц, потому что этих мероприятий очень много, но как раз вот получилось, ну, на примере вот всего этого, у нас кто-то из уже взрослого поколения, кто давно работали, увидели где-то информацию о том, что в городе у нас начинаются концерты при свечах. И в любом случае человек с инвалидностью, ну, допустим, там раз в месяц не сможет себе позволить тратить 3000, чтобы сходить на этот концерт с условием того, что он еще и не увидит всю эту красоту, все эти свечи, там 3000, 1000 свечей. И вот мы как раз, когда рассуждали на эту тему, потом так получилось, что нам тоже дали сколько-то билетов, мы сходили, мы подумали, а почему бы не попробовать это перенести
4: на свой как раз
6: на нашу, да, площадку, чтобы понять, насколько будет это интересно разной категории, да, людей, разной, как раз с разными нозологиями, включая как раз нашу специфику, это незрячих и слабовидящих. И у нас концерт прошел с успехом. У нас 405 посадочных мест. У нас некоторые люди стояли в проходах у дверей, потому что им не хватило места.
4: Ну, а как вы использовали работу тифлокомментатора, или это было в тексте ведущих?
6: Как раз на первом мероприятии мы не стали звать тифлокомментатора, чтобы вообще посмотреть механику этого концерта, чтобы понять, насколько будет востребован этот человек. Но вот как раз ведущий, он и описывал, сколько свечей стоит, плюс-минус, как они расположены. И раз это все равно был концерт при свечах, то у нас был только вокал. Мы поговорили с нашим тифлокомментатором, она, в принципе, сказала, что Вот такой концерт, когда просто концерт, достаточно слов ведущего, который описывает происходящее на сцене именно в свечах. Но я бы прописала как раз вот сюда, мы же все равно учимся все на своих ошибках. Пока ты не сделаешь, ты не поймешь, что ты сделал так, что не так. Я бы в текст ведущего, скорее всего, просто бы еще включила хотя бы описание, например, наряда, в котором выходит артист и будет исполнять сейчас песню. То есть помимо объявления, что на сцену выходит тот-то, тот-то, с тем-то, с таким-то произведением, еще бы описала, пока человек выходит и не началась музыка, в чем он к нам вышел.
4: Да, мне кажется, это можно включить в текст ведущего, если вы не привлекаете тифлокомментатора. Спасибо, Юль Федоровна. О планах мы поговорим чуть позже.
1: Сейчас мы вновь вернемся к представителям КСРК. И вопрос следующий. Гаджеты и цифровые технологии сегодня. Как современные технологии, смартфоны, программы озвучки, специальные приложения изменили творческий процесс для незрячих и изменили ли? Стало ли им проще учить тексты, осваивать, может быть, какие-то музыкальные навыки, не говоря уже о том, что имеет свое отношение к ориентированию в пространстве?
2: Ну, это, наверное, как раз напрямую касается меня. Я опять вернусь к своему коллективу. У меня в основном люди более старшего возраста, но все активно пользуются современными смартфонами, диктофонами и другими техническими средствами реабилитации, которые на данный момент у нас есть. И если говорить о творческом процессе, то да, телефоны очень-очень хорошо, смартфоны современные помогают нам быстрее учить текст. Это нет необходимости переписывать текст по Брайлю, я его присылаю в чат, в общий. И к репетиции уже люди приходят с выученным текстом. Я записываю на диктофон партии, опять же отправляю их в чат, и на ближайшей репетиции у меня коллектив уже примерно знает, что это за партии, примерно они их даже выучивают. Мне остается только уже вносить какие-то коррективы, ну и да, в дальнейшем уже эта работа долгая, это чистка партии, это спевки. То есть, опять же, вот смартфон упрощает очень в этом плане жизнь. Ну, про ориентирование это, я думаю, всем давно известно, да, что навигационные программы в смартфонах, они работают довольно-таки неплохо, и до последних событий незрячие и слабовидящие люди активно пользовались навигаторами. Сейчас, конечно, особенно в крупных городах, этот процесс немножко сложнее, но тем не менее все равно навигатор всегда приходит на выручку. И в общем, ну, возможности смартфонов, они, конечно, открывают перед незрячими, слабовидящими людьми огромные возможности, в том числе и творческие.
1: Продолжим. Я вот хотел бы сейчас к Анатолию Николаевичу обратиться. Вот мы все прекрасно помним времена, когда отдачу публики мы могли ощутить только по нахождению ее непосредственно в зале, да, во время мероприятия. Сейчас же в тот самый век интернета и цифровых технологий есть возможность делать прямые эфиры. Вот я точно знаю, что Анатолий Николаевич очень внимательно к этому процессу всегда относился и относится. И вопрос следующий. Чувствуется ли обратная связь от зрителей из других городов, с регионов, да, которые раньше не могли быть причастны к тому или иному событию, которое проходит на площадке того же самого КСРК?
0: Спасибо, Саш. Мы с тобой, наверное, синхронно думаем, потому что когда только что сейчас говорил Сережа о гаджетах, обо всем остальном, я думал, что да, эта тема очень важна и нужна, но самая главная тема, это которую я в свое время имел смелость 7 почти лет тому назад поднять на совете директоров присутствие Владимира Васильевича Сипкина. И 7 лет назад меня просто не поняли и отложили этот вопрос до следующих времен. Директора сказали, об этом надо подумать. Это было 7, почти без малого 7 лет назад, и тема была отклонена. И теперь, слава богу, что мы пришли к этому пониманию, но я хочу сказать немножко о другом. Мы все это видим, мы все это понимаем. Я могу с огромным удовольствием, с огромным удовлетворением сказать, что, например, Ахимская организация на севере Сахалина теперь транслирует свои передачи. Северо-Сахалин, это даже не Южно-Сахалинск, это Северо-Сахалинская область, понимаете? Они оттуда делают свои передачи. А где-нибудь вот там в Смоленске или еще где-нибудь дальше, в том же Дагестане, сидит человек и смотрит, что происходит на Сахалине. Еще 5 лет назад мы просили людей подумать о том, что надо организовать трансляцию. Но немного регионов сегодня, где-то 45-50% и то с натяжкой включились в эту работу. Все остальные считают, что им это не нужно. Это я отвечаю на этот вопрос. Поэтому я еще раз призываю тех, кто меня слышит, и тех, кто еще услышит, о том, что помогите нам с этим. Это вопрос, который надо решать еще вперед долгие годы. Пока мы не получим соответствующего оборудования, пока мы не обучим людей, пока мы не научим людей транслировать там у себя на местах, мы не будем знать о том, что происходит даже в соседнем регионе. И пока мы не воссоздадим совет по культуре новый, пока мы не организуем вот эту активность людей, к сожалению, это будет пробуксовывать. Хотя еще раз огромное спасибо и центральному управлению, и особенно вот ребятам, которые Саше, тебе и твоему аппарату, и всем вам, кто занимается и помогает нам заниматься этим делом, и КСРК людям, нашим айтишникам, за то, что они нам помогают тянуть этот огромный ВОЗ. Но пока это ВОЗ, понимаете, не от слов всероссийского общества слепых, а вот тот тяжелый ВОЗ, который нам приходится вести.
4: Спасибо, Анатолий Николаевич. Важную тему вы подняли. Трансляции наших мероприятий, онлайн-трансляции, чтобы все могли в любой момент подключиться с разного региона и посмотреть, и быть ближе, знать о том, что происходит в соседнем регионе, научиться, может быть, какую-то идею подсмотреть.
1: Но я, в свою очередь, думаю, что после того, как выйдет у нас вот эта программа, которая потом пойдет во все регионы рассылкой, данная тема уже будет намного ярче освещена для всех, и многие ее услышат. И я надеюсь, что это возымеет свой результат, Анатолий Николаевич. Будем надеяться и рассчитывать на это.
6: Вообще, трансляция – это идеальный механизм работы в плане того, что все мероприятия, они уже кем-то когда-то были созданы. Ты можешь посмотреть, как работают другие регионы, переписать что-то на себя.
4: Ну и делиться, не замыкаться внутри себя, своего региона, а видеть, что происходит, чем живет ВОЗ, да? Поэтому Анатолий Николаевич очень важную тему поднял. Людмила Николаевна, еще вопрос. Вернемся к специфике работы с незрячими в творческих коллективах. Вот Сергей Васильевич, я напомню, хор русской песни, девушки такие взрослые. У вас приблизительно среднего и чуть старшего, да, возраста коллектив, шоу-группа «Премьер». Это вокальный коллектив, который при этом еще и танцует. Вот специфика работы с незрячими, как вы справляетесь? Помогают ли вам здесь какие-то гаджеты, какие-то наработки за такое количество лет? Вы много работаете в этой сфере. Поделитесь какими-то секретами, особенностями, может быть, для начинающих руководителей коллективов.
3: Ну, действительно, тема такая достаточно сложная, и не все в течение вот этих лет удалось все-таки удержать, чтобы хотелось удержать. У меня, к сожалению, сейчас прибавилось количество людей с первой группой, поэтому стало сложнее работать. Изначально, конечно, мне было очень важно, чтобы это было что? Во-первых, чтобы это был действительно синтез жанров, и чтобы человек, который ко мне пришел, он действительно и пел, и танцевал, и чтобы вот эти навыки, как говорится, были у него под рукой, да, потому что не может вокалист выходить на сцену, особенно эстрадник, и не двигаться, это несерьезно, по теперешним требованиям вообще несерьезно. Плюс вторая как-то тема была, это вот именно то самое сотворчество, и что важно у меня всегда, это первое, с чего начинается действительно вот какой-то номер, какой-то шаг вперед мы делаем всегда через то, что мы обсуждаем, нравится ли нам музыкальный материал, хотим ли мы вникать в тот танцевальный материал, который я предлагаю под него подкладывать, как будет выглядеть костюм, кто что может сделать к этому номеру. Опять-таки, вот собрать все вот эти вот навыки с людей, которые ходят в шоу-группу, не основные навыки пения и танца, да, а что-то еще. То есть так, чтобы каждый чувствовал себя ценным человеком, без которого нельзя обойтись. Вот один из, наверное, таких вот моментов для меня очень важных.
5: Я добавлю. Вы знаете, вот мы проводили, когда сейчас 14-го у нас был, 4-го было открытие сезона, и у нас шоу-группа «Премьер» работала на танцевальной программе вместе, ну, в одном мероприятии, да, с относительно молодой группой «Яркие созвездия». И я, честно говоря, немножко переживал за шоу-группу «Премьер», потому что, ну, и репертуар так у них был вроде бы, но был очень приятно удивлен, когда шоу-группа «Премьер» представила новую программу, веселую, танцевальную, с новыми песнями, новыми движениями. И вот этот тот подход, который вот сейчас вот Людмила Николаевна обозначила, это, ну, полная реализация творческих возможностей каждого участника, соединенная в какую-то общую идею, вот, которую Людмила генерирует. И вот, на мой взгляд, у них получается развиваться и как коллективу, и отдельно солистам и участникам этого коллектива. Поэтому я так даже, в общем, возгордился, да, то, что у нас есть вот такой коллектив, которому много лет, который работает в традиционном жанре, но тем не менее находит новые подходы, новые песни, новые решения. Поэтому это не просто так слова, да, это реальная работа, которая находит своего слушателя и зрителя.
3: Ну и добавлю по поводу гаджетов, коль уж мы, как говорится, об этом заговорили. Да, вот то самое волшебное слово, которое произнес несколько раз Сергей, это чаты. Это, конечно, великолепная помощь в организационной работе. Да, кроме того, что это ускоряет очень серьезно донесение информации до членов коллектива. То есть это позволяет гораздо быстрее, ну, можно сказать так, всех построить, ввести в курс дела, что-то между занятиями решить, разрулить, переслать какие-то материалы, которые люди должны освоить. У кого-то что-то потерялось, у кого-то что-то есть. Зачастую не подозреваешь. Кто-то хочет обсудить пришедшую в голову идею. То есть все это очень серьезно помогает. Но я уже не говорю о том, что мы в последнее время делаем так, что я снимаю для танцевального, например, занятия какие-то ролики, которые, опять же, выкладываются в этот чат. И те, кто могут это смотреть, они приходят, они смотрят это, они приходят на занятия уже подготовленные. И что мне, вот, собственно говоря, очень помогает в моей группе, это то, что у меня, кроме того, что я всегда могу надеяться на то, что человек более видящий, скажем так, со второй группой, спокойно по моей просьбе или по собственной инициативе возьмет отстающего, отведет его, как говорится, в сторону, если данная часть занятия, которая идет у меня, не касается его, и поможет ему догнать, что-то доучить, что-то объяснить более подробно, потому что человеку, например, с первой группой, конечно, осваивать движение гораздо сложнее, объяснять их гораздо дольше, то есть чисто, как говорится, вербально даже на это уходит очень большое количество времени. Поэтому я просто вот благодарна своим ребятам за то, что это вот идет такая, ну, поступенная, наверное, да, передача информации, когда все помогают педагогу, руководителю вот достигать той общей цели, опять же, о которой я говорила.
6: Смотрите, вот сейчас говорили про технологии, про чат и как раз про проблему с трансляциями. И тут как раз я сказала, что это идеальный инструмент. А если попробовать объединить все наши региональные организации и дворцы в один чат по одному представителю, и чтобы там каждый... Вот у меня, например, завтра будет концерт, я скину туда ссылку. Тому, кому интересно, он в любом случае будет смотреть. Но это повысит информативность каждой группы, если мы уже хотя бы 81 человек в чате посмотрят эту запись. Допустим, я не всех знаю, я не могу, да, у кого-то конкретно спросить про какое-то мероприятие. А здесь, посмотрев, например, как какой-то город провел какое-то мероприятие, оно меня заинтересовало, и я как раз бы хотела его перенести в свой регион, я уже напрямую могу написать этому человеку, не в чате, потому что, скорее всего, 80 человек вообще не заинтересуются этой темой, да, а непосредственно написать организаторам.
4: Личные сообщения, да.
6: Да, и сразу же уже узнать и о том, с какими проблемами столкнулись, сколько было бюджета затрачено, что еще было сделать, и я уже перемоделировала.

0: здоровых девчонок участвовать в этом мероприятии. В прошлом году никто из здоровых не захотел, потому что многие считают, что это неуважение стоять именно в конкурсе красоты на одном уровне с девочками с разными нозологиями. То есть пропадает именно здравая конкуренция в этом плане. Это могут быть любые конкурсы, где могут участвовать, но не конкурс красоты. Про как раз привлечение других регионов. Вот смотрите, мы сейчас, чтобы этот вообще конкурс красоты стал неким нашим продуктом, который мы у себя организуем, нужно вначале набить хорошие шишки на коленках, учесть все нюансы. Чтобы тиражировать его на всю Россию и приглашать уже участниц всей России, мы должны продумать каждый момент, каждый нюанс. Даже 3 года, 4 уже, получается, организуя это мероприятие, у нас очень много косяков. А хочется показать как раз уже что-то красивое, что привлекало бы и дальше. А вот в следующем году мы планируем, что все-таки турслет, который проводится у нас, на который мы приглашали Наталью Паницкую, и она осталась в восторге, мы уже хотим предложить близлежащим регионам хотя бы к нам присоединиться. То есть совсем рядом с нами Челябинск. Они тоже у себя проводят турслеты. И им эта тема интересна. То есть мы пытаемся узнать у регионов, кому было бы комфортно к нам приехать и поучаствовать. То есть вот ту же Казань, но у нас локация не очень друг другу удобная, как это правильно сказать-то, потому что добраться, оттащить с собой все снаряжение с какого-то далекого края, сами понимаете, что это тяжело. У нас на наш турслет собирается 100 участников, то есть это только наши с местных организаций. И обеспечить всех туристическим снаряжением, ну, к сожалению, это никак не получится. Это я просто привожу пример вот на подобии одного мероприятия. То есть все равно ты смотришь, чтобы это были близлежащие регионы. Если, например, даже по нашим местным организациям я скажу, в интеллектуальных играх принимают участие не все, потому что все-таки интеллектуальное не всем, да, заходит. Но как раз, например, на турслет едет большинство, потому что люди за спорт. Здесь точно так же. Я вот какие положения вижу и раньше видела. Мы почти на все мероприятия ездили, ездим и будем ездить. Потому что достаточно разноплановые наши составы, и одним интересно одно, другим другое.
1: Хочу, наверное, подытожить, что в любом случае, несмотря ни на что, на какую-то похожесть, может быть, мероприятий, мы ни в коем случае никогда не были и не будем конкурентами, мы все делаем одно общее дело, и будем продолжать его делать дальше. И что хочется сказать, что с интересными людьми за интересные беседы время летит незаметно. И, собственно говоря, наше время, наша программа под названием «Открытый диалог» тоже подходит к своему логическому завершению. В свою очередь, что хочется сказать? Хочется, во-первых, сказать спасибо за уделенное время, что приняли сегодня участие в этом процессе. Отдельное спасибо каждому. Люба Федоровна, отдельное вам спасибо за то, что нашли время и подключились из региона к нам.
2: Я надеюсь, Александр, что это будет не единственная передача, посвященная социокультурной реабилитации в цикле Конечно. «Открытый диалог». Хотелось бы, возможно, подключение и полномочных представителей президента, и членов рабочей группы по социокультурной реабилитации нашей, и, возможно, еще директоров не только КСРЦ, но и директоров дворцов культуры, которых у нас, Антон Николаевич, если не совру, порядка 40. Да, у нас также есть еще с вами прекрасный центральный музей ВОС и музеи в регионах, которые тоже занимаются социокультурной реабилитацией. Поэтому будем считать, что это такое начало, которая нам поможет не только общаться друг с другом, но и поднимать важные проблемы. Тут же, чтобы рождались какие-то интересные идеи для творчества или какие-то новые инструменты, как, например, Юлия Федоровна предложила сегодня какой-то такой рабочий инструмент в виде чата, в котором будут именно ссылки на мероприятия, общение будет идти в личной, а здесь именно ссылки, что позволит человеку в любой момент воспользоваться и стать участником мероприятия, которое

0: происходит в этот момент на другом конце страны.
1: А благодаря вот таким вот встречам и таким вот формата таких вот передач у нас как раз-таки будут появляться новые идеи, которые будут потом воплощаться в жизнь. В свою очередь хотим пожелать вам насыщенного творческого сезона, замечательных, богатых на творчество мероприятий, благодарной публике многочисленной и, собственно говоря, чтобы у всех все было хорошо. Программу «Открытый диалог» сегодня провели начальник отдела культуры и спорта аппарата управления Всероссийского общества слепых Ярославна Буслакова.
0: И начальник пресс-службы ВОС Александр Карпович.
1: Спасибо огромное всем участникам, всем нашим гостям. Удачи, успеха и до новых встреч.
0: Работаем.
2: Медиа ВОС представляет. Открытый диалог.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
4: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
3: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
5: Актуальное интервью на Радио ВОС.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с адвокатом Сурковым Ярославом Игоревичем, который расскажет об особенностях своей профессиональной деятельности. Добрый день, Ярослав! Вначале предлагаю вам ответить на несколько вводных вопросов. Расскажите, пожалуйста, немного о себе для наших радиослушателей.
7: Добрый день, радиослушатели! Меня зовут Сурков Ярослав Игоревич, я являюсь адвокатом. Также являюсь членом партии «Единая Россия», членом Поволжского казачьего войска, общества. Также являюсь членом Всероссийского общества слепых, потому что у меня зрение плохое, инвалид второй группы я являюсь. Также занимаюсь, соответственно, адвокатской деятельностью, как платной по соглашениям оказания юридической помощи, также и бесплатной юридической помощи по грантам и компенсациям от государства по уголовным делам и гражданским и административным делам, также по участникам СВО и, соответственно, по иным категориям социально значимых граждан. Занимаюсь общественной деятельностью, в том числе я руководитель школы молодого юриста, который занимается просветительской деятельностью в сфере права, соответственно, которая оказывает просветительскую деятельность как на платной, так и на бесплатной основе.
6: Спасибо, Ярослав. Что для вас самое важное в профессии адвоката?
7: Важное именно отстаивание прав и законных интересов граждан, чтобы их права не были нарушены. То у нас очень много есть нарушений, которые производятся со стороны государства, правоохранительных органов, чиновников, которые фактически, так скажем, не соблюдают права и законные интересы граждан Российской Федерации, иностранных граждан, граждан без гражданства. Поэтому в этом случае я считаю, что это самое главное в юридической профессии – отстаивание прав и интересов граждан.
6: Ярослав, какое достижение в своей профессиональной деятельности вы считаете самым главным И что вас вдохновляет на продолжение работы тогда, когда возникают какие-то сложности?
7: Чтобы это была справедливость, чтобы отстаивание прав, именно те, которые положены по законодательству, чтобы не были нарушены права, чтобы это все соблюдалось, соответственно, в сфере законодательства, в сфере норм, этики, в сфере, так скажем, жизни, деятельности человека, а не нарушалось права человека, так скажем, иными лицами, которые могут нарушаться. Естественно, меня вдохновляет это, и я настроен идти дальше, чтобы произвести фактически деятельность отстаивания этих прав, а это меня вдохновляет. Это моя жизнь, соответственно, это как мой наркотик, получается, уже юридическая сфера. В связи с этим приходится фактически отстаивать права и интересы граждан, поэтому меня вдохновляет это.
6: Замечательно. Ярослав, если бы нужно было описать вашу работу только тремя словами, какие это слова были бы?
7: Наверное, справедливость, честность и применение законодательства.
6: Ярослав, расскажите, пожалуйста, вы официально где-то трудоустроены, либо работаете как самозанятый, и как проходит ваш день рабочий?
7: У меня адвокатский кабинет адвоката города Москвы Суркова Ярослава Игоревича, который зарегистрирован 28 октября 2025 года. До этого был членом Московской городской коллегии адвокатов, адвокатская контора номер 18, находящаяся в городе Москве. Начал я заниматься юридической деятельностью еще когда мне было 16 лет. Я начал заниматься изначально риэлторской деятельностью в 16 лет. И в 19 лет у меня были первые уже судебные процессы. В это время я получил среднеспециальное образование юридическое.
6: Ярослав, как бы вы хотели, чтобы о вас знали как об адвокате люди, для того, чтобы они обращались к вам за юридической помощью?
7: Наверное, о том, что я именно, когда заключаю соглашение, я говорю доверителю всегда ту информацию, которая есть на самом деле, никогда не преувеличиваю, никогда не прибавляю, никогда не преуменьшаю фактические обстоятельства дела. Когда доверитель говорит о том, что необходимо, какую гарантию даете фактически по данному делу, я говорю всегда правду о том, что никогда не гарантирую никакого результата, потому что это, во-первых, запрещено федеральным законом номер 63 от 31 мая 2002 года об адвокатской деятельности в адвокатуре в Российской Федерации. А во-вторых, смысла портить репутацию каким-то одним делом, я смысла в этом никакого не вижу, поэтому я считаю, что необходимо говорить ту правду, которую необходимо доверителю знать именно по его делу и реальные обстоятельства его дела или фактически конечный результат, если он виден. Если он не виден, значит, так и необходимо говорить доверителю о том, что он не виден, этот результат.
6: Какой девиз или принцип помогает вам в работе?
7: Принцип помогает мне именно справедливость, о том, чтобы все это было как положено по законодательству, это первое. И второе, чтобы это было таким образом, чтобы это была и конфиденциальность информации доверителя, и доверие у доверителя. Фактически доверитель понимал о том, что он придет и получит именно квалифицированную юридическую помощь, а не для того, чтобы просто заключить соглашение и получить денежные средства. Потому что у нас все денежные средства идут на банковский счет адвокатского кабинета, а не счета меня как физического лица.
6: Ярослав, сейчас предлагаю рассказать вам о своем профессиональном пути в адвокатуре и в юриспруденции. Что вас привело в эту сферу и конкретно в адвокатуру?
7: У меня получилось так, то, что я начал интересоваться в школьные годы обществом знанием истории России. Соответственно, это было где-то 8-9 класс. Параллельно с 10 классом, я в 10-11 классе учился, но параллельно я учился уже в Башкирско-экономико-юридическом колледже на заочном форме обучения. После окончания колледжа я поступил в Самарский научно-исследовательский университет имени академика Королева в городе Самара на юридический факультет. На то время это Самарский государственный университет СМГУ. Соответственно, в 2014 году он был окончен у меня в качестве специалитета. В 2018 году диплом специалитета был сданы дисциплины определенные, и был получен диплом бакалавриата. И в 2021 году у меня был получен диплом магистратуры юридической. Соответственно, и в 2022 году у меня был получен диплом экономиста. Также с 2006 года по 2022 год я занимался предпринимательской деятельностью. Каким образом? С 2006 года по 2011 год я был фактически владельцем риэлторского агентства «Общество с ограниченной ответственностью «Союз риэлтор». Соответственно, из 2011 года название организации сохранилось до настоящего времени, бренд. Юридическая фирма была «Сурков партнеры», так скажем. Соответственно, сейчас это коллеги адвокатов «Сурков партнеры» или адвокатский кабинет «Сурков» Ярослава Игоревича. То есть я развиваю свою фамилию, соответственно, которую я не собираюсь в дальнейшем каким-то образом пятнать какими-то либо плохими нерезультативными делами. Также я являюсь преподавателем в университетах. В 2016 году создал общественный проект «Школа молодого юриста», просветительскую деятельность, которая существует до настоящего времени на протяжении более 10 лет.
6: Ярослав, помните ли вы самое первое свое дело? Какие эмоции эта работа у вас вызвала и чему научил вас первый опыт?
7: Меня первый опыт научил выступление в суде. У меня было именно личное дело, фактически семейные, по принудительной продаже жилого помещения, соответственно, в наследственной массе. Соответственно, я выступал в апелляционном порядке. В первой инстанции адвокат, который нанимали мои родственники, то, что я на то время занимался как раз риэлторской деятельностью, я не занимался фактически юридической, это мое было первое дело. И когда проиграл адвоката в первой инстанции, я обратился с апелляционной жалобой самостоятельно уже в Самарский областной суд на решение первой инстанции. И, соответственно, получил опыт именно выступления в судах. Эмоции были колоссальные, очень большие эмоции были в связи с тем, что по факту такого я не ощущал. Адреналин, так скажем, ко мне поступил, и с того времени он во мне действует, когда я выступаю в судах. Я фактически в суды хожу, как мое это хобби уже получается. И, соответственно, я это дело выиграл. Мое первое дело это было выигрышное, а не проигрышное. Поэтому меня это очень зацепило. И когда ты слышишь, что решение положительное, это адреналин такой поступает к тебе, который фактически невозможно передать словами.
6: Были ли моменты в вашей жизни, Ярослав, когда вы хотели сменить профессию или профиль профессиональный? Что помогло вам остаться тогда в профессии?
7: Ну, профессии у меня такого не было, что смена профессии совсем. Но именно профиль, да, я менял много раз. Я начинал именно вперед с риэлторскими делами, это недвижимостью, сделками и так далее. Потом я перешел по гражданским делам в полном объеме. Потом по административным делам пробовал себя. Потом по уголовным делам пробовал. И сейчас я больше специализируюсь на уголовных делах, чем на гражданских. Да, мне гражданские дела ближе, я их знаю от «а» до «я», но просто мне уже скучно в таких делах. В связи с этим я сейчас занимаюсь уже, больше специализируюсь, больше 5 лет, даже 7, именно на уголовных делах.
6: Какой случай из вашей профессиональной практики стал поворотным в вашей карьере?
7: Наверное, вот это первое дело и было то, что фактически поворотным, то, что да, это мое. Это моя профессия, которую я хочу развиваться, расширять кругозор в данной профессии. Поэтому я считаю, что именно на первое дело и повлияло на мое решение дальнейшей моей профессиональной пути.
6: Ярослав, как всегда, в обществе существует много каких-то предупреждений, зачастую они неверные. Но какие есть предупреждения и заблуждения насчет профессии адвоката?
7: Да. Таких очень много в связи с тем, что фактически, когда доверитель обращается на консультацию, на первую, фактически доверитель думает о том, что он пришел к адвокату, что он заплатит денег, и ему это дело выиграют. Такого не бывает. Во-первых, адвокат не выносит решение суда и не может гарантировать какой-либо результат. Адвокат просто помогает с правовой точки зрения просто попробовать достичь цели той, которую поставил сам доверитель, а не которую фактически... 100% результат, да, многие там юристы, адвокаты говорят, мы сейчас выиграем 100% ваше дело, там, подадим в суд, и будут положительные решения. Я считаю, что это самое заблуждение у доверителя, то, что адвокат может гарантировать какой-то результат. Не он выносит это решение, а он просто помогает осуществить с правовой точки зрения именно его цель, его задачу, которую поставил доверитель перед адвокатом. И адвокат может как и проиграть, как может и выиграть, и, соответственно, он не может гарантировать то, что он заплатит денег доверитель, и будет положительный результат. Может, он заплатит денег за то, что адвокат будет выполнять работу, надлежащим образом и квалифицированно, а не то, что фактически адвокат может 100% выиграть это дело и гарантировать какой-то результат. Поэтому тут гарантировать результат никто не может.
6: В завершении этого блока также, Ярослав, хочу вас спросить о том, что были ли какие-то неудачи в вашей профессиональной деятельности, чему они вас научили и что показали?
7: Ну, неудачи, да, были проигрышные дела. Без этого никуда в данной сфере. Я, как уже ранее сказал, о том, что фактически адвокат выполняет свою профессиональную квалифицированную юридическую помощь, а не гарантирует результат. Были проигрышные дела, соответственно, которые, так скажем, приводили к отрицательным решениям. Но я пытаюсь всегда в любом деле именно доводить дело до логического конца, не до момента вынесения решения суда, хоть там положительного, хоть отрицательного, а до момента именно положительного решения суда по задаче доверителя, а не по, так скажем, законодательству, как положено. Вот провел, ну, проиграл, все, ты там получил денег, и можно уходить. А я считаю, что необходимо разными путями пытаться добиться той задачи, которую поставил доверитель. И лучше, если заведомо ты знаешь, что это дело проигрышное, его лучше никогда не брать в производство и лучше от него отказаться.
6: Ярослав, среди наших радиослушателей немало молодых людей, которые только находятся на старте своей профессиональной деятельности, и некоторые из них, как и вы, хотели бы, конечно, стать юристом и адвокатом. Для них могли бы вы сказать, какие качества следует развивать в себе, чтобы стать успешным адвокатом?
7: Ну, я считаю, что здесь необходимо просто именно понимание закона, желание разбираться в тексте, читать именно статью, не просто прочитать статью, а прочитать ее с другой стороны и применить на себе эту статью и с одной стороны, и с другой стороны. В школьные годы это помогает общество знания и истории России, а, соответственно, в уже студенческие годы, если кто-то учится на юридической профессии или собирается на юридическую профессию, запоминать тексты, запоминать статьи, знать, где найти законодательство, знать, где получить какую-либо информацию, а также, соответственно, пользоваться различными базами, может быть, нейросетями, которые сейчас развиваются очень сильно. Не думать, что нарушение, например, там, по зрению или там, инвалидность какой-либо инвалидности лица имеет, и это ограничение идет в юридической сфере, что они не смогут быть юристами, я считаю, что это не должно помешать получению юридического образования и, соответственно, понимать о том, что это может быть даже плюсом. Ты индивидуален, и у каждого, у кого зрение плохое, дополняет определенными другими нюансами в этой сфере. С памятью. Вот я, например, фактически один раз прочитал, я запомнил навсегда этот текст, соответственно, потому что у меня зрение плохое. В связи с этим я запоминаю тексты, и я запомнил его навсегда от слова до слова. Кто имеет инвалидность по другим заболеваниям, тоже какие-то есть дополнения, которые могут быть уникальны именно в этой сфере у этих граждан.
6: Для наших радиослушателей я напоминаю, что о своем профессиональном пути в качестве адвоката нам рассказал Ярослав Сурков. Слушайте следующие выпуски из цикла, в которых Ярослав дальше будет делиться своими секретами профессиональными, даст нам те юридические основы, которые помогут нам в повседневной жизни.
8: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
9: Переход улицы Усиевича разрешен.
8: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
10: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
8: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
9: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
8: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
11: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению стростей. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
12: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
13: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
14: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков других объектов.
15: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
16: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
8: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
3: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru
17: Радио ВОС.

Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Фантазия экспромт. Фридрих Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу, без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фридрих Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта. Один из них – опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты, данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. Эта чудесная фантазия экспромт Шопена озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать, и, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение, этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь. С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерные для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена
можно выразить одним коротким, но труднопереводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и «сожаление», и «сочувствие», и «чарующая меланхолия», и «любовь». По завещанию автора, фантазия «Экспромт» вместе с другими неизданными сочинениями подлежала уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Казани переизбран председатель татарской региональной организации ВОС. Ансамбль «Васильки» Нижегородской области стал обладателем гран-при международного конкурса «Белые крылья». Стартовал прием заявок на соискание премии мэра Москвы имени Николая Островского. В Башкирии издана книга о легендарном разведчике Даяне Мурзине шрифтом Брайля. В День Республики Карелия члены ВОС возложили цветы к вечному огню. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 3 июня в Казани состоялась 32-я отчетно-выборная конференция Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовал 51 делегат, представляющий 16 местных организаций. На учете в региональной организации состоит 5378 человек. В работе конференции приняли участие вице-президент ВОС Александр Коняев, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова, полномочный представитель президента ВОС в Уральском округе Мавзеля Юдина, а также участник специальной военной операции, член Казанской местной организации Александр Антонов. За 5 лет инвалиды по зрению получили 4660 единиц технических средств реабилитации и 5 собак-проводников. Трудоустроено 480 инвалидов по зрению, из них 352 человека в системе ВОС. В 2025 году татарская организация ВОС стала победителем Всероссийского кубка ВОС за вклад в развитие физической культуры и спорта. Поддержка организации составила более 100 миллионов рублей. По результатам голосования председателем татарской региональной организации ВОС на ближайшие 5 лет вновь избран Владимир Алексеевич Федорин. Делегатами на 24-й съезд ВОС избраны Владимир Федорин и генеральный директор предприятия «Электроконтакт» Денис Темников. 7 июня ансамбль «Васильки» Лысковского филиала предприятия «Автопровод» Нижегородской области принял участие в международном конкурсе «Белые крылья» в Нижнем Новгороде. Коллектив недавно возглавила Елена Кондратьева, и сразу великолепный результат. Вокалисты стали обладателями гран-при этого вокального состязания. Артисты признались, что было очень волнительно. Новая сцена, строгое жюри, сотни талантливых участников. Но они постарались зажечь, и момент, когда объявили о победе, не забудут никогда. Руководитель Елена Кондратьева гордится своими участниками и верит, что это отличное начало общего яркого пути. Стартовал прием заявок на соискание премии мэра Москвы имени Николая Островского 2026 года. Заявочная кампания продлится до 14 сентября. Результаты объявят в декабре. Участниками конкурса могут стать художники, музыканты, писатели, дизайнеры и другие творческие люди с ограниченными возможностями здоровья, имеющие выдающиеся достижения в культуре и искусстве. Также могут участвовать люди без инвалидности, оказывающие существенную помощь и поддержку людям с инвалидностью. Премия присуждается в 10 номинациях. В 2025 году размер премии увеличился почти в 7 раз, со 150 тысяч до 1 миллиона рублей. Подать заявку можно в электронном виде на почту или очно в музее Николая Островского на Тверской улице. В тифлоиздательском отделе Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Тухватшина вышло в свет рельефно-графическое пособие «Легендарный разведчик, герой Великой Отечественной войны Даян Мурзин». Книга издана шрифтом Брайля для незрячих и укрупненным шрифтом для слабовидящих читателей, а также снабжена рельефно-графическими иллюстрациями. В книге рассказывается о создании партизанской бригады и деятельности

0: со свечным огнем славы. Участники почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Каждый положенный к подножию мемориала цветок – это личное слово благодарности от тех, кто сегодня живет под мирным небом. Возложение цветов у вечного огня стало напоминанием о том, какой ценой дался мир. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».
4: Николай Караченцев. «Авось». От автора. То, что вы сейчас начали читать, ни при каких условиях нельзя назвать книгой. И, конечно, это не автобиография. Надеюсь, в свои 60 я еще не дорос до подобного жанра. Без сомнения, мои записи никак не учебник актерского мастерства. Я все еще абсолютный или почти абсолютный практик. И, наконец, на этих страницах вы не найдете путеводителя по профессии, раскрывающего секреты успеха. Так что же в конечном итоге получилось у меня с помощью моего давнего друга-журналиста Виталия Мелик-Карамова? Прежде подобный жанр назывался «записки на манжетах». То есть на бегу, на ходу, а именно так и происходила работа над книгой. Достаточно сказать, что свои записки я надиктовывал не месяц, не два, даже не полгода, 3 года. Вмешивались другие дела, но прежде всего моя профессия. Ради нее я, наверное, и появился на свет. Ради нее живу, на нее и уповаю, и никогда не представлял себя в другом деле. А теперь мне хотелось бы объясниться. И вот по какой причине. Ежедневно я встречаюсь с десятками людей. За год число моих знакомых вырастает на несколько сотен. Бессмысленно даже пытаться упомянуть хотя бы часть из них. Но среди огромного людского моря есть мои острова. Есть те, с кем я не разлучаюсь много лет, кому благодарен, кому обязан. И если я кого-то не вспомнил на этих страницах, прошу меня простить. Жанр на манжетах не позволяет перечислить все важнейшие встречи, даты и события. Вы, кто дороги мне, по-прежнему в моем сердце. Домашние шутливо называют меня народным достоянием. Не самое обидное для актера прозвище. Профессия актера публичная. Мы рождены, чтобы нас любил зритель. Мы обязаны ему нравиться. В то же время наша профессия зависима, причем от тысяч самых разных людей и событий. Кого-то из нас любят только близкие, кого-то узкий круг театралов, кто-то герой в своем городе, а кто-то действительно становится народным достоянием, без кавычек. Труд, талант при этом, безусловно, необходимые составляющие, но главное – удача. Далеко не сразу, но мне она улыбнулась. Оттого ее улыбкой я очень дорожу. Но, как всякий русский человек, я рассчитывал прежде всего на авось. Как видите, помогло. Мы

Ты одна артель. В пьесе Григория Горина «Шут Балакирев» шут – это некая дань актерству, лицедейской смелости. Мы все вместе, ведь мы шуты. Есть в пьесе великая реплика, я надеюсь, она будет услышана, когда один из персонажей выкрикивает: «Мы шуты, одна артель». То есть это еще и братство, клан. Сегодня я могу, наверное, войти в любой кабинет. Везде меня встретят с улыбкой, с кофе, с чаем, а то и предложат стопку и распростертые объятия. Возможно, сановный человек даже выскочит из-за стола ко мне навстречу. Но я далеко не уверен, что после того, как за мной закроется дверь, у него не изменится лицо. Во всяком случае, он обо мне сразу забудет. Все равно для большинства людей мы – живое развлечение. Все равно многие скажут: актер – несерьезная профессия, его задача – нас веселить, а уж делом-то занимаемся мы. Помню, какой вышел спор, чуть не до драки, когда я лежал с травмой в отделении замечательного доктора Балакирева. Теперь, по-моему, этот физкультурный диспансер называется «Научный центр спортивной медицины». На койке рядом директор крупного завода. «За что этой дали вторую звезду героя соцтруда?» Это он о Галине Сергеевне Улановой. «За что? Она там ножкой бум-бум. Она бы ко мне на завод пришла и посмотрела на руки настоящих героев соцтруда». Такое отношение к моей профессии сидит в большей части обывателей. Я не могу подобного не осознавать. Поэтому фраза «Мы, шуты, одна артель» для меня очень важна. «Тиль», вероятно, главный спектакль в моей жизни. Это шутовская комедия, и я играл в ней шута. Когда Гриша Горин умер, кто-то сказал, что ежели на занавесе художественного театра вышита чайка, то на занавесе Ленкома, если бы он к тому же еще и существовал, полагалось бы повесить красный колпак Тиля. Авось вся надежда наша. Авось народное, авосе. А вот сейчас, смотрите, во. Иногда с придачей частиц ко, то, же, ну, вот, либо. Может быть, станется, сбудется с выражением желания или надежды, латинское «фореут». Авось Бог поможет. Авось вся надежда наша. Авось, небось, да третий как-нибудь. Авось хоть брось. Наша авось не с дуба сорвалась, рассудительная. На авось мужик и хлеб сеет. На авось и кобыла в дровни легает. Авось и рыбака толкает под бока. На авось казак на конь садится, на авось его и конь бьет. Русак на авось и взрос. Ждем-пождем, авось и мы свое найдем. Авось не унывает. Здесь авось обращено в существительное. От авося добра не жди. Авось плут обманет, авось в лес уйдет, авось до добра не доведет, авосю не вовсе верь. Авосю верь не вовсе, авось доживет, не к добру доведет. Авось, что заяц, в тенетах вязнет, авось задатку не дает, авось велико слово. Авось не бог, а полбога есть. Авось живы будем, авось помрем. Авось дурак с головою выдаст. Держись за авось, поколе не сорвалось. Авось ожданки съели. Авоська — мужской род. Будущий желанный случай, счастье, удача, отвага. Кто делает все на авось? Ему авоська дал или обещал. С авоськи ни письма, ни записи. Вывезет и авоська, да ин не знать куда.
авоська уйдет, а небоську одного покинет. Авоська веревку вьет, небоська петлю накидывает. Авоська небоськи набитый брат. Держался авоська за небоську, да оба упали. Авось с небосем водились, да оба в яму ввалились. Тянули-тянули авоська с небоськой, да животы надорвали. Авосевы города не горожены, авоськины детки не рожены. Авосьный случай. Авоськать, авосничать, пускаться на авось, на удачу, на безрассудную отвагу, беззаботно надеяться. Кто авосничает, тот и постничает, иногда голодает. Поавоськаем, авось до чего-нибудь, да авоськаемся. Авоськать, воськать, обычно приговаривать почасту авось. Авосник — мужской род, авосница — женский. Кто авоськает, авосничает. С авосником попадешь в просак. Авосники — бедокуры. Примечание. Цитируется по Владимир Даль, толковый словарь живого великорусского языка, Москва, русский язык, 1978, том 1. Конец примечания. Шут Балакирев. В момент очередного спора Горин спросил: «Марк, у нас такие отношения, что я тебе все разрешаю. Раз ты считаешь, что надо так, пиши, как надо». И некоторые репризы и реплики в пьесе придуманы не только автором Гориным, но и Марком Анатольевичем. То, что слышат зрители, это не совсем то, что напечатано в сборнике, где есть пьеса Григория Горина «Шут Балакирев». Вероятно, после такого разговора Захаров посчитал, что Горин ему и после своей смерти позволяет править пьесу. А кому еще? Причем на Захарова, как я считаю, еще и сильно действовало: надо создать памятник Горину, не только замечательному писателю, но и ближайшему другу. Он не имел права на ошибку. Театр не имел права на плохой спектакль. «Шут Балакирев» — последняя пьеса человека, который писал ее для своего театра и который во многом нынешний Ленком и создал. Гришу и хоронили из Ленкома, а не из Дома литераторов или Дома кино. Я уже не говорю о том, что Горин для Захарова был больше, чем даже очень близкий друг. Я и не знаю, кто сегодня у Марка остался, кто мог бы сказать ему правду в глаза, не боясь, что это как-то отразится на собственной судьбе. На самом деле трудно жить, когда кругом все тебе поют, что ты не гнешь, все гениально. Как надо себя осаживать? Как надо делить себя на 16, на 28, не знаю насколько, чтобы правильно вырулить, чтобы быть объективным? Мы же вообще так устроены, что всегда себя завышаем. А в подушку ночью так просто все гении. И когда еще по любому поводу: «Ой, ну это просто улет», и тут уже начинаешь дергаться. Тем более, что большинство этих людей — профессионалы, искренне любящие наш театр, любящие Марка Захарова, относящиеся с почтением к его творчеству. Плюс, что не рецензия — песня. А как в этом существовать? Марка Анатольевича спасают две нерасторжимые вещи — чувство юмора и самоирония. Почему так долго репетировался шут? Именно в силу несовершенства пьесы. Утыкались лбом в стенку. Вероятно, Захаров решил в какой-то момент не гнать, не спешить, не зарекаться, чтобы через 3 месяца обязательно 28-го пьесу сдать. В напряженном режиме мы жили только последние месяцы 2-3, когда уже знали, что у нас, хошь не хошь, но 15-го будет премьера. Захаров даже 13-го хотел ее сделать.
В результате она все-таки сдвинулась на 2 дня, но и 13-го, по-моему, проходила сдача, назовем ее генеральной репетицией. Я уже сталкивался на Юноне и Авось с такой же сложной сценографией, что была сделана на Шуте. Впрочем, трудно определить, где круче. И первая, и вторая травмоопасны. На Юноне не раз случались травмы. Артисты ломали руки-ноги, падая со станков горок в дырки между ними и боками сцены. С одной стороны, да, артисту должно быть удобно, но с другой... Олег Шейнис, художник-постановщик, настолько талантлив, что ему можно простить наши кульбиты. Мне трудно со стороны оценить, насколько выразительно действует вздыбливание России, но про оформление Олегом «Города миллионеров» я могу сказать, это произведение высокого искусства. Кто не видел, теперь уже не увидит. Армен Борисович Джигарханян почти не приезжает из США, а это его спектакль. Останется ли этот спектакль в репертуаре театра? А он только-только в нем появился. Я написал эти строки в начале 2003 года, а в 2004 году я заменил в этом спектакле АБД. Не знаю. Правда, Гамлета... Олег придумал для Глеба Панфилова так, что в нем артисты особо не наблюдались, лишь иногда проглядывались из-за колонн. Я волнуюсь, что, может, и в Шуте Балакирви есть какие-то места в зрительном зале, откуда не все видно на сцене. Я пришел в Ленком до Захарова. Возглавлял тогда театр Владимир Багратович Монахов. Режиссер, может быть, не самый великий в нашей стране, но человек очень приятный. Я ему благодарен уже за то, что он давал мне много играть. Молодые артисты, только-только окончившие институт, естественно, зажатые. Им необходимо каждый вечер выходить на сцену, играть, играть, играть любые роли, неважно, маленькие или большие. Монахов меня назначал на главные роли. А это совсем немаловажно – ощутить на своих плечах такой вес. Ведь я тащу на себе весь спектакль, кручусь в юном, а в нем занято 100 человек. Но я понимаю, именно я его тащу. И тут никуда мне не деться. Я вышел и поехали. У меня сейчас, что ни спектакль, все такие. И эта ответственность во мне сидит уже много лет». Именно Монахов взял меня в театр. 3 года мы с ним поработали, потом 1,5 года в театре вообще не было главного режиссера. Все ждали, кого нам назначат. «Хорошо, если пришлют Захарова», — говорили мы, но его никто не утвердит, потому что у него только-только вышел в сатире скандальный спектакль «Доходное место», и Марк Анатольевич считался слишком левым режиссером. Помню, в театр приходил Михаил Александрович Ульянов. Шептались, что, наверное, именно он будет художественным руководителем. И он действительно смотрел какие-то спектакли, труппу. Но согласится ли? Появился Павел Хомский, тогда успешный режиссер в театре юного зрителя. Были у него там яркие спектакли. В итоге он получил театр Моссовета, и все как-то подзатихло. И он, и этот театр. А тогда... Театр юного зрителя в начале 70-х – один из самых посещаемых. Репутация в столице прекрасная. Спектакль «Мой брат играет на кларнете» по пьесе Алешина был очень популярен в Москве. Я всегда за них болел. И до сих пор по привычке болею, потому что супруга Хомского – старшая сестра Женьки Киндинова, моего однокурсника, моего друга. Киндинову, как и мне, предложили после окончания института пойти в Ленком. Эфрос, когда его ушли из этого театра, имел право забрать с собой 10 актеров. Он увел 10 ведущих – Ольгу Яковлеву, Александра Ширвинта, Михаила Державина, Гафта, Тоню Дмитриеву, Проню Захарову, Льва Круглого, Леонида Дурова, Леню Каневского. Я тогда думал,
как они могли уйти, предать театр? Выяснилось, что все наоборот.

0: Каждый артист Линкома мечтал, чтобы Эфрос его взял с собой, поскольку Эфрос в Отечественном театре — фигура великая, что было ясно еще при его жизни, а не после его смерти, что у нас происходит крайне редко. Но тогда получилось, что он оголил театр. Театральные начальники стали просматривать дипломные выпуски посильнее, чтобы взять в Линком сразу курс целиком. Монахов в свое время учился вместе с нашим худруком Виктором Карловичем Манюковым. Они не только были однокашниками, но и оставались большими приятелями. Наиболее заметный, сильный курс оказался в Москве у Виктора Карловича. И Монахов Манюкову предложил: «Давай с твоего курса и возьмем 10 человек». Поэтому отбирал нас не столько Монахов, сколько сам Манюков, который, как предполагали, и будет в Линкоме ставить спектакль. Даже начал что-то репетировать. Или они вместе начинали, не помню. Факт тот, что кого брать, решал Манюков, чтобы, значит, сразу к себе в постановку. Но в школе-студии есть закон. В первую очередь лучших для себя бронирует МХАТ. Самых интересных выпускников, кто, по мнению корифеев художественного театра, может продолжить МХАТовскую школу, а остальных дальше в другие театры. И случилось, наверное, единственное в истории школы-студии событие. Распределение в первую очередь пошло в Ленком. Естественно, по прямому указанию Министерства культуры. Мы еще учились в студии на последнем курсе, а нас всех уже вызвали в министерство и сказали: «Есть такое предложение, как вы на это смотрите?» Все выглядело очень официально. А мы вроде еще такие сопляки. Женька Киндинов тогда сказал: «Ребята, я с вами всей душой, но я не могу, потому что сестра с мужем меня не поймут». Они жили в одной квартире, и Паша Хомский уже фантазировал, как Женька будет репетировать в его театре юного зрителя в спектакле «Звезда» или еще что-то. «Я не могу обидеть своих, поймите, ребята». Но тогда-то и сработал МХАТовский принцип. Значит, если Киндинов отказался от Линкома, тогда мы отправим его в МХАТ. Женя ужасно переживал. МХАТ в те годы жил в полном развале, даже не скажешь, что жил мертвый театр. Но тут как раз Захаров вступил в партию, и нам его назначили главным режиссером. Началась новая веха в истории театра. Потому что, если говорить о вехах, то, конечно, Линком начинался с Берсенева в предвоенные годы. Сильный театр. И какое-то время в первые послевоенные годы он продержался на высоком уровне. В эти годы Москва театральная, вероятно, производила не лучшее впечатление. Погиб театр Таирова, еще раньше исчез театр Майерхольда. А главной заслугой Николая Охлопкова называли то, что он сумел переименовать театр революции в театр Маяковского, так как название «театр революции» сразу обязывает иметь определенный репертуар. Зато Охлопков теперь мог поставить Гамлета с Михаилом Казаковым, потом Казакова сменил Марцевич. Конечно, Гамлет в театре революции смотрелся бы странно даже на афише. Итак, насколько мне известно, в послевоенные годы Линком вновь заявил о себе. В Линкоме работали все знаменитые артисты, какие были и есть в нашей стране. От Крючкова до Пуговкина, от Плятта до Смоктуновского. Самые красивые, самые модные женщины-актрисы и Серова, и Акуневская работали в Линкоме. За флитами в театре были и Константин Симонов, и Борис Горбатов. Только МХАТ с Булгаковым в такой же должности может здесь поспорить. Я уж не говорю о Гиацинтовой, которая считалась великой актрисой Линкома. Да и сам Иван Николаевич Берсенев в актерском мире фигура масштабная. Шли в театре спектакли, на которые ломилась Москва, например, Нора Ипсона. Первоначально Линком назывался театром рабочей молодежи, ТРАМ. и был создан в 27-м году. Я коротко вспоминаю историю Ленкома и понимаю, как все близко, потому что сегодня целовался с Зинаидой Матвеевной Щенниковой, а она в Ленкоме со дня основания, и я пользуюсь и ее воспоминаниями. По ее рассказам, когда в конце 40-х решали, какой из драматических театров послать на гастроли за границу, а это особая была честь представлять искусство Советского Союза, выбрали Ленком. Обычно в этой роли выступал МХАТ. Но умер Станиславский, умер Немирович. Остался лишь букет великих артистов, и каждый из них не сомневался, что он гений, и именно ему предстоит повести за собой труппу. Чуть ли не в очередь приходили они в Министерство культуры, ногой открывали дверь к министру и объясняли: «Этот Г и этот Г, я должен быть художественным руководителем». Какая-то коллегия у них собралась, не поймешь, как заседали, но, видимо, знаменитые старики так достали начальство, что поехал в Югославию Ленком. В нем служили тогда Соловьев, Волчек, дядя Саша Пелевин, сумасшедшие, замечательные актеры. Сколько уже Захаров в театре? Более 30 лет. Он пришел в 73-м году. Так не бывает, потому что театр как живой организм и живет как собака 15 лет. Потом он, по общему мнению, должен умереть. Но идет на сцене нашего театра «Женитьба Фигаро», а в спектакле участвует второе поколение Захаровского Ленкома. При Марке Анатольевиче в театре появляются Певцов, Лазарев, Захарова, Кравченко, Степанченко, Витя Раков и так далее, и так далее. Пожалуй, сейчас в шуте Балакиреве занято уже третье поколение. Марк, конечно, гордится, что театр не просто на плаву, тьфу-тьфу-тьфу, а в течение длительного времени лидирует в Москве. По крайней мере, по зрительскому интересу. То, что он самый модный и популярный, безусловно. Для меня же он лучший в стране. Николай Караченцев. «Авось». Недавно в одном из интервью меня спросили: «Почему вы так долго в этом театре? Почему вы не переходите в другой? Артист, как правило, ушел из одного театра, перешел во второй, потом в третий, а иногда и в пятый, а вы сидите в своем и сидите». Наверное, я мог бы устроиться в любой театр Москвы. Но какой смысл уходить от лучшего режиссера? Другое дело, и даже беда, что ни один из замечательных режиссеров никогда не воспитывал преемника. Ни Вахтангов, ни Товстоногов, ни Эфрос, ни Любимов, ни Ефремов, который просто разломал МХАТ пополам. Мне кажется, это была ошибка. И не знаю, сможет ли ее исправить Олег Павлович Табаков. Тут уж точно по-живому. И Любимовский театр распался. И тот, и другой совсем не та Таганка, что раньше. А потом и страна раскололась. С МХАТа началось, между прочим, первая ласточка была. Шут Балакирев. Премьера. Как выглядела премьера шута? Собственно говоря, любая премьера проходит приблизительно одинаково, всегда сумасшедший мандраж. Я помню, скажем, лет 20 назад репетирую, то есть занимаюсь своим привычным делом, и тут наступает премьера. Одна актриса ко мне подходит и спрашивает: «Коль, ты что, вообще не волнуешься?»
1: «Почему?» «Волнуюсь, нормально».
0: «Но незаметно?» «Ну, ты молодец». А на первом спектакле у меня коленка правой ноги виляет, как хвост собачий, причем абсолютно неуправляемая. Любая премьера — такой же мандраж. Я выхожу в шуте первым. Олег Янковский мне говорит: «Коля, Ты вроде камертона. Как ты начнешь, так спектакль и пойдет. Я начинаю, выхожу, ибо деваться некуда, и думаю, идиот, господи, сучья у тебя профессия. Но пошел. Пошел мандраж страшный, лицо каменное, аплодируют. Надо партнера заявлять, а он на тебя еще и свой мандраж повесил. Все-таки Петр Первый, царь, значит, полагается так сыграть, чтобы все тут же убедились, да, царь. Надо, чтобы приняли, поверили и полюбили. Сколько задач на мне бедном висит, ого-го! Пару лет прошло. Ни слова критики по поводу этого спектакля я не видел, то есть отрицательных рецензий нет. Так, где-то по чуть-чуть покусывают. Наиболее отрицательный отзыв, что Захаров создает действо, которое вроде к драматическому репертуарному театру не имеет отношения. Что-то очень площадное, хотя и в хорошем театральном стиле, но это... Дальше автор статьи, как и многие рецензенты, пишет не про спектакль, а про себя. «Это не мой театр, я его не люблю, но не могу этого спектакля не принять, потому что он убеждает». Что означает эта рецензия? А то, что Захаров разрушает законы и стереотипы. Так нельзя, а он делает. Хорошо, что он побеждает. Щелыково. Щелыково — название не только местности в паре часов езды от Москвы, но и Дома творчества Союза театральных деятелей. Когда-то имение Александра Николаевича Островского. Островский собирал в Щелыкове летом актеров малого театра и читал им новые пьесы. Поэтому прежде всего актеры уже советского малого театра приезжали в этот дом на летний отдых. То есть при советской власти имение Островского автоматически стало домом отдыха малого театра. Там, слава богу, поначалу не шибко все перестроили, какие-то здания тех времен сохранились. Сберегли и их названия — «Голубой дом», «Шале». Основной дом — дом, где жил Островский, теперь музей. В нем нет гостевых комнат. Потом имение превратилось из дома отдыха малого в дом отдыха ВТО. А сейчас, как я уже говорил, называется Домом творчества. Сейчас в Щелыкове уже построены новые корпуса. Щелыково – место, которым можно... Или заболеть навсегда, или больше никогда туда не приезжать. Для меня Щелыково по красоте не имеет равного в России, но оно для тех, кто любит неброскую нежность средней полосы. Все ее прелести надо суммировать, а потом помножить на сказочность, созданную великим драматургом. Там действительно раскинулась Ювеналина долина, только там могла Снегурка умереть, растаяв. Есть и полянка, где Снегуркино сердце бьется до сих пор. Есть зачарованный лес. Что такое зачарованный лес? Он образован непонятной работой природы, когда вместо травы — мох, причем серебристого цвета. И тянется этот сказочный ковер на несколько километров. В нем грибы, каких не бывает в мире. Заходишь в Щелыковский лес, и тебя не покидает ощущение чуда. Вдруг сквозь деревья пробивается солнечный луч, и тут же возникают невероятные эффекты, сумасшедшая цветовая палитра. Что такое Снегуркино сердце? Найти эту поляну не так просто. Но я знаю в Щелыкове все тропинки. Отправляться туда полагается ночью. Выходишь на озерцо размером с лужу. Но это совсем не лужа, потому что по глубине оно почти 2 метра. На дне вся лесная гадость. Какие-то коряги, что-то страшное, черное, сгнившее, раки, змеюки. Я не знаю, что еще, но все двигается и мигает.

0: а в самом центре озерка бьется Снегуркино сердце. Абсолютно белый песок посреди донной нечисти, и, вероятно, бьет ключ, который заставляет этот песок пульсировать. При лунном свете эффект неописуемый. Причем, действительно, со Снегурочки столько воды и могло натечь, не больше. Причем, конечно, на этой полянке. И то, что ее трудно найти, придает ей дополнительный вкус. Кто знает, проведет, а кто не знает, заплутает. Щелыково — это мое детство. И что немаловажно для ребенка, приезжая туда, я сразу попадал в определенную атмосферу человеческих взаимоотношений, сложную и интересную. Народу там собиралось немного. Это не актер в Сочи, это не Руза. Щелыково куда меньше. Меньше, чем Плес. Сейчас там, может быть, одновременно человек 300 отдыхают, а раньше половина от этой цифры с трудом помещалась. При мне уже начали новый корпус, потом мне сказали, что построили еще один, и вроде бы теперь идет строительство третьего. Я давно в Щелыкове не был. Последние лет 15 я вообще не отдыхал. Тем более получалось, что отпуска выходили поздние. Обычно октябрь, один раз весной. В это время в Щелыкове делать нечего. Щелыково — это место традиций. Одна из них — непрекращающийся дух иронично-веселого состояния. Причем абсолютно всех и с утра до ночи. Актеры в моем детстве пижонили. «Сколько у тебя дырок на тренировочных штанах?» «А у меня 42». Чем дранее, тем сказочнее. У одного известного артиста не было затертой одежды, и вечером, когда уже прохладно, он приличный пиджак надел. Так его не пустили в столовую на ужин, заставили вывернуть пиджак наизнанку. При пересказе тянет на глупость, а в той реальной жизни своя атмосфера. Вдруг сообщают, что в старом доме видели привидение. Может быть, пройдемся, тоже посмотрим. И мы ночью туда отправляемся. Садимся на скамеечку напротив. Начинаются самые-самые разнообразные рассказы о нечистой силе. Неожиданно кто-то вскрикивает, мы все чуть не падаем в обморок. Действительно, я вижу, как нечто белое со свечой плавает за окнами дома. Щелыково — это прелесть костров и сеновалов. Костры разжигались у обрыва. Красный высоченный обрыв, хотя, может быть, если я сейчас туда приеду, он мне уже таким высоким не будет казаться. Внизу маленькая речка, а за ней лес, дальше кладбище. С этого обрыва в речку бросали остатки непрогоревших поленьев. Потом древним казачьим способом гасили костер. Угли костра почему-то мне напоминают ночной Нью-Йорк. Вид сверху, с самолета. Я сижу у костра, мне всего 12, ребенок. А в Щелыкове рядом со мной и мамой живут Черков, Пашенные, Царев, Жаров, Сашин Никольский. При мне впервые приехал отдыхать в Щелыково молодой артист цыганского театра «Ромен» Николай Сличенко. Он поет на краю обрыва ночью у костра. «Милая, ты услышь меня, под окном стою я с гитарою». Поет так, как, мне кажется, он никогда в жизни не пел и не споет, потому что в этот день у него дочь родилась. Я все это слышал, видел, наматывал на ус. Я рос в этом воздухе. Щелыково — это еще и актерское воспитание. Существует сегодня такое тупое правило, что чем больше слов, тем лучше артист. Много слов — значит, главная роль. А если дали главную роль, значит, ты хороший артист. Два слова в постановке — плохой артист. А Остужев снимал шляпу перед Сашиным Никольским, мастером эпизода. Он снимал шляпу и говорил: «Я так не сыграю никогда». Умение сыграть эпизод — это ценилось на театре, как тогда говорили в России. Щелыково находится в Костромской области, самый ближний из городов — Кинешма. В Кинешму можно приехать на поезде, потом на пароме перебраться через Волгу и еще 8 километров ехать на автобусе, трясясь по колдобинам. Только так можно добраться до Щелыкова. Из чего видно, что туда доехать-то непросто. И уехать не легче. Но уж если ты в Щелыкову попал, значит, пропал. Там все же какие-то люди еще живут, работают. Но все потихоньку вымирает. Уже при мне, мальчишке, в конце 50-х этот процесс пошел. Деревня в один дом. Встречаешь человека, местного пастуха. Он жалуется: «Скажите буденному, я с ним воевал. Зарплата у меня 5 рублей в месяц». Я сам это слышал. Все вокруг окают. Когда ребенка спрашивали: «Кем бы ты хотел стать, когда вырастешь?» И это тогда, когда пионеры всей страны рапортовали: «Космонавтом или моряком», он отвечал: «Отдыханцем». Потому что ничего лучшего он в жизни не видел. Он от лета до лета жил впечатлением, как артисты отдыхают. Я сразу попал в близкое окружение негласного руководителя Щелыкова. Тогда им считался проф. Садовский. Продолжатель плеяды династии Садовских, сын Анны Владимировны Дуровой и Павла Михайловича Садовского. Человек по многим статьям уникальный. Он меня звал сыном, мой названный отец. Проф меня опекал, я очень гордился тем, что когда начинался вечер, разгорался костер, уже какая-то компания собиралась в беседке, кто-то спрашивал: «Так, стоп, детей нет? А, Коля здесь, ну, ему можно, он свой». А мне 12-14 лет. И я с упоением слушал невероятные рассказы, байки, анекдоты, песни, романсы. Лучший друг Прова Садовского по Щелыкову — Борис Смирнов, живущий в бывшем селе Семеновском Лапотном, теперь городе Островском. Смирнов в Семеновском Лапотном служил ветврачом. Мы ехали с ним на мотоцикле, вдруг он тормозит: «Колька, смотри!» «На что?» «Какая красота!» И мы стояли, глазели на закат. Местный человек его видел, а приехавшие москвичи не замечали. Однажды в Щелыково впервые приехал балетный десант во главе с парой Васильев-Максимова, а также артисты Большого: Сеня Кауфман, Володя Кошелев, Валерий Туманов, Валя Савина и Саша Хмельницкий. Валя Савина была потом ассистенткой Володи Васильева во время постановки «Юноны». Васильев объявил труппе: «Валя будет вам давать ежедневный класс». Он ее попросил выйти на сцену: «Валя, просто встань». И Валя встала в какую-то позу. Он ей: «Да нет, просто встань». Она поменяла позу. То есть просто встать Валя уже не могла. Слишком сильна в ней была балетная дрессура. Володя и Валя привнесли в театр запах западного благополучия. Когда Володе говорили, что в таком виде нельзя ходить в ленком, он отвечал: «У меня нет хуже вещей». Его просят: «Ну, хотя бы тренировочные штаны надень». И Володя приходил весь в «Адидасе», мечте советского человека. Васильев, первый из моих знакомых, кто искренне хотел купить самолет. Он ему был нужен для работы, на своем лайнере было удобно мотаться по Европам. Васильев — лучший танцовщик мира, народный артист СССР, Еще сравнительно молодым человеком имел уже все регалии, какие существовали в Советском Союзе – ордена, звания, государственные и ленинские премии. И чего бы ему действительно не слетать на воскресенье в Париж? По деньгам он вполне мог себе позволить небольшой аэроплан. Моя мама подолгу работала за границей. И нередко я приезжал в Щелыково один, жил в комнате с Никитой Подгорным. Удивительный актер, к сожалению, не получивший заслуженной славы, поскольку популярность артисту в стране давал кинематограф, как сейчас телевидение, а он снимался нечасто. Никита – дворянин. У его семьи были свои дома в Москве. Мы шли с ним по Южинскому переулку, и он мне показывал: «Вот наш дом». «Вот еще один наш дом». Подгорный – один из самых знаменитых хохмачей и разыгрывальщиков. Розыгрыши, правда, иногда бывали жестокие, как, например, то самое привидение в доме. Потом я узнал, что представление готовилось еще днем. Он то ли обманул служителей, то ли договорился с ними, но когда музей закрылся, в нем остался один из отдыхающих. По команде Подгорного, а время было точно определено, кто-то, не знаю кто, натягивал на себя простыню, брал свечку и отправлялся гулять по гостиной, но двигался не у самых окон, а чуть глубже, около зеркал. Оттого и эффект произошел страшный. До сих пор помню визги до истерики и даже пару обмороков. Щелыковские отношения. Когда Линком собирался ехать в Париж с Юноной и Авось, в Москве Пьер Курден устроил просмотр спектакля, созвав на него корреспондентов со всего мира. Заодно провел и пресс-конференцию. Кто-то из западных журналистов задал вопрос постановщику танцев Владимиру Васильеву: «Почему вы, ведущий солист Большого театра, классический танцовщик, решились ставить танцы в драматическом театре, да к тому же в них пластика в стиле рок-оперы?» Дело в том, что мы с Колей Караченцевым дружим уже 25 лет. С этого начал ведущий солист. На что, кстати, хореограф Лена Матвеева тут же отозвалась: «Господи, какие вы старые!» Но это действительно так. Мы знакомы чуть ли не с детских лет, и не найти слов, чтобы объяснить, что такое щелыковские отношения, их надо прожить. На выпускные экзамены в институте ко мне приходили Катя с Володей, Валя Савина с Сашей Хмельницким. Балетные ребята, с которыми я дружил с детства. Они болели за меня. Я сдавал дипломные спектакли, мамы в Москве не было, но поддержку из зала я чувствовал. В Щелыкове, в бывшем имении Александра Николаевича Островского, 14 августа проводился и, как говорят, проводится праздник, который называется «Аркадиада». Везде в стране проходили спартакиады, а у нас «Аркадиада». Взяли, по советскому выражению, за основу дату у замечательного человека, хорошего актера Аркадия Ивановича Смирнова, был такой в Малом театре. 14 августа – день рождения Смирнова. А поскольку он выпадал как раз на тот период, когда отдыхающих собиралось большинство, то и получился повод для общего праздника. Более того, даже после того, как Аркадий Иванович скончался, все равно 14 августа празднуется. Я помню, как однажды в честь праздника мы переделали слова в популярной тогда песне «Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним». Представляю хор участников. Юрий Васильевич Яковлев, Сергей Цейц, Сережа Юрский, Коля Караченцев. Выводили мы с упоением такую фигню: «На оленях утром ранним мы отчаянно ворвемся, прямо в летнюю зарю!» Пели с каменным выражением лица. Никита Подгорный досмеялся до слез, до истерики. Он, сидя в первом ряду, стучал в бессилии кулаками по сцене. Замечательный зритель, поискать таких надо. В истерике катались Володя Васильев со Светой Жаровой. Володя Васильев у нас уже считался почти классиком советской балетной сцены, а Света, дочка Михаила Жарова, входила в круг научной интеллигенции. После нас они тоже довольно успешно танцевали рок-н-ролл. МХАТовские учителя. МХАТовских знакомых у нас с мамой в Щелыкове не завелось, хотя, вспоминаю, отдыхал там Владлен Давыдов с женой. Но это была легкая, мимолетная, курортная встреча. Кстати, Давыдов учился на курсе вместе с моим будущим наставником Виктором Карловичем Манюковым. Они входили в первый выпуск школы-студии МХАТ. По традиции на курсе обязательно должны были преподавать актерское мастерство мхатовские старики. У нас его вели такие актеры, как Василий Иосифович Топорков, Виктор Яковлевич Станицын, а педагогом на курсе была Кира Николаевна Головко. С нами возились и молодые педагоги, которые сами только-только окончили студию: Леонид Харитонов, Сева Шиловский, Юра Ильяшевский, Олег Герасимов. Он потом стал деканом актерского факультета. Сколько я назвал? 8 педагогов. На 20 студентов. А были еще преподаватели сцены речи, фехтования, сценического движения, танца. 8 только по актерскому мастерству. В самом начале учебы я застал профессора Андрея Донатовича Синявского. Он у нас на первом курсе преподавал русскую литературу, на втором его уже не было, посадили как антисоветчика. Мы верили, что каждый из наших педагогов – гений, что мы чудом попали в уникальное заведение. Каждый день трясло от мысли, неужели я войду в эти стены, и эти великие люди со мной, дураком, будут заниматься. Борис Николаевич Симолин преподавал изобразительное искусство. Экзамен. Одному из студентов достается вопрос: что такое ракурс? Он начинает напряженно багровея, вякать что-то бессмысленное. Сейчас в вузах во время экзамена, наверное, везде можно выйти из аудитории, взять в библиотеке необходимую литературу, посмотреть, что пишут на такую-то тему. Но тогда подобное разрешалось, возможно, только у нас в школе-студии. Я взял билет, рванул к конспектам, а когда вернулся, этот студент сидел в той же позе, красный как рак, а профессор Симолин лежал в углу и орал: «Она стоит там!» Такое только в нашей школе можно было увидеть. Авиер Яковлевич Зись – невероятная фигура, преподаватель марксистско-ленинской философии. Он считался редким монстром, но при этом всегда имел молодых и красивых жен. У него даже Ира Мирошниченко какое-то время проходила то ли в женах, то ли в подругах. Уже поэтому он гений. Но прежде всего потому, что не заблуждался, в его предмете никто и никогда разобраться не сможет. Женщинам он мог ставить оценки за такие достоинства: «Какой у вас сегодня красивый маникюр! Идите, 5». Он, как никто, понимал, что женщина в его науке по определению не может ничего петрить. Однажды он сказал: «Так, надо позвонить Владимиру Федоровичу по такому-то телефону, сказать, что я не смогу с часу до 2, а подойду только к 15. Коля Караченцев, если вам не трудно, пойдите в педагогическую часть, позвоните, пожалуйста». Я пошел. Вернулся, он спрашивает: «Какой телефон вы набирали?» Я отвечаю: «А кого вы звали?»
1: «Владимира Федоровича».
0: «И что сказали?»
1: «Что сейчас вы подъехать не сможете».
0: «Вам будет 5 в семестре. Идите».
1: Он привык, что все, о чем он говорил, запоминать не обязательно, оттого и заставил меня повторить сказанное. И то, что я правильно запомнил его слова, ему было достаточно для глубокой благодарности. В школе-студии я сдружился с Борисом Николаевичем Чунаевым, который попал на курс уже взрослым человеком с завода и был на 8 лет старше нас всех. Уже много лет мы работаем вместе в Ленкоме, причем размещены в одной гримуборной. Боря играл в самодеятельном театре, играл много спектаклей и играл очень хорошо. Театром руководил некий Яков Губенко, который знал Манюкова, и однажды ему сказал: «Слушай, у меня есть парень, классный актер». Так Борю Чунаева взяли в школу-студию, взяли без экзаменов к концу первого курса. Такое тоже только у нас было возможно. Николай Караченцев. «Авось».
2: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
3: Вы слушаете «Радио ВОС».
4: Материалы YouTube-канала Tech for Blind на Радио ВОС.
5: Всем привет! Меня зовут Светлана. Вы на канале Tech for Blind. В этом обзоре мы поговорим о доступности цифрового контента. Ну а если быть точнее, о мобильных приложениях. Очень часто разработчики при работе над каким-либо приложением ссылаются на отсутствие в их команде незрячих или слабовидящих тестировщиков. И именно этим могут объяснять недоступность тех или иных элементов для программ экранного доступа. Но на самом деле существует масса инструментов для того, чтобы проверить приложение на доступность. Об одном из таких инструментов и хотелось бы поговорить в этом обзоре. Приложение, которое я хочу сейчас показать, называется «Сканер доступности». Загрузить можно из Google Play. Ссылка, как всегда, будет в описании к видео. С помощью этого приложения разработчик может посмотреть, какие есть ошибки в плане невизуальной доступности, а также приложение может дать рекомендации по устранению этих недостатков.
6: Сканер доступности.
5: При открытии приложения появляется небольшая справка.
6: Сканер доступности. Нажмите на кнопку «Сканер», чтобы проверить свое первое приложение. Приложение пользуется службами специальных возможностей. Настройки приложения «Сканер доступности», в том числе включение кнопки «Сканер», доступны в настройках специальных возможностей устройства. Включить.
5: Из этой справки становится понятным, что приложение будет находиться не в списке всех установленных приложений, а именно в разделе «Специальные возможности». Включить приложение можно, зайдя в «Специальные возможности» через «Настройки» или активировав вот здесь кнопку «Включить».
6: Включить. Специальные возможности.
5: После активации кнопки сразу открывается раздел со специальными возможностями.
6: Установленные службы. Топ-группы 5 сервисов.
5: В этом разделе необходимо найти пункт с установленными службами. В зависимости от вашей модели телефона или версии Android, пункт может называться немного по-разному, но суть одна и та же.
6: Установленные службы.
5: И среди всех установленных служб необходимо найти сканер доступности.
6: Сканер доступности. Выключено. Сканер доступности. Выключено. Изменить. Настройки. Приложение проверяет открытое окно любого приложения и дает рекомендации о том, как сделать его более удобным. При этом анализируются следующие параметры и элементы. Метки, контент, размер, области прикосновения, наличие элементов, реагирующих на клики, контрастность текста и изображений. Приложение «Сканер доступности» не может заменить собой ручное тестирование, а его использование не гарантирует, что ваше приложение станет более удобным.
5: Тут тоже есть вот такая небольшая справка. Сразу хочу сказать, что сканер можно использовать как с включенной программой экранного доступа, так и с выключенной. На работу сканера это никак не влияет.
6: Сканер доступности. Разрешить функции. Сканер доступности. Полный упор телефоном. Просмотр информации и управление работой экрана. Приложение может читать все содержимое на экране и показывать содержимое поверх других приложений. Просмотр информации и выполнение действий. Приложение может отслеживать взаимодействие с приложениями или аппаратными датчиками и взаимодействовать с приложениями от вашего имени. Отклонить. Разрешить.
5: Соглашаемся с условиями использования.
6: Сканер доступности. Требуется разрешение. Приложению сканер доступности для работы требуется фиксировать все элементы на экране. Начать авторизацию. Отмена. Начать авторизацию. Сканер доступности. Начать трансляцию или запись доступности. Начать трансляцию или запись с помощью сканер доступности. Сканер доступности получит доступ ко всей информации, отображаемой на экране или воспроизводимой.

0: появляется кнопка
1: «Начать проверку». Окно «Сканер».
0: Она находится поверх других приложений. Активирую эту кнопку.
1: «Начать сканирование».
0: Открывается меню.
1: «Сводка». «Отключить». «Свернуть».
0: И в этом меню я выбираю сейчас первый пункт.
1: «Начать сканирование». Окно «Сканер». Запись экрана в приложении. Когда начнется запись экрана, вы ощутите вибрацию телефона или услышите звук затвора камеры. Запись прекращается, когда вы выходите из приложения, и продолжается, когда вы открываете его снова. Чтобы остановить запись, выйдите из приложения и нажмите «Стоп». Больше не показывать. Отмена. Сканирование.
0: Еще раз активирую кнопку «Сканировать».
1: Главный экран One UI.
0: Раздается специфический звук затвора камеры. Это значит, что сканер зафиксировал то окно, которое сейчас открыто. В данном случае это рабочий стол.
1: Остановить. Все предложение. Скриншот результата.
0: Давайте попробуем проверить приложение Max. Я его запускаю.
1: Max.
0: И теперь активирую проверку.
1: Начать проверку. Окно сканер. Начать сканирование. Запись экрана в приложении. Когда начнется запись экрана, вы ощутите вибрацию телефона или услышите звук затвора камеры. Запись прекращается, когда вы выходите из приложения, и продолжается, когда вы открываете его снова. Чтобы остановить запись, выйдите из приложения и нажмите «Стоп». Сканирование. Max.
0: Приложение зафиксировало тот экран, который сейчас открыт, и можно переходить к другому.
1: Миша Левников, 19 апреля. Без ярлыка.
0: Этот экран сейчас тоже проанализирован.
1: Контакты. Выбрано.
0: Ну, я думаю, этого вполне достаточно.
1: Домой. Главный экран One UI. Остановить. Окно сканер.
0: Останавливаю сканирование.
1: Все предложение. Скриншот результата.
0: Результаты сканирования можно смотреть несколькими способами. Сразу после сканирования откроется окно с результатами, либо можно посмотреть результаты позже в самом приложении.
1: Сканер доступности. Один уведомление. Сканер доступности.
0: Здесь будут храниться все проделанные сканирования.
1: Главный экран One UI 21 апреля, 25 предложений. Max, еще варианты. Max 21 апреля, 65 предложений.
0: Ну, давайте посмотрим, что у нас получилось с Максом.
1: Все предложения. Скриншот результата.
0: Открывается первый скриншот. Те участки, где сканер нашел проблемы, подсвечены красными рамочками. Если вы хотите получить подробности, то это можно сделать несколькими способами. На экране слева и справа есть кнопки для переключения результатов.
1: Предыдущий экран. Следующий экран.
0: Вот давайте я это активирую. Проблемный элемент увеличивается. Можно посмотреть поближе, что это такое. Нажимаю еще раз. Ну и кроме того, можно касаться самих проблемных участков.
1: Предложение 21 до 22, элемент 17.
0: В этом случае мы получим подробную справку по проблеме.
1: Экран 2 из 3, два предложения RuniMap, iTonim Message Input Edit Text, область прикосновения. Советуем сделать этот реагирующий на клики элемент больше. Контрастность текста. Возможно, вам следует увеличить коэффициент контрастности текста элемента относительно фона.
0: Этот результат я закрываю.
1: Max.
0: Посмотрим что-нибудь еще.
1: Предложение 4 до 5, элемент 3. Экран 2 из 3, два предложения RuniMap. iTonim Right Sort Icon Button. Метка элемента. У этого элемента нет метки, которая может быть распознана программой чтения с экрана. Область прикосновения. Советуем сделать этот реагирующий на клики элемент больше. У этого элемента...
0: Можно коснуться любого из этих описаний, и тогда появится дополнительная кнопка.
1: Дополнительная информация о проблеме из категории «Метка элемента».
0: Если нажать эту кнопку, то откроется справка, где можно почитать подробнее о том, что это за проблема и как ее можно исправить.
1: Справка. Вернуться к сканеру доступности. Другие параметры. Метки контента. Метки контента позволяют пользователям с ограниченными возможностями распознавать элементы интерфейса при помощи сервисов специальных возможностей, например, программ чтения с экрана. Если информация передается в графическом виде, метки контента могут содержать текстовое описание элемента или связанного с ним действия. Без меток контента некоторым пользователям будет сложно определять назначение элементов интерфейса и взаимодействовать с ними. Реализация. Свернуто. View. Развернуто. View. Определенные типы представлений. View. Запятая в интерфейсе должны содержать метки контента, указывающие на назначение таких представлений или связанные с ними действия.
0: Ну и так далее. Не будем дальше читать справку.
1: Элемент 3. Все предложение.
0: Выхожу из этого результата.
1: Max.
0: Еще можно активировать вот эту кнопку вверху экрана.
1: Показать список результатов.
0: Показать список результатов, и тогда будет уже не картинка, а просто список.
1: Все предложение.
0: Он также разделен на экраны.
1: Экран 1, 22 предложения. Экран 2, 17 предложений. Экран 3, 17 предложений.
0: Любой из этих экранов можно раскрыть и посмотреть информацию.
1: Экран 2, элемент 2. Одно предложение RuniMap. iTonim Toolbar Subtitle. Контрастность текста. Возможно, вам следует увеличить коэффициент контрастности текста элемента относительно фона. Дополнительная информация о проблеме из категории «Контрастность текста». Коэффициент контрастности. Текущий 4,32, 1. Рекомендовано 4,50, 1. Цвета изменить цвета. Цвет переднего плана. Решетка. 7D, 7D, 80. Цвет фона. Решетка. 17181C. Область прикосновения. Советуем сделать этот реагирующий на клики элемент больше. Высота этого элемента Майнасау 38 dp. Советуем увеличить ее хотя бы до 48 dp. Все прикосновения.

0: соответствующие этому элементу, могут обрабатываться контейнером одного из родительских элементов, если при выборе более крупного контейнера выполняется то же действие, что и при выборе этого. Запретите элементу реагировать на клики, если выполняется другое действие. Советуем увеличить размер элемента.
1: Подробно все результаты смотреть, я думаю, нет смысла. Общий принцип понятен. К сожалению, этот сканер не может распознать абсолютно все проблемы. И вот если присмотреться на вот этом скриншоте, видно, что элементы для отправки голосового сообщения, для прикрепления файлов никак красным не помечены, несмотря на то, что токбэк на этих элементах не фокусируется. Так что такой сканер не отменяет наличие незрячих или слабовидящих тестировщиков. Но, опираясь на подсказки этого сканера, можно добиться того, что у вас все элементы будут подписаны, будет хороший, видимый для всех текст. Это важно не только для тех, кто пользуется программами экранного доступа, но и просто для людей с ослабленным зрением, например, для людей в возрасте, а также решить и другие проблемы. Подобные инструменты для сканирования существуют и для веб-сайтов. В описании к видео мы оставим ссылку на раздел доступности цифрового контента, который представлен на портале Госуслуги. Там можно найти подробно информацию, а также все ссылки на соответствующие инструменты. Ну а данный сканер может быть полезен не только разработчику, но и тестировщику для того, чтобы можно было объяснить суть проблемы, потому что здесь все-таки вещи описаны техническим языком. Мне понравилось то, что сканер доступен как с токбэк, так и без него. Это очень удобно. Ну и в целом приложение достаточно простое, никаких сложностей при его использовании возникнуть не должно. После сканирования можно в специальных возможностях отключить этот сканер для того, чтобы кнопка не мешалась вам на экране, ну или выбрать какой-нибудь другой способ для активации сканера. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!
2: Полную версию видеоролика вы найдете на YouTube-канале Tech for Blind.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай Низкопольный с парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру

0: пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно перед началом работы с приложением пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник.
1: Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки.
0: Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
2: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти.
0: Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие.
1: Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
3: Радио ВОС.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организации «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
2: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости. И в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть, это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
1: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
3: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Zoom, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями, то есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. А далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет, уже с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле, то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
1: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
3: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с Фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультируем их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
1: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
4: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
1: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
2: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей, вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую и психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже стояло достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
1: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
3: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже пятиминутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
1: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
4: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент. Потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самое надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
2: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое, Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
4: Юридический минимум НКО.
2: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте радио ВОС.
5: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС, очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Только что прозвучала песня Зиновия Бинкина и Виктора Гина «Распахни поскорее окно» в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Здравствуй, песня». И сегодня завершаем рассказ о творчестве композитора Зиновия Бинкина, который начали в прошлой передаче. В 70-е и 80-е годы композитор много сотрудничает с ВИА. «Самоцветы», «Синяя птица», «Рапсодия», «Пламя», «Поющие сердца», вокальные квартеты записывали его песни «Улыбка», «Советская песня», «Аккорд». Вот квартет «Аккорд» я и предлагаю нам с вами сейчас послушать, тем более, что его руководитель Зоя Марковна Харабадзе недавно ушла из жизни. Вспомним квартет «Аккорд». Я знаю, что многие любят этот коллектив. Прозвучит песня Зиновия Бинкина и Виталия Татаринова. Она так называется «Грустная песенка».

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Казани переизбран председатель татарской региональной организации ВОС. Ансамбль «Васильки» Нижегородской области стал обладателем гран-при международного конкурса «Белые крылья». Стартовал прием заявок на соискание премии мэра Москвы имени Николая Островского. В Башкирии издана книга о легендарном разведчике Даяне Мурзине шрифтом Брайля. В День Республики Карелия члены ВОС возложили цветы к вечному огню. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 3 июня в Казани состоялась 32-я отчетно-выборная конференция Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовал 51 делегат, представляющий 16 местных организаций. На учете в региональной организации состоит 5378 человек. В работе конференции приняли участие вице-президент ВОС Александр Коняев, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова, полномочный представитель президента ВОС в Уральском округе Мавзеля Юдина, а также участник специальной военной операции, член Казанской местной организации Александр Антонов. За 5 лет инвалиды по зрению получили 4660 единиц технических средств реабилитации и 5 собак-проводников. Трудоустроено 480 инвалидов по зрению, из них 352 человека в системе ВОС. В 2025 году татарская организация ВОС стала победителем Всероссийского кубка ВОС за вклад в развитие физической культуры и спорта. Поддержка организации составила более 100 миллионов рублей. По результатам голосования председателем татарской региональной организации ВОС на ближайшие 5 лет вновь избран Владимир Алексеевич Федорин. Делегатами на 24-й съезд ВОС избраны Владимир Федорин и генеральный директор предприятия «Электроконтакт» Денис Темников. 7 июня ансамбль «Васильки» Лысковского филиала предприятия «Автопровод» в Нижегородской области принял участие в международном конкурсе «Белые крылья» в Нижнем Новгороде. Коллектив недавно возглавила Елена Кондратьева, и сразу великолепный результат. Вокалисты стали обладателями гран-при этого вокального состязания. Артисты признались, что было очень волнительно. Новая сцена, строгое жюри, сотни талантливых участников. Но они постарались зажечь, и момент, когда объявили о победе, не забудут никогда. Руководитель Елена Кондратьева гордится своими участниками и верит, что это отличное начало общего яркого пути. Стартовал прием заявок на соискание премии мэра Москвы имени Николая Островского 2026 года. Заявочная кампания продлится до 14 сентября. Результаты объявят в декабре. Участниками конкурса могут стать художники, музыканты, писатели, дизайнеры и другие творческие люди с ограниченными возможностями здоровья, имеющие выдающиеся достижения в культуре и искусстве. Также могут участвовать люди без инвалидности, оказывающие существенную помощь и поддержку людям с инвалидностью. Премия присуждается в 10 номинациях. В 2025 году размер премии увеличился почти в 7 раз, со 150 тысяч до 1 миллиона рублей. Подать заявку можно в электронном виде на почту или очно в музее Николая Островского на Тверской улице. В тифлоиздательском отделе Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Тухватшина вышло в свет рельефно-графическое пособие «Легендарный разведчик, герой Великой Отечественной войны Даян Мурзин». Книга издана шрифтом Брайля для незрячих и укрупненным шрифтом для слабовидящих читателей, а также снабжена рельефно-графическими иллюстрациями. В книге рассказывается о создании партизанской бригады и деятельности советских разведчиков в 1944-1945 годах. Даян Мурзин – участник Великой Отечественной войны, отважный командир разведки в соединении знаменитого Ковпака. Он удостоен звания Героя Чехословакии и стал почетным гражданином Уфы и 16 городов Чехии, Словакии и Моравии. Новое издание уже поступило в фонд главной библиотеки и будет распределено по филиалам в городах республики. 8 июня, в День Республики Карелия, члены Карельской республиканской организации ВОС возложили цветы к мемориальному комплексу «Могила неизвестного солдата» с вечным огнем славы. Участники почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Каждый положенный к подножию мемориала цветок – это личное слово благодарности от тех, кто сегодня живет под мирным небом. Возложение цветов у вечного огня стало напоминанием о том, какой ценой дался мир. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.

0: российскими государственными библиотеками для слепых.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина Петровна. Ну, как всегда, мне всегда очень приятно бывать на Радио ВОС, и очень хорошая команда. Ну и, конечно, Марина Петровна всегда очень приветливо и здорово начинает разговор, и мне это нравится. Поэтому, дорогие друзья, да, я еще раз хочу поздравить всех работников библиотек, этих хранителей знаний и, наверное, дающих нам очень много различных пониманий, жизненных процессов, истории и развития общества, и, конечно, тех великих произведений, которые, в общем-то, хранятся в этих библиотеках. Поэтому всем хочется пожелать еще раз здоровья и мира, и чтобы было солнышко, и было много-много новых и замечательных произведений, как художественных, так и документальных, так и различных других жанров. Поэтому еще раз, дорогие хранители, с праздником вас! Всего вам самого доброго. Ну, а что сказать по библиотекам? Да мы всегда прекрасно с ними взаимодействовали. И, наверное, вот вы мне задаете вопрос, а я всегда начинаю вспоминать ту Красноярскую библиотеку, которую, в принципе, вот удалось построить благодаря, наверное, какому-то упрямству, упорству и в общем-то, помощи администрации города Красноярска и Красноярского края. Поэтому она сегодня действует, она очень доступна, она современна, это хорошее здание. В принципе, все то, что, наверное, соответствует сегодняшнему дню и тем задачам, которые она решает. Поэтому Красноярской библиотеке особый респект, конечно, Павлу Юрьевичу Пермякову. Я его очень уважаю, всей его команде. Ну и главное, что взаимодействие у нас всегда было замечательно. Здесь, на федеральном уровне, мы тоже взаимодействуем с библиотекой, прекрасно взаимодействуем. Началось хорошее взаимодействие с Министерством культуры и с кураторами вот этого направления работы. Поэтому я думаю, что нам нужно только это развивать. И развивать в хорошем, в замечательном варианте. Я думаю, что прежде всего в ближайшее время мы постараемся организовать какие-то встречи на уровне библиотеки и поговорить о концепции развития, в том числе и библиотечного дела, ну, проецируя его на развитие ВОС, на концепцию развития ВОС на следующие 5 лет после съезда. И, конечно, я думаю, что работник библиотек, Минкультуры придут, наверное, на наш съезд, и мы, в принципе, услышим, наверное, те хорошие предложения и варианты, которые войдут и в решение 24-го съезда Всероссийского общества слепых.
0: Владимир Васильевич, вчера мы с вами были на экскурсии в Музей Победы. Конечно, в первую очередь могли бы вы рассказать свои впечатления. И, конечно, скажите о том, что теперь наши радиослушатели из всех регионов могут видеть в том числе и вклад незрячих в Победу. Мы, конечно, говорим о незрячих слухачах. Какие у вас остались впечатления от этой встречи и, в принципе, от музея?
1: Вы знаете, я не первый раз там уже. Мы были 30 апреля этого года по акции «Честь имею». Проходили немножко другую, правда, экспозицию, но тоже очень такую, знаете, чувствительную. А здесь я могу сказать, что мы встретились с заместителем директора музея, вице-адмиралом Смуглиным Федором Савельевичем, который очень радушно нас принял. Он сам из Санкт-Петербурга, будем говорить, ленинградец, у него много блокадников среди родственников. И когда мы вот вручили ему нашу статуэтку слухача, вы знаете, я так понял, что у него комок к горлу подошел, и вот этот фильм «Они слышали смерть». Ну и главное, наверное, наша историческая книга, трехтомник, который мы вручили тоже, а там ведь очень много и документов, подлинных, настоящих документов, деятельности Всероссийского общества слепых в военные годы, именно в

0: Великую Отечественную войну. И это, конечно, я думаю, будет тем, наверное, очень хорошим вкладом в экспозиции вот этого музея, вот этой жизни тех военных лет, когда даже наши незрячие делали все для фронта, все для победы. И мы старались, в общем-то, помочь нашему государству, Советскому Союзу. И, в общем-то, тогда отдавали не просто вот трудовые будни, но и свои жизни на то, чтобы спасать жизни других. Вот как наши доблестные слухачи и наш исторический памятник этим людям, которые сегодня в городе-памятнике Санкт-Петербург. Я могу сказать, это один из важнейших, наверное, реальных моментов жизни Всероссийского общества слепых за последние 5 лет. Это история, которая будет, ну, в веках. И это главное. Мы сделали этот памятник для того, чтобы никто не забыт и ничто не забыто. Этот девиз звучал в России еще более уверенно и еще более четко. И мы понимаем, что это будет надолго. И это поможет тем незрячим людям, которые узнают об истории этого памятника. Я думаю, что там будут свои акции, наверное, свои мероприятия, которые будет проводить Санкт-Петербургская организация, будет проводить Всероссийское общество слепых, будет проводить та же самая Санкт-Петербургская библиотека, которая находится рядом. Поэтому это важнейшее, наверное, историческое событие в жизни Всероссийского общества слепых. Я считаю, наверное, на уровне той великой государственной награды, которую мы получили к своему 50-летию. Вот к столетию мы сделали этот прекрасный и замечательный памятник как знак доблести слепых и их служения Родине.
1: Владимир Васильевич, несмотря на такую насыщенность событиями, все-таки во Всероссийском обществе слепых продолжается отчетно-выборная кампания. Уже совсем немного регионов остались, где еще они не прошли данные мероприятия. Как вы оцениваете результаты отчетно-выборной конференции, и что вы можете уже сегодня рассказать о подготовке к съезду и к тому форуму, который будет предшествовать самому важному событию этого года в нашей организации?
0: Ну, вы знаете, Марина Петровна, отчетно-выборная кампания, ну, наверное, это проекция того общества, которое у нас сегодня живет в России. И тех, наверное, вопросов, проблем, конечно, ее проведение. То есть разные мнения, есть разные, наверное, технологии предвыборные, которые, в общем-то, и у нас тоже демонстрируются, особенно в социальных сетях, в интернете. Ну, я бы хотел сказать только одно. Я прошел многие конференции лично сам. Я сам, в общем-то, разговариваю с избранными председателями, как правило, их поздравляю. Поздравляю людей, которые, в общем-то, на этих конференциях работали с этими большими событиями, которые есть у нас. Ну и главное, что мы уже провели 84% всех отчетно-выборных конференций. Избраны, вот вы знаете, так получилось, что 84 делегата на 24-й съезд. Люди это разные, люди со своими мнениями, выражениями своих, так сказать, вариантов чувств, наверное, знаний, и которые, в общем-то, стремятся все, чтобы в обществе было лучше, в том числе и во всероссийском нашем обществе было лучше, чтобы мы могли развиваться. Я очень хорошо понимаю эту ситуацию, и, в принципе, у меня нет никогда никакой ни обиды, ни мести или еще чего-то к людям, которые, в принципе, критикуют какую-то мою позицию, хозяйственную деятельность и все остальное, вплоть до каких-то различных там на государственном уровне и на всяком. Наверное, это отчетно-выборная кампания. Я могу сказать, она идет планово, четко. Мы достаточно подработали документов, и даже вот по тому уставу, который так широко не обсуждался, как вот устав 20, который мы будем принимать на 24-м съезде, В общем-то, реально у нас пока все идет очень спокойно. Есть вопросы, возникают, как и с Минюстом бывают. Там вот возник такой вопрос, что человек был отстранен нашей, так сказать, службой налоговой, да. Но вот реально нашли выход, уже исполняющий обязанности работает и, в общем-то, делает свое дело также и в других вариантах. Но главное, что делегаты избраны, главное, что избран руководящий орган, постоянно действующий, есть исполняющие обязанности, которые приведут к тому, что, я думаю, пройдут дополнительные конференции отчетно-выборные и решится вся проблема, которая, в общем-то, возникла из-за каких-то, бывает, естественных причин, ну и так далее. То есть вот варианты такие. Поэтому работа, я могу сказать, нормальная. Крымская конференция вот недавно прошла. Поддержка Владимира Васильевича Гутовского 100%. Прошла Севастопольская, такая же история. Вот, ну, я хочу сказать, что на новых территориях прошла Запорожская конференция отчетно-выборная в Запорожье. 100% избрали Примака и, в общем-то, на съезд выдвинули, я считаю, очень достойного человека, директора предприятия Мелитопольского. Это важный, наверное, момент. В общем-то, там есть проблемы с собственностью, с имуществом. И, наверное, вот эти люди должны до нас донести все вопросы. Сегодня готовятся конференции в Донбассе, ну и, естественно, в Луганской республике. Я думаю, все пройдет штатно, и особых проблем не будет. Да, сегодня конференция в Херсоне еще Петра Ивановича Булгакова. Мы с ним разговаривали, ну, все нормально. Там Юрий Серафимович и Иван Станиславович Захарченков, вот директор Мелитопольского предприятия, они туда выехали. И там, в общем-то, работают сегодня, я думаю, тоже все сложится как надо.
1: В завершении интервью, Владимир Васильевич, хотела бы вам задать такой вопрос. Много дискуссий сегодня ведется по вопросу цифровых технологий и искусственного интеллекта. Могли бы вы немного приоткрыть завесу тайны для наших радиослушателей? Какие сервисы, какие приложения используете лично вы? Какие ваши самые любимые сервисы? И как часто вы используете искусственный интеллект в своей работе?
0: Вот вы знаете, с искусственным интеллектом у меня не все в порядке. Я еще как-то к нему отношусь с настороженностью, потому что реально, ну, использовать его, говорят, он иногда выходит из-под контроля и может от твоего имени там наделать всяких сообщений таких, что, в общем-то, не хотелось бы. Наверное, тем людям, которые это получают, и не хотелось бы и мне, чтобы они были. Поэтому я вот здесь могу сказать, я осторожничаю, пока только знакомлюсь, понимая, что, наверное, это пока вот, знаете, такое предварительное знакомство. А с приложениями, ну, вы знаете, я пользуюсь нашей библиотекой АВ-3715, Яндекс книги, и очень хорошо сделано, и, кстати, вот на тарифе, который мы от общества слепых распространяем, это библиотека бесплатная Яндекс.Книги. И очень хорошая, я могу сказать, здесь заслуга нашего Анатолия Попко, который очень много сделал для этой библиотеки. Очень хорошая подборка литературы, очень доступна. Мне очень нравится, я могу сказать. И сами записи книг такие, вы знаете, сопровождаются музыкальными различными вариантами. Это не просто начитывание. И там можно почитать чисто полистав странички и строки, а можно и аудиокниги почитать очень хорошо. Я под впечатлением, мне нравится. Ну и наша библиотека замечательна тоже, АВ-3715, она хорошо звучит, хорошо работает, и слава богу, что она есть. Но я тоже помню, что там Анатолий Попко тоже стоял у ее истоков. Поэтому то, что касается книг, ну, Логос ВОС у нас старается, и мы, в общем-то, всегда добиваемся того, что «Единая Россия» поддерживает все наши инициативы. Даже Валентина Ивановна Матвиенко, Володин, вот руководители федеральных, так сказать, законодательных органов, всегда очень трепетно относятся к тому, что там какие-то деньги урезаются, а потом все это сразу буквально восстанавливается, и мы очень благодарны этим людям, что они заботятся о нашей грамотности, зная, что незрячие очень много читают, это, наверное, самая читающая часть населения России, и мы, в общем-то, в этом вопросе, конечно, работаем. Ну и хочется сказать, что очень много вот, кстати, в Яндекс.Книгах Владимира Медынского, его передач, и вы знаете, вот исторических таких моментов я просто вот восхищен, и мне очень нравится он как рассказчик, как человек, который доносит, наверное, те исторические определенные процессы до своих слушателей. Это очень здорово. Вы знаете, я просто всегда и на телевизоре смотрю его передачи, и вот в Яндекс.Книгах я тоже очень много читаю про разных исторических деятелей России в разные годы. Вот это все дает очень хорошую информацию. А так, войсовер, ну, в Максе я живу уже сегодня, и каналы у меня есть там в Максе, и православные, и новостные. Ну и, естественно, стараюсь с утра отправить всем с добрым утром, что у нас все нормально, президент действует, и, в принципе, люди тоже мне отвечают, в том числе и вы, Марина Петровна. Так что я понимаю, что мы все на посту, и у нас идет работа. Что касается телеграма, ну, к сожалению, вот у меня была телега, обновилась и пропала, так сказать. Ну, и телеграм тоже не работает. Ну, WhatsApp сейчас периодами вдруг начинает работать. Ну, вот по ситуации и в нем иногда я тоже пользуюсь им, и, в общем-то, разбираемся. Что касается еще цифровых технологий, сегодня готовится новый стандарт от Риакомпа. Там участвуют в разработке очень хорошие наши айтишники. Я думаю, что мы его сделаем нормальным, хорошим вариантом для того, чтобы все-таки он соответствовал букве сегодняшнего времени и, наверное, был немножко на перспективу прописан тоже для того, чтобы, ну, в принципе, по нему прожить хотя бы какие-то годы впереди. Вот таким образом. Ну и нужно сказать, что у нас есть такая интересная новость, что в январе месяце Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в техническом перечне средств реабилитации, ну, в общем-то, сделали очень хороший момент. 7 лет пользования строкой Брайля. Раньше она была бессрочна. Вот как Робин, как другие, там есть еще некоторые моменты. А теперь на 7 лет. Ну, то есть человек, закончив там какое-то предварительное, наверное, образование, школу, уже может рассчитывать, что для работы, если он избирает вот этот вариант, брайлевская строка будет ему выдаваться обновленная через каждые 7 лет.
1: Это хорошая новость. Что бы вы, Владимир Васильевич, пожелали нашим радиослушателям в начале летнего сезона?
0: А вы знаете, лето — это маленькая жизнь, как говорится, да? Ну, естественно, это, наверное, самые замечательные и светлые воспоминания об отдыхе, о тех прекрасных теплых деньках, о цветах, о фруктах, ну, и, конечно, о море. Ну, наверное, кто, в общем-то, какой отдых любит. Но я хочу сказать, это просто должно быть очень радостно, приятно и, знаете, создавать такое чувство счастья у человека, что он живет, что он радуется этому миру, солнцу, небу, этому теплу, ну и всем тем радостям, которые несет нам летний прекрасный теплый период. Период отпусков, период отдыха. Ну и, конечно, те, кто работают, тоже успевают наслаждаться, наверное, и в вечернее время, и днем в каких-то моментах, в общем-то, этим прекрасным временем. Поэтому я считаю, что, дорогие мои, всем прекрасного лета 2026, ну и до встречи где-то осенью, в конце сентября месяца. на форуме, который будет посвящен концепции, прежде всего, развития Всероссийского общества слепых на следующие 5 лет и уставу ВОС. И там будут заседания Центрального управления и Совета директоров, и мы, в общем-то, с вами пообсуждаем всю ту проблематику, которая нас ждет впереди.
1: Владимир Васильевич, это интервью будет звучать в эфире Радио ВОС 1 июня, День защиты детей. Конечно, не можем вас не попросить обратиться также к учащимся специальных школ для незрячих, детей незрячих, ну, всех, кто нас слушает, а также и активистов региональных организаций, маленьких, есть и такие в регионах, чтобы вы сказали детям.
0: Вы знаете, я хочу поздравить, наверное, всех наших детей, которые в нашей организации, а вообще детей России, с этим замечательным и прекрасным днем. Я знаю, в этот день, конечно, будет очень много различных прекрасных мероприятий, как и театральных постановок, как каких-то форумов, встреч и, конечно, общения. Поэтому что хочется пожелать? Чтобы детство было светлым, замечательным, чтобы мечты сбывались, и, конечно, был мир, и солнце, и счастье. И рядом всегда были мама и папа, и все любимые, родные, бабушки, дедушки, чтобы все в жизни сбывалось, дорогие мои деточки, чтобы вам было счастье в этом мире.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
2: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. Турецкий марш. Вольфганг Амадей Моцарт. В 1783 году Вольфганг Амадей Моцарт написал музыкальную композицию под названием «Соната для фортепиано номер 11 ля мажор», состоявшую из 3 частей. Первая часть – тема с вариациями «Анданте грациоза», вторая часть – «Минуэт», третья и заключительная часть – «Ронда алла турка» – турецкая ронда, ронда в турецком стиле. Впервые ноты этой сонаты были изданы в австрийской столице – Вене, музыкальным издательством «Artaria and Company» в 1784 году. Как только ее стали исполнять различные австрийские музыканты, первую и вторую части сонаты номер 11 сразу же как бы отбросили за ненадобностью и забыли. Зато третья часть, «Ронда алла турка», приобрела гигантскую популярность. При этом и музыканты, и слушатели по общему согласию самовольно переименовали турецкое «Ронда» в «Турецкий марш». И это название закрепилось за данным произведением и стало общепринятым. Почему так произошло? Дело в том, что звуки турецкого ронда сразу же напомнили австрийцам хорошо знакомое звучание турецких военных маршей. Стилистика у произведения Моцарта была точно такая же. Турция и Австрия были давними и злейшими врагами и воевали с перерывами с начала XVI по конец XVIII века. Однако, несмотря на такую постоянную вражду, у австрийцев был сильнейший интерес и к турецкой культуре вообще, и к турецкой музыке в частности. Впервые австрийцы познакомились с игрой турецких музыкантов в 1699 году, когда в Вену прибыла турецкая делегация, чтобы отпраздновать заключение Карловицкого мирного договора, завершившего очередную австро-турецкую войну, продолжавшуюся 16 лет. Охрану делегации Османской империи несли янычары. И вместе с другими янычарами делегацию сопровождал янычарский военный оркестр, который дал несколько публичных концертов для жителей Вены. австрийцы пришли от янычарской музыки в такой восторг, что многие австрийские музыканты стали пытаться имитировать турецкую музыку на европейских музыкальных инструментах. И даже появились фальшивые турецкие оркестры. Когда коренные австрияки надевали на себя янычарскую одежду и играли на привезенных из Турции инструментах. И никакие последующие австро-турецкие войны не смогли уничтожить любовь австрийцев к турецкой музыке. Дошло даже до того, что в 1741 году австрийское правительство обратилось к турецкому с просьбой прислать турецкие музыкальные инструменты для императорского придворного оркестра. Инструменты были присланы. Кроме того, фортепиано в Австрии стали делать со специальной янычарской педалью, позволявшей приблизительно имитировать звучание турецкого барабана. Чем же так зацепила австрийцев янычарская музыка? В первую очередь, своей необычностью. Турецкие марши меньше всего на свете похожи на привычные европейские. Это очень живая, бодрая, веселая музыка. Под нее можно делать все, что угодно, но вот чтобы ходить строем и маршировать по плацу, она как бы не совсем для этого подходит. И действительно, турецкие янычары никогда под музыку строем не ходили. Музыку играли перед боем, во время боя и после боя, чтобы отпраздновать победу, а также во время торжественных мероприятий. И красивая церемония, и прекрасная музыка – все это производило настолько мощное впечатление на австрийцев, да и на других европейцев, что даже после того, как в 1826 году турецкий султан Махмуд II по внутриполитическим соображениям ликвидировал янычарский корпус вместе с оркестрами и запретил их музыку, в Европе вплоть до конца XIX века продолжали выступать янычарские оркестры, и европейская публика с удовольствием собиралась послушать зажигательные турецкие марши. Когда Вольфганг Амадей Моцарт писал «Турецкое рондо», он переложил традиционную оркестровую турецкую военную музыку для исполнения на фортепиано, в результате чего ее стало возможно исполнять и не собирая огромный янычарский оркестр в любом доме, где был рояль или пианино. Учитывая, что современные турецкие военные оркестры, восстановленные в турецкой армии в 1952 году, играют в основном в европейском стиле, представить себе звучание настоящего янычарского оркестра хотя бы приблизительно можно только послушав турецкое рондо, турецкий марш Моцарта. Но при этом все же следует учитывать, что на современных фортепиано нет янычарской педали, которая была на фортепиано во времена Моцарта. Поэтому в ту пору турецкий марш в фортепианном исполнении звучал все же не совсем так, как он звучит сейчас. История умалчивает о том, как Моцарт отнесся к тому, что восхищенная публика переименовала его турецкое рондо в турецкий марш. В конце жизни композитор очень много работал, и, скорее всего, ему было не до этого, ведь он никогда не называл «Рондо Алла Турка» своим главным произведением. Это был всего лишь незначительный эпизод в его творческой деятельности. Однако у народа мнение совсем иное. Если сейчас попросить кого-нибудь быстро навскидку назвать, какую музыку написал Моцарт, чаще всего называют именно турецкий марш. Примечательно, что Моцарта очень любят в Турции. Там это самый известный среди западных композиторов-классиков. В Стамбуле проводится ежегодный фестиваль классической музыки имени Моцарта. В некоторых стамбульских школах мелодию турецкого марша даже используют вместо школьного звонка. Считается, что у музыки Моцарта есть лечебный эффект, и она помогает предотвращать стрессы у детей. Любителям музыки, по большому счету, безразлично, как правильно называется самая знаменитая мелодия Моцарта, турецкая ронда или турецкий марш. Это вечная музыка, слушать которую не перестанут никогда.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС. Специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается аудиоверсия заседания Совета ветеранов при Центральном правлении Всероссийского общества слепых.
2: Уважаемые коллеги, мы сегодня собрались на основании принятого решения Центральным правлением о проведении очередного заседания Совета ветеранов. И наше мероприятие, оно должно быть направлено прежде всего на подведение итогов работы 2025 года. Я думаю, здесь мы предоставим слово президенту Всероссийского общества слепых Владимиру Васильевичу Сипкину. Это будет правильно, потому что все организационные мероприятия, которые проходили в рамках тех программ, которые были реализованы к 80-летию победы советского народа над фашистской Германией, они проходили через непосредственно аппарат президента, и согласование проходило, конечно, на уровне президента Всероссийского общества слепых. Далее, конечно, наш разговор состоится на тему тех событий, которые происходят сейчас в зоне специальной военной операции. Нас будет интересовать не политические вещи и не театр военных действий. Мы не будем обсуждать решения политиков и военных. Наша задача будет заключаться в следующем. Люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию в результате полученных ранений или заболеваний, на сегодняшний день имеют определенные проблемы, которые требуют серьезных реабилитационных мероприятий. И, конечно же, здесь роль Всероссийского общества слепых, накопленный десятилетиями опыт, начиная от Великой Отечественной войны и далее, работы с данной категорией, дает нам все основания обсуждать эти вопросы, рекомендовать наиболее перспективные наработки, ну и, конечно, быть, наверное, одним из самых серьезных партнеров и помощников государства в решении этих вопросов. Конечно же, мы обязательно коснемся вопросов и трудоустройств, что очень важно, потому что проведение любых реабилитационных мероприятий – это только часть той работы, которая готовит человеку к довольно серьезным жизненным ситуациям. А это прежде всего и семьи, и формирование семей, это и материальная составляющая. Конечно же, это и заработная плата, которую получает человек за счет своего собственного труда, чувствуя себя необходимым, нужным и самостоятельным. Ну и, конечно же, это и те белые пятна, может быть, в законодательстве, которые, на ваш взгляд, существуют сегодня, дающие нам основания формировать предложения для дальнейшей работы с органами законодательной власти, как регионального, так и федерального уровня. Вот, наверное, этот блок вопросов, все равно все-таки у нас сформирована повестка. Я обрисовал общую канву нашего обсуждения, вот всех вопросов, которые сформированы в рамках этой повестки. Мы чуть ее изменим. Я думаю, Валерий Яковлевич, вы ее зачитайте сейчас, а мы уже по ходу тогда пойдем. Да, давайте, наверное, с того начнем, кто у нас присутствует сегодня, кого нет.
3: Уважаемые коллеги, докладываю список членов Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС и приглашенных, присутствующих на заседании Совета ветеранов 30 апреля 2026 года. Президент ВОС Сипкин Владимир Васильевич, председатель Совета ветеранов Шивцев Владимир Сергеевич, Гациев Батрас Ибрагимович, председатель Северо-Осетинской региональной организации, Дубовик Сергей Матвеевич, полномочный представитель президента ВОС в Северо-Кавказском федеральном округе, член Центрального правления ВОС, председатель Карачаево-Черкесской региональной организации. Иванова Галина Ильинична, ветеран ВОС, заслуженный работник социального обеспечения Российской Федерации, город Москва. Медведева Наталья Валентиновна, секретарь Можайской местной организации Московской областной организации ВОС, председатель Совета ветеранов Московской областной организации ВОС. Агаркова Алла Сергеевна, директор Центрального музея ВОС имени Бориса Владимировича Зимина. Прудкова Валентина Ивановна, член Центрального правления ВОС, председатель Красноярской региональной организации ВОС. Сарычев Николай Александрович, полномочный представитель президента ВОС в Центральном федеральном округе, член Центрального правления ВОС, председатель Липецкой региональной организации ВОС. Смелков Леонид Федорович, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Всероссийского общества слепых, член правления Удмуртской региональной организации ВОС. Часовская Тамара Викторовна, председатель Нижнекамской местной организации ВОС, Татарской региональной организации ВОС. Шахманов Жахфар Абдулханович, почетный член ВОС, председатель Совета ветеранов при правлении Московской городской организации ВОС. Также присутствует представитель прессы.
2: Спасибо. Ну, я по повестке, Валерий Яковлевич, с учетом тех изменений, которые я предложил, ну, вы все равно зачитайте повестку.
3: Предлагаемая повестка дня. Первый вопрос. Отчет о работе Совета ветеранов за 2025 год. Второй вопрос. Об опыте работы Всероссийского общества слепых в реабилитации инвалидов по зрению, получивших ранения в ходе СВО. Третий вопрос. Изменения в законодательстве Российской Федерации в части социальной защиты инвалидов и участников СВО. Четвертый вопрос. Взаимодействие с фондом «Защитники Отечества». Докладчики и выступающие по решению Совета.
2: Ну, я думаю, те предложения, которые от меня поступили, вы поддерживаете.
4: Принимаю.
2: Спасибо большое. Тогда приступаем к нашей работе с учетом той повестки, которая озвучена. И я хотел бы предложить слово Владимиру Васильевичу Сипкину. Именно как раз его выступление, оно и коснется того объема работы, который проделан Всероссийским обществом слепых в преддверии подготовки к проведению крупных мероприятий, связанных с 9 мая прошлого года, 80-летием Победы, и те мероприятия, которые проходили с федеральной такой подсветкой. Почему? Потому что они были крупными, знаковыми, заметными. И, наверное, и руководители региональных организаций могут поделиться своими впечатлениями, как эти мероприятия проходили на уровне регионов и муниципальных образований. Потому что эта дата, она не обошла ни одну из наших общественных организаций, да и всех общественных объединений нашей страны. Владимир Васильевич, вам слово.
5: Спасибо, Владимир Сергеевич. Уважаемые участники сегодняшнего нашего заседания, мне бы хотелось прежде всего отметить, да, прошлый 2025 год у нас был, конечно, юбилейных и во всех отношениях. Это и 80-летие Великой Победы над фашистской Германией, это и тот юбилей Всероссийского общества слепых, который мы с вами провели в столетие нашей организации. Ну и я думаю, что вся та работа, которая проводилась на уровне аппарата управления Всероссийского общества слепых и в региональных организациях, центральным правлением Всероссийского общества слепых, все те решения мы выполнили, потому что реально мы начали работать по «Салюту Победы». Такой фестиваль у нас был, «Салют Победы». Ну, естественно, во всех практически регионах, во всех наших организациях прошли памятные для этого момента мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы. И во многих регионах были возложены цветы к памятникам, так сказать, погибшим людям, памятным местам. Ну и я могу сказать, что два финала в Ульяновске и в Красноярске, то же самое, проводились на высоком уровне, были отмечены выступлениями артистов, поздравлениями ветеранов. Ну и, естественно, все то, что было собрано в определенных регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала, и также Поволжский, Центральный регион, Южный регион, мы с вами в принципе, выплеснули вот в этих, будем говорить, мероприятиях, фестивалей и, естественно, при возложении цветов. Большой финал, который был в Москве, посвященный салюту Победы, мы с вами, в общем-то, возложили цветы к памятнику неизвестному солдату. Очень хорошо к нам отнеслась комендатура Кремля и комендатура Москвы. Все было сделано на самом высочайшем уровне возложения, как и при возложении цветов, которые обделает президент Российской Федерации, все должностные лица и гости Москвы, которые бывают из-за рубежа. Все вот эти моменты, я еще раз хочу сказать, практически прошли без всяких проблем. И самое главное, что мы привлекали очень много участников СВО к этим мероприятиям. И реально все это дает свои результаты. Огромная работа с ветеранами, которую проводят местные региональные организации. Ну и, конечно, мы стараемся в этом вопросе помогать. Я думаю, что она действительно дает свои плоды, и ветераны понимают и слышат, что на уровне отчетно-выборной кампании уже этого года их голоса слышны. Они, в принципе, участвуют в жизни и работе нашей организации, возглавляют различные наши комиссии и, в общем-то, передают свой, будем говорить, не, наверное, такой очень большой опыт, когда из одного, да, устройства государства мы попали в другое. И, в общем-то, молодым людям, ну и, естественно, те вопросы патриотического воспитания, которые мы с вами проводим вот благодаря вот этим акциям, и мы поняли, что эти акции необходимы, мы, в принципе, идем по правильному пути. Были у нас акции на Истринском рубеже, мы с Владимиром Сергеевичем там были тоже. Были у нас акции

0: и в Ржеве, там, где, в принципе, ну, легла наша родная Красноярская дивизия в полном составе, и до сих пор выходят останки, всякие, в общем-то, предметы времен войны. Земля это на многих участках выбрасывает, и, в общем-то, по вариантам, ну, вот идут раскопки. Я очень благодарен Владимиру Сергеевичу за его информацию, когда в Монино был дан старт вот поисковикам этого года, и Владимир Сергеевич их очень тепло приветствовал и подтвердил важность вот этой работы. Многие имена восстанавливаются на памятниках тех людей, которые, в общем-то, погибли, и их места захоронения были неизвестны. Это и Ольга Занко тоже работает вот с волонтерами Победы, и Владимир Сергеевич. И, в общем-то, уже многие люди обрели, так сказать, своих близких там, где они бы захоронены, и там нанесены на этих стелах памятных, на этих памятниках их имена. Это очень большая работа, которую проводят наши депутаты, ну и, естественно, волонтеры, поисковики. Ну и реально мы с вами тоже сделали очень большой такой вклад, наверное, с учетом того, что наш памятник слухачам, который мы открыли в 2024 году, это историческое, будем говорить, значение имеет, так как вы сами понимаете, что в принципе в мире такого нет. А в России есть. И в городе памятники, Санкт-Петербург. Я могу сказать, что создан памятник незрячим слухачам, которые спасали во время блокады десятки тысяч жизней людей, блокадников, военных, для того, чтобы, в общем-то, все-таки победить в той страшной и очень серьезной войне, которая действительно создала прецедент геноцида людского населения Советского Союза во многих регионах. И мы с вами сегодня понимаем, что возник новый праздник 19 апреля, день геноцида. Наверное, не праздник, а памятный день, день геноцида вот на территории Советского Союза. Вот. Поэтому, коллеги, я хочу сказать, что ветеранские организации, которые созданы, как правило, во всех региональных организациях, тоже работают и работают довольно успешно. Они защищают интересы своих подопечных и посещают их на дому. И, конечно, поздравления, и организуют поздравления и от органов власти, и какие-то, в общем-то, определенные рода подарки и все остальное. Но мы тоже постарались вам немножко сделать приятное. Я думаю, что должны были получить уже подарок от Всероссийского общества слепых, наш Центральный совет ветеранов. Ну и самое главное, что, в принципе, Наталья Валентиновна и вот та команда, которая работает, Владимир Сергеевич, Ирина Поленова, все, в принципе, те вопросы, возникающие по инвалидам по зрению, начинают решать. У нас, я не знаю, там есть вопрос по СВО, я могу дополнительно сказать, но реально еще раз могу сказать, что очень много мероприятий именно патриотического, именно посвященного ветеранам было проведено. У меня единственная сейчас просьба есть ко всем ветеранам и к нашей ветеранской организации. Ну, мы очень много награждали людей, в том числе и ветеранов наших. Если у нас кто-то вдруг остался незамеченным, не стесняйтесь, подавайте документы, мы рассмотрим. Я думаю, на центральном правлении обязательно награда, как говорится, будет вручена. Это к столетию Всероссийского общества слепых. Ну и различные другие знаки, почетный член ВОС, которым мы, как правило, награждаем тех людей, ветеранов, которые с нами тесно взаимодействуют и помогают нам, даже не являясь инвалидами по зрению. Вот таким образом, коллеги, строилась работа. Если есть ко мне вопросы, пожалуйста.
1: Я думаю, мы поступим каким образом, Владимир Васильевич? Мы в ходе обсуждения всей повестки затронем ряд вопросов, начиная и от той деятельности, которая была проведена в период 2025 года, с учетом тех серьезных, больших мероприятий, которые, еще раз повторяюсь, получили очень серьезное освещение на федеральном уровне. Вот даже если взять памятник, открытый в Санкт-Петербурге, для многих это было откровение. В том числе и для руководителей государства, правительства, руководителей регионов. Потому что, передавая копию этого памятника руководителю регионального парламента Московской области, честно говоря, он настолько душевно отозвался об этом. Во-первых, о правильности принятия этого решения. Во-вторых, о значимой странице в истории страны, когда действительно все государство, все проживающие в этом государстве стали на его защиту, независимо, в каком бы состоянии они ни находились. Что на сегодняшний день не всегда соответствует той действительности, которая была в годы Великой Отечественной войны. Уважаемые друзья, да, действительно, прошло мероприятие в Монино, где был дан старт вахты памяти и открытие поискового сезона 2026. Только Московской области, это 112 поисковых отрядов, более 3500 бойцов и командиров этих отрядов. И основная работа, которая будет проводиться с поисковыми отрядами в этом году, она посвящена все-таки тематике 85-летия контрнаступления под Москвой, начала Великой Отечественной войны. Соответственно, поисковые отряды будут работать на территории Московской области. У нас уже есть план перезахоронения останков, которые были подняты поисковиками в период 2025 года. Эти мероприятия будут проходить в Русском муниципальном округе, Клин, Наро-Фоминск, Волоколамск, то есть те места, Истра, где проходили наиболее ожесточенные сражения. И, конечно же, когда происходят эти мероприятия, прежде всего, ну, чисто со стороны человека, который переживает душевно за то, что происходило, и за то, что эта работа проведена, и найдены останки наших бойцов и командиров, и тем более, когда удается найти еще и жетоны, то есть сведения о погибшем, но это настолько дорогого стоит. И, пользуясь случаем, я хотел бы сейчас объявить минуту молчания в память всех ветеранов Великой Отечественной войны. Их осталось очень мало. Московская область, реально воевавших на передке, осталось на сегодняшний день 354 человека. 8 миллионов 700 тысяч населения. Можно себе представить, всех, кто приравнен, это с учетом блокадников, тех, кто был в осажденных городах Севастополь и Сталинград, это, конечно, Ленинград. Всего осталось живых свидетелей того времени чуть более 14 тысяч. Это территория Московской области. Поэтому хотелось бы объявить минуту молчания в память всех погибших, умерших, ушедших из жизни, в том числе и наших коллег, которые не дожили до сегодняшнего дня, до заседания этого совета.
2: Спасибо, прошу.
1: Продолжаем нашу работу. Конечно, Великая Отечественная война, послевоенная история, она все-таки является основой формирования, патриотического формирования нашего населения, нашего духа. И все события, которые бы ни происходили, это и Корея, и Вьетнам, это и Афганистан, это все конфликты, которые происходили на Востоке, в Африке, в других точках нашей планеты, везде и всегда русский солдат показывал себя с самой лучшей стороны. Независимо, еще раз повторяюсь, от времени, изменения политической ситуации в стране. У нас у военных всегда разговор идет о том, за что вы воюете? За свое родное отечество, за свою родную землю. Вот, наверное, это правильная постановка вопроса. И то, что сейчас происходит в зоне специальной военной операции, разные трактовки. Еще раз повторяюсь, есть злобные языки, которые пытаются очернить и принятые решения, и ситуацию реальную на сегодняшний день происходящую. Кому-то кажется медленно, кому-то кажется не так себя ведут там военные. Политики неправильные решения принимают. Еще раз повторяюсь, делается самое главное. Первое

0: есть принятые решения, четко обозначенные, формулировки не требуют каких-либо видоизменений, трактований. Вопрос времени, ну, наверное, это все-таки соотношение возможностей, потерь, которые могут быть как из числа военных, так и гражданского населения с обоих сторон. Поэтому, взвешивая все «за» и «против», на сегодняшний день выполняется поставленная задача. И она будет выполнена в любом случае. В конечном итоге любая война заканчивается, где бы она ни была, где бы ни происходило, она заканчивается за столом переговоров, когда дипломаты ставят точку непосредственно в тех или иных событиях. Но за всем этим главное – люди. Вот человеческий фактор, он является, наверное, самым основным и основоопределяющим. И люди, которые на сегодняшний день выполняют поставленные задачи, они требуют особого внимания. Может быть, нам, тем, кто прошел Афганистан, Чечню, маленько обидно, то, что нас забывают, задвинули куда-то там на второй план. Наверное, все-таки это веяние времени, и здесь рано или поздно мы подойдем к тем предложениям, которые были сформулированы в законодательстве, а именно – у нас есть единое юридическое понятие «ветеран боевых действий».
1: Да.
0: Этот статус получает человек, который выполняет поставленные задачи в зоне боевых действий, независимо, где бы это ни происходило. И сразу могу сказать, что эти предложения, они формулировались в том числе и в кругу сидящих здесь людей. Почему? Потому что изначально было понятно, что нужен системный подход в рамках реализации любых программ, которые есть на уровне, принимаются на уровне государства. И эта система должна быть четкой и понятной. Это система, которая не требует каких-то коренных изменений. Она не должна подстраиваться под те локальные ситуации, которые происходят. То есть государство должно выработать систему, в рамках которой любой человек, выполняющий поставленные задачи по защите своего отечества, он должен четко понимать. У него будут меры социальной поддержки, его семья будет поддержана, и память о нем сохранится в нашем государстве. И вот поэтому здесь наша-то задача заключалась в том, что накопленный опыт Всероссийским обществом слепых в реабилитации тех людей, которые с оружием в руках отстаивали интересы нашей страны, а человек в погонах с оружием в руках – это последний аргумент. Все. Это тогда, когда дипломаты уже не справились со своей задачей. То есть все вопросы по убеждению, они не привели к положительному результату, встает военный человек. И, наверное, задача-то как раз государства была обратиться к помощи и поддержке общественных объединений, которые накопили достаточно серьезный опыт на протяжении десятилетий, и, используя этот опыт, двигаться дальше по выстраиванию системы, реабилитационной системы, мер социальной поддержки разных, еще раз говорю, это и тех, кто воюет, тех, кто на сегодняшний день отвоевал, получил проблемы, связанные с его состоянием здоровья, ну и, конечно, семьи, которые требуют особого внимания. Почему? Потому что если человек погиб, то, соответственно, есть дети, есть жены, есть матери, отцы. Все это требует особого подхода. И, наверное, за последнее время в рамках принятых мер на уровне федеральном, региональном, региональных, я бы так сказал, муниципальных в том числе, потому что принимаются решения на муниципальном уровне, все это начинает выстраиваться в систему. Что на сегодняшний день обозначает эта система? Во-первых, это создание реабилитационных центров. Профильных реабилитационных центров, которые дают возможность оказать содействие ребятам, получившим тяжелые ранения. Это касается опорно-двигательного аппарата, это касается зрения, слуха. И вот тут как раз накопленный опыт организациями дает возможность не только создать, то есть построить здание, реабилитационный центр, но и наполнить его специалистами, которые понимают, чем они занимаются. Ведь создать условия – это одно, и в то же время надо опираться на методические материалы, которые дают возможность реально поднять человека. Когда хорошо кормят, когда чистая постель, когда с тобой занимаются, возят на различного рода мероприятия, это все прекрасно. Но это когда-то заканчивается, и человек, выходя за порог реабилитационных комплексов, он сталкивается с реалиями жизни.

Два реабилитационных центра. Это реабилитационный центр Ясенки, который занимается в основе теми ребятами, которые получили проблемы, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Это Мещерякова центр в Сергиево Посаде. Он занимается проблемами тех ребят, которые имеют на сегодняшний день ранения, повлиявшие на их зрение и слух. И, конечно же, учет накопленного опыта Всероссийским обществом слепых, а это и взаимоотношения с реабилитационными центрами, они дают основания на сегодняшний день говорить о том, что хорошо, что плохо, что взято, что на сегодняшний день не использовано еще, где мы можем помогать друг другу в решении тех вопросов, которые касаются жизнедеятельности дальнейшего человека. Два протезно-ортопедических предприятия. Это в Коломне и во Фрязино. Еще сейчас открыли. И еще один реабилитационный центр сделали. Он пансионного такого типа для тех ребят, которые на сегодняшний день находятся в тяжелейшей ситуации, тяжелейшее ранение, за которым требуется постоянный уход, то есть круглосуточно. И самое главное заключается, наверное, в том, что при любых ситуациях, которые складываются в жизни, не сложилось с семьей, человек лежащий, проблема со здоровьем в результате полученных ранений, что такая система существует и работает. Самое главное, что эта система действительно работает очень эффективно. Есть уже случаи, когда ребята, находящиеся вроде бы в безвыходной ситуации, поднимаются на ноги и начинают, действительно, делая первые шаги, заниматься с помощью окружающих, с помощью тех возможностей, которые предоставляются, реабилитироваться. Вот это, наверное, самая главная задача. Вот. Какие могут быть вопросы, связанные с созданием подобного рода систем? Во-первых, самое главное – это наличие реабилитационной системы, которая складывается в Российской Федерации. То есть создается хорошая основа, дающая возможность на глубокую перспективу говорить о том, что такая система работает и можно получить помощь. Второе, что есть накопленный богатейший материал, в том числе, который накоплен общественными объединениями, это и общество глухих, и Всероссийское общество слепых, и ВАИ, и этот опыт используется. Конечно, есть вопрос. Вопросы заключаются в том, что иногда, может быть, схватив что-то по верхам, пытаясь создать непосредственно те или иные лаборатории, на основе которых на сегодняшний день, будем говорить, реализуются самые передовые практики, мы должны немножечко заглядывать вперед. А что дальше-то? И вот, наверное, вот здесь, на этой стыковке, как раз пока еще нет полного понимания, что система будет работать только в том случае, когда человек, выходя за пределы реабилитационного центра, он должен попасть в ту среду, которая ему создает возможность. И вот здесь накопленный опыт и Всероссийского общества слепых дает для этого полное основание. То есть это те предприятия, которые могут создавать рабочие места, где инвалид, получивший тяжелое ранение, а все-таки инвалидность по зрению – это тяжелейшее ранение, тяжелейшие последствия этого ранения. Это одна из наиболее, наверное, тяжелых форм инвалидности. Вот здесь необходимо рассматривать все-таки вопрос со стороны государства об оказании помощи и поддержки, разработке совместных программ, которые дают возможность развития предприятий и учет того, что эти предприятия работают, используя возможности государства. Вот тот пресловутый наш вопрос, который мы постоянно освещаем, это размещение государственных заказов на этих предприятиях. Вот эта совместная работа, она, конечно, будет создавать эти условия. Тем более, когда Всероссийское общество слепых приняло, на мой взгляд, правильное решение, когда используется труд не только инвалидов по зрению, но и тот, кто имеет и другие нозологии. Вот это, наверное, правильная постановка вопроса. И в то же время мы прекрасно видим, что реабилитационный центр, который работает в Волоколамске, он на сегодняшний день, даже по мнению тех ребят, которые прошли этот реабилитационный центр, он дает пока больше. И, наверное, это нас должно радовать. Почему? Потому что, значит, накопленный опыт, он приносит плоды. Люди получают реальную помощь, и, наверное, этот опыт надо использовать. А для этого требуется в том числе оказание содействия со стороны государства по улучшению работы, созданию той материальной базы, которая на сегодняшний день требует в том числе и вложений в этот реабилитационный центр. Да, это собственность Российского общества слепых, но мы выполняем общие задачи.

0: Теперь по законодательству, которое формирует эту систему. Да, действительно, Государственная Дума Российской Федерации принимает большое количество федеральных законов. Разные цифры, от 160 до 180 принятых решений, в том числе и постановлений правительства. Но есть дублирующие законодательства. Почему такой объем большой? Допустим, сегодня мы обсуждаем одну цифру по оказанию помощи и поддержки. Завтра же эта же форма поддержки, только уже это совершенно другая цифра. Другие возможности. Поэтому, может быть, и количество принятых решений кажется таким большим. На уровне Московской области у нас реализуется более 40 мер федеральной поддержки и уже более 40 мер региональной поддержки. Они касаются прежде всего организации возможностей прохождения реабилитации, первое. Второй вопрос – переобучение. Третий вопрос – трудоустройство. И решения очень серьезные. Могу сказать, что есть положительные примеры. Благодаря принятым решениям у нас уже количество вакансий по рабочим местам превышает количество заявлений на получение этого рабочего места. Это очень здорово. Почему? Потому что, ну, может быть, и жесткие меры, которые находятся под постоянным контролем прокуратур разного уровня, все-таки приносят результат. Ну и плюс сами предприниматели, промышленники, то есть крупнейшие предприятия, они идут навстречу, создавая условия для ребят, которые попадают на сегодняшний день в сложную ситуацию. И, конечно, им требуется создание этих условий. И предприятия идут на это. Какие это решения? Ну, например, одно из них. В части, связанной с участником специальной военной операции, у нас принято решение, предприятия, имеющие штат свыше 200 человек, обязаны резервировать одно рабочее место для участника специальной военной операции в обязательном порядке. Это жестко отслеживается. Таких рабочих мест создано более 1300 на сегодняшний день на территории Московской области. Это положительное решение, оно сейчас получило поддержку на уровне Совета законодателей. Мы знаем, что такое мероприятие проходило в Санкт-Петербурге вот в ближайшее время. И слышали, наверное, эту информацию, где принимал участие Владимир Владимирович. И как раз достаточно большой комплекс вопросов рассматривался именно по поддержке непосредственно участников специальной военной операции. Но, еще раз, на различном уровне выступая, мы все-таки настаиваем на том, что, выстраивая единую систему, мы должны придерживаться все-таки статуса. И вот прошлое заседание, которое проходило вот именно в этих стенах, мы как раз эту тему и обсуждали. Какие решения на правительственном уровне уже приняты? В рамках работы Госсовета создана комиссия под руководством астраханского губернатора. Она уже рассматривает вопросы поддержки ветеранов боевых действий-участников специальной военной операции. То есть подвижка началась. Есть понимание, что сама система, выстраиваемая по поддержке участников специальной военной операции, она в том числе не должна забывать тех, кто ранее с оружием в руках принимал участие в боевых действиях. Это первый шаг на таком уровне официальном. Ну, наверное, в выступлениях и президента вы уже все чаще-чаще слышите. Ветераны боевых действий. Еще раз повторяюсь, это не значит, что участники специальной военной операции не требуют особого на сегодняшний день подхода по принятию решений по мерам социальной поддержки. Ни в коем случае. Мы прекрасно понимаем. Ну, как говорится, мы сумели справиться, а вот ребята находятся сейчас на этом этапе. Те программы, которые реализуются сейчас, это подготовка кадрового резерва, это и различные программы как федерального, регионального уровня, они нам дают возможность как раз дать возможность реализовать ребятам свои возможности, даже получившим ранение, и используя опыт, полученный в ходе этих обсуждений и обучения, ну, использовать этот опыт в том числе и в рамках деятельности наших организаций. Вот Владимир Васильевич правильно сказал, что ребята на сегодняшний день все активнее и активнее привлекаются в работе местных организаций, региональных организаций. Наверное, это очень здорово. Взаимоотношения с партийными органами, в частности, с партией «Единая Россия», она как раз дает возможность выходить на вопросы, связанные с обучением ребят. это и «Время героев», как федеральная часть этой программы, так и региональные программы, которые реализуются в каждом регионе. Ну и, соответственно, сложилась система и взаимоотношений между общественными объединениями. Принято решение по созданию Государственного фонда защитников Отечества, которое у нас подписано соглашение, Владимир Васильевич подписывал это соглашение. Оно дало возможность вести более конструктивный разговор на уровне регионов. Не всегда нам кажется, что это приносит уж какой-то суперположительный результат. Иногда нам хочется большего, но здесь в зависимости от тех возможностей, которые имеет сам фонд. Второе – это созданная ассоциация ветеранов специальной военной операции. Это тоже было предложение, которое было сформулировано на федеральном уровне. Правильное оно, неправильное. Я бы не хотел сейчас давать какие-либо оценки из того опыта, который получен нами. А мы говорим и Афганистан, и Чечня, и далее. Ну, наверное, это решение не повлияет на создание других организаций, что уже, в принципе, и происходит. Мы изначально по этому поводу говорили. Но такая возможность на сегодняшний день объединения ребят, которые прошли специальную военную операцию, она существует. Чем занимаются организации? Ну, во всяком случае, объединение ветеранов и их более активного участия в общественно-политической жизни нашей страны. Создан военно-социальный центр. Великолепная структура. Совершенно недавно я посещал этот центр, встречался с руководителем КИГИМом. Мы активно поработали в рамках этого центра с руководящим составом, работниками, которые работают там. Я скажу, что мы еще не до конца понимаем возможности этого центра. Значительная часть вопросов проблемных, которые возникают у ребят, в то же время у семей, она решается этим центром. Просто мало еще информации, доходящейся до конкретного человека. Есть новелла. Сейчас военно-социальный центр имеет своего представителя в каждом региональном фонде защитников Отечества. Еще раз хотел бы обратить на это внимание. То есть представитель военно-социального центра находится на уровне каждой региональной структуры в Российской Федерации. Что это дает? Это дает возможность более оперативного решения вопросов. А это и прохождение военно-врачебных комиссий. Появляются проблемы, которые требуют решения оперативного. Это выплаты, это страховые выплаты, вопрос, связанный с заработными платами, вопрос прохождения лечения. Вот целый комплекс вопросов, который военно-социальный центр решает оперативно. Он находится здесь. У нас вот адрес, который есть, каждый день более 400 человек непосредственно принимается сотрудниками этого центра. Есть система предварительной записи, то есть с любого региона можно выйти со своей проблемой, эту проблему зафиксировать, и, соответственно, работники центра или вам подскажут, где обратиться по адресу в регионе, или в то же время возьмут этот вопрос в проработку у себя. Но решение положительное, довольно коэффициент очень высокий. Конечно, у нас главная задача на сегодняшний день, и мы обсуждали тоже с КИГИМом, это большое количество принятых решений, это федеральных и региональных. Мы говорим о мерах поддержки, их более 2500. Цифра такая серьезнейшая. Но сейчас эти проблемы аккумулируются в более крупные блоки и, соответственно, что дает возможность более стройно выстраивать законодательную часть, которая связана как раз с мерами поддержки всех и участников, и членов семьи. Это как бы факт. Но вот вопрос трудоустройства, он все равно еще остается. Я думаю, что каждый представитель региональной организации, руководители, они уже сталкиваются с тем, что вроде бы есть вакансии, вроде бы есть рабочие места. Приходит туда человек, а ему говорят, да, у нас есть тут вакансии, пойдете сторожем, там, допустим. Ну, человек с высшим образованием пойдет в сторожа, ну, наверное, это весьма не то место, которое должно быть предложено человеку. Тем более, если он является инвалидом. Если по его обоюдному согласию, да, я готов сидеть там на вахте, и, пожалуйста, проблем нету, меня это устраивает. Это одна ситуация. Но поиск рабочего места, который мог бы быть более приемлемым для человека, получившего ранение и инвалидность, наверное, все-таки должно быть более тщательным. И, наверное, этот подход все-таки надо где-то чуть менять. Конечно, есть определенные обиды, которые высказываются и ребятами, высказываются членами семьи. Это иногда, ну, может быть, какое-то неравнодушие. Но за всем этим, наверное, самое главное – это человеческий фактор. Вот люди являются определяющими. Вроде большое количество принятых решений, положительных решений, хороших решений, созданные условия. Ну, взять, например, обучение детей в высших учебных заведениях. Мы же прекрасно понимаем, что не всегда уровень того образования начального, который получен, или среднего образования, он соответствует тем требованиям, которые предъявляет то или иное высшее учебное заведение. Такие факты же есть. И не всегда сами ребята, которые попадают в эти учебные заведения, то, что они являются детьми участника специальной военной операции, проявляют себя только с положительной стороны. И это есть. Вот, наверное, здесь наша общая задача, работая и с теми, кто является участником специальной военной операции, объяснять, что любая преференция, которая со стороны государства нам дается, она не должна восприниматься как что-то такое супердолжное. Должно быть и встречное движение. Потому что надо соответствовать, в том числе, и принятым этим решениям. То есть, наверное, это правильно. И требования должны быть, ну, более серьезными. Но такие факты есть. И поверьте, что иногда приходится разбираться и с такими случаями. Но возможности для реализации есть. И, наверное, это тоже правильно. А вот то, что касается вопросов создания рабочих мест. Наверное, еще раз повторяюсь, позиция общественных объединений, которые всегда были, есть и будут партнерами государства в решении очень многих сложных вопросов, потому что каждый сидящий в этом зале, он в то же время является и реабилитологом, и психологом. Я не знаю, какие только специальности можно на себя взять. Вот. Но самое главное – это человек, который приходит, и он просит помощи. А иногда просто этой помощи не просит, но эта помощь ему нужна. Вот здесь нужно очень мягко подходить, чтобы человек не сорвался. Люди разные приходят. Вот в ходе моих приемов, чтобы было понимание, да, я думаю, и вы прекрасно это осознаете, приходит тот, кто в 19 лет пошел по контракту, и приходит тот, кто ушел с зоны, где он сидел, и из 50, допустим, 4 лет он 34 года просидел в тюрьме. 34 года. Но никто же не говорит о том, что мы должны отмахнуться от этого человека. Он получил тяжелейшее ранение. Кто-то говорит, да, он из-за денег там пошел. Ну, хорошо, на тебе 1 000 000 рублей, иди, и завтра тебя убьют. Ты пойдешь? Вряд ли. Наверное, здесь тоже какие-то есть вещи, целый комплекс вопросов, которые дают возможность принять человеку решение. И в значительной части, еще раз повторяю, в значительной части, все мы вроде бы люди одинаковые, но думаем по-разному, все-таки это суверенитет, независимость нашей страны и понимание того, что если мы сейчас этого не сделаем, завтра мы будем жить в совершенно других условиях. И будет ли наше государство в целостности? Тут, наверное, должно быть четкое понимание, других трактовок просто нет. И, конечно же, вопрос отношений приходящих людей – он должен формировать и предложение. Вот наиболее серьезное предложение, которое может на сегодняшний день быть сформулировано, это вопросы, связанные с созданием специализированных рабочих мест. Вот это, наверное, тот единственный неубиваемый аргумент, который дает возможность довольно серьезного, ну, объяснения, в том числе и с правительством Российской Федерации, подготовка предложений. И здесь не надо, наверное, нам стесняться, потому что иногда мы не стесняемся, иногда мы стесняемся, говорим о том, что ну хорошо, то, что есть, помогли там с уровня региона, дали 1 000 000 рублей на проведение мероприятия, это вроде как достаточно, все-таки что-то получили. Но такого остаточного принципа, наверное, не должно быть. Потому что проблема, она возрастает. Количество тех, кто получил тяжелое ранение, становится больше. Это объективность, суровая объективность любой войны. Чем дальше мы уходим по срокам выполнения тех или иных задач, тем больше вопросов возникающих. А что делать с теми людьми, которые на сегодняшний день стали инвалидами? Это первый вопрос. И я думаю, здесь неубиваемый аргумент, который должен обсуждаться и выходить на первый план. Второе. Есть, конечно, проблемы, связанные с пенсионным обеспечением ветеранов боевых действий. К великому сожалению, у нас идет определенная градация, в том числе начиная от страховок до заключения военно-врачебной комиссии. И эти заключения не всегда устраивают ребят. Ну а кого может устроить, например, когда заключение ВВК тебя по общему заболеванию увольняют? Соответственно, медико-социальная экспертиза, рассматривая решение ВВК, которое не привязано, его заболевание не привязывает к его участию в боевых действиях, соответственно, пенсионное обеспечение идет по общему заболеванию, что в свою очередь, ну, значительную часть пенсионного обеспечения, а это решение федеральное, которое дает возможность при утрате здоровья в ходе боевых действий получать дополнительное пенсионное обеспечение в зависимости от группы инвалидности. Вот здесь проблема. И когда задаешь вопрос людям, которые влияют на принятие тех или иных решений, как вы увязываете? Например, мы официально признали применение химического боевых отравляющих веществ на территории зоны специальной военной операции. Факт, общепризнанный, мировой, это обсуждалось на уровне Организации Объединенных Наций. Фактура никуда не денешься. Но заболевание, полученное от применения химического оружия, его можно привязать к боевым действиям? Да, конечно же, можно. Но, увы, к сожалению, военно-врачебная комиссия иногда вот принимает такие решения. Объективно? Наверное, нет. Второе. Конечно же, любой заключающий контракт, проходящий через центр, где заключаются эти контракты, в конечном итоге подписывает документ, сам контракт. И он подписывается на основании принятого решения, в том числе медицинской комиссии, которая тебя досматривает и рассматривает. И что? Ставится штемпель «здоров». Вы берете здорового человека, на выходе больной человек. Заболевание является основой для принятия решений, которые дают возможность для дополнительного пенсионного обеспечения. Вот здесь тоже пробел. По страховым выплатам, да, сейчас вносятся изменения в те решения, которые принимались правительством Российской Федерации. Значительно увеличено количество тех мер, которые описывают то или иное ранение, и, соответственно, появляется больше возможностей для получения страховых выплат. Потому что бывали случаи, когда человек нашпигован осколками, а, извините меня, это не коснулось его жизненно важных органов, и в результате у тебя страховки нет. Наверное, это тоже неправильно. Если у меня более 100 осколков еще в теле, и я на протяжении своей жизни уже более 60 вырезал, что мне от этого легче, что ли, стало? Наверное, нет. И вот с этими проблемами как раз ребята сегодня сталкиваются. То есть это тоже вопрос. Потом вопрос обеспечения жильем. Кто-то говорит, да, ну, они же достаточно серьезные деньги получают, страховые выплаты, которые давали бы возможность приобрести жилье. Все бы было хорошо, если бы было бы хорошо. То есть проблема остается, и она касается в том числе и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, получив тяжелое ранение, отказ семьи от него, обычно супруги или уходят, а есть и вопросы, связанные с тем, что выписывают просто из квартир. В результате человек остается на улице без жилья. Почему? Потому что основную часть заработной платы и страховок он передавал семье. И оказался один на один с проблемами. То есть обеспечение жильем ребят, которые получили тяжелое ранение, наверное, это тоже вопрос, требующий довольно серьезного регулирования законодательного. Поставить в общую очередь, ну, мы все сидящие здесь, даже те, кто прошел боевые действия, не все и не всегда имели возможность получить это. Кто-то получил, а кто-то и не получил. Это хорошо, если ты инвалид, ты еще мог получить. А если ты не инвалид? В общую очередь, и может быть, на протяжении своей жизни тебе предоставится возможность, и твоя тысячная очередь достигнет того уровня, когда на уровне далекого муниципального образования построят новый дом. Может быть, там ты что-то получишь. Но это вопросы с большим знаком вопрос, поэтому тоже требует определенного регулирования. Вот это как бы те ключевые вещи, с которыми каждый из нас на местах сталкивается. Независимо, депутаты, руководители региональной или местной организации. Потому что люди иногда приходят вот к тебе как к последней инстанции. Я думаю, каждый из вас, наверное, тоже с этим сталкивался. Или помогите, или что делать дальше? Вот как выживать в той или иной ситуации, в которой я оказался? Другая проблема, которую мы обсуждали, и она опять же требует особого подхода. Мы не всегда можем оперативно выявить человека, который оказался в сложной жизненной ситуации. Вот, ну, не всегда. Закон о персональных данных, закрытая часть списков Министерства обороны, и пошло, и поехало. В результате мы начинаем вот так. То через реабилитационный центр, то где-то по слухам того или иного живущего в том населенном пункте. Вот вопрос. Ну и сами ребята в значительной части, которые попадаются, вот получив тяжелое ранение, барахтаясь вот во всех перипетиях, которые складываются вокруг него, а это жизненные ситуации, он не всегда имеет в полном объеме информацию, которая дает возможность обратиться туда, где ему могут реально оказать помощь. И именно те люди, которые сами пережили все, что переживает он. Еще раз повторяю, не времена влияют, а сами люди, человеческий фактор. И чем дальше мы будем уходить по годам с момента принятия решения о ведении боевых действий, соответственно, этих проблем будет становиться больше. Потому что большее количество людей будет приходить. И не всегда все будут довольны тем, что есть, не всегда все будут обладать объемом информации, ну и, соответственно, не всегда, в том числе общественные объединения, будут иметь те возможности, которые дают в полном объеме реализовать потребности человека. Вот это, наверное, то мое выступление, с которым я хотел поделиться, мои мысли. И, наверное, эти мысли, мои соображения, они прежде всего базируются на практическую работу, с которой вы каждый день сталкиваетесь, так же, как и я, да любой человек, который работает в любой системе. Потому что система, объединяя, прежде всего, объединяет людей для решения тех проблем, которые возникают с точно такой же категории, как и у нас. Ну и далее, те соображения, которые высказаны, они, конечно, требуют и довольно серьезного обсуждения, в том числе и на уровне законодательных структур, как региональных, так и федеральных, с правительством Российской Федерации. Не надо в сторону региональных парламентариев убирать, потому что они пользуются правом формирования законодательной инициативы, которая может быть вынесена в том числе на федеральный уровень. То есть такие случаи и моменты у нас уже есть, в том числе и в моей практике уже как депутата Московской областной думы. Предложения сформулированы у нас, они потом стали в том числе федеральными законами. Ну а базовые вещи, которые мы принимаем, в частности, формируя мнение все-таки единого подхода к статусу, который на сегодняшний день есть, и в зависимости от этого статуса формировать комплекс мер социальной поддержки, который распространялся бы на всех ветеранов боевых действий, наше это мнение сейчас все больше и больше укрепляется, и мы уже, не стесняясь, говорим об этом во всеуслышание, и нас начинают слышать. Сразу могу сказать, что эти вопросы, они базируются не на уровне человека, который там сидит и что-то измышляет. Это мировая практика. А лучший опыт, который есть в разных государствах, мы все-таки должны аккумулировать, брать это лучшее и формировать у себя ту законодательную основу, которая не вызывала бы сомнений, не вызывала бы вопросов. Уважаемые коллеги, я свое выступление закончил. Попытался осветить вопросы, связанные непосредственно с нашей работой в сфере содействия непосредственно участникам специальной военной операции, наших взаимоотношений с общественными объединениями, в том числе и с фондом защитников Отечества. Еще раз повторяюсь, выстроенные взаимоотношения не всегда может быть нам приносящие положительный результат, но в целом, выстраивая эти взаимоотношения, мы имеем возможность доносить проблему и пытаться решать совместно эти проблемы, которые возникают у конкретного человека. И, конечно же, те законодательные пробелы, которые на сегодняшний день есть. Идеальной законодательной базы не было, нет и не будет никогда. То есть не может быть какой-то монументальной, фундаментальной законодательной базы, которая не подвергалась бы изучению и не вносились бы изменения в зависимости от того или иного промежутка времени, в котором мы проживаем. Потому что события иногда развиваются так, что эти решения необходимо принимать оперативно. Готовы выслушать вопросы, да, Владимир Васильевич?
1: Да, Владимир Сергеевич, вот у Николая Александровича есть вопрос как раз по законодательству, там по обеспечению автотранспортом, да, Николай Александрович?
2: Да, у меня этот вопрос и еще, кроме этого, два вопроса. Владимир Сергеевич, мы хорошо помним, когда-то санаторий «Русь» был неплохим реабилитационным центром по оказанию помощи ребятам, у кого вот нижняя конечность, там протезы прекрасные такие изготавливали. Что сегодня это вот с этим центром? Готовы они или ушли в прошлое?
0: Ну, то, что могу сказать, идут судебные разбирательства, то есть возбужден ряд уголовных дел, два руководителя находятся под арестом. А дело в том, что на сегодняшний день «Русь» не является собственностью ветеранской организации, есть автономная структура в Томске. Это частные лица, которые благодаря тем или иным принятым решениям поэтапно вывели на то, что собственниками являются эти физические лица. Это первое. Какие события будут дальше происходить? Скорее всего, еще раз повторяюсь, в ходе тех разбирательств, которые есть, а мы говорим об этапности прохождения первой, второй инстанции до Верховного суда, скорее всего, будет принято решение о передаче этого реабилитационного центра Министерству обороны Российской Федерации. Скорее всего. Хотя есть разные точки зрения, передать на уровне региона. Допустим, он находится на уровне Московской области территория, отдать Московской области. В частности, Мещерякова центр, туда принимают участников специальной военной операции со всей территории Российской Федерации. Финансируется он за счет источников бюджета Московской области. Ну, чтобы было понимание, что это не только вот центр, который касается именно Московской области. То есть такие решения на сегодняшний день обсуждаются. Каково будет окончательное? Ребята сегодня, ветераны боевых действий, еще раз повторяюсь, все равно находят возможность, отдыхают там. В части, связанной с участниками специальной военной операции, через фонд обязательного медицинского страхования путевки выделяются и тоже проходят там отдых. Но материальная база требует сейчас иного подхода, модернизации. Соответственно, это наличие специалистов там работающих. Ну и перспективы протезирования, не знаю. На сегодняшний день создать современнейшее предприятие, которое могло бы использовать новые технологии, новые подходы, новые материалы, ну, это очень сложно. Но таких два предприятия уже. В Подмосковье, которые принимают ребят со всей России, это Коломна, протекцентр, и во Фрязино. Вот совершенно недавно начало работать предприятие, которое работает тоже очень эффективно в этой части. То, что касается Коломны, оно с проживанием 30 мест. Ребят принимают совершенно новые подходы, очень быстро ставят ребят на ноги, с учетом тех или иных отсутствия той или иной конечности. Ну, эффективно, очень эффективно работает.
2: Но это только Московская область или Россия?
0: Это со всей России, еще раз повторяю. Со всей России приезжает. Теперь то, что касается вопросов самого протезирования. Да, действительно, протезирование идет по линии финансирования через фонд государственных защитников Отечества. Довольно серьезные средства выделяются на это. В том числе и есть уже положительные примеры по обеспечению автомобилями с ручным управлением для участников специально, для инвалидов, которые получили инвалидность, для ребят, специальной военной операции тоже через фонд защитников Отечества. На федеральном уровне вопрос обеспечения неоднократно ставился. Я его поднимал еще будучи депутатом 6-го созыва. Даже собирались отдельные совещания по этому поводу, что все-таки государство довольно серьезно кредитует под иногда совершенно скромные проценты наш автопром. Почему бы в обратном порядке не получать эти деньги, а получать транспортом, что создает возможность увеличения объемов производства и в то же время обеспечения инвалидов этой техникой. Ну, пока на уровне обсуждений. И далее вопрос, даже с фондом интересный, и далее перспективности принятия решения, а как инвалиды по зрению будут иметь возможность получить этот транспорт? Здесь тоже требуется законодательного регулирования, ну, в частности, внесение изменений в постановление правительства, если будет принято решение по обеспечению автомобилями. Да, я не могу, но может человек, который меня сопровождает, потому что мне это сопровождение в любом случае необходимо. Я тоже передвигаюсь, поэтому такая потребность есть. Вот в ходе обсуждения, первично, когда это был уровень 15-16 года, ну, во всяком случае, на уровне Исаева, который проводил эти мероприятия, такое понимание есть. Как дальше это будет развиваться? Увы, к сожалению, на сегодняшний день не могу сказать, потому что я не нахожусь в стенах Государственной Думы.
2: Хорошо, да. Спасибо. Да, я тогда вот тоже прокомментирую. Мы с вами разговаривали, тема обеспечения автотранспортом инвалидов по зрению первой группы. С Владимиром Васильевичем мы тоже эту тему проговаривали. С своей стороны мы обратились в фонд защитников Отечества с просьбой, чтобы приобрели для инвалида первой группы по зрению, участник СВО, офицер у нас, вот легковой автотранспорт с правом вождения кому-то из членов семьи. Ну, мы получили, естественно, как я и понимал, получили отказ с ссылкой на федеральное законодательство. Я вот сегодня же Владимир Васильевич обратился. Мы направим Владимиру Васильевичу оба письма, наше обращение и ответ от регионального отделения Фонда защитников Отечества. Может быть, вот на уровне где-то на Цивилёво или еще где. Ну, Владимир Васильевич сориентируется. Как пример покажет, что необходимо, о чем вы сейчас и сказали, вносить изменения в федеральное законодательство. И мне еще будет один вопрос. Владимир Сергеевич, скажите, вот этот социальный военный фонд, это не структура, которая как-то дублирует фонд защитников Отечества?
0: Нет, давайте так, что военно-социальный центр – это структура Министерства обороны. Чтобы было понимание. Вот почему мы в прошлый раз разговаривали по возможностям фонда? Ну, наверное, когда есть определенные обязанности и есть определенные права, вот в рамках прав, которые есть у этого фонда, они значительно ограничены. Почему? Потому что фонд не может ставить вопросы в оперативном порядке перед Министерством обороны. Он может запрашивать оказание помощи в виде каких-то рекомендаций или оказания содействия. Военно-социальный центр, он тут же оперативно принимает решение. Почему? Потому что он находится в единой базе. Вот там, когда приходит человек, у него есть проблема, тут же набирают, вот он, вся его подноготная. Прохождение его службы, какие проблемы возникают, где, например, состоялся затык по выплатам, тут же буквально через структуру Министерства обороны по шапке получает командир той или иной части, который, допустим, эту работу провел недолжным образом. То есть вот здесь как бы есть перспектива сейчас выстраивания системы взаимоотношений, которая дает возможность более оперативно принять решение. Что такое фонд в целом? Я везде говорил, буду говорить, кстати, на эту тему. В 2003 году я подавал непосредственно документ на имя президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в рамках заседания коллегии Министерства обороны о создании государственной структуры. Может быть, фонд, который сейчас работает государственно, и явится основой, базой для того, чтобы была создана структура по делам ветеранов. Кто-то говорит, не надо этого делать. Ну хорошо, не надо делать, а вопросы кто будет решать? Когда нет уполномоченного органа, вот мы сейчас приняли решение в рамках внесения изменений в законодательство по увековечению на территории Московской области памяти погибших при защите Отечества, мы как раз говорили на эту тему. То есть приняли сейчас рамочный закон, вносим изменения. И самое, наверное, главное изменение – это определение уполномоченного органа. Кто будет нести ответственность за эту работу на уровне региона? И вот здесь та же самая ситуация. Кто будет нести ответственность? У нас же как? Пока ты служишь в Министерстве обороны, ты закончил служить в Министерстве социальной защиты. Но значительная часть вопросов падает в том числе на Министерство обороны. Потому что часть людей не уволенных, часть людей не могут уволиться. Потом появились проблемы базовые какие-то вещи, которые тянутся там, затягиваются на года и так далее. То есть здесь комплекс вопросов в конечном итоге должен как-то быть скумулирован. В том числе и вопрос, связанный с увековечением. У нас очень обидно. Вот я с представителем Министерства обороны разговаривал, вице-адмиралом, буквально вот на открытии вахты памяти. И мы с ним зацепились довольно серьезно на эту тему. У нас запланирована встреча еще с представителем Министерства обороны. Я буду с ними встречаться, где будем формулировать предложение. Вопрос увековечения. Аллеи славы. Сейчас на кладбищах. Прекрасно, все хорошо. Хоронят кого? Участников специальной военной операции. Ветеран боевых действий умер. Будьте так любезны, туда через дорожку. Полковник, у которого два ордена Красной Звезды, который, извините меня, всю жизнь положил на защиту Отечества, принял участие не в одних боевых действиях. Через дорожку. Как так? Я участник специальной военной операции, у меня за плечами 20 лет отсидки, я имею право. А этот человек не имеет права. Нонсенс? Да. И эти вопросы как раз тоже требуют решения регулирования. То есть человек, который выходит из дверей Министерства обороны по любым другим причинам до, грубо говоря, кладбища, ну что, жизнь есть жизнь, должны быть соблюдены все вопросы, в том числе даже ритуал захоронения. Меня вызывало негодование, которое было обсуждено на уровне руководства, в том числе и Министерства обороны. Почему награды государственные вручают на кладбище? Гражданский человек, женщина с военкомата приходит в ходе, извините меня, захоронения, которое идет по особому ритуалу, вот родственникам вручает награды на кладбище. У любой награды есть статут. На основании этого статута человек должен получать награду. Вот у меня есть орден боевого красного знамени. Две формы только награждения в годы советские. Или при построении соединения, или в Кремле. Другого нет. В военкомате просто так сунуть его невозможно было. Я получал при построении всего соединения. 2500 человек личного состава с выносом знамени прохождения торжественным маршем. Такая же ситуация должна быть и здесь. То есть у нас иногда доходит до того, что мы забываем о том, что даже ритуал соблюдать стоит или нет. Привезли на кладбище, были такие моменты, жалобы родственников, захоронили, ни салютовой группы, ничего. Так не должно быть. Вот когда мы говорим о системном подходе, от и до должно быть прописано. И за это должна быть мера ответственности. А кто будет этим заниматься? Конечно же, уполномоченный орган. Вот эти вопросы все требуют решения. Я извиняюсь, что отклонился, может быть.
1: Вопросы еще есть у кого-то? Пожалуйста.
0: Коллеги, мы по регламенту тоже поджаты по времени, потому что дальнейшие у нас мероприятия идут с выездом. Сейчас сколько времени, не подскажете?
3: 10-20.
0: 10-20, у нас еще время есть.
1: Время есть.
0: Есть еще время. Коллеги, не стесняйтесь, вопросы, которые есть, они не для того, чтобы поговорить. В ходе подобного рода мероприятий, которые проводятся, оно дает каждому из нас определенную пищу для размышлений. Для депутатского корпуса это вопрос использования вашего мнения, вашего жизненного опыта на местах. Потому что человек на земле видит гораздо больше. Чем мне нравится, например, работа на уровне регионального парламента, когда каждый день вон там, на уровне муниципальных образований находишься, когда люди тебе идут, вот ты это все видишь. А если ты отрываешься, то, соответственно, можешь витать там в облаках.
4: Вот, если отталкиваться от работы ВОЗ в прошлом, было много наработано. Вот вы привели два примера. Парень в 19 лет пошел по контракту, и человек, который провел 34 года в местах заключения, и ему 50 с лишним, он тоже. Так вот, может быть, рассмотреть вот этих людей, которые участвуют в этой операции, именно по группам, по структурам. То есть какой возраст, какое образование. Может быть, того, кто вот состарился где-то там, и не надо в ВУЗ. А вот этого парня, может быть, и надо его подтянуть. Но, опять же, были такие органы, были такие структуры учебные, как рабфаки. Давно они были, но, может быть, возобновить их для такие группы при вузах, для тех, кто пришел после этой операции, может быть, не раненый, может быть, здоровый, и также инвалид, и также член семьи человека, который участвует. И подтянуть их прежде всего для того, чтобы они могли на равных учиться в ВУЗе. И тогда уже, если здоровье не позволяет, человек может уйти. А если позволяет, то он может получить образование. Но опять же, конечное, вот тут совершенно верно, тут надо уже, чтобы государственные органы хорошо подумали, куда этого человека отправить после вуза. Потому что вот в нашей практике инвалид Великой Отечественной войны, ему не дали распределение вот в МГУ. Он покончил с собой, и ничего лучше люди не придумали, как объявить выговор секретарю партийной организации факультета за то, что он плохо воспитал этого инвалида. Вот, понимаете, могут быть стрессы, это уже даже не обиды, а трагедии, вот чтобы их избежать.
0: Галина Ильич, я вам скажу, что и сейчас есть случаи, когда кончают с собой, приняли решение покончить с собой. Такие случаи есть, и они будут. В любом случае, когда человек попадает, ну представьте, вот его мобилизовали, и он уже 4 года на передке. У любого человека есть усталость. Даже у железа есть усталость. Мы в сопромате это изучали. И когда человек сталкивается, приходит сюда, в мирную жизнь, у него совершенно иные взгляды. Кто-то просто не может жить в этой среде. Он уходит обратно туда. То, что касается возрастов. Да, действительно, люди разные сами по себе. Но поверьте, что человек, который 20 лет или 30 лет отсидел, он никогда не пойдет уже учиться. Его задача определиться в жизни сейчас, решить свои проблемы. То есть его что интересует? Прописка. Почему? Потому что когда он сидел, его выписали, все, он в воздухе. Вот у него паспорт чистый. Ему надо определиться, где, с чего он будет стартовать. Потому что прописки нет, соответственно, нет пенсионного обеспечения. Я уж не говорю о том, что ему группу какую-то должны были определить. Почему? Потому что это медико-социальная экспертиза работает. Но сейчас, правда, федеральный уровень уже имеет такую возможность. Но все равно ему надо оформляться. Проблема колоссальнейшая. А вот профессию или себя подтянуть по той профессии, в которой он работал, или желание получить дополнительные какие-то профессиональные навыки, такие возможности уже есть. Они предоставляются. Более молодым ребятам, которые, ну, может быть, по каким-то причинам 9 классов закончили и дальше не стали продолжать обучение, а хотят дальше двигаться. Ну, для этого сейчас тоже предоставляются возможности. То есть оказывается содействие на уровне получения среднего образования, возможность профессионального переобучения. Такое есть уже. Более серьезная программа «Время героев», оно дает возможность отобрать вот из того количества заявлений, которые подается, перспективных ребят, которые могут пойти в систему управления, начиная от муниципального, регионального, федерального. И таких случаев более предостаточно. Вот у нас даже на открытии вахты памяти герой России парень. Он в структуре Министерства обороны, он уже получил должность и занимается патриотическим воспитанием в рамках департамента Министерства обороны, то есть работает в парке «Патриот». Ему наделены там определенные участки. Такая же ситуация у нас, например, в правительстве Московской области. Участник специальной военной операции, прошедший программу, стал заместителем министра по инвестициям Московской области. Прошел год довольно серьезной стажировки в этой должности. Сейчас губернатор принял решение, он является первым заместителем министра. Человек, который награжден 3 орденами мужества и орденом за военные заслуги. Ну, я считаю, что если человек справляется, ему доверяется такой уровень, ну, наверное, у него появилась вот та возможность, он прошел через вот это обучение, показал себя и получил возможность двигаться дальше. Есть уже губернаторы, есть в правительстве Российской Федерации уже ребята, которые работают. Ну, любая структура, она сейчас предоставляет такие возможности. Конечно, еще раз повторяюсь, что требуется прежде всего? Это его реабилитация и его желание двигаться дальше. Тащить за уши, например, насильно, ну, это бесполезно. Мы только создадим прецедент, когда человек на определенном этапе развернется, пошлет подальше всех, и все. И мы просто будем в неприглядном виде себя выставлять. Не надо этого делать. Да, я понимаю желание руководства страны, которое принимает достаточно серьезные решения. Вот еще раз повторяюсь, президент, он очень относится как бы по-теплому. Вот еще бы так сказал, по-теплому. Он болеет действительно за те вопросы, проблемы, которые есть. Но у нас же как? Чем ниже спускается задачи, которые ставятся, тем не всегда в полном объеме она выполняется. Не всегда, может быть, мы по-человечески проходим тот этап, когда мы можем оказать содействие человеку. И вот как раз здесь-то, на этом этапе, объединение общественное, вот я говорю о нашей организации, оно является той основой, площадкой, когда, встречаясь с человеком, мы, во всяком случае, можем понять, что на сегодняшний день, какие проблемы его окружают, и что мы можем сделать для того, чтобы совместно во взаимодействии с другими общественными объединениями, органами государственной власти, оказать ему содействие и помощь. Нет проблем, например, вот у нас попасть в реабилитационный центр. Нет проблем с сопровождением. Вместе с женами, родственниками, кто его может сам сопровождать. Пожалуйста, все бесплатно. Еще раз повторяю, все бесплатно. И в то же время возникающий вопрос. Наши санатории, которые могут принять, реабилитировать человека, отправить туда – проблема. Это первое. Начинает фонд искать возможности финансовые, как отправить. Второй вопрос. А что, еще и сопровождающий нужен? Удивление вызывает. Значит, есть непонимание. как работает сама система и как, например, с человеком-то работать. Такого понимания, может быть, еще до конца нет. От чего оно зависит? Ну, наверное, больше общаться, больше давать материалов, больше, наверное, предоставлять возможности посещения реальных мест, где проводится реабилитация, может быть, тогда понимание придет. К великому сожалению, кадровые постоянные изменения, когда с одним человеком работал, он ушел, приходит новый человек, который, ну, как в тумане, ежик в тумане. Приблизительно та же самая ситуация. Но наша задача все равно терпеливо доказывать и объяснять, потому что другого пути у нас нет. Что, например, то, что касается законодательной деятельности, сейчас тоже ребятам предоставлены довольно серьезные возможности и преференции. Вот уровень муниципальных образований проходили выборы в депутатские структуры муниципальных образований. Вот на уровне Московской области 16 ребят, которые прошли специальную военную операцию, они стали депутатами. Наверное, это тоже неплохо. Затем сейчас идет предварительное голосование. Оно касается как Государственной Думы Российской Федерации, так и регионального парламента. Это на уровне всех регионов, где проходят выборы, подготовка к выборам. Партия «Единая Россия» всегда проводит предварительное голосование. Вот у ребят преференции сразу 25%. Он еще не зашел, а ему уже 25% дают. То есть получается ситуация. Я ветеран боевых действий, он ветеран боевых действий. Но у него преференция 25%. По количеству набранных голосов. То есть у него довольно серьезная фора. Но прояви себя, пожалуйста, в чем проблема? И я скажу, что не всегда идут по пути того, что любым способом, грубо говоря, человека затащить за уши. Нет. Есть подача документов. Вот буквально день назад, так как я являюсь членом президиума Политсовета регионального, Московская областная региональная организация партии «Единая Россия», там одному из участников специальной военной операции было отказано. Два ордена мужества. Все понятно, парень, ты, конечно, герой, все хорошо, но есть определенные требования, которые обязательны для всех. Тебе помощь оказывалась, но ты в чем-то не захотел, решил где-то сам, тогда уж проблема другого плана. Я думаю, это правильный подход. Создаются возможности, но будь любезен, все-таки идти в рамках тех законодательных решений, которые прописывают правила проведения выборов на любом уровне. Есть требования, их нужно выполнять, они для всех одинаковы. Хотя, еще раз повторяю, вам создаются условия. И вот наша, может быть, задача здесь выдвигать своих ребят на этот уровень, готовить их совместно с партийными организациями на местах, выдвигать этих людей. А почему бы нет? У нас прецедент, пожалуйста, независимо, как бы мы ни относились к тому или иному человеку. У нас люди, имеющие проблемы со зрением, два человека находятся в федеральном парламенте, и в региональных парламентах есть представители наших организаций. Это же здорово. То есть такие возможности есть.
2: Галина Ильич, опять продолжить, что вы задали вопрос. Владимир Сергеевич говорил, ведь у нас, когда вы напомните, мы в 88 или 89 году, вы были у нас самым активным организатором, когда вы собрали всех нас, вот всех по возможности афганцев вот в этом помещении. Да. И смотрите, тогда ведь не нам ставили что-то, как-то плюшки предлагали. Мы ставили свои вопросы, свои были у нас, претензии. Я, в частности, тогда говорил, помните, что обеспечение оргтехникой для студентов, у нас афганцев, которые пошли учиться среднеспециально, высшее учебное заведение. Как результат, директор гостиницы «Юность», пусть они слабенькие, диктофончики, это он подарил, но потом Всероссийское общество слепых приняло решение, и желающие могли приобрести диктофон Sony там, или вот этот магнитофон «Генерал». Да, они стоили деньги, но когда учишься, это в то время было здорово, помощь. Следующее. Вот у нас уважаемый Владимир Сергеевич тогда тоже поставил вопрос перед ЦК комсомола. Здесь вот были первые старые горкома комсомола города Москвы. Яйна была с ЦК комсомола. Почему вот нас, инвалидов, на определенном этапе не пропускают в участие в спортивных соревнований? Результат был. Владимир Сергеевич у нас выступал на международных соревнованиях, был победителем. чем... Я опять тоже хочу поддержать Владимира Сергеевича. Все-таки должно быть наше желание. Наше даже от нас должно исходить. А уже помочь органам власти наши желания как-то вот узаконить, чтобы они могли реализовываться. А так создать для нас все это, а кто будет потом этим пользоваться? Да не захотят они учиться.
4: Поверьте мне, я от души поддерживаю вашу идею, но у нас же сейчас есть индивидуальная программа реабилитации. В нее вписывается все, что надо инвалиду. И согласно ЭИПР мы получаем и тросточки, и магнитофоны, и там еще что-то нам надо. Ну, сопутствующее заболевание у нас есть, и еще что-то для нас надо, может, и таблетки. Вот у меня есть глюкометр, потому что мне надо мерить сахар, опять же, по сопутствующему заболеванию. А ВОЗ, он уже отстранен этим государственными законами. А вы это знаете не хуже меня.
2: Чем ВОЗ отстранен?
0: Да, только
2: хотел
0: сказать, Галина Ильичевна, я вам приведу пример. Вот ВОЗ отстранен. Ну, например, Николай задал хороший вопрос, связанный с тем, что да, есть разные направления, по которым может реализовать себя человек. Мы об этом и говорим. Спорт. Но сейчас, по-моему, для ветеранов боевых действий нет ограничений в плане того, где заниматься и чем заниматься. Проблема заключается в другом. То есть вот и фонд проводит большое количество мероприятий, государственных защитников Отечества, Паралимпийский комитет, на местах работают федерации. А мы начинаем что? Вот возвращаясь к тому, что создав структуру, допустим, ассоциацию ветеранов, ветеранов специальной военной операции, создаются другие структуры. Вот ближайший пример. Город Омск. /хоккей. Уже две команды. И каждая претендует на что-то. И самое парадоксальное, в преддверии предвыборной кампании один из депутатов берет за основу одну команду, пытаясь, художественным свистом занимаясь, якобы он оказывает там непосильную помощь, начинает оттирать другую команду. В чем эти проблемы возникают? Предоставление льда. Лед – это очень дорогое удовольствие. И самое парадоксальное, сами же ребята ведутся на это. То есть мы вроде бы инвалиды по зрению, да даже что уж говорить, внутренний конфликт, который у нас есть сейчас. Все в одной системе, в одной лодке, но конфликтуем друг с другом. Та же самая ситуация и там. Вот, наверное, проблема заключается в следующем. Тебе предоставляются разного рода возможности. Это может быть слабая информированность людей. И второй момент – желание заниматься этим. Но не надо навязывать насильно человеку, ты должен заниматься этим, да пока он сам для себя решение не примет. Да бесполезно его туда затаскивать. Чем он будет там заниматься? Приходить просто, извините меня, проводить время и, может быть, где-то посидеть за бутылочкой. Другие цели, задачи закладываются. То, что касается вопросов обучения, создание определенных, ну, так называемых курсов ликвидации безграмотности, ликбеза. Но, наверное, времена сейчас другие. Значительная часть людей, которые находятся в зоне специальной военной операции, я не беру тех, кто находится там, приходит из мест заключения, хотя и там уровень людей иногда есть настолько высок, что мама не горюй. Сейчас есть возможность. Если ты хочешь продвинуться, пожалуйста, заявись, я хочу. Ну и в то же время, если ты сказал, я хочу, ты должен двигаться по этому пути.
3: Владимир Сергеевич, можно да? Я тоже добавлю?
0: Да, конечно, пожалуйста.
3: Добрый день, уважаемые коллеги, ветераны. Мне немножко резануло слух то, что ВОЗ остается в стороне от этих проблем, и я категорически не могу с этим согласиться. Во-первых, да, действительно, система обеспечения техническими средствами реабилитации теперь происходит через составление индивидуальных программ реабилитации. Однако те средства реабилитации, которые выдаются по этим программам, они соответствуют федеральному перечню. И благодаря работе ВОЗ и президента ВОЗ, в особенности Владимира Васильевича Сипкина, его работе с федеральными органами исполнительной власти, работе в Совете по делам инвалидов при президенте Российской Федерации, в 2025 году удалось добиться того, что в этот перечень были включены дисплеи Брайля, а это непременный атрибут, да, обучения незрячих и в средней, и в высшей школе. Также добавлены в этот перечень смартфон или, как они правильно называются, телефон с функцией телефонное устройство с функцией невизуальной навигации. Понимаете, эти устройства, которые реабилитируют инвалидов, в том числе и военно ослепших. Я уже, наверное, и без меня все знают о том, что какая большая работа ведется в ВОЗ с министерствами о квотировании рабочих мест. Сегодня Владимир Сергеевич не раз отметил, что важнейшей формой реабилитации ветеранов СВО является трудовая реабилитация. А механизм квотирования, который всемерно ВОЗ продвигает, и в последнее время приняты нормативные акты, которые достигли того, что квотирование рабочих мест стало реальным практическим инструментом трудоустройства инвалидов, вот это все в самом общем виде, такие вехи, которые

0: Эдуард Казбек же плюс.
1: Галина Ильинична.
2: Давайте я немножко поясню, чтобы не было у нас виртуального такого понимания. Я там вроде мой последний вопрос был. Я вам хочу сказать, сегодня на учете во Всероссийском обществе слепых стоит 339 участников СВО. Это официальная платформа People. Могу сказать по округам. 63 центральный, 61 приволжский человек, 73 человека в Южном округе, в Уральском около 40... А? 29. В Сибирском 44 и в Дальневосточном 31. В Северо-Западном, по-моему, тоже 32. Ну вот, коллеги, результаты у нас есть. Я хочу сказать, мы сегодня разработали таблицу. Александр Иванович этим занимался с аппаратом. Занимался я, занимался Рекунов. Сегодня уже эта таблица у Анны Евгеньевны. Они ее приняли за основу и, конечно, будут стараться тех инвалидов по зрению, которые еще не вовлечены, а их порядка на сегодняшний день, которые стоят на учете вот у фонде, порядка 639, по-моему, да? 639. Поэтому, ну, где-то еще половина, да? Поэтому мы с вами этим вопросом занимаемся, Галина Ильинична. Я могу сказать, что реально, находясь вот во всех моментах, мы работаем по путевкам. По путевкам Елена Анатольевна Гюльбадамова вместе с Андреем Юрьевичем Рекуновым встречались с новым, так сказать, специалистом, начальником управления по, так сказать, вопросам социального обеспечения и, как-то там называется, и оздоровления, да, то есть что-то такое, санаторно-курортного оздоровления, Мариной Ивановной. Понимание полное, она работала в свое время у нас здесь вот, в Минтруде. Поэтому сегодня уже готовится первая партия для Машука, вот и людей, которые будут работать. Ну, что, как яркий вариант трудоустройства, хочу сказать, что инвалиды по зрению у нас уже 2 человека работают в правлениях региональных организаций. Это на новых выборах вот прошли. Вот, это уже 2 человека есть. Астрахань и второй, я, честно говоря, запамятовал. Вот, поэтому, коллеги... Тамбов и Астрахань. Вот уже участники СВО. Значит, что могу еще сказать? Ну, вот Иркутское упаковочное предприятие Всероссийского общества слепых. Дата постройки 49-й год. Ну, Владимир Сергеевич помнит, там общежитие, которое было в страшном варианте, потому что оно к этому предприятию, так сказать, привязано, там, пятиэтажное хрущевского, ну, такого даже не хрущевского, еще уже сталинского, наверное, постройки. Ну, вот на сегодняшний день Елена Викторовна Ломовицкая, 9 человек работает на этом предприятии. Участников СВО. Причем они не все инвалиды по зрению, а инвалиды и с ампутацией конечностей, и другие. Один представитель ЧВК, тоже Володя, как и я, ну, так, правда, по 2 метра ростом, ну, вот такой крупный товарищ. Помогают, я вам могу сказать, самое удивительное, они начали, мягко говоря, остужать горячие головы в коллективе, в трудовом. Когда там начали инвалиды по зрению, говорят, зарплата маленькая, вот там 100 тысяч, а у нас вот тут 35-40, это мало. Ну вот он подошел, один из СВОшников на собрании, сказал, говорит, беги скорее туда, где 100 тысяч. Ты, говорит, на передке бы побыл, говорит, я бы посмотрел, какие бы ты 100 тысяч завыл бы, говорит, там. Вот сейчас беги, говорит, туда. Вас, говорит, тут общество слепых на руках качает, а вы, говорит, еще сидите и чем-то очень сильно недовольны все. Понимаете? Деньги надо зарабатывать. И вы знаете, коллектив стал, в общем-то, идеально. Работает, работает в унисон, и СВОшники стабилизировали очень обстановку в этом коллективе. Я только это могу сказать. Была там Анна Евгеньевна вместе с замгубернатором Иркутской области Наталья Игоревна. Я с ней встречался, когда был там. Вот.

0: на отчетно-выборной конференции. Она услышала, и я вам могу сказать, что реально сегодня работа идет. Вот. Поэтому моменты того, что мы как-то уходим, мы наоборот сегодня пытаемся пробить через все вот варианты, в том числе и вот сегодня распечатал там специальные разработанные методички для участников СВО «Инвалидов по зрению». У нас создал вот наш «Логос» совместно с Центром реабилитации. Их было создано 400 для Центра реабилитации. Мы их сегодня создаем уже 1000 для того, чтобы разослать и в местные, и наши региональные организации, чтобы они могли, так сказать, руководствоваться как, что делать. С такими людьми предлагать где-то на медико-социальной экспертизе. Я вот вернулся из Нижнего Новгорода 23 апреля, была отчетно-выборная конференция. Наталья Алексеевна, руководитель офтальмологической медико-социальной экспертизы, я с ней очень давно знаком, прекрасный человек и доктор хороший. Она говорит: Владимир Васильевич, у нас возникает еще одна проблема. Ну, там, говорит, вот этих тяжелых очень долго держат, говорит, где-то вот вне, да, то есть всех вариантов, то есть закрытых моментах. Вот, говорит, мы им только одному инвалидность дали, там один протез. Уже, говорит, вот через 2 месяца пришло, давайте еще протез. То есть, видимо, оба глаза удалили. Вот. Но это один вопрос. Их, говорит, пока подолгу держат, не выпускают и не дают никаких о них сведений, кроме вот того, что закрытое. А вот сейчас, говорит, пошла инвалидность, и я вообще-то удивляюсь, идут по 2-3 человека в неделю, это одноглазые участники СВО. Вы знаете, что, да, с одним глазом третью группу сняли в свое время, да?
1: Сейчас дают уже.
0: А сейчас дают.
2: Да, потому что есть еще сопутствующие заболевания.
0: Ну, и не только сопутствующие. Там есть и много вопросов. И поэтому вот вопросы эти есть. И то, что сегодня мы заключаем соглашение с российским университетом Герцена снова. И наш, вообще-то, центр реабилитации хлопает в ладоши, потому что это было, вы помните, да, Галина Ильинична, это было, да, при Брежнове было, и потом, да. То есть варианты такие. Мы будем специалистов воспитывать уже и реабилитологов, и я думаю, все это получится довольно на хорошем уровне. Но могу сказать, вот из 339 человек 45 только прошли наш центр. Как правило, это идут из Мещерякова. Ну, в Мещерякова есть определенный регламент, но там больше медико-социальная реабилитация, 21 день. Ну, за это человека не реабилитируешь. Особенно инвалида по зрению, научить чему-то в этот период, но только каким-то очень простым навыкам. Понимаете? Ситуация такая. Поэтому вопросы вот эти мы берем на себя, люди у нас проходят и прямо с удовольствием всегда начинают с нами общаться. Я могу сказать, вот Ахматовец Илья Сатаев, Орден Мужества, 12 часов один удерживал, так сказать, объект на это. И он из Термеза, Кабардино-Балкария, я с ним встретился на конкурсе, там был, так сказать, салют победы, он, мы с Сергеем Матвеевичем, да, были, Сергей Матвеевич здесь, вот, и я хочу сказать, что сегодня он прошел Мещерякова, прошел наш центр и спокойно обрел уже, обучился массажу и занимается уже массажем, в Строгино живет. Ну вот, вместе с супругой. Поэтому варианты, понимаете, когда человека вот вовремя поддержать, показать ему направление, у них все получается. А вообще был вот, знаете, так вот с тросточкой, тросточку перед собой, вот так вот стучит, идет, ну и очень так, знаете, медленно, огромный парень, то есть где-то под 2 метра рост, там такой весь от атлетического телосложения. Да, боялся шагнуть, вот понимаете. Ну, а сейчас, пожалуйста, бегает, жена, говорит, за ним, я, говорит, за ним не успеваю, понимаете. Да. Ну вот, поэтому вопрос такой. Поэтому, коллеги,

0: Мы работаем, я хочу сказать, на хорошем уровне. Есть, наверное, примеры и Валентины Ивановны, ну и с теми, кто был в зонах и пришел. Ну, вы знаете, это тоже человеческая судьба. Вот ее никуда не деть. Вот понимаете, человек из зоны, не из зоны. Вон у Валентины Ивановны там Гальгенганс, я его в письмах...
1: Нет, он не СВОшник.
0: Ну, я знаю, кто он у вас. Поэтому 13 лет отсидел. Ну, 17.
2: Уважаемые коллеги, ну что тут мериться, сколько лет отсидел?
0: Да.
2: Главный смысл заключается в том, что тоже
0: жалуется, привык. Ну, то есть человек, конечно, со своим определенным вариантом, как сказал Владимир Сергеевич, они хотят себя как-то в жизни определить и сделать для себя максимально все, ну, комфортно, да. Поэтому их тоже надо понимать. Мы все эти письма отвечаем, понимаем, что там работа ведется и все остальное. Поэтому мы не скажем, я не скажу, что мы плохо в этом направлении работаем. И инклюзия, она у нас практически сейчас по предприятиям везде идет. Вот недавно рассматривали письмо, кстати, вот Николай Александрович не случайно ко мне по машине обратился по поводу протеза спортивного человеку, у него нет руки и зрения, да, ну вот ситуация такая, отказали практически везде, ну вот потом все-таки мы этот вопрос решили, выделили ему, все это сделали, поэтому я думаю, что реально ситуация через тот же фонд, Анна Евгеньевна, там посмотрели, и все вопросы были решены. Поэтому, дорогие друзья, давайте будем в этом плане понимать, что мы ведем большую и кропотливую, хорошую работу. Вот так что и с СВОшниками в том числе. Спасибо.
2: Дорогие друзья, у нас есть определенный регламент, день сегодня насыщенный. Я предлагаю подвести итог.
0: Александр Иванович хочет немножко, можно кодировать?
2: Александр Иванович, да. Давайте только коротко.
0: Коротко.
3: Да, очень коротко. Я хочу добавить по поводу взаимодействия и привлечения ребят, которые сейчас находятся вне нашего доступа. Мы плотно работаем с фондом социального страхования, простите, с фондом защитники Отечества. И достигнуты договоренности. То, что у нас есть определенная база на ребят, которые есть в списке фонда. И мы будем работать следующим образом, чтобы вы понимали, на местах, без каких-то либо документов, пока мы не договорились о том, что будут определенные документы с нашей стороны, но мы напишем в региональной организации то, чтобы выходили на представителей фонда и через них выходили на контакты с этими ребятами. Так что эти договоренности есть. И просьба такая, если какие-то будут задержки, непонимание со стороны работников фонда, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы будем уже через центральный фонд работать с ними.
0: Николай Александрович,
3: да, спасибо.
2: Уважаемые коллеги, еще раз повторяюсь, регламент очень жесткий, поэтому давайте мы, наверное, подведем итог нашему заседанию. То, что касается первого вопроса повестки нашего заседания. Да.
4: Уважаемые коллеги, Владимир Сергеевич, Владимир Васильевич, вице-президент здесь присутствует. Говорить нечего, что Совет ветеранов вот при центральном управлении работу за эти 5 лет провел, ну, на хорошем уровне. Поднял эту работу на более высокий уровень. Поэтому я на чем хочу остановить внимание наше. Вот, столкнувшись с положением дел по контрольно-ревизионным комиссиям в системе ВОЗ, выяснилось, что определенное время, ну, времена разные бывают, не было единой системы работы контрольно-ревизионных органов. Они были отданы, вот, как говорится, председателями региональных организаций, ну и в зависимости от уровня этого председателя и соответствующего, так сказать, уровня работы. И вот на что я хотел обратить внимание, пока вот являюсь членом Совета ветеранов эти годы, тоже обратил внимание на что? Да, наш совет, вот, как говорится, федерального значения, работает хорошо. Проблемы актуальные ставит в повестке дня и делает многое для их решения. на уровне федерации. Но что, ведь в общем-то на местах опять-таки то же самое. Нет единой системы работы с ветеранами. В каждой региональной организации, в зависимости от уровня председателя и руководства, а руководство везде, к сожалению, не одинаковое. Хотя наш президент, вот Владимир Васильевич, за эти годы многое сделал и добивается, чтобы центр работ сегодня действительно сместился на региональный уровень, чтобы повысить роль региональных организаций. И вот получается, что жизнь показывает, что каждый совет ветеранов, где он имеется, ну, работает что-то. Я не говорю, что нигде не работает. Где-то формально числится. И вот отчетные конференции показывают, что во многих организациях, ну, при отчетах, в отчетных докладах, ну, или умалчивается о работе общественных советов и комиссий, в том числе особенно советы ветеранов. Такая тема, ну, она как бы не очень удобная для руководителей региональных организаций. И формальное такое отношение есть и есть, а работы нет. Конкретные, персональные, с каждым. В том числе и с ветеранами афганской кампании, с ветеранами вот, специальной военной операции. Поэтому у меня вот такое предложение. Для того, чтобы было выстроить единую систему, а жизнь все равно потребует с нас такое, чтобы на совете ветеранов, вот нашем, при центральном правлении, ну, иногда не просто давать общее, так сказать, положение, состояние дел, а заслушивать отдельных руководителей региональных организаций о работе с ветеранами. И для того, чтобы этот опыт, ну, хороший сначала, они есть такие организации. Я знаю и в Питере, и в Москве, в столицах, да и в Татарстане, например, знаю то же самое. Для того, чтобы при заслушании делать выводы, их опыт распространять. И чтобы действительно, ну, по крайней мере, работала такая система, чтобы совет ветеранов при центральном правлении не только как бы был руководящим органом в этой системе, знал это положение дел в этой системе, но и по возможности наводил порядок в этой системе, а это очень важный вопрос. Говорить нечего. Ветераны ВОЗ, ветераны афганских, чеченских событий. Сегодня ветераны специальной военной операции. Это особая категория. Это люди замечательно, прекрасно являются для нас, ну, образцом жизненной позиции активной. И вот разрабатывать, может быть, Владимир Сергеевич, изучая опыт, непосредственно заслушивая лучших организаций положения дел, на основе этого, может быть, разрабатывать какие-то рекомендации, но не методические, это слово не подходит как бы, но рекомендации именно, как нужно строить эту работу на местах, потому что на местах она по-разному. Ну вот, я пользуюсь моментом и хочу еще вот непосредственно не работы коснуться, а вот руководителя Владимира Сергеевича. Ему недавно исполнилась юбилейная дата у него в личной жизни. Вот, позвольте поздравить вас. Я не мог дозвониться до вас, вы занятый человек.
5: Он очень занятый. Вот,
4: да нет, как ветеран афганской кампании. Здесь присутствует и тоже заслуженный в этом отношении человек. Активный очень в системе. ВОЗ, полномочный представитель президента ВОЗ Центрального федерального округа Сарычев Николай Александрович, тоже участник ветеранов. Уважаемые ветераны афганистанских кампаний. А вот мое отношение к вам, я вот как раз написал, а это посвящаю Владимиру Сергеевичу Кубилею, да и Николаю Александровичу. Ветераны Афгана, свет заблудшим в ночи. Нынче вы в разных странах, где свои, где ничьи. Воспевать не устану вас, что клятве верны. Подвиг ваш, ваши раны, той особой войны. Больше нет той державы, той великой страны. Честь ее, ее слава, вы, России, сыны. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Уважаемые коллеги, принимаются все критические замечания, но роль ведущего любого мероприятия – это соблюдение регламента, потому что большой комплекс мероприятий. Поэтому мы всегда запаздываем. Для того, чтобы подвести итогу, то есть заключительная часть нашего мероприятия. По первому вопросу хотел бы отметить, что Всероссийское общество слепых, мероприятия, которые планировались и были проведены в 2025 году, были проведены на самом высоком уровне. Это и вопросы 80-летия победы советского народа, и в то же время это вопросы проведения мероприятий, связанные со столетием Всероссийского общества слепых. Это, я думаю, с этой оценкой согласятся все. Здесь каждая региональная организация достаточно большое количество мероприятий провела. Не хотелось бы углубляться в эти цифры, кто лучше, кто хуже, занимаются там, не занимаются. Оценка деятельности любой организации прежде всего дается конференцией и съездом в целом. Это как бы первая часть. Вторая. Вопросы, связанные с участником специальной военной операции. Всероссийское общество слепых на сегодняшний день сформулировала ряд серьезных предложений, которые были выведены на уровень руководства нашей страны законодательных исполнительных органов власти. По ряду предложений, связанных с тем, что сформулировано Всероссийским обществом слепых, принято решение. И об этом можно говорить, не стесняясь. В том числе и взаимоотношения с общественными объединениями, с Фондом защитников Отечества. Подписанные соглашения, работа на местах на сегодняшний день приносит конкретный результат. Вопросы реабилитации, то есть та часть, которая является основой Всероссийского общества слепых, на сегодняшний день предоставляет возможности участникам специальной военной операции реализовать себя в рамках деятельности Всероссийского общества слепых. О чем говорят уже цифры. Из общего количества данных 600 с лишним человек, 339 находится уже во Всероссийском обществе слепых. Это довольно серьезный показатель. И наша задача заключается в том, чтобы эта работа и дальше двигалась в этом же направлении. Есть предложения законодательные, которые требуют непосредственно решения на сегодняшний день. Эти вопросы связаны с прохождением ВВК. Это достаточно серьезный вопрос. Это вопросы, связанные с оказанием поддержки государства Всероссийского общества слепых в сфере создания условий, а мы говорим о предприятиях. Это и модернизация предприятий, где государство тоже может принять участие. Почему? Потому что новые создаваемые места. И в то же время это размещение заказов со стороны государства. Кажется, еще раз, тема неоднократно обсуждаемая, но она требует еще раз постановки этих вопросов. Это могут быть совместные программы, довольно серьезные. Теперь то, что касается вопросов работы непосредственно Советов ветеранов на местах. Наверное, это в первую очередь задача руководителя организации и правления самой организации. Потому что Советы ветеранов при правлении организации. И если правление не посчитало необходимым уделить этому внимание, ну тогда всем сидящим нам грош цена. Не заставлять сверху хлестать кого-то и говорить, вы должны. Вы просто на местах посмотрите, как работает эта система в целом. Наверное, это будет более правильный подход.
5: Для наших радиослушателей я напоминаю. Вы прослушали аудиоверсию заседания Совета ветеранов при Центральном правлении Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».
6: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
7: Трамвай низкопольный, с парелью 6, направление метро «Сокол». Двери закрыты.
6: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
7: Выход из транспорта. Кнопка.
8: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
6: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
9: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
6: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
10: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организацией «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно

0: эти меры поддержки для незрячих?
1: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости, и в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть, это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
0: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
2: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Зуме, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями, то есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну, а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле, то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
0: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
2: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди. И для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс. И есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки. И, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
0: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
3: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да, это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
0: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
1: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить.

0: дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую и психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращения к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
1: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
2: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе. Сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
1: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
3: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент. Потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
0: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
3: Юридический минимум НКО.
0: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте Радио ВОС.
4: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
6: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
4: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
7: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
4: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
8: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
9: Зеркало – предмет мистический, В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
8: Кто взглянет на нас из-за зеркалия?

0: чей лик промелькнет в серебристой глубине.
1: Женщины-поэты, женщины-литераторы, всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
0: Кто они? Какие они?
1: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
0: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
1: и Геннадий Карцев.
0: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».

0: Кто-то мне сказал: «Твой милый будет в огненном плаще». Камень, сжатый в чьей проще, загремел с безумной силой, чья кремнистая стрела у ключа в песок зарыта, чье летучее копыто отчеканила скала, чье блестящее забрало промелькнуло там средь чащ. В небе вьется красный плащ, я лица не увидала.
1: Так вот он какой, твой идеальный возлюбленный. Ты знаешь, он жесток, этот дух поэзии. Требует все новых и новых жертв.
2: Последняя подборка стихов Чурубины де Габриак была напечатана в «Аполлоне» во втором номере за 1909 год. А на соседней странице стихотворение «Встреча» уже за моей подписью. Елизавета Дмитриева.
3: Кто ты, дева?
4: Зверь или птица?
3: Как зовут тебя?
4: Узнай. Ходит ночью леденица, с нею белый горностай.
3: Ты куда идешь?
4: В туманы.
3: Ты откуда?
4: Я с земли. И метели, и караваны вьюги к югу понесли.
3: Ты зачем пришла?
4: Хотела.
3: Что несешь с собой?
4: Любовь. Гибко, радостно и смело поднялись метели вновь.
3: Где страна твоя?
4: На юге.
3: Кто велел прийти?
4: Сама. И свистят, как змеи вьюги, в ноги стелится зима.
3: Что ж ты хочешь?
4: Снов и снега.
3: Ты надолго ль?
4: Навсегда. Над снегами блещет вега льдисто-белая звезда.
1: Как же по-разному они повели себя, твои возлюбленные, когда открылась правда. Рыцарь Волошин защищал тебя и готов был на многое. А вот Гумилев защищался. Его самолюбие было уязвлено. Его, подумать только, его провели, обманули, надсмеялись.
2: В ответ он старался уязвить меня, был надменен, пытался унизить.

0: ноября 1909 года в 18 часов. Однако дуэль не началась вовремя. Машина Гумилева застряла в обильно выпавшем снегу. Я ехал на извозчике, но был вынужден выйти и идти пешком. Даже калошу в снегу потерял. Моим секундантом был Алексей Толстой. Он оставил воспоминания об этом дне. Между секундантами шли отчаянные переговоры. Грант, это один из псевдонимов Гумилева, предъявил требование стреляться в 5 шагах до смерти одного из противников. Он не шутил. Для него, конечно, из всей этой путаницы, мистификации, лжи не было иного выхода, кроме смерти. С большим трудом удалось уговорить стреляться на 15 шагах. Противники стояли поодаль. Меня выбрали распорядителем дуэли. Я начал отсчитывать шаги. Грант, внимательно следивший за мной, просил мне передать, что я шагаю слишком широко. Я заново отсчитал 15 шагов. Просил противников встать на место и начал заряжать пистолеты. Пыжей не казалось. Я разорвал платок и забил его вместо пыжей. Гранту я понес пистолет первому. Он стоял на кочке длинным черным силуэтом, различимый в мгле рассвета. На нем был котелок, сюртук. Шубу он сбросил на снег. Подбегая к нему, я провалился в яму с талой водой. Он спокойно выжидал, когда я выберусь. Потом взял пистолет, и только тогда я увидел, как он с ледяной ненавистью смотрит на Волошина, стоявшего, расставив ноги, без шапки. Я передал второй пистолет Волошину и по правилам в последний раз предложил мириться, но Грант перебил меня, сказав глухо и зло. «Я приехал драться, а не мириться!» Тогда я просил приготовиться и начал громко считать.
1: Раз, два, три.
0: Тогда у Гранта блеснул красноватый свет и раздался выстрел. Прошло несколько секунд, второго выстрела не последовало. И тогда Грант крикнул с бешенством.
1: «Я требую, чтобы этот господин стрелял!»
0: Волошин проговорил в волнении.
1: «У меня была осечка! Пускай он стреляет во второй раз!»
0: Опять крикнул Грант.
1: «Я требую этого!»
0: Волошин поднял пистолет. Я услышал, как щелкнул курок. Но выстрела не было. Я подбежал к нему, выдернул из дрожащей руки пистолет и, целив снег, выстрелил. Гашетка мне ободрала палец. Грант продолжал неподвижно стоять.
1: «Я требую третьего выстрела!»
0: Упрямо проговорил он. Мы начали совещаться и отказали. Грант поднял шубу, перекинул ее через руку и пошел к автомобилю.
2: «Это было ужасно! Ужасно!» А на следующий день после дуэли мы встречались с Маковским в его кабинете. Он пригласил.
3: «Ну, пусть она не испанка, русская, но она мне еще ближе. Пусть некрасиво, пусть прихрамывает, но она близка мне по духу, по таланту. Я не могу ее оставить. Но когда она вошла, я был поражен. Я не смог скрыть своего разочарования».
2: Оправиться от такого удара было трудно. Гумми я встретила через 3 дня на морской. Мы отвернулись друг от друга. Больше я его никогда не видела. Но знаю, он ненавидел меня всю свою жизнь и бледнел при одном моем имени. Утром меркнет говор бальный. Я одна, поет сверчок.

0: ноге моей хрустальный башмачок. Путь, завещанный мне с детства, жить одним минувшим сном. Славы жалкое наследство за окном. После дуэли я была больна. Я не писала больше стихов. Лет 5 я вообще не читала стихов. Каждая ритмическая строчка причиняла мне боль. Не смогла я остаться и с Максом. Вскоре мы расстались. Один лишь раз, как папоротник, я цвету огнем весенней пьяной ночью. Приди ко мне, к лесному средоточию, в заклятый круг, приди, сорви меня, люби меня, я всем тебе близка. Так уступи моей любовной порче, я, как миндаль, смертельна и горька. Нежнее, чем смерть, обманчивее и горче. История закончилась, но мы-то знаем, что отныне неразрывно связаны с тобой. И в этой жизни, и в другой. Да, ты живешь во мне и в зеркалах. Иногда я сама не знаю, кого вижу в них, себя или тебя. Да, я виновата перед всеми вами, перед Гуми, перед Максом, перед Маковским и перед тобой тоже. Однако во внешней жизни я все больше отдалялась от тебя. В 1911 году вышла замуж за своего жениха Всеволода Васильева. Он дождался меня. Сама этому удивляюсь. Он был мелиоратором, и мы много ездили с ним по Средней Азии.
1: В 1912 году отправились вместе в Германию слушать лекции доктора Штайнера по антропософии. Лиля ушла в эту работу с головой. Она была назначена официальным представителем антропософского общества в России. В начале 20-х годов она оказывается в Екатеринодаре, вынужденная бежать из революционного Петрограда. Она вновь пишет стихи. Но уже другие стихи. И, конечно, под своим именем.
0: Колосится спелой рожью весь степной простор. Это к Божьему подножью золотой ковер. Не бреди, устало нищий, не ропщи на зной. Кто вкусил небесной пищи, да бежит земной. Если Бог надел вериги, их снимать нельзя. В голубой небесной книге есть твоя стезя. В Екатеринодаре судьба меня свела с Маршаком. Сначала мы работали вместе над статьями и хроникой, потом в детском городке.
1: Беспризорников было очень много. Для них и устроили этот город. Там было горячее питание, обучение ремеслам. Был и свой театр, где учили пластики, гимнастики и актерскому мастерству.
0: Для этого театра и были написаны Маршаком знаменитые «Кошкин дом» и «Летающий сундук». Мне посчастливилось помогать ему. Из столицы приходили страшные вести. Особенно было тяжело узнать о смерти Гумилева. Многие уезжали. Через антропософское общество мы с мужем были связаны со многими знакомыми за границей. Но жить я могла только в одном городе, в Петербурге. Туда и вернулась, обратившись к Луначарскому. Я нашла совсем другой город. Но теперь я любила его еще большей, щемяще горькой любовью. Под травой уснула мостовая, над него и разрушенный гранит. Я вернулась, я пришла живая, только поздно. Город мой убит. Надругались, очи ослепили, чтоб не видел солнца и небес, и лежит замученный в могиле. Я молилась, чтобы он воскрес, чтобы все убитые воскресли. Бог, Господь, Отец бесплотных сил, ты караешь грешников, но если б ты мой город мертвый воскресил, он тобою удостоен славы от убийц кончину воспринять. Но ужель его врагов лукавых не осилит ангельская рать? И тогда на зареве заката увидала я на краткий миг, как вошел на мост с мечом поднятым Михаил Архистратик.
1: Елизавета Дмитриева хотела всеми силами участвовать в возрождении своего города. Она хотела закончить в нем свои дни. Однако в 1927 году ее арестовали. Арестовали как дворянку, антропософку, и отправили по этапу в Свердловск. Друзья принялись хлопотать, понимая, что Лили не выжить на севере. Помогло. Добились смягчения приговора.
0: Мне разрешено было выбрать город для поселения, кроме Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, Одессы и Ростова-на-Дону. Я выбрала Ташкент. В то время там находился мой муж. Однако долго жить я уже не надеялась. Все летают черные птицы и днем, и поутру. А по ночам мне снится, что я скоро умру. Даже прислали недавно сны под пятницу, верные сны. Гонца из блаженной страны, темноглазого легкого фауна. Он подошел к постели и улыбнулся.
1: Ну что ж, у нас зацвели асфодели. А ты еще все здесь живешь? Когда соберешься в гости надолго к нам?
0: И флейту свою из кости к моим приложил губам. Губы мои побледнели с этого самого дня. Только бы там асфодели не отцвели без меня.
2: Ну, а меня ты постаралась забыть, отправить в небытие, во всяком случае в своем сердце. Зато появился Ли Сян Цзы и цикл стихов «Домик под грушевым деревом». Книжечка его стихов даже была напечатана в Ташкенте.
0: Не ревнуй. Ли Сян Цзы был китайским философом и поэтом, изгнанником, как и я. Мне было легче говорить от его имени.
1: Покрыто сердце пылью страха, оно, как серые листы. Но подожди до темноты. Взметнется в небо фуга Баха, очнешься, и увидишь ты, что это он весь страх твой вытер и наверху зажег Юпитер.
0: Как для монаха радостны вериги, ночные бденья и посты, так для меня средь этой пустоты остались дорогими только книги, которые читал со мной когда-то ты. И, может быть, волшебные страницы помогут мне не ждать и покориться.
1: Не навеки душа ослепла. Золотые цветы огня расцветают под грудой пепла для тебя и для меня. Потому что такое пламя, и его погасить нельзя.
0: Черной гроздью винограда стало сердце. Вот оно. Эту гроздь мне выжать надо, чтоб из чаши полной яда сделать доброе вино. Сердце выжатое плачет. Почему нельзя иначе?

Елизавета Дмитриева. День рождения 12 апреля 1887 года. Место рождения – Санкт-Петербург, Россия. Дата смерти – 5 декабря 1928 года. Место смерти – город Ташкент, СССР. Возраст – 41 год. Зодиакальный гороскоп – Овен. Гороскоп друидов – Клён. Кельтский гороскоп – Гортензия.

Автор сценария Лариса Овцинова. История была рассказана театрально-музыкальным дуэтом «Совпадение» Ларисой Овциновой и Геннадием Карцевым.

0: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
1: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
0: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
1: Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
0: Кто они? Какие они?
1: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
0: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
1: и Геннадий Карцев.
0: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».
1: Слушайте программу каждый первый и третий понедельник месяца в 13:00 по Москве.
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием, и для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: Свободное плавание.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цинтема Бойко. А на связи с нами сегодня Санкт-Петербург. Александр Петрович Антропов, директор ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц ОВЗ. Здравствуйте, Александр Петрович.
8: Здравствуйте.
7: Начало учебного года, школьники, студенты, все вернулись в свои учебные заведения, и, конечно же, особенно остро стоит вопрос у первокурсников, первоклассников, куда обращаться. Но так как вы отвечаете за высшие учебные заведения, расскажите, пожалуйста, вот студентам, куда нужно обращаться и кто может оказать помощь?
8: Спасибо, Тендема, за приглашение выступить перед столь представительной аудиторией. Вначале я хочу несколько слов сказать о сети ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сокращенно они называются РУМС. Я так и дальше буду называть, потому что очень длинное название. Или ресурсный центр, так тоже можно сказать. Сеть РУМС в России организовалась в 2017 году. На конкурсной основе 16 ведущих вузов прошли конкурс, и приказом министра образования и науки была организована эта сеть РУМС. Она охватывает практически всю географию России, с запада на восток, с севера на юг. На севере и на западе это ресурсный центр нашего Российского государственного педагогического университета имени Герцена. На юге это Ялта, на востоке Хабаровск, ну и, как я сказал, на западе тоже получается Российский государственный педагогический университет имени Герцена. Эта сеть в настоящее время охватывает уже 31 вуз, включая вузы возвращенных территорий Мариуполя, Луганска, Донецка. И кроме вузов Миноборнауки, сюда входит Министерство просвещения, Министерство спорта, Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства, Министерство культуры. Вот в данный момент сеть РУМ представляет из себя вот такое образование. Сеть РУМС занимается сопровождением высшего инклюзивного образования. Это сопровождение начинается с профориентации. Мы работаем в школах, где учатся дети с инвалидностью или ОБЗ. Мы работаем в специальных учреждениях профобразования и в других организациях. Мы сопровождаем студентов на протяжении всего периода обучения, оказываем им различную помощь психологическую и прочую. Кроме того, мы помогаем в содействии трудоустройству студентов. ИЦРУМС проводит самые разнообразные мероприятия. Это и конкурсы профессионального мастерства, это различные вебинары, это курсы повышения квалификации для работников вузов и многие-многие другие спортивные мероприятия, культурные. На сайте «Инклюзивное образование РФ» все слушатели смогут потом посмотреть, какие мероприятия намечаются в этом году, и принять участие. Так вот, в каждом вузе в настоящее время должно быть подразделение, которое отвечает за сопровождение обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью. Где-то это специальный отдел, где-то это специальный центр, где-то это просто специалист. Ну, все зависит от размера вуза. В небольшом вузе это может быть просто специалист, который обращается за помощью к другим преподавателям и другим лицам. В нашем вузе сопровождением обучения лиц с инвалидностью занимается реабилитационно-образовательный центр «Инклюзия». Кстати, на сайте РГПУ имени Герцена его страница есть. Ну, например, у нашего партнера Санкт-Петербургского государственного экономического университета есть центр обучения инвалидов и так далее. Таких центров много. И поэтому, когда студент пришел в вуз, в первую очередь он может обратиться специальное подразделение, которое занимается сопровождением обучения. Но, как правило, уже во всех вузах на этапе зачисления, когда студенты впервые приходят в университет, уже их встречают представители этих центров, выясняют, какие потребности у студентов, как им можно помочь в обучении, и намечают план дальнейшей работы.
7: Так как у нас радиовоз, то возникает вопрос, например, по поводу ориентировки в пространстве. Приходит студент, который совершенно не знаком с территорией и аудиториями вуза. Вот здесь как организована помощь?
8: Значит, я сразу хочу здесь разграничить два вопроса, хотя вы задали конкретно по поводу вуза. Что касается ориентировки в городе, в населенном пункте, этим вуз не может отвечать за ориентировку в городе. Есть специальные реабилитационные центры. В каждом Петербурге есть реабилитационный центр, где проходят стажировку незрячие люди и где их обучают ориентировки по городу в общественном транспорте. У нас в вузе этим занимается, и во многих вузах аналогично, у нас в вузе этим занимается реабилитационно-образовательный центр «Инклюзия». Там есть и специалист, кстати, незрячий, который получил специальный диплом. Он обучает ориентировке. И, конечно же, это целая армия волонтеров. В первую очередь это одногруппники студентов незрячих, которые помогают им ориентироваться и в кампусе, и в каждом корпусе, где проводятся занятия или какие-то массовые мероприятия. Ну, я хочу сказать так, что инклюзия, она для всех, у тех, у кого нормальное зрение, у тех, у кого нарушено или отсутствует зрение. Поэтому здесь важно, чтобы взаимодействовали все студенты. И, как правило, когда к нам приходит студент незрячий, он сразу вливается в коллектив группы, сразу же находит себе друзей, и только друзья, и другие студенты ему помогают. Это, по-моему, естественно.
7: Скажите, пожалуйста, какими-то техническими устройствами обеспечивается или есть центр по печати по Брайлю с принтером или вот такая помощь?
8: Да, конечно. Во-первых, в нашем центре, в РГПУ имени Герцена, РУМС базовый, в нем находится разнообразная аппаратура. Это и читающие машины, их несколько у нас, которые читают любой текст, причем с разной скоростью. Можно настроить скорость комфортную для слушателя. Дисплей Брайля, естественно, у нас имеется также. У нас в корпусе, где есть РУМС и где расположен Институт дисплеевского образования и реабилитации, оборудована система «Говорящий город». Эта система существует в Петербурге. Я, к сожалению, не знаю, как насчет других городов, но в Петербурге она существует. Ею оснащен общественный транспорт, узловые станции метро, переходы, где наиболее оживленное движение, и в том числе вот эти корпусы в нашем университете. Что из себя представляет эта система? Любой человек может скачать ее бесплатно на телефон, и через наушники ему будет проводиться навигация. Например, вы проходите мимо деканата. Или аудитория 200 такая-то находится сразу же за деканатом справа. И так далее, и так далее. Вы подошли к лестнице. Это очень удобно, и это помогает нашим студентам ориентироваться. Но надо сказать, что наши студенты проявляют инициативу и, в общем-то, довольно свободно ориентируются в корпусах. Есть даже такие, это наша выпускница, мы относимся к этому очень отрицательно, но она ходит по корпусу на каблуках и без трости. Это исключительный случай, я не призываю брать с нее пример. Я призываю к тому, что надо активно учиться ориентироваться в кампусе и в корпусах, где бывают студенты. Далее имеется у нас для слабовидящих студентов стационарные карманные увеличители. С различными фильтрами можно настроить светлый шрифт на темном фоне, наоборот, можно цветовые фильтры поставить так, чтобы настроить чтение текста наиболее комфортным способом. Ну и, конечно же, у каждого студента с нарушением зрения на ноутбуке имеется программа экранного доступа. Их сейчас много разнообразных, они с удовольствием пользуются. У нас имеется инженер, наш выпускник. Он окончил институт технологий. Он незрячий, и он консультирует всех пришедших в наш РУМ, как пользоваться этими приборами. Кроме того, любой студент из вуза-партнера может прийти в РУМ, распечатать что-то брайлевским шрифтом или поработать с этой аппаратурой. Ну и сейчас вузы тоже потихонечку эту технику осваивают. Кроме того, к нам приходят преподаватели, сотрудники вот специальных центров вузов, и они получают необходимые консультации.
7: Скажите, пожалуйста, а вот в общежитии какие-то определенные условия создаются? А есть ли студент, например, с собакой-проводником?
8: В общежитии главную роль играют студенты, которые помогают другому студенту, у которого отсутствует зрение, в ориентировке. И, как правило, встречают таких студентов очень хорошо, и завязываются хорошие дружеские отношения, и тут проблем нет. Где есть возможность, создают и направляющие для студентов с нарушением зрения. Но, опять-таки, здесь должна быть еще и активная позиция студента незрячего. Он должен активно овладевать вот этой ориентировкой. А помощь ему оказывают все. Что касается собаки-проводника. В каждом вузе, в каждом корпусе сейчас должно быть, у нас это есть, но и по правилам должно быть оборудовано место для собаки-проводника, где имеется кольцо, куда можно ее пристегнуть, имеется коврик, имеется миска с водой. Что касается того, что студент может привести собаку-проводника в каждую аудиторию, это вопрос дискуссионный. И он не такой простой, как могло бы показаться с самого начала. Конечно, все собаки-проводники, они прошли замечательную школу. Можно сказать, они получили не то, что высшее образование для собак, а окончили аспирантуру, потому что это замечательно.

0: не друзья людей, с которых они сопровождают. Но тем не менее, ну, во-первых, собака все-таки своим замечательным видом будет отвлекать других студентов, но это не самое главное. В конце концов, они привыкнут к этому. Самое главное то, что сейчас все больше и больше, как вы знаете, появляется людей с аллергией, в том числе с аллергией на собачью шерсть. И создавать условия для одних за счет ущемления прав других, на мой взгляд, это не совсем корректно. Поэтому я предлагаю собаку оставлять вот на входе, в теплом месте, и студент, владелец этой собаки, или, скажем так, друг этой собаки, поскольку здесь уже такая пара создается, он может в перерывах подходить, чтобы общаться с собакой, чтобы ей не было так одиноко и грустно. Я считаю вот этот вариант оптимальным.
1: Да, наверное, вы правы, но я в свое студенчество с собакой ходила по всем аудиториям. Разное случалось, конечно, но в целом аудитория, тем более вуза культуры, она очень даже дружелюбно принимала собаку, и даже в МГУ мы так с ней прекрасно учились. Даже был случай, когда звали на защиту диссертаций кандидатских, чтобы как-то немножко задобрить диссертационный совет.
0: Я все-таки полагаю, что этот вопрос надо решать индивидуально по отношению к каждому студенту, по отношению к его четвероногому другу и по условиям, которые есть в вузе. И я думаю, что в любом случае всегда этот вопрос может решиться так, что все выиграют.
1: Теперь, наверное, поговорим о том, к чему должен быть готов студент, первокурсник, когда приходит в вуз и приступает к учебе.
0: Ну, во-первых, студент должен быть готов к получению высшего образования. Высшее образование требует упорного труда от любого студента. Конечно же, если студент слабовидящий, тем более если он незрячий, от него это требует еще больших усилий. К этому надо быть готовым психологически, к тому, что придется прочитывать большое количество литературы, выполнять большое количество заданий, что даже в старших классах школы не такая нагрузка на обучающихся, как в вузе. Я бы не говорил об этом, если бы у меня не было таких немногочисленных примеров, но надо быть готовым к тому, что адаптируется в вузе, адаптируются условия, а не содержание программы. Форма подачи адаптируется, условия адаптируются с точки зрения доступности, а содержание программы надо освоить полностью, в полном объеме. Такие здесь могут быть трудности. Но, во-первых, когда лекция проводится в сопровождении презентации, студент только слышит речь преподавателя. Поэтому на опыте нашего вуза как поступают? Преподаватель обычно дает в текстовом формате текст этих презентаций, и студент может готовиться самостоятельно. При подготовке к практическим заданиям, как правило, студенты незрячие занимаются с остальными студентами в паре. Особую сложность составляет чтение таблиц и математических и других формул. И здесь опять-таки помогают консультации преподавателя, и другие студенты могут также рассказать об этой формуле, тем более, что на Брайле все эти специальные знаки есть. Поэтому особенно тем, кто поступает на технические специальности, здесь надо быть к этому готовым. Я опять-таки советовался с нашим выпускником незрячим, он сказал, что с Брайлем здесь, да, конечно, эти формулы может быть их сохранить на Брайле, но во всяком случае здесь лучше в диалоге эти формулы осваивать и задавать вопросы преподавателю и своим однокурсникам. И, кроме того, студент, если он приезжает из небольшого населенного пункта в большой город, а тем более мегаполис, он опять-таки должен быть психологически готов к этому, хотя это очень трудно, потому что мы стараемся селить студентов поближе к кампусу, но, тем не менее, это не всегда возможно. В большом городе надо добираться до общежития. Тут помогают одногруппники, но жизнь мегаполиса опять-таки требует адаптации. И, конечно же, здесь я хочу обратиться к родителям. Готовности к обучению может помешать гиперопека. Я не призываю не опекать своих детей. Нет, конечно, речь идет не об этом. Но все, что студент может сделать самостоятельно, он должен сделать самостоятельно. А то, что он может завтра сделать самостоятельно, вот в этом ему надо помочь, чтобы он на следующий день или через какое-то время освоил какие-то новые навыки. Кто не хочет чего-то делать, ищет причину, а кто хочет, ищет средства.
1: Александр Петрович, скажите, пожалуйста, а вот все-таки не секрет, что бывают случаи, когда студенты отчисляются. По какой причине чаще всего?
0: У нас чаще всего по здоровью. И тут, к сожалению, ничего не поделаешь, поскольку часто, нередко бывает так, что с нарушением зрения есть еще и какие-то другие сопутствующие заболевания. Что касается неуспеваемости, то этот вопрос решаем, можно уйти в академический отпуск. Но здесь, опять-таки, помощь преподавателей, других студентов, специалистов, психологов, консультации в ресурсном центре или в центре вуза. Все это помогает. Но если студент не успевает, потому что не хочет учиться, это очень трудный случай, и здесь, конечно, нужна помощь психолога. В этом случае активная позиция самого студента необходима. Без этого ничего не будет.
1: То есть можно сказать, что в первую очередь нужны коммуникативные навыки, да, самостоятельность,
0: да,
1: и желание,
0: да,
1: учиться.
0: И психологическая готовность, понимание сложности, потому что, ну, не всем же надо иметь высшее образование. Человек себя может найти в самых разных областях жизни. И тому немало примеров. Можно стать высочайшим профессионалом в любой области, и не обязательно с высшим образованием. Если человек настроен получить профессию, которая требует высшего образования, то мы будем это только поддерживать и приветствовать. В заключение я хочу сказать, что инклюзия для всех. Мы должны построить инклюзивное общество так, чтобы каждый студент, и не только студент, так, чтобы каждый человек мог полноценно участвовать во всей, в общественной жизни, в культурной, в спортивной и так далее. И в нашем вузе все мероприятия инклюзивные. Другое дело, что у нас памятник архитектуры, но это уже касается людей на колясках, но мы находим, у нас есть подъемники и так далее. Ну а что касается лиц с нарушением зрения, вот у нас в октябре будет интеллектуальный фестиваль, где будут игры, типа «Что, где, когда», где будут викторины, посвященные Великой Отечественной войне, и многое другое. И это будет Всероссийский фестиваль, информация будет разослана, мы ждем всех желающих, все инклюзивные команды для участия в этом фестивале. И последнее, об этом я говорю уже несколько лет. Я считаю, что термин «инклюзия» со временем должен естественным образом отмереть. Ну, вот такой пример. В XIX веке женщина в университете была большой редкостью. Более того, все были против того, чтобы женщины получали высшее образование. Сейчас, и это совершенно естественно, высшее образование получать тот, кто может его получать, независимо от пола. Точно так же мы должны построить такое общество, в котором каждый член этого общества будет чувствовать комфортность, будет чувствовать свою необходимость и нужность и сможет получать в меру своих способностей образование и профессию. Поэтому об инклюзии уже через какое-то время, надеюсь, никто не будет говорить.
1: Александр Петрович, а вот вы говорите, что студенты, соседи по общежитию, все помогают ребятам, да, с инвалидностью,
0: да,
1: с нарушением,
0: да,
1: зрения. А вот какую-то работу с ними вы проводите, например, как помогать, или же сами незрячие, слабовидящие студенты уже как-то...
0: Да, естественно, есть, во-первых, методические рекомендации, а во-вторых, специалисты РУМС и специалисты Центра инклюзии собирают волонтеров и дают вот эти методические рекомендации, рассказывают, отвечают на вопросы. И это в таком постоянном формате.
1: И в заключение нашей беседы мы бы хотели услышать ваши пожелания для новых студентов.
0: Я желаю, чтобы нашли себе в вузе хороших друзей, чтобы четко представляли свою цель и шли к ней упорно через труд, но при этом студенческие годы являются одними из самых лучших в жизни, потому что это дружба, это участие в различных мероприятиях наполняет жизнь радостью и смыслом. Поэтому в добрый путь, что я еще могу сказать?
1: Огромное спасибо, Александр Петрович, за такие важные советы и добрые слова. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Александром Петровичем Антроповым, директором ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Российского государственного педагогического университета имени Герцена. С вами была Центема Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Свободное плавание. Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Казани переизбран председатель татарской региональной организации ВОС. Ансамбль «Васильки» Нижегородской области стал обладателем гран-при международного конкурса «Белые крылья». Стартовал прием заявок на соискание премии мэра Москвы имени Николая Островского. В Башкирии издана книга о легендарном разведчике Даяне Мурзине шрифтом Брайля. В День Республики Карелия члены ВОС возложили цветы к вечному огню. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 3 июня в Казани состоялась 32-я отчетно-выборная конференция Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовал 51 делегат, представляющий 16 местных организаций. На учете в региональной организации состоит 5378 человек. В работе конференции приняли участие вице-президент ВОС Александр Коняев, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова, полномочный представитель президента ВОС в Уральском округе Мавзеля Юдина, а также участник специальной военной операции, член Казанской местной организации Александр Антонов. За 5 лет инвалиды по зрению получили 4660 единиц технических средств реабилитации и 5 собак-проводников. Трудоустроено 480 инвалидов по зрению, из них 352 человека в системе ВОС. В 2025 году татарская организация ВОС стала победителем Всероссийского кубка ВОС за вклад в развитие физической культуры и спорта. Поддержка организации составила более 100 миллионов рублей. По результатам голосования председателем татарской региональной организации ВОС на ближайшие 5 лет вновь избран Владимир Алексеевич Федорин. Делегатами на 24-й съезд ВОС избраны Владимир Федорин и генеральный директор предприятия «Электроконтакт» Денис Темников. 7 июня ансамбль «Васильки» Лысковского филиала предприятия «Автопровод» Нижегородской области принял участие в международном конкурсе «Белые крылья» в Нижнем Новгороде. Коллектив недавно возглавила Елена Кондратьева, и сразу великолепный результат. Вокалисты стали обладателями гран-при этого вокального состязания. Артисты признались, что было очень волнительно. Новая сцена, строгое жюри, сотни талантливых участников. Но они постарались зажечь, и момент, когда объявили о победе, не забудут никогда. Руководитель Елена Кондратьева гордится своими участниками и верит, что это отличное начало общего яркого пути. Стартовал прием заявок на соискание премии мэра Москвы имени Николая Островского 2026 года. Заявочная кампания продлится до 14 сентября. Результаты объявят в декабре. Участниками конкурса могут стать художники, музыканты, писатели, дизайнеры и другие творческие люди с ограниченными возможностями здоровья, имеющие выдающиеся достижения в культуре и искусстве. Также могут участвовать люди без инвалидности, оказывающие существенную помощь и поддержку людям с инвалидностью. Премия присуждается в 10 номинациях. В 2025 году размер премии увеличился почти в 7 раз, со 150 тысяч до 1 миллиона рублей. Подать заявку можно в электронном виде на почту или очно в музее Николая Островского на Тверской улице. В тифлоиздательском отделе Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Тухватшина вышло в свет рельефно-графическое пособие «Легендарный разведчик, герой Великой Отечественной войны Даян Мурзин». Книга издана шрифтом Брайля для незрячих и укрупненным шрифтом для слабовидящих читателей, а также снабжена рельефно-графическими иллюстрациями. В книге рассказывается о создании партизанской бригады и деятельности советских разведчиков в 1944-1945 годах. Даян Мурзин – участник Великой Отечественной войны, отважный командир разведки в соединении знаменитого КАВПАКа. Он удостоен звания Героя Чехословакии и стал почетным гражданином Уфы и 16 городов Чехии, Словакии и Моравии. Новое издание уже поступило в фонд главной библиотеки и будет распределено по филиалам в городах республики. 8 июня, в День Республики Карелия, члены Карельской республиканской организации ВОС возложили цветы к мемориальному комплексу «Могила неизвестного солдата с вечным огнем славы». Участники почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Каждый положенный к подножию мемориала цветок – это личное слово благодарности от тех, кто сегодня живет под мирным небом. Возложение цветов у вечного огня стало напоминанием о том, какой ценой дался мир. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. по вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении.

0: помещении в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
1: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
2: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
3: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
4: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
5: В эфире программа «Аудиокнига».
6: Когда солнце начало садиться за Решневские сосны, и бог Аполлон печальный перед дворцом ушел в тень, из флигеля смотрительницы Татьяны Михайловны прибежала уборщица Дунька и закричала: «Иоанн Васильевич! А, Иоанн Васильевич! Идите, Татьяна Михайловна вас кличут насчет экскурсий! Хворая она! Возчика!» Розовая Дунька колоколом вздула юбку, показала голые икры и понеслась обратно. Дряхлый камердинер Иона бросил метлу и поплелся мимо заросших бурьяном пожарищ конюшен к Татьяне Михайловне. Ставни во флигельке были прикрыты, и уже в сенцах сильно пахло йодом и камфорным маслом. Иона потыкался в полутьме и вошел на тихий стон. На кровати во мгле смутно виднелась кошка-мумка и белое заячье с громадными ушами, а в нем страдальческий глаз. «Аль зубы?» — сострадательно прошамкал Иона. «Зубы!» — вздохнула белая. «Вот она история!» — пособолезновал Иона. «Беда! То-то Цезарь воет, воет!» «Я говорю, чего дурак воешь среди бела дня, а? Ведь это к покойнику. Так ли я говорю? Молчи, дурак, на свою голову воешь. Куриный помет нужно прикладывать к щеке, как рукой снимет». «Иона, Иона Васильевич», — слабо сказала Татьяна Михайловна, «день-то показательный, среда, а я выйти не могу, вот горе-то. Вы уж сами пройдите тогда с экскурсантами, покажите им все. Я вам Дуньку дам, пусть с вами походит».
7: «Ну что ж, велика мудрость. Пущай. И сами управимся, присмотрим. Самое главное — чашки. Чашки самое главное. Ходят, ходят разные. Долго ли ее? Возьмет какой-нибудь в карман и поминай, как звали. А отвечать кому? Нам. Картину, ее в карман не спрячешь. Так ли я говорю?»
6: «Дуняша с вами пойдет, сзади присмотрит. А если объяснений будут спрашивать, скажите, смотрительница заболела».
7: «Ладно, ладно. А вы пометом. Доктора, у них сейчас рвать, щеку резать. Одному так-то вот вырвали. Федору Орешневскому».

0: а он возьми, да и умри. Это вас еще когда не было. У него тоже собака выла во дворе».
1: Татьяна Михайловна коротко простонала и сказала: «Идите, идите, Иван Васильевич, а то, может, кто-нибудь и приехал уже».
2: Иона отпер чугунную тяжелую калитку с белым плакатом. «Усадьба-музей, ханская ставка, осмотр по средам, пятницам и воскресеньям от 6 до 8 часов вечера».
1: И в 7:30 из Москвы на дачном поезде приехали экскурсанты. Во-первых, целая группа молодых, смеющихся людей, 20 человек. Были среди них подростки в рубашках хаки, были девушки без шляп, кто в белой матросской блузке, кто в пестрой кофте, были в сандалиях на босу ногу, в черных стоптанных туфлях, юноши в тупоносых высоких сапогах. И вот среди молодых оказался немолодой, 40 лет, сразу поразивший Иону. Человек был совершенно голый. Если не считать коротеньких бледно-кофейных штанишек, не доходящих до колен и перетянутых на животе ремнем с бляхой, первое реальное училище. Да еще пенсне на носу, склеенное фиолетовым сургучом. Коричневая застарелая сыпь покрывала сутуловатую спину голого человека, а ноги у него были разные. Правая — толще левой, и обе разрисованы на голенях узловатыми венами. Молодые люди и девицы держались так, словно ничего изумительного не было в том, что голый человек разъезжает в поезде и осматривает усадьбы. Но старого скорбного Иону голый поразил и удивил. Голый между девушек, задрав голову, шел от ворот ко дворцу, и один ус у него был лихо закручен, и бородка подстрижена, как у образованного человека. Молодые, окружив Иону, лопотали, как птицы, и все время смеялись, так что Иона совсем запутался и расстроился. Тоскливо думал о чашках и многозначительно подмигивал Дуньке на голову. У той щеки готовы были лопнуть при виде разноногого. А тут еще Цезарь, как на грех, явился откуда-то и всех пропустил беспрепятственно, а на голову залаял с особенной хриплой старческой злобой, давясь и кашляя. Потом завыл истошно, мучительно. Тьфу, окаянный! Злобно и растерянно думал Иона, косясь на незваного гостя, принесла нелегкое. И чего Цезарь воет? Ежели кто помрет, то уж пущай этот голый. Пришлось Цезаря съездить по ребрам ключами, потому что вслед за толпой шли отдельно 5 хороших посетителей. Дама с толстым животом, раздраженная и красная из-за голова. При ней девочка-подросток с заплетенными длинными косами. Бритый высокий господин с дамой красивой и подкрашенной. И пожилой богатый господин-иностранец в золотых очках колесами, в широком светлом пальто с тростью. Цезарь с голова перекинулся на хороших посетителей. И с тоской в мутных старческих глазах сперва залаял на зеленый зонтик дамы, а потом взвыл на иностранца так, что тот побледнел, попятился и проворчал что-то на неизвестном никому языке. Иона не вытерпел и так угостил Цезаря, что тот оборвал вой, заскулил и пропал.
2: «Ноги о половичок вытирайте», — сказал Иона, и лицо у него стало суровое и торжественное, как всегда, когда он входил во дворец.
1: Дуньке шепнул: «Посматривай, Дунь»,
2: и отпер тяжелым ключом стеклянную дверь с террасы. Белые боги на балюстраде приветливо посмотрели на гостей. Те стали подниматься по белой лестнице, устланной малиновым ковром, притянутым золотыми прутьями. Голый оказался впереди всех, рядом с Ионой.
1: и шел, гордо попирая босыми ступнями пушистые ступени.
2: Вечерний свет, смягченный тонкими белыми шторами, сочился наверху через большие стекла за колоннами. На верхней площадке экскурсанты, повернувшись, увидали пройденный провал лестницы и балюстраду с белыми статуями, и белые простенки с черными полотнами портретов, и резную люстру, грозящую с тонкой нити сорваться в провал. Высоко, улетая куда-то, велись и розовели амуры.
3: «Смотри, смотри, Верочка», — зашептала толстая мать, — «видишь, как князья жили в нормальное время?»
1: И он стоял в сторонке, и гордость мерцала у него на бритом сморщенном лице тихо по-вечернему.
3: Голый поправил пенсне на носу, осмотрелся и сказал: «Растрелли строил. Это, несомненно, 18 век».
1: «Какой Растрелли?» — отозвался Иона, тихонько кашлянув. «Строил князь Антон Иоаннович. Царствие ему небесное, 150 лет назад».
0: «Вот как!»
1: — он вздохнул. «Пра-пра-прадед нынешнего князя». Все повернулись к Ионе.
3: «Вы не понимаете, очевидно», — ответил Голый. «При Антоне Иоанновиче это верно. Но ведь архитектор-то Растрелли был. А во-вторых, царствия небесного не существует, и князя нынешнего, слава богу, уже нет. Вообще, я не понимаю, где руководительница?»
1: «Руководительша», — начал Иона и засопел от ненависти к Голому. «Зубами лежит, помирает, к утру кончится. А насчет царствия, это вы верно, для кое-кого его и нету. В небесное царствие в срамном виде без штанов не войдешь. Так ли я говорю?»
2: Молодые захохотали, все сразу с треском. Голый заморгал глазами, оттопырил губы.
3: «Однако, я вам скажу, ваши симпатии к Царству Небесному и к князьям довольно странны в теперешнее время. И мне кажется...»
2: «Бросьте, товарищ Антонов», — примирительно сказал в толпе девичий голос.
0: «Семен Иванович, оставь, пускай», — прогудел срывающийся бас.
1: Пошли дальше. Свет последней зари падал сквозь сетку плюща, затянувшего стеклянную дверь на террасу с белыми вазами. 6 белых колонн с резными листьями вверху поддерживали хоры, на которых когда-то блестели трубы музыкантов. Колонны возносились радостно и целомудренно. Золоченые легонькие стулья чинно стояли под стенами. Темные гроздья кенкетов глядели со стен, и точно вчера потушенные были в них обгоревшие белые свечи. Амуры велись и заплетались в гирляндах, танцевала обнаженная женщина в нежных облаках. Под ногами разбегался скользкий шашечный паркет. Странна была новая живая толпа на чернополосых шашках, и тяжелый мрачен показался иностранец в золотых очках, отделившийся от групп. За колонной он стоял и глядел зачарованно вдаль, через сетку плюща. В смутном говоре зазвучал голос Голова. Повозив ногой по лоснящемуся паркету, он спросил у Ионы: «Кто паркет делал?»
0: «Крепостные крестьяне», — ответил неприязненно Иона.
3: «Наши крепостные».
2: Голый усмехнулся неодобрительно. «Сработано здорово, что и говорить. Видно, долго народ гнул спину, выпиливая эти штучки, чтоб потом тунеядцы на них ногами шаркали. Онегины, трень-брень. Ночи напролет, вероятно, плясали. Делать-то ведь было больше нечего».
1: Иона про себя подумал: «Вот чума голая навязалась, прости, Господи!» Вздохнул, покрутил головой и повел дальше. Стены исчезли под темными полотнами в потускневших золотых рамах. Екатерина II в горностае, с диадемой на взбитых белых волосах, с насурмленными бровями, смотрела во всю стену из-под тяжелой громадной короны. Ее пальцы, остроконечные и тонкие, лежали на ручке кресла.
3: Юный курносый с четырехугольными звездами на груди красовался на масляном полотне напротив и с ненавистью глядел на свою мать. А вокруг сына и матери до самого лепного плафона глядели княгини и князья Тугай-бек-ордынские со своими родственниками. Отливая глянцем, чернее трещинами, выписанной старательной кистью живописца XVIII века, по неверным преданиям и легендам, сидел в тьме гаснущего от времени полотна, раскосый, черный и хищный, в мурмолке с цветными камнями, с самоцветной рукоятью сабли родоначальник, повелитель Малой Орды, хан Тугай. За полтысячи лет смотрел со стен род князь Тугайбегов. Род знатный, лихой, полный княжеских, ханских и царских кровей. Тускнее пятнами с полотен вставала история рода, с пятнами то боевой славы, то позора, любви, ненависти, порока, разврата. На пьедестале бронзовый, позеленевший бюст старухи-матери в бронзовом чепце с бронзовыми лентами, завязанными под подбородком, с шифром на груди, похожим на мертвое овальное зеркало. Сухой рот запал, нос заострился. Неистощимая в развратной выдумке, носившая всю жизнь две славы ослепительной красавицы и жуткой Мессалины. В сыром тумане славного и страшного города на севере была увита легендой, потому что первой любви удостоил ее уже на склоне своих дней тот самый белолосиный генерал, портрет которого висел в кабинете рядом с Александром I. Из рук его перешла в руки Тугай-бега отца и родила последнего нынешнего князя. Вдовой оставшись, прославилась тем, что ее нагую на канате купали в пруду четыре красавца-гайдука. Голый, раздвинув толпу, постучал ногтем по бронзовому чепцу и сказал: «Вот, товарищи, замечательная особа, знаменитая развратница первой половины XIX века». Дама с животом побагровела, взяла девочку за руку и быстро отвела ее в сторону. «Это бог знает, что такое. Верочка, смотри, какие портреты предков». «Любовница Николая Палкина», — продолжал Голый, поправляя пенсне. «О ней даже в романах писали некоторые буржуазные писатели. А тут, что она в имении вытворяла, уму непостижимо. Ни одного не было смазливого парня, на которого она не обратила бы благосклонного внимания».
4: «Афинские ночи устраивала».
0: Иона перекосил рот. Глаза его налились мутной влагой, и руки затряслись. Он что-то хотел молвить, но ничего не молвил, лишь два раза глубоко набрал воздуху. Все с любопытством смотрели то на всезнающего Голова, то на бронзовую старуху. Подкрашенная дама обошла бюст кругом. И даже важный иностранец, хоть и не понимавший русских слов, вперил в спину Голова тяжелый взгляд и долго его не отрывал. Шли через кабинет князя со спонтонами, палашами, кривыми саблями, с броней царских воевод, со шлемами кавалергардов, с портретами последних императоров, с пищалями, мушкетами, шпагами, дагерротипами и пожелтевшими фотографиями, группами кавалергардского, где служили старшие тугайбеги, и конного, где служили младшие, со снимками скаковых лошадей, тугайбеговских конюшен, со шкафами, полными тяжелых старых книг. Шли через курительные, затканные сплошь текинскими коврами, с кальянами, с тахтами, с коллекциями чубуков на стойках, через малые гостиные с бледно-зелеными гобеленами. Шли через баскетную, где до сих пор не зачахли пальмовые ветви, через игральную зеленую гостиную, где в стеклянных шкафах золотился и голубел фаянс и сакс, где Иона тревожно косил глазами Дуньки.
2: Здесь, в игральной, одиноко красовался на полотне блистательный офицер в белом мундире, опершийся на эфес. Дама с животом посмотрела на каску с шестиугольной звездой, на раструбы перчаток, на черные стрелами вверх подкрученные усы и спросила у Ионы: «Это кто ж такой?»
0: «Последний князь», — вздохнув, ответил Иона. «Антон Иоаннович в кавалергардской форме. Они все в кавалергардах служили».
2: «А где он теперь? Умер?» — почтительно спросила дама.
0: «Зачем умер? Они за границей теперь. За границу отбыли при самом начале».
2: Иона заикнулся от злобы, что голый опять ввяжется и скажет какую-нибудь шуточку. И голый хмыкнул, и рот открыл, но чей-то голос в толпе молодежи опять бросил: «Да плюнь, Семен, старик он!» И голый заикнулся.
5: «Как? Жив?» — изумилась дама. «Это замечательно! А дети у него есть?»
0: «Деток нету», — ответил Иона печально. «Не благословил Господь». «Да, братец их не младший, Павел Иоаннович. Тот на войне убит. Да, с немцами воевал. Он в этих, в конных гренадерах служил. Он не здешний. У того имение в Самарской губернии было».
2: «Классный старик», — восхищенно шепнул кто-то. «Его самого бы в музей», — проворчал голый.
0: «Пришли в шатер. Розовый шелк звездой расходился вверху и плыл со стен волнами. Розовый ковер глушил всякий звук. В нише из розового тюля стояла двуспальная резная кровать. Как будто недавно еще в эту ночь спали в ней два тела. Жилым все казалось в шатре. И зеркало в раме серебряных листьев, альбом на столике в костяном переплете и портрет последней княгини на мольберте. Княгини юной, княгини в розовом. Лампа, граненые флаконы, карточки в светлых рамах, брошенная подушка казалась живой. Раз 300 уже водил Иона экскурсантов в спальню тугайбегов и каждый раз испытывал боль, обиду и стеснение сердца, когда проходила вереница чужих ног по коврам, когда чужие глаза равнодушно шарили по постели. Срам. Но сегодня особенно щемило у Ионы в груди от присутствия голова. И еще от чего-то неясного, что и понять было нельзя. Поэтому Иона облегченно вздохнул, когда осмотр кончился. Повел незваных гостей через бильярдную в коридор, а оттуда по второй восточной лестнице на боковую террасу и вон. Старик сам видел, как гурьбой ушли посетители через тяжелую дверь, и Дунька заперла ее на замок. Вечер настал, и родились вечерние звуки. Где-то под Орешневым засвистали пастухи на дудках, за прудами зазвякали тонкие колокольцы, гнали коров. Вечером вдали пророкотало несколько раз на учебной стрельбе в красноармейских лагерях. И он обрел по гравию ко двору, и ключи бренчали у него на поясе. Каждый раз, как уезжали посетители, старик аккуратно возвращался во дворец, один обходил его, разговаривая сам с собой и посматривая внимательно на вещи. После этого наступал покой и отдых, и до сумерек можно было сидеть на крылечке сторожевого домика, курить и думать о разных старческих разностях. Вечер был подходящий для этого, светлый и теплый. Но вот покоя на душе у Ионы как назло не было. Вероятно, потому что расстроил и взбудоражил Иону голый. Иона, ворча что-то, вступил на террасу, хмуро оглянулся, прогремел ключом
5: и вошел. Мягко шаркая по ковру, он поднялся по лестнице. На площадке у входа в бальный зал он остановился и побледнел. Во дворце были шаги. Они послышались со стороны бильярдной, прошли в баскетную, потом стихли. Сердце у старика остановилось на секунду. Ему показалось, что он умрет. Потом сердце забилось часто-часто, вперебой с шагами. Кто-то шел к Ионе. В этом не было сомнения. Твердыми шагами. И паркет скрипел уже в кабинете. «Воры! Беда!» — мелькнуло в голове у старика. «Вот оно! Вещи! Чуяло! Беда!» В дверях бального зала мелькнуло серое пальто, и показался иностранец в золотых очках. Увидав Иону, он вздрогнул, испугался, даже попятился, но быстро оправился и лишь тревожно погрозил Ионе пальцем. «Что вы, господин?» — в ужасе забормотал Иона. Руки и ноги у него задрожали дрожью. «Тут нельзя».
6: «Не узнал, Иона. Плохо, плохо. Если уж ты не узнаешь, то это плохо».
5: Звуки его голоса убили Иону. Колена у него разъехались, руки похолодели, и связка ключей брякнулась на пол. «Господи Иисусе, ваше сиятельство, батюшка, Антон Иоаннович, да что же это? Что же это такое?» Слезы заволокли туманом зал. В тумане запрыгали золотые очки, пломбы, знакомые раскосые блестящие глаза. Иона давился, всхлипывал, заливая перчатки, галстук, тычась трясущейся головой в жесткую бороду князя.
6: «Успокойся, Иона, успокойся, Бога ради!»
5: «Ба, батюшка!» — судорожно прошептал Иона. «Да как же вы приехали? Как?» «Никого нету».
6: «И прекрасно. Бери ключи, Иона, идем туда, в кабинет».
5: Князь повернулся и твердыми шагами пошел через галерею в кабинет. Иона, ошалевший, трясущийся, поднял ключи и поплелся за ним.
6: «Садись, Иона, в кресло». Затем, дернув щекой, оборвал со спинки другого с выдвижным пультом для чтения табличку с надписью «В кресло не садится» и сел напротив Ионы. Лампа на круглом столе жалобно звякнула, когда тяжелое тело вдавилось в софьян.
5: В голове у Ионы все мутилось, и мысли прыгали бестолково, как зайцы из мешка, в разные стороны.
6: «Ах, как ты подряхлел, Иона! Боже! Да чего ты старенький?» — заговорил князь, волнуясь. — Но я счастлив, что все же застал тебя в живых. Думал, что тебя тут уморили.
5: От княжеской ласки Иона расстроился и зарыдал тихонько, утирая глаза.
6: — Ну, полно, полно, перестань.
5: — Как же вы приехали, батюшка? Как же это я не узнал вас, старый хрен? Глаза у меня слепнут. Как же это вернулись вы, батюшка? Очки-то на вас. Очки, вот главное. И бородка. И как же вы вошли, что я не заметил?
6: Тугайбек вынул из жилетного кармана ключ и показал его Ионе. Через малую веранду. Из парка, друг мой. Когда вся эта сволочь уехала, я и вернулся. А очки... Князь снял их. Очки здесь уже, на границе надел. Они с простыми стеклами.
5: «Княгинюшка-то, господи, княгинюшка-то с вами, что ли?»
6: Лицо у князя мгновенно постарело. «Умерла княгиня. Умерла в прошлом году. В Париже умерла. От воспаления легких. Так и не повидала родного гнезда. Но все время его вспоминала. Очень вспоминала. И строго наказывала, чтобы я тебя поцеловал, если увижу. Все Богу молилась. Видишь, Бог и привел. Князь приподнялся, обнял Иону и поцеловал его в мокрую щеку.
7: «Ну вот что. Слушай, Иона, времени у меня мало. Поговорим о деле». Мысли у Ионы вновь стали на дыбы. «Как же в самом деле? Ведь вот он, живой, приехал. А тут мужики, мужики-то, поля».
6: «В самом деле, ваше сиятельство», — он умоляюще поглядел на князя. «Как же теперь быть? Дом-то аль вернут?» Князь рассмеялся на эти слова Ионы так, что зубы у него оскалились только с одной стороны, с правой. «Вернут! Что ты, дорогой?» «Нет, голубчик Иона, ничего они мне не вернут. Ты, видно, забыл, что было. Не в этом суть. Ты вообще имей в виду, что приехал-то я только на минуту и тайно. Приехал я, во-первых, поглядеть, что тут творится. Сведения я кое-какие имел. Пишут мне из Москвы, что дворец цел, что его берегут, как народное достояние. Народное!» Зубы у князя закрылись с правой стороны и оскалились с левой. «Народное! Народное так народное! Черт их бери! Все равно, лишь бы было цело, оно так даже и лучше. Но вот в чем дело. Бумаги-то у меня тут остались важные. Нужны они мне до зарезу. Скажи, кабинет-то мой рабочий растащили и цел?» Князь тревожно тряхнул головой на портьеру. Колеса в голове Ионы ржаво заскрипели. Перед глазами вынурнул Александр Эртус, образованный человек в таких же самых очках, как и князь. Человек строгий и важный. Научный Эртус каждое воскресенье наезжал из Москвы, ходил по дворцу в скрипучих рыжих штиблетах, распоряжался, наказывал все беречь и просиживал в рабочем кабинете долгие часы, заваленный книгами, рукописями и письмами по самую шею. Иона приносил ему туда мутный чай. Эртус ел бутерброды с ветчиной и скрипел пером. Порой он расспрашивал Иону о старой жизни и записывал, улыбаясь.
7: «Цел-то цел кабинет», — бормотал Иона. «Да вот горе, батюшка, ваше сиятельство, запечатан он».
6: «Запечатан? Кем запечатан?»
7: «Эртус Александр Абрамович из комитета».
6: «Эртус?» — картаво переспросил Тугайбек. «Почему же именно Эртус, а не кто-нибудь другой запечатывает мой кабинет?»
7: «Из комитета он, батюшка», — виновато ответил Иона. «Из Москвы. Наблюдение ему, вишь, поручено. Тут, ваше сиятельство, внизу-то библиотека будет, и учить будут мужиков. Так что он библиотеку устраивает».
6: «Ах, вот как, библиотеку?» — князь ощерился. «Что ж, это приятно. Я надеюсь, им хватит моих книг. Жалко, жалко, что я не знал, а то бы я им из Парижа еще прислал. Но ведь хватит».
7: «Хватит, ваше сиятельство», — растерянно хрипнул Иона. «Ведь, видимо-невидимо, книг-то у вас». Мороз прошел у Ионы по спине при взгляде на лицо князя.
6: Тугайбек съежился в кресле, поскреб подбородок ногтями, затем зажал бородку в кулак и стал диковинно похож на портрет Раскосова в Мурмолке. Глаза его подернулись траурным пеплом. «Хватит? Превосходно. Этот твой Эртус, как я вижу, образованный человек и талантливый. Библиотеки устраивает, в моем кабинете сидит. Да-с, ну, и знаешь ли ты, Иона, что будет, когда этот Эртус устроит библиотеку?»
7: Иона молчал и глядел во все глаза.
6: «Этого Эртуса я повешу вон на той липе». Князь белой рукой указал в окно. «Что у ворот? Нет, справа, у решетки. Причем день Эртус будет висеть лицом к дороге, чтобы мужики могли полюбоваться на этого устроителя библиотек. А днем лицом сюда,
8: чтобы он сам любовался на свою библиотеку. Это я сделаю, Иона, клянусь тебе, чего бы это ни стоило. Момент такой настанет. Иона, будь уверен, и, может быть, очень скоро. А связей, чтобы мне заполучить Элтуса, у меня хватит. Будь покоен.
6: Иона судорожно вздохнул.
8: А Эдышком, продолжал Тугай нечистым голосом, знаешь, кого пристроим? Вот этого голова. Антонов Семен. Семен Антонов.
6: Он поднял глаза к небу, запоминая фамилию.
8: Честное слово, я найду товарища Антонова на дне моря, если только он не подохнет до той поры, или если его не повесят в общем порядке на Красной площади. Но если даже и повесят, я перевешу его на день-два к себе. Антонов Семен уже распользовался гостеприимством в ханской ставке. И голый ходил по дворцу в пенсне.
6: Тугай проглотил слюну, отчего татарские скулы вылезли желваками.
8: Ну что ж, я приму его еще раз, и тоже голова. Ежели он живым мне попадется в руки, Иона, не поздравлю я Антонова Семена. Будет он висеть не только без штанов, но и без шкуры. Иона, ты слышал, что он сказал про княгиню-мать? Слышал?
6: Иона горько вздохнул и отвернулся.
8: Ты верный слуга, и сколько бы я ни прожил, я не забуду, как ты разговаривал с голым. Неужели тебе теперь не приходит в голову, как я в ту же секунду не убил голова, а? Ведь ты же знаешь меня, Иона, много лет. Но вот не убил. Нельзя было убить Иона. Это было бы слабо и неудачно. Меня схватили бы, и ничего бы я не выполнил из того, зачем приехал. Мы сделаем Иона больше, получше. Князь пробормотал что-то про себя и стих.
6: Иона сидел, мутясь, и в нем от слов князя ходил холодок, словно он наглотался мяты. В голове не было уже никаких мыслей, а так одни обрывки. Сумерки заметно заползали в комнату. Тугай, поморщившись, встал и глянул на часы.
8: Но вот что, Иона, поздно. Надо спешить. Ночью я уеду. Устроим же дела. Во-первых, вот что.
6: У князя в руках очутился бумажник.
8: Би, Иона, би, верный друг. Больше дать не могу, сам стеснен.
6: Ни за что не возьму, прохрипел Иона и замахал руками.
8: Би, строго приказал Тугай и запихнул сам Ионе в карман бушлата белые бумажки.
6: Иона всхлипнул.
8: Только смотри, тут не меняй. А то пристанут откуда? Ну-с, а теперь самое главное. Позволь уж, Иона Васильевич, перебыть до поезда во дворце. В два ночи уеду в Москву. Я в кабинете разберу кое-какие бумаги.
6: Печать-то, батюшка, жалобно начал Иона.
8: Вздох, сказал Тугай. Ты, главное, не бойся. Веришь мою слову? Ну, то-то.
1: Ночь подходила к полночи, и он усморил сном в караулке.
6: Во флигельке спали истомленная Татьяна Михайловна и Мумка. Дворец был бел от луны, слеп, безмолвен. В рабочем кабинете с наглухо закрытыми черными шторами горела на открытой конторке керосиновая лампа, мягко и зелено освещая вороха бумаг на полу, на креслах и на красном сукне. Рядом в большом кабинете с задернутыми двойными шторами нагорались стеариновые свечи в канделябрах, нежными искорками поблескивали переплеты в шкафах. Александр I ожил и лысый мягко улыбался со стены. За конторкой в рабочем кабинете сидел человек в штатском платье и с кавалергардским шлемом на голове. Орел победно взвивался над потускневшим металлом со звездой. Перед человеком сверх вороха бумаг лежала толстая клеенчатая тетрадь. На первой странице бисерным почерком было написано

написано вверху «Алекс Эртус. История ханской ставки». Ниже — 1922-1923. Тугай, упершись в щеки кулаками, мутными глазами глядел, не отрываясь на черные строчки. Плыла полная тишина. И сам Тугай слышал, как в жилете его неуклонно шли, откусывая минуты, часы. И 20 минут, и полчаса сидел князь недвижно. Сквозь шторы вдруг проник долгий тоскливый звук. Князь очнулся, встал, громыхнув креслами. «У, проклятая собака!» — проворчал он и вошел в парадный кабинет. В тусклом стекле шкафа навстречу ему пришел мутный кавалергард с блестящей головой. Приблизившись к стеклу, Тугай всмотрелся в него, побледнел, болезненно усмехнулся. «Фух!» — прошептал он. «С ума сойдешь!» Он снял шлем, потер висок, подумал, глядя в стекло. И вдруг яростно ударил шлем оземь так, что по комнатам пролетел гром, и стекла в шкафах звякнули жалобно. Тугай сгорбился после этого, отшвырнул каску в угол ногой и зашагал по ковру к окну и обратно. В одиночестве, полный, по-видимому, важных и тревожных дум, он обмяк, постарел и говорил сам с собой, бормоча и покусывая губы. «Это не может быть! Нет! Нет! Нет!» Скрипел паркет, и пламя свечей ложилось и колыхалось. В шкафах зарождались и исчезали седоватые зыбкие люди. Круто повернув на одном из кругов, Тугай подошел к стене и стал всматриваться. На продолговатой фотографии тесным амфитеатром стояли и сидели застывшие и так увековеченные люди с орлами на головах. Белые раструбы перчаток, рукояти палашей. В самом центре громадной группы сидел невзрачный, с бородкой и усами, похожий на полкового врача человек. Но головы сидящих и стоящих кавалергардов были в полоборота напряженно прикованы к небольшому человеку, погребенному под шлемом. Подавлял белых напряженных кавалеристов маленький человек, как подавляла на бронзе надпись о нем. Каждое слово в ней с заглавной буквы. Тугай долго смотрел на самого себя, сидящего через двух человек от маленького человека. «Не может быть!» Громко сказал Тугай и оглядел громадную комнату, словно в свидетели приглашал многочисленных собеседников. «Это сон!» Опять он пробормотал про себя, затем бессвязно продолжал. «Одно из двух. Или это мертво, а он тот, этот, жив, или я? Не поймешь!» Тугай провел по волосам, повернулся, увидал идущего к шкафу, подумал невольно. «Я постарел». Опять забормотал. «По живой моей крови. Среди всего живого шли и топтали, как по мертвому. Может быть, действительно я мертв? Я тень? Но ведь я живу. Я все ощущаю, чувствую. Ясно чувствую боль. Но больше всего ярость». Тугаю показалось, что голый мелькнул в темном зале. Холод ненависти прошел у Тугая по суставам. «Я жалею! Я жалею, что не застрелил! Жалею!» Ярость начала накипать в нем, и язык пересох. Опять он повернулся и молча заходил к окну и обратно, каждый раз сворачивая к простенку и вглядываясь в группу. Так прошло с четверть часа. Тугай вдруг остановился, провел по волосам, взялся за карман и нажал репетир. В кармане нежно и таинственно пробило 12 раз. После паузы на другой тон 1 раз, четверть. И после паузы 3 минуты. «Ах, боже мой!» — шепнул Тугай и заторопился. Он огляделся кругом и прежде всего взял со стола очки и надел их.
Но теперь они мало изменили князя. Глаза его косили, как у хана на полотне, и белел в них лишь легкий огонь отчаянной созревшей мысли. Тугай надел пальто и шляпу, вернулся в рабочий кабинет, взял бережно отложенную на кресле пачку пергаментных и бумажных документов с печатями, согнул ее и с трудом втиснул в карман пальто. Затем сел к конторке и в последний раз осмотрел вороха бумаг, дернул щекой и, решительно кося глазами, приступил к работе. Откатив широкие рукава пальто, прежде всего он взялся за рукопись Эртуса. Еще раз перечитал первую страницу, оскалил зубы и рванул ее руками. С хрустом сломал ноготь. С конторки и кресел сгреб ворох бумаг и натаскал их кипами из шкафов. Лампу снял, унес в парадный кабинет, а вернулся с канделябром и аккуратно в трех местах поджег ворох. Дымки забегали, в кипе стало извиваться. Кабинет неожиданно весело ожил неровным светом. Через 5 минут душило дымом. Прикрыв дверь и портьеру, Тугай работал в соседнем кабинете. По вспоротому портрету Александра I лезло треща пламя, а лысая голова коварно улыбалась в дыму. Встрепанные томы горели стаймя на столе и тлело сукно. Поодаль в кресле сидел князь и смотрел. В глазах его теперь были слезы от дыму и веселая бешеная дума. Опять он пробормотал. Не вернется ничего. Все кончено. Лгать не к чему. Несем же с собой все это, мой дорогой Эртус. Князь медленно отступал из комнаты в комнату, и сероватые дымы лезли за ним. Бальными огнями горел зал. На занавесах изнутри играли и ходуном ходили огненные тени. В розовом шатре князь развинтил горелку лампы и вылил керосин в постель. Пятно разошлось и закапало на ковер. Горелку Тугай швырнул на пятно. Сперва ничего не произошло. Огонек сморщился и исчез. Но потом он вдруг выскочил и, дыхнув, ударил вверх, так что Тугай еле отскочил. Полог занялся через минуту и разом, ликующе, до последней пылинки осветился шатер. «Теперь надежно», — сказал Тугай и заторопился. Он прошел баскетную, бильярдную, прошел в черный коридор, гремя по винтовой лестнице спустился в мрачный нижний этаж, тенью вынырнул на освещенной луной двери на восточную террасу, открыл ее и вышел в парк. Чтобы не слышать первого вопля Ионы из караулки, воя Цезаря, втянул голову в плечи и незабытыми тайными тропами нырнул во тьму.

0: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного
1: слова. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
3: Вы слушаете «Радио ВОС».
4: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
5: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня мы поговорим о музыкотерапии. И с нами на связи психолог-консультант, кандидат психологических наук Алена Зерко. Здравствуйте, Алена.
6: Здравствуйте, Наталья.
5: Рада снова приветствовать вас в нашей передаче. Расскажите, пожалуйста, что такое музыкотерапия и как она появилась?
6: Музыкотерапия — это достаточно широкое направление. Вообще у нас под терапией, да, изначально, если перевод смотреть этого термина, то как бы переводится как лечение, и тогда мы можем сказать, что это лечение музыкой, но да, тогда мы претендуем на какие-то вершины-вершины, да, чуть ли не наряду с медициной. А поэтому очень часто стараются говорить, может быть, не так громко, а можно это назвать как музыкально-психологические практики, музыкально-коррекционные занятия, но и есть такая профессия, как музыкотерапевт. Ей тоже обучаются, даже у нас сейчас в стране обучаются, есть обучающие курсы, и даже вот в Казанском университете программа есть на факультете, прям бакалавров выпускают, где по музыкотерапии. А музыкальные терапевты, кто это такие? Да? Это люди, которые работают с помощью музыки с психологическим, эмоциональным или ментальным умственным состоянием разных категорий людей, начиная от маленьких детей, дошкольников с особенностями либо без, заканчивая людьми с различными заболеваниями и пожилыми людьми.
5: А как возникло это направление?
6: Это направление вообще, если так смотреть в традиции и не называть его этим словом, то существует с древности. И даже там Аристотель и Пифагор говорили о целебных свойствах музыки через резонанс, через звук гармонизировать даже не только психологическое состояние человека, но и даже организм, даже воздействовать и немножко исцелять различные заболевания. Но в XIX веке французский психиатр Жан Эскираль начал заниматься уже, давать различные музыкальные произведения больным в психиатрической клинике и старался гармонизировать с их помощью эмоциональное состояние больных. А уже в 20 веке это направление стало как в нашей стране, так и за рубежом развиваться более быстрыми шагами. Здесь можно и Бехтерева упомянуть, и его коллег-соратников, которые проводили научные исследования по музыкальным воздействием на психику человека и даже на организм человека, смотрели, как вообще музыка влияет. И затем это работы советских уже психологов в психиатрических клиниках, таких как Бурно, который Михаил Бурно был основателем, вообще терапии творческим самовыражением. И как мы понимаем, если даже его книжку открыть или вспомнить, что он делал в клиниках, что и до сих пор в хороших психиатрических клиниках у нас сейчас существует, это работа с больными различными способами, начиная от трудотерапии, да, когда люди заняты, когда они выполняют какую-то посильную работу и помогают больнице, но и помогают себе, да, и заканчивая как раз музыкотерапией, когда и другими видами арт-терапии, рисования, танца, да, здесь очень много всего, когда люди собираются вместе и исполняют песни, выражают себя с помощью рисунков и так далее. Ну и сейчас это не только направление в психиатрических клиниках, но и в детских учреждениях, и в школах развивается, и в геронтологических центрах, и в консультативной практике. Я вот состою, у нас есть такой чат, в нем состоят все русскоязычные люди по всему миру, которые называют себя или причисляют себя к музыкотерапевтам. Сейчас потихонечку эта профессия входит в поле сертификации, когда можно сертифицироваться, можно прям получить бумажку, что ты музыкальный терапевт, да, документ. Но так как эта деятельность еще пока до конца не отрегулирована, очень многие люди, и это, с одной стороны, проблема, а с другой стороны, подспорье, устраиваются на подобные работы в качестве музыкального руководителя в детский сад, в санатории для пожилых людей. То есть они числятся как музыкальные руководители. И, по сути, они проводят музыкальные занятия. Это для всех так и выглядит. Но по факту, кроме этого, если их эта тема интересует, трогает, то они касаются и музыкально-терапевтических воздействий. Например, подбирают такие песни, такой репертуар для пожилых людей в санатории, скажем, которые помогут в тяжелые времена, например, взбодриться духом, да, как-то подсобраться, как-то, ну, как говорится же, да, что нам песня строит и жить помогает. Вот примерно про это, что найти те слова в песнях, ту музыку, которая поможет людям настроиться перестроиться на новый лад. И с одной стороны, ну что, собрались, попели, расслабились, все классно, подготовили какой-нибудь вечер выступлений, обычное музыкальное занятие. А с другой стороны, элемент терапии будет практически в любом музыкальном занятии, потому что это сонастройка со звуком, с мелодией, со словом, которое было написано для народа в разные времена, которое было настроено на то, чтобы выразить чаяния, переживания людей, и в том числе и наши переживания, которые мы, может быть, словами не можем высказать или боимся в разных ситуациях, а на таких музыкальных встречах или занятиях можем выразить это через песню.
5: Безумно интересно сейчас, по ходу, пока вас слушала, возникла масса вопросов. Даже не знаю, за какой хвататься. Хочется узнать и о разнице работы, да, вот музыкотерапевт в детском учреждении, музыкотерапевт в психиатрической клинике, музыкотерапевт для пожилых людей в реабилитационных каких-то центрах. Как различается, да, какие направления работы здесь? И вообще, в принципе, как именно музыка влияет, да, вот чтобы мы поняли, в чем специфика этого метода и музыки как инструмента?
6: Я еще не сказала вам о том, что есть такое интересное направление сейчас в России, оно тоже развивается, это музыкальное волонтерство. То есть это когда люди в свое свободное время приходят в больницы к детям, в том числе в онкологические больницы, детские онкологические центры для взрослых, работают с больными с БАС, это вот боковой амиотрофический склероз, когда, к сожалению, у человека постепенно отказывают разные мышцы, разные, ну, как бы, да, вплоть до дыхания.

эти больницы поддерживают. Есть еще очень интересный проект, интереснейший, больничные клоуны. А насколько я знаю, они ходят по детским больницам, и я не помню, по-моему, там есть и музыкальная подоплека, потому что мы пересекались с ведущим этого проекта на конференциях музыкально-терапевтических, и они приходят, то есть они смешат детей, они радуют детей, они привносят им хоть какую-то радость, да, и часто это детки после химиотерапии, дети, лежащие в онкологии, которым может быть плохо, у которых может быть просто физически тяжелое состояние, как мы знаем, после химии обычно люди плохо себя чувствуют. И вот это вот тоже большая поддержка. И есть еще одно интересное очень направление. Это оркестр «Импровиз». Его создал Антон Черепанов, я даже немножко в нем участвовала. Изначально цель импровиза, как вы понимаете, да, импровизация, изначально цель была в том, чтобы объединить людей музыкой, ведь музыка нас объединяет. Если мы вспомним там советское время, да, когда люди выходили в поле работать и пели, да что там, мы вспомним царскую Россию, да, они там вот ягоды собирают и тоже поют, все эти там оперу «Снегурочки» вспомним, Римского-Корсакова, как они там перекликались в этом лесу, собирают малину, там, ягодки какие-то еще. Ну, в общем, везде люди пели, да, и везде песня помогала человеку прожить и выразить какую-то радость внутри себя, какую-то боль, какую-то тяжесть, очень многое. И поэтому вот этот оркестр, и песня также объединяла, да, как известно, что если люди вместе пели, они вряд ли пойдут войной друг на друга, даже вот до такой степени, где-то читала это высказывание, что там, по-моему, даже племена встречались вместе и пели, и это был залог того, что они не будут друг друга после этого убивать. И, ну вот, это то, что было в древности просто. Этот оркестр, он изначально существовал в Барнауле, просто собирались люди, которым это было важно, которым было важно собраться вместе и выразить свою радость, боль, грусть, ну, различные, да, чувства и переживания. А теперь в пандемию этот оркестр перешел в онлайн. И представляете, люди собираются прям вот там через средства связи наши замечательные, которые у нас есть, мессенджеры, объединяются и звучат. Да, онлайн это может быть не очень удобно, потому что задержка связи, интернет, и все равно ты чувствуешь, что за тысячи километров на том конце провода сидит один человек, второй, третий. Ты видишь его не в первый раз, и ты звучишь вместе с ним, и ты приносишь подручные средства, ложки, тарелки, все, что у тебя есть просто вот дома. Ты поешь, ты звучишь, ты вместе с ними объединяешься и выражаешь то, что внутри тебя. И это, конечно, дает очень много силы и ресурса. И вот это, наверное, к вашему вопросу, да, общая черта для всех видов музыкотерапии. Неважно, работает человек в детском учреждении, в геронтологическом учреждении, в больницах. Везде вопрос один. Везде у людей что-то радует, что-то тревожит, какие-то воспоминания приходят. С чем-то нужно сонастроиться. И вот это возможность объединить людей. Ну и еще я, наверное, добавлю, что для детей, конечно, музыка несет развивающую функцию. У меня у самой было большое исследование интересное на эту тему. И я знаю много случаев, когда детки с комплексными нарушениями, не говорящие, начинали говорить именно на уроках музыки. Звучит как фантастика. А по факту у нас моторный и речевой центр в головном мозге находятся рядом. И при воздействии на моторный центр, а музыка имеет очень сильное эмоциональное воздействие, потому что в интонации звука содержится огромный потенциал, ресурс именно человеческих эмоций, переживаний, почему с помощью голоса мы столько можем всего выразить даже в речи, когда говорим. И ребенка, конечно, у детей же эмоциональная сфера максимально отзывчива, максимально пластична и наиболее развита из всех сфер. Мышление только развивается, а эмоции — вот они уже. Ребенок откликается на любое событие своими переживаниями. И музыка, она дает как бы еще большую поддержку, подкрепление вот этим эмоциям. Детки, они поют все и играют все, они не боятся того, что там есть у меня способности, нет. Это они уже после того, как взрослые им по голове настучали, начинают так думать, к сожалению, что у меня способности нет, я не могу, вот тут я не запою, вот тут я не сыграю. А в принципе каждый человек музыкально талантлив и способен. Только эту способность нужно увидеть и раскрыть. И получается, что ребенок
Вот ему даешь там

0: ложки вот эти, да, которые народные инструменты, или какие-нибудь трещотки. Все, он уже пошел там стучать, играть, звучать, ему уже классно. Ему там дал какую-то легкую попевочку, он уже пошел ее с тобой ходить напевать. И то есть музыка изначально вызывает в ребенке очень сильный эмоциональный ответ, отклик. Его не надо там за уши туда тащить, притягивать, если правильно выстраивать эти музыкальные занятия, не штудированием, не муштрой какой-то в 5 лет, в 4, а вот этим вовлечением, вот этой радостью, совместностью, то ребенок он сам будет вовлекаться. И тогда включаются в ход и руки, и ноги, и он начинает участвовать в этой музыкальной деятельности, он начинает пытаться взять нотки на фортепиано, например, включается мелкая моторика, и вот развивается речь, развивается эмоциональная сфера. У меня дипломная работа была как раз по развитию эмоциональной сферы ребенка и коммуникативной сферы с помощью музыки. Так вот, с помощью музыки дети начинают общаться между собой. У детей с аутизмом очень рекомендованы как раз музыкально-терапевтические занятия, потому что здесь ребенок может легко в звуке передать то, что внутри него, а еще и коммуницировать, послать этот звук другому ребенку, а другой ребенок ответит, и вот она, коммуникация уже выстроилась, она уже, ну, как-то вот идет. Поэтому это безграничное поле, это очень интересно. Мне кажется, я могу очень много об этом говорить, и это то, что я очень люблю.
1: Да, спасибо, действительно интересно. И хочется разобраться в разнице между просто музыкальным занятием, mm-hmm. да, то, что, в детских садах проходят все-таки чаще всего это просто музыкальные занятия. Это
0: конечно,
1: человек,
0: да.
1: который получил музыкальное образование, педагогическое образование, и он преподает. А вот разница, да, вот на практике, как это выглядит, обычное музыкальное занятие и музыкотерапия.
0: Многие музыкальные и музыкально-терапевтические занятия выглядят сходно. И многие, ну, есть специалисты, которые тайно называют себя музыкальными терапевтами, потому что, ну, нет сейчас этой профессии сертифицированной, а человек видит, что можно, где можно помочь, скорректировать. Но если все-таки высвечивать эту разницу, музыка, ну, оно, вот, понимаете, оно очень переплетается. Музыка — это пласт нашей культуры. Как говорил вот Михаил Казиник, я сейчас смотрю его передачи с огромным увлечением про музыку, про культуру, про то, какой огромный пласт это и как это формирует нас как людей, нравственных, осознанных, думающих, то если культура есть на определенном уровне в нашем городе, в нашей школе, в нашей стране, в конце концов, да, среди нас, то мы уже начинаем по-другому относиться к вещам. Вроде бы осознанно ничего не поменялось, а бессознательно музыка многое меняет. Он даже вот Казиник приводил пример, когда его сосед, который уже отсидел в колонии в подростковом возрасте, услышал, как он играет Бетховена, пришел послушать, вроде как ты классно играешь, лунную сонату, давай послушаем вместе. А потом он так увлекся этим, что ему уже не надо было там тусить с чуваками во дворе, а ему уже вот хотелось разучивать, заниматься этим, и он в итоге стал бетховеноведом. Вот так говорит Казиник, например. И если мы вплетаем ребенка с самого дошкольного возраста, да, с младшего, в культуру, обычно у нас цели какие? Есть осенний бал, есть Новый год, есть 8 марта. У нас есть программа. Нам нужно подготовить ребенка. Но нам нужно не просто выступить на этом празднике, а нам в идеале нужно еще провести образовательную функцию, научить, что осенью там падают листочки, осенью мы поем песни о сборе урожая, например, если это обрядовая народная культура, освоение народной культуры. Зимой мы поем там рождественские колядки, например, святочные, да, там мы поем новогодние песни, мы друг друга поздравляем. А как это происходит в разных культурах? То есть это образовательная цель. И обычный музыкальный работник, да, он скорее будет вот таким образом развивать ребенка, образовывать его. Если мы добавляем сюда музыкально-терапевтическую подоплеку, например, этот же руководитель очень любящий культуру, очень заинтересованный вот в просвещении детей, например, в образовании, в развитии. Он еще и хочет, он видит, что что-то тут в этой группе не так. Что-то они тут дерутся, ругаются. И он начинает думать, а что я могу сделать музыкально? И он, например, дает разные пестушки, попевки, которые помогут сплотить коллектив. Он берет самую застенчивую девочку и предлагает ей сейчас побыть солисткой и поддерживает ее, находит для нее такую тесситуру, то есть диапазон, нотки такие, да, которые эта девочка сможет взять, где она не сфальшивит, где она будет хорошо звучать. И он, этот руководитель, задумывающийся, да, не только о культуре, но еще и чуть расширяя свои задачи, да, и о психологическом климате, например, в группе, он дает этой девочке вот эту легкую сольную партию, которую девочка может спеть. И она уже по-другому себя чувствует, она уже звучит увереннее. Они поработали, они порепетировали. А чтобы другие детки не обижались, он и другим детям дает сольную партию. И каждому ребенку дают ту партию, которая будет по силам этому ребенку. И вот здесь терапевтический эффект уже может быть. Или, например, детки не коммуницируют, а он дает им задание, дает им две флейточки, и, например, сыграть в две флейты какую-то там, ну, дудочки, флейты, я уж, конечно, это загнула, дает им сыграть какую-то мелодию вдвоем, например, а другим детям барабан. А третий ребенок, например, ему дают барабан, чтобы он научился вообще дисциплине, потому что он все время там группу разносит, на уши ставит, балуется, а ему дают барабан и говорят, твоя задача сейчас выстукивать ритм. А ритм — это основа всего, основа музыкального произведения. И вот он увлеченный, ему дают задание, это по силам, которое ему, но при этом, которая находится на зоне ближайшего развития, да, как мы понимаем, что которая будет для него немножко сложновато, но возможно для выполнения и будет вызывать интерес. И вот он стоит, долбит в этот барабан, ему нравится, он всю свою энергию, которую он на ушах перед этим стоял, он выплескивает в этот барабан, а при этом он еще тренирует навыки самоорганизации, потому что это ритм, потому что ему нужно его выдержать, ему нужно ни вправо, ни влево не отклониться, отклонится он, весь ансамбль поедет. И вот у них уже прекрасное музыкальное произведение, где есть там флейточки, барабан, бубенцы у кого-то еще что-то, да, каждому под свои психологические задачи, но они сделали классное произведение, которое отлично прозвучит на Новый год на утреннике.
1: Получается, что основная суть, ну вот, которую я уловила, да, это вроде как, да, музыкальное занятие, но музыкотерапевт смотрит именно на психологию, на индивидуальные особенности и на те задачи в области психологии, да, которые он хочет решить. Коммуникация,
0: конечно,
1: уверенность в себе, там, самостоятельность, контроль, да, то есть вот просто вот эти психологические моменты берет, которые нужно решить,
0: угу,
1: и решает это через музыкальное занятие.
0: Угу. Вот, я согласна с
1: правильно
0: тобой,
1: уловила.
0: Так, да. Вы очень хорошо, ёмко и чётко вот это сейчас уловили и структурировали. Очень здорово.
1: Ну вот это я из разъяснений поняла, потому что до этого у меня были совсем другие мысли на тему музыкотерапии. Я не знакома с этим направлением, а здесь вот прям четко сложилось.
0: Ну видите, она же разная, у нее же разные задачи. А, допустим, в... Ну, где-то в геронтологических центрах мы будем совершенно другие задачи решать. Мы будем решать задачи, направленные на ресурсность пожилых людей, когда мы даем им песни, как у нас бабушки все любят, собраться и петь вот эти советские произведения, которые они любили, под которые они танцевали. И они потом выходят окрылённые, счастливые. Даже вот я с бабушкой приезжала домой, она уже плохо помнит, у нее там, ну, допустим, с памятью все не так хорошо. А давай мы с тобой споем какую-нибудь песню, а давай споем, там, я не знаю, «Раскудрявый клен зеленый», а давай. И вот мы поем. И вдруг она становится такой вот какой-то веселой, счастливой, радостной, какой-то такой вот, ну, помолодевшей. И совершенно по-другому начинает и думать. То есть я полагаю, что и физиологические параметры в этот момент тоже могут изменяться, потому что эндорфины выработались, воспоминания хорошие, как там сидели в каком-нибудь пионерском лагере, пели эту песню и так далее.
1: А какие методы, может быть, какие-то упражнения, которые можно самостоятельно использовать для того, чтобы свое внутреннее состояние поправить? Что можно делать, может быть, в домашних условиях?
0: Ну, вокалисты знают, музыканты знают, что плохо тебе, инструмент твой лучший друг, голос твой лучший друг. Голос не всегда звучит в тяжелом состоянии. Когда нам плохо, на связке это тут же отражается. Поэтому аккуратненько, дыхательными упражнениями, выдох длиннее вдоха, легкими распевочками, которые не травмируют сейчас голос, мы выводим себя, как бы гигиену такую голоса проводим и своего состояния заодно. А вот эти всякие рычащие звуки, р-р-р-р, это выплеск агрессии. Если мы злимся, мы же можем совершенно безопасно прорычаться, да, когда вот и уже там, и уже вот это все тоже помогает. Ну, понятно, что, может быть, общество это не всегда примет, и не все общество, не везде мы можем так сделать. Ну, по крайней мере, там, придя домой, оставшись одной дома, или зная, где нас точно примут вот такими, мы можем сделать вот эти легкие штуки. Если человек не музыкант, с музыкой не сталкивался, подумайте о том, что для вас было бы сейчас важно, что бы хотелось, если вам интересна эта тема, каким образом хотелось бы к этому приблизиться. Может быть, это тихое напевание, а может быть, это прослушивание музыки. Попробуйте услышать свое состояние и почувствовать, а сейчас вашему состоянию какая музыка соответствует, какая музыка могла бы сейчас его максимально выразить. И мы просто открываем какой-нибудь музыкальный сервис, которым мы пользуемся, и находим эту музыку, там и слушаем. Это рецептивная музыкотерапия, по сути. Да? Есть активная, когда мы сами звучим, а есть рецептивная, когда мы слушаем. А это может быть наоборот. У нас вот сейчас такое состояние, а мы хотим переключиться в другое. И тогда мы, ну, вообще рекомендуют музыкальные терапевты все-таки начинать с музыки, которая близка к нашему состоянию, и потихонечку через серединные какие-то варианты выводить на ту музыку, которая более такая вот того состояния, которое мы хотим. Ну, например, мы знаем, что маршевая музыка, она бодрит и дает силу к жизни. Песня «Я люблю тебя, жизнь», вот эта вот советская, да, которую все знают, она тоже очень такая жизнеутверждающая, тоже помогает настроиться на хороший лад. А классическая музыка, особенно там музыка Баха, например, такая серьезная, она помогает настроиться на очень строгое такое состояние. Но это в общих чертах. А дальше вы смотрите по себе, потому что по статистике это так, а для вас это может, например, эта музыка вызывать какие-то другие переживания. И может хотеться слушать именно что-то другое. То есть вот позвучать, послушать, если музыканты поиграть. Также помогает практика, например, притопов. Да, это может выглядит странно, особенно на земле, особенно когда мы заземляемся, находимся где-то на открытом пространстве, на улице, мы можем встать на землю и как бы вытопать эту всю злость. Почему все эти танцы были раньше в древности? Они вытопывали, выражая таким вот образом то, например, что они там на что-то злятся, раздражаются и так далее. Покричать. Есть даже практики, когда люди специально в лес уезжают, покричать, там в машине кричат. Но не всем это доступно, не все на это готовы. Но если вы чувствуете в себе этот порыв, и вы можете найти какое-то безопасное для вас и для окружающих место, где вы можете прокричаться, в идеале, конечно, следить за гигиеной голосовых связок, чтобы это было на дыхании, чтобы голос не срывался, чтобы не было это больно, но это тоже практика, которая позволяет выпустить пар. Виск, да, почему высокие ноты помогают, смех. Есть же даже такое направление, как смехотерапия, когда люди садятся, я знаю даже людей, которые в пандемию в онлайне собирались и просто устраивали сеанс смехотерапии, сидели, хохотали. А это же тоже через звук, возможность и через дыхание интенсивно выплеснуть все, что внутри накопилось. В том числе, например, вот у меня сейчас был эпизод, мне тут свирель подарили. И я пытаюсь ее освоить, пытаюсь научиться попадать в ноты, а это требует большой дисциплины дыхания. И в какой-то момент, видимо, дыхание устало, а в ноты-то не попадаю, а слух-то есть, я слышу, что звучит смешно, что я мимо нот играю. И я как давай ржать просто, и я, наверное, смеялась минут 5. Но зато потом так хорошо стало, видимо, все, что переживала, все выплеснуло в этом смехе. То есть вот найти какую-то возможность просмеяться, например, и даже проплакаться, да, для кого-то это проплакать, а для кого-то, например, это простонать. Тоже, если можно найти безопасное место, где через стон, через вот такой звук голоса можно выразить, например, свою боль, если просится этот стон. Что говорить вот роженице, люди, которые рожают, да, детей, самый распространенный пример, они пользуются этим стоном уже неосознанно, потому что он им нужен, и он помогает экологично как бы вытолкнуть эту боль из себя и в конечном итоге вытолкнуть и ребенка и обезболиться через дыхание, через звук, потому что звук — это вибрация. Есть даже практика там крика в подушку, например, да, когда вроде никто не слышит, а ты прокричался. спеть песню, да, соответствующую вашему состоянию. Есть даже сайты, в интернете их можно найти с музыкальными аффирмациями. Когда, ну вот, например, я нашла такую песню, там пелось «Я хорошая, ты хорошая, я хорошая, ты хорошая». И вот эта фраза, она поется на легкую мелодию из 4, там, 3 нот. Вроде кажется, что к чему. Но ты так пропел несколько раз, и это своего рода аутотренинг. И ты... многие люди с помощью этого метода могут настроить себя совсем уже на другую волну. И там много разных таких вот аффирмаций есть.
1: Эти техники здорово использовать в помощи детям, да, именно в семье. То есть, когда идет какой-то конфликт, когда видно, что ребенку плохо, ведь родители могут использовать вот эти методы.
0: Я думаю, что да. Я что-то говорила сейчас применительно ко взрослым, ну, типа к таким, как мы, да, вот когда мы знаем, что делать, и можем попробовать. Но ведь правда, это можно делать и с ребенком. Например, когда мы учим ребенка осознавать какие-то эмоции. Тебе сейчас плохо, ты сейчас злишься. А как бы ты мог это выразить? Да, может быть, нам нельзя там биться головой об стену, но можно, например, побить подушку. Или можно вот так прорычать. А можно спеть какую-то песню, которая позволяет это выразить. Ну и так далее, да. И чем больше у ребенка способов, во-первых, осознать свое переживание, а во-вторых, его выразить, тем ему потом легче и в дальнейшей взрослой жизни.
1: Спасибо, Алена, вам за интересную беседу. Я думаю, что мы еще обязательно с вами встретимся.
0: Я с удовольствием.
1: Напомню, с нами была психолог-консультант, кандидат психологических наук Алена Зерко. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья.
0: Всего доброго.
2: Разговор с психологом.
3: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».

0: Оксана Лебедева. Доказано делом.
1: Мы работали, а деятельность была очень, как я сказал, широкая. Производственная, общественная, культурно-массовая, спортивная.
2: Это голос Феликса Ивановича Федосова. Запись 2014 года. 14 июня 2026 года. Ветерану Всероссийского общества слепых, члену Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Феликсу Ивановичу Федосову исполнится 90 лет. И это история длиной 54 года труда на предприятиях Всероссийского общества слепых и целая жизнь служения людям.
1: В феврале месяце 1953 года приняли меня на работу УПК номер 3 плетельщиком прикроватных сеток. Давали клубок шелковых ниток, челнок, линейку. И вот я плел прикроватные сеточки для детских кроваток.
2: Молодость Феликса Ивановича выпала на время, когда многое решалось не словами, поступками. И он собственным примером отстаивал новое представление о жизни.
1: Я был отчаянный человек. Например, вызвали в райком и просят меня: «Феликс, сходи, пожалуйста, с нашей бригадой вечером по улицам Смолинского района». А тогда проходила кампания по борьбе с попрошайничеством. Я говорю: «А почему я должен ходить?» «Ну вот когда мы подходим к попрошайкам, они нам говорят: вот вы здоровые ребята, вот окунитесь в наше положение, как вот вы будете себя чувствовать». Ну а я тут с ними нахожусь и говорю: вот я слепой человек, я не попрошайничаю, я деньги зарабатываю. Ну, иногда это действовало, а иногда приходилось услышать далеко не лестные ответы. Но все равно я какое-то время с этой группой наших комсомольцев с Смолинского района ходил.
2: В 1958 году Феликс Иванович перешел на предприятие УПП номер 5, и оно стало для него родным домом. А предприятие приобрело в лице Феликса Ивановича добросовестного, инициативного и ответственного сотрудника и общественника. Он избирался секретарем комсомольской организации, членом местного комитета профсоюзов, секретарем партийной организации предприятия, был редактором стенгазеты цеха, председателем совета клуба молодежи при Ленинградском правлении ВОС.
1: В Ленинград приехал с оркестром Эдди Рознер. Мы пришли к нему в гостиницу, попросили его выступить у нас и сказали, что мы вам можем оплатить только 5000 рублей.

0: рублей, и то по безналичному расчету. А он нам отвечает: у меня к вам будет только одно условие. Вы нас на транспорте заберите и привезите к себе. Мы у вас выступим. Это будет у нас генеральная репетиция. И чтобы вы нас обратно отвезли. Ну, это нас устроило, и денег он с нас никаких не взял. Ну, можете представить, с каким восторгом прошла у нас встреча. А когда уже он выходил, был одет коричневая рубашка с подернутыми рукавами, выше локтя, серые брюки, лысая голова, и говорит: вот что это вот вы одни аплодировали, а еще шли какие-то шумы. А чего шумы? Такие шли шумы, вот сейчас вы все увидите. Он вышел, мы его окружили там, вопросы задавать. А он нас все поторапливал и до концерта, чтобы концерт начался. А когда мы его окружили, к нему подходят его работники: ехать надо, время в обрез. А он еще с нами очень много потратил время на беседу. Вот с 54-го года и по настоящее время это у меня очень осталось в душе неизгладимое хорошее впечатление.
1: О Феликсе Ивановиче Федосове, как о незаурядном человеке, профессионале своего дела и общественнике, мы поговорили с Ниной Ивановной Ивановой, председателем местной организации УПП номер 5. Нина Ивановна возглавляла местную организацию, членом которой и является Феликс Иванович, с 1993 по 2021 год. Но их знакомство началось значительно раньше.
2: Но я все время была в каком-то активе на предприятии, он тоже всегда. Так что мы пересекались. Ну, во-первых, мы были оба коммунисты, поэтому и партийные собрания, и учеба коммунистическая, все это всегда были мы вместе. И потом вот эти общественные все наши волжские бюро, там профсоюз, пересекались. В общем, по общественной работе мы с ним очень много пересекались уже и до 93-го года.
3: Каким вы видите Феликс Иванович вот как личность, как человека? Как общественника?
2: Ну, во-первых, это очень активный человек. Это человек очень заинтересованный и очень преданный Всероссийскому обществу слепых. Ну, и, конечно, пятому УПП. Для него эта работа по жизни, в общем-то, я так понимаю, была главной.
0: Пригласили руководителей и говорят: вот скажите ваше мнение, как вот вы могли бы собирать такие мелкие детали. Ну, я говорю, сразу сказал, почему бы не собирать? Я не могу вам пообещать, что я за две рабочие смены научусь быстро собирать. Но то, что я их буду собирать, это абсолютно точно.
3: В своем интервью он рассказывает о том, что он принимал активное участие в строительстве УПП-5 на Елизарово. Или
2: раньше 5-й УПП у нас было разбросано по городу, то есть отдельные цеха. Но потом началось строительство уже капитальное на проспекте Елизарова, дом 40. И действительно он принимал очень активное участие. Я, правда, еще в те времена не работала, но он мне много рассказывал. Ну и просто люди рассказывали. То есть если в наше время, да и вот в перестроечное, была проблема у предприятий, куда сбыть свою продукцию, то как раз в те времена как добыть сырье, материалы, и строительные материалы, и производственные материалы. И, в общем-то, вот Феликс Иванович, он входил в такую группу добытчиков, что называется. Ну, мы еще называли вышибалами, выбивалами, потому что приходилось ездить даже в Москву, в министерство, чтобы попросить там, ну, либо вот кирпич для строительства, либо там еще какие-то материалы. Также точно и для производства. И порошок тоже был в дефиците. И другие материалы, металлы разные. У нас же производство было полный производственный цикл. Завозили на предприятие сырье, материалы, и из предприятия уже выходили готовые изделия, потому что были все цеха заготовительные. И металлоштамповочный, и пластмассовый, и гальваника, и инструментальный цех. Поэтому мы все делали как бы сами. Но для этого нужно было, конечно, в нужном количестве иметь сырье, материалы, металлы.
0: Вот когда мы построили первый корпус, то там такие двери были, к ним пальцем и проткнешь, ну такие хиленькие. Говорят, надо сделать хорошие двери. Мы приехали с одним нашим товарищем в управление Лендревпром на Староневском. Можете верить, но я вам говорю от души. Пришли мы в кабинет, кабинет большой. Я палочкой нащупал у двери стул, сел и сижу. А товарищ стоит посередке кабинета такой, метр, наверное, 90 ростом, килограмм, наверное, 100 весом, сибиряк, танкист. Отдал письмо управляющему, тот прочитал, понятно. «А скажите, пожалуйста, дуб у вас есть?» Мой товарищ отвечает: «Есть». «А сколько?» «Я один». Он помолчал, потом говорит: «Вот, я вам отдаю письмо, езжайте на улицу Тельмана, там-то отдадите письмо, вам там помогут». И мы так сдружились с этими организациями, что нам и Ленотдел строй, и механизации разные, УНРы очень даже шли навстречу. Особенно хочется вспомнить начальника глав Ленинградстроя Сизова Александра Александровича. Он меня лично так однажды отругал, но я заслужил. «Если будете ко мне надоедать, я вам строить не буду». На мои старшие товарищи едем, они меня ругают: «Ну как же ты, да вот такой сякой розетки, что мы теперь будем делать?» На другой день мы приехали на Исаакиевскую площадь, управление Ленстройматериалы. Зашли к управляющему, он снимает трубку и звонит. Разговаривал, говорит: «Ты представляешь, оказывается, это те товарищи, за которых нас вчера Сизов ругал». Ну, когда закончился разговор, мне же нужно себя реабилитировать, если задаю вопрос: «Скажите, а как вот он вас ругал?» А он говорит: «Не то слово ругал, а сказал: это стройка на моей совести, и попробуйте только подвести».
2: Да, он был не один, это у нас такая была группа, их там человека 4-5 было, вот таких умеющих поехать, доказать, выпросить, ну, даже иногда пойти на конфликт, но все равно добиться своего, и предприятие, конечно, работало, благодаря вот и таким людям.
0: А давальческое сырье, это нужно было ходить и выпрашивать это сырье. В частности, нужно было шить так называемые в туфельном цехе спортивные тапки. Подходит начальник цеха: «Федосов, давай, бери своих молодцов, садись в машину». Мы грузимся в открытую машину, бортовую, грузовую, едем на фабрику «Скороход». Там подходим, куча обрезков кожаных. Мы их берем аккуратно, переносим обрезки, грузим в машину, привозим на улицу красных текстильщиков, разгружаем. Там уже женщины берут и из этих обрезков шьют такие полотна. Потом, когда шиты, они берут такой инструмент, лекало, и выкраивают для этих спортивных тапочек подметки, верха. А мы уже, инвалиды, сшивали.
2: Это был период, когда вот 90-е годы начались, то многие наши предприятия, с которыми мы сотрудничали, перестали нам платить деньги за нашу продукцию. И, в общем-то, вот администрация создавала такие группы, которые ездили по всей стране, как бы добиваясь выплаты этих денег. Поэтому это была тоже очень нужная, полезная работа, потому что, в общем, сложные годы были, да.
0: В конце 80-х годов я приехал в Воронеж на завод кузнечно-прессового оборудования. Нам много денег задолжали. Ну, а замдиректора с нами нехорошо поговорил. Деньги я вам перечислять не буду. А наш начальник ОТК, с которой я ездил, и говорит: «А раз вы не будете нам деньги платить, а я вам не буду отсылать продукцию». Он и говорит: «Ну и не надо, я буду получать из Армении». Как работники зашумели от этого завода: «Да вы что там, Сергей Сергеевич, нас только выручает ленинградская клемма, она удобна в установке, она очень прочная и надежная в эксплуатации, мы только и прибегаем во время трудных моментов вот к Ленинграду». Они так его стали упрашивать, чтобы он с нами не портил отношения. Поэтому вклад молодежи в обеспечение и изготовление продукции, помимо того, что они занимались общественной работой, самодеятельностью, спортом, Вот еще выполняли такие задания.
3: Ну, а вот когда уже предприятие было построено, и оно начало функционировать, то он какую деятельность вел?
2: Он, во-первых, уже стал руководителем. Сначала он был мастером, а потом он стал начальником цеха. И, в общем-то, ему достался как раз цех, который еще не перевели на территорию предприятия. Этот цех расположен был на Банковском переулке. Ну, такое маленькое свое государство. И там, конечно, ему приходилось обо всем беспокоиться, о коллективе, ну, все вопросы решать, то есть и сантехнические, и доставка продукции и на предприятие из предприятия, и, конечно, трудоустройство инвалидов, самое главное, чтобы рабочие места были в порядке, и, в общем, чтобы работа была постоянная.
3: Ну и даже он беспокоился о том, чтобы сохранить это предприятие, потому что по его воспоминаниям видно, что был такой момент, когда это предприятие хотел город забрать. И он приложил все усилия, чтобы этого не случилось.
0: Лично мое самое яркое впечатление, как я уже говорил, меня наше производство Гипрорегистранс хотел выгнать. Дело дошло до того, что к нам приехал в цех на Банковский, дом 3, первый заместитель Ходырева Владимира Яковлевича Филонов Михаил Дмитриевич. Вот я вам скажу, был руководитель. Пришел ко мне в кабинет, я ей говорю, вас проводить не надо, дай мне возможность все осмотреть. Ну, ходил, наверное, минут 40, поговорил со многими, посмотрел, потом приходит и говорит, а у тебя еще есть площадь? Я говорю, в подвале, у меня есть два подвала. Скажи, чтобы меня отвели. Да я вас сам отведу, вот я его привел в один подвал, открыл дверь, он спускается, я ему говорю, Михаил Дмитриевич, третья ступенька выбита, не споткнитесь. Он спустился, слышу, по полу шагает, а я стою вверху на ступеньках. Михаил Дмитриевич, осторожней, можете головой задеть обогревательную трубу, наклонитесь. Он остановился и так грозно. Кто здесь? Слепой? Я или ты? Прошел, посмотрел, вернулись в кабинет, он и говорит, слушай, как тебе не стыдно? Такие люди так работают, а у тебя стыдно? И вот чем же стыдно? Над головами такие штуки висят. Посмотришь на стенках, провода болтаются. Ну, сделай ты, чтобы было прилично. Михаил Дмитриевич, через полгода приходите. Честное слово, все вот ваши замечания устранили. Я действительно добился, что мы устранили. Он к нам так и не пришел, но нас не стали ни выгонять, ни выжимать. Наоборот, к нам стали очень даже городские власти к Банковскому хорошо относиться.
2: Когда какие-то новшества вводились на предприятии, то очень часто поручали это именно Феликсу Ивановичу. Но в частности, у него на Банковском был создан участок для слепоглухих. Это тоже не такое простое дело. Но был человек, который мог общаться со слепоглухим, потому что были не только слепоглухие, они были еще и глухонемые. И, в общем-то, там достаточно, ну, количество, я уж сейчас не вспомню, сколько людей, но такой участок солидный был. Люди были обеспечены работой и, в общем-то, работали наравне со всеми остальными. А вот потом, когда уже началась перестройка, вот тут все, конечно, было очень непросто, потому что изделия наши покупать уже, ну, в общем, стали очень плохо. И мы были вынуждены все подключиться к тому, чтобы искать новые изделия. И Феликс Иванович в том числе тоже очень активно пытался где-то что-то добыть, где-то что-то внедрить. Потом получилось так, что нам уже стало невыгодно содержать вот такие отдельные участки, как вот на Банковском переулке, как на Васильевском острове. И эти цеха пришлось перевести на Елизарова 40. И тогда этот цех его уже как бы расформировали, а он сначала работал начальником надомного цеха. Здесь уже на Елизарова 40. А вот потом, так как он активно занимался поиском новых изделий, но нужно было не только найти новое изделие, нужно было еще его внедрить, чтобы оно было доступно для труда незрячих, он как раз возглавил тифлоучасток. Это участок, где разрабатывали тифлоприспособления. То есть человек незрячий не любую работу может делать, но если грамотно разработать приспособление, то вполне он может справляться с той работой, которую делают зрячие. А так как изделий мы делали много, Надо сказать, что очень много было изделий в эти 90-е годы, чтобы только загрузить чем-то людей. И, в общем-то, у него это получалось.

0: У него был хороший слесарь, грамотный, который умел много что делать. А Феликс Иванович собирал предложения у рабочих, как лучше для них это все сделать. И вот они на участке разрабатывали приспособления, потом опробовали среди рабочих. Ну и, в общем-то, получалось, что они очень помогали, чтобы эти изделия задерживались на предприятии, и люди могли их собирать.
1: Нина Ивановна, ну а вот в дальнейшем, когда Феликс Иванович уже прекратил свою трудовую деятельность, я так понимаю, что он продолжал быть активным членом ВОЗ, общественником. И вот в этот период чем он занимался?
0: Ну, во-первых, он был и членом бюро ВОЗовского, и был председателем Совета ветеранов. То есть он всегда интересовался жизнью предприятия очень активно и чем мог, всегда помогал. Ну вот, будучи, допустим, председателем Совета ветеранов, он общался с ветеранами предприятия, он был в курсе их проблем и всегда доносил вот бюро, если у кого-то что-то, какая-то нужда появлялась, нужно было либо съездить кого-то навестить, либо еще какие-то вопросы помочь решить. Поэтому он, в общем-то, никогда не оставался без дела. А потом мы его уже направили и в Совет ветеранов нашего правления. И тоже, в общем-то, он всегда был активен. Да он и сейчас до сих пор еще в меру своего состояния здоровья, он все равно не отстает от того, что происходит. Он еще занимался, в общем-то, и социальной работой. То есть в 80-е годы нас обеспечивали продуктовыми наборами. Предприятие, например, было прикреплено к некоторым магазинам, и нам периодически привозили продуктовые наборы, в которые входили дефицитные продукты. Так вот, Феликс Иванович умудрялся свой цех отдельно обеспечить. Помимо того, что от предприятия наборы шли, он еще ближайшие магазины сам там с помощницами своими обошел и договорился. И, в общем-то, мы иногда даже обращались к нему с просьбой: «Феликс Иванович, поделитесь, пожалуйста». Ну и потом, конечно, вот надо отдать ему должное. Он хорошо знал жизнь своих сотрудников. Если у кого случалась какая-то проблема, он тотчас обращался за материальной помощью, обосновывая, кому что нужно. Или кому-то нужно там какое-то кислосредство для чтения, магнитофон или еще что-то. Он всегда умел это как-то вот обосновать и получить. Так что он очень помогал людям вот в таких житейских вопросах. Наши региональные организации, что происходит на ОПП, живо этим интересуются. Сейчас единственная проблема стала, с ним стало трудно общаться по телефону, потому что слух у него сел. И поэтому, конечно, хорошо, когда мы его навещаем. Он по-прежнему активен, он еще молодец, он, в общем-то, все время слушает книги, созванивается там с кем может поговорить и, в общем-то, еще пока не отстает от этой нашей ВОЗовской жизни. Для него, как я понимаю, активная жизнь такая ВОЗовская была и его жизнью, частью его жизни, большой частью.
1: Нина Ивановна, а может быть, вы вспомните какие-то случаи, может быть, забавные, может быть, ну, какие-то такие яркие, связанные вот с Феликсом Ивановичем и с общением с ним?
0: С ним общаться, это было всегда как-то ярко, потому что он человек такой неоднозначный. Он умел и пошутить, он умел и потребовать. И поэтому вот сказать, что что-то такое вот запоминающееся было, ну, не могу сказать, потому что, в общем-то, каждый раз он приходил, и всегда был очень внимательный. Он входил в кабинет, всегда говорил какие-нибудь комплименты. Еще у него было любимое выражение. Это когда мы были, если на заседании бюро там, или, в общем, какая-то группа вместе. «Дорогие мои братцы, братцы мои дорогие». Это действительно звучало приятно, потому что для него действительно всего ВОЗовцы — это братцы.
2: 54 года работы на предприятиях. Сотни людей и жизнь, которая не измеряется цифрами. В материале использована архивная запись 2014 года, сделанная Борисом Александровичем Спиваковым.
3: В эфире «Радио ВОЗ» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОЗ. Диалог».
4: «Радио ВОЗ». Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Казани переизбран председатель татарской региональной организации ВОС. Ансамбль «Васильки» Нижегородской области стал обладателем гран-при международного конкурса «Белые крылья». Стартовал прием заявок на соискание премии мэра Москвы имени Николая Островского. В Башкирии издана книга о легендарном разведчике Даяне Мурзине шрифтом Брайля. В День Республики Карелия члены ВОС возложили цветы к вечному огню. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 3 июня в Казани состоялась 32-я отчетно-выборная конференция Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовал 51 делегат, представляющий 16 местных организаций. На учете в региональной организации состоит 5378 человек. В работе конференции приняли участие вице-президент ВОС Александр Коняев, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова, полномочный представитель президента ВОС в Уральском округе Мавзеля Юдина, а также участник специальной военной операции, член Казанской местной организации Александр Антонов. За 5 лет инвалиды по зрению получили 4660 единиц технических средств реабилитации и 5 собак-проводников. Трудоустроено 480 инвалидов по зрению, из них 352 человека в системе ВОС. В 2025 году татарская организация ВОС стала победителем Всероссийского кубка ВОС за вклад в развитие физической культуры и спорта. Поддержка организации составила более 100 миллионов рублей. По результатам голосования председателем татарской региональной организации ВОС на ближайшие 5 лет вновь избран Владимир Алексеевич Федорин. Делегатами на 24-й съезд ВОС избраны Владимир Федорин и генеральный директор предприятия «Электроконтакт» Денис Темников. 7 июня ансамбль «Васильки» Лысковского филиала предприятия «Автопровод» Нижегородской области принял участие в международном конкурсе «Белые крылья» в Нижнем Новгороде. Коллектив недавно возглавила Елена Кондратьева, и сразу великолепный результат. Вокалисты стали обладателями гран-при этого вокального состязания. Артисты признались, что было очень волнительно. Новая сцена, строгое жюри, сотни талантливых участников. Но они постарались зажечь, и момент, когда объявили о победе, не забудут никогда. Руководитель Елена Кондратьева гордится своими участниками и верит, что это отличное начало общего яркого пути. Стартовал прием заявок на соискание премии мэра Москвы имени Николая Островского 2026 года. Заявочная кампания продлится до 14 сентября. Результаты объявят в декабре. Участниками конкурса могут стать художники, музыканты, писатели, дизайнеры и другие творческие люди с ограниченными возможностями здоровья, имеющие выдающиеся достижения в культуре и искусстве. Также могут участвовать люди без инвалидности, оказывающие существенную помощь и поддержку людям с инвалидностью. Премия присуждается в 10 номинациях. В 2025 году размер премии увеличился почти в 7 раз, со 150 тысяч до 1 миллиона рублей. Подать заявку можно в электронном виде на почту или очно в музее Николая Островского на Тверской улице. В тифлоиздательском отделе Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Тухватшина вышло в свет рельефно-графическое пособие «Легендарный разведчик, герой Великой Отечественной войны Даян Мурзин». Книга издана шрифтом Брайля для незрячих и укрупненным шрифтом для слабовидящих читателей, а также снабжена рельефно-графическими иллюстрациями. В книге рассказывается о создании партизанской бригады и деятельности советских разведчиков в 1944-1945 годах. Даян Мурзин – участник Великой Отечественной войны, отважный командир разведки в соединении знаменитого КВПК. Он удостоен звания Героя Чехословакии и стал почетным гражданином Уфы и 16 городов Чехии, Словакии и Моравии. Новое издание уже поступило в фонд главной библиотеки и будет распределено по филиалам в городах республики. 8 июня, в День Республики Карелия, члены Карельской республиканской организации ВОС возложили цветы к мемориальному комплексу «Могила неизвестного солдата» с вечным огнем славы. Участники почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Каждый положенный к подножию мемориала цветок – это личное слово благодарности от тех, кто сегодня живет под мирным небом. Возложение цветов у вечного огня стало напоминанием о том, какой ценой дался мир. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: В Минске существует уникальный, единственный в Беларуси музей паралимпийской славы, который всесторонне рассказывает посетителям об истории и достижениях наших спортсменов с инвалидностью. Их жизнь часто напоминает остросюжетный фильм с неожиданными поворотами, приключениями, ежедневным выбором своего пути. Сочетанием пота и крови во время подготовки к соревнованиям и слезами от счастья после чемпионатов. Находится музей в средней школе номер 12. Я, Виктория Курилина, отправилась туда, чтобы поближе познакомиться самой с пространством и коллекцией выставки. И, конечно, рассказать вам, дорогие наши слушатели, о самых ценных экспонатах, связанных с историей белорусского паралимпийского движения. О том, что подтолкнуло открыть такой музей, говорит заместитель директора по учебной работе средней школы номер 12 города Минска Ирина Кашевич.
1: В рамках единого образовательного пространства в нашей школе обучаются разные дети. И дети с особенностями со здоровьем, дети с нарушением поведения, дети с особенностями психофизического развития. И для нас, как для администрации, важно так организовать образовательный процесс для разных категорий детей, чтобы все они находились в комфортной для себя обстановке в нашей школе, чтобы каждый из них мог добиться успеха, чтобы они почувствовали себя нужными. И всему этому способствует музейная педагогика, которой мы пользуемся здесь как инструментом для интеграции всевозможных педагогических приемов в образовательном процессе. Хочу сказать, что в настоящий момент в нашей школе обучается больше 20 детей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. И именно поэтому было принято такое решение создать на базе нашей школы музей паралимпийской славы. Музей открылся в апреле 2016 года. Экспонаты мы собирали всем миром. И дети принимали участие, и педагоги и родители. Впервые тогда познакомились с Паралимпийским комитетом Республики Беларусь и сотрудничаем с ним до сих пор. Вот. Ну и хочу отметить, что вот такая музейная педагогика использует среду нашего пространства музейного. И учителя могут воздействовать на эмоциональные переживания детей, на их познавательные способности, на речевые возможности буквально каждого ребенка. И чаще всего вот это музейное пространство, музейный мир реализуется у нас на воспитательных мероприятиях, на коррекционных занятиях, ну и с успехом используется и в образовательном процессе. Главной целью создания музейной экспозиции было распространение знаний о паралимпийском движении Республики Беларусь среди молодежи, среди детей, ну и взрослого населения. Естественно, большое внимание уделяется организации встреч с нашими спортсменами-паралимпийцами, организации различных мероприятий совместно с Паралимпийским комитетом Республики Беларусь. И, наверное, самыми большими праздниками это и Паралимпийский день «Мы вместе», и ежегодный благотворительный праздник «Дни добра». Каждый год мы участвуем в различных мастер-классах, музейных посиделках.
2: Как вам кажется, почему важно не только показывать награды, медали спортсменов, но еще и ребят знакомить лично с этими?

0: и кто был обладателем этой вещи. Ну и еще важным моментом является то, что в течение вот этих лет работы музея в школе было создано несколько групп детей, старшеклассников, которые являются активом и проводят экскурсии для наших малышей, присутствующих гостей, участвуют в различных конкурсах. И вот эти школьники не только могут информировать о том, что хранится в нашем музее, рассказать про экспонаты, но и могут наладить диалог с другими участниками, со своими сверстниками, со взрослыми посетителями музея.
1: Руководит работой музея паралимпийской славы Екатерина Свиридович.
2: Наш музей расположен на первом этаже школы. При подходе к музею нас встречает аллея славы. Это коридор, который соединяет музейное пространство и школу. Начинается он с фотографий спортсменов-паралимпийцев, которые расположены на этой стене. Аллею славы открывает Игорь Бойкий. Многократный чемпион мира по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения. Это самый титулованный спортсмен-паралимпиец Республики Беларусь.
3: Музейное пространство – это такое прямоугольное помещение.
2: Да, площадь 78 квадратных метров. Пространство музея разделено на две части. Зоны между собой разделены водопадом по стеклу. Называется водная стена, которая вносит динамику в нашу, так сказать, статичность. Встречает нас интерактивная зона, где расположен квест-лабиринт для детей на колясках. Интерактивные столы, стол для армрестлинга, стол для игры в шахматы и шашки для слабовидящих детей.
3: На этих столах реально размещены шахматы.
2: Конечно, можно сесть, поиграть, потрогать. Также на стене расположено баскетбольное кольцо. Можно попробовать закинуть мяч в кольцо. Гимнастические кольца закреплены к потолку музейного пространства. На стенах у нас расположены талисманы паралимпийских игр. Во второй зоне расположены вдоль стен витрины, в которых представлены медали, награды, кубки, сертификаты, грамоты, дипломы, личные вещи спортсменов-паралимпийцев, фотографии с различных чемпионатов. Также на стенах расположены стенды, на которых представлена история паралимпийского движения с 1948 года и до наших дней. Также на этих стендах кратко рассказывается о всех паралимпийских играх, о достижениях наших паралимпийцев. Имеется телевизор для просмотра каких-то фильмов, небольших роликов.
3: Это во второй зоне, да?
2: Да, во второй зоне, да, на стене. Также телевизор используется для проведения различных презентаций, лекций, семинаров. И представлены элементы спортивных костюмов и парадная форма.
3: Расскажите, как открывали музей?
2: Торжественное открытие музея прошло в рамках празднования 65-летия Фрунзенского района. Также открытие совпало с 20-летним юбилеем Паралимпийского комитета Республики Беларусь. В открытии принял участие глава администрации района Борис Васильев, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Людмила Кубракова, депутат Мингорсовета Анна Старовойтова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталий Пригодин, а также спортсмены-паралимпийцы Ольга Зинкевич, это чемпионка по легкой атлетике, прыжки в длину, Александр Трипуть, чемпион по метанию копья. Кроме того, учащиеся школы и гости смогли посмотреть яркое выступление мастеров спорта международного класса, неоднократных чемпионов и призеров чемпионата мира и Европы по спортивным танцам на колясках Вероники Махортовой и Алексея Зухтикова.
3: С какими спортсменами были организованы встречи для ребят?
2: Мероприятий на самом деле за все время существования музея проходило очень много. Я расскажу, наверное, о самых таких значимых. В 2021 году к нам приезжал в гости Алексей Талай. Посетил нашу школу, посетил наш музей, рассказал о своей жизни. В актовом зале проходило мероприятие, то есть провел лекцию для наших учащихся, для педагогов. 26 апреля 2024 года также в рамках акции, приуроченной ко Дню Добра, наш музей посетили Екатерина Шастина Комар, участница соревнований паралимпийских по лыжному спорту и биатлону, Эвелина Халилова и Никита Колосов. Это участники спортивных танцев на колясках. И также они в холле нашей школы выступили, показали свой номер, то есть все могли наблюдать. Ну и если говорить о последнем мероприятии, которое недавно у нас прошло, это вот 24 октября этого года, в рамках образовательно-практического семинара, то есть тренинга по реабилитации, посетили наш музей заместитель председателя Республиканской ассоциации инвалидов инвалидов-колясочников Владислав Гриб. Также он является мастером спорта международного класса. Занятия провели Денис Василевич, это тренер по легкой атлетике, и реабилитолог Инна Дегилевич.
3: Для ребят.
2: Не только для ребят. Это было мероприятие проведено для учителей-дефектологов нашей школы, для родителей и...

0: детей с ограниченными возможностями, то есть показали наглядно, ну, в общем, провели тренинг. Ну и также посетили музей, оставили отзыв.
1: Да, у нас в музее есть книга отзывов. Действует она с начала открытия нашего музея с 2016 года, где все посетители, гости, спортсмены могут поделиться своими эмоциями от посещения нашего музея. Ну и мы гордимся тем, что у нас есть записи Людмилы Волчук, Александра Трипутя, Юрия Голуба, Лидии Крафеевой.
2: А сейчас давайте познакомимся с тремя ученицами 8 В-класса средней школы номер 12, активистками Музея паралимпийской славы, которые наравне со взрослыми проводят экскурсии для гостей музея.
3: Я Полуяна София.
4: Как давно проводишь экскурсии?
3: Начиная с 5 класса. В первую очередь это интересно, ты узнаешь много нового. Это помогает тебе, когда тебе хочется сдаться, думаешь, ну все, хватит, я устала. Ты вспоминаешь этих паралимпийцев, которые двигались несмотря ни на что, и ты получаешь новые силы двигаться дальше.
4: Часто гостями музея становятся настоящие паралимпийцы. Встречи с кем остались в памяти у тебя и почему?
3: Больше всего мне запомнилась Дарья Чайзова. Она приезжала к нам в школу, и мне оно очень запомнилось, потому что они нас танцевали в холле, это было очень красиво.
4: Одно дело рассказывать о каких-то спортсменах, видеть их фотографии, показывать, а совсем другое — реально с ними встречаться.
3: Лично для меня это важно, потому что я сама занимаюсь плаванием, ну, на любительском уровне, и когда я вижу людей, слушаю о них, разговариваю даже с ними, то я понимаю, что я могу добиться большего, и хочется стараться еще больше. Для других это тоже как мотивация, чтобы они тоже учились дальше, не боялись, и еще многие люди немножко сторонятся таких людей с этими особенностями, но чтобы они не боялись и разговаривали с ними, дружили, общались.
4: Расскажи, для кого, для каких посетителей, каких классов, возможно, да, вот ты проводишь экскурсии, и чем отличаются эти экскурсии для тебя, как для юного экскурсовода?
3: Мы чаще всего проводим начальным классом, даже пятый класс тоже кто-то приходил. Приходили к нам гости, взрослые люди. Для начальных классов это больше в детском формате, чтобы им было понятнее и интереснее. Для взрослых людей это более такой строгий формат, чтобы было...
4: Какая-то официальная информация, да,
3: не как с детьми, там, где больше игр или чего-то такого, но чтобы было как-то построже.
4: Любимая твоя часть проведения экскурсии какая?
3: Наверное, это... тогда, когда я могу рассказать историю про паралимпийцев, это очень интересно.
4: Предмет, который находится в вашем музее, который всегда вызывает восторженные эмоции у тебя вот при входе. Какой?
3: В первую очередь лабиринт и шапочки для плавания, и гребоке. И
4: пловца, кстати,
3: пловца,
4: тоже.
3: Пловца, да. И талисман Самаити.
5: Я Альса Дин Аль-Харири Анут. Музей сам по себе — это уже что-то интересное, что-то узнаешь новое. То есть того, чего могут и не рассказать в школе на уроках.
4: А расскажи о своих впечатлениях, когда впервые сюда попала, и когда это как было, помнишь?
5: Это было 4 года назад. Сначала хотелось рассмотреть побольше, потому что я даже, если честно, не знала, что такое паралимпийцы, кто это такие, что это за люди.
4: Как тебе кажется, почему твои сверстники обязательно должны побывать вот в таком музее, что это даст в дальнейшем?
5: Думаю, что сейчас многие к паралимпийцам, у них присутствует какая-то жалость, что ли. Для меня кажется, что нужно восхищаться ими. Они добились всего, не имея или ног, или слабо видят.
4: Почему это важно, как тебе кажется, относиться к любому человеку без жалости?
5: Потому что любому человеку будет неприятно, когда кто-то к нему чувствует жалость. Это, что ли, для слабых.
4: История какого спортсмена, рассказанная вот в этом музее, больше всего тебе нравится, запомнилась?
5: Наверное, это Юлия Сагайдукевич. При инвалидности она прекрасно, изящно танцует, стала чемпионкой Республики Беларусь, участницей Кубка мира по танцам на инвалидных колясках. Мне кажется, что даже я такого не добьюсь, не имея никаких ограничений по здоровью.
6: Меня зовут Александра. Помогаю проводить экскурсии, что-то новое открываю для себя. Мотивация заниматься спортом.
4: А ты занимаешься спортом сейчас?
6: Да.
4: Чем ты занимаешься?
6: Биатлоном.
4: В музее как раз представлены, да, вещи, награды спортсменов, которые вот занимаются биатлоном. Когда ты впервые попала в этот музей и увидела вот все экспонаты, о чем подумала?
6: Я почему-то подумала о том, что это принесла Дарья Домбрычева. Потом думаю, у нас не одна спортсменка по биатлону. И начали уже знакомиться с экспонатами, с людьми, которые приезжали сюда. Поняли, что если человек действительно хочет продвигать свою карьеру, то у него все получится, главное верить.
4: История какого спортсмена больше всего тебя удивляет?
6: Людвига Гутмана. Он английский нейрохирург, который собрал в 1948 году британских ветеранов, которые вернулись после Второй мировой войны, и начал развивать вот эту вот карьеру с ограниченными возможностями, помогать людям продвигаться в спорте, что сейчас очень популярно, очень много людей, инвалидов, которые занимаются спортом.
2: Одним из экспонатов, который хранится в Музее паралимпийской славы, является сертификат об установлении мирового рекорда слабовидящим пловцом, паралимпийцем, чемпионом из Гомеля Владимиром Изотовым. Поговорили с ним по телефону.
7: Здорово, что подобное место существует, где отражены лучшие достижения. Это, в принципе, молодое поколение наверняка будет стимулировать, действовать. И те, чьи заслуги там отмечены, может быть, даже кумирами станут в какой-то момент. И дети потянутся.
2: Почему вы в свое время пришли в плавание? Сколько вам было лет, когда только начинали?
7: В спорт родители привели. Они были сами по себе спортивные. Тогда же было общество. Вот Белтис было очень-очень много, что вот соревнований проводилось. В плане, что и областные проводились, съезжались со всех белтизовских заводов, собственно. Я там вот маленький как-то даже поучаствовал несколько раз.
2: Сколько вам было лет?
7: 9, наверное. Вот. А после мать взяла инициативу и повезла меня на чемпионат республики. Вот с этого, собственно, все и началось. Чуть-чуть попозже я стал более профессионально заниматься, то есть поскольку было видно, что все достижимо.
2: Себя кумиром считаете, учитывая, что ваш сертификат тоже есть в музее?
7: Нет, не считаю. Может быть, мотивации кому-то даст, скажут, ого, вот, он смог, и я смогу. Это лишь так.
2: Когда получаете ту награду, к которой стремитесь, какие эмоции всегда испытываете? И как долго нужно готовиться спортсмену к серьезным соревнованиям?
7: По эмоциям, что вам могу сказать, что, в принципе, оно идет по нарастающей. То есть, когда-то ты берешь, к примеру, бронзовую медаль, и ты счастлив. Вот. Потом, в следующий раз, когда ты берешь бронзовую, уже не так счастлив, скажем так. И ты стремишься, собственно, завоевать высшую награду. И вот когда я завоевываешь, да, непередаваемые, то есть, ну, очень сильные эмоции относительно обычной жизни. Но перед этим еще прожит стресс, да, вот вы про подготовку спросили. Подготовка все время занимает, чтобы быть в форме в любой момент и, ну, пытаться же развиваться еще стоит. Нет такой возможности, чтобы ты за 3 месяца взял и подготовился.
2: Расскажите подробнее, что это были за соревнования, в рамках которых был установлен ваш мировой рекорд?
7: В 2012 году, это Лондон, собственно, Паралимпийские игры были. И это вот на моей основной дисциплине, 100 метров брасом, собственно, первая половина, взято время оттуда. Приятно было, естественно.
2: Сертификат, который находится в Музее паралимпийской славы, не жалко было вот его отдавать? И не жалко ли, что это удостоверение профессионализма вашего вот находится сегодня не с вами, не у вас лично дома, среди других ваших побед, наград, медалей?
7: Там он несет гораздо больше пользы, чем у меня он бы просто лежал. Кого-то он смотивирует, кто-то отметит и, собственно, будет продолжать идти с улыбкой по этому миру.
4: Часто музей — это что? Вот пришел, посмотрел на какие-то экспонаты и, в общем-то, все. А у вас есть много интерактивных зон.
0: Это на самом деле очень важно, потому что интерактивные зоны, они добавляют некой динамичности. То есть ты можешь не просто посмотреть глазами, но ты можешь к этому прикоснуться, ты можешь это потрогать, ты можешь поучаствовать в квестах. То есть это не обычная статичная какая-то вот обстановка, где ты просто пришел, как у нас обычно в музеях, руками не трогать, экспонаты не трогать, ни к чему не прикасаться. Здесь же все наоборот.
1: Все, что не в зоне витрин, не внутри, все можно потрогать, ко всему можно прикоснуться. Но из витрины, если очень хочется, можно достать медаль, подержать. Ну как это не подержать медаль, настоящую золотая медаль паралимпийских игр, прикоснуться к этой драгоценности.
4: Лабиринт, расскажите, да, для кого он?
0: Да, у нас есть квест-лабиринт, он предназначен для деток с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Это дети, которые передвигаются на колясках. Ну, задача пройти лабиринт. Мне кажется, это весело, эмоционально.
4: Бывает ли, что посетителями музея становятся как люди с какими-то ограниченными возможностями, так и без них? Да, и вот какую динамику вы замечаете в проведении именно таких вот совместных экскурсий?
0: Да, наш музей, он открыт для посещений не только детьми с ограниченными возможностями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с какими-то психофизическими особенностями развития, но приходят и обычные дети, и родители, учащиеся нашей школы, учащиеся других школ. Двери нашего музея открыты для всех. Посетителями нашего музея даже являются и воспитанники детских дошкольных учреждений. Но я считаю это важно, потому что, когда встречаются в музее и здоровые дети, и дети с ограниченными возможностями, потому что наш музей — это прежде всего пространство для принятия детьми детей не таких, как они. То есть учит дружить, учит жить.
4: Расскажите об удобстве музея для всех посетителей.
0: Да, музей у нас организован таким образом, чтобы люди с ограниченными возможностями могли тоже насладиться нашей экспозицией. Вот все наши витрины, они, во-первых, расположены низко, и сами витрины сделаны под наклоном. Это для того, чтобы люди на инвалидных колясках могли без всяких проблем подъехать, посмотреть, все увидеть, все прочитать, чтобы не доставляло это им никаких сложностей. Также вот все наши парадные костюмы, наши стоечки расположены на достаточно низком уровне, чтобы и люди с ограниченными возможностями могли все это прочитать, и учащиеся начальной школы невысокого роста, чтобы, в общем-то, все было удобно.
4: С какого возраста приглашаете в музей ребят?
0: С первого класса. Чтобы это было для них не в новинку, не какой-то диковинкой, а принимать, видеть, что есть вот и такие люди с ограниченными возможностями, что это такие же равноправные члены нашего общества.
4: А сколько экспонатов вот сегодня в вашем музее?
0: Постоянная экспозиция у нас присутствует более 100 экспонатов, и хранятся запасники фонда. То есть экспонаты, которые, ну, периодически где-то что-то можем, что-то убрать, что-то добавить.
4: У вас часто бывают люди на колясках. Угу. Готовы ли принимать посетителей с инвалидностью по зрению, да, и как можно было бы организовать вот эту экскурсию?
0: На сайте нашей школы 12 есть вся информация о нашем музее. Нужно будет связаться с нами, сказать, что вот есть такое желание посетить, вот услышали посетить наш музей, и уже мы договоримся, обсудим время, дату, подготовим экскурсию.
2: Пространство музея паралимпийской славы – это не только выставка, куда приходят посетители, но и интерактивная площадка для проведения внутришкольных тематических мероприятий.
8: Меня зовут Мурманцева Лейда Александровна. Я являюсь сотрудником музея паралимпийской славы 12-й школы города Минска по основной своей должности библиотекарем данной школы. Мы в качестве сотрудников музея, заведующей музея Екатерина Сергеевна Свиридович, пребываем в этих должностях совсем недавно, с начала учебного года, и первое мероприятие, которое было проведено, это мероприятие интерактивное «Ко дню белой трости». Несколько лет назад, еще даже не подозревая, что я буду пребывать в этой должности и коснусь этой темы, я посещала пространство в Минске. Мероприятие проводила незрячая ведущая. Нас завели в темную комнату. Вся программа проводилась в этой комнате. И мы вышли из комнаты, и мы так и не увидели, что там было. Поначалу это было страшно, а потом ты чувствуешь дыхание другого, чувствуешь плечо, и уже включаешься, слышишь голос. Встреча тогда проходила по книге Астрид Лингрен «Ронни, дочь разбойника», а теперешняя встреча уже в 12 школе проходила по произведению «Тося, Бося и темнота» Лины Жутауте. Эта книга очень востребована в нашей школе среди начальной школы, потому что она затрагивает известный страх, страх темноты. Мы проводили эту программу в полной темноте, немножко ставили подсветку, чтобы дети не пугались. Я непосредственно вела программу от имени девочки, и мы с девочкой проходили все ее преграды. Тося Бося боялась темноты. Она укладывается спать, а темнота приближается. К ней подходит мама, а мама всегда пахнет. И мы давали мешочки с разными наполнителями, с разными запахами. Мама у нас пахла кофе. И задача детей была угадать, чем пахнет мама. То есть мы по кругу пускали этот мешочек, и дети не озвучивали. Только уже в самом конце они проговаривали. Тот, кто угадал, он молчал. Вот. Потом бабушка приходила. Она пахла у нас
0: лавровым листом, супом пахло. Приходила бабушка, она желала Тосе-Босе сладких снов, и чтобы сны были еще слаще, она давала ей в руке вот шелестящую вкусную конфету, тоже дети это угадывали, а еще бабушка, чтобы Тосе-Босе не было страшно, подкладывала ей под одеялко ее друга, тоже дети угадывали, что за друг и что бабушка подкладывала.
4: Мы передавали это, как бы каждому
0: мы передавали
4: ребенку,
0: этот
4: да?
0: предмет, да, предмет шел по кругу.
4: Для каких учащихся?
0: Это были второклассники, дети, которые находятся в группе продленного дня. Было 7 человек. Мы прочитали эту книгу не глазами, как принято читать, а включили ушки, включили носы, руки. То есть нашими глазами были уже другие части тела. И, конечно же, наши сердца детям понравилось. Я думаю, что мы повторим. Было несколько задач. Первая задача — это было познакомить ребят с историей праздника. Детям я рассказала о том, что есть такие же детки, как они, только они не могут видеть. И поэтому их глазками становятся носы, руки, ушки. И читают они этот мир не глазами. А вот они смотрят, дети, у тебя есть все. И для них это нормально, взять книгу и прочитать. А когда нет глаз, я говорю, прочитайте друг друга, прочитай, что тебе передал этот ребенок. И у нас был такой элемент чтения. Например, подходил ребенок, и он сжимал руку со всей силы. И второй ребенок должен был угадать, что передал, какое сообщение, послание тебе. Это или злость, это или страх, если дрожит рука, это или поглаживание, это если любовь. Вот, то есть рассказать об истории возникновения праздника была цель. Вторая цель — поработать со страхом темноты. Мне кажется, наверное, самый главный страх маленьких детей — эту темноту из себя вынуть и представить ее, например, в роли той же мышки, да, которую можно запихнуть в мешок, отстранить от себя. И, конечно же, самая главная глубинная задача, и она, мне кажется, все-таки она на перспективу больше построена — учиться понимать и принимать деток не таких, как ты, но таких же ценных, как ты, с таким же сердечком. Они радуются, они злятся, они удивляются, у них все то же самое. Важно согревать друг друга, светить друг другу, любить друг друга.
2: В апреле следующего года Музей паралимпийской славы встретит 10-летний юбилей с начала своей работы. Уже многое сделано, но, как и любое пространство, пропитанное энергией движения вперед, оно не может не развиваться. Руководитель музея Екатерина Свиридович в конце нашей встречи поделилась планами.
1: Планов на самом деле много, и далеко лежащих, и близко лежащих планов, конечно, в первую очередь это сбор, это поисковая такая работа, это пополнение фонда музея новыми экспонатами. Будем работать в этом направлении. Также внедрение каких-то новых материалов в нашу постоянную экспозицию. Хотелось бы нам еще вот создать мультимедийное портфолио нашей экспозиции, и в будущем хотелось бы, конечно, создать аудиогид на белорусском, на русском и на английском языке, чтобы была возможность у людей слушать без экскурсоводов. Возможно, в будущем создание какой-то передвижной экспозиции. Ну, это так, в таких далеких планах. Будем формировать творческие группы наших экскурсоводов. В планах создания разработка буклетов, рекламной продукции у нашего музея, чтобы могли люди узнавать, что вот существует такое у нас в республике, в городе. Ну и, разумеется, на постоянной основе это участие в различных конкурсах, проведение мероприятий, приуроченных к различным Дням добра, День инвалида.
4: Для вас что значит вот эта работа, связанная с Музеем паралимпийской славы? И в целом, как-то изменилось ли ваше восприятие после того, как вот вы стали именно сотрудником, да, непосредственно этого музея?
1: Ну, для меня эта стезя немного новая, только вот вступила в должность руководителя музея. Но мне очень интересно во все это окунуться. Со стороны на это всегда смотришь, где-то там по телевизору, вот что у нас есть Олимпийские игры, есть Паралимпийские игры, как-то всегда в это особо не вникала. А здесь это вот возможность узнать поподробнее. И плюс, конечно, ну вот как для меня, меня вот восхищает, когда я познакомилась с историей спортсменов поближе, Игоря Боки, Юрия Голуба и многих других, ну для меня это, конечно, восхищение. Восхищаюсь их силой, силой духа, стремлением, что с ограниченными возможностями, по сути, жизнь не заканчивается, что вот они нам показывают, что человек может.
2: А сейчас, дорогие наши слушатели, у вас есть уникальная возможность оказаться на аудиоэкскурсии, которую для меня провели во время знакомства с Музеем паралимпийской славы юные экскурсоводы средней школы номер 12.
6: Мы рады приветствовать вас в Музее паралимпийской славы. Первые паралимпийские игры, или их еще называют Стокмандевильские, были проведены в 1948 году. Был такой врач Людвиг Гутман, английский нейрохирург Стокмандевильского реабилитационного госпиталя. В 1948 году он взял и собрал британских ветеранов, вернувшихся после Второй мировой войны, для участия в спортивных соревнованиях. Это были бывшие солдаты, получившие травму позвоночника, парализованные колясочники. Определение «паралимпийские» первоначально было связано с именно термином «паралич», а игры являлись новой формой интеграции парализованных в общество. Позже, когда в играх стали участвовать уже не только ветераны войны, термин «паралимпийский» был переосмыслен и стал означать, что рядом, вне Олимпиад, проходит параллельно и наравне с ним. Таким образом, в определении «паралимпийский» заложена одна из главных ценностей игр – равноправие и равные возможности. Экспонаты Музея паралимпийской славы получены в дар от Паралимпийского комитета Республики Беларусь или непосредственно от спортсменов. В Республике Беларусь около 50 тысяч инвалидов занимаются спортом. Под крылом Паралимпийского комитета Республики Беларусь работают федерации инвалидного спорта. Более 25 клубов. 12 культурно-реабилитационных центров. 70 культурно-оздоровительных секций. Паралимпийские олимпиады подразделяются на летние и зимние в соответствии с летними и зимними видами спорта. В музее представлены те виды паралимпийского спорта, которые активно развиваются в Республики Беларусь. Наибольшее предпочтение отдано легкой атлетике, плаванию, стрельбе из лука, биатлону, мини-футболу, шахматам, шашкам, танцам на инвалидных колясках, велотандему и лыжным гонкам.
5: На стенде можно увидеть эмблемы паралимпийского движения. Логотип составляют расположенные вокруг центральной точки три полусферы – цвета красный, зеленый и синий. Широко представлены в национальных флагах стран мира. Символизируют разум, тело, дух и их единство. Данная эмблема фигурирует на паралимпийском флаге. После того, как паралимпийский флаг поднят, спортсмен из команды страны, которая организует паралимпийские игры, поднимается на подиум и произносит клятву, держа в правой руке угол паралимпийского флага.
6: От имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем участвовать в этих соревнованиях, в паралимпийских играх, уважая и соблюдая правила их проведения. Обязуюсь состязаться без допинга и наркотиков в истинно спортивном духе во славу спорта и чести наших команд.
5: Потом играет паралимпийский гимн, гимн будущего.

0: олимпийский девиз «Дух в движении». Эти слова наиболее ярко и лаконично передают видение паралимпийского движения. А в финале экскурсии мы наглядно продемонстрируем движение спортивного духа к мечте, к жизни без ограничений. Обещаем, это будет красиво. Каждые паралимпийские игры имеют свои талисманы. Талисманами часто являются фигурки животных, обитающие в стране игр, или сказочные персонажи.
1: Юные экскурсоводы выступят от имени талисманов паралимпийских игр.
2: Привет, меня зовут Претей. Я морской конек и талисман летних паралимпийских игр в Афинах 2004 года, символизируя вдохновение, силу, стремление к победе. А греческое слово «протос» означает «первый в чем-либо отличный».
3: Привет! Меня зовут Блейз. Я талисман летних паралимпийских игр в Атланте 1996 года. Я мифическая птица Феникс, которая восстает из пепла, возрождается из смерти. Символизирую силу, дальновидность, вдохновение и выживание.
4: Привет! Нас зовут Снежинка и Лучик, холод природы и тепло сердец, морозы, солнце, день чудесный. Мы талисманы игр в Сочи 2014 года.
5: Привет, меня зовут Мендвиль. Я талисман игр в Англии 2012 года, назван в честь госпиталя, в котором работал английский нейрохирург Людвиг Гутман. Он собрал британских солдат-инвалидов, ветеранов Второй мировой войны, для участия в спортивных соревнованиях.
6: Привет, меня зовут Куачи. Я талисман игр в Ванкувере 2010 года. Я снежный человек. Не бойтесь меня. Я обитаю в канадских лесах и мечтаю стать хоккеистом.
7: В зависимости от физических нарушений, спортсмены-паралимпийцы подразделяются на 4 класса. Повреждение опорно-двигательного аппарата, ДЦП – это церебральный паралич, ампутанты и слабовидящие. Сегодня мы подробнее остановимся на видах спорта, адаптированных для лиц с нарушением зрения. Голбол – это вид спорта, специально разработан для людей с нарушением зрения. 3 игрока в команде защищают свои ворота и стараются забросить мяч внутрь ворот соперника. Игроки ориентируются на звук мяча. Дзюдо – спортсмены с нарушением зрения могут участвовать в дзюдо наравне со зрячими благодаря тактильному контакту. Важной адаптацией является постоянный контакт с соперником, что помогает ориентироваться в пространстве. Легкая атлетика включает бег с поводырем, прыжки в длину и метание. Поводырь помогает спортсмену ориентироваться на трассе, действуя как его глаза. Плавание. Независимо от уровня зрения, вода предоставляет уникальные условия для физической нагрузки. Спортсмены ориентируются по звуку стартового пистолета или по касанию окончания бассейна поворот панелями. Тандемный велосипед. На таком велосипеде 2 человека работают как одна команда. Зрячий пилотон ведет и контролирует маршрут, а незрячий спортсмен сидит позади и усиленно крутит педали. Таким образом, мы видим, как адаптирован спортивный процесс для лиц с нарушением зрения. Это тактильные и звуковые метки, звуковые сигналы, тактильные полосы на дорожках и шуршащие материалы, мяч с колокольчиком.
8: На стендах представлена история первых 5 летних и зимних паралимпийских игр, начиная с летних, которые происходили в Риме в 1960 году. Игры открыла супруга президента Италии Карла Гронки, а Папа Римский принял участие в Ватикане. А первые зимние паралимпийские игры состоялись в 1976 году в Швеции. Соревнования для спортсменов с ампутированными конечностями и нарушением зрения были организованы на треке и в поле. Впервые демонстрировались соревнования в гонках на санях. На данном стенде представлено достижение белорусских спортсменов на паралимпийских играх разных лет. Начиная с 8-летних паралимпийских игр в Сеуле 1988 года. Тогда белорусские спортсмены завоевали в составе сборной команды СССР легкоатлет Олег Шепель завоевал 3 золота в прыжках в длину, в прыжках в высоту и в пятиборье. А на летних паралимпийских играх в Атлане 1996 года белорусские спортсмены впервые выступили самостоятельной командой. На Паралимпиаде было завоевано 13 медалей, 3 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых. Чемпионами Паралимпийских игр в Атлане стали Ирина Леонтьюк по прыжкам в длину, Олег Шепель в беге на 100 метров. Серебро завоевал Игорь Фортунов в прыжках в длину и в тройном прыжке. Ядвига Скоробогатая стала бронзовым призером по лыжным гонкам и биатлону. А первыми зимними играми, на которые белорусские спортсмены впервые выступили самостоятельной командой, стали Паралимпийские игры в Нагано, Япония, в 1998 году. В составе нашей команды приняли участие 3 спортсмена-инвалида по зрению и 3 спортсмена с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Ядвига Скоробогатая в лыжных гонках на 5 километров заняла 4 место, а на дистанции 10 километров – 5 место.
0: На данной выставочной витрине представлена командная и именная грамоты и дипломы соревнований по шахматам и шашках среди спортсменов с нарушением зрения. Ценный экспонат витрины – фотография участников Всесоюзного общества слепых по шахматам «Ленинград 1972 года» и медаль Белорусского общества слепых с республиканских соревнованиях по шахматам.
9: На следующей витрине можно видеть репортажные фотографии, сделанные непосредственно момент игры. На фото Игорь Росихин и Виктор Чайчиц, чемпионы Республики Беларусь по шахматам среди мужчин и инвалидов. Также на витрине расположены шахматы для слепых со специальными выемками для фигур. Это тактильные шахматы. Ключевая особенность различается в высоте полей. Черные поля приподняты над белыми, обеспечивая тем самым тактильное различение.
7: На следующей витрине экспонируется почетная грамота Олега Александровича Шепеля, пятикратного чемпиона мира и Европы по легкой атлетики среди инвалидов по зрению за спортивные достижения на летних паралимпийских играх в Сеуле 1988 года. Также представлен ковбелл – музыкальный инструмент в виде колокола без язычка, используемый для оповещения на спортивных соревнованиях. Он издает четкий, резкий звук. С английского переводится как «коровий колокольчик».
8: Пятая витрина – самая футбольная. Мы можем видеть фотографию чемпионов мира 1998 года и 2002. Национальную сборную команду Беларуси по мини-футболу среди слепых, а также оформленное в рамку поздравления с победой от президента страны. Я его зачитаю. Сердечно поздравляю вас с высоким званием чемпионов по мини-футболу среди инвалидов по зрению. Мы знаем, что ваша победа завоевана в напряженной борьбе с сильнейшими соперниками мира, национальными сборными Бразилии, Италии, Аргентины и Испании. Такой успех достигнут впервые в истории выступления белорусских коллективов в игровых видах спорта. От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья и спортивного долголетия. Обратите внимание на фото со спортсменами в момент игры. Некоторые в масках. Почему? Это сделано для равенства возможностей всех участников. Есть спортсмены тотально слепые, а есть с частичным сохранением зрения. И как раз они-то и надевают такие маски. Четвертая витрина – самая драгоценная. На витрине представлены медали различных достоинств, завоеванные белорусскими спортсменами на паралимпиадах разных лет и на других соревнованиях. К примеру, под номером 2 представлена памятная медаль Козлова Александра Николаевича, участников чемпионов мира по дзюдо Турция 2010 год. Медаль передана в дар от Елены Гвай, паралимпийской атташе. Вес медали 390 грамм. Под номером 7 самая памятная медаль чемпионата мира по мини-футболу среди слабовидящих, проходившим в Англии в 2004 году. Экспонат также передан в дар от Елены Гвай.
0: На верхнем уровне следующей витрины можно видеть фотографию Юлиуса Гайдукевич, чемпионки Республики Беларусь, участницы Кубка мира по танцам на инвалидных колясках и выпускницы нашей школы. На витрине также представлены спортивные снаряды Сергея Грибанова, бронзового призера 12-летних паралимпийских игр в Афинах 2004 года. Это диск для метания. Вес диска 2 килограмма. Метание диска – очень древний вид спорта. В Греции его изготавливали из камня или бронзы. Вес диска составлял до 5 килограммов. Также мы видим ядро для толкания. Ядро весит чуть больше 7 килограмм. Тяжелое. По способу движения технически напоминает метание копья, что прослеживается. Связь с войной, военными действиями. Кстати, после Великой Отечественной войны активно развивались именно военные виды спорта. Почему? На случай новой войны. Одна из заслуженных учительниц нашей школы, Гуревич Мария Петровна, в молодости занималась стрельбой, является мастером спорта, а ее муж продолжил спортивную карьеру, и в Минске есть специализированная школа его имени. Школа по стрелковому спорту имени Марка Гуревича.
9: На следующей витрине представлены награды и экипировка Юрия Голуба, бронзового призера Паралимпийских игр в Ханты-Мансийске 2022 года по биатлону и лыжным гонкам среди инвалидов по зрению. Бронзовая медаль спортсмена передана в дар от Шудейко Николая Николаевича, генерального секретаря Паралимпийского комитета Республики Беларусь. А также Юрий Голуб является чемпионом зимних Паралимпийских игр в Южной Корее в 2018 году по биатлону.
7: Данная витрина представляет достижения и спортивный путь Людмилы Волчок, паралимпийской чемпионки по лыжным гонкам в Ванкувере 2010 года и Турине 2006 года, а также серебряного призера Паралимпиады в Пекине 2008 года и бронзового призера игр в Лондоне 2012 года по академической гребле. Мы видим оформленный в рамку автограф пожелания спортсменки, фотографии с ней во время встречи, которая проводила в нашей школе в рамках благотворительного праздника «Подари жизнь детям». За плечами каждого спортсмена история жизни, трагический случай. А это, по сути, смерть прежней жизни, а потом начало, возрождение. Путь к себе, новому, через веру, любовь, терпение. Людмила Волчок получила травму позвоночника, когда забралась на крышу студенческого общежития, чтобы поправить антенну, и упала. И такие случаи за плечами многих паралимпийцев. Они все произошли при разных обстоятельствах, в разное время, но объединяет все эти истории. Путь преодоления, несмотря ни на что. Путь вверх, движение вверх. К жизни, радости, мечте.
1: На следующей витрине представлена медаль, сертификат участника Паралимпийских игр, аккредитационная карта, а также фото и стартовая майка Ольги Зинкевич, паралимпийской чемпионки по легкой атлетике, по прыжкам в длину и беге среди спортсменов с нарушением зрения. В качестве документального хроникального фона витрины выступает афиша открытого первенства по легкой атлетике Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Минск». 1992 год.
0: Следующая витрина посвящена Паралимпиаде в Пхёнчхане 2018 года. Мы видим фотографию национальной сборной команды, которая представляла Беларусь на данных играх, а также персональное фото участников игр Екатерины Шастиной-Комар и Валентины Шиц, трехкратной чемпионки Паралимпийских игр в Ханты-Мансийске 2022 года, серебряного призера Паралимпийского чемпионата мира по лыжным видам спорта 2022 года. Среди инвалидов-колясочников также привлекают внимание элемент спортивной экипировки, стартовая майка Екатерины Шастиной-Комар, памятные подарки и талисман Паралимпиады.
1: На следующей витрине красуется Игорь Бокий, 21-кратный чемпион по плаванию среди инвалидов по зрению. Нам представлены две золотые медали, а именно чемпионата Европы по плаванию Португалия 2016 год, этапа мировой серии по плаванию Египет 2024 год. Также мы видим очки для плавания и шапочку. Конечно, такие личные вещи максимально приближают к атмосфере игр. А еще на витрине представлен самый свежий экспонат – автограф Игоря Бокова с 17-х летних Паралимпийских игр, которые проводились в Париже в 2024 году. Также на витрине представлено фото Андрея Проневича, чемпиона 15-х летних Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года по фехтованию среди инвалидов-колясочников. И диплом еще одного участника
8: игр в Рио Анастасии Костючковой, которая заняла 5-е место по фехтованию среди колясочников. Экспонаты, привлекающие наибольшее внимание посетителей музея, шпаги Андрея Проневича и Анастасии Костючковой, а также защитная маска Анастасии. Ну а на стене представлен фотодокументальный ряд. Можно ознакомиться и даже почувствовать через репортажные кадры атмосферу игр. Остановимся у выставки музея. Беларусь на мировой арене. Тут представлены парадная форма и спортивные костюмы национальной сборной для команды Республики Беларусь на Паралимпийских играх разных лет. Общее для костюмов – это наличие гербовую символику. Самому взрослому костюму – 25 лет. Это парадная форма белорусских спортсменов на летних Паралимпийских играх в Сиднее 2000 года. И можно смело утверждать, что данные экспонаты видели больше нас. Они видели достопримечательности стран, хозяек игр. В Сиднее костюм созерцал знаменитый оперный театр, корабль с белоснежными парусами. В Пекине видел стадион в форме птичьего гнезда. На летних играх в Париже 2024 года костюмы видели Эйфелеву башню. Кстати, возродитель Олимпийских игр Пьер де Кубертен был французом, и потому после первых Олимпийских игр в Греции вторые Олимпийские игры были проведены во Франции в 1900 году и совпали с проведением Всемирной выставки в Париже. Именно к этой выставке и была построена Эйфелева башня. На летних играх в Лондоне 2012 года данный костюм видел часовую башню Биг Бен, лондонский глаз, это колесо обозрения и Тауэрский мост. На зимних играх в Сочи 2014 года парадный костюм сборной Беларуси видел Агурский водопад, Сочинский дендрарий, Олимпийский парк. В Токио, Япония, костюм созерцал Императорский дворец, а из современных достопримечательностей – музей аниме Гбилди. На зимних играх в Пхёнчхане 2018 года парадные и лыжные костюмы видели знаменитый горнолыжный курорт. В темное время суток он напоминает гору с извергающей лавой, живым олимпийским огнем. Если подробнее остановиться на костюме белорусских спортсменов с игр в Пхёнчхане, то на твидном пиджаке можно наблюдать гербовую символику. Не случайно пиджак серого цвета. Серый цвет для Беларуси – это зимний цвет. Он наилучшим образом показывает белорусскую туманную природу этой поры года. Сочетание серого и красного цветов смотрится гармонично. Красный цвет – цвет победы, огня – один из цветов нашего флага. Парадная мужская форма также включает клетчатые брюки, рубашку и пуховик. Отличительный элемент костюма – белорусский орнамент в виде снежинки. Он вобрал в себя символы оберегов матери, урожая и успеха.
7: На информационных табличках возле каждого костюма представлены сведения о количестве и достоинстве завоеванных на паралимпиадах медалей. Медали являются такими же важными паралимпийскими символами, как эмблема, гимн, флаг. Изготавливаются из позолоченного серебра, серебра или бронзы. Для каждого паралимпийских игр делаются свои медали. Общими для них являются эмблема паралимпийских игр в виде трех полусфер агитосов на одной из сторон. Музей паралимпийской славы содержит в своем фонде как командные, так и именные медали. Медали имеют большую ценность, поэтому музей имеет такие двери, каких нет больше в школе. Железные, прочные, для сохранности ценных экспонатов.
8: Влияние паралимпийского спорта на общество и сознание людей можно видеть в так называемом эффекте паралимпийских игр, когда после проведения соревнований внимание к инвалидам и их потребностям значительно возрастает. Безбарьерная среда, инклюзивное образование и доступность спортивных сооружений становятся все более востребованными и реализуются на практике. Кроме того, паралимпийский спорт стимулирует развитие новых технологий и медицинских достижений, которые могут быть полезными не только для спортсменов, но и для всех людей с инвалидностью. Руководство Республики Беларусь рассматривает физическую культуру и спорт среди инвалидов, как важное средство их адаптации в обществе. Физической реабилитации и интеграции в мировое спортивное движение, здоровье людей, развитие спорта – приоритетное направление социальной политики государства. Спасибо за внимание.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: В эфире «Радио ВОС». Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, добрый день. На этой неделе отмечался Общероссийский день библиотек. Этот день, конечно, связан в первую очередь с литературой крупным шрифтом и адаптированной для незрячих. Владимир Васильевич, как вы считаете, сегодня насколько велика доступность литературы для незрячих, что для этого делает Всероссийское общество слепых и как выстроены взаимоотношения с российскими государственными библиотеками для слепых?
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина Петровна. Ну, как всегда, мне всегда очень приятно бывать на Радио ВОС, и очень хорошая команда. Ну и, конечно, Марина Петровна всегда очень приветливо и здорово начинает разговор, и мне это нравится. Поэтому, дорогие друзья, да, я еще раз хочу поздравить всех работников библиотек, этих хранителей знаний и, наверное, дающих нам очень много различных пониманий, жизненных процессов, истории и развития общества, и, конечно, тех великих произведений, которые, в общем-то, хранятся в этих библиотеках. Поэтому всем хочется пожелать еще раз здоровья и мира, и чтобы было солнышко, и было много-много новых и замечательных произведений, как художественных, так и документальных, так и различных других жанров. Поэтому еще раз, дорогие хранители, с праздником вас! Всего вам самого доброго! Ну, а что сказать по библиотекам? Да мы всегда прекрасно с ними взаимодействовали. И, наверное, вот вы мне задаете вопрос, а я всегда начинаю вспоминать ту Красноярскую библиотеку, которую, в принципе, вот удалось построить благодаря, наверное, какому-то упрямству, упорству и в общем-то, помощи администрации города Красноярска и Красноярского края. Поэтому она сегодня действует, она очень доступна, она современна, это хорошее здание. В принципе, все то, что, наверное, соответствует сегодняшнему дню и тем задачам, которые она решает. Поэтому Красноярской библиотеке особый респект, конечно, Павлу Юрьевичу Пермякову. Я его очень уважаю, всей его команде. Ну и главное, что взаимодействие у нас всегда было замечательно. Здесь, на федеральном уровне, мы тоже взаимодействуем с библиотекой, прекрасно взаимодействуем. Началось хорошее взаимодействие с Министерством культуры и с кураторами вот этого направления работы. Поэтому я думаю, что нам нужно только это развивать. И развивать в хорошем, в замечательном варианте. Я думаю, что прежде всего в ближайшее время мы постараемся организовать какие-то встречи на уровне библиотеки и поговорить о концепции развития, в том числе и библиотечного дела, ну, проецируя его на развитие ВОС, на концепцию развития ВОС на следующие 5 лет после съезда. И, конечно, я думаю, что работник библиотек, Минкультуры придут, наверное, на наш съезд, и мы, в принципе, услышим, наверное, те хорошие предложения и варианты, которые войдут и в решение 24-го съезда Всероссийского общества слепых.
3: Владимир Васильевич, вчера мы с вами были на экскурсии в Музей Победы. Конечно, в первую очередь могли бы вы рассказать свои впечатления. И, конечно, скажите о том, что теперь наши радиослушатели из всех регионов могут видеть в том числе и вклад незрячих в победу. Мы, конечно, говорим о незрячих слухачах, Какие у вас остались впечатления от этой встречи и, в принципе, от музея?
4: Вы знаете, я не первый раз там уже, мы были 30 апреля этого года по акции «Честь имею». Проходили немножко другую, правда, экспозицию, но тоже очень такую, знаете, чувствительную. А здесь я могу сказать, что мы встретились с заместителем директора музея, вице-адмиралом Смуглиным Федором Савельевичем, который очень радушно нас принял. Он сам из Санкт-Петербурга, будем говорить, ленинградец, у него много блокадников среди родственников. И когда мы вот вручили ему нашу статуэтку слухача, вы знаете, я так понял, что у него комок к горлу подошел, и вот этот фильм «Они слышали смерть». Ну и главное, наверное, наша историческая книга, трехтомник, который мы вручили тоже, а там ведь очень много и документов подлинных, настоящих документов деятельности Всероссийского общества слепых в военные годы, именно в Великую Отечественную войну. И это, конечно, я думаю, будет тем, наверное, очень хорошим вкладом в экспозиции вот этого музея, вот этой жизни тех военных лет, когда даже наши незрячие делали все для фронта, все для победы. И мы старались, в общем-то, помочь нашему государству, Советскому Союзу. И, в общем-то, тогда отдавали не просто вот трудовые будни, но и свои жизни на то, чтобы спасать жизни других. Вот как наши доблестные слухачи и наш исторический памятник этим людям, которые сегодня в городе-памятнике Санкт-Петербург. Я могу сказать, это один из важнейших, наверное, реальных моментов жизни Всероссийского общества слепых за последние 5 лет. Это история, которая будет, ну, в веках. И это главное. Мы сделали этот памятник для того, чтобы никто не забыт и ничто не забыто. Этот девиз звучал в России еще более уверенно и еще более четко. И мы понимаем, что это будет надолго. И это поможет тем незрячим людям, которые узнают об истории этого памятника. Я думаю, что там будут свои акции, наверное, свои мероприятия, которые будет проводить Санкт-Петербургская организация, будет проводить Всероссийское общество слепых, будет проводить та же самая Санкт-Петербургская библиотека, которая находится рядом. Поэтому это важнейшее, наверное, историческое событие в жизни Всероссийского общества слепых. Я считаю, наверное, на уровне той великой государственной награды, которую мы получили к своему 50-летию. Вот к столетию мы сделали этот прекрасный и замечательный памятник как знак доблести слепых и их служения Родине.
3: Владимир Васильевич, несмотря на такую насыщенность событиями, все-таки во Всероссийском обществе слепых продолжается отчетно-выборная кампания. Уже совсем немного регионов остались, где еще они не прошли данные мероприятия. Как вы оцениваете результаты отчетно-выборной конференции, и что вы можете уже сегодня рассказать о подготовке к съезду и к тому форуму, который будет предшествовать самому важному событию этого года в нашей организации?
4: Ну, вы знаете, Марина Петровна, отчетно-выборная кампания, ну, наверное, это проекция того общества, которое у нас сегодня живет в России, и тех, наверное, вопросов, проблем, конечно, ее проведение. То есть разные мнения, есть разные, наверное, технологии предвыборные, которые, в общем-то, и у нас тоже демонстрируются, особенно в социальных сетях, в интернете. Ну, я бы хотел сказать только одно. Я прошел многие конференции лично сам. Я сам, в общем-то, разговариваю с избранными председателями, как правило, их поздравляю. Поздравляю людей, которые, в общем-то, на этих конференциях работали с этими большими событиями, которые есть у нас. Ну и главное, что мы уже провели 84% всех отчетно-выборных конференций. Избраны Вот вы знаете, так получилось, что 84 делегата на 24-й съезд. Люди это разные, люди со своими мнениями, выражениями своих, так сказать, вариантов чувств, наверное, знаний, и которые, в общем-то, стремятся все, чтобы в обществе было лучше, в том числе и во всероссийском нашем обществе было лучше, чтобы мы могли развиваться. Я очень хорошо понимаю эту ситуацию, и, в принципе, у меня нет никогда никакой ни обиды, ни мести или еще чего-то к людям, которые, в принципе, критикуют какую-то мою позицию, хозяйственную деятельность и все остальное, вплоть до каких-то различных там на государственном уровне и на всяком. Наверное, это отчетно-выборная кампания. Я могу сказать, она идет планово, четко. Мы достаточно подработали документов, и даже вот по тому уставу, который так широко не обсуждался, как вот устав 20, который мы будем принимать на 24-м съезде, в общем-то, реально у нас пока все идет очень спокойно. Есть вопросы, возникают, как и с Минюстом бывают, там вот возник такой вопрос, что человек был отстранен нашей, так сказать, службой налоговой, да, но вот реально нашли выход, уже исполняющий обязанности работает и, в общем-то, делает свое дело, также и в других вариантах. Но главное, что делегаты избраны, главное, что избран руководящий орган, постоянно действующий, есть исполняющие обязанности, которые приведут к тому, что, я думаю, пройдут дополнительные конференции отчетно-выборные и решится вся проблема, которая, в общем-то, возникла из-за каких-то, бывает, естественных причин, ну и так далее. То есть вот варианты такие. Поэтому работа, я могу сказать, нормальная. Крымская конференция вот недавно прошла. Поддержка Владимира Васильевича Гутовского 100%. Прошла Севастопольская, такая же история. Вот, ну, я хочу сказать, что на новых территориях прошла Запорожская конференция отчетно-выборная. Конференция отчетно-выборная в Запорожье. 100% избрали Примака и...

0: не будет. Да, сегодня конференция в Херсоне еще у Петра Ивановича Булгакова. Мы с ним разговаривали, ну, все нормально, там Юрий Серафимович и Иван Станиславович Захарченков, вот директор Мелитопольского предприятия, они туда выехали, и там, в общем-то, работают сегодня, я думаю, тоже все сложится как надо.
1: В завершении интервью, Владимир Васильевич, хотела бы вам задать такой вопрос. Много дискуссий сегодня ведется по вопросу цифровых технологий и искусственного интеллекта. Могли бы вы немного приоткрыть завесу тайны для наших радиослушателей? Какие сервисы, какие приложения используете лично вы? Какие ваши самые любимые сервисы? И как часто вы используете искусственный интеллект в своей работе?
0: Вот вы знаете, с искусственным интеллектом у меня не все в порядке. Я еще как-то к нему отношусь с настороженностью, потому что реально, ну, использовать его, говорят, он иногда выходит из-под контроля и может от твоего имени там наделать всяких сообщений таких, что, в общем-то, не хотелось бы. Наверное, тем людям, которые это получают, и не хотелось бы и мне, чтобы они были. Поэтому я вот здесь могу сказать, я осторожничаю, пока только знакомлюсь, понимая, что, наверное, это пока вот, знаете, такое предварительное знакомство. А с приложениями, ну, вы знаете, я пользуюсь нашей библиотекой АВ-3715, Яндекс книги, и очень хорошо сделано, и, кстати, вот на тарифе, который мы от общества слепых распространяем, это библиотека бесплатная Яндекс.Книги. И очень хорошая, я могу сказать, здесь заслуга нашего Анатолия Попко, который очень много сделал для этой библиотеки. Очень хорошая подборка литературы, очень доступна. Мне очень нравится, я могу сказать. И сами записи книг такие, вы знаете, сопровождаются музыкальными различными вариантами. Это не просто начитывание. И там можно почитать чисто полистав странички и строки, а можно и аудиокниги почитать очень хорошо. Я под впечатлением, мне нравится. Ну и наша библиотека замечательна тоже, АВ-3715, она хорошо звучит, хорошо работает, и слава богу, что она есть. Но я тоже помню, что там Анатолий Попко тоже стоял у ее истоков. Поэтому то, что касается книг, ну, Логос ВОС у нас старается, и мы, в общем-то, всегда добиваемся того, что «Единая Россия» поддерживает все наши инициативы. Даже Валентина Ивановна Матвиенко, Володин, вот руководители федеральных, так сказать, законодательных органов, всегда очень трепетно относятся к тому, что там какие-то деньги урезаются, а потом все это сразу буквально восстанавливается, и мы очень благодарны этим людям, что они заботятся о нашей грамотности, зная, что незрячие очень много читают, это, наверное, самая читающая часть населения России, и мы, в общем-то, в этом вопросе, конечно, работаем. Ну и хочется сказать, что очень много, вот, кстати, в Яндекс.Книгах Владимира Медынского, его передач, и вы знаете, вот исторических таких моментов я просто вот восхищен, и мне очень нравится он как рассказчик, как человек, который доносит, наверное, те исторические определенные процессы до своих слушателей. Это очень здорово. Вы знаете, я просто всегда и на телевизоре смотрю его передачи, и вот в Яндекс.Книгах я тоже очень много читаю про разных исторических деятелей России в разные годы, и вот это все дает очень хорошую информацию. А так, VoiceOver, ну, в Максе я живу уже сегодня, и каналы у меня есть там в Максе, и православные, и новостные. Ну, и, естественно, стараюсь с утра отправить всем с добрым утром, что у нас все нормально, президент действует, и, в принципе, люди тоже мне отвечает, в том числе и вы, Марина Петровна. Так что я понимаю, что мы все на посту, и у нас идет работа. Что касается Телеграма, ну, к сожалению, вот у меня была телега, обновилась и пропала, так сказать. Ну, и Телеграм тоже не работает. Ну, WhatsApp сейчас периодами вдруг начинает работать. Ну, вот по ситуации. И в нем иногда я тоже пользуюсь им, и, в общем-то, разбираемся.

0: Что касается еще цифровых технологий, сегодня готовится новый стандарт от Риакомпа. Там участвуют в разработке очень хорошие наши айтишники. Я думаю, что мы его сделаем нормальным, хорошим вариантом для того, чтобы все-таки он соответствовал букве сегодняшнего времени и, наверное, был немножко на перспективу прописан тоже для того, чтобы, ну, в принципе, по нему прожить хотя бы какие-то годы впереди. Вот таким образом. Ну и нужно сказать, что у нас есть такая интересная новость, что в январе месяце Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в техническом перечне средств реабилитации, ну, в общем-то, сделали очень хороший момент. 7 лет пользования строкой Брайля. Раньше она была бессрочна. Вот как Робин, как другие, там есть еще некоторые моменты. А теперь на 7 лет. Ну, то есть человек, закончив там какое-то предварительное, наверное, образование, школу, уже может рассчитывать, что для работы, если он избирает вот этот вариант, брайлевская строка будет ему выдаваться обновленная через каждые 7 лет.
1: Это хорошая новость. Что бы вы, Владимир Васильевич, пожелали нашим радиослушателям в начале летнего сезона?
0: А вы знаете, лето — это маленькая жизнь, как говорится, да? Ну, естественно, это, наверное, самые замечательные и светлые воспоминания об отдыхе, о тех прекрасных теплых деньках, о цветах, о фруктах, ну, и, конечно, о море. Ну, наверное, кто, в общем-то, какой отдых любит. Но я хочу сказать, это просто должно быть очень радостно, приятно и, знаете, создавать такое чувство счастья у человека, что он живет, что он радуется этому миру, солнцу, небу, этому теплу, ну и всем тем радостям, которые несет нам летний прекрасный теплый период. Период отпусков, период отдыха. Ну и, конечно, те, кто работают, тоже успевают наслаждаться, наверное, в вечернее время и днем в каких-то моментах, в общем-то, этим прекрасным временем. Поэтому я считаю, что, дорогие мои, всем прекрасного лета 2026. Ну и до встречи где-то осенью в конце сентября месяца на форуме, который будет посвящен концепции, прежде всего, развития Всероссийского общества слепых на следующие 5 лет и уставу ВОС. И там будут заседания Центрального управления и Совета директоров, и мы, в общем-то, с вами пообсуждаем всю ту проблематику, которая нас ждет впереди.
1: Владимир Васильевич, это интервью будет звучать в эфире Радио ВОС 1 июня, День защиты детей. Конечно, не можем вас не попросить обратиться также к учащимся специальных школ для незрячих, детей незрячих, ну, всех, кто нас слушает, а также и активистов региональных организаций, маленьких есть и такие в регионах, чтобы вы сказали детям.
0: Вы знаете, я хочу поздравить, наверное, всех наших детей, которые в нашей организации, а вообще детей России, с этим замечательным и прекрасным днем. Я знаю, в этот день, конечно, будет очень много различных прекрасных мероприятий, как и театральных постановок, как каких-то форумов, встреч и, конечно, общения. Поэтому что хочется пожелать? Чтобы детство было светлым, замечательным, чтобы мечты сбывались, и, конечно, был мир, и солнце, и счастье. И рядом всегда были мама и папа, и все любимые, родные, бабушки, дедушки, чтобы все в жизни сбывалось. Дорогие мои деточки, чтобы вам было счастье в этом мире.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
2: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru
3: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Часто бывает, что композитор пишет музыку, песни, они звучат по радио, издаются на грампластинках, но имя этого композитора известно только коллекционерам. То есть если назвать имя автора, далеко не все сразу могут сказать, какие же песни написал этот автор. Хотя написал он песен немало. Вот наш сегодняшний герой именно такой. Звали его Зиновий Юрьевич Бинкин. Он написал свыше 100 песен и очень много инструментальной музыки. Были грампластинки, ноты, но об этом немножко впереди. И начнем мы с одной из его песен. Таких песен, как сейчас говорят, шлягеров, наверное, не было. Тем не менее, ряд песен Зиновия Бинкина стал популярным. Вот сейчас прозвучит песня «Двое рядышком идут» на слова Вадима Семернина. Песню эту пели и Мария Лукач, и Иосиф Кобзон. В нашей программе песня прозвучит в исполнении Аллы Ёшпы. Давайте послушаем, а потом я расскажу немножко об этом композиторе.

0: слова любви найду.
1: Итак, Зиновий Юрьевич Бинкин родился в 1913 году в Юзовке, ныне Донецк. То есть в этом году 105 лет со дня его рождения. С 15 лет он работал солистом-трубачом в симфоническом оркестре Донецкого радио. В 1934 году окончил Московский техникум имени Октябрьской революции по классу трубы, а в 1957 году Московскую консерваторию по классу оперно-симфонического дирижирования. Класс вел дирижер Борис Хайкин, очень известный дирижер, если кто-то не знает. С 1935 года Зиновий Бинкин – солист-трубач и инструментовщик, а затем дирижер особого образцово-показательного оркестра Наркомата обороны и уже известный композитор. Не знаю, писал ли он уже песни, но инструментальную музыку писал. В 1945-53 годах ссыльный в Салехарде. Там композитор создал джазовый оркестр. И с 1953 по 1956 годы после реабилитации добровольно оставался в Салехарде. Много сделал для культурной жизни этого города. С 1956 года и до конца жизни Зиновий Бинкин – редактор и заведующий редакцией духовой и эстрадной музыки в издательстве «Советский композитор». Пишет много инструментальной музыки и песен. Сейчас мы услышим с вами еще одну песню Зиновия Бинкина – на слова Вадима Семернина. Вот совсем недавно, в конце марта, пришло печальное известие о том, что ушел из жизни Олег Андреевич Анофриев, артист, певец. И он тоже пел песни Зиновия Бинкина. Вот мы сейчас послушаем с вами одну из них «Черемухи. Букет». Песня, правда, веселая достаточно, но Олег Андреевич был веселым человеком, в том смысле, что вот как-то все его творчество, то, что он записывал, достаточно веселые, оптимистичные песни. Я думаю, что всегда можно вспомнить человека хорошей песней, даже если она веселая. Итак, Зиновий Бинкин, Вадим Семернин, Олег Анофриев, «Черемухи. Букет».

Зиновий Бинкин писал много инструментальной музыки. Например, концерт для трубы и духового оркестра в 1980 году. И я об этом сейчас сказал, потому что вот сегодняшний наш выпуск уже подходит к концу, и в завершении мы с вами услышим романс Зиновия Бинкина, который прозвучит в исполнении оркестра, партию трубы исполнит Тимофей Докшицер. А на этом программа «Тряхнем стариной» с вами прощается. Желаем вам здоровья и всего доброго.

0: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».

0: Оксана Лебедева. Доказано делом.
1: Мы работали, а деятельность была очень, как я сказал, широкая. Производственная, общественная, культурно-массовая, спортивная.
2: Это голос Феликса Ивановича Федосова. Запись 2014 года. 14 июня 2026 года. Ветерану Всероссийского общества слепых, члену Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Феликсу Ивановичу Федосову исполнится 90 лет. И это история длиной 54 года труда на предприятиях Всероссийского общества слепых и целая жизнь служения людям.
1: В феврале месяце 1953 года приняли меня на работу УПК номер 3 плетельщиком прикроватных сеток. Давали клубок шелковых ниток, челнок, линейку. И вот я плел прикроватные сеточки для детских кроваток.
2: Молодость Феликса Ивановича выпала на время, когда многое решалось не словами, поступками. И он собственным примером отстаивал новое представление о жизни.
1: Я был отчаянный человек. Например, вызвали в райком и просят меня: «Феликс, сходи, пожалуйста, с нашей бригадой вечером по улицам Смолинского района». А тогда проходила кампания по борьбе с попрошайничеством. Я говорю: «А почему я должен ходить?» «Ну вот когда мы подходим к попрошайкам, они нам говорят: вот вы здоровые ребята, вот окунитесь в наше положение, как вот вы будете себя чувствовать». Ну а я тут с ними нахожусь и говорю: вот я слепой человек, я не попрошайничаю, я деньги зарабатываю. Ну, иногда это действовало, а иногда приходилось услышать далеко не лестные ответы. Но все равно я какое-то время с этой группой наших комсомольцев с Смолинского района ходил.
2: В 1958 году Феликс Иванович перешел на предприятие УПП номер 5, и оно стало для него родным домом. А предприятие приобрело в лице Феликса Ивановича добросовестного, инициативного и ответственного сотрудника и общественника. Он избирался секретарем комсомольской организации, членом местного комитета профсоюзов, секретарем партийной организации предприятия, был редактором стенгазеты цеха, председателем совета клуба молодежи при Ленинградском правлении ВОС.
1: В Ленинград приехал с оркестром Эдди Рознер. Мы пришли к нему в гостиницу, попросили его выступить у нас и сказали, что мы вам можем оплатить только 5000 рублей, и то по безналичному расчету. А он нам отвечает: у меня к вам будет только одно условие. Вы нас на транспорте заберите и привезите к себе. Мы у вас выступим. Это будет у нас генеральная репетиция, и чтобы вы нас обратно отвезли. Ну, это нас устроило, и денег он с нас никаких не взял. Ну, можете представить, с каким восторгом прошла у нас встреча. А когда уже он выходил, был одет коричневая рубашка с подернутыми рукавами, выше локтя, серые брюки, лысая голова, и говорит: вот что это вот вы одни аплодировали, а еще шли какие-то.

0: это шум. А чего шумы? Такие шли шумы. Вот сейчас вы все увидите. Он вышел, мы его окружили там, вопросы задавать. А он нас все поторапливал. И до концерта, чтобы концерт начался. А когда мы его окружили, к нему подходят его работники. Ехать надо, время в обрез. А он еще с нами очень много потратил время на беседу. Вот с 54-го года и по настоящее время это у меня очень осталось в душе неизгладимое хорошее впечатление.
1: О Феликсе Ивановиче Федосове, как о незаурядном человеке, профессионале своего дела и общественнике, мы поговорили с Ниной Ивановной Ивановой, председателем местной организации УПП номер 5. Нина Ивановна возглавляла местную организацию, членом которой и является Феликс Иванович, с 1993 по 2021 год. Но их знакомство началось значительно раньше.
2: Но я все время была в каком-то активе на предприятии, он тоже всегда. Так что мы пересекались. Ну, во-первых, мы были оба коммунисты, поэтому и партийные собрания, и учеба коммунистическая, все это всегда были мы вместе. И потом вот эти общественные все наши волосовское бюро, там профсоюз, пересекались. В общем, по общественной работе мы с ним очень много пересекались уже и до 93-го года.
3: Каким вы видите Феликса Ивановича вот как личность, как человека? Как общественника?
2: Ну, во-первых, это очень активный человек. Это человек очень заинтересованный и очень преданный Всероссийскому обществу слепых. Ну, и, конечно, пятому УПП. Для него эта работа по жизни, в общем-то, я так понимаю, была главной.
0: Пригласили руководителей и говорят, вот скажите ваше мнение, как вот вы могли бы собирать такие мелкие детали. Ну, я говорю, сразу сказал, почему бы не собирать? Я не могу вам пообещать, что я за две рабочие смены научусь быстро собирать. Но то, что я их буду собирать, это абсолютно точно.
3: В своем интервью он рассказывает о том, что он принимал активное участие в строительстве УПП-5 на Елизарово. Или
2: раньше 5-й УПП у нас было разбросано по городу, то есть отдельные цеха. Но потом началось строительство уже капитальное на проспекте Елизарова, дом 40. И действительно он принимал очень активное участие. Я, правда, еще в те времена не работала, но он мне много рассказывал. Ну и просто люди рассказывали. То есть если в наше время, да и вот в перестроечное, была проблема у предприятий, куда сбыть свою продукцию, то как раз в те времена как добыть сырье, материалы, и строительные материалы, и производственные материалы. И, в общем-то, вот Феликс Иванович, он входил в такую группу добытчиков, что называется. Ну, мы еще называли вышибалами, выбивалами, потому что приходилось ездить даже в Москву, в министерство, чтобы попросить там, ну, либо вот кирпич для строительства, либо там еще какие-то материалы. Также точно и для производства. И порошок тоже был в дефиците. И другие материалы, металлы разные. У нас же производство было полный производственный цикл. Завозили на предприятие сырье, материалы, и из предприятия уже выходили готовые изделия, потому что были все цеха заготовительные. И металлоштамповочные, и пластмассовые, и гальваника, и инструментальный цех. Поэтому мы все делали как бы сами. Но для этого нужно было, конечно, в нужном количестве иметь сырье, материалы, металлы.
0: Вот когда мы построили первый корпус, то там такие двери были, к ним пальцем и проткнешь, ну такие хиленькие. Говорят, надо сделать хорошие двери. Мы приехали с одним нашим товарищем в управление Лендревпром на Староневском. Можете верить, но я вам говорю от души. Пришли мы в кабинет, кабинет большой, я палочкой нащупал у двери стул, сел и сижу. А товарищ стоит посередине кабинета такой, метр, наверное, 90 ростом, килограмм, наверное, 100 весом, сибиряк, танкист. Отдал письмо управляющему, тот прочитал, понятно. А скажите, пожалуйста, дуб у вас есть? Мой товарищ отвечает, есть. А сколько? Я один. Он помолчал, потом говорит, вот, я вам отдаю письмо. «Езжайте на улицу Тельмана, там-то отдадите письмо, вам там помогут». И мы так сдружились с этими организациями, что нам и Ленотделстрой, и механизации разные, УНРы очень даже шли навстречу. Особенно хочется вспомнить начальника глав Ленинградстроя Сизова Александра Александровича. Он меня лично так однажды отругал, но я заслужил. Если будете ко мне надоедать, я вам строить не буду. Но мои старшие товарищи едем, они меня ругают. Ну как же ты, да вот такой сякой розетки, что мы теперь будем делать? На другой день мы приехали на Исаакиевскую площадь управление Ленстройматериалы. Зашли к управляющему, он снимает трубку и звонит. Разговаривал, говорит, ты представляешь, оказывается, это те товарищи, за которых нас вчера Сизов ругал. Ну, когда закончился разговор, мне же нужно себя реабилитировать, если я задаю вопрос, скажите, а как вот он вас ругал? Он говорит, не то слово ругал, а сказал, это стройка на моей совести, и попробуйте только подвести.
2: Да, он был не один, это у нас такая была группа, их там человека 4-5 было, вот таких умеющих поехать, доказать, выпросить, ну, даже иногда пойти на конфликт, но все равно добиться своего, и предприятие, конечно, работало, благодаря вот и таким людям.
0: А давальческое сырье, это нужно было ходить и выпрашивать это сырье. В частности, нужно было шить так называемые в туфельном цехе спортивные тапки. Подходит начальник цеха Федосов, давай, бери своих молодцов, садись в машину. Мы грузимся в открытую машину, бортовую, грузовую, едем на фабрику «Скороход». Там подходим, куча обрезков кожаных. Мы их берем аккуратно, переносим обрезки, грузим в машину, привозим на улицу красных текстильщиков, разгружаем, там уже женщины берут, и из этих обрезков шьют такие полотна. Потом, когда шиты, они берут такой инструмент, лекало, и выкраивают для этих спортивных тапочек подметки, верха, а мы уже инвалиды сшивали.
2: Это был период, когда вот 90-е годы начались, то многие наши предприятия, с которыми мы сотрудничали, перестали нам платить деньги за нашу продукцию. И, в общем-то, вот администрация создавала такие группы, которые ездили по всей стране, как бы добиваясь выплаты этих денег. Поэтому это была тоже очень нужная, полезная работа, потому что, в общем, сложные годы были, да.
0: В конце 80-х годов я приехал в Воронеж на завод кузнечно-прессового оборудования. Нам много денег задолжали. Ну, а замдиректора с нами нехорошо поговорил. Деньги я вам перечислять не буду. А наш начальник УТК, с которой я ездил, и говорит, а раз вы не будете нам деньги платить, а я вам не буду отсылать продукцию. Он и говорит, ну и не надо, я буду получать из Армении. Как работники зашумели от этого завода. Да вы что там, Сергей Сергеевич, нас только выручает ленинградская клемма. Она удобна в установке, она очень прочная и надежная в эксплуатации. Мы только и прибегаем во время трудных моментов вот к Ленинграду. Они так его стали упрашивать, чтобы он с нами не портил отношения. Поэтому вклад молодежи в обеспечение и изготовление продукции, помимо того, что они занимались общественной работой, самодеятельностью, спортом, вот еще выполняли такие задания.
3: Ну, а вот когда уже предприятие было построено и оно начало функционировать, то он какую деятельность вел?
2: Он, во-первых, уже стал руководителем. Сначала он был мастером, а потом он стал начальником цеха, и, в общем-то, ему достался как раз цех, который еще не перевели на территорию предприятия, этот цех расположен был на Банковском переулке, ну, такое маленькое свое государство. И там, конечно, ему приходилось обо всем беспокоиться, о коллективе, ну, все вопросы решать, то есть и сантехнические, и доставка продукции и на предприятие, из предприятия, и, конечно, трудоустройство инвалидов, самое главное, чтобы рабочие места были в порядке, и, в общем, чтобы работа была постоянная.
3: Ну и даже он беспокоился о том, чтобы сохранить это предприятие, потому что по его воспоминаниям видно, что был такой момент, когда это предприятие хотел город забрать. И он приложил все усилия, чтобы этого не случилось.
0: Лично мое самое яркое впечатление, как я уже говорил, меня наше производство «Гипрорежсранч» хотел выгнать. Дело дошло до того, что к нам приехал в цех на Банковский, дом 3, первый заместитель Ходырева Владимира Яковлевича Филонов Михаил Дмитриевич. Вот я вам скажу, был руководитель. Пришел ко мне в кабинет, я ей говорю: вас проводить не надо, дай мне возможность все осмотреть. Ну, ходил, наверное, минут 40. Поговорил со многими, посмотрел, потом приходит и говорит: а у тебя еще есть площадь? Я говорю: в подвале, у меня есть два подвала. Скажи, чтобы меня отвели. Да я вас сам отведу. Вот я его привел в один подвал, открыл дверь, он спускается, я ему говорю: Михаил Дмитриевич, третья ступенька выбита, не споткнитесь. Он спустился, слышу, по полу шагает, а я стою вверху на ступеньках. Михаил Дмитриевич, осторожней, можете головой задеть обогревательную трубу, наклонитесь. Он остановился и так грозно: кто здесь, слепой, я или ты? Прошел, посмотрел, вернулись в кабинет, он и говорит: слушай, как тебе не стыдно? Такие люди так работают, а у тебя стыдно? И вот чем же стыдно? Над головами такие штуки висят. Посмотришь на стенках, провода болтаются. Ну, сделай ты, чтобы было прилично. Михаил Дмитриевич, через полгода приходите. Честное слово, все вот ваши замечания устранили. Я действительно добился, что мы устранили. Он к нам так и не пришел, но нас не стали ни выгонять, ни выжимать. Наоборот, к нам стали очень даже городские власти к Банковскому хорошо относиться.
2: Когда какие-то новшества вводились на предприятии, то очень часто поручали это именно Феликсу Ивановичу. Но в частности, у него на Банковском был создан участок для слепоглухих. Это тоже не такое простое дело. Но был человек, который мог общаться со слепоглухим, потому что были не только слепоглухие, они были еще и глухонемые. И, в общем-то, там достаточно, ну, количество, я уж сейчас не вспомню, сколько людей, но такой участок солидный был. Люди были обеспечены работой и, в общем-то, работали наравне со всеми остальными. А вот потом, когда уже началась перестройка, вот тут все, конечно, было очень непросто, потому что изделия наши покупать уже, ну, в общем, стали очень плохо. И мы были вынуждены все подключиться к тому, чтобы искать новые изделия. И Феликс Иванович в том числе тоже очень активно пытался где-то что-то добыть, где-то что-то внедрить. Потом получилось так, что нам уже стало невыгодно содержать вот такие отдельные участки, как вот на Банковском переулке, как на Васильевском острове. И эти цеха пришлось перевести на Елизарова 40. И тогда этот цех, его уже как бы расформировали, а он сначала работал начальником надомного цеха, здесь уже на Елизарова 40. А вот потом, так как он активно занимался поиском новых изделий, но нужно было не только найти новое изделие, нужно было еще его внедрить, чтобы оно было доступно для труда незрячих, он как раз возглавил тифлоучасток. Это участок, где разрабатывали тифлоприспособления. То есть человек незрячий не любую работу может делать, но если грамотно разработать приспособление, то вполне он может справляться с той работой, которую делают зрячие. А так как изделий мы делали много, надо сказать, что очень много было изделий в эти 90-е годы, чтобы только загрузить чем-то людей. И, в общем-то, у него это получалось. У него был хороший слесарь, грамотный, который умел много что делать. А Феликс Иванович собирал предложения у рабочих, как лучше для них это все сделать. И вот они на участке разрабатывали приспособления, потом опробовали среди рабочих. Ну и, в общем-то, получалось, что они очень помогали, чтобы эти изделия задерживались на предприятии, и люди могли их собирать.
3: Нина Ивановна, ну а вот в дальнейшем, когда Феликс Иванович уже прекратил свою трудовую деятельность, я так понимаю, что он продолжал быть активным членом ВОЗ, общественником, и вот в этот период чем он занимался?
2: Ну, во-первых, он был и членом бюро ВОСовского, и был председателем Совета ветеранов. То есть он всегда интересовался жизнью предприятия очень активно и чем мог, всегда помогал. Ну вот, будучи, допустим, председателем Совета ветеранов, он общался с ветеранами предприятия, он был в курсе их проблем и всегда доносил вот бюро, если у кого-то что-то, какая-то нужда появлялась, нужно было либо съездить кого-то навестить, либо еще какие-то вопросы помочь решить. Поэтому он, в общем-то, никогда не оставался без дела. А потом мы его уже направили и в Совет ветеранов нашего правления. И тоже, в общем-то, он всегда был активен. Да он и сейчас до сих пор еще в меру своего состояния здоровья, он все равно не отстает от того, что происходит. Он еще занимался, в общем-то, и социальной работой. То есть в 80-е годы нас обеспечивали продуктовыми наборами. Предприятие, например, было прикреплено к некоторым магазинам, и нам периодически привозили продуктовые наборы, в которые входили дефицитные продукты. Так вот, Феликс Иванович умудрялся свой цех отдельно обеспечить. Помимо того, что от предприятия наборы шли, он еще ближайшие магазины сам там с помощницами своими обошел и договорился. И, в общем-то, мы иногда даже обращались к нему с просьбой: «Феликс Иванович, поделитесь, пожалуйста». Ну и потом, конечно, вот надо отдать ему должное. Он хорошо знал жизнь своих сотрудников. Если у кого случалась какая-то проблема, он тотчас обращался за материальной помощью, обосновывая, кому что нужно. Или кому-то нужно там какое-то кислосредство для чтения, магнитофон или еще что-то. Он всегда умел это как-то вот обосновать и получить. Так что он очень помогал людям вот в таких житейских вопросах. Наши региональные организации, что происходит на ОПП, живо этим интересуются. Сейчас единственная проблема стала, с ним стало трудно общаться по телефону, потому что слух у него сел. И поэтому, конечно, хорошо, когда мы его навещаем. Он по-прежнему активен, он еще молодец, он, в общем-то, все время слушает книги, созванивается там с кем может поговорить, и, в общем-то, еще пока не отстает от этой нашей ВОСовской жизни. Для него, как я понимаю, активная жизнь такая ВОСовская была и его жизнью, частью его жизни, большой частью.
3: Нина Ивановна, а может быть, вы вспомните какие-то случаи, может быть, забавные, может быть, ну, какие-то такие яркие, связанные вот с Феликсом Ивановичем и с общением с ним?
2: С ним общаться, это было всегда как-то ярко, потому что он человек такой неоднозначный, он умел и пошутить, он умел и потребовать, и поэтому вот сказать, что что-то такое вот запоминающееся было, ну, не могу сказать, потому что, в общем-то, каждый раз он приходил, и всегда был очень внимательный. Он входил в кабинет, всегда говорил какие-нибудь комплименты. Еще у него было любимое выражение. Это когда мы были, если на заседании бюро там, или, в общем, какая-то группа вместе раз. «Дорогие мои братцы, братцы мои дорогие». Это действительно звучало приятно, потому что для него действительно всего это братцы.
1: 54 года работы на предприятиях. Сотни людей и жизнь, которая не измеряется цифрами. В материале использована архивная запись 2014 года, сделанная Борисом Александровичем Спиваковым.
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
5: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
6: остановка троллейбуса, станция метро Невский проспект, четная сторона улицы Невский проспект, дом 30.
5: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить.
7: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
8: В Казани переизбран председатель Татарской региональной организации ВОС. Ансамбль «Васильки» Нижегородской области стал обладателем гран-при международного конкурса «Белые крылья». Стартовал прием заявок на соискание премии мэра Москвы имени Николая Островского. В Башкирии издана книга о легендарном разведчике Даяне Мурзине шрифтом Брайля. В День Республики Карелия члены ВОС возложили цветы к вечному огню. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 3 июня в Казани состоялась 32-я отчетно-выборная конференция Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовал 51 делегат, представляющий 16 местных организаций. На учете в региональной организации состоит 5378 человек. В работе конференции приняли участие вице-президент ВОС Александр Коняев, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова, полномочный представитель президента ВОС в Уральском округе Мавзеля Юдина, а также участник специальной военной операции, член Казанской местной организации Александр Антонов. За 5 лет инвалиды по зрению получили 4660 единиц технических средств реабилитации и 5 собак-проводников. Трудоустроено 480 инвалидов по зрению, из них 352 человека в системе ВОС. В 2025 году татарская организация ВОС стала победителем Всероссийского кубка ВОС за вклад в развитие физической культуры и спорта. Поддержка организации составила более 100 миллионов рублей. По результатам голосования председателем Татарской региональной организации ВОС на ближайшие 5 лет вновь избран Владимир Алексеевич Федорин. Делегатами на 24-й съезд ВОС избраны Владимир Федорин и генеральный директор предприятия «Электроконтакт» Денис Темников. 7 июня ансамбль «Васильки» Лысковского филиала предприятия «Автопровод» Нижегородской области принял участие в международном конкурсе «Белые крылья» в Нижнем Новгороде. Коллектив недавно возглавила Елена Кондратьева, и сразу великолепный результат. Вокалисты стали обладателями гран-при этого вокального состязания. Артисты признались, что было очень волнительно. Новая сцена, строгое жюри, сотни талантливых участников. Но они постарались зажечь, и момент, когда объявили о победе, не забудут никогда. Руководитель Елена Кондратьева гордится своими участниками и верит, что это отличное начало общего яркого пути. Стартовал прием заявок на соискание премии мэра Москвы имени Николая Островского 2026 года. Заявочная кампания продлится до 14 сентября. Результаты объявят в декабре. Участниками конкурса могут стать художники, музыканты, писатели, дизайнеры и другие творческие люди с ограниченными возможностями здоровья, имеющие выдающиеся достижения в культуре и искусстве. Также могут участвовать люди без инвалидности, оказывающие существенную помощь и поддержку людям с инвалидностью. Премия присуждается в 10 номинациях. В 2025 году размер премии увеличился почти в 7 раз, со 150 тысяч до 1 миллиона рублей. Подать заявку можно в электронном виде на почту или очно в музее Николая Островского на Тверской улице. В тифлоиздательском отделе Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Тухватшина вышло в свет рельефно-графическое пособие «Легендарный разведчик, герой Великой Отечественной войны Даян Мурзин». Книга издана шрифтом Брайля для незрячих и укрупненным шрифтом для слабовидящих читателей, а также снабжена рельефно-графическими иллюстрациями. В книге рассказывается о создании партизанской бригады и деятельности советских разведчиков в 1944-1945 годах. Даян Мурзин – участник Великой Отечественной войны, отважный командир разведки в соединении знаменитого КВПК. Он удостоен звания Героя Чехословакии и стал почетным гражданином Уфы и 16 городов Чехии, Словакии и Моравии. Новое издание уже поступило в фонд главной библиотеки и будет распределено по филиалам в городах республики. 8 июня, в День Республики Карелия, члены Карельской республиканской организации ВОС возложили цветы к мемориальному комплексу «Могила неизвестного солдата» с вечным огнем славы. Участники почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Каждый положенный к подножию мемориала цветок – это личное слово благодарности от тех, кто сегодня живет под мирным небом. Возложение цветов у вечного огня стало напоминанием о том, какой ценой дался мир. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
9: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
10: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По

0: Вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.

0: Сегодня программу «Открытый диалог» проведут для вас начальник отдела культуры и спорта аппарата управления Всероссийского общества слепых Ярославна Буслакова.
1: И Александр Карпачев, начальник пресс-службы ВОС.
0: И сейчас мы хотим представить наших сегодняшних гостей и озвучить тему, на которую мы сегодня будем разговаривать.
1: Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС. Хайлединов Анатолий Николаевич, заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран труда, художественный руководитель КСРК ВОС. Смирнова Людмила Николаевна, начальник организационно-методического отдела КСРК ВОС. И еще один представитель КСРК, Сергей Васильевич Пищальник, начальник отдела по реабилитационной работе по Москве и Московской области. И сегодня также к нам из Пермского края присоединяется директор Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Юлия Федоровна Гельбич.
0: И сегодня наша беседа пойдет непосредственно про культуру, про то, как незрячие люди занимаются творчеством и несут это творчество, собственно говоря, в массы.
1: Ну, если говорить языком более правильным таким, речь пойдет у нас о социокультурной реабилитации. 2025 год юбилейный, 100 лет Всероссийскому обществу слепых. Год очень был насыщенный, и хотелось бы об этом поговорить поподробнее. Я, наверное, задам свой вопрос для начала Андрею Владимировичу. Если бы вам было нужно выделить каких-то 2-3 самых знаковых переломных мероприятия в этом году, которые действительно показали рост, сплоченность нашего общества слепых, то какие это были мероприятия и почему?
2: Друзья мои, прежде всего хочется сказать о фестивале самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению «Салют Победы». Он шел у нас с 23 по 25 год, и результаты, которые были показаны, они рекордные. Действительно, нам удалось добиться рекордного количества участников, рекордного количества зрителей. Коллеги на этом еще остановятся, потому что это в этом большая заслуга нашего отдела культуры во главе с Анатолием Николаевичем. И тот факт, что «Салют Победы» достиг таких выдающихся показателей, он говорит, во-первых, конечно, о том, что патриотический настрой наших людей, он с годами растет, а вкупе с правильной постановкой работы, с правильно выстроенной методикой, в целом мы достигли замечательных результатов, которые нам до сих пор, эти вершины были недоступны. Далее хотелось бы остановиться на Всероссийском реабилитационном конкурсе «ВОС. Наше региональное просто уникальное», который тоже, в общем, новый формат для нас относительно, потому что он создан был к столетию Всероссийского общества слепых. 3 фестиваля у нас прошло, в которых участвовала 31 региональная организация. И здесь был честный, правдивый, яркий рассказ про свою работу. Каждый регион представил свои достижения в сфере социокультурной реабилитации. Это было очень интересно, дало нам возможность посмотреть, как развивается социокультурная реабилитация в регионах. Третье мероприятие, я бы, конечно, отметил Всероссийский фестиваль ВОС «Эстрадный калейдоскоп», в котором приняли участие авторы, незрячие авторы, слабовидящие авторы, поэты и композиторы. И здесь тоже было большое количество номинантов, было 28 региональных организаций, 50 тысяч просмотров. Безусловно, этот жанр нашел своего слушателя, он развивается активно во Всероссийском обществе слепых. Ну и, конечно, наверное, следует отметить те мероприятия, которые у нас прошли, наши военно-патриотические мероприятия, я чуть попозже на них, наверное, остановлюсь, в которых нам удалось совместить яркую военно-патриотическую составляющую, включающую в себя возложение цветов, и военно-патриотические концерты, в которых принимали участие как инвалиды по зрению, так и приглашенные артисты. В целом это, безусловно, дало импульс и для регионов, которые тоже применили наши методические разработки. И в целом вот этот юбилейный год, ну, как нам сейчас вот кажется, он ознаменовался значительными успехами, как

0: региональных организациях в работе по социокультурной реабилитации, так и КСРК ВОС. Но мы старались сделать для этого все возможное.
1: Сразу хочется вернуться к мероприятию, которое, к одному из, наверное, самых ярких мероприятий, которое вы упомянули, это «Салют Победы». У меня сейчас, наверное, вопрос будет к Анатолию Николаевичу, который являлся непосредственно самым, наверное, основным наблюдателем всех вот этих вот...
2: И
1: организатором всех вот этих, да, мероприятий. И, Анатолий Николаевич, вот расскажите про самые яркие и неожиданные, может быть, для вас открытия данного фестиваля.
3: Спасибо. Я, наверное, начну все-таки чуть-чуть с истории, потому что надо все-таки, наверное, вспомнить те самые начальные годы, когда фестиваль этот только задумывался, когда мне посчастливилось быть в оргкомитете этого первого фестиваля, который проводился в 1976 году, началась его подготовка. И вот с этого времени мы проводим фестиваль «Салют Победы». Этот фестиваль, он имеет общее название с фестивалем, который проводится по всей России, по всей нашей стране. И эти фестивали самодеятельного творчества, конечно, относятся не только к инвалидам по зрению или другим категориям, нозологиям инвалидов. Это, конечно, безусловно, фестиваль всего народа. И он проводится везде и повсюду. Но мы одновременно, так сказать, назвали этот фестиваль общим названием только потому, что имеем надежду, и сейчас его еще не потеряли, что наш фестиваль «Салют Победы» будет проходить, и наши участники фестиваля «Салют Победы» нашего фестиваля будут принимать участие в фестивалях, которые проходили по другим регионам, в конце концов, и наряду со всеми зрячими. И мы этого частично добились. Есть регионы, которые из раза в раз за все эти годы принимают такие участники. Вот к ним относятся вот таким регионам, например, Урал. Там это давным-давно проводится, и там наши незрячие участвуют наряду со зрячими и наряду с другими инвалидностями. Понимаете? И там это общий праздник. Но, тем не менее, наш фестиваль «Салют Победы», он существует еще и отдельной своей жизнью, потому что вот это понятие, социокультурная реабилитация, о которой мы сейчас поговорили, в самом начале скользнули по нему, по этому названию, оно до сих пор еще во многом находится в тумане. К сожалению, это так. Много лет мы об этом говорим. Книга Ломакина вышла в 2002 году по этой тематике, по социокультурной реабилитации. Я ее буквально на днях по необходимости и по заданию аппарата правления присматривал, и я нашел там такую смутную характеристику и смутную формулировку понятия социокультурной реабилитации, что чувствую просто необходимость, и мы все это чувствуем, и я думаю, руководство аппарата правления чувствует такую необходимость все-таки разобраться с этим вопросом более тщательно и более досконально, что называется, относительно к незрячим людям, потому что это вопрос вопросов, и из-за этого мы сейчас много, я вот не зря сказал о том, что не везде нас еще даже в «Салюте Победы» принимают наряду со всеми зрячими. Так что это отдельное, так сказать, мое вступление. А сейчас, говоря об этом фестивале, я могу сказать, что мы наконец пришли к тому пониманию, что у нас есть две замечательные даты, которые мы обязательно отмечаем. Это победа в Великой Отечественной войне. И это всегда входило в программу фестиваля «Салют Победы», поскольку название это общее, но тем не менее совпало еще и с огромной датой столетия Всероссийского общества слепых. Поэтому это было бы и есть, остаются две огромные даты, которые мы не могли не отмечать. Теперь, что касается фестиваля «Салют Победы», который проходил. Все вы знаете, что было изначально задумано, что все регионы принимают в нем участие. Так вот, в нашем «Салюте Победы» уже мы пришли к тому, что почти все региональные организации, за исключением совсем малого количества региональных организаций, на уровне региональном, на втором этапе, принимали участие почти все региональные организации. Ну а далее, по выходу в зональный этап, там уже все зависело от творческой удачи, от того, как было подобрано все это дело. И не все региональные организации, безусловно, пришли на финал, на зональный этап, потому что не у всех там существует тот уровень, который требует выполнения на зональном этапе. Ну, и говоря уже в заключительном концерте, это было вот то, о чем там вопрос поставлен. Это, конечно, было одно из ярчайших мероприятий. Первые клубы зародились еще в начале 30-х годов, 35-34-й, вот эти годы, когда начали появляться первые предприятия, сразу же появилась так называемая наша художественная самодеятельность. Это люди находили, так сказать, свое отражение, свое творческое внимание, уделяли именно досугу своему, чтобы быть рядом друг с другом, получать общение друг с другом и так далее. Об этом можно много говорить, но тем не менее, вот эта тема, она осталась и здесь, и сейчас, и всегда, я думаю, будет присутствовать, потому что общение – это самое главное богатство для нас, незрячих людей. Спасибо.
2: Спасибо, Анатолий Николаевич. Да, я еще хотела немножко дополнить про «Салют Победы», потому что я была на трех финальных мероприятиях в Москве, в Ульяновске и в Красноярске. И хочу отметить такой подъем участников и творческий, и душевный, духовный такой. Мощные были мероприятия. На всех трех присутствовал президент Всероссийского общества слепых, который привнес, на мой взгляд, старое и новое, предложив сделать церемонию возложения цветов традиционной на заключительных салютах Победы. И во всех трех городах прошли красивые акции возложения цветов с привлечениями администрации, с живой музыкой, очень все трогательно. Как вот, Анатолий Николаевич, вы же были на возложении у могилы неизвестного солдата. У многих возникает вопрос, тифлокомментатора в этот момент нет. То есть как вы, как человек, который ориентируется, привык ориентироваться на подсказки близких, да, тифлокомментаторов, семейных, так сказать. Как вы себя комфортно ощущали? Было ли все-таки, была ли возможность проникнуться этой церемонией возложения цветов, несмотря на какие-то сложности?
3: Я думаю, что говорить так, что комфортно или некомфортно, вообще это не тема, потому что это праздник. Праздник большой, праздник всероссийский, всенародный. Поэтому, конечно, безусловно, это праздничное настроение, оно никуда не ушло и никуда не уходило. А то, что появились такие новые ритуалы, это, безусловно, имеет большое-большое такое значение, потому что людям это врезается в память. Потому что то, что было на одном, в том же Ульяновске, здесь, в Москве, и, в общем-то, это не могло не оставить своего теплого воспоминания. Потому что, когда тебе поручают класть цветы к памятнику, ты берешь на себя ответственность, и ты понимаешь, что ты представитель той части людей, которые являются гражданами России, находится возможность помочь, находится возможность... Там этого даже многие не замечали, не зрячие, зрячие. Просто шли, клали цветы, и люди понимали, их самосознание определяло то, что они участвуют в большой-большой народной такой акции, которые незабываемые останутся для потомков.
1: Так, мы продолжаем дальше. И у нас следующая тема уже касаемо непосредственно реабилитации через культуру. Реабилитация через культуру. Это звучит достаточно масштабно, но хотелось бы углубиться в этот вопрос. Как на самом деле на практике для человека, который, например, никогда не пел, не танцевал, с чего начать ему свой творческий путь в учреждении культуры ВОС, и какую поддержку он должен изначально получить в этом процессе? Я не знаю, мы, наверное, сейчас этот вопрос адресуем Сергею Васильевичу либо Людмиле Николаевне, наверное, к вам.
4: Я начну, если Людмила Николаевна дополнит. Здесь вопрос, он для каждого индивидуален. Каждый в сферу социокультурной реабилитации, да, я имею в виду инвалидов по зрению, приходит по-разному. Кто-то годами ходит на концерты, знает каждого участника, каждого коллектива и рано или поздно решается прийти, записаться в коллектив и тоже активно принимать участие в самодеятельности. Кто-то приходит, как говорится, с места в карьер и сразу говорит: «Я хочу петь» или «Я хочу танцевать» или «Играть в театре». Ну и здесь проходит прослушивание, и, как правило, тоже человек в коллективе появляется. Что в итоге человек получает, естественно, сразу начинаются с людьми занятия, стараемся находить индивидуальный подход, по крайней мере, на начальном этапе точно. Уровень подготовки у всех разный, у кого-то его вообще нет. И человек не обделен вниманием, под вниманием руководителей коллективов, начинает развиваться в той сфере, в которой он хочет, в своем темпе и по мере своих возможностей.
1: У нас сразу вот дополнительно, наверное, пойдет вопрос на эту тему. Он касается непосредственно уже проявления талантов. Да, вот как, по вашему мнению, вот этот вот самый талант в человеке прощупать? Потому что иногда человек просто приходит, начинает пробовать в итоге. Ну, допустим, мы берем, к примеру, тот же самый театр, да, внутреннее зрение, когда люди просто приходят пробовать, в итоге в процессе раскрываются в настоящих, вот, не побоюсь этого слова, звезд сцены. Как вот этот вот талант нащупать и как вот дать правильный вектор этому процессу?
4: Ну, если говорить о театре, здесь отдельная история. На самом деле я всегда преклоняюсь перед работой режиссера театра, потому что приходят вроде бы, на первый взгляд, ничем не примечательные слабовидящие или незрячие люди, и вообще непонятно, как можно человека, у которого мало опыта в сцендвижении, к примеру, он в жизни плохо ориентируется, как можно его интегрировать в спектакль. И здесь это уже благодаря фантазии режиссера находится каждому участнику театра находится его роль, которая этого человека раскрывает, которая заставляет его развиваться, так сказать, не выходя из зоны комфорта, но и при этом, да, является каким-то двигателем. Если говорить о других коллективах, то талант здесь, ну, мне кажется, талантливого человека видно. И даже если он где-то и скромничает, то рано или поздно вот эта творческая сила, она его вытолкнет на поверхность, потому что человек не удержится и рано или поздно все равно себя проявит, скажет, я вот так могу, а я вот так могу. И как правило, наверное, талант, и вот он над скромностью рано или поздно преобладает.
1: Вот существует такой момент, что, допустим, вот в коллективах мы наблюдали, что категория возрастная абсолютно разная. То есть есть и энергичная молодежь, и мудрые представители старшего поколения. Вот в чем проявляется разница вот в подходах к творчеству? И есть ли у этих людей чему поучиться друг у друга?
5: Я не вижу особой разницы в подходах к творчеству, потому что как среди старшего поколения есть люди, которые любят просто пенки снимать, им главное прийти, сказать, ну, я и так спою, мне не важно, я там заниматься не особенно буду, но мне главное на сцену выйти, да все будет хорошо. И есть люди среди молодого поколения, которые, называется, совершенно не рвутся на сцену, совершенно не уверены, что они такие, как говорится, молодцы, и что они предпочитают даже процесс репетиции процессу концертному. Поэтому тут это уже зависит, мне кажется, от характера, а разница просто возникает из того, что люди выросли на разной информации. И они общаются с помощью разных, ну, скажем так, разного понятийного запаса. И если у них есть общая задача с людьми старшего поколения, задача сотворчества, задача выпустить какой-то творческий продукт, то они начинают просто эту информацию делиться, и рано или поздно возникает некая общая среда, основанная на общих понятиях, на общих представлениях о чем-то. Люди друг друга нормально понимают, совершенно спокойно двигают вперед то дело, в котором они заинтересованы.
0: Смотрите, вот Сергей Васильевич у нас только что из молодежи пришел, да, его коллектив все-таки артистки в таком серьезном уже возрасте, в большинстве своем. И его приход, он придал импульс их развитию как коллектива и личному развитию. Просто стало заметно, как его артистки помолодели на глазах, как они повеселели, как стали двигаться. Вот про то, что говорил Людмила Николаевна, вот эта синергия. Да, мудрость, опыт и какой-то энергии такой молодой, она дает хороший эффект, и в этом мы видим как раз перспективу нашего развития, привлекать молодежь, но и, безусловно, отдавая дань уважения старшему поколению, которое уже достигло определенных творческих высот. А вот все вместе – это как раз залог успеха развития и коллективов, и всей нашей организации в целом.
2: Спасибо большое. Андрей Владимирович, к вам вопрос. тематические ваши концерты, посвященные Великой Отечественной войне, ваш проект. Расскажите, с какими сложностями столкнулись при подготовке, как планируете продолжать этот проект? Вообще, какая команда работала над этим проектом?
1: Да, потому что, насколько мы помним, там были достаточно серьезные ресурсы задействованы. Это был и костюмированный вариант, это и видеоряд, и живое исполнение песен, и плюс это каждый вот этот вот концерт, он был приурочен непосредственно к какой-то истории привязан. Вот расскажите, пожалуйста, про это подробно.
0: Действительно, идея изначально, ну, если говорить об этом проекте, назовем его, да, безусловно, конечно, заключалась в том, что наши мероприятия в той или иной степени были привязаны к историческим датам событий Великой Отечественной войны, сражений, которые оказали значительное влияние на ход Великой Отечественной войны. И здесь, безусловно, работал весь коллектив. Здесь действительно были задействованы практически все наши ресурсы, и творческие, и материально-технические. И привлекали мы достаточное количество партнеров. И вот здесь, наверное, была самая большая сложность сложить эти усилия всех этих разных структур в одном проекте, потому что вот к добавлению к тому, что Саша уже назвал, можно сказать, у нас еще и была полевая кухня, как правило, еще у нас была интерактивная выставка оружия времен Великой Отечественной войны. И все это, безусловно, создавало такую ауру соучастия, ауру совместного празднования и совместной грусти о погибших, и это выражалось и в церемониях возложения, и пронзительное возложение в Оржеве было, когда Владимир Васильевич принимал участие. Было холодно, дул ветер, то есть это была зима, и грандиозный памятник, который там стоял. И церемония сама прошла скромно, но по вот духу, который витал в это время над участниками, ну и остальные возложения, конечно, которые тоже были сложные по логистике, потому что в Москве возложение – это, безусловно, уже и полиция здесь, и знаменная группа привлеченная, и, в общем, много было сложностей. Транспорт, стоянки и так далее. Да, ну вот и здесь у нас, и в Кремле все через это прошли. Но тот эффект, который моральный, такой патриотический, воспитательный эффект, который оказали эти мероприятия на зрителей, его трудно переоценить. И надо сказать, что я был положительно, так сказать, удивлен, потому что я думал, что все-таки люди, часто мероприятия зимой у нас проходили, и будут сложности, но нет, народ с большим увлечением принимал, несмотря на все трудности, принимал участие в наших мероприятиях, в этих возложениях, было видно, как люди с какой душой, как трепетно они относятся к нашему, к нашей истории, к нашему боевому прошлому. И, конечно, мы продолжать этот проект будем. Вот уже Анатолий Николаевич частично это затронул, пятилетний цикл. И действительно, каждый год у нас это юбилеи того или иного памятного события Великой Отечественной войны. И я считаю, что наш долг, как базовое учреждение Всероссийского общества слепых по реабилитации, он заключается в том числе и в непрерывном воспитательном воздействии, и в том числе и в основном сейчас на молодежь. И мы можем и должны эту традицию продолжить и отмечать великие даты великих побед в нашей Великой Отечественной войне нашими мероприятиями. Мы что-то не успели провести, вот у нас Волгоград остался, мы из-за пандемии его пропустили, но мы обязательно восполним то, что мы пропустили, и продолжим серию наших мероприятий, посвященных памятным событиям Великой Отечественной войны. И я уверен, что мы при этом, да, мы применяем различные и интерактивные формы, применяем информационные технологии, используем видеоряд по возможности. В общем, будем стараться делать все, чтобы эти мероприятия прошли на высоком организационном и художественном уровне. Я считаю, что это крайне важно. И внутри руководства Всероссийского общества слепых Владимир Васильевич, он нашу идею поддержал тогда изначально, и я не сомневаюсь, будет поддерживать ее и в принципе.
1: А освежите, пожалуйста, в памяти вот та шикарная трилогия, которую мы наблюдали вот под, как раз под вашей эгидой в КСРК. Это вот команда «Джек». И вот напомните мне еще про «Дальний Восток». Вот было три шикарных вот концерта, которые именно вот про каждую историю вот в отдельности.
0: Да, «Битва за Москву». Да, вот это вот... Да, да, три больших концерта, в которых вот принимали участие практически все здесь находящиеся, потому что весь коллектив творческий, КСРКовоз, на его основе создавались эти творческие истории. Мы действительно делали такие композиции, наполненные смыслом, подключали регионы, во всех трех мероприятиях принимали участие регионы, принимали участие и наши друзья из Белоруссии и Китая. И мы, безусловно, это будем продолжать, эти традиции, постараемся разнообразить формы, постараемся искать регионы, которые поддержат нас. А у нас впереди еще много-много таких мероприятий. Я надеюсь, что с освобождением наших российских регионов нам удастся провести мероприятия, посвященные, ну, например, освобождению Донбасса. Я уверен, что Донбасс будет освобожден в обозримом будущем, и мы сможем уже поднять наш флаг уже и над освобожденной территорией Новой России.
1: Хотим спросить следующее. Вот участники СВО, которые потеряли зрение в ходе боевых действий, которые теперь занимаются и принимают участие вот в вашей самодеятельности, это отдельная, конечно, история. Вот как вы считаете, что им дает вот повод для творчества, возможность отвлечься, может быть, переосмыслить пережитое или найти новый способ общения с окружающим миром?
0: Прошедшие через СВО, это, как правило, плюс-минус достаточно молодые люди, которые вот так вот внезапно, лишившись зрения, лишились в том числе опоры в жизни и веры отчасти в себя. И вот здесь вот поддержать человека, дать ему прежде всего, это дать ему веру в себя, дать ему веру в то, что он не один, что рядом с ним друзья, которые не оставят его в трудную минуту. Это важно, потому что, безусловно, у многих из них сложности с семейным положением, которые в результате этих ранений возникли. И государство сейчас поддерживает ребят, достаточное, в общем, количество помощи и медицинской, и финансовой, но оказать ему поддержку, вот этому раненому солдату, который проходит реабилитацию, именно социальную, дать ему возможность встать в коллектив, встать на сцену с микрофоном рядом со своими друзьями и вместе с ними исполнить произведение то или иное, еще лучше свое. Это, конечно, такая сверхзадача, и мы не можем пока похвастаться каким-то колоссальным охватом. Ребята только приходят, еще не так их много. Не все, конечно, из них сразу готовы как-то принимать участие и петь. Но то, что мы вот видим, мы понимаем, что для многих из них это шанс найти себя вот в этой новой жизни. И главное понять, что эта жизнь есть, она впереди у них долгая. И вполне может быть полноценный, удачный и счастливый. Да, для этого надо предложить и ему усилия, и нам усилия. Это долгий путь, мы еще находимся только в начале, но мы, безусловно, будем идти по нему и считаем, что это, конечно, одна из основных наших задач сегодня.
2: Спасибо. У нас сегодня в студии, так можно сказать, корифеи все. Анатолий Николаевич, Людмила Николаевна, Андрей Владимирович, вы отработали огромное количество лет в сфере ВОЗ и КСРК конкретно. Но сегодня у нас есть еще молодой руководитель учреждения культуры из Перми, Юлия Федоровна Гельбич. Юлия Федоровна, вы в ВОСе это побольше, чем с апреля 25 года, как стали руководителем. Что для вас социокультурная реабилитация, как вы себе это представляете? И расскажите немного о специфике, наверное, работы вашего пермского КСРЦ в этой сфере.
6: Знаете, это достаточно сложный вопрос именно про социокультурную реабилитацию, потому что все-таки, я не успела высказать про СВО, да, сейчас...
2: Да, можете продолжить тему, конечно.
6: Ребята приходят, и это достаточно тяжелая тема, потому что у каждого по-разному проходит все-таки период принятия этой ситуации, да, то есть когда ты был много лет абсолютно здоровым, потом резко либо инвалидность, и это либо отсутствие зрения, либо это частичная потеря, это очень тяжело принять психологически. Но как раз если рассуждать с той точки зрения, чем мы можем похвастаться, то это как раз разнообразием различных мероприятий и кружков под именно любую категорию людей. То есть у нас помимо творчества и спорта достаточно много всего интересного. То есть вот сейчас на протяжении 5 месяцев у нас действует такой кружок, как кухня. То есть это то место, это полностью адаптированная кухня под незрячего или слабовидящего человека, где как раз наш преподаватель учит готовить незрячих, то есть как определять продукты, как пользоваться той или иной техникой, в каких пропорциях, как это правильно измерять, чтобы любой человек это мог принести себе домой. Для чего мы работаем? Для того, чтобы показать ту или иную работу, и чтобы человек это унес с собой, хотя бы какую-то частичку этого. Вообще многие те же ребята, которые пришли с СВО, они чаще всего до того, как стали и получили инвалидность, они занимались спортом. Вот как раз у нас только вступил мужчина, ему 45, и вот он после СВО пришел, у него полностью потеря зрения. И так совпало, что у нас сразу же был турслет. И он на него попал. То есть для него вообще было удивительно, что человек без зрения может вязать узлы, бежать трассу, грести на катамаране, перестегивать системы, румары. То есть для человека это было новшество, потому что все-таки в нашем обществе стереотип инвалида, и он существует. И, к сожалению... Я думаю, что как раз именно полностью инклюзия, вот она сейчас только начинает входить в нашу жизнь. То есть здоровый человек только сейчас начинает принимать человека с инвалидностью как неотъемлемую часть этого общества, без которой уже никак наше общество существовать не будет. Я думаю, что лет через 10 как раз и поменяется менталитет людей, и люди станут воспринимать более-менее... нормально, без колкостей, точно так же инвалида, как обычного человека. И вот как раз, возможно, здесь и социокультурная реабилитация поможет только потому, что, опять же, чем мы отличаемся от других, да, у нас полностью инклюзия. То есть все наши мероприятия и часть кружков могут посещать как здоровые люди, так и люди с другими нозологиями. То есть как раз чтобы показать и доказать, что между нами нет барьеров. Мы все абсолютно одинаковые, мы все равны, у нас одинаковые права, обязанности. Понятно, что интересы в жизни могут отличаться, да, а так мы абсолютно равные. То есть вот как раз здесь, возможно, в социокультурной реабилитации и идет разграничение того, что каждый человек может выбрать, чем себя занять в жизни. То есть чем больше спектр как раз именно услуг, кружков и каких-либо занятий, тем выше шанс, что человек быстрее раскроется и найдет свое предназначение.
2: Хорошо, спасибо. Если еще говорить о вашей работе как руководителя, получается ли у вас удерживать молодых, активных сотрудников в вашем коллективе? Мы все понимаем, что вопрос финансовый очень сложный, непростой. Вот. Как у вас обстоит дело в коллективе?
6: Большинство из нас работает за идею.
2: Энтузиазисты.
6: Просто не остается выбора. Очень хочется, во-первых, принести что-то новое. Очень хочется замотивировать именно людей приходить к нам. Хочется, чтобы, во-первых, наш дворец стал местом притяжения, чтобы хотелось сюда вернуться и на какие-то концерты, и на какие-то мероприятия. И как раз если вести диалог именно о сотрудниках, то люди тянутся к людям. люди идут на людей. Я думаю, что все-таки благодаря тому, что у нас разноплановость, и мы рады видеть всех, люди поэтому и держатся. То есть у нас получилось так, что достаточно сильно омолодился коллектив, но мы не попрощались ни с кем из старых кадров. Мы его просто глобально расширили, назовем это так. И получается, что вот как раз опыт прошлых, да, людей, которые работали, он перекладывается так или иначе на новых сотрудников. А новые сотрудники как раз приносят какую-то изюминку в то или иное мероприятие, и получается, что мы друг у друга учимся. И это достаточно хороший и сильный баланс. Ну, во-первых, как для новых сотрудников, так и для старых, да, потому что, ну, в любом случае мы друг от друга все можем черпать вдохновение. То есть вот я сейчас даже уже не вспомню месяц, потому что этих мероприятий очень много, но как раз вот получилось, ну, на примере вот всего этого, у нас кто-то из уже взрослого поколения, кто давно работали, увидели где-то информацию о том, что в городе у нас начинаются концерты при свечах. И в любом случае человек с инвалидностью, ну, допустим, там раз в месяц не сможет себе позволить тратить 3000, чтобы сходить на этот концерт с условием того, что он еще и не увидит всю эту красоту, все эти свечи, там 3000, 1000 свечей. И вот мы как раз, когда рассуждали на эту тему, потом так получилось, что нам тоже дали сколько-то билетов, мы сходили, мы подумали, а почему бы не попробовать это перенести
2: на свой концерт? Раз...
6: На нашу, да, площадку, чтобы понять, насколько будет это интересно разной категории, да, людей, разной, как раз с разными нозологиями, включая как раз нашу специфику, это незрячих и слабовидящих. И у нас концерт прошел с успехом. У нас 405 посадочных мест. У нас некоторые люди стояли в проходах у дверей, потому что им не хватило места.
2: Ну, а как вы использовали работу тифлокомментатора, или это было в тексте ведущих?
6: Как раз на первом мероприятии мы не стали звать тифлокомментатора, чтобы вообще посмотреть механику этого концерта, чтобы понять, насколько будет востребован этот человек. Но вот как раз ведущий, он и описывал, сколько свечей стоит, плюс-минус, как они расположены. И раз это все равно был концерт при свечах, то у нас был только вокал. Мы поговорили с нашим тифлокомментатором, она, в принципе, сказала, что... Вот такой концерт, когда просто концерт, достаточно слов ведущего, который описывает происходящее на сцене именно в свечах. Но я бы прописала как раз вот сюда, мы же все равно учимся все на своих ошибках. Пока ты не сделаешь, ты не поймешь, что ты сделал так, что не так. Я бы в текст ведущего, скорее всего, просто бы еще включила хотя бы описание, например, наряда, в котором выходит артист и будет исполнять сейчас песню. То есть помимо объявления, что на сцену выходит тот-то, тот-то с тем-то, с таким-то произведением, еще бы описала, пока человек выходит и не началась музыка, в чем он к нам вышел.
2: Да, мне кажется, это можно включить в текст ведущего, если вы не привлекаете тифлокомментатора. Спасибо, Юль Федоровна. О планах мы поговорим чуть позже.
1: Сейчас мы вновь вернемся к представителям КСРК. И вопрос следующий. Гаджеты и цифровые технологии сегодня. Как современные технологии, смартфоны, программы озвучки, специальные приложения изменили творческий процесс для незрячих и изменили ли? Стало ли им проще учить тексты, осваивать, может быть, какие-то музыкальные навыки, не говоря уже о том, что имеет свое отношение к ориентированию в пространстве?
4: Ну, это, наверное, как раз напрямую касается меня. Я опять вернусь к своему коллективу. У меня в основном люди... более старшего возраста, но все активно пользуются современными смартфонами, диктофонами и другими техническими средствами реабилитации, которые на данный момент у нас есть. И если говорить о творческом процессе, то да, телефоны очень-очень хорошо, смартфоны современные помогают нам быстрее учить текст. Это нет необходимости переписывать текст по Брайлю, я его присылаю в чат в общий, И к репетиции уже люди приходят с выученным текстом. Я записываю на диктофон партии, опять же отправляю их в чат, и на ближайшей репетиции у меня коллектив уже примерно знает, что это за партии, примерно они их даже выучивают. Мне остается только уже вносить какие-то коррективы, ну и да, в дальнейшем уже эта работа долгая, это чистка партии, это спевки. То есть, опять же, вот смартфон упрощает очень в этом плане жизнь. Ну, про ориентирование это, я думаю, всем давно известно, да, что навигационные программы в смартфонах, они работают довольно-таки неплохо, и до последних событий незрячие и слабовидящие люди активно пользовались навигаторами. Сейчас, конечно, особенно в крупных городах, этот процесс немножко сложнее, но тем не менее все равно навигатор всегда приходит на выручку. И, в общем, ну, возможности смартфонов, они, конечно, открывают перед незрячими слабовидящими людьми огромные возможности, в том числе и творческие.
1: Продолжим. Я вот хотел бы сейчас к Анатолию Николаевичу обратиться. Вот мы все прекрасно помним времена, когда отдачу публики мы могли ощутить только по нахождению ее непосредственно в зале, да, во время мероприятия. Сейчас же в тот самый век интернета и цифровых технологий есть возможность делать прямые эфиры. Вот я точно знаю, что Анатолий Николаевич очень внимательно к этому процессу всегда относился и относится. И вопрос следующий. Чувствуется ли обратная связь от зрителей из других городов, с регионов, да, которые раньше не могли быть причастны к тому или иному событию, которое проходит на площадке того же самого КСРК?
3: Спасибо, Саша. Мы с тобой, наверное, синхронно думаем, потому что когда только что сейчас говорил Сережа о гаджетах, обо всем остальном, я думал, что да, эта тема очень важна и нужна, но самая главная тема, это которую я в свое время имел смелость 7 почти лет тому назад поднять на совете директоров присутствие Владимира Васильевича Сипкина. И 7 лет назад меня просто не поняли и отложили этот вопрос до следующих времен. Директора сказали, об этом надо подумать. Это было 7, почти без малого 7 лет назад, и тема была отклонена. И теперь, слава богу, что мы пришли к этому пониманию, но я хочу сказать немножко о другом. Мы все это видим, мы все это понимаем. Я могу с огромным удовольствием, с огромным удовлетворением сказать, что, например, Ахинская организация на севере Сахалина теперь транслирует свои передачи. Северо-Сахалин, это даже не Южно-Сахалинск, это Северо-Сахалинская область, понимаете? Они оттуда делают свои передачи. А где-нибудь вот там в Смоленске или еще где-нибудь дальше, в том же Дагестане, сидит человек и смотрит, что происходит на Сахалине. Еще 5 лет назад мы просили людей подумать о том, что надо организовать трансляцию. Но немного регионов сегодня, где-то процентов 45-50, и то с натяжкой, включились в эту работу. Все остальные считают, что им это не нужно. Это я отвечаю на этот вопрос. Поэтому я еще раз призываю тех, кто меня слышит, и тех, кто еще услышит, о том, что помогите нам с этим. Это вопрос, который надо решать еще вперед долгие годы. Пока мы не получим соответствующего оборудования, пока мы не обучим людей, пока мы не научим людей транслировать там у себя на местах, мы не будем знать о том, что происходит даже в соседнем регионе. И пока мы не воссоздадим совет по культуре новую, пока мы не организуем вот эту активность людей, к сожалению, это будет пробуксовывать. Хотя еще раз огромное спасибо и центральному управлению, и особенно вот ребятам, которые, Саша, тебе и твоему аппарату, и всем вам, кто занимается и помогает нам заниматься этим делом, и КСРК людям, нашим айтишникам, за то, что они нам помогают тянуть этот огромный ВОЗ. Но пока это ВОЗ, понимаете, не от слов Всероссийского общества слепых, а вот тот тяжелый воз, который нам приходится вести.
2: Спасибо, Анатолий Николаевич. Важную тему вы подняли. Трансляции наших мероприятий, онлайн-трансляции, чтобы все могли в любой момент подключиться с разного региона и посмотреть, и быть ближе, знать о том, что происходит в соседнем регионе, научиться, может быть, какую-то идею подсмотреть.
1: Но я, в свою очередь, думаю, что после того, как выйдет у нас вот эта программа, которая потом пойдет во все регионы рассылкой, данная тема уже будет намного ярче освещена для всех, и многие ее услышат. И я надеюсь, что это возымеет свой результат, Анатолий Николаевич. Будем надеяться и рассчитывать на это.
6: Вообще, трансляция – это идеальный механизм работы в плане того, что все мероприятия, они уже кем-то когда-то были созданы. Ты можешь посмотреть, как работают другие регионы, переписать что-то на себя.
2: Ну и делиться, не замыкаться внутри себя, своего региона, а видеть, что происходит, чем живет ВОЗ. Да? Поэтому Анатолий Николаевич очень важную тему поднял. Людмила Николаевна, еще вопрос. Вернемся к специфике работы с незрячими в творческих коллективах. Вот Сергей Васильевич, я напомню, хор русской песни, девушки такие взрослые. У вас приблизительно среднего и чуть старшего, да, возраста коллектив, шоу-группа «Премьер» – это вокальный коллектив, который при этом еще и танцует. Вот специфика работы с незрячими, как вы справляетесь? Помогают ли вам здесь какие-то гаджеты, какие-то наработки за такое количество лет? Вы много работаете в этой сфере. Поделитесь какими-то секретами, особенностями, может быть, для начинающих руководителей коллективов.
5: Ну, действительно, тема такая достаточно сложная, и не все в течение вот этих лет удалось все-таки удержать, чтобы хотелось удержать. У меня, к сожалению, сейчас прибавилось количество людей с первой группой, поэтому стало сложнее работать. Изначально, конечно, мне было очень важно, чтобы это было что? Во-первых, чтобы это был действительно синтез жанров, и чтобы человек, который ко мне пришел, он действительно и пел, и танцевал, и чтобы вот эти навыки, как говорится, были у него под рукой, да, потому что не может вокалист выходить на сцену, особенно эстрадник, и не двигаться, это несерьезно, по теперешним требованиям вообще несерьезно. Плюс вторая как-то тема была, это вот именно то самое сотворчество, и что важно у меня всегда, это первое, с чего начинается действительно вот какой-то номер, какой-то шаг вперед мы делаем всегда через то, что мы обсуждаем, нравится ли нам музыкальный материал, хотим ли мы вникать в тот танцевальный материал, который я предлагаю под него подкладывать, как будет выглядеть костюм, кто что может сделать к этому номеру. Опять-таки, вот собрать все вот эти вот навыки с людей, которые ходят в шоу-группу, не основные навыки пения и танца, да, а что-то еще. То есть так, чтобы каждый чувствовал себя ценным человеком, без которого нельзя обойтись. Вот один из, наверное, таких вот моментов для меня очень важных.
0: Я добавлю. Вы знаете, вот мы проводили, когда сейчас 14-го у нас был, 4-го было открытие сезона, и у нас шоу-группа «Премьер» работала на танцевальной программе вместе, в одном мероприятии, да, с относительно молодой группой «Яркие созвездия». И я, честно говоря, немножко переживал за шоу-группу «Премьер», потому что, ну, и репертуар так у них был вроде бы, но был очень приятно удивлен, когда шоу-группа «Премьер» представила новую программу, веселую, танцевальную, с новыми песнями, новыми движениями. И вот этот тот подход, который вот сейчас вот Людмила Николаевна обозначила, это, ну, полная реализация творческих возможностей каждого участника, соединенная в какую-то общую идею, вот, которую Людмила генерирует. И вот, на мой взгляд, у них получается развиваться и как коллективу, и отдельно солистам и участникам этого коллектива. Поэтому я так даже, в общем, возгордился, да, то, что у нас есть вот такой коллектив, которому много лет, который работает в традиционном жанре, но тем не менее находит новые подходы, новые песни, новые решения. Поэтому Это не просто так слова, да, это реальная работа, которая находит своего слушателя и зрителя.
5: Ну и добавлю по поводу гаджетов, коли уж мы, как говорится, об этом заговорили. Да, вот то самое волшебное слово, которое произнес несколько раз Сергей, это чаты. Это, конечно, великолепная помощь в организационной работе. Да, кроме того, что это ускоряет очень серьезно донесение информации до членов коллектива. То есть это позволяет гораздо быстрее, ну, можно сказать так, всех построить, ввести в курс дела, что-то между занятиями решить, разрулить, переслать какие-то материалы, которые люди должны освоить. У кого-то что-то потерялось, у кого-то что-то есть. Зачастую не подозреваешь. Кто-то хочет обсудить пришедшую в голову идею. То есть все это очень серьезно помогает. Ну, я уже не говорю о том, что мы в последнее время делаем так, что я снимаю для танцевального, например, занятия